0: командования вооруженных сил США Брэд Купер. Он подчеркнул, что в транзите удалось помочь более чем 2000 коммерческих судов. Купер также заверил, что благодаря блокаде Иран не смог ничего экспортировать. Иран передал США через Катар условия для прекращения войны и ожидает ответа Дональда Трампа, сообщил секретарь Совбеза Исламской Республики. В документе, в частности, прописана разморозка активов страны и прекращение морской блокады. В Совбезе подчеркнули, что Тегеран придерживается решения Хаменеи о запрете разработки ядерного оружия и пока не принял решение о выходе из договора о нераспространении такого оружия. Российский грузовой корабль «Прогресс МС-35» успешно пристыковался к МКС в ручном режиме. Его запустили с космодрома Байконур 16 сентября. Корабль доставил на станцию 2,5 тонны грузов. Самая важная часть посылки – оборудование для проекта «Теледроид». Это специальный костюм для дистанционного управления роботом в открытом космосе. Против Anthropic, OpenAI, xAI и Google подан коллективный иск в суд Калифорнии за антимонопольный сговор с целью искусственно замедлить развитие ИИ. Об этом сообщает издание Hill со ссылкой на судебные документы. Истцы утверждают, что компании нарушили закон Шермана, договорились сдерживать выпуск мощных моделей под предлогом безопасности и настаивают, что регулировать отрасль должно только государство. Старшеклассникам добавят часы обучения. Минпросвещение увеличило минимальное количество уроков в 10-11 классах примерно на 140 часов. Нововведение вступит в силу со следующего учебного года, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ. Больше новостей на сайте РБК.
1: Повтор программы.
2: Здравствуйте, с вами Юлия Темникова, советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности, заместитель начальника московского метрополитена. Сегодня в эфире радио РБК мы поговорим о самых интересных вещах, связанных со столичным транспортом. Итак, поехали!
1: Двери открываются.
3: Двери открываются.
2: Транспорт – это пространство, которое каждый день объединяет миллионы людей. Как за последние годы изменилось поведение пассажиров? Можно ли вообще измерить уровень культуры в поездках? И отличаются ли представления о правилах поведения у жителей разных городов и стран? Об этом поговорим в ближайшие 20 минут. И сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности заместителя начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Анастасия Ким и эксперт по этикету, практикующий психолог Алла Усманова. Здравствуйте! Изменилось ли поведение пассажиров в транспорте за последние 15-20 лет? Анастасия, ну вот ваш профессиональный взгляд, что поменялось?
4: На самом деле мы наблюдаем, что пассажиры стали более внимательны друг к другу. Сначала уступать место выходящему потоку, потом заходить уже самостоятельно. Они часто уступают места даже не по просьбе. И вот исследования, которые мы проводим, там свыше 80% пассажиров уже уступают места самостоятельно. И 93% готовы, если их попросят уступить.
2: Ну, как будто бы, да, действительно, не очень-то и удобно так сидеть вольготно, да, если перед тобой стоит человек, которому как будто это нужнее. Ну, а давайте поговорим здесь про правонарушения. Вот я знаю, что за последние 10 лет правонарушения снизились более чем в 2 раза. И это, безусловно, тоже результат повышения культуры коммуникации. Или в целом это изменение самого транспорта способствует таким глобальным изменениям?
5: Это комплекс факторов, это изменения в инфраструктуре, естественно, в технологиях, и работа с сознательностью людей. Это не вопрос «или-или». С одной стороны, изменения в самом транспорте и системе безопасности действительно сыграли большую роль. И, конечно, это работа с культурой поведения.
2: Ну, мы очень важную тему затронули, это инфраструктура. И, конечно, за последние годы мы видим, как транспорт меняется. Мы здесь говорим не только, скажем, про привычки пассажиров, да, и вообще про общий облик и транспорта, и в целом современные станции такие появляются. И давайте здесь поговорим про обновление аудиоповещения. Ну, вот давайте послушаем, например, старую версию.
6: Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам.
2: А теперь вот какие аудиосообщения слышат пассажиры метро сегодня?
6: Будьте вежливы. Уступайте места тем, кому сложнее стоять.
2: Ну, как будто бы гораздо приятнее, да, и голос такой. Анастасия, почему изменилась озвучка в московском метро?
4: когда ты слышишь что-то новое,

0: ты начинаешь воспринимать это не как отдельный какой-то аудиошум. Ты же прислушиваешься и слышишь то, что донести хотим мы все вместе.
1: Я знаю, что в 2015 году реально огромная работа была командой метрополитена проведена, в том числе пассажирским блоком. Там стандартизировали специальные требования и к тексту, и к тому, как должен звучать голос. Вот расскажите нам об этом, пожалуйста.
0: Да, главный вызов для нас – это сделать текст емким. Поэтому мы прикладываем усилия, чтобы аудиосообщения были короткие, но при этом содержали максимально полезную информацию. У нас есть аудиобренд, система звуковых сигналов, на базе главной музыкальной темы, которую выбирают сами пассажиры московского транспорта. Мелодия зависит от категории объявления. Там важно не спешить, чтобы информация была четко и слышал пассажир самую важную информацию. Голос не должен быть слишком высоким, потому что это в замкнутом пространстве, и это воспринимается раздражительно, потому что есть эхо.
1: Вот это, кстати, интересно. Алла, как тембр голоса влияет на восприятие информации?
2: Тембр – это окраска голоса. Теплый, мягкий тембр обычно вызывает больше доверия, чем резкий или монотонный. Снижает сопротивление. А вот слишком быстрая речь, наоборот, вызывает агрессию. Пауза после ключевой фразы дает время на осмысление и усиливает значимость сказанного. Это очень важно.
1: Ох, как вы приятно это сказали. Честно говоря, я даже практически не поняла, что вы сказали, вот только слышала ваш приятный голос. Ну ладно, но ведь бывают и такие ситуации, когда, скажем, дружелюбный тон и вежливость не помогают. И как быть в таком случае? Давайте зададим этот вопрос заместителю генерального директора, организатор перевозок Елене Месищевой. Скажите, пожалуйста, на остановках и медиаэкранах наземного транспорта размещены специальные плакаты с предупреждением: нападение на контролера уголовно наказуемо. Почему об этом важно напоминать отдельно?
3: Мы используем разные форматы и напоминаем пассажирам о том, что контролеры ГКУ, организатор перевозок, являются должностными лицами. Ни один случай нападения на контролеров не остается без внимания. Для предотвращения нападения на контролеров ГКУ, организатор перевозок, совместно с Департаментом транспорта Москвы разработали указанные предупреждающие плакаты. Это позволит заранее напомнить пассажирам о возможных негативных последствиях.
1: Поняла. А давайте поговорим о так называемых зайцах. Ведь доля безбилетников с каждым годом снижается. Ну, скажем так, это просто даже стыдно находиться в транспортном средстве за счет других пассажиров. Вот расскажите про эту работу. Как сделать так, чтобы снизить долю безбилетников и таких недобросовестных пассажиров?
3: Культура оплаты проезда действительно ежегодно повышается. Причина повышения доли оплачивающей проезд пассажиров – это постоянный и методичный контроль всех видов общественного транспорта, а также увеличение в 2026 году штрафа за неоплаченный проезд до 5000 рублей. Коэффициент безбилетников в 2026 году уменьшился на треть по отношению к прошлому году. Также приведу интересный факт. В 2026 году еще больше пассажиров стали пользоваться билетами единой для карты «Тройка» на 30, 90, 365 дней. Это самый выгодный способ оплаты. Рост говорит о том, что бывшие безбилетники перешли в категорию пассажиров, оплачивающих проезд.
1: Елен, а часто приходится сталкиваться с агрессией со стороны пассажиров?
3: Ну, к сожалению, да, вынуждена это признать, часто. Мы стараемся профилактировать агрессию и начинаем каждую смену работу с контролерами с того, что проводим инструктажи о проявлении тактичности, деликатности и выдержки при общении с пассажирами во время проверки оплаты проезда. В случае проявления пассажиром агрессии контролер действует согласно регламентам, в том числе предпринимает меры по урегулированию конфликтной ситуации, а также предупреждает пассажира о возможных последствиях в случае противоправных действий в отношении должностного лица при исполнении. Все действия как пассажира, так и контролера фиксируются видеорегистратором, а также камерами, установленными в салоне транспортных средств и на станциях метрополитена.
1: Но я понимаю, что, конечно, последствия агрессии – это чаще всего, скажем, административное правонарушение. Но что делать в тот момент, если наш контролер московского транспорта сталкивается с агрессивным пассажиром? Как себя вести? Как вообще защитить себя от этой агрессии?
2: Я бы сказала, что универсального, конечно, алгоритма не существует. Так, шаг один, шаг два, да. Но здесь самое главное, в первую очередь, оценить угрозу не только себе, но и окружающим. Оценить, можно ли

0: обратиться за помощью, обратиться к водителю и уже к контролируемым органам. Сохранять главное самообладание, самим не вызывать конфликт, не противодействовать, а наоборот, четко ограничить границы и избегать фраз каких-либо провоцирующих, там, вы должны, вы обязаны. Просто нужно рассказывать спокойно, что есть инструкция, вам необходимо оплатить проезд. В первую очередь, конечно, это самообладание.
1: В общем-то, вы рекомендуете действовать в соответствии с установленным регламентом. С нами была заместитель генерального директора, организатор перевозок Елена Мисищева. Ну, а мы движемся дальше. Из изменений в транспорте можно также выделить и появление центра обеспечения маломобильности пассажиров. Настя, вопрос к вам. Как изменился подход к маломобильным пассажирам за последние годы?
2: С 2013 года был запущен центр обеспечения маломобильных пассажиров, ЦОМП. Они помогают пассажирам с нарушением слуха, функциями опорно-двигательной системы, а также пожилым и пассажирам с многодетными детьми, с колясками передвигаться по станциям метрополитена, МЦК, МЦД. Также можно вызвать заявку и оказать помощь передвижению к вокзалу, к аэроэкспрессу, к местам притяжения, которых там более 345 уже у нас в программе. На новых станциях всегда запроектированы лифт для того, чтобы можно было передвигаться. Мы используем тактильную навигацию, используем навигацию для слабовидящих, маячки специальные для того, чтобы пассажир с ограниченными возможностями мог ознакомиться с места выхода, где какие станции, где лифт, где эскалатор, и мог передвигаться комфортно для себя от точки до точки передвижения.
1: Да, это, кстати говоря, один из моих самых любимых сервисов московского метро. Я вообще считаю, что это сердце и душа Мосметро. Обязательно пользуйтесь этим сервисом. Я лично рекомендую от всей души. Ну, а мы движемся дальше, и хочу сказать, что каждый день в транспорте встречаются жители столицы, люди из других регионов и, конечно, туристы из разных стран. И у всех могут быть свои привычки. Как избежать конфликтов, обсудим с психологом Анной Варвянской. Насколько сильно отличаются представления о культуре поведения в транспорте у жителей разных городов или даже стран?
3: Давайте начнем с Москвы. Москва живет на больших оборотах, большой скорости, и здесь нет места промедления. И, конечно, мы здесь всегда сталкиваемся с тем, что пассажиропоток, он всегда в потоке, простите за тавтологию. И мы здесь не можем тормозить. И у нас еще в Москве, наверное, очень сильно уважают тишину. А, например, в той же самой Италии мы столкнемся с тем, что там будут активно что-то обсуждать, и это будет являться нормой. В разных странах мы можем с этим столкнуться.
1: А случаются ли в транспорте конфликты, скажем, между представителями разных культур? И если случаются, то из-за чего? И что вообще, что может послужить такой причиной?
3: Здесь, возможно, мы сталкиваемся с тем, что не всегда понятны правила. Бывают, нас с детства учат, что мы там уступаем место в метро пассажирам, которые в возрасте, либо беременным женщинам. А в некоторых культурах это не предусмотрено. Да? То есть есть люди, они пришли, сели и едут дальше. И мне кажется, здесь как раз вот на этой почве часто возникают конфликты между людьми, представителями разных культур.
1: Ну, отдельная категория наших замечательных, любимых, дорогих пассажиров – это, конечно, дети. И что делать, если ребенок или подросток нарушает правила? Мы сейчас спросим, зададим этот вопрос преподавателю Московской школы номер 57 и классному руководителю Анне Поповой. Изменилось ли поведение школьников в транспорте за последние годы?
4: Не замечала. Я вожу детей общественным транспортом, чаще всего метро, много лет. И зависит скорее не от годов, а от непосредственного коллектива, непосредственно людей, детей, которых мы видим в этот раз.
1: А, кстати, у нас вот сейчас была речь про центр обеспечения маломобильности пассажиров. Знаю, что они помогают, и школьникам пользовались этой услугой.
4: Мы пользовались ими единожды, просто потому что не нужно было. Но я знаю, что им можно заранее, по-моему, за сутки попросить, или вам выдадут сопровождающего. Но обычно, когда мы едем группой, мы гораздо более заранее планируем нашу поездку. И у нас всегда есть приблизительно 2 взрослых на 10 детей, это минимум. Получается, что у нас обычно всегда есть достаточное количество взрослых, чтобы вести группу. Но да, я знаю, они чудесные.
1: А вот находясь в транспорте, вы объясняете деткам, как себя вести?
4: Да. Обычно, когда ты едешь первый раз с классом, или когда классы, маленькие дети, там, 5-6 класс, когда они еще не очень имеют большой опыт передвигаться группой, то прежде чем войти, например, в метро, останавливаешься около входа и говоришь: так, ребята, и объясняешь правила, как мы войдем, как мы выйдем, ждем хвостик, ну, в смысле тех, кто...

0: спускается по эскалатору дольше. Никогда не заходим в поезд до того, как обсудим маршрут, когда нам выходить. Всегда взрослые последние входят и последние выходят, то есть придерживая двери и осматривая своих подопечных. Да, конечно, существуют правила, но я не думаю, что они тут прописаны, просто сложившиеся правила у нас.
1: Знаете, я всегда, когда смотрю на вот эти организованные группы детей, я думаю, боже мой, сколько ответственности на плечах учителя. Ну а с кем сложнее, с детьми или подростками передвигаться в городском транспорте?
0: Ни с кем не сложнее, просто по-разному. Когда ты имеешь дело с маленькими, тебе нужен за ними глаз да глаз, ну, чтобы они не ошиблись, да, не перепутали, не выскочили неожиданно, не занервничали, не испугались. Уж бывает, что дети в таком возрасте впервые в общественном транспорте. Такое бывает. В этом плане сложнее. А что касается подростков, то иногда они хотят доказать, что они взрослые, и вот это вот, давайте я выйду вот здесь вот и пойду, потому что я точно знаю, как идти до дома, без согласования с родителям, без всего. Но у нас не было ни разу отрицательного опыта, да, то есть обычно всегда удается, видимо, один взрослый на пятеро детей, это достаточно, чтобы совершенно без проблем для кого-либо, да, без каких-то конфликтов или недоговоренностей справиться.
1: А теперь вот с точки зрения психологии, как выстроить коммуникацию с ребенком таким образом, чтобы предотвратить нарушения?
0: Это зависит в первую очередь от ребенка. Конечно, нужно присматривать чуть более внимательно за активными детьми. Обычно, когда мы едем в метро, мы не едем с абсолютно незнакомыми детьми. Мы уже знаем, что от них ждать. И, собственно, с любым ребенком, создавая с ним доверительные, не дружеские, мы не можем создать полностью дружеские взрослые ребенка, не получается, да, но какие-то взаимоотношения, которые позволяют устанавливать правила и выполнять их. Это возможно, это несложно, ну, в зависимости от ребенка.
1: Алла, может быть, есть какая-то прям вот механика понятная для родителей, дать им сейчас такую инструкцию?
2: Главная инструкция – это взрослый, это главный образец для ребенка. Как себя ведет родитель – это главное правило для ребенка. То есть, если родитель нарушает правила или как-то себя ведет некорректно, ребенок это считывает. В первую очередь, это пример родителям.
1: Ну что же, с нами были психолог Анна Варвянская и преподаватель Московской школы номер 57 Анна Попова. Давайте поговорим о том, как сделать поездку комфортнее и как договориться о правилах поведения. Кстати, в 2019 году большинство москвичей, участвовавших в голосовании на портале «Активный гражданин», поддержали появление вагонов тишины на МЦК. И вот здесь я хочу поговорить про это новшество, которое в 2019 году просто на всех сайтах, на всех каналах об этом говорили. Говорили, какие результаты? Можно ли сказать, что это был успешный и есть действительно успешный проект?
3: Очень хорошо помню запуск этого проекта. Он действительно дал очень хороший результат. Конечно, да, там есть пассажиры, которые не соблюдают. Они сначала не замечали, да, размещение плакатов, размещение информационных знаков. Но со временем люди, которые уже заходили, соседние пассажиры указывали, подсказывали, что все-таки ты попал в вагон тишины. И действительно, многие пассажиры теперь стали выбирать. И перед тем, как сесть, они выбирают вагон тишины, если они хотят проехать в тишине, подумать, послушать. Слушать в наушниках свою музыку, чтобы посторонние звуки не отвлекали. Поэтому действительно очень востребованный проект, о котором многие уже узнали и с удовольствием пользуются, специально подбирают этот вагон.
1: Я тут прочитала буквально пару дней назад о том, что если 20 минут побыть в тишине и с закрытыми глазами, там какие-то волны включаются и вообще мозг перестраивается по-другому. Алла, скажите нам, правда ли это и вообще полезно ли ездить в таких вагонах?
2: Абсолютно верно вы говорите. В первую очередь, это перегрузка от городского шума. Естественно, это перезагрузка называется. И это и здорово при профилактике эмоционального выгорания работает. В тишине мозг тратит меньше ресурсов на фильтрацию ненужных звуков и может использовать их на восстановление или там планирование. Ну и надо еще отметить то, что все-таки есть пассажиры нейроотличные. Это и люди с аутизмом, и с СДВГ. И, естественно, это очень важно. Для них, когда очень шумные вагоны, для них это целый стресс. Поэтому это вагоны, конечно, чудо для таких людей. Это очень важный момент.
1: Вот я лично сама обожаю такие вагоны. Мне в тишине посидеть – это просто удовольствие. Ну а давайте с точки зрения социологии посмотрим на культуру коммуникации, культуру общения, культуру поведения в целом. На связи с нами кандидат социологических наук, доцент социологического факультета РГГУ Елена Ирсецкая. Елена, здравствуйте. Можно ли измерить уровень культуры? К вам вопрос как к профессиональному социологу.

0: Конечно, безусловно, можно измерить уровень культуры. Но эта задача достаточно непростая, да, универсального определения культуры не существует, то есть что мы туда включаем, чтобы, соответственно, понять, что у нас туда войдет.
1: Ну, конечно, понятие культуры для каждого свое. Я, кстати, сейчас искусственному интеллекту задала этот вопрос, он задумался аж на 3 минуты, что такое культура, и говорит, что культура — это все, что создано человеком.
0: Конечно, в целом первая ассоциация — культурно, не культурно себя вести. Первое, что мы представляем, в принципе, это, наверное, человека, который не употребляет ненормативную лексику, да, и ведет себя, соответственно, каким-то общепринятым нормам в обществе и в каком-то культурном пространстве. Но важно очень знать, что и, в свою очередь, культурное пространство, в котором он находится, да, он тоже имеет определенные свои характеристики, которые с точки зрения социологии мы можем померить. Оно же тоже, в свою очередь, влияет на то, как человек ведет себя. Вот в этом вот пространстве, в этой обстановке.
1: Если есть какие-то триггерные точки, которые мы сможем с вами измерить, стали ли мы культурнее за последние десятилетия или даже двадцатилетия?
0: Я сторонник прогресса. То есть я считаю, что, конечно, однозначно вот сфера культуры у нас развивается, и существует много положительных тенденций, да, которые сегодня можем отметить. В частности, сфера становится более доступной. Это различные программы. Опять же, очень интересный пример — библиотека. Она поменяла формат абсолютно. Работает с детьми, с молодежью. Это абсолютно новые принципы, новые программы. Опять же, да, вот еще очень важна актуализация интереса к традиционной русской культуре происходит сейчас. И вот эти тренды, да, их можно много перечислять. Я считаю, они говорят, конечно, о том, что, естественно, мы становимся более культурными, да, то есть уровень культуры в обществе благодаря этим изменениям, он, конечно, повышается.
1: У нас, кстати, в студии присутствует Анастасия. Она как раз отвечает за пассажирские сервисы в московском метро, и библиотека в метро тоже своя есть. Как раз вот коллеги эти проекты реализуют. Есть какие-то отзывы от пассажиров о том, как сказывается на культуре, культуре поведения подобные проекты, Анастасия?
2: Все проекты, которые мы реализовываем для наших пассажиров, это аудиоинформирование, это привлекательные ролики о культуре поведения. Да, вот мы там говорили про деток, и у нас вот проводится сейчас пилотный проект на станции Стахановская. Мы размещаем новые информационные материалы для детей о культуре поведения, как пользоваться метрополитеном, потому что считаем, что с самого детства надо приучать деток соблюдать правила. Основной тренд — это мобильность, и наши задачи, все проекты наши направлены, это на комфортном передвижении, для того, чтобы пассажир передвигался быстро и не сталкивался с никакими сложностями. Поэтому и сервисы, которые мы направляем на культуру, на развитие, на в целом передвижение, они направлены на то, чтобы пассажиру было комфортно передвигаться, и настроение у него точно было всегда хорошее.
1: Как сделать так, чтобы пассажиры московского метро с точки зрения такой психологической стали еще более счастливыми в транспорте?
3: Если честно, я бы, возможно, экраны делала с позитивными видео, очень с яркими, красочными, потому что визуал яркий, приятный, очень важен. В любое время, и утром, и вечером. Это действительно психологически работает, очень конструктивно.
1: Анастасия, на заметку.
2: Записали в реализацию.
1: Ну, а мы вернемся в культуру коммуникации. И как здесь сделать так, чтобы всем было хорошо и приятно в пути? Сегодня вместе с исполняющим обязанности заместителя начальника московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Анастасией Ким и экспертом по этикету, практикующим психологом Аллой Усмановой, мы поговорили о культуре поведения в городском транспорте, о том, как меняются сотрудники, да и сами правила взаимодействия. С уверенностью можно сказать, что основа комфортной поездки – не только соблюдение правил, но и уважение друг к другу. Пожалуйста, давайте будем об этом помнить. С вами была Юлия Темникова и программа «Двери открываются» на радио РБК. Встретимся совсем скоро. Интересных вам поездок и всего доброго.
4: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
5: Что находится по ту сторону наличника? Ответ на вопрос ищите во Всероссийском музее декоративного искусства. Здесь проходит первая выставка бренда «Верея». В 4 залах собраны вещи, объекты и знаковые образы с показов, благодаря которым можно проследить путь бренда от домашнего ремесла до самостоятельного явления российской моды. Вязать основатель бренда Игорь Андреев начал еще в детстве. Обращаться с крючком и нитками он научился, наблюдая за мамой и бабушкой. Про детское увлечение он вспомнил в 2018 году, когда закрыли журнал «Нумеро», в котором Игорь работал главным редактором. Вязание тогда стало для него способом борьбы со стрессом. Многим идея казалась сомнительной, но Игорь не остановился.

0: Вот спустя 8 лет нитки привели его в музей. На какой экспонат стоит обратить особое внимание, узнала у дизайнера.
1: Для меня особенно все выходы, но особенно «Паучья морока», потому что этот наряд отсылает к 2021 году и «Красному Волвогу», где мы создавали выходы с Машей Комаровой и сестрами Комаровыми. И специально для этого вязали это тонкое платье из кучи бусин. И мне очень хотелось сделать крылья, чтобы дать эльфийского вайба. Если посмотрите, это листья монстеры, которые стали крыльями. И смотря на этот наряд, я сразу переношусь в то прекрасное время, когда в Государственном историческом музее прошел этот красный ужин, и, как все тогда были молоды, прекрасны и счастливы. Не говорю, что несчастливы сейчас, но на то время у меня особенная отсылка. И это платье заняло очень много труда, хотя с первого взгляда кажется, что оно простое.
0: От себя добавлю, для модной индустрии и консервативной музейной среды эта выставка – большой шаг вперед и пример того, как народное ремесло продолжает жить и находить новый визуальный язык. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: Какой автомобиль безопаснее – седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
3: «Автоньюз» с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
4: Олимпиада пользуется сопоставимым спросом и во всем мире. Например, Олимпийские игры в Париже смотрели порядка 4 миллиардов человек. Что привлекает такого рода аудиторию, всегда активно монетизируется.
3: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать? И кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах? Каждую пятницу в 16:10. Что это было? В эфире.
5: На мой взгляд, необходимо рассмотреть возможность упрощения регулирования мини-нефтеперерабатывающих заводов и небольших установок для переработки. Скажи, пожалуйста, это технически вообще возможно? От масштаба зависит вот эта сложность сертификации? Можно что-то буквально упростить в этом отношении?
6: Дело в том, что этим путем мы уже ходили. То есть не для мини-НПЗ, да, но для химико-технологических установок, в том числе, которые сейчас работают у нас, у наших клиентов, которые являются первым классом опасности, мы тот путь, который 3 года назад многие говорили, что нет, вы никогда на модульное изделие не получите необходимый сертификат, мы его прошли и получили, и очень многие этому удивились.
7: Поясни, что это значит? То есть вот ваша установка, что это значит, что с ней можно делать? Вот ты говоришь, мы получили на свою модульную установку сертификат.
6: Это значит, что она может законно эксплуатироваться на опасном производственном объекте, быть при этом поднадзорной не всем необходимым контролирующим структурам, и она полностью соответствует всему техническому регулированию и всему законодательству.
3: Основатель и генеральный директор инжиниринговой компании «Арскотек» Артем Воловиков в программе «Технологии и тренды».
8: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую среду в 16:00.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором основных экономических событий дня Ася Касьянова. Здравствуйте. Дональд Трамп подписал закон о так называемых адских санкциях против России, сообщили в Белом доме. Законопроект, разработанный покойным сенатором Линдси Грэмом, позволит президенту США вводить прямые

0: Фэн, сообщило Министерство коммерции Китая. Правительство дополнительно выделило из резервного фонда Кабмина 157 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по льготным ипотечным программам. Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Почти 66 миллиардов рублей из этой суммы пойдут на субсидирование программы «Семейная ипотека». Страховые выплаты по ОСАГО в России вырастут в среднем на 7-8% после обновления справочника средней стоимости автозапчастей, сообщил глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. По его оценкам, средняя стоимость автозапчастей в новом документе выросла почти на 9%. При этом динамика цен по разным маркам автомобилей заметно различается. Сильнее всего на 13% цены выросли на Toyota, Mitsubishi и Honda. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Maxi.
1: Повтор программы.
2: Вы слушаете информационный эфир радио РБК, у микрофона Марии Пичугина. Китай предупредил о возможных ответных мерах на вторичные санкции США. Об этом заявил представитель китайского министерства торговли в контексте принятия в Соединенных Штатах закона о санкциях против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Он отметил, что КНР выступает против односторонних санкций, введенных без согласия ООН и опоры на международное право. Представитель министерства торговли подчеркнул, что Китай торговал со всеми странами мира на основе равенства и взаимной выгоды, и что такое сотрудничество не направлено против какой-либо третьей страны, а также не подвергается вмешательству или принуждению со стороны какой-либо третьей стороны. Напомним, речь идет о так называемом законопроекте об адских санкциях, подписанном американским президентом Дональдом Трампом. В числе прочего, законопроект предусматривает право Трампа вводить пошлины до 100% для 5 крупнейших стран-импортеров российских нефти и газа. В число этих государств входят Китай, Индия и Турция, но только если они вновь купят российские энергоресурсы. Также закон включает пошлины на российские товары до 500%. При этом необходимых США товаров, которые страна импортирует из России, осталось не так уж и много, отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков.
3: Там, на самом деле, очень небольшие объемы и номенклатура небольшая. То же самое обогащенный уран все-таки запрещен уже к ввозу в Соединенные Штаты, но в предыдущих санкциях там было прописано, что если в США возникает дефицит ядерного топлива обогащенного урана, то ОФАК должны обязаны выдать лицензию на покупку этих объемов. Трампу невыгодно ставить Китай и Индию в безвыходной некой ситуации, потому что выход один — не соблюдать санкции. И если Китай обладает, в общем-то, уникальным опытом игнорирования американских санкций, то Индии придется начать это делать, потому что иначе ты просто не сможешь себя обеспечить нефтью, опять же, ближневосточных поставок нет. Я действительно думаю, что он не будет спешить вводить импортные пошлины, и потому что их сейчас никто не сможет исполнить, Индия, Китай, например, и еще потому, что он хочет использовать как инструмент давления. Какой смысл сейчас вводить перед встречей с Си, когда ты, наоборот, можешь держать это в кармане, и Си будет понимать, что у тебя какой-то козырь там есть?
2: Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, утверждение этого документа и ужесточение санкций против России усложнит урегулирование конфликта на Украине. При этом, поскольку вводить пошлины Трамп может, но снимает их только Конгресс, фактически инструмент давления на переговорную политику теперь оказался именно в руках законотворческого органа, отмечает политолог-американист и преподаватель научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Глеб Игнатьев.
4: Я бы хотел отметить важную деталь, которые в этой процедурной истории есть, и это введенный в этом пакете процесс отмены санкций. Он там зафиксирован за Конгрессом. То есть президент может подать соответствующее прошение, и Конгресс может отменить эти санкции. Но мы видим, что и нынешний состав Конгресса не очень положительно настроен на подобную перспективу. А если мы представим себе победу демократов в ноябре, там еще меньше вероятность. Это то, в чем Конгресс выиграл у Трампа в этих переговорах о принятии пакета. Конгресс дал Трампу право вводить пошлины самостоятельно, но забрал у него право использовать санкции в переговорном процессе с Москвой. И в данном случае это означает, что позиция Вашингтона будет слабее, у них меньше есть что предложить. Но я предполагаю, что Белый дом пошел на достаточно осознанно, понимая, что последние 1,5 года переговоров не привели к необходимому для них результату. Они уже не получат мирное соглашение или временное перемирие к выборам в ноябре, на что они очень рассчитывали. Значит, они, в общем-то, были готовы отказаться от определенного рычага, который у них был, ради тех благ, которые там получил в виде права вводить пошлины. Зачем одно и то же снова и снова повторять? Мы можем пойти другим путем и пытаться там атаковать Китай, атаковать Индию. Тем более это принесет Вашингтону плюс не только взаимоотношения с Россией, но и в их собственных взаимоотношениях с этими странами, на что Трамп очень рассчитывает.
2: Индийские аналитики заявили, что страна

0: не должна прекращать закупку российской нефти и обменивать свою долгосрочную энергетическую безопасность на снижение тарифов со стороны США. Основатель индийской инициативы по исследованию глобальной торговли Аджай Шривастава указал, что дисконт на российскую нефть поспособствовал укреплению индийской энергетической безопасности и помог сдержать инфляцию. Переписка в Телеграм стала доказательством в суде. Московский суд в деле о возврате долга с процентами встал на сторону истца. Москвич в прошлом году занял у знакомого 365 тысяч рублей. Условия они обсудили в переписке в мессенджере Телеграм. Об этом говорится в документах дела. Должник обещал вернуть деньги к определенной дате, выплатить еще 91 тысячу рублей в качестве процентов, но не сделал этого. Тогда его знакомый обратился в суд и в качестве доказательства представил переписку. Суд подтвердил, что аккаунты в мессенджере привязаны к номерам телефонов истца и ответчика. Он проверил банковские выписки, учел переписку, которую предварительно удостоверял нотариус. Ее суд признал полноценным договором и принял как доказательство. В итоге суд решил взыскать с должника 365 тысяч рублей и проценты, правда, снизил их с 91 до 25 тысяч рублей. Кроме того, он теперь должен выплатить свыше 85 тысяч судебных расходов. Сложнее всего в таких делах подтвердить привязку аккаунтов к конкретным лицам, рассказывает адвокат Михаил Салкин.
1: Переписка в мессенджерах чудесно является доказательством по уголовным делам, когда вы обсуждаете, как совершить террористический акт или как обмануть какую-нибудь бабушку, которую надо забрать деньги под видом курьера. В рамках уголовного судопроизводства это хорошее доказательство. В рамках гражданских дел здесь немножко чуть сложнее, потому что мессенджер Telegram, в нем есть особенность, что можно удалить переписку, она удалится у всех, поэтому здесь есть некая сложность вовремя успеть ее сохранить, заверить у нотариуса, чтобы в суд принести. В этом плане другие мессенджеры лучше. Разница, какой мессенджер запрещен на территории Российской Федерации или не запрещен, не имеет значения. Но кроме доказывания, что есть такая переписка, такого содержания, нужно еще и доказать привязку этого мессенджера непосредственно к абоненту. Если там номер телефона подключен, это одно. Если это просто какой-то аккаунт, будет чуть сложнее. Ну, если взломали, то понятное дело, что человек у вас деньги не брал, вы сегодня требовать ничего не можете, требовать надо с того, кому вы отправили. Соответственно, это просто надо идти сразу в правоохранительные органы по факту мошенничества.
0: При этом одного скриншота для того, чтобы подтвердить достоверность переписки, недостаточно, в том числе из-за развития искусственного интеллекта и возможности достоверно подделывать изображения, указывают на это эксперты. Нотариус в качестве доказательства примет только саму переписку непосредственно в мессенджере. А стоимость такой услуги будет зависеть от длины диалога, рассказала нотариус Елена Глушкова.
2: Самое главное, чтобы вы обратились не со скриншотами к нотариусу, пока эта переписка действительно доступна в мессенджерах. Потому что любой мессенджер, особенно вот если мы говорим про Telegram в данном случае, имеет такую особенность, что можно удалить переписку у всех. Тогда даже если вы успели сделать скрины, нотариус не может уже убедиться. То есть необходимо обратиться в самое ближайшее время к нотариусу и сказать, я прошу зафиксировать, произвести обеспечение доказательств в мессенджере. Нотариус заходит в эту переписку, действительно убедился, что сообщение исходит от того адресата, о котором вы говорите, полностью фиксирует данную информацию, делает скрины сам и описывает весь путь в протоколе обеспечения доказательств в сети интернет. Пишет время и дату, в которой вы обратились. Со старыми скринами, к сожалению, уже поздно обращаться. Тарифы нотариуса в каждом регионе фиксированы и зависят от МРОТ региона. Нужно будет посмотреть, сколько страниц сама переписка занимает, и вот высчитывается тариф уже от количества страниц.
0: Как заявила Елена Глушкова, за прошлый год Федеральная нотариальная палата зафиксировала более 45 тысяч обращений за удостоверением электронных переписок. Она отметила, что суд всегда принимает такие доказательства беспрекословно. В Москве удостоверить одну страницу переписки у нотариуса обойдется примерно в 6-7 тысяч рублей. Суды ускорятся, но для выяснения истины решение придется дольше перепроверять вручную. Так опрошенные радио РБК юристы оценили концепцию внедрения искусственного интеллекта в отечественное судопроизводство. Она опубликована на сайте Верховного суда, предполагает, что к 2030 году более 95% судей должны будут использовать сервисы на базе нейросетей. А доля сгенерированных с помощью процессуальных документов может достичь 30-50%. Причем использовать и будут на всех этапах работы с судебными делами, от подачи документов до исполнения судебного акта и его проверки вышестоящими инстанциями. А чем именно искусственный интеллект будет заниматься в судах и как это скажется на работе всей системы, выяснял Владимир Расулов.
3: Представим, что мы с вами на заседании. Итак, встать, суд идет. Мы находимся на стадии исследования доказательств, и основной из них та самая

0: концепция. В ней указано, что для начала искусственный интеллект сможет проверять комплектность подаваемых в суды документов, категорию и подсудность дел, а также выявлять формальные недостатки и даже рассчитывать государственную пошлину. Когда дело поступит в суд, нейросеть начнет классифицировать его по категории и сложности, структурировать материалы, а также участвовать в распределении дел между судьями, учитывая их нагрузку и специализацию. Еще один немаловажный факт, который тоже стоит учесть на заседании, искусственный интеллект сможет анализировать позиции сторон и доказательства, а также выявлять противоречия, формировать резюме и осуществлять интеллектуальный поиск по судебной практике, то есть, по сути, выполнять работу многих судей. Применение новых технологий может улучшить качество отечественного правосудия. Об этом на нашем заседании говорит старший партнер Московской коллегии адвокатов «Корвус» и бывший следователь по особо важным делам Следственного комитета Андрей Гривцов.
1: Если в нынешнем состоянии нашей системы отправления правосудия, особенно по уголовным делам, поручить написание судебных актов искусственному интеллекту без участия судей, может быть даже лучше, поскольку совершенно точно искусственный интеллект будет оценивать все обстоятельства дела, если, конечно, они будут правильно загружаться, и не будет идти речь о том, что каким-то доводом со стороны защиты не будет даваться никакой оценки. Тем не менее, безусловно, нужно, даже если искусственный интеллект будет что-то готовить для судей, чтобы это проверялось со стороны судьи, который принимает итоговое решение. То есть не должно быть такого, что решение принимает не судья, а искусственный интеллект. Искусственный интеллект должен быть только помощником.
0: При этом глава Верховного суда Игорь Краснов на днях говорил, что действительно окончательное решение всегда будет оставаться за человеком, а искусственный интеллект должен выполнять вспомогательную функцию. Если же мы на нашем заседании рассмотрим, зачем вообще понадобилась эта концепция, то выяснилось, что она нужна для того, чтобы упростить доступ к правосудию, снизить нагрузку за счет автоматизации рутины и, по сути, уменьшить количество ошибок. А во время заседаний система будет распознавать речь, автоматически формировать протокол, обеспечивать перевод в реальном времени и предоставлять судье релевантные нормы права, судебную практику и материалы дела. То есть самому ему не придется искать нужное количество листов в больших томах. Мировая практика по этому поводу уже устоялась. Слово предоставляется партнеру адвокатского бюро «Феоктистов и партнеры» Руслану Долотову.
2: В Китае уже почти 10 лет действует подобная система для так называемых мировых судей, где эта система готовит проект судебных решений по таким несерьезным делам. Поэтому многие страны уже идут по этому пути. Другой вопрос. Для того, чтобы система выдала правильное решение, ей необходима обучающая выборка, как образец правильных вариантов ответа. А очень много информации из уголовных дел у нас элементарно засекречены, проводятся в закрытых судебных заседаниях. Но это все вопрос времени и совершенствования. Поэтому, безусловно, это ускорит определенного рода процессы, повысит производительность судов. Это можно приветствовать. И это, очевидно, обеспечит дополнительный доступ к правосудию большего числа людей, надлежащих установленным законным срокам.
0: При этом концепция предусматривает отдельную матрицу рисков, которую нужно обновлять не реже одного раза в полугодие. В числе угроз в документе указано, что у модели может появляться несуществующие нормы и судебные акты, то есть она будет галлюцинировать. Также учитываются утечки персональных данных, кибератаки и сопротивление самого судейского сообщества. Всякое новшество заставляет переучиваться, и это затруднительно. И естественно, что многие не хотят так работать, поскольку возникает личная ответственность судьи не только за собственное, но и за искусственное решение. Слово федеральному судье в отставке, кандидату юридических наук Сергею Пашину.
3: То же самое было, когда в судах начали появляться первые компьютеры. Судьи некоторые демонстративно не пользовались этими возможностями, и даже текстовый редактор «Лексикон», а потом и «Word» осваивали крайне неохотно. Но тут ведь еще есть проблема. Искусственный интеллект может предлагать нормативные акты, которых не существует в природе, а применив их, отвечает судья. Соответственно, если он получает возможность быстро получать всякого рода бумаги, то дополнительная работа – это перепроверка. И может статься, что это займет больше времени, чем если бы он делал традиционным способом. Это тоже одна из причин, почему судьи с умеренным восторгом воспринимают эту концепцию.
0: Итак, вердикт. На основании изложенного руководства с вышеперечисленными комментариями можно сделать вывод. Нейросети ускорят работу судов, но не стоит забывать перепроверять после них информацию. Наши собеседники подчеркивают, доказательства должны оцениваться по внутренним убеждениям судьи, закону и совести. А это пока не очень доступно системам искусственного интеллекта. Заседание закрыто.
4: В том, как в российских судах планируют внедрять искусственный интеллект, разбирался Владимир Расулов.
5: РБК «Коллекция».
4: Новое жилье оказалось в среднем на 20% дороже готового. Это данные Яндекс недвижимости за первое полугодие 2026-го. Тем временем в BNMAP Pro другие цифры. Так, на начало сентября стоимость квадрата в новостройке превысила цену на вторичном рынке примерно на треть. А в Николь Ерс отмечают, что разница может быть еще выше – 46%.

0: процентов. Разрыв стоимости начался с массовым внедрением льготной ипотеки. И в ближайшее время такой тренд вряд ли пойдет на спад, рассказала обозреватель РБК инвестиций Мария Грушко.
1: Разница между Россией и Москвой, конечно, большая. То есть ценовой разрыв по всей России в июне, например, на уровне 50%, а в Москве на уровне 15%. Разрыв сформировался давно, это происходит не первый год. Если сейчас новостройки стоят значительно дороже вторички, то до 2018 года все было наоборот. Покупатель получал дисконт за риск недостроя, ожидание сдачи дома, неготовую инфраструктуру, и поэтому на стадии котлована можно было купить квартиру довольно-таки дешево. Введение скроу-счетов все поменяло, риски минимизировались, и еще больше тренд переломился в 2020 году, когда была введена массовая льготная ипотека. Спрос на новостройки взлетел, девелоперы взвинтили цены, и таким образом первичка стала стоить дороже вторички. Эксперты нам рассказали, что спред будет постепенно сужаться, но интересно, что не за счет снижения цен на новостройки, а за счет роста цен на вторичку, скорее. Наиболее реальный сценарий будет таковым. Причем спрос на готовое жилье уже растет. По данным Росреестра, доля сделок купли-продажи в Москве в июле составила 65%, а за 7 месяцев 61%. И это рекорд с 2022 года.
0: Рыночная ипотека сейчас остается дорогой. Средняя ставка за 7 месяцев года составила 19,5%. Опрошенные РБК-эксперты отмечают, что менять эти значения кредитные организации сейчас не будут. И связано это, понятно, с пятничным решением Центробанка оставить ключевую ставку на уровне 14%. В России начнут активнее обустраивать придорожные зоны отдыха. На трассах будут размещать фудтраки, автолавки и передвижные АЗС. О таких планах правительство пишет «Коммерсант». Сейчас такие услуги можно получить только на автозаправочных станциях и в многофункциональных зонах дорожного сервиса. Но обычные площадки отдыха встречаются, как правило, чаще. Их теперь и тоже начнут благоустраивать. Предполагается, что это поможет развитию автотуризма. А поможет ли, выясняла Яна Ритунская.
2: Расскажу, как будут выглядеть вот такие новые функциональные, видимо, зоны отдыха. Туда пустят малый и средний бизнес, потому что прямо сейчас вот такими многофункциональными зонами дорожного сервиса занимается скорее крупный бизнес. Туда нужно подводить инфраструктуру, как минимум вода, электричество и в целом благоустраивать всю эту зону. Ну и поэтому для малого бизнеса, для среднего, грубо говоря, небольшие придорожные кафе, например, туда войти им сложнее. И вот такие фудтраки организовать достаточно легко, как и автолавки, да, то есть по сути, это просто небольшие трейлеры, которые на ходу, как раз на трассах, будут предлагать какие-то свои услуги. Ну и также передвижные АЗС туда тоже добавят. Есть предположение, что действительно это должно как-то повлиять на развитие автотуризма, но здесь нужно разделять, что мы вообще подразумеваем под автотуризмом. Чаще всего это поездки на автомобиле из точки А в точку Б. По сути, автомобиль как средство перемещения, а не полноценный автотуризм. Подобные изменения, о которых пишет «Коммерсант», как предполагают сейчас, видимо, ввести в правительстве, они скорее повлияют на комфорт путешественников, но вряд ли как-то серьезно увеличит сам поток, так считает эксперт Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма Андрей Артюхов.
3: На развитие автомобильного туризма в целом это никакого влияния не окажет. Это, ну, сделает более-менее комфортным, если мы говорим непосредственно об установке вот подобных модулей точек общественного питания. Ну вот я караванер уже скоро 20 лет как. То, что продают в этих лавочках, в фудтраках, ну я могу это приготовить сам и сам стать фудтраком, накормить еще тоже кого-то. У меня что-то есть в холодильнике, есть газовая плита, я сам могу что-то на скорую руку приготовить. Хотелось бы больше кафе полноценных, где хотелось бы и отдохнуть, и чтобы дети отдохнули, были детские площадки.
2: Как говорят мои собеседники, прямо сейчас та инфраструктура, которая существует как раз с этими многофункциональными зонами дорожного сервиса, из-за этого и страдает, что малый бизнес туда не может зайти, и поэтому, по сути, не развивается.
4: Что нужно для развития тогда и, например, для того, чтобы стало больше поездок в автодомах, чтобы именно этот вид отдыха стал более популярным?
2: Вот здесь, наверное, и лежит сейчас главная задача привлечения автопутешественников, потому что действительно в России, казалось бы, все есть для того, чтобы можно было полноценно путешествовать на машине, снимать автодома, арендовать или даже покупать свои. Причем говорят мои собеседники, что они становятся дешевле, 500 000 может стоить такая машина. И вот, по сути, поездка круглый год вам обеспечена в любое время дня и ночи. Но действительно, пока этот сегмент не так развит, как где-то, например, в Соединенных Штатах Америки, где это считается практически обыденным видом отдыха. Для того, чтобы автодома и караванные путешествия, караванинг это называется, если что, буквально есть такой термин, чтобы они стали популярнее, нужно развивать инфраструктуру, но не ту, о которой сейчас мы с

0: вами говорим. То есть не фудтраки, не автолавки и не передвижные АЗС нужны. Нужно больше кемпингов, нужно больше мест, где можно различные процедуры с автодомом провести, как минимум слить отходы и воду тоже туда накачать. Несмотря на то, что у этого вида отдыха есть довольно большой потенциал роста, пока это все же скорее отдых для дикарей. Типичную поездку в автодоме и как отдохнуть в нем мне описал автор интернет-журнала «Автодом и дом на колесах» Александр Епифанцев.
1: У нас пока что вольница такая для автодомов. Мы катаемся, получаем удовольствие. У нас летом есть солнце, у нас панели заряжают. Воду мы можем найти в колонке. На картах они часто даже обозначены. Можно заправить воду в какой-нибудь крупной сетевой заправке. Там есть шкафчик специальный. Техническая вода там, как правило, есть круглый год вообще. То есть мы немножко так выкручиваемся, но это для нас даже какой-то, знаете, такой квест. Ага, нам нужно добыть воду. И мы там раз-раз, ага, можно на карте посмотреть, можно на дороге найти, можно заехать на автомойку, допустим.
0: Такой отдых, ну, скажем, для бывалых уже скорее, и скорее не для тех, кто хотел просто понежиться на пляже. Но, как мне рассказали, такие поездки в автодомах, например, популярны на юге страны. Там есть довольно серьезно развитая инфраструктура в сравнении с остальными частями страны. Можно ехать вдоль моря, можно оставлять там этот автодом, любоваться видами. Ну, а если выбирать поездки в другие регионы, то, например, это еще Алтай, туда тоже можно поехать и посмотреть на красоты страны. Но во многом за пределами столичного региона дороги уже не столь развиты, не столь приятны автопутешественникам, особенно если вы только начинаете. Но, возможно, появление фудтраков, передвижных АЗС и автолавок как-то простимулирует спрос на то, чтобы выбираться за пределы столицы и на личном автомобиле тоже.
2: О факторах, влияющих на рост автотуризма в России, рассказала Яна Ритунская. Вы слушаете информационный эфир радио РБК.
3: РБК коллекция.
4: С начала этого года в России появилось уже 12 новых расчетных небанковских кредитных организаций. Это больше, чем за весь 2025 год, уже больше, поскольку за весь прошлый год было создано таких организаций 11, ну а всего их в России уже 56. Спрос растет вслед за потребностью бизнеса в новых каналах для международных расчетов. Об этом говорит автор РБК Инна Алдошина.
5: После 2022 года у нас сократилось число доступных каналов для трансграничных платежей, и иностранные банки стали сильнее опасаться вторичных санкций. На этом фоне РНКО заняли нишу специализированных операторов международных расчетов. Они предлагают бизнесу переводы и валютные операции, в том числе в юанях, рупиях, тенге и других валютах. Создать РНКО намного дешевле, чем банк. РНКО занимается расчетами и переводами, но не принимает вклады и не выдает кредиты. Поэтому минимальный капитал для них составляет 90 миллионов рублей, тогда как для банка с базовой лицензией 300 миллионов. Вот еще вопрос, не станет ли альтернативой РНКО криптовалюта? Эксперты считают, что криптовалюту нельзя считать прямой угрозой для РНКО. РНКО могут стать посредником между рублевыми платежами и международным рынком цифровых активов.
4: По данным Центробанка, отношение активов банков к ВВП в России составляет около 90%. Более половины активов кредитных организаций занимают непосредственно кредиты. Из них две трети – это корпоративные. Ну а в пассивах преобладают средства клиентов. Как компаний, так и физических лиц.
6: Кто есть кто? Denza N9 – это большой китайский кроссовер, который выглядит так, будто его проектировали сразу три человека. Один хотел Range Rover, второй – бизнес-джет, а третий просто сказал: «А давайте сделаем холодильник на 900 лошадей». В итоге получилось это. N9 шестиместный. Не 5 человек плюс кто-то потерпит, а полноценная схема 2 плюс 2 плюс 2. Причем второй ряд здесь явно чувствует себя главным. Кресло, простор, экраны – все как в хорошем бизнес-классе, только нет посадочных талонов. Но самое интересное начинается под капотом. Здесь стоит 2-литровый турбомотор на 200 сил, который в одиночку выглядел бы довольно скромно на фоне таких габаритов. Но он работает в компании 3 электромоторов, и суммарная отдача достигает 925 лошадей. В результате огромный шестиместный N9 разгоняется до сотни примерно за 4 секунды. Причем Denza весит больше 3 тонн, но каким-то образом умудряется ехать как автомобиль, который сильно поссорился с законами физики. Для машины таких размеров это особенно необычно. Снаружи кабинет директора, внутри ракета, а по документам все еще просто семейный кроссовер. В салоне фестиваль экранов и электроники. Цифровая приборка, центральный дисплей, экран перед пассажиром, отдельные экраны сзади, проекция с дополненной реальностью и электронные зеркала с дисплеями. Такое ощущение, что китайцы посмотрели на обычную машину и решили: слишком мало телевизоров. И вот здесь у N9 есть главный недостаток. Он настолько написан,

0: напичкан технологиями, что через несколько лет владелец может обнаружить в машине функцию, о существовании которой даже не подозревал. Сегодня автомобиль помогает парковаться, завтра будет подбирать музыку под настроение, а послезавтра, судя по темпам развития китайского автопрома, начнет оценивать, кто вы по жизни.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? По размерам и идеологии Denza N9 лезет на территорию Mercedes GLS и BMW X7, но китайцы решили сыграть в свою игру. Больше экранов, больше электромоторов и значительно больше цифр в характеристиках. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: Каждый день в нашем эфире начинается одинаково.
3: Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте,
4: и мы отслеживаем все, что имеет значение.
3: Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня
4: и анализируем, как события влияют на вас
3: в эфире «Что это значит?»
4: По будням на радио РБК.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
5: Читос.
6: Обычно бальзамы для губ имеют ненавязчивый вкус ванили, карамели, вишни. Идея корпорации PepsiCo выпустить в 2005 году гигиеническую помаду Читос с ароматом того самого оранжевого сыра для снеков казалась необыкновенно интересной. Рекламщики посчитали, что лояльная аудитория примет ее на ура. Но проект с треском провалился всего через год. Гигиенический диссонанс. Так позже назовут главную ошибку рыночной новинки. Ведь уходовый бальзам – это прямая отсылка к чистоте и заботе о себе, тогда как сырные снеки зачастую ассоциируются с оранжевыми пыльными крошками на пальцах и маслянистыми пятнами. Перенос образа веселой неряшливости в категорию косметических средств вызвал у потребителей психологический протест. Даже преданные фанаты не поняли, зачем хранить в кармане помаду с запахом пусть и популярного фастфуда. Кроме того, покупатели жаловались на неприятную химическую структуру и пластиковый аромат. В итоге бальзам сняли с производства из-за катастрофически низких показателей. Расходы на утилизацию нераспроданных остатков также обернулись многомиллионными убытками. Пытаясь монетизировать любовь к еде через бьюти-продукты, бренд Читос получил уникальный по нелепости результат и вошел в учебники как один из самых курьезных провалов в истории маркетинга.
2: Ошибка на миллион.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором основных событий дня Ася Касьянова. Здравствуйте. Явка на выборах депутатов Госдумы на момент закрытия всех избирательных участков во второй день голосования составила чуть больше 44%, сообщает ЦИК. Выборы проходят с 18 по 20 сентября. Помимо депутатов Государственной Думы, россияне выбирают глав регионов и депутатов региональных уровней. Американские военные помогли за последние несколько месяцев вывести через Ормузский пролив более миллиарда баррелей нефти, сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США Брэд Купер. Он подчеркнул, что в транзите удалось помочь более чем 2000 коммерческих судов. Купер также заверил, что благодаря блокаде Иран не смог ничего экспортировать. Иран передал США через Катар условия для прекращения войны и ожидает ответа Дональда Трампа, сообщил секретарь Совбеза Исламской Республики. В документе, в частности, прописана разморозка активов страны и прекращение морской блокады. В Совбезе подчеркнули, что Тегеран придерживается решения Хаменеи о запрете разработки ядерного оружия и пока не принял решение о выходе из договора о нераспространении такого оружия. Российский грузовой корабль «Прогресс МС-35» успешно пристыковался к МКС в ручном режиме. Его запустили с космодрома Байконур 16 сентября. Корабль доставил на станцию 2,5 тонны грузов. Самая важная часть посылки – оборудование для проекта «Теледроид». Это специальный костюм для дистанционного управления роботом в открытом

0: космосе. Против Anthropic, OpenAI, XAI и Google подан коллективный иск в суд Калифорнии за антимонопольный сговор с целью искусственно замедлить развитие ИИ. Об этом сообщает издание Hill со ссылкой на судебные документы. Истцы утверждают, что компании нарушили закон Шермана, договорились сдерживать выпуск мощных моделей под предлогом безопасности и настаивают, что регулировать отрасль должно только государство. Старшеклассникам добавят часы обучения. Минпросвещение увеличило минимальное количество уроков в 10-11 классах примерно на 140 часов. Нововведение вступит в силу со следующего учебного года, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ. Больше новостей на сайте РБК.
1: Повтор программы.
2: Вы слушаете информационный эфир радио РБК, у микрофона Мария Пичугина. И в этом часе. Как повлияет принятый в США закон о так называемых адских санкциях на российский бизнес? И повлияет ли вообще? Разберемся. Правительство выделило 157 миллиардов рублей дополнительно на субсидирование льготной ипотеки. Это существенная сумма, говорят эксперты. А как она повлияет на стоимость жилья? В программе Insight выясним, почему возник дефицит дизельного топлива в мире и как долго он может продлиться. Кринж или имба. Как бизнес монетизирует молодежный сленг. Принятый в США закон о санкциях не может иметь позитивного влияния в контексте отношений с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, как решение Трампа скажется на перспективах поиска мирного урегулирования по Украине и прорыва в двусторонних отношениях. Речь идет об утвержденных американским президентом так называемых адских санкциях. Они включают, в числе прочего, пошлины на российские товары до 500%. Также предусмотрены вторичные санкции для стран в топ-5 крупнейших покупателей нефти и газа из России. Эти пошлины могут достигать 100%. Они будут вводиться, если государство вновь закупит российские энергоносители. При этом вводить пошлины может сам Дональд Трамп, а вот снимать их уполномочен только Конгресс. На положение российского бизнеса эти санкции не повлияют, считают опрошенные РБК представители бизнеса.
3: Основатель корпорации «Аеон» Роман Троценко.
4: Россия не является центром этого закона. Мое ожидание, что последствия для России и для торговых партнеров России будут, но они будут незначительны, они будут минимальными. Наверное, это приведет как минимум к началу новой сессии торговых переговоров между США и Индией. Поясню, почему он не будет пытаться использовать это напрямую. Дело в том, что он накладывает санкции, но снять он их не может. Это дорога с односторонним движением. То есть он может начать движение, а снять санкции может только Конгресс.
3: Основатель группы компаний «Боско ди Чильеже» Михаил Куснирович.
5: Министерство коммерции Китайской Народной Республики уже в начале этого года подготовили ряд контрмер, которые отказываются признавать неправомерные экстерриториальные санкции других стран. Все будет зависеть от визита председателя Си Цзиньпина в конце сентября в США. Я думаю, что там будет понятно, как будут работать эти санкции. И Китай, конечно же, молчать не будет и не будет ограничиваться только дипломатическими протоколами.
3: Председатель Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.
6: Я это расцениваю больше как еще больше полномочий определенному руководителю довольно сумасбродного толка в своих партийных интересах. То есть, что эти адские санкции именно сфокусированы на Россию, это уже омаж. Потому что основное возможно Трампу применять или не применять те или иные условия. И они могут быть в отношении различных стран. Пока у него под контролем и Конгресс, и Сенат, эти полномочия ему не помешают.
2: Под прицелом вторичных санкций Вашингтона 5 крупнейших покупателей российских нефтепродуктов. В этот список, помимо Китая и Индии, входит также Турция. При этом утвержденный законопроект о пошлинах в ситуации нефтяного дефицита не повлияет на премию к Urals, тем более в условиях того, что санкции еще не ввели, отметил в беседе с Олегом Овчаренко в нашем эфире специалист КЕПТ по энергетике Никита Иллирицкий.
7: Дисконты Urals FOB Приморск вот в сентябре, в первой половине сентября там достигали 24-28 долларов за баррель, а на конечных портах разгрузки в Индии и особенно в Китае наблюдалась премия. Честно говоря, нет ощущения, что эта премия уйдет, просто по той причине, что мировой рынок нефти сохраняет большой дефицит предложения и, соответственно, дополнительные объемы взять неоткуда, и, соответственно, премия тоже будет сохраняться. Ну, надо еще понимать, что принятие закона не означает автоматического введения.

0: введения вот этих вот пошлин, о которых говорят многие эксперты и комментаторы. Поэтому надо наблюдать за ситуацией.
1: Тем не менее, можем ли мы уже сейчас ожидать, что те же Китай и Индия как-то будут сокращать импорт, соответственно, российской нефти? Достаточно ли у них сейчас уже тех имеющихся запасов?
0: Реакция Индии и Китая на принятие этого законопроекта была достаточно жесткой и достаточно однозначной. Перед правительствами этих стран в первую очередь стоят задачи по обеспечению энергетической безопасности их экономики и граждан. Поэтому физически взять дополнительные объемы нефти на мировом рынке, чтобы потенциально заместить российские, сейчас просто негде. По крайней мере, пока Армузский пролив остается перекрытым. Дело в том, что Индия более чем на 50% опирается на поставки российской нефти, Китай на поставки российской нефти опирается более чем на 20%. Если эти объемы сократить или тем более полностью исключить, то экономика этих стран просто перестанет нормально функционировать.
1: Если смотреть в данном случае на реакцию Соединенных Штатов, на точнее дальнейшие действия Дональда Трампа, вероятно, он столкнется с довольно сильным сопротивлением как Си Цзиньпина, так и, например, премьер-министра Индии Нарендра Моди и других официальных лиц. Насколько это делает тогда реализацию так называемых адских санкций невозможной?
0: Сложно сказать в моменте. Очевидно, что главная цель этого законопроекта была в какой-то очередной манипуляции рынком и попытке запугать потенциальных контрагентов и участников системы международных экономических отношений. Но реальное внедрение этих инструментов ведет к еще одному очень серьезному витку роста цен на мировом нефтяном рынке, потому что пока нормально не функционирует ближневосточный нефтедобывающий, нефтеперерабатывающий кластер, рынок остается под очень большим давлением. Соответственно, любое дальнейшее ужесточение ситуации приведет к очередному росту цен, а это крайне невыгодно уже самим Соединенным Штатам, особенно учитывая грядущий электоральный цикл и те цены на топливо на внутреннем рынке, которые там сейчас сложились. Если не произойдет существенных сдвигов вокруг ближневосточного кризиса, да, если не будет открыт Армузский пролив, то ничего серьезного не изменится.
2: Индийские аналитики считают, что страна не должна прекращать закупку российской нефти и обменивать свою долгосрочную энергетическую безопасность на снижение тарифов со стороны США. В свою очередь, представитель Министерства торговли КНР предупредил о возможных ответных мерах на вторичные санкции США. Правительство дополнительно выделило 157 миллиардов рублей на субсидирование льготных ипотечных ставок. Распоряжение об этом подписал председатель Кабинета министров Михаил Мишустин. Сумма пойдет на три направления. 66 миллиардов получит семейная ипотека, 6 миллиардов – программа для Дальнего Востока и Арктики, и еще 85 миллиардов уйдут на кредиты по уже закрытой в 2024 году программе «Льготная ипотека». Как рассказал ранее в эфире заведующий кафедрой ипотечного кредитования финансового университета Александр Цыганов, эта компенсация предназначена банкам по уже выданным льготным ипотекам, а не по новым кредитам, поэтому на цены на недвижимость она не повлияет.
3: Сумма ощутимая. Можно заметить, 157 миллиардов все-таки даже в масштабах бюджета России будет вполне ощутимо и заметно. Бесспорно, эта сумма потребовалась не просто так, а на компенсацию банкам по кредитным ставкам. Как мы помним, льготная программа ипотеки заключается ровно в том, что человек оплачивает ставку льготную 6 или 8% или меньше, а разницу оплачивает государство банку, который выдает ипотечный кредит. И вот когда эти программы начинались, в период пандемии, несколько позже, были другие процентные ставки, поэтому сейчас и требуется дополнительным образом выделять деньги. Их хватит не на месяц, не на два, не на три, их хватит на определенное время, и при этом выделяется сумма 157 миллиардов с учетом того, что в перспективе рассчитывают на снижение ключевой ставки. Потому что если на последнем заседании ставка не снизилась, то до того она продолжительное время снижалась. Поэтому здесь рассчитать до конца, до окончания всех кредитов, ну, наверное, несколько затруднительно. Поэтому выделяется траншами. Вот этот транш выделен в настоящее время, который необходим на поддержание уже действующих программ, уже выданных кредитов на их обслуживание.
2: Но сейчас процесс снижения ставок замедлился по разным причинам. Да, ЕЦБ оставил в силе ключевую ставку на последнем заседании. Получается, что, возможно, придется еще дополнительно выделять средства для компенсации банкам. Вообще нормальная эта ситуация? Не нужно что-то в механизме поменять?
3: Наверное, мы легко заметим, что механизм меняется. Даже самые льготные ипотеки на новостройке. На сегодня эта программа не действует. Семейная ипотека будет меняться. Это несколько раз говорили. И механизм меняется. Повышается адресность, повышается выдача.

0: ипотечных кредитов по степени ненуждаемости и социальной значимости в тех случаях, когда поддержка действительно нужна, это учитывают. Но вот когда вводили программу, учитывали перспективы, учитывали возможности, ну вот в том числе заложили возможность при необходимости обращаться в правительство за выделением средств на поддержание этой программы, потому что программа не заканчивается сегодня, не заканчивается завтра, она будет действовать до окончания сроков уже выданных ипотечных кредитов, это годы, и в какой-то момент требуются дополнительные средства, мы их сейчас и видим, что выделили, в какой-то момент этого требоваться не будет, если ставки понизятся, и это действительно финансовый менеджмент, которым сейчас занимается Минфин и правительство.
1: А как подобные вливания в льготную ипотеку влияют на цены на недвижимость? Не разгоняют?
0: В данном случае нет, потому что я подчеркну еще раз, это все, что сейчас выдано, дополнительные средства, касается уже выданных кредитов. И на компенсацию банкам разница между действующей ставкой и льготной 6-8% или еще меньшими в отношении дальневосточной или арктической ипотеки. Поэтому это не на выдачу дополнительных кредитов, которые можно было бы опасаться влияния на рынок недвижимости. В данном случае это выполнение обязательств, которые были выданы на основании нормативных актов, на основании постановления правительства России. И поэтому то, что выдано, это действительно правильно, и влияние с точки зрения увеличения стоимости это не окажет.
1: По данным Минфина, в этом году на льготные ипотечные программы предусмотрено более 1 триллиона рублей. Самая массовая из программы «Семейная ипотека» с 2018 года, по ней выдано почти 11 триллионов рублей, а жилищные условия улучшили свыше 2 миллионов семей. Со следующего учебного года российским старшеклассникам официально добавят уроков. Минпросвещение утвердило новый образовательный стандарт. Минимальная нагрузка для 10-11 классов вырастет на 142 часа за 2 года. Об этом говорится в приказе Министерства просвещения. Как считает мама старшеклассника Анна Хрупина, из-за добавленных часов ребенку просто будет некогда отдыхать.
2: Само увеличение, честно говоря, не очень хорошая новость, потому что не нужно пребывать в иллюзиях, что школа полностью самостоятельно вот на этих основных или дополнительных предметах может подготовить ребенка к ЕГЭ. Понятно, что все равно это дополнительные преподаватели, репетиторы онлайн или офлайн, еще есть какие-то дополнительные школы, где дети тоже готовятся к ЕГЭ. И если к этому еще дополнительно прибавятся даже, пусть эти 2 часа, как будто бы, да, звучит не очень много, но вот у меня сейчас ребенок, у него бывает 8 уроков, у него бывает 9 уроков, у него выходит из дома в 8 утра и возвращается там в 5-6 вечера. То есть он будет возвращаться в 7 или 8, а потом у него еще будет репетитор, а потом ему нужно будет делать еще домашнюю работу, и, наверное, еще нужно ребенку как-то немножко пожить, поесть, может быть, отдохнуть. В общем, если честно, мне бы хотелось сократить нагрузку в школе и позволить детям подготовиться так, как комфортно каждому ребенку готовиться самостоятельно.
1: Председатель общественного совета при Минпросвещении, учитель истории Дмитрий Лутовинов, ранее в эфире радио РБК подсчитал, в пересчете на дни прибавка академических часов выходит куда скромнее, чем это звучит в заголовках.
3: Во-первых, 142 часа – это на 2 года. То есть нагрузка и на 10, и на 11 класс. Это 68 учебных недель, 2 года. Да, раньше было 2170 часов. Это примерно 6,4 урока в неделю. Ну, то есть, грубо говоря, 6,5 уроков. Если мы прибавим сюда 142 часа, получится, что надбавка и разница, да, составит всего 0,4 урока в день. То есть, грубо говоря, это 2 дополнительных урока в неделю, либо полурока в день. 7 уроков каждый день для старшеклассников – это нормально, в среднем. Когда они поступают в вузы, у них же тоже бывает по 4-5 пар, и тоже достаточно серьезная нагрузка. Поэтому отчасти можно сказать, что нагрузка увеличивается все-таки постепенно.
1: Изменения коснулись и уровня изучения предметов. Если сейчас ученики обязаны углубленно изучать как минимум 2 предмета, то по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту все дисциплины учебного плана можно будет осваивать только на базовом уровне. Суды ускорятся, но для выяснения истины решение придется дольше перепроверять вручную. Так опрошенные радио РБК юристы оценили концепцию внедрения искусственного интеллекта в отечественное судопроизводство. Она опубликована на сайте Верховного суда и предполагает, что к 2030 году более 95% судей должны будут использовать сервисы на базе нейросетей, а доля сгенерированных с их помощью процессуальных документов может достичь 30-50%. Причем использовать ей будут на всех этапах работы с судебными делами, от подачи документов до исполнения судебного акта и его проверки вышестоящими инстанциями. Чем именно искусственный интеллект будет заниматься в судах и как это скажется на работе всей системы, выяснял Владимир Расулов.
4: Представим, что мы с вами на заседании. Итак, суд идет. Мы находимся на стадии исследования доказательств, и основной из них – та самая концепция. В ней указано, что для начала искусственный интеллект сможет проверять комплектность подаваемых в суды документов, категорию и подсудность дел, а также выявлять формальные недостатки и даже рассчитывать государственную пошлину. Когда дело поступит в суд, нейросеть начнет классифицировать его по категории и сложности, структурировать материалы, а также участвовать в распределении дел между судьями, учитывая их нагрузку и специализацию. Еще один немаловажный факт, который тоже стоит учесть на заседании. Искусственный интеллект сможет анализировать позиции сторон и доказательства, а также выявлять противоречия, формировать резюме и осуществлять интеллектуальный поиск по судебной практике, то есть, по сути, выполнять работу многих судей. Применение новых технологий может улучшить качество отечественного правосудия. Об этом на нашем заседании говорит старший партнер Московской коллегии адвокатов «Корвус» и бывший следователь по особо важным делам Следственного комитета Андрей Гривцов.
5: Если в нынешнем состоянии нашей системы отправления правосудия, особенно по уголовным делам, поручить написание судебных актов искусственному интеллекту без участия судей, может быть даже лучше, поскольку совершенно точно искусственный интеллект будет оценивать все обстоятельства дела, если, конечно, они будут правильно загружаться, и не будет идти речь о том, что каким-то доводом со стороны защиты не будет даваться никакой оценки. Тем не менее, безусловно, нужно, даже если искусственный интеллект будет что-то готовить для судей, чтобы это проверялось со стороны судей, который принимает итоговое решение. То есть не должно быть такого, что решение принимает не судья, а искусственный интеллект. Искусственный интеллект должен быть только помощником.
4: При этом глава Верховного суда Игорь Краснов на днях говорил, что действительно окончательное решение всегда будет оставаться за человеком, а искусственный интеллект должен выполнять вспомогательную функцию. Если же мы на нашем заседании рассмотрим, зачем вообще понадобилась эта концепция, то выяснилось, что она нужна для того, чтобы упростить доступ к правосудию, снизить нагрузку за счет автоматизации рутины и, по сути, уменьшить количество ошибок. А во время заседаний система будет распознавать речь, автоматически формировать протокол, обеспечивать перевод в реальном времени и предоставлять судье релевантные нормы права, судебную практику и материалы дела. То есть самому ему не придется искать нужное количество листов в больших томах. Мировая практика по этому поводу уже устоялась. Слово предоставляется партнеру адвокатского бюро «Феоктистов и партнеры» Руслану Долотову.
6: В Китае уже почти 10 лет действует подобная система для так называемых мировых судей, где эта система готовит проект судебных решений по таким несерьезным делам. Поэтому многие страны уже идут по этому пути. Другой вопрос. Для того, чтобы система выдала правильное решение, ей необходима обучающая выборка, как образец правильных вариантов ответа. А очень много информации из уголовных дел у нас элементарно засекречены, проводятся в закрытых судебных заседаниях. Но это все вопрос времени и совершенствования. Поэтому, безусловно, это ускорит определенного рода процессы, повысит производительность судов. Это можно приветствовать. И это, очевидно, обеспечит дополнительный доступ к правосудию большего числа людей, надлежащих установленным законом срок.
4: При этом концепция предусматривает отдельную матрицу рисков, которую нужно обновлять не реже одного раза в полугодие. В числе угроз в документе указано, что у модели может появляться несуществующие нормы и судебные акты, то есть она будет галлюцинировать. Также учитываются утечки персональных данных, кибератаки и сопротивление самого судейского сообщества. Всякое новшество заставляет переучиваться, и это затруднительно. И естественно, что многие не хотят так работать, поскольку возникает личная ответственность судьи не только за собственное, но и за искусственное решение. Слово федеральному судье в отставке, кандидату юридических наук Сергею Пашину.
7: То же самое было, когда в судах начали появляться первые компьютеры. Судьи некоторые демонстративно не пользовались этими возможностями, и даже текстовый редактор «Лексикон», а потом и «Word» осваивали крайне неохотно. Но тут ведь еще есть проблема. Искусственный интеллект может предлагать нормативные акты, которых не существует в природе, а применив их, отвечает судья. Соответственно, если он получает возможность быстро получать всякого рода бумаги, то дополнительная работа – это перепроверка. И может статься, что это займет больше времени, чем если бы он делал традиционным способом. Это тоже одна из причин, почему судьи с умеренным восторгом воспринимают эту концепцию.
4: Итак, вердикт. На основании изложенного, руководствуясь вышеперечисленными комментариями, можно сделать вывод. Нейросети ускорят работу судов, но не стоит забывать перепроверять после них информацию. Наши собеседники подчеркивают, доказательства должны оцениваться по внутренним убеждениям судьи, закону и совести. А это пока не очень доступно системам искусственного интеллекта. Заседание закрыто.
1: О том, как в российских судах планируют внедрять искусственный интеллект, рассказал Владимир Расулов.
8: РБК «Коллекция».
1: Эпоха бесконечной зимовки под пальмами завершается. Таиланд системно закрывает лазейки для нелегальных удаленщиков. С 15 сентября королевство урезало срок безвизового въезда для россиян и всех остальных туристов вдвое, с 60 прежних до

0: 30 дней. Как следует из правительственного указа, размещенного в местной прессе, Бангкок намерен остановить поток цифровых кочевников, которые годами живут в стране по туристическим штампам. За теневой фриланс теперь грозит реальная депортация и даже пожизненный запрет на въезд. Однако на классическом отдыхе новые правила не отразятся. Идти за долгосрочной визой в консульство придется лишь 2% россиян, отметил в беседе с Ростиславом Берецким вице-президент Альянса туристических агентств России. Россия, Александр Макартычан.
1: 98% россиян въезжает в Таиланд на срок менее 30 дней. То есть вот этот закон касается только менее 2% россиян, въезжающих в Таиланд. А именно, это те люди, которые въезжают не с целью кратковременного туризма, а пожить там, скажем, назовем их зимовщики. Этим людям, да, придется теперь открывать визы заранее в посольстве Таиланда в Российской Федерации с возможностью продления. В основном россияне по-прежнему 98% будут въезжать без визы, но люди, которым нужно пожить там 3 месяца и больше, они будут открывать теперь визы. Для них въезд будет визовый, если им очень нужно пожить, например, как они любят, с ноября по март.
2: А для тех, кто так называемым бордерраном, визараном занимается, жизнь усложнится?
1: Это серая схема, но она тоже рабочая. Люди живут 30 дней, выезжают в соседние страны, есть специальные туры. Кстати, они организуются нашими диаспорами российскими и в Бангкоке, и на Пхукете. Вывозят людей либо в Камбоджу, либо в Малайзию, буквально на пару часов. Потом привозят обратно и они опять живут 30 дней. Так тоже возможно. Но эта схема полулегальная, что, естественно, с возможными негативными последствиями.
2: Схема как будто теряет смысл. Что бы вы таким туристам порекомендовали?
1: Я советую, естественно, легальный способ открывать визу с возможностью продления. Я не помню случаев, сколько мы этим занимаемся, более 15 лет, ни одного случая отказа. Чтобы вам отказали визе тайской, это надо очень и очень постараться.
0: Новым указом было отменено предыдущее постановление от 2024 года, которым безвиз был расширен до 60 дней на неопределенный срок. В июне премьер-министр королевства говорил, что Таиланд готов принимать больше туристов из России. По его словам, сейчас страну ежегодно посещают около 2 миллионов россиян. Согласно данным Минтуризма Таиланда, в 2025 году Россия заняла 4-е место по числу визитов среди всех национальных групп туристов.
3: Кинопортфель.
4: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции». И каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
3: Кинопортфель.
4: Сегодня мой выбор – документальный фильм «Айкон. Неутомимый миллиардер». Карл Айкон – один из самых известных американских инвесторов. Он начал с нуля, а сейчас его состояние оценивается более чем в 20 миллиардов долларов. Основные деньги он заработал, покупая крупные пакеты акций недооцененных компаний. Он входил в совет директоров, менял менеджмент и добивался изменений в стратегии, чем значительно увеличивал капитализацию компаний. Кто-то считает его рейдером, а кто-то активистом.
5: Он начал с нуля и сколотил состояние в 20 миллиардов долларов. Нечасто воротило с Уолл-стрит появляется на обложке Time. Самый опасный рейдер в мире. Один из умнейших инвесторов. Одно упоминание его имени меняет ситуацию на рынке.
6: Журнал Fortune утверждает, что он зарабатывает для акционеров больше, чем кто-либо другой.
4: Из громких инвестиций Айкона всем известно Texaco, Netflix и даже Apple. Но все эти истории вы узнаете из фильма, а я поделюсь тем, чему можно научиться его, посмотрев. Первое. Менеджменту нужен постоянный контроль со стороны собственников. Айкон считает, что менеджеры крупных компаний могут слишком легко забыть об интересах акционеров. Поэтому он требует отчетности, эффективности и конкретных результатов. А если не видит изменений, добивается их через совет директоров. Вывод. Система работает лучше, когда у тех, кто принимает решения, есть не только полномочия, но и ответственность перед собственниками. Второе. Экономическую систему иногда можно исправлять даже спорными методами. Айкон не всегда действует мягко. Поглощение, давление на менеджмент, борьба за места в совете директоров и публичные конфликты. Его методы вызывают критику, но иногда именно такое давление заставляет компании меняться. И здесь главный вопрос – где заканчивается полезный контроль и начинается разрушительное давление на компанию? Сделайте паузу и посмотрите фильм «Айкон. Неутомимый миллиардер». Добавьте в свой кинопортфель историю о том, почему эффективная система невозможна без контроля тех, кто владеет ее частью.

0: если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
1: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
3: РБК Тренды.
4: Дорогой интеллект.
5: Искусственный интеллект становится не только мощнее, но и дороже. Причем для некоторых компаний расходы на нейросети уже начинают превышать затраты на сотрудников. По данным аналитиков, в ряде технологических компаний основные расходы сегодня приходятся на вычислительные мощности, облачную инфраструктуру и работу ИИ-моделей. В NVIDIA признают, что затраты на вычисления в отдельных подразделениях уже выше фонда оплаты труда. А технический директор Uber сообщил, что бюджет компании на ИИ на следующий год практически исчерпан. Это меняет подход бизнеса к инвестициям. Если раньше главным активом считались сотрудники, то теперь все больше средств направляется в дата-центры, облачные сервисы и развитие нейросетей. По прогнозам, мировые тренды на IT в 2026 году вырастут более чем на 13% и превысят 6 триллионов долларов. А главным драйвером роста станет именно искусственный интеллект. Но вместе с ростом инвестиций растут и требования к эффективности. Компании все чаще рассчитывают не сам факт внедрения ИИ, а его окупаемость. Сколько времени он экономит, насколько снижает издержки и влияет на прибыль. Эксперты считают, что следующим этапом конкуренции станет уже не качество нейросетей, а стоимость их использования. Победят не обязательно самые мощные модели, а те, которые смогут обеспечить бизнесу максимальную отдачу на каждый вложенный доллар.

0: Канал Радио РБК.
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором основных экономических событий дня Ася Касьянова. Здравствуйте. Дональд Трамп подписал закон о так называемых адских санкциях против России, сообщили в Белом доме. Законопроект, разработанный покойным сенатором Линдси Грэмом, позволит президенту США вводить прямые санкции против российских чиновников, банков и теневого флота. Кроме того, США смогут вводить 100% пошлины в отношении ключевых покупателей российских энергоресурсов и пошлины до 500% в отношении товаров из России. Американский JP Morgan отказался прогнозировать цены на нефть. Об этом говорится в аналитической записке банка, которую изучил Рейтер. Банк признал, что старые правила больше не работают из-за политики и войны на Ближнем Востоке. Аналитики не понимают, чем закончится этот конфликт, поэтому не могут составить базовый сценарий. В JP Morgan отметили, что ранее США пытались сдерживать рост цен, но теперь эти красные линии пройдены, и ситуация стала еще более запутанной. Китай и США проведут новый раунд торгово-экономических консультаций. Они пройдут 19-23 сентября в Соединенных Штатах. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Хэли Фэн, сообщило Министерство коммерции Китая. Правительство дополнительно выделило из резервного фонда Кабмина 157 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по льготным ипотечным программам. Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Почти 66 миллиардов рублей из этой суммы пойдут на субсидирование программы «Семейная ипотека». Страховые выплаты по ОСАГО в России вырастут в среднем на 7-8% после обновления справочника средней стоимости автозапчастей, сообщил глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. По его оценкам, средняя стоимость автозапчастей в новом документе выросла почти на 9%. При этом динамика цен по разным маркам автомобилей заметно различается. Сильнее всего на 13% цены выросли на Toyota, Mitsubishi и Honda. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Maxi.

0: проверки инвестиций, он позволит блокировать инвестиции из Китая и России, и предоставление США постоянных прав на размещение военных баз на острове. Министр обороны Дании Микаэль Хилдогорд отметил, что теперь страны вернулись к обсуждению миссии «Арктический страж».
1: Что касается соглашения, оно подписано, но я больше ничего не могу сказать по этому поводу. Что касается вовлечения НАТО, то мы работаем в соответствии с нашими планами. Программа «Арктический страж» подразумевает учения с участием Дании и Гренландии. И, конечно, мы сотрудничаем с вооруженными силами США и будем продолжать совместную работу. Мы очень рады подписанию соглашения. С военной точки зрения, программа «Арктический страж» предполагает огромное обязательство со стороны НАТО. У НАТО есть три зоны, которые нужно держать под контролем. Это северный, восточный и южный фланги. Мы контролируем ситуацию на 360 градусов.
0: Напомню, официальная задача миссии «Арктический страж», о которой неоднократно заявляли представители НАТО, приложить усилия по укреплению сдерживания и обороны в связи с активностью России и растущим интересом Китая к Арктике. По информации Bloomberg, за этой идеей для мониторинга и защиты интересов стоит именно Германия. Комментируя соглашение, американский президент подчеркнул, что Белый дом немедленно начнет процесс создания крупного военного присутствия в Гренландии. Ведущий научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Артем Демчук подчеркнул, что по итогам соглашения в проигрыше не остался ни Вашингтон, ни Нуук.
2: Здесь каждая из сторон получила то, что нужно. Гренландия стала в составе Дании, то есть не утратила свой суверенитет, не стала там штатом США или подконтрольной США территорией. А Трамп, завысив требования и создавая угрозу, говоря о том, что Гренландия рано или поздно все равно будет американской, мы не остановимся, мы даже можем рассмотреть какие-то силовые методы воздействия, он запугал европейских партнеров, и они согласились на то, что если США не будет присоединять к себе Гренландию, то можно разрешить американцам такое эксклюзивное право расширять там военные базы. Военные базы там американские есть. Просто теперь Трамп получил полную свободу рук. Он может эти базы расширять, может создавать новые.
0: В интервью агентству Рейтер бывший специальный советник премьер-министра Дании Ноа Реддингтон подчеркнул, что соглашение привнесло в отношения США и Гренландии самое главное – стабильность.
3: Это важное событие. Напряженность сохраняется уже более года. Говорили даже о вторжении США в Гренландию. Мы не знаем подробностей, но с точки зрения Дании и Гренландии, это соглашение рассматривается как закрепление статуса «кво». Вашингтон, в свою очередь, закрепляет военное присутствие. Это соглашение носит положительный характер. Документ рассматривается как стабилизация ситуации на севере. Страны могут вести переговоры на более ежедневной дружественной основе, когда будет налажена полноценная сотрудничество. Подробности на официальном уровне мы узнаем только на следующей неделе, когда в Нью-Йорке будет подписано окончательное соглашение.
0: В свою очередь, госсекретарь США Марк Рубио объяснил заключение сделки тем, что у Дании и Гренландии недостаточно финансов на обеспечение безопасности острова в случае нападения. Впрочем, «Нью-Йорк Таймс», анализируя итоги сделки, сомневается в победе Трампа. По оценке газеты, американский президент преувеличивал степень контроля над Гренландией. По оценке одного из собеседников издания, военные США будут работать вместе с партнерами в Дании и Гренландии, но не устанавливать контроль. Восемнадцатого сентября вышел новый альбом Дэвида Боуи, точнее большой архивный релиз «The Shell Told Me Recordings». 10 прежде неизданных песен с 1965 года. Тогда Боуи еще не был Боуи в нашем классическом понимании. Он выступал под именем Дэвид Джонс и только нащупывал собственный звук. Сборник вышел сразу везде, и в стримингах, и на CD, и на виниле, включая лимитированное издание. Вот только ценность здесь скорее историческая, чем музыкальная. Считает музыкальный критик Илья Легостаев. По его словам, без громкого имени на обложке эти записи вряд ли бы кого-то зацепили.
4: Может быть, вот эта музыка, которая звучит на этом сборнике, она совершенно вне контекста современной поп-культуры и современной рок-культуры. Она вряд ли кого-то зацепит. Она гораздо медленнее по развитию. У нее немножко другой стиль звукозаписи, все другое. Но если бы это не был Дэвид Боуи, когда к этому прилепляется имя, конечно, к этому чуть другое внимание. Главная ценность в этом, она историческая. То есть вряд ли этим стилем, этим подходом вот сейчас можно кого-то невероятно убедить. Да, есть люди, которые страшно любят ретро, есть люди, которым невероятно нравится из этих 60-х, и это еще один для них кирпичик, который помогает им воссоздать картину вот этого музыкального мира. Для остальных это такой

0: это с прошлого не больше.
1: Архивный релиз этого года попал в модный тренд на возвращение кассет, дисков и ретро-звучания. Случайность ли это? В эфире программы «Что это значит?» объяснил продюсер и музыкальный обозреватель Николай Крупатин. По его мнению, дело не в моде, а в цикличности. Причем для этого даже вывели отдельную формулу.
2: В 2002 году на лекциях в Беркли на продюсерском отделении нам как раз рассказывали, и существует формула. Ну, вы наверняка слышали, там прошлое возвращается, цикличность там истории, цикличность в культуре. Это как бы уже рассчитано на уровне формул. Если коротко, значит, вся новая музыка заводится в аудиторию от 8 до 12. Для того, чтобы понять платформу заведения, берутся родители тех, кому сейчас от 29 до 32, и потом дальше отматывается до того времени, когда им было от 8 до 12, вот мы получаем тогда тот самый срез, которым надо кормить сегодняшнюю аудиторию. Это именно рассчитано, уже доказано на уровне психологии. И если исходить из этой формулы, то сейчас у нас время повторения 96-98 года.
1: Из классиков рока не только Дэвид Боуи радует новинками. Так недавно один из основателей Битлз, Пол Маккартни, выпустил свой первый за 5 лет альбом «Парни с Данжен Лейн». В него вошли 14 композиций, записанных с 2021 по 2025 год. Пластинка посвящена воспоминаниям о Ливерпуле и периоду до славы Битлз. Альбом, как и сборник Боуи, доступен на стриминговых платформах, а также его можно приобрести на дисках, пластинках и кассетах. А далее в эфире радио РБК слушайте программу «Инсайт».
3: РБК «Инсайт».
4: Великий топливный кризис уже наступил, пишет Wall Street Journal. Речь не только о проблемах с поставками нефти, но и в первую очередь с дефицитом дизеля, что провоцирует рост цен на этот вид топлива. В Европе, США и части азиатских стран уже подсчитывают убытки. Лидеры государств ищут варианты решения проблемы. Москва продлила запрет на экспорт дизеля и положительно оценивает предложение Вашингтона об энергетическом перемирии с Украиной, которое пока не наступило. Речь, напомню, о предложении Дональда Трампа к обеим странам не бить по энергоинфраструктуре друг друга. Но даже в этом случае глобально проблему не решить. Здравствуйте, это программа «Инсайт», я Юлия Жданова. И на этой неделе поговорим о глобальном дефиците дизеля в мире. Что его спровоцировало, чем это грозит мировой экономике, какие отрасли пострадают больше всего, в каких странах реальна угроза голода из-за роста цен на дизель.
3: «Инсайт».
4: Стоимость этого вида топлива в сентябре ставит рекорды. В США средняя цена преодолевала психологическую отметку в $6 за галлон. Это стало максимальным уровнем с декабря 2022 года. Тогда стоимость этого вида топлива в Штатах росла на фоне украинского конфликта. Сейчас это происходит по другим причинам, отмечает Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России.
5: В Соединенных Штатах, например, исторический рекорд по цене на дизель, но при этом нет исторического рекорда на бензин. Именно потому, что конкретно дизеля не хватает и перерабатывающих мощностей, которые могли бы моментально там компенсировать выработку дизельного топлива в других регионах, их тоже сейчас нет.
3: Инсайт.
4: Увеличивается стоимость дизеля и в Европе. Например, цена топлива в Германии обновила исторический рекорд. Это данные общегерманского автомобильного клуба. Средняя цена на заправках 17 сентября составила 2 евро 45. Это около 240 рублей. Прежний рекорд поставили в апреле. Новый выше буквально на цент, но это все равно исторический максимум. В Финляндии уже назвали угрозой рост цен на дизель и потребовали срочных мер от властей. Стоимость нефти марки Brent превысила $102. За баррель. Транспортные организации предупредили об угрозе экономике страны.
3: Инсайт.
4: Президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин на фоне массовых перебоев со снабжением автозаправочных станций по всей стране. Об этом сообщает Le Figaro. Скорее всего, этому способствовали протестные акции. В Сирии рост цен на топливо и, в частности, на дизель, который, к слову, прибавил в стоимости 40%, вызывал массовые протесты. Как пишет Рейтер, они стали самыми масштабными с момента свержения бывшего президента страны Башара Асада в декабре 2024 года. Что же вызвало рост цен и дефицит дизеля по всему миру? Причин снижения поставок и производства дизеля несколько. Одна из самых главных, пожалуй, это военный конфликт на Ближнем Востоке. Нефти в мире меньше не стало, но именно из-за проблем с логистикой, бомбежкой топливной инфраструктуры и роста стоимости фрахта ценник на дизель так сильно взлетел, отмечает Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России.
5: Дизельное топливо на Ближнем Востоке было заперто еще с марта. Внутри

0: региона и на мировой рынок не выходила, поэтому определенная напряженность, она и так была. Через Армузский пролив там проходил не только сырая нефть, но и готовые нефтепродукты, в том числе дизель. И если по нефти еще хоть какие-то альтернативы есть, например, Объединенные Арабские Эмираты могут вывозить нефть по нефтепроводу на порт Фуджер в Оманском заливе, то есть параллельно Армузскому проливу. Саудовская Аравия качала нефть по нефтепроводу Восток-Запад, а нефтепродукты вывозить в сколько-нибудь значимых объемах невозможно было. Инсайт.
1: Еще одна причина дефицита дизеля в мире – это его запрет на экспорт из России. Дело в том, что наша страна – один из крупнейших производителей дизеля в мире. В основном наше топливо покупали Турция, Бразилия, Казахстан, Китай и Индия. Но с прошлого года постепенно поток дизеля из России начал ослабевать. Из-за атак на нашу энергетическую инфраструктуру часть мощностей оказались выведенными из строя. И чтобы насытить внутренний рынок, экспорт дизеля начали сокращать. К слову, похожим образом поступили и в Китае. Сначала временный запрет на экспорт российского дизеля ввели в конце сентября 2025 года. Изначально он распространялся на трейдеров и НПЗ с объемом производства до 1 миллиона тонн в год. В начале июля 2026 года ограничения распространили на всех производителей топлива. Срок действия запрета затем продлевали до 1 и потом до 30 сентября. А на днях правительство России решило продлить до конца октября этого года запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Это оказало влияние в том числе и на страны, традиционно покупающие российскую нефть, например, на Индию, рассказывает Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России.
0: Индия, она испытывает определенный дефицит нефти и сокращает переработку и экспорт нефтепродуктов. Вот Индия, ее особенность в том, что у них на побережье настроено много нефтеперерабатывающих заводов, нацеленных на экспорт. Они получали нефть с Ближнего Востока, как раз-таки из России, перерабатывают ее, часть нефти оставляют на внутреннем рынке, а другую, довольно большую часть полученных нефтепродуктов отправляют на экспорт. И теперь, когда они не получают в прежнем объеме ближневосточную нефть, они не могут переработать и, соответственно, экспортировать достаточный объем нефтепродуктов, в том числе дизеля. Вот такие компоненты, они и привели к нынешнему кризису. Инсайт.
1: Еще одна причина дефицита дизеля – это санкции на российскую нефть. Дело в том, что дизель можно произвести не из всех видов черного золота. Нужна преимущественно тяжелая нефть, к которой относится российская марка «Юралс». Именно из нее в результате глубокой очистки производятся большие объемы дизеля. Стоит отметить, что и Украина тоже является поставщиком дизеля на мировые рынки и сокращает нефтепереработку из-за последствий военного конфликта. Инсайт. Следующая причина, которая привела к проблемам с топливом, это структурный дефицит переработки нефти. В Европе, например, сократилось число заводов, перерабатывающих черное золото на фоне роста цен на природный газ. Нефтепереработка стала нерентабельной, часть заводов закрылись или снизили нагрузку. И по данным Financial Times, мощности НПЗ в Европе к 2035 году снизятся еще на 20%, а в США на 7%. Эксперты отмечают, что ключевые причины такой тенденции в росте спроса на электромобили и нежелании инвесторов поддерживать новые проекты, вопреки призывам властей увеличить мощности. То есть мир оказался в парадоксальной ситуации. Нефти меньше не стало, ее добыча по-прежнему растет. Но увеличить нефтепереработку или даже доставку до НПЗ, производящих дизель, не получается. Слишком много системных геополитических проблем, которые решить быстро невозможно. Можно ли ускорить сам процесс переработки? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит разобраться в тонкостях производства дизеля. Расскажу только о самых основных его этапах. Инсайт. Все начинается с добычи нефти, как это ни странно. Каждый завод или разрабатывает свое месторождение, или настраивает поставки из других, ищет нефть нужной тяжести. Далее идет подготовка сырья или очистка нефти. На этом этапе черное золото содержит воду, соли и другие примеси, которые удаляют. Только потом идет первичная обработка. Очищенную нефть нагревают в печи до температуры почти 400 градусов. Подают в специальную колонну, внутри которой пары разделяются на фракции в зависимости от температуры кипения. Именно на этом этапе появляется так называемая дизельная фракция, мазут и керосин. Но выделенные вещества содержат еще много примесей, которые должны уйти после вторичной переработки и гидроочистки. Каждый этап требует строгого контроля, соблюдения параметров, нужного оборудования и катализаторов, поэтому ускорение этих процессов выглядит рискованным. Вспоминается кейс с венесуэльским топливом. Напомню, что сделку о разработке нефтяных запасов страны заключили в начале сентября этого года США и Венесуэла. Нефть там сверхтяжелая, то есть подходящая для изготовления дизеля.

0: Трамп тогда заявил, что нефти из этой страны хватит Америке на 500 лет. Почему бы тогда не увеличить переработку? Тут возникает две проблемы. Во-первых, американские НПЗ уже загружены почти на 100%. Во-вторых, сами нефтяные производства Венесуэлы требуют огромных инвестиций, которых пока нет. Рассказывает Виктор Мартынов, ректор РГУ нефти и газа имени Губкина.
1: В той же Венесуэле там за последние, допустим, 10-15 лет сильно упала добыча. То есть они добывали намного больше и поставляли на мировой рынок. Теперь, значит, они восстанавливаются, но это очень дорогостоящий, скажем так, процесс и не быстрый, потому что инвестиции в целом вообще за счет того, что последние, ну, условно говоря, 10-15 лет из-за зеленой повестки во многом получилось, что инвестиции в энергетику, 2/3 шло возобновляемая энергетика и только треть в традиционную, ну, примерно, да, и получилось недофинансирование достаточно сильное нефтегазовых многих проектов.
0: Это была программа «Инсайт». Смотрите нас на телеканале РБК, слушайте нас на радио РБК.
2: РБК «Инсайт».
3: Расходы операторов на фоне запуска 5G увеличатся на 20%. Об этом говорится в докладе Национального рейтингового агентства. Инвестировать потребуется в общее развитие инфраструктуры. Ожидается, что операторы будут вкладывать в среднем 16% от выручки при росте доходов на 7,5%. Такой разворот происходит на фоне снижения инвестиций в прошлом году, отметили в агентстве. А уже в следующем году ожидается, что вложения продолжат расти, при условии, что ключевая ставка снизится до 13% и упростит заемное финансирование для компаний. Любые вложения надо компенсировать, и повышение цен на себя ощутят в первую очередь корпоративные клиенты, считает президент Ассоциации компаний связи Алексей Стуров.
4: Любое развитие приносит не только технологический определенный прогресс, но и дополнительную выручку. Мы все, ну не все, большинство специалистов сходятся во мнении, что 5G позволяют шагнуть немного дальше от текущего развития и подключать большее количество абонентов, клиентов, да, сети, уменьшение пинга, скорости связи, качество связи, устойчивости ее. Таким образом, переход к 5G – это неминуемые, так сказать, последствия. А по поводу вложений, о которых вы говорите, да, они потребуются. Я думаю, что большая часть инвестиций именно будет связана с тем, что это будет именно вложение в российское производство базовых станций и другого оборудования, которое будет необходимо для внедрения этой новой технологии. Мы еще с 5G с вами увидим, какие там, наверное, проблемы по внедрению и реализации. Есть определенные вопросы к оборудованию.
5: На ценах для потребителей, как это отразится, вот такой рост расходов? Ждать тоже, что тарифы на 20% поднимутся?
4: Любое инвестирование в развитие, это обязательно должно компенсироваться. Компенсировать будет потребитель. Это не обязательно будет потребитель, вот мы с вами там, конечный потребитель, физическое лицо. Возможно, и такие повышения тоже будут. Первый, кто почувствует, я думаю, это корпоративные клиенты, которые будут массово пользоваться 5G инфраструктурой.
5: И для них это как раз тоже может быть 20% роста, или меньше, или больше?
4: Конечно, возможно. Мы с вами, ну, видели много информации, где будет использоваться 5G, и приоритеты отдаются именно этому стандарту.
3: Напомню, запуск 5G в России анонсировали 11 сентября. По данным Минцифры, сеть заработала у всех операторов большой четверки, Мегафон, Билайн, МТС и Т2 в 16 городах, потенциально охватив около 10 миллионов человек. Еще один иск подали в России против организатора концерта Канье Уэста. В Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заявление поступило 18 сентября, следует из карточки дела. Истец Алена Жгун подала иск в отношении агентства Say Agency, которое организовывало концерт, а также против компании по продаже билетов InTickets. В иске отмечается, что он связан с защитой прав потребителей. На этой неделе в Центральный районный суд Воронежа поступил другой иск к Say Agency. Его подали в связи с невозможностью вернуть деньги за купленные билеты. И аналогичный иск также был подан ранее в Москве. Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам концерта Уэста после обращений граждан, купивших билеты на концерты исполнителя. Say Agency сообщил, что передал претензии ведомства юристам. А большинство россиян хотели бы меньше пользоваться социальными сетями.

0: Перед сном. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Сравни». В опросе приняли участие свыше 1500 совершеннолетних жителей всех регионов России, и 69% респондентов, то есть абсолютное большинство, заявили, что хотели бы отказаться от потребления контента перед сном. Кандидат психологических наук Наталья Минаева отметила, что одной мотивации недостаточно для отказа от привычки.
1: Социальные сети все-таки это определенная модель времяпровождения. Это захватывает вот эти коротенькие там истории, рилсы, там легкий дофамин так называемый. А то, что человеку доставляет удовольствие, от этого отказаться бывает очень и очень сложно. Человек, просматривающий гаджет, светит экран, попадает на сетчатку глаза, рассеивается мелатонин, это гормон сна. То есть нарушения сна в первую очередь возникают. Во-вторых, может быть повышаться тревожность. Например, человек перед сном читает новости. Новости не всегда бывают, опять же, позитивные, да, бывают и тревожные новости. Поэтому эта тревожность, она еще больше может развиваться. У кого-то это влияет на самооценку, это влияет на общее психическое состояние. А тут уже и нервная система, и психика, ну и так далее. Здесь очень много зависит от мотивации и от дисциплины человека, от самодисциплины. Разработать план и строго его придерживаться. Что значит план? Для кого-то это ежедневное сокращение времени на одну минуту, например. Для кого-то это увеличение времени до сна, например, да. Либо какие-то лимиты устанавливать. Например, 3 раза в день по 15 минут смотрю социальные сети.
0: Из других привычек россияне хотели бы отказаться от импульсивных покупок. Их назвали 19% опрошенных. И от поздних походов к холодильнику. Так ответили 28%. Но отказываться от чего точно не стоит, так это от прослушивания радио РБК.
2: Автоньюз. В Австралии решили выпускать реплики автомобилей из франшизы «Безумный Макс». В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о машинах, которые могут стать настоящей находкой для любого поклонника постапокалипсиса. Компания Mad Max Factory, получившая одобрение создателей «Безумного Макса» Джорджа Миллера и Дуга Митчелла, представила первые официально лицензированные автомобили из фильмов. Каждую машину обещают максимально точно воспроизвести по образцу оригинала из фильма, сохранив внешний вид и технические особенности. Покупатель сможет выбрать одну из 20 моделей. 6 автомобилей из первого «Безумного Макса», 3 из второй части, 8 из «Дороги ярости» и еще 3 из «Фуриосы» саги о «Безумном Максе». Всего создатели выпустят 25 машин. Разумеется, в списке есть легендарный Pursuit Special Interceptor, построенный на базе Ford Falcon XB GT. Именно на этом автомобиле Макс Рокотанский ездил в первом фильме. Стоить такая машина будет 283 тысячи долларов, то есть почти 24 миллиона рублей. В эту сумму входит поиск подходящего Ford Falcon GT, восстановление кузова и шасси, изготовление панелей, покраска, сборка силового агрегата, работы с салоном и электрикой, а также доставка до места проживания заказчика. На создание одной машины потребуется от 6 до 18 месяцев в зависимости от комплектации. При этом Mad Max Factory заявляет, что автомобили можно будет зарегистрировать для езды по дорогам общего пользования. Правда, все будет зависеть от требований законодательства в стране, где проживает покупатель, и некоторых дополнительных опций, выбранных заказчиком. Интересно, как быстро найдутся покупатели на 25 запланированных машин? И почему их именно 25? Но не могу не сказать, что до сих пор живы и настоящие автомобили со съемок. Например, в конце августа на eBay продавали одну из машин, участвовавших в массовке «Безумного Макса» «Дорога ярости». За основу взяли ржавый кузов Hillman Minx 1948 года, который установили на шасси фургона Mitsubishi L300. А главное – цена. Новый владелец отдал за лот всего лишь 7,5 тысяч долларов, а это почти в 38 раз меньше, чем просят за официальную реплику машины главного героя.
3: Бренд — это когда ты в лесу встретил медведя.
4: Так.
3: Мне не нужно бегать супер быстро, в 2 раза быстрее. Мне достаточно на 2% бежать быстрее вас, чтобы спастись от медведя.
5: Как сделать коммуникации инвестиции в рост бизнеса? В программе директора по маркетингу РБК Андрея Сикорского и исполнительного директора АКАР Валентина Смолякова «Рекламный щит». Место встречи руководителей бизнеса и маркетинга. Каждую среду в 21:00.
6: А в
4: Novator 12 – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не перебрать.

0: переборщить. И все равно немного переборщили. Ньюстар 001 не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
1: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: Зачем рынку индексы Solana? В России готовится расширить линейку биржевых инструментов, связанных с криптовалютами. Речь идет о появлении новых индексов, отражающих динамику – Solana, Ripple и Tron, и производных контрактов на их основе. Это важный сдвиг в логике рынка. Инвесторам предлагают не прямую покупку токенов, а доступ к их ценовой динамике через регулируемую инфраструктуру. По сути, криптовалюта начинает встраиваться в традиционный биржевой контур как полноценный класс базовых активов. Solana – один из крупнейших блокчейнов по объему операций. Он ориентирован на высокую скорость и низкие комиссии и активно используется в сегментах DeFi, NFC и игровых приложениях. В отличие от биткоина, Solana — это прежде всего технологическая платформа, а не только средство сбережения. Интерес к таким индексам отражает более широкий тренд. Крипторынок постепенно перестает быть исключительно средой прямых спекуляций и начинает интегрироваться в привычные финансовые конструкции через индексы, фьючерсы и другие деривативы. Это снижает инфраструктурные риски для участников, но не отменяет рисков рыночных. Волатильность криптовалют остается высокой, а сами активы по-прежнему чувствительны к настроению инвесторов и регуляторным новостям. Фактически рынок делает следующий шаг – от экспериментов с цифровыми активами к их встраиванию в финансовую систему.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 106 в Тюмени,
1: 92,8 в Москве.

0: новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором основных событий дня Ася Касьянова. Здравствуйте. Явка на выборах депутатов Госдумы на момент закрытия всех избирательных участков во второй день голосования составила чуть больше 44%, сообщает ЦИК. Выборы проходят с 18 по 20 сентября. Помимо депутатов Государственной Думы, россияне выбирают глав регионов и депутатов региональных уровней. Американские военные помогли за последние несколько месяцев вывести через Ормузский пролив более миллиарда баррелей нефти, сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США Брэд Купер. Он подчеркнул, что в транзите удалось помочь более чем 2000 коммерческих судов. Купер также заверил, что благодаря блокаде Иран не смог ничего экспортировать. Иран передал США через Катар условия для прекращения войны и ожидает ответа Дональда Трампа, сообщил секретарь Совбеза Исламской Республики. В документе, в частности, прописана разморозка активов страны и прекращение морской блокады. В Совбезе подчеркнули, что Тегеран придерживается решения Хаменеи о запрете разработки ядерного оружия и пока не принял решение о выходе из договора о нераспространении такого оружия. Российский грузовой корабль «Прогресс МС-35» успешно пристыковался к МКС в ручном режиме. Его запустили с космодрома Байконур 16 сентября. Корабль доставил на станцию 2,5 тонны грузов. Самая важная часть посылки – оборудование для проекта «Теледроид». Это специальный костюм для дистанционного управления роботом в открытом космосе. Против Anthropic, OpenAI, xAI и Google подан коллективный иск в суд Калифорнии за антимонопольный сговор с целью искусственно замедлить развитие ИИ. Об этом сообщает издание Hill со ссылкой на судебные документы. Истцы утверждают, что компании нарушили закон Шермана, договорились сдерживать выпуск мощных моделей под предлогом безопасности и настаивают, что регулировать отрасль

0: должно только государство. Старшеклассникам добавят часы обучения. Минпросвещение увеличило минимальное количество уроков в 10-11 классах примерно на 140 часов. Нововведение вступит в силу со следующего учебного года, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ. Больше новостей на сайте РБК.
1: РБК «Коллекция».
2: Правительство продлит запрет на экспорт дизеля до конца октября. Это подтвердил источник РБК, знакомый с итогами совещания у вице-премьера Александра Новака, которое прошло 14 сентября. По имеющимся данным, цель пролонгации эмбарго – обеспечение поставок топлива на внутренний рынок. РБК обратился за комментарием в Минэнерго.
3: Но здесь стоит напомнить, что сам этот запрет действует уже почти год. Временный запрет на экспорт дизтоплива его ввели еще в конце сентября 2025 года. Ну и когда его снимут? Вероятнее всего к концу осени из-за сезонных факторов. Это мнение эксперта по энергетике Кирилла Родионова.
4: Скорее всего, регуляторы хотят продлить тот период времени, в течение которых цены на дизельное топливо будут оставаться стабильными. Плюс к этому я напомню, что у нас осенью начинается сезонный переход с летнего на межсезонное и зимнее дизельное топливо по мере снижения среднесуточных температур в различных регионах России. То есть в случае дизельного топлива экспортные ограничения действительно серьезно способствуют стабилизации цен просто в силу того, что в России исторически очень высокий профицит мощностей по выпуску дизеля. Другое дело, что я все-таки думаю, что скорее всего, начиная с ноября месяца, этот запрет будет полностью отменен, потому что для нефтяников это действительно очень чувствительная мера.
2: Напомним, временный запрет на экспорт дизтоплива ввели на фоне топливного кризиса. Он вообще начинал действовать с сентября 2025 года, но в июле 26-го, как раз на фоне топливного кризиса, ограничения распространили уже на всех производителей топлива. Срок действия запрета затем продлевали до 1 сентября и до 30 сентября. Параллельно действует запрет на экспорт бензина. Он пока, по крайней мере, установлен до 31 января 2027 года.
1: Повтор программы. Таманцев в итоге.
5: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах, в теле- и радиоэфире РБК. И в студии сегодня Лилия Овчарова, проректор НИУ Высшей школы экономики, директор и профессор Института социальной политики, и Эльвира Фисенко, заведующий кафедрой терапии, гератрии и антивозрастной медицины Академии преддипломного образования ФМБА России, доктор медицинских наук. Здравствуйте и спасибо, что вы здесь сегодня. Потому что сегодня речь пойдет у нас о долголетии и продолжительности жизни. На фоне ожидания, что вот-вот в продажу в аптеке поступит волшебная какая-то таблетка от старости, новости такого рода чуть не ежедневно вбрасываются в информпространстве. И вот мы решили разобраться, что в этом смысле в вопросе долголетия и продолжительности жизни – реальность, что реально работает, что маркетинг, где наука, где шарлатаны, что вообще происходит именно в науке о долголетии, прежде всего в нашей, и можно ли действительно остановить старение омоложением, что говорят самые свежие исследования. Доктор медицинских наук, пожалуйста.
6: Добрый день еще раз. Но в целом так долго, как сейчас человек живет, человек никогда не жил. И в целом по среднеожидаемой продолжительности жизни население наше вышло на плато, ну, как и во всем мире. И в целом в 26-м году мы достигли тех значений до пандемийного уровня.
5: Сколько у нас сейчас? 73?
6: 74, да. То есть в среднем эти цифры разнятся по миру, разнятся по регионам нашей страны.
5: Канада, Австрия, Япония, Германия – 84. Я просто для информации буду вбрасывать чуть-чуть то, что я знаю.
6: Да. Но современная наука и практика, она ориентируется теперь не только на продолжительность жизни. То есть так называемый термин международной науки – это lifespan, продолжительность жизни. Мы сейчас ориентируемся на такое понятие, как lifespan, то есть продолжительность здоровой жизни, продолжительность жизни без заболеваний или как с можно более поздним началом их начала. началом. Ну и сейчас появляются еще такие понятия доменные, как brain span, то есть продолжительность когнитивного здоровья, потому что могут быть когнитивные нарушения и в 50, и в 60 лет, то есть и strength span, то есть продолжительность сильной жизни, то есть когда наш опорно-двигательный аппарат работает, и когда человек, независимо от посторонней помощи, от

0: постороннего ухода. То есть вот такие новости в геронтологии и гериатрии в большей части.
1: По терминам только я ни в одно не попал. То, что
2: можно добавить не от медицинской науки, а от доктора экономических наук? Ну, во-первых, я бы хотела сказать про ожидаемую продолжительность жизни, что это расчетный показатель, который зависит от смертности в разных возрастных группах. Возможно, такая ситуация, когда у вас, допустим, низкая смертность среди пожилого населения, но высокая смертность среди детского населения, и у вас продолжительность жизни будет ниже. Поэтому мы, например, если говорить про нашу страну, то мы страна, у которой высокая смертность мужчин в трудоспособном возрасте. Поэтому, если говорить уж об увеличении нашей продолжительности жизни, то это прежде всего нужно бороться за сохранение мужских жизней в трудоспособных возрастах. И мы можем существенно на 3-4 года повысить ожидаемую продолжительность жизни. Поэтому, когда говорят именно о дожитии определенных когорт до определенных возрастов, то берут уже декомпозированные показатели ожидаемой продолжительности жизни, доживающие там до 15 лет, до 60 лет, до 80 лет и так далее. Что касается доживающих до 75 и старше, то вот здесь у нас, ну, скажем так, мы не очень хорошо выглядим на фоне других стран. А вот группа доживающих от 60 до 70 лет, у нас показатели, ну, достаточно неплохие по сравнению с другими показателями ожидаемой продолжительности жизни.
1: А какое резюме из этого всего? Что мы не так сказали?
2: Какое резюме, что нужно осторожно пользоваться таким показателем, как ожидаемая продолжительность жизни. Если мы говорим о том, как долго люди живут, то нужно тогда говорить, прежде всего, начинать с того, какая доля населения доживает до 75 лет, и какая продолжительность жизни тех, кто 75 и старше. Тогда это будет по-научному.
0: И наша задача сократить, я прошу прощения, вот этот гендерный разрыв, потому что женщины
2: гендерный
0: живут
2: большой
0: действительно
2: очень разрыв,
0: дольше,
2: да,
0: нежели мужчины.
2: Вообще позор нашей страны. Нет, я вам честно могу сказать, что мы находимся в десятке стран с самым большим разрывом между продолжительностью жизни и между мужчинами и женщинами.
0: Да, в сравнении с европейскими странами.
2: Это не только европейскими, и азиатскими странами.
1: Ну, хорошо, я написал, давайте я прямо сейчас. А как же бороться нам за продолжительность жизни мужчин трудоспособного возраста? Именно мужчин.
0: Я добавлю потом пару слов после этого.
1: Пожалуйста, давайте так.
0: Ну, если вы позволите, ну, во-первых, опять-таки, это просвещение населения, это самое первое, с чего стоит, как строится наш фундамент элементарно. Во-первых, благодаря медицине и науке мы побороли эйджизм, то есть что это такое, это возрастная дискриминация. Если раньше считалось нормой, что, допустим, у человека возникают какие-то когнитивные нарушения, и говорили, что, ой, да это нормальный процесс для старения, да, то сейчас это не так. Когнитивные нарушения могут быть на фоне там нарушений со здоровьем, там гипофункции щитовидной железы. Если лечить эти заболевания, то когнитивные функции возвращаются человеку. Это может быть 40-50 лет. Что касается мужского здоровья, мужчины раньше чувствовали себя расслабленными, говорили о том, что это женщинам не повезло, у женщин менопауза. У нас все хорошо. Но есть такое понятие, как андропауза, то есть возрастное снижение тестостерона. И элементарно вот контроль уровня тестостерона, тестостеронового профиля, он также снизит риск от сердечно-сосудистых заболеваний, от смертности сердечно-сосудистых событий, поскольку мы знаем, что тестостерон – это не только гормон, отвечающий за половую функцию, но и за функцию сердечно-сосудистой системы и выступает таким протектором. Поэтому вот элементарно отвезти мужа в поликлинику, в клинику, где можно выявить скрининг и выявить пороговые значения, чтобы уже от них отталкиваться, знать этот профиль, это уже будет большой прорыв. Но это как один из медицинских таких интервенций.
2: Ну, я добавлю сюда, что что касается увеличения ожидаемой продолжительности жизни мужчин, то мы здесь точно догоняющие. То есть многие страны ушли вперед нас, и в данном случае в этой новости есть положительное и отрицательное. Нам плохо то, что мы догоняющие, а положительное то, что мы можем посмотреть на других и понять, как они преодолевали эту историю. Потому что в отличие там, от других демографических показателей, например, от рождаемости, пока никому не удалось развернуть рождаемость в сторону роста, там, где она упала. Но вернусь к нашей теме. И здесь, безусловно, поддерживаю историю. Первая – это сердечно-сосудистые заболевания и все, что с ними связано. Вторая история, которая это все-таки достаточно высокая смертность от внешних причин.

0: тоже знают в мире, как ее решать, мы ее просто не решаем. И еще одна история – это вот развитие медицины после того, когда, в принципе, то, что называется второй эпидемиологический переход. Это когда мы преодолели в основном смертность от эпидемий и вошли в фазу смертности от хронических заболеваний. У нас до сих пор нет лекарственного страхования в стране. Есть много публикаций, которые говорят о том, что в тех странах, которые ввели лекарственное страхование, и когда приобретение лекарства не зависит от твоих материальных возможностей, именно в части сердечно-сосудистых заболеваний, потому что можно простентировать, но если человек не пьет кроверазжижающие препараты, то это вообще, ну, не хочу сказать, что бесполезное действие, но, в общем, действует с очень малой эффективностью. Поэтому мы этот маршрут еще не прошли. Да, здесь мы догоняющие.
1: Увеличение средней продолжительности жизни в прошлом году названо одной из приоритетных задач правительства Российской Федерации. Угу. До какого-то в таком случае уровня, какого? Расчетный брать показатель или какой-то еще в этом смысле?
0: Ну, у нас сейчас, как бы, скажем так, целевое развитие, и поэтому целевые показатели у нас в моде. Значит, поэтому у нас, да, есть целевые показатели. У нас есть целевой показатель до 76 лет к 30-му году и до 80 лет к 36-му году. Такие целевые показатели. Возможность достичь этих показателей достаточно высокая. Здесь я, как бы, вот соглашусь, наверное, с нашими политиками.
1: Ну, и, наверное,
0: реалистичные, да, показатели.
1: Наверное, то, что у нас могут предоставить прямо сейчас, это только вот то, что с 1 сентября в России появилась новая медицинская специальность – врач здорового долголетия. Вот что это означает на практике? Вот чем такой врач отличается от обычного терапевта, гериатра или врача профилактической медицины? Вот, допустим, я собираюсь завтра прийти на прием, да, и я ничем не серьезно, в общем-то, не болею пока, но хочу прожить долго и оставаясь активным. Что сегодня действительно может предложить мне наша российская медицина в этом плане? Пожалуйста.
2: Действительно, развивается такое направление, которое глобально называется медицина долголетия. Она отличается от уже существующих специальностей, ну, целью и инструментами. Ну, безусловно, профилактика была всегда приоритетным направлением здравоохранения, начиная еще с русско-терапевтической школы, которая образовалась у нас там в 19 веке, профилактика была в приоритете. Но что дает эта новая специальность? То есть это выявление предрисков болезней и, ну, скажем так, управление здоровьем человека, чтобы заболевание началось как можно в более позднем периоде. Это предложение человеку комплексных программ профилактики и реабилитации, терапевтических вмешательств, если выявлены эти предриски заболеваний. Ну вот, например, то есть, когда проводится какая-то лабораторная диагностика, функциональные тесты, и заболевания как такового нет, но есть показатели, есть биомаркеры, которые показывают, что есть сигнал и риск возникновения какого-то заболевания. Есть такое понятие, как биологический возраст. Я думаю, все наши слушатели об этом знают. То есть это такой биологический показатель темпов старения организма. Есть такое понятие, как преждевременное старение, то есть когда биологический возраст гораздо опережает паспортный возраст. И вот если медицина долголетия, обладая всем инструментом определения биологического возраста, выявляет, что есть опережение этого паспортного возраста на 5-7 лет, она предлагает человеку комплексные программы. Преждевременное старение может развиваться по нескольким сценариям. Ну, например, это кардиальный тип, то есть когда у конкретного человека нет как такового диагноза артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, но есть какие-то молекулярно-лабораторные показатели, которые говорят о том, что есть риск. Ему предлагается один путь программ профилактики комплексной, которая включает и физические какие-то рекомендации, и питание, и дополнительную нутритивную поддержку, многое другое. Это, ну, может
1: то есть,
2: быть...
1: То есть, да, то, что человек, в общем-то, и сам знает. Сон, антистресс, питание дробное или какое-то и еще. То есть я правильно понимаю, это то же самое, что вот тот же самый чекап,

0: который проходит при каком-то корпоративном посещении вот этих всех вот выявлений.
1: Диспансеризация.
0: Ну, то же самое.
1: Да, я вот в продолжении своего пару слов скажу.
0: Ой, нет, я боюсь, мы это не... А между тем, на Западе, да, человеку предоставляют следующие передовые, так сказать, методы достижения медицины. Это вот то, о чем сегодня очень много говорят. Эпигенический откат, да, очень привлекательный метод, поскольку с его помощью можно превращать старые клетки стволовые, а затем дифференцировать их обратно. Вот, не знаю, несколько лет назад было установлено, что метформин увеличивает продолжительность жизни летучих мышей, и это, из этого пытались сделать какой-то препарат, не знаю, что с этим случилось. Какие методы могут работать на омоложение по последним научным данным? Какие достижения нашей отечественной медицины в этом? Перепрограммирование пожилых клеток организма, допустим. Что у нас в этом плане происходит?
1: Так, ну если вы позволите, я немного дополню предыдущее ваше высказывание, что это практически то же самое, что диспансеризация. Нет. Как раз-таки в медицине долголетия используется некоторый более расширенный инструментарий, который мы привносим в медицину долголетия, который взят на основании достижений геронауки. То есть геронаука – это наука, которая изучает процессы старения и управления старением на молекулярном, клеточном, генетическом уровне, действительно. Сейчас единых клинических протоколов для медицины долголетия нет. Естественно, что все это приходит в фазу становления и стандартизации, но будут использоваться какие-то сигнальные молекулы, лабораторные биомаркеры, методы определения биологического возраста, это там и показатели инфламейджинга, то есть воспаления и так далее. Но я думаю, вы со мной согласитесь, что даже в зарубежных странах...
0: Я не могу с вами не согласиться, просто вы меня убиваете этими всеми. Ну, потому что, конечно, естественно, у меня нет соответствующего образования.
2: Можно я встряну?
0: Я слушаю, думаю. Думаю,
2: то, что вы называли все методы, это, конечно, это космос. Это вот взять мир, и вот сколько у нас в мире космонавтов? Да. Я не знаю, тысяча,
0: космос,
2: наверное.
0: Космос не у нас. Он, я добавлю еще.
2: Нет, он есть у всех. У нас
0: еще,
2: есть у других.
0: К самым передовым методам. Использование плазмы молодой крови для переливания в организмы старшего возраста, так называемый метод Дракулы. Регенеративная медицина. Замена выходящих из строя органов и ткани выращиванием внутри животных или даже внутри тела самого человека. Вот что там читает обыватель.
1: Я добавлю по этому поводу.
2: Да, я два слова скажу буквально, не медицинских. Вот, безусловно, есть очень много медицина долголетия, быстро развивающаяся наука. Быстро развивающаяся наука, потому что люди хотят жить долго и быть здоровыми. И они готовы в это инвестировать. Но для того, чтобы вот те, скажем так, достижения, о которых вы сказали, стали доступны большинству, вот между изобретением чего-либо и доступности большинству проходит очень большое расстояние, иногда сотни лет. Что-то прорывается, что-то не прорывается.
0: Я могу предположить, что между стартапом и попаданием его на полки для домохозяйки проходит много времени. Вот то, что я перечислил, это есть уже там, допустим, это предлагается людям?
2: Нет, это не на уровне первичного звена здравоохранения не предлагается. Это отдельные медицинские учреждения, в основном частного характера, которые богатым людям могут предложить определенные малодоступные средства лечения, скажем так, которые пока что еще, кстати, даже не до конца изучены.
0: Вот отличный момент, я прошу прощения, у меня как бы
2: кроме шарлатанства, прошу прощения.
0: Будет ли долголетие в перспективе привилегии исключительно для богатых?
2: Но что зависит от, надо как бы, как ученый, я должна сказать, что вы вкладываете в понятие долголетия, потому что есть много богатых
0: допустим,
2: людей.
0: Да, через 10-15-20 лет появится...
2: Можно я так отвечу на этот...
0: Да. Будет возможность. Появятся эффективные технологии замедления старения. Но не получится ли так, что ими смогут воспользоваться только люди с большими

0: деньгами.
1: Я бы так сказала, люди с деньгами и властным административным ресурсом всегда на всех этапах исторического развития имели больше возможностей для сохранения своего здоровья, чем другие люди. Так было всегда, и так будет. И если мы знаем, как развиваются такого рода явления, что сначала они приходят к наиболее обеспеченным слоям населения, потом мы учимся их делать дешевыми, мобильные телефоны, давайте вспомним, и потом они становятся доступными всем. Сдерживают ли сейчас фармацевтические компании распространение лекарств, которые могут лечить, и тем самым как бы вот не дают, значит, себестоимость их низкая сейчас уже. Мы знаем такие препараты, но они стоят дорого, потому что фармацевтические компании обладают правами на них. Тоже это явление есть. Мы тоже понимаем, что фармацевты сейчас вносят дифференцированный вклад продолжительность жизни. С одной стороны, они всячески способствуют изобретению новых лекарств, с другой стороны, заканчивая, они продлевают жизнь этих лекарств на дорогом ценовом сегменте.
0: Смотрите, и возвращаясь к вашему тезису о том, что мы должны сейчас усиленно бороться прежде всего за здоровье и продолжительность жизни у мужчин трудоспособного возраста. В этом случае у меня вопрос, а где же государство в этом всем, если у нас получается долголетие, это все про людей с деньгами? Условно говоря, и сейчас вот человек с высоким доходом, он регулярно проходит диагностику, занимается профилактикой, покупает новые препараты дорогие, пользуется частной медициной. А человек с низким доходом, да, обращается к врачу уже тогда, когда болезнь появилась, когда его, кто это говорил, супруга, берет его за руку, да, и уже тащит его, а он еле идет.
2: Ну, если вы позволите...
0: Этом сразу мы будем говорить после рекламы. Оставайтесь, у нас очень получается интереснейший разговор.
3: Таманцев в итоге. Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В какой-то момент в интернете начала активно распространяться мода на душ в темноте. Люди выключают основной свет в ванной комнате, зажигают свечу или оставляют мягкий свет из коридора. Говорят, это помогает расслабиться и наладить сон. На первый взгляд, очередная wellness-причуда. Завтра нам, возможно, предложат и зубы чистить при свечах. Но за этим трендом стоит вполне здравая мысль, если душ в темноте рассматривать, например, как вечерний ритуал перед сном. Во-первых, вечером яркий свет сообщает нашим внутренним часам, что день еще продолжается. Это может подавлять выработку мелатонина и отодвигать подготовку организма ко сну. Поэтому свет имеет смысл приглушать. Ученые рекомендуют заметно снижать световую нагрузку примерно за 3 часа до сна. И почему бы не сделать это в том числе в ванной комнате? Во-вторых, теплая вода расширяет сосуды кожи и усиливает отдачу тепла. Получается парадокс. Мы согреваемся в душе, но затем организму легче снижать температуру тела. А такое снижение естественным образом сопровождает подготовку ко сну. Систематический обзор исследований показал, что теплая ванна или душ примерно за 1-2 до постели могут сократить время засыпания и несколько улучшить качество сна. Но самое интересное в этом тренде, по-моему, в том, что это хорошая возможность подарить себе полноценный вечер. У современного человека он ведь по-настоящему так и не наступает. Яркие лампы, яркий экран смартфона, мы отвечаем на сообщения, читаем новости, смотрим сериалы. День формально закончился, но нервной системе об этом просто никто не сообщил. И, возможно, ценность такого ритуала в том, что на 10 минут вы выключаете не только свет в ванной комнате, но еще и привычку быть все время на связи, быстро реагировать, что-то улучшать и куда-то успевать. Полная темнота в душе, конечно, вовсе не обязательно. Безопасность важнее тренда. Достаточно приглушенного теплого света. И понятно, что один душ не исправит хронический недосып. Но как маленькое послание самому себе, день закончен, можно перестать быть продуктивным, это, пожалуй, разумная wellness-привычка. С вами был Евгений Тиханович. Не забывайте про вечерние ритуалы и повышайте качество жизни на РБК.
5: Почему так сложно бывает на переговорах?
6: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
3: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10.

0: на радио РБК.
1: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
2: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
3: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах.
4: Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
3: Что это было?
4: В эфире.
5: Ваш бизнес – это хобби или все-таки предпринимательство?
6: Мы бы так сказали, что это не хобби и не предпринимательство, и не бизнес, и ничего в общем понимании этих слов. Для нас цветы – это способ реализации творческого какого-то потока.
5: То есть все-таки
6: поэтому
5: про творчество.
6: Не творчество тоже. Здесь все вместе, по чуть-чуть. Как брат сказал, мы не профессионалы, поэтому мы просто интуитивно двигаемся, и поэтому нельзя сказать, что мы про это, либо про это. Про все, а может быть, и даже не про что. Вот как-то так.
7: Я бы назвал это ремеслом. Ремесленники, которые трудятся своими руками, у нас большая команда, но мы все равно, не отходя от стола, собираем цветы вместе с пацанами.
6: У нас нет в команде профессионалов ни в одной области, ни в логистике, ни в операционке, ни в сборке заказов, ни в администрировании. Просто обычные друзья, пацаны, которые собрались в гараже и делают дела. К счастью, у нас все класс. Как брат сказал, у нас больше сложности вызывает вот коммуникация и операционка, нежели поток заказов.
3: Роман и Александр Бычковы из «Дикого цветочного андеграунда» в программе Татьяны Маркевич «Панки бизнеса».
0: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 9 вечера.

0: обзором основных экономических событий дня Ася Касьянова. Здравствуйте. Дональд Трамп подписал закон о так называемых адских санкциях против России, сообщили в Белом доме. Законопроект, разработанный покойным сенатором Линдси Грэмом, позволит президенту США вводить прямые санкции против российских чиновников, банков и теневого флота. Кроме того, США смогут вводить 100% пошлины в отношении ключевых покупателей российских энергоресурсов и пошлины до 500% в отношении товаров из России. Американский JP Morgan отказался прогнозировать цены на нефть. Об этом говорится в аналитической записке банка, которую изучил Рейтер. Банк признал, что старые правила больше не работают из-за политики и войны на Ближнем Востоке. Аналитики не понимают, чем закончится этот конфликт, поэтому не могут составить базовый сценарий. В JP Morgan отметили, что ранее США пытались сдерживать рост цен, но теперь эти красные линии пройдены, и ситуация стала еще более запутанной. Китай и США проведут новый раунд торгово-экономических консультаций. Они пройдут 19-23 сентября в Соединенных Штатах. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Хэли Фэн, сообщило Министерство коммерции Китая. Правительство дополнительно выделило из резервного фонда Кабмина 157 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по льготным ипотечным программам. Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Почти 66 миллиардов рублей из этой суммы пойдут на субсидирование программы «Семейная ипотека». Страховые выплаты по ОСАГО в России вырастут в среднем на 7-8% после обновления справочника средней стоимости автозапчастей, сообщил глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. По его оценкам, средняя стоимость автозапчастей в новом документе выросла почти на 9%. При этом динамика цен по разным маркам автомобилей заметно различается. Сильнее всего на 13% цены выросли на Toyota, Mitsubishi и Honda. Больше новостей в наших каналах Telegram и Maxi.
1: Повтор программы. Таманцев в итоге.
2: А мы продолжаем наш разговор. Илья Овчарова, проректор НИУ Высшей школы экономики, и Эльвира Фисенко, заведующий кафедрой терапии

0: Медскан Сколково утверждает, что за частной медициной в вопросах долголетия и продления, увеличения продолжительности жизни основная роль. Пожалуйста.
1: Рынки платной медицины – это около 2,5 триллионов рублей на сегодняшний день из около 8 триллионов в целом рынка здравоохранения. 2,5 триллиона – это вот объем платных услуг в год. А при этом, если говорить об объеме рынка здоровья, то это по разным оценкам около 15 триллионов, то есть в 7 раз больше. Если мы говорим шире не только про медицинские услуги, а вот если мы говорим с вами еще о питании, о фитнесе, о разных цифровых помощниках, разных устройствах и так далее, да, то есть это около 15 триллионов, в 7 раз больше. Представляете? Соответственно, к этому на сегодняшний день есть огромный интерес со стороны инвесторов. А это же для государства всегда очень полезно, потому что инвесторы таким образом снимают нагрузку с государства, вкладывая деньги, инвестируя в инфраструктуру. И государству остается только тарифом поддержать ту или иную активность.
0: Может ли частная медицина стать главным драйвером все-таки того, что касается экономики долголетия в России?
2: Но если вы позволите, я скажу все-таки такую точку зрения, что здесь какого-то одного инструмента недостаточно. Это должен быть комплексный подход, и причем подход межведомственный. Долголетие – это многофакторное явление, феномен в населении, в политике государства. И мы не можем здесь отрицать помощь социальной службы. Это своевременное выявление деменции, когнитивных нарушений. Лицом первого контакта с человеком и единственным может быть социальный работник. Этот человек сам не пришел в больницу, в поликлинику, не пришел в частный центр. Но вот к нему пришел социальный работник. Эти социальные работники на сегодняшний день при большом совместном сотрудничестве, в том числе с гериатрической службой нашей страны, Минздравом, они прошли обучение по своевременному выявлению каких-то когнитивных нарушений, функциональных нарушений и так далее. То есть здесь какому-то одному ведомству или какой-то одной структуре или службе вот, делать ставки и говорить о том, что приоритет, я считаю, это как бы не совсем правильно, потому что лицо первого контакта, оно гораздо шире, чем мы можем представить с пожилым человеком, с молодым человеком, который может вести неправильный образ жизни и так далее. То есть это вот такой многофакторный подход.
3: Можно я добавлю? Ну, во-первых, я все-таки вернусь к вопросу, который вы бросили нам, а потом мы ушли на рекламу, вопрос, а где же тут государство? Вот, я бы хотела сказать о том, что вот если, допустим, не будет частной медицины, сможем ли мы добиться тех целевых показателей по ожидаемой продолжительности жизни, которые поставлены? Сможем. Сможем. Вот, потому что то, о чем вы говорили до этого, вот эти новые методы лечения, это уже про продолжительность жизни 85 и выше. Поэтому, безусловно, если государство выполняет свои базовые обязательства, назовем так, по обязательному медицинскому страхованию, то в таких условиях, конечно же, частная медицина будет работать на увеличение долголетия и здорового долголетия, потому что она не будет решать те вопросы, которые решает государственная бюджетная медицина. Поэтому в этом плане, а если, допустим, мы сейчас уберем, я не знаю, терапевтическое звено, значит, и систему обязательного медицинского страхования, но частная медицина будет только этим заниматься. Поэтому, да, я согласна, что если у нас будет оставаться очень большой, широкий пакет обязательного медицинского страхования, бесплатного для людей, то частная медицина, конечно, будет доращивать его благодаря новым научным достижениям, благодаря новым современным методам лечения. И да, этот рынок большой. Уже сейчас большой, потому что у людей появились, назовем так, средний класс появился, который в силу своего воспитания, образования и наличия финансовых ресурсов в первую очередь инвестирует в здоровье. Потому что если посмотреть приоритетность потребностей, которые люди считают основными, то здоровье – это основная потребность. Люди тратят на нее и готовы тратить на нее достаточно много денег. Поэтому была бы инфраструктура и были бы соответствующие финансовые инструменты.

0: инструменты. Потому что пока и хороших финансовых инструментов у нас для этого нет. На самом деле. Мы так и за 30 лет их не придумали, которым бы люди доверяли. Поэтому, да, я согласна, частная медицина будет развиваться. Сейчас мы создали, мне кажется, уже широкую сеть клиник частных. Вот. А сейчас мы должны прийти к инструменту вот это, добровольное медицинское страхование. Оно должно стать немножечко другим. При этом институты накопления тех же самых пенсионных денег, вот новый инструмент, который Минфин недавно ввел для долгосрочных накоплений, вот к нему бы еще не раз бы вернуться для того, чтобы мы могли оттуда использовать деньги не только накапливая на пенсию, но и на решение серьезных медицинских проблем, которые у нас возникли, если оно не решается через систему обязательного медицинского страхования. Вот здесь у нас как бы то, что называется непаханное поле для работы и финансистов, но если у людей денег не будет на это, то никакая частная медицина развиваться не будет.
1: Да, не будет, если...
0: Ну, потому что она частная,
1: где,
0: она
1: где, предполагает... Где это хорошо, что государство пока оставило частным клиникам возможность нулевого налога на прибыль и по НДС. Ну, уже раздаются голоса, давайте там мы 5% хотя бы с них будем получать, потому что они очень сильно развиваются.
0: И давайте тоже... поищем это в другом месте. О,
1: да, да. В то же самое время частные клиники никак не могут в полном объеме, ну или в каком-то в большем объеме, в хорошем, серьезном объеме, войти в систему обязательного медицинского страхования. Вот регионы опять не выполнили по этому вопросу. А что такое ОМС? Да, я хочу прийти в платную клинику и расплатиться там ОМС. Нет, не получается, мне нужно все это платить. Вот это получается какой-то заколдованный круг. Нет, что-то я не то говорю?
0: Я хочу сказать, что большинство частных клиник, которые участвуют в программе обязательного медицинского страхования, если они берут на себе эти обязательства, то когда вы к ним приходите, то они вам четко раскладывают. Вот это вы можете по ОМС, а вот это вы можете по ДМС. Если вы приходите в частную клинику, которая не включена в систему ОМС, она не взяла на себя обязательств, еще раз хочу сказать, потому что это не то, что государство их не пустило туда.
1: Они не устраивают тарифы.
0: Они не берут на себя обязательств предоставлять такие-то услуги по таким-то ценам. То тогда с вас за это возьмут деньги. Поэтому это дисбаланс с трех сторон, я бы так сказала, со стороны государства, со стороны человека, который пришел.
1: Ну, честно говоря, я ни разу не попадал в такую платную клинику, где бы я мог прийти и по ОМС что-то получить. Только ДМС. Спасибо корпорации. Есть очень важное различие между продолжительностью жизни и продолжительностью жизни без тяжелых заболеваний, насколько я смог понять. Вот вы оперировали терминами. Мои термины такие, да. Health span, период жизни, когда человек остается физически когнитивно активным. И есть условный такой six span, годы, когда возрастные заболевания уже существуют и ограничивают человека. Вот можно ли сегодня реально сдвинуть границы между этими периодами и насколько далеко путем уже имеющихся протоколов, препаратов и то, что мы называем H-чек, да, достижениями каких-то технологий инженерных наших. Пожалуйста.
2: Ну, мы действительно можем. Ну, мы действительно... Я понимаю, вы сейчас хотите поговорить опять о летучих мышах. Вот смотрите, чтобы сразу предупредить немного ваши аргументы. Дело все в том, что я вот присоединюсь к Лине Николаевне, что для того, чтобы, вот как вы говорили, на полку хозяйки что-то попало, это должно пройти большое количество действительно этапов, и эти этапы растянуты во времени. Вот геропротекторы, о которых вы говорили, например, метформин, да? Для того, чтобы вот клинические рекомендации, это все попало, и таргетно действовало, проходит ряд этапов. Первое – это изучение в лаборатории. Второй этап – это изучение на клеточных и тканевых моделях. Следующий этап – это животные модели. Пусть будут летучие мыши. И дальше уже в когорте пациентов, больных и так далее, с учетом этических протоколов и так далее. Это все действительно очень растянуто во времени. Сейчас что мы можем дать человеку в контексте медицины долголетия? Это действительно инструменты, которые позволяют управлять старением с учетом методик определения биологического возраста, с учетом биомаркеров, о которых я уже говорила, это инсулиноподобный фактор роста, это и... ну, изучение там метаболитов углеводного обмена, это интерлейкин-6, высокочувствительный цирреактивный белок, это большое количество функциональных

0: Да, я, может быть, сейчас не говорю о высоких молекулах, но элементарно кистевая динамометрия может показать мышечную массу и силу. Да, биоимпедансметрия может показать, сколько мышечной массы и мышечной силы у человека, композиционный состав тела. Вот вы говорили, что в целом все понятно, качество сна это неинтересно, но я вас перебью, вот позвольте мне сказать. Ничего не известно. На прием приходит большое количество молодых пациентов, например, с адентией. Зачем человеку, у которого нет невосполнен зубной ряд, определение каких-то митохондрий. Он должен пойти к стоматологу и пройти стоматологическое лечение, потому что доказано, что адентия, там 2-3 зуба и более, отсутствие в зубном ряду, повышает риск развития деменции, повышает риск белковой нутритивной недостаточности и прочее, прочее. Чем вам это не инструмент? Зачем нам летучие мыши? У нас все впереди. Это первый момент. Второй момент. Сенсорные дефициты. Нескоррегированное зрение, нескоррегированный слух. Допустим, не носим слуховой аппарат и очки. Повышает риск развития деменции на 25%. То есть у нас есть инструменты для работы с населением. И это не только высокие молекулы. Это нейропсихологическое тестирование. Я вам как врач, как общественный деятель скажу, что у нас в популяции и во всем мире растет синдром одиночества, социальная изоляция. И причем синдром одиночества не равен социальной изоляции. Можно жить в большой семье, общаться с семьей и испытывать чувство одиночества. И вот тревожно-депрессивный синдром одиночества также повышает риск развития деменции, повышает инфламейджинг и повышает риск смертности от общих причин. Это тоже инструмент. То есть я вот все-таки призываю наших коллег и наше население не зацикливаться только на чьей-то плазме, на высоких технологиях, а пользоваться и вот такими инструментами. И вот медицина долголетия, она как раз-таки предлагает этот инструментарий, где отдельный специалист будет иметь определенные протоколы, которые будут утверждены, и соответствующий инструментарий. Ну и время, соответственно, на это.
1: Да, вот мы говорим сейчас о тех болезнях, которые входят, допустим, в топ-10, топ-5, болезни, которые повышают смертность. Вот что здесь мне показалось парадоксом. Вот госпожа Глухова, руководитель сейчас центра Бакулева, приводит такие данные, которые, в общем-то, вызывают не то что удивление, а тревогу какую-то. Да? Она говорит о сердечно-сосудистых заболеваниях. Она говорит, что повышается верхний порог возрастной в этом смысле, но снижается нижний, и уже шунтирование проходят люди 30+, от 30 лет. Вот о чем это говорит? То есть долголетие – это уже не проблема 50+, это проблема уже гораздо людей, гораздо молодого возраста.
2: Ну, смотрите, мы сейчас с вами заходим на поляну такой дискуссии на эту тему, что прогресс технологический, он не только открывает новые возможности, но он формирует новые риски. Например, то, что мы мало двигаемся физически. Это проблема, которую мы сейчас решаем. Второе – это количество еды. Мы впервые действительно вышли на такой уровень, мир, Земля, планета вышла на такой уровень производства продуктов питания, которых достаточно, чтобы всех докормить досыта, но распределение продуктов питания приводит к тому, что вот что, в чем причина вот ранних там инфарктов, инсультов? У нас очень много неполезной еды в нашей диете стало. Вы сейчас скажете, что ну давайте мы еще людей поучим, как им питаться, и типа того, что это еще в 19-м...
1: Ну, я как-то слышу. Я не слышу вот то, что говорит, потому что я не понимаю. Или я слышу то, что я уже знаю.
2: Услышьте меня, кроме новых методов продления жизни, есть большой арсенал методов лечения и образа жизни, которые известны последние 50-100 лет и не реализованы в полном объеме. И на этом нужно тоже сосредоточиться. Потому что если мы неправильно питаемся, если мы сидим по 8 часов, не вставая с кресла, а это как раз-таки цивилизационный новый риск, то мы можем изобретать сколько угодно таблеток. Но мы за эти 8 часов заработаем инфаркт, так, инсульт.
1: Я не вижу изобретений. Знаете, ну, вот что говорят венчурные инвесторы, если я сегодня разговаривал, и не с одним, они говорят, что проблема в том, что мы, кроме того, что там дробного питания, физическими нагрузками ходить, ничего не можем предложить, это отсутствие денег в этом секторе, в этом сегменте. Не

0: инвесторы. Был период 2 года назад, когда деньги предлагают. Сейчас нет, потому что не видят ничего интересного для них в этом секторе. Сергей Егоров, управляющий партнер венчурного фонда Brandbox, в нашем эфире. Пожалуйста.
1: Частные инвесторы, когда заходят такие проекты, они ожидают отдачи 10 иксов, то, что называется, на капитал. Вот наш рынок, его экономические условия зачастую не позволяют рассчитывать на такую отдачу, потому что потенциально покупатели таких технологических проектов, они не готовы платить большую цену, и наш рынок не настолько большой. Что касается непосредственно биотеха, то тут ситуация следующая. Инвесторов еще меньше, да, потому что это уже нишевая история. Вот буквально, наверное, 4-5 игроков на рынке существуют, которые активно с этим работают. Да, поэтому тут как бы еще меньше капитала. Нужно, чтобы в эту отрасль, с моей точки зрения, пошли компании по страхованию жизни как инвесторы во всем мире, в Соединенных Штатах. Прежде всего, да, страховщики жизни и пенсионные фонды являются инвесторами вот в соответствующую отрасль.
0: Пока не придут, мы говорим, где государство, пока не придут страховые компании, для которых государство создаст инфраструктуру и побудительные какие-то механизмы, ничего не будет вообще в части инвестирования.
2: Всех полностью проектов, с коллегой согласна, да, с этим вопросом. Ну, это ключевой, слава, приоритетный вопрос.
0: Угу. Ну, смотрите, вот мы все время говорим продлить жизнь, долголетие. Но, наверное, все-таки вот из того, что я услышал, правильнее будет говорить продлить активную жизнь. Что такое долголетие? Нужно ли нам это долголетие? Мы все там говорим о 120 годах возможности жизни, но государство, мы вообще, общество готово к тому, что мы все будем жить, ну, хоть больше 100 лет.
3: Ну, есть такое понятие, как предел видовой жизни. То есть вот для человека, как для вида, предел 120 лет. Но то, к чему готово наше население, население хочет именно продления здоровой жизни с сохранением функциональной способности и независимости от посторонней помощи. То есть вот наша задача медицины долголетия – своевременно выявить первые сигналы потери функциональности и сохранить это максимально возможное долгое время.
0: И если все-таки вопрос долголетия будет решен, прежде всего, что придется изменить? Медицину, экономику, пенсионную систему, рынок труда или само отношение общества к этому?
2: Придется изменить все это. Все. Это вообще история связанная. Но я хочу сказать о том, что, конечно, продление жизни – это самое желанное будущее для людей. Это самая позитивная история, о которой люди думают. Поэтому, как только возможности продления жизни открываются, человечество за них всегда цепляется. И так будет.
0: Угу. Здоровой жизни, да, будем говорить, не просто
2: здоровой, конечно,
0: 15 лет,
2: но здоровой, конечно, да. Но мы уже договорились, что речь идет о здоровой жизни.
0: Поэтому, да, дорогие мои, вот из того, что вы отложили на роскошные похороны, можете какую-то часть как раз вот затратить уже сегодня, да, на свое здоровье. Спасибо огромное, что были с нами. Лидия Овчарова и Эльвира Фисенко. Я тоже вас очень благодарю. Спасибо.
2: Спасибо.
4: Таманцев в итоге.
5: РБК коллекция.
6: Кредиты наличными оказались выгоднее, объем их выдачи поднялся до рекордных значений. В августе граждане заняли у банков почти 500 миллиардов рублей наличными. В результате непрерывного снижения ставки на протяжении 8 месяцев полная стоимость кредитов наличными составила почти 28%. При этом говорить о буме пока преждевременно, считает начальник отдела кредитного анализа и макроэкономики Россельхозбанка, управления активами Павел Паевский.
7: Эта цифра рекордная за последние 2 с лишним года. Среди факторов это, ну, во-первых, конечно же, за последний год мы наблюдали снижение ключевой ставки, что, конечно же, с определенным лагом оттранслировалась полную стоимость кредита, и это сегмент кредитования, он продемонстрировал определенную чувствительность. И здесь что нужно отметить? Население демонстрирует рост доходов, хотя он замедляется, но, тем не менее, рост достаточно еще высокий. Отложенный спрос также сработал, поскольку спрос на данный вид кредитования это, как правило, не кредит до зарплаты, это более длинные кредиты сравнительно и, как правило, адресовано в пользу приобретения товаров длительного пользования, которые через канал импорта. Все же мы видим, что валюта наша ослабла, и это в определенной степени, скажем так, сошлось в одной точке, что дало такой вот эффект отложенного спроса.

0: некий там определенный всплеск в данном сегменте. Но одновременно с этим мы предполагаем, что это не будет иметь достаточно устойчивой тенденции, поскольку все-таки в банковском секторе наблюдается дефицит ликвидности, который, ну, на наш взгляд, уже достаточно заметный. И в борьбе за ресурс фондирования это, конечно же, может привести к удорожанию фондирования в банковском секторе, что может краткосрочно привести к росту стоимости кредитов на данной стороне. И там данный сегмент может в некоторой степени сбавить темпы в ближайшее время.
1: При этом бизнес реже берет кредиты наличными, отметил управляющий директор агентства «Национальные кредитные рейтинги» Дмитрий Орехов. По его словам, компании в основном занимают деньги на короткий срок для пополнения оборотных средств.
2: Для юридических лиц, конечно, наличный кредит как продукт встречается редко. А вот если мы говорим про малый бизнес, да, про ИП, то тут, если сумма не очень большая, предприниматель может использовать такие заемные денежные средства для хозяйственных нужд при кассовых разрывах, закупках у поставщиков, в том случае, когда они работают за наличный расчет. Иногда, но это редко, да, кредит все-таки наличный выгоднее брать. Это когда сумма небольшая, может быть, выше ставка, да, при этом быстрее можно получить деньги, если мы наличными получаем этот кредит. Формально целевое использование. Использование, конечно же, гибче, но называется вопрос при крупных суммах, дополнительный контроль требуется. Но с точки зрения учета и контроля для банка, конечно, это более трудоемкая и рискованная операция, поскольку требует большего внимания к целевому значению контроля за использование таких средств.
1: За первые 8 месяцев этого года кредитные организации выдали всего около 16 миллионов кредитов наличными на сумму более 3 триллионов рублей. В топ-5 регионов по объемам кредитования наличными в августе вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область. Самые крупные кредиты наличными в августе выдавали жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.
3: Технологии и тренды. Злоумышленники по всему миру используют Клод как автономного злодея. Человек ставит цель, а модель сама планирует преступление, проверяет результат и после неудачи пробует снова и снова. Это технологии и тренды, я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как ИИ удешевляет сложные атаки и стирает границу между одиночками и целой спецслужбой. Новый отчет Anthropic описывает злоупотребление Клод с декабря прошлого года по август нынешнего. Это наблюдение самой компании, поэтому нельзя независимо проверить каждый эпизод. Но вместе они показывают сдвиг. Главная угроза теперь не отдельный ответ чат-бота, а автоматический конвейер из множества, на первый взгляд, безобидных действий. Примеры такие. Русскоязычная кибершпионская группа, которую Anthropic связывает с Midnight Blizzard, поручала ИИ-агентам следить, замечают ли защитные системы ее вредоносные программы. Если замечали, агенты сами меняли исходный код, пересобирали инструменты и снова запускали проверку, пока программы не переставали обнаруживаться. Та же схема добралась до оружия. Группа из Йемена применяла Клод-код при создании программ управления и наведения ракет. Другая команда с помощью моделей разрабатывала прототип автономного роя FPV-дронов. Клод участвовал в создании координации, компьютерного зрения и логики атаки. Anthropic утверждает, что пресекла обе операции. Другие истории не военные, но масштаб впечатляет. Сеть из 20 с лишним приложений для знакомств заселили тысячами виртуальных персонажей. За 2 недели под руководством злоумышленников они поговорили как минимум с 25 тысячами человек, убеждая их покупать виртуальные монеты за реальные деньги для продолжения переписки. Китайские ИИ-компании массово извлекали ответы Клод для обучения собственных моделей. Только истории, связанные с Alibaba, Anthropic приписывает свыше 150 миллионов обменов данными за 3 месяца. А еще один злоумышленник автоматически разобрал почти 2 миллиона Android-приложений в поисках забытых разработчиками ключей и токенов, а найденные доступы он использовал для следующих взломов. Anthropic такой подход назвал вайп-хакингом. Главный вывод отчета такой: ИИ не изобретает новые преступления, но он очень хорошо масштабирует старые. Сам ищет цель, сам пишет инструменты, сам исправляет ошибки и не устает начинать заново. Таким образом, постепенно автономным становится не только помощник, но и преступление в целом.
4: «Хочешь, я тебя обниму?» Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
5: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. «Родительский контроль». Каждый день. В эфире радио РБК.
6: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
5: Бёрбери.

0: В начале 2019 года британский дом моды Burberry решил громко заявить о себе в Китае. Специально к местному Новому году подготовили масштабную рекламную кампанию. Центральная тема – традиционные ценности на примере классического семейного портрета. В фотосессии участвовали кинозвезды Поднебесной. Стильно, дорого, богато. Но праздничный релиз обернулся грандиозным скандалом. Китайский Новый год – главное семейное торжество, счастливое и веселое время ярких эмоций. Однако европейские дизайнеры выполнили съемку в подчеркнуто холодных серых тонах. Бледные угрюмые модели позировали без намека на улыбку. В соцсетях фотографии назвали постером к азиатскому фильму ужасов, а настроение кадра сравнили с похоронами. Так, вместо ажиотажа премиальная марка получила сокрушительный удар по репутации. Всего за один день акции Burberry на бирже рухнули почти на 5%. Инвесторы испугались потери ключевого рынка. Менеджерам пришлось немедленно удалять снимки из интернета. Этот провал показал. В современной бизнес-стратегии эстетика бренда должна уступать место культурным кодам той аудитории, которая приносит компании основную прибыль.
1: Ошибка на миллион.

0: Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором основных событий дня Ася Касьянова. Здравствуйте. Явка на выборах депутатов Госдумы на момент закрытия всех избирательных участков во второй день голосования составила чуть больше 44%, сообщает ЦИК. Выборы проходят с 18 по 20 сентября. Помимо депутатов Государственной Думы, россияне выбирают глав регионов и депутатов региональных уровней. Американские военные помогли за последние несколько месяцев вывести через Ормузский пролив более миллиарда баррелей нефти, сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США Брэд Купер. Он подчеркнул, что в транзите удалось помочь более чем 2000 коммерческих судов. Купер также заверил, что благодаря блокаде Иран не смог ничего экспортировать. Иран передал США через Катар условия для прекращения войны и ожидает ответа Дональда Трампа, сообщил секретарь Совбеза Исламской Республики. В документе, в частности, прописана разморозка активов страны и прекращение морской блокады. В Совбезе подчеркнули, что Тегеран придерживается решения Хаменеи о запрете разработки ядерного оружия и пока не принял решение о выходе из договора о нераспространении такого оружия. Российский грузовой корабль «Прогресс МС-35» успешно пристыковался к МКС в ручном режиме. Его запустили с космодрома Байконур 16 сентября. Корабль доставил на станцию 2,5 тонны грузов. Самая важная часть посылки – оборудование для проекта «Теледроид». Это специальный костюм для дистанционного управления роботом в открытом космосе. Против Anthropic, OpenAI, xAI и Google подан коллективный иск в суд Калифорнии за антимонопольный сговор с целью искусственно замедлить развитие ИИ. Об этом сообщает издание Hill со ссылкой на судебные документы. Истцы утверждают, что компании нарушили закон Шермана, договорились сдерживать выпуск мощных моделей под предлогом безопасности и настаивают, что регулировать отрасль должно только государство. Старшеклассникам добавят часы обучения. Минпросвещение увеличило минимальное количество уроков в 10-11 классах примерно на 140 часов. Нововведение вступит в силу со следующего учебного года, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ. Больше новостей на сайте РБК.
0: РБК в цифрах.
2: 6 миллионов рублей. Столько император Александр I выделил на возведение ярмарочного комплекса в Нижнем Новгороде в 1822 году. Для этого государству пришлось отложить реконструкцию Зимнего дворца в Петербурге.
0: Повтор программы.
3: Вы слушаете информационный эфир радио РБК, у микрофона Мария Пичугина. И в этом часе. Как повлияет принятый в США закон о так называемых адских санкциях на российский бизнес? И повлияет ли вообще? Разберемся. Правительство выделило 157 миллиардов рублей дополнительно на субсидирование льготной

0: ипотеке. Это существенная сумма, говорят эксперты, а как она повлияет на стоимость жилья? В программе Insight выясним, почему возник дефицит дизельного топлива в мире и как долго он может продлиться. Кринж или имба? Как бизнес монетизирует молодежный сленг? Принятый в США закон о санкциях не может иметь позитивного влияния в контексте отношений с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, как решение Трампа скажется на перспективах поиска мирного урегулирования по Украине и прорыва в двусторонних отношениях. Речь идет об утвержденных американским президентом так называемых адских санкциях. Они включают, в числе прочего, пошлины на российские товары до 500%. Также предусмотрены вторичные санкции для стран в топ-5 крупнейших покупателей нефти и газа из России. Эти пошлины могут достигать 100%. Они будут вводиться, если государство вновь закупит российские энергоносители. При этом вводить пошлины может сам Дональд Трамп, а вот снимать их уполномочен только Конгресс. На положение российского бизнеса эти санкции не повлияют, считают опрошенные РБК представители бизнеса.
1: Основатель корпорации «Аеон» Роман Троценко.
2: Россия не является центром этого закона. Мое ожидание, что последствия для России и для торговых партнеров России будут, но они будут незначительны, они будут минимальными. Наверное, это приведет как минимум к началу новой сессии торговых переговоров между США и Индией. Поясню, почему он не будет пытаться использовать это напрямую. Дело в том, что он накладывает санкции, но снять он их не может. Это дорога с односторонним движением. То есть он может начать движение, а снять санкции может только Конгресс.
1: Основатель группы компаний «Боско ди Чильеже» Михаил Куснирович.
3: Министерство коммерции Китайской Народной Республики уже в начале этого года подготовили ряд контрмер, которые отказываются признавать неправомерные экстерриториальные санкции других стран. Все будет зависеть от визита председателя Си Цзиньпина в конце сентября в США. Я думаю, что там будет понятно, как будут работать эти санкции. И Китай, конечно же, молчать не будет и не будет ограничиваться только дипломатическими протоколами.
1: Председатель Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.
4: Я это расцениваю больше как еще больше полномочий определенному руководителю довольно сумасбродного толка в своих партийных интересах. То есть, что эти адские санкции именно сфокусированы на Россию, это уже омаж, потому что основное возможно Трампу применять или не применять те или иные условия. И они могут быть в отношении различных стран. Пока у него под контролем и Конгресс, и Сенат, эти полномочия ему не помешают.
0: Под прицелом вторичных санкций Вашингтона 5 крупнейших покупателей российских нефтепродуктов. В этот список, помимо Китая и Индии, входит также Турция. При этом утвержденный законопроект о пошлинах в ситуации нефтяного дефицита не повлияет на премию к Urals, тем более в условиях того, что санкции еще не ввели, отметил в беседе с Олегом Овчаренко в нашем эфире специалист КЕПТ по энергетике Никита Иллирицкий.
5: Дисконты Urals-Pub Приморск вот в сентябре, в первой половине сентября там достигали 24-28 долларов за баррель, а на конечных портах разгрузки в Индии и особенно в Китае наблюдалась премия. Честно говоря, нет ощущения, что эта премия уйдет, просто по той причине, что мировой рынок нефти сохраняет большой дефицит предложения, и, соответственно, дополнительные объемы взять неоткуда, и, соответственно, премия тоже будет сохраняться. Ну, надо еще понимать, что принятие закона не означает автоматического введения вот этих вот пошлин, о которых говорят многие эксперты и комментаторы. Поэтому надо наблюдать за ситуацией.
6: Тем не менее, можем ли мы уже сейчас ожидать, что те же Китай и Индия как-то будут сокращать импорт, соответственно, российской нефти? Достаточно ли у них сейчас уже тех имеющихся запасов?
5: Реакция Индии и Китая на принятие этого законопроекта была достаточно жесткой и достаточно однозначной. Перед правительствами этих стран в первую очередь стоят задачи по обеспечению энергетической безопасности их экономики и граждан. Поэтому физически взять дополнительные объемы нефти на мировом рынке, чтобы потенциально заместить российские, сейчас просто негде. По крайней мере, пока Армузский пролив остается перекрытым. Дело в том, что Индия более чем на 50% опирается на поставки российской нефти, Китай на поставки российской нефти опирается более чем на 20%. Если эти объемы сократить или тем более полностью исключить, то экономика этих стран просто перестанет нормально функционировать.
6: если смотреть в данном случае на реакцию Соединенных Штатов, точнее, дальнейшие действия Дональда Трампа, вероятно, он столкнется с довольно сильным сопротивлением как Си Цзиньпина, так и, например, премьер-министра Индии Нарендры Моди и других официальных лиц. Насколько это делает тогда реализацию так называемых адских санкций невозможной?
5: Сложно сказать в моменте. Очевидно, что главная цель этого законопроекта была в какой-то очередной манипуляции рынком и попытке запугать потенциальных контрагентов и участников системы международных экономических отношений. Но реальное внедрение этих инструментов приведет к еще одному очень серьезному витку роста цен на мировом нефтяном рынке, потому что пока нормально не функционирует ближневосточный нефтедобывающий и нефтеперерабатывающий кластер, рынок остается под очень большим давлением. Соответственно, любое дальнейшее ужесточение ситуации приведет к очередному росту цен, а это крайне невыгодно уже самим Соединенным Штатам, особенно учитывая грядущий электоральный цикл и те цены на топливо на внутреннем рынке, которые там сейчас сложились. Если не произойдет существенных сдвигов вокруг ближневосточного кризиса, да, если не будет открыт Ормузский пролив, то ничего серьезного не изменится.
0: Индийские аналитики считают, что страна не должна прекращать закупку российской нефти и обменивать свою долгосрочную энергетическую безопасность на снижение тарифов со стороны США. В свою очередь, представитель Министерства торговли КНР предупредил о возможных ответных мерах на вторичные санкции США. Правительство дополнительно выделило 157 миллиардов рублей на субсидирование льготных ипотечных ставок. Распоряжение об этом подписал председатель Кабинета министров Михаил Мишустин. Сумма пойдет на три направления. 66 миллиардов получит семейная ипотека, 6 миллиардов – программа для Дальнего Востока и Арктики, еще 85 миллиардов уйдут на кредиты по уже закрытой в 2024 году программе «Льготная ипотека». Как рассказал ранее в эфире заведующий кафедрой ипотечного кредитования финансового университета Александр Цыганов, эта компенсация предназначена банкам по уже выданным льготным ипотекам, а не по новым кредитам, поэтому на цены на недвижимость она не повлияет.
7: Сумма ощутимая. Можно заметить, 157 миллиардов все-таки даже в масштабах бюджета России будет вполне ощутимо и заметно. Бесспорно, эта сумма потребовалась не просто так, а на компенсацию банкам по кредитным ставкам. Как мы помним, льготная программа ипотеки заключается ровно в том, что человек оплачивает ставку льготную 6 или 8% или меньше, а разницу оплачивает государство банку, который выдает ипотечный кредит. И вот когда эти программы начинались, период пандемии, несколько позже, были другие процентные ставки, поэтому сейчас и требуется дополнительным образом выделять деньги. Их хватит не на месяц, не на два, не на три, их хватит на определенное время, и при этом выделяется сумма 157 миллиардов с учетом того, что в перспективе рассчитывают на снижение ключевой ставки. Потому что если на последнем заседании ставка не снизилась, то до того она продолжительное время снижалась. Поэтому здесь рассчитать до конца, до окончания всех кредитов, ну, наверное, несколько затруднительно, поэтому выделяется траншами. Вот этот транш выделен в настоящее время, который необходим на поддержание уже действующих программ, уже выданных кредитов на их обслуживание.
0: Но сейчас процесс снижения ставок замедлился по разным причинам. Да, ЕЦБ оставил в силе ключевую ставку на последнем заседании. Получается, что, возможно, придется еще дополнительно выделять средства для компенсации банкам. Вообще нормально эта ситуация? Не нужно что-то в механизме поменять?
7: Наверное, мы легко заметим, что механизм меняется. Та же самая льготная ипотека на новостройке. На сегодня эта программа не действует. Семейная ипотека будет меняться. Это несколько раз говорили. И механизм меняется. Повышается адресность, повышается выдача ипотечных кредитов по степени ненуждаемости и социальной значимости в тех случаях, когда поддержка действительно нужна. Это учитывают. Но вот когда вводили программу, учитывали перспективы, учитывали возможности, ну, то в том числе заложили возможность при необходимости обращаться в правительство за выделением средств на поддержание этой программы, потому что программа не заканчивается сегодня, не заканчивается завтра, она будет действовать до окончания сроков уже выданных ипотечных кредитов, это годы, и в какой-то момент требуются дополнительные средства, мы их сейчас и видим, что выделили, в какой-то момент этого требоваться не будет, если ставки поднимутся. понизится. И это действительно финансовый менеджмент, которым сейчас занимается Минфин и правительство.
0: А как подобные вливания в льготную ипотеку влияют на цены на недвижимость? Не разгоняют?
7: Но в данном случае нет, потому что я подчеркну еще раз, это все, что сейчас выдано, дополнительные средства, касается уже выданных кредитов. И на компенсацию банкам разницы между действующей ставкой и льготной 6-8% или еще меньшими в отношении дальневосточной или арктической ипотеки. Поэтому это не на выдачу дополнительных кредитов, которые можно было бы опасаться влияния на рынок недвижимости. В данном случае это выполнение обязательств, которые были выданы на основании нормативных актов, на основании постановления правительства России. И поэтому то, что выдано, это действительно правильно. И влияние с точки зрения увеличения стоимости это не окажет.
0: По данным Минфина, в этом году на льготные ипотечные программы предусмотрено более 1 триллиона рублей. Самая массовая из программы «Семейная ипотека» с 2018 года, по ней выдано почти 11 триллионов рублей, а жилищные условия улучшили свыше 2 миллионов семей. Со следующего учебного года российским старшеклассникам официально добавят уроков. Минпросвещение утвердило новый образовательный стандарт. Минимальная нагрузка для 10-11 классов вырастет на 142 часа за 2 года. Об этом говорится в приказе Министерства просвещения. Как считает мама старшеклассника Анна Хрупина, из-за добавленных часов ребенку просто будет некогда отдыхать.
8: Само увеличение, честно говоря, не очень хорошая новость, потому что не нужно пребывать в иллюзиях, что школа полностью самостоятельно вот на этих основных или дополнительных предметах может подготовить ребенка к ЕГЭ. Понятно, что все равно это дополнительные преподаватели, репетиторы онлайн или офлайн, еще есть какие-то дополнительные школы, где дети тоже готовятся к ЕГЭ. И если к этому еще дополнительно прибавится даже, пусть эти 2 часа, как будто бы, да, звучит не очень много. Но вот у меня сейчас ребенок, у него бывает 8 уроков, у него бывает 9 уроков, он выходит из дома в 8 утра и возвращается там в 5-6 вечера. То есть он будет возвращаться в 7 или 8, а потом у него еще будет репетитор, а потом ему нужно будет делать еще домашнюю работу, и, наверное, еще нужно ребенку как-то немножко пожить, поесть, может быть, отдохнуть. В общем, если честно, мне бы хотелось сократить нагрузку в школе и позволить детям подготовиться так, как комфортно каждому ребенку готовиться самостоятельно.
0: Председатель общественного совета при Минпросвещении, учитель истории Дмитрий Лутовинов, ранее в эфире радио РБК подсчитал, в пересчете на дни прибавка академических часов выходит куда скромнее, чем это звучит в заголовках.
9: Во-первых, 142 часа – это на 2 года, то есть нагрузка и на 10, и на 11 класс. Это 68 учебных недель, 2 года. Да, раньше было 2170 часов, это примерно 6,4 урока в неделю. Ну, то есть, грубо говоря, 6,5 уроков. Если мы прибавим сюда 142 часа, получится, что надбавка и разница, да, составит всего 0,4 урока в день. То есть, грубо говоря, это 2 дополнительных урока в неделю, либо полурока в день. 7 уроков каждый день для старшеклассников – это нормально, в среднем. Когда они поступают в вузы, у них же тоже бывает по 4-5 пар, и тоже достаточно серьезная нагрузка. Поэтому отчасти можно сказать, что нагрузка увеличивается все-таки постепенно.
0: Изменения коснулись и уровня изучения предметов. Если сейчас ученики обязаны углубленно изучать как минимум 2 предмета, то по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту все дисциплины учебного плана можно будет осваивать только на базовом уровне. Суды ускорятся, но для выяснения истины решение придется дольше перепроверять вручную. Так опрошенные радио РБК юристы оценили концепцию внедрения искусственного интеллекта в отечественное судопроизводство. Она опубликована на сайте Верховного суда и предполагает, что к 2030 году более 95% судей должны будут использовать сервисы на базе нейросетей, а доля сгенерированных с их помощью процессуальных документов может достичь 30-50%. Причем использовать ее будут на всех этапах работы с судебными делами, от подачи документов до исполнения судебного акта и его проверки вышестоящими инстанциями. Чем именно искусственный интеллект будет заниматься в судах и как это скажется на работе всей системы, выяснял Владимир Расулов.
10: Представим, что мы с вами на заседании. Итак, встать, суд идет. Мы находимся на стадии исследования доказательств, и основной из них – та самая концепция. В ней указано, что для начала искусственный интеллект сможет проверять комплектность подаваемых в суды документов, категорию и подсудность дел, а также выявлять формальные недостатки и даже рассчитывать государственную пошлину. Когда дело поступит в суд, нейросеть начнет классифицировать его по категории и сложности, структурировать материалы, а также участвовать в распределении дел между судьями, учитывая их нагрузку и специализацию. специализацию. Еще один немаловажный факт, который тоже стоит учесть на заседании. Искусственный интеллект сможет анализировать позиции сторон и доказательства, а также выявлять противоречия, формировать резюме и осуществлять интеллектуальный поиск по судебной практике, то есть, по сути, выполнять работу многих судей. Применение новых технологий может улучшить качество отечественного правосудия. Об этом на нашем заседании говорит старший партнер Московской коллегии адвокатов «Корвус» и бывший следователь по особо важным делам Следственного комитета Андрей Гривцов.
11: Если в нынешнем состоянии нашей системы отправления правосудия, особенно по уголовным делам, поручить написание судебных актов искусственному интеллекту без участия судей, может быть даже лучше, поскольку совершенно точно искусственный интеллект будет оценивать все обстоятельства дела, если, конечно, они будут правильно заключены.

0: загружаться. И не будет идти речь о том, что каким-то доводом со стороны защиты не будет даваться никакой оценки. Тем не менее, безусловно, нужно, даже если искусственный интеллект будет что-то готовить для судей, чтобы это проверялось со стороны судьи, который принимает итоговое решение. То есть не должно быть такого, что решение принимает не судья, а искусственный интеллект. Искусственный интеллект должен быть только помощником.
1: При этом глава Верховного суда Игорь Краснов на днях говорил, что действительно окончательное решение всегда будет оставаться за человеком, а искусственный интеллект должен выполнять вспомогательную функцию. Если же мы на нашем заседании рассмотрим, зачем вообще понадобилась эта концепция, то выяснилось, что она нужна для того, чтобы упростить доступ к правосудию, снизить нагрузку за счет автоматизации рутины и, по сути, уменьшить количество ошибок. А во время заседаний система будет распознавать речь, автоматически формировать протокол, обеспечивать перевод в реальном времени и предоставлять судье релевантные нормы права, судебную практику и материалы дела. То есть самому ему не придется искать нужное количество листов в больших томах. Мировая практика по этому поводу уже устоялась. Слово предоставляется партнеру адвокатского бюро «Феоктистов и партнеры» Руслану Долотову.
2: В Китае уже почти 10 лет действует подобная система для так называемых мировых судей, где эта система готовит проект судебных решений по таким несерьезным делам. Поэтому многие страны уже идут по этому пути. Другой вопрос. Для того, чтобы система выдала правильное решение, ей необходима обучающая выборка, как образец правильных вариантов ответа. А очень много информации из уголовных дел у нас элементарно засекречены, проводятся в закрытых судебных заседаниях. Но это все вопрос времени и совершенствования. Поэтому, безусловно, это ускорит определенного рода процессы, повысит производительность судов. Это можно приветствовать. И это, очевидно, обеспечит дополнительный доступ к правосудию большего числа людей, надлежащих установленным законным срокам.
1: При этом концепция предусматривает отдельную матрицу рисков, которую нужно обновлять не реже одного раза в полугодие. В числе угроз в документе указано, что у модели может появляться несуществующие нормы и судебные акты, то есть она будет галлюцинировать. Также учитываются утечки персональных данных, кибератаки и сопротивление самого судейского сообщества. Всякое новшество заставляет переучиваться, и это затруднительно. И естественно, что многие не хотят так работать, поскольку возникает личная ответственность судьи не только за собственное, но и за искусственное решение. Слово федеральному судье в отставке, кандидату юридических наук Сергею Пашину.
3: То же самое было, когда в судах начали появляться первые компьютеры. Судьи некоторые демонстративно не пользовались этими возможностями, и даже текстовый редактор «Лексикон», а потом и «Word» осваивали крайне неохотно. Но тут ведь еще есть проблема. Искусственный интеллект может предлагать нормативные акты, которых не существует в природе, а применив их, отвечает судья. Соответственно, если он получает возможность быстро получать всякого рода бумаги, то дополнительная работа – это перепроверка. И может статься, что это займет больше времени, чем если бы он делал традиционным способом. Это тоже одна из причин, почему судьи с умеренным восторгом воспринимают эту концепцию.
1: Итак, вердикт. На основании изложенного, руководствуясь вышеперечисленными комментариями, можно сделать вывод. Нейросети ускорят работу судов, но не стоит забывать перепроверять после них информацию. Наши собеседники подчеркивают, доказательства должны оцениваться по внутренним убеждениям судьи, закону и совести. А это пока не очень доступно системам искусственного интеллекта. Заседание закрыто.
4: О том, как в российских судах планируют внедрять искусственный интеллект, рассказал Владимир Расулов.
5: РБК «Коллекция».
4: Эпоха бесконечной зимовки под пальмами завершается. Таиланд системно закрывает лазейки для нелегальных удаленщиков. С 15 сентября королевство урезало срок безвизового въезда для россиян и всех остальных туристов вдвое, с 60 прежних до 30 дней. Как следует из правительственного указа, размещенного в местной прессе, Бангкок намерен остановить поток цифровых кочевников, которые годами живут в стране по туристическим штампам. За теневой фриланс теперь грозит реальная депортация и даже пожизненный запрет на въезд. Однако на классическом отдыхе новые правила не отразятся. Идти за долгосрочной визой в консульство придется лишь 2% россиян, отметил в беседе с Ростиславом Берецким вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макартычан.
6: 98% россиян въезжает в Таиланд на срок менее 30 дней. То есть вот этот закон касается только менее 2% россиян, въезжающих в Таиланд. А именно, это те люди, которые выезжают не с целью кратковременного туризма, а пожить там, скажем, назовем их зимовщики. Этим людям, да, придется теперь открывать визы заранее в посольстве Таиланда в Российской Федерации с возможностью продления. В основном россияне по-прежнему 98% будут въезжать без визы, но люди, которым нужно пожить там 3 месяца и больше, они будут открывать теперь визы. Для них въезд будет визовый, если им очень нужно пожить, например, как они любят, с ноября по март.
7: А для тех, кто так называемый бордер-раном, виза-раном занимается, занимается

0: жизнь усложнится?
1: Это серая схема, но она тоже рабочая. Люди живут 30 дней, выезжают в соседние страны, есть специальные туры. Кстати, они организуются нашими диаспорами российскими и в Бангкоке, и на Пхукете. Вывозят людей либо в Камбоджу, либо в Малайзию, буквально на пару часов. Потом привозят обратно, и они опять живут 30 дней. Так тоже возможно. Но эта схема полулегальная, что, естественно, с возможными негативными последствиями.
0: Схема как будто теряет смысл. Что бы вы таким туристам порекомендовали?
1: Я советую, естественно, легальный способ открывать визу с возможностью продления. Я не помню случаев, сколько мы этим занимаемся, более 15 лет, ни одного случая отказа. Чтобы вам отказали визе тайской, это надо очень и очень постараться.
2: Новым указом было отменено предыдущее постановление от 2024 года, которым безвиз был расширен до 60 дней на неопределенный срок. В июне премьер-министр королевства говорил, что Таиланд готов принимать больше туристов из России. По его словам, сейчас страну ежегодно посещают около 2 миллионов россиян. Согласно данным Минтуризма Таиланда, в 2025 году Россия заняла 4-е место по числу визитов среди всех национальных групп туристов.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я в Петербурге. В ресторане «Буржуа Богемианс» или просто «Бобо». Передо мной новый уже 17-й сет братьев Артема Алексея Гребенщиковых под названием «Ворота в город». Без корешки, мостов и туристических открыток. Петербург здесь скорее настроение. Прохладное, сложное и очень внимательное к деталям. Начинаем с козьего шевра с кинзой, томатом и черным чесноком. Следом копченый угорь со сморчками. И сразу понятно. Кухня здесь сложная, но никто не собирается постоянно напоминать вам, насколько она сложная. Далее лосось гравлакс и огурец сразу в нескольких состояниях. Свежий гель, почти снег с йогуртом. Очень свежо, очень по-северному. Один из лучших моментов – мурманский палтус. Боровики, топленая сметана, мисо и маринованная редька. Русский лес встречается с Азией. Звучит рискованно, работает отлично. Далее – тартар из оленины, а затем утка с фуа-гра и трюфелем. Но главный герой здесь неожиданно лук. Шалот, парей, насыщенный соус. Получается серьезно, глубоко и без попытки понравиться всем сразу. Отдельная история – посуда. Ее для сета сделали 9 петербургских художников. Поэтому некоторые тарелки сначала хочется рассматривать и только потом есть. Итог. «Ворота в город» – это не Петербург на тарелке. Это Петербург глазами Гребенщиковых. Север, Европа, Азия, современное искусство и немного детских воспоминаний. Это «Фуди» и я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
4: Как нам всем при этом колоссальном переизбытке информации выживать?
5: Специалисты говорят, что даже одно ухо, если вы заткнули, уже вашему мозгу гораздо проще.
4: Но мы слушателям не будем рекомендовать надеть беруши.
6: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00.
7: Библиотека РБК.
8: Здесь мы собираем книги первых лиц.
9: Что читает заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак.
10: Мы находимся сейчас на РБК. РБК – это деловое радио, и говорим о делах. Но человек – это не только про дела, но это еще про эмоции, про ощущения, про впечатления, про хорошее настроение. На самом деле, которое позволяет, ну, и нормально смотреть на мир. Поэтому моя рекомендация – это похождение бравого солдата Швейка Ярослава Гашека. Читайте, друзья мои. Там так все написано, расписано, подарит вам уйму положительных эмоций, а самое главное – освещает исторический период, с которым можно провести параллель сегодняшнего дня и узнать в тех образах, которые Гашек дает многих сегодняшних наших как политиков, коллег и так далее.
8: Ярослав Гашек. Похождение бравого солдата Швейка. Правильно было когда-то сказано, что хорошо воспитанный человек может читать все. Осуждать то,

0: что естественно, могут лишь люди духовно бесстыдные, изощренные похабники, которые, придерживаясь гнусной лже-морали, не смотрят на содержание, а с гневом набрасываются на отдельные слова. Люди, которых коробят от сильных выражений, просто трусы, пугающиеся настоящей жизни. И такие слабые люди наносят наибольший вред культуре и общественной морали.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

0: обзором основных экономических событий дня Ася Касьянова. Здравствуйте. Дональд Трамп подписал закон о так называемых адских санкциях против России, сообщили в Белом доме. Законопроект, разработанный покойным сенатором Линдси Грэмом, позволит президенту США вводить прямые санкции против российских чиновников, банков и теневого флота. Кроме того, США смогут вводить 100% пошлины в отношении ключевых покупателей российских энергоресурсов и пошлины до 500% в отношении товаров из России. Американский JP Morgan отказался прогнозировать цены на нефть. Об этом говорится в аналитической записке банка, которую изучил Рейтер. Банк признал, что старые правила больше не работают из-за политики и войны на Ближнем Востоке. Аналитики не понимают, чем закончится этот конфликт, поэтому не могут составить базовый сценарий. В JP Morgan отметили, что ранее США пытались сдерживать рост цен, но теперь эти красные линии пройдены, и ситуация стала еще более запутанной. Китай и США проведут новый раунд торгово-экономических консультаций. Они пройдут 19-23 сентября в Соединенных Штатах. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Хэли Фэн, сообщило Министерство коммерции Китая. Правительство дополнительно выделило из резервного фонда Кабмина 157 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по льготным ипотечным программам. Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Почти 66 миллиардов рублей из этой суммы пойдут на субсидирование программы «Семейная ипотека». Страховые выплаты по ОСАГО в России вырастут в среднем на 7-8% после обновления справочника средней стоимости автозапчастей, сообщил глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. По его оценкам, средняя стоимость автозапчастей в новом документе выросла почти на 9%. При этом динамика цен по разным маркам автомобилей заметно различается. Сильнее всего на 13% цены выросли на Toyota, Mitsubishi и Honda. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Maxi.
1: Повтор программы.
2: Вы слушаете информационный эфир радио РБК, у микрофона Мария Пичугина. Не говорите Трампу, что победу одержало королевство Дания. С таким заголовком выходит датская газета «Берлингске». В МИДе страны уже заявили, что новое соглашение о военном покровительстве США над Гренландией поможет укрепить безопасность в Арктике. Напомню, страны пришли к взаимопониманию в субботу. Телеканал PBS News сообщает, что среди основных положений запрет на размещение в Гренландии военных без стран, не входящих в НАТО, создание механизма проверки инвестиций, он позволит блокировать инвестиции из Китая и России, и предоставление США постоянных прав на размещение военных баз на острове. Министр обороны Дании Микаэль Хилдогорд отметил, что теперь страны вернулись к обсуждению миссии «Арктический».
3: Что касается соглашения, оно подписано, но я больше ничего не могу сказать по этому поводу. Что касается вовлечения НАТО, то мы работаем в соответствии с нашими планами. Программа «Арктический страж» подразумевает учения с участием Дании и Гренландии. И, конечно, мы сотрудничаем с вооруженными силами США и будем продолжать совместную работу. Мы очень рады подписанию соглашения. С военной точки зрения, программа «Арктический страж» предполагает огромное обязательство со стороны НАТО. У НАТО есть три зоны, которые нужно держать под контролем. Это северный, восточный и южный фланги. Мы контролируем ситуацию на 360 градусов.
2: Напомню, официальная задача миссии «Арктический страж», о которой неоднократно заявляли представители НАТО, приложить усилия по укреплению сдерживания и обороны в связи с активностью России и растущим интересом Китая к Арктике. По информации Bloomberg, за этой идеей для мониторинга и защиты интересов стоит именно Германия.

0: воздействия. Он запугал европейских партнеров, и они согласились на то, что если США не будет присоединять к себе Гренландию, то можно разрешить американцам такое эксклюзивное право расширять там военные базы. Военные базы там американские есть. Просто теперь Трамп получил полную свободу рук, он может эти базы расширять, может создавать новые.
1: В интервью агентству Рейтер бывший специальный советник премьер-министра Дании Ноа Реддингтон подчеркнул, что соглашение привнесло в отношения США и Гренландии самое главное – стабильность.
2: Это важное событие. Напряженность сохраняется уже более года. Говорили даже о вторжении США в Гренландию. Мы не знаем подробностей, но с точки зрения Дании и Гренландии это соглашение рассматривается как закрепление статуса кво. Вашингтон, в свою очередь, закрепляет военное присутствие. Это соглашение носит положительный характер. Документ рассматривается как стабилизация ситуации на севере. Страны могут вести переговоры на более ежедневной дружественной основе, когда будет налажена полноценная сотрудничество. Подробности на официальном уровне мы узнаем только на следующей неделе, когда в Нью-Йорке будет подписано окончательное соглашение.
1: В свою очередь, госсекретарь США Марк Рубио объяснил заключение сделки тем, что у Дании и Гренландии недостаточно финансов на обеспечение безопасности острова в случае нападения. Впрочем, Нью-Йорк Таймс, анализируя итоги сделки, сомневается в победе Трампа. По оценке газеты, американский президент преувеличивал степень контроля над Гренландией. По оценке одного из собеседников издания, военные США будут работать вместе с партнерами в Дании и Гренландии, но не устанавливать контроль. Восемнадцатого сентября вышел новый альбом Дэвида Боуи, точнее большой архивный релиз «The Shell Told Me Recordings». 10 прежде не изданных песен с 1965 года. Тогда Боуи еще не был Боуи в нашем классическом понимании. Он выступал под именем Дэвид Джонс и только нащупывал собственный звук. Сборник вышел сразу везде, и в стримингах, и на CD, и на виниле, включая лимитированное издание. Вот только ценность здесь скорее историческая, чем музыкальная. Считает музыкальный критик Илья Легостаев. По его словам, без громкого имени на обложке эти записи вряд ли бы кого-то зацепили.
3: Может быть, вот эта музыка, которая звучит на этом сборнике, она совершенно вне контекста современной поп-культуры и современной рок-культуры. Она вряд ли кого-то зацепит. Она гораздо медленнее по развитию. У нее немножко другой стиль звукозаписи, все другое. Но если бы это не был Дэвид Боуи, когда к этому прилепляется имя, конечно, к этому чуть другое внимание. Главная ценность в этом, она историческая. То есть вряд ли этим стилем, этим подходом вот сейчас можно кого-то невероятно убедить. Да, есть люди, которые страшно любят ретро, есть люди, которым невероятно нравится из этих 60-х, и это еще один для них кирпичик, который помогает им воссоздать картину вот этого музыкального мира. Для остальных это такой привет из прошлого, не больше.
1: Архивный релиз этого года попал в модный тренд на возвращение кассет, дисков и ретро-звучания. Случайность ли это? В эфире программы «Что это значит?» объяснил продюсер и музыкальный обозреватель Николай Крупатин. По его мнению, дело не в моде, а в цикличности. Причем для этого даже вывели отдельную формулу.
4: В 2002 году на лекциях в Беркли на продюсерском отделении нам как раз рассказывали, и существует формула. Ну, вы наверняка слышали, там прошлое возвращается, цикличность там истории, цикличность в культуре. Это как бы уже рассчитано на уровне формул. Если коротко, значит, вся новая музыка заводится в аудиторию от 8 до 12. Для того, чтобы понять платформу заведения, берутся родители тех, кому сейчас от 29 до 32, и потом дальше отматывается до того времени, когда им было от 8 до 12, вот мы получаем тогда тот самый срез, которым надо кормить сегодняшнюю аудиторию. Это именно рассчитано, уже доказано на уровне психологии. И если исходить из этой формулы, то сейчас у нас время повторения 96-98 года.
1: Из классиков рока не только Дэвид Боуи радует новинками. Так недавно один из основателей Битлз, Пол Маккартни, выпустил свой первый за 5 лет альбом «Парни с Данжен Лейн». В него вошли 14 композиций, записанных с 2021 по 2025 год. Пластинка посвящена воспоминаниям о Ливерпуле и периоду до славы Битлз. Альбом, как и сборник Боуи, доступен на стриминговых платформах, а также его можно приобрести на дисках, пластинках и кассетах. А далее в эфире радио РБК слушайте программу «Инсайт».
5: РБК «Инсайт». Великий топливный кризис уже наступил, пишет Wall Street Journal. Речь не только о проблемах с поставками нефти, но и в первую очередь с дефицитом дизеля, что провоцирует рост цен на этот вид топлива.

0: топлива. В Европе, США и части азиатских стран уже подсчитывают убытки. Лидеры государств ищут варианты решения проблемы. Москва продлила запрет на экспорт дизеля и положительно оценивает предложение Вашингтона об энергетическом перемирии с Украиной, которое пока не наступило. Речь, напомню, о предложении Дональда Трампа к обеим странам не бить по энергоинфраструктуре друг друга. Но даже в этом случае глобально проблему не решить. Здравствуйте, это программа «Инсайт», я Юлия Жданова. И на этой неделе поговорим о глобальном дефиците дизеля в мире. Что его спровоцировало, чем это грозит мировой экономике, какие отрасли пострадают больше всего, в каких странах реальна угроза голода из-за роста цен на дизель.
1: «Инсайт».
0: Стоимость этого вида топлива в сентябре ставит рекорды. В США средняя цена преодолевала психологическую отметку в $6 за галлон. Это стало максимальным уровнем с декабря 2022 года. Тогда стоимость этого вида топлива в Штатах росла на фоне украинского конфликта. Сейчас это происходит по другим причинам, отмечает Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России.
2: В Соединенных Штатах, например, исторический рекорд по цене на дизель, но при этом нет исторического рекорда на бензин. Именно потому, что конкретно дизеля не хватает и перерабатывающих мощностей, которые могли бы моментально там компенсировать выработку дизельного топлива в других регионах, их тоже сейчас нет.
1: Инсайт.
0: Увеличивается стоимость дизеля и в Европе. Например, цена топлива в Германии обновила исторический рекорд. Это данные общегерманского автомобильного клуба. Средняя цена на заправках 17 сентября составила 2 евро 45. Это около 240 рублей. Прежний рекорд поставили в апреле. Новый выше буквально на цент, но это все равно исторический максимум. В Финляндии уже назвали угрозой рост цен на дизель и потребовали срочных мер от властей. Стоимость нефти марки Brent превысила $102 за баррель. Транспортные организации предупредили об угрозе экономике страны.
1: Инсайт.
0: Президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин на фоне массовых перебоев со снабжением автозаправочных станций по всей стране. Об этом сообщает Le Figaro. Скорее всего, этому способствовали протестные акции. В серии рост цен на топливо и, в частности, на дизель, который, к слову, прибавил в стоимости 40%, вызывал массовые протесты. Как пишет Рейтер, они стали самыми масштабными с момента свержения бывшего президента страны Башара Асада в декабре 2024 года. Что же вызвало рост цен и дефицит дизеля по всему миру? Причин снижения поставок и производства дизеля несколько. Одна из самых главных, пожалуй, это военный конфликт на Ближнем Востоке. Нефти в мире меньше не стало, но именно из-за проблем с логистикой, бомбежкой топливной инфраструктуры и роста стоимости фрахта ценник на дизель так сильно взлетел, отмечает Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России.
2: Дизельное топливо на Ближнем Востоке было заперто еще с марта. Внутри региона и на мировой рынок не выходило, поэтому определенная напряженность, она и так была. Через Армузский пролив там проходил не только сырая нефть, но и готовые нефтепродукты, в том числе дизель. И если по нефти еще хоть какие-то альтернативы есть, например, Объединенные Арабские Эмираты могут вывозить нефть по нефтепроводу на порт Фуджер в Оманском заливе, то есть параллельно Армузскому проливу. Саудовская Аравия качала нефть по нефтепроводу Восток-Запад, а нефтепродукты вывозить в сколько-нибудь значит объемах невозможно было.
1: Инсайт.
0: Еще одна причина дефицита дизеля в мире – это его запрет на экспорт из России. Дело в том, что наша страна – один из крупнейших производителей дизеля в мире. В основном наше топливо покупали Турция, Бразилия, Казахстан, Китай и Индия. Но с прошлого года постепенно поток дизеля из России начал ослабевать. Из-за атак на нашу энергетическую инфраструктуру часть мощностей оказались выведенными из строя. И чтобы насытить внутренний рынок, экспорт дизеля начали сокращать. К слову, похожим образом поступили и в Китае. Сначала временный запрет на экспорт российского дизеля ввели в конце сентября 2025 года. Изначально он распространялся на трейдеров и НПЗ с объемом производства до 1 миллиона тонн в год. В начале июля 2026 года ограничения распространили на всех производителей топлива. Срок действия запрета затем продлевали до 1 и потом до 30 сентября. А на днях правительство России решило продлить до конца октября этого года запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Это оказало влияние в том числе и на страны, традиционно покупающие российскую нефть, например, на Индию, рассказывает Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России.
2: Индия, она испытывает определенный дефицит нефти и сокращает переработку и экспорт нефтепродуктов. Вот Индия, ее особенность в том, что у них на побережье настроено много нефтеперерабатывающих заводов, нацеленных на экспорт. Они получали нефть с Ближнего Востока как раз-таки,

0: России, перерабатывают ее, часть нефти оставляют на внутреннем рынке, а другую, довольно большую часть полученных нефтепродуктов отправляют на экспорт. И теперь, когда они не получают в прежнем объеме ближневосточную нефть, они не могут переработать и, соответственно, экспортировать достаточный объем нефтепродуктов, в том числе дизеля. Вот такие компоненты, они и привели к нынешнему кризису. Инсайт.
1: Еще одна причина дефицита дизеля – это санкции на российскую нефть. Дело в том, что дизель можно произвести не из всех видов черного золота. Нужна преимущественно тяжелая нефть, к которой относится российская марка «Юралс». Именно из нее в результате глубокой очистки производятся большие объемы дизеля. Стоит отметить, что и Украина тоже является поставщиком дизеля на мировые рынки и сокращает нефтепереработку из-за последствий военного конфликта. Инсайт. Следующая причина, которая привела к проблемам с топливом, это структурный дефицит переработки нефти. В Европе, например, сократилось число заводов, перерабатывающих черное золото на фоне роста цен на природный газ. Нефтепереработка стала нерентабельной, часть заводов закрылись или снизили нагрузку. И по данным Financial Times, мощности НПЗ в Европе к 2035 году снизятся еще на 20%, а в США – на 7%. Эксперты отмечают, что ключевые причины такой тенденции – в росте спроса на электромобили и нежелании инвесторов поддерживать новые проекты, вопреки призывам властей увеличить мощности. То есть мир оказался в парадоксальной ситуации. Нефти меньше не стало, ее добыча по-прежнему растет. Но увеличить нефтепереработку или даже доставку до НПЗ, производящих дизель, не получается. Слишком много системных геополитических проблем, которые решить быстро невозможно. Можно ли ускорить сам процесс переработки? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит разобраться в тонкостях производства дизеля. Расскажу только о самых основных его этапах. Inside. Все начинается с добычи нефти, как это ни странно. Каждый завод или разрабатывает свое месторождение, или настраивает поставки из других, ищет нефть нужной тяжести. Далее идет подготовка сырья или очистка нефти. На этом этапе черное золото содержит воду, соли и другие примеси, которые удаляют. Только потом идет первичная обработка. Очищенную нефть нагревают в печи до температуры почти 400 градусов. Подают в специальную колонну, внутри которой пары разделяются на фракции в зависимости от температуры кипения. Именно на этом этапе появляется так называемая дизельная фракция, мазут и керосин. Но выделенные вещества содержат еще много примесей, которые должны уйти после вторичной переработки и гидроочистки. Каждый этап требует строгого контроля, соблюдения параметров, нужного оборудования и катализаторов, поэтому ускорение этих процессов выглядит рискованным. Вспоминается кейс с венесуэльским топливом. Напомню, что сделку о разработке нефтяных запасов страны заключили в начале сентября этого года США и Венесуэла. Нефть там сверхтяжелая, то есть подходящая для изготовления дизеля. Дональд Трамп тогда заявил, что нефти из этой страны хватит Америке на 500 лет. Почему бы тогда не увеличить переработку? Тут возникает две проблемы. Во-первых, американские НПЗ уже загружены почти на 100%. Во-вторых, сами нефтяные производства Венесуэлы требуют огромных инвестиций, которых пока нет. Рассказывает Виктор Мартынов, ректор РГУ нефти и газа имени Губкина.
2: В той же Венесуэле там за последние, допустим, 10 там, лет, 15, сильно упала добыча. То есть они добывали намного больше и поставляли на мировой рынок. Теперь, значит, они восстанавливаются, но это очень дорогостоящий, скажем так, процесс и не быстрый, потому что инвестиции в целом вообще за счет того, что последние, ну, условно говоря, 10-15 лет из-за зеленой повестки во многом получилось, что инвестиции в энергетику, две трети шло возобновляемая энергетика и только треть традиционно, ну, примерно, да, и получилось недофинансирование достаточно сильное нефтегазовых многих проектов.
1: Это была программа «Инсайт». Смотрите нас на телеканале РБК, слушайте нас на радио РБК. РБК
3: «Инсайт». Расходы операторов на фоне запуска 5G увеличатся на 20%. Об этом говорится в докладе Национального рейтингового агентства. Инвестировать потребуется в общее развитие инфраструктуры. Ожидается, что операторы будут вкладывать в среднем 16% от выручки при росте доходов на 7,5%. Такой разворот происходит на фоне снижения инвестиций в прошлом году, отметили в агентстве. А уже в следующем году ожидается, что вложения продолжат расти, при условии, что ключевая ставка снизится до 13%. И упростит заемное финансирование для компаний.

0: вложения надо компенсировать, и повышение цен на себе ощутят в первую очередь корпоративные клиенты, считает президент Ассоциации компаний связи Алексей Стуров.
1: Любое развитие приносит не только технологический определенный прогресс, но и дополнительную выручку. Мы все, большинство специалистов сходятся во мнении, что 5G позволяют шагнуть немного дальше от текущего развития и подключать большее количество абонентов, клиентов, сети, уменьшение пинга, скорости связи, качество связи, устойчивости ее. Таким образом, переход к 5G – это неминуемые, так сказать, последствия. А по поводу вложений, о которых вы говорите, да, они потребуются. Я думаю, что большая часть инвестиций именно будет связана с тем, что это будет именно вложение в российское производство базовых станций и другого оборудования, которое будет необходимо для внедрения этой новой технологии. Мы еще с 5G с вами увидим, какие там, наверное, проблемы по внедрению и реализации. Есть определенные вопросы к оборудованию.
2: На ценах для потребителей, как это отразится, вот такой рост расходов? Ждать тоже, что тарифы на 20% поднимутся?
1: Любое инвестирование в развитие, это обязательно должно компенсироваться. Компенсировать будет потребитель. Это не обязательно будет потребитель, вот мы с вами там, конечный потребитель, физическое лицо. Возможно, и такие повышения тоже будут. Первый, кто почувствует, я думаю, это корпоративные клиенты, которые будут массово пользоваться 5G инфраструктурой.
2: И для них это как раз тоже может быть 20% роста, или меньше, или больше?
1: Конечно, возможно. Мы с вами видели много информации, где будет использоваться 5G, и приоритеты отдаются именно этому стандарту.
0: Напомню, запуск 5G в России анонсировали 11 сентября. По данным Минцифры, сеть заработала у всех операторов большой четверки, Мегафон, Билайн, МТС и Т2 в 16 городах, потенциально охватив около 10 миллионов человек. Еще один иск подали в России против организатора концерта Канье Уэста. В Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заявление поступило 18 сентября, следует из карточки дела. Истец Алена Жгун подала иск в отношении агентства Say Agency, которое организовывало концерт, а также против компании по продаже билетов InTickets. В иске отмечается, что он связан с защитой прав потребителей. На этой неделе в Центральный районный суд Воронежа поступил другой иск к Say Agency. Его подали в связи с невозможностью вернуть деньги за купленные билеты. И аналогичный иск также был подан ранее в Москве. Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам концерта Уэста после обращений граждан, купивших билеты на концерты исполнителя. Say Agency сообщил, что передал претензии ведомства юристам. А большинство россиян хотели бы меньше пользоваться социальными сетями перед сном. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Сравни». В опросе приняли участие свыше 1500 совершеннолетних жителей всех регионов России. И 69% респондентов, то есть абсолютное большинство, заявили, что хотели бы отказаться от потребления контента перед сном. Кандидат психологических наук Наталья Минаева отметила, что одной мотивации недостаточно для отказа от привычки.
3: Социальные сети все-таки это определенная модель времяпровождения. Это захватывает вот эти коротенькие там истории, рилсы, там легкий дофамин так называемый. А то, что человеку доставляет удовольствие, от этого отказаться бывает очень и очень сложно. Человек, просматривающий гаджет, светит экран, попадает на сетчатку глаза, рассеивается мелатонин, это гормон сна. То есть нарушения сна в первую очередь возникают. Во-вторых, может быть повышаться тревожность. Например, человек перед сном читает новости. Новости не всегда бывают, опять же, позитивные, да, бывают и тревожные новости. Поэтому эта тревожность, она еще больше может развиваться. У кого-то это влияет на самооценку, это влияет на общее психическое состояние. А тут уже и нервная система, и психика, ну и так далее. Здесь очень много зависит от мотивации и от дисциплины человека, от самодисциплины. Разработать план и строго его придерживаться. Что значит план? Для кого-то это ежедневное сокращение времени на одну минуту, например. Для кого-то это увеличение времени до сна, например, да. Либо какие-то лимиты устанавливать. Например, 3 раза в день по 15 минут смотрю социальные сети.
0: Из других привычек россияне хотели бы отказаться от импульсивных покупок. Их назвали 19% опрошенных. И от поздних походов к холодильнику. Так ответили 28%. Но отказываться от чего точно не стоит, так это от прослушивания радио РБК.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. В августе в Московской области спрос на новостройки остался стабильным, несмотря на сокращение предложения. К такому выводу пришли аналитики компании «Метриум». Итак, объем предложения за месяц сократился на 2% и составил 41 400 лотов, то есть квартир. За год предложение уменьшилось на 17%. При этом в августе в Подмосковье заключено 3400 договоров долевого участия, на 12% меньше, чем в июле, и всего на 3% меньше, чем год назад. Средневзвешенная цена квадратного метра в новостройках Московской области выросла на 1% за месяц и на 15% за год, достигнув 228 700 рублей. Квартиры здесь стоят в среднем 228 тысяч рублей за метр, апартаменты – 261 тысячу. Доля ипотечных сделок в Московской области с новостройками в августе сохранилась на уровне 68%, а средняя ставка по рыночной ипотеке осталась на отметке 18,7%. Среди округов по объему сделок лидируют Красногорск – 16%, Ленинский – 14% и Пушкинский – 11%. Самое доступное жилье в августе в Подмосковье предлагалось в Коломне. Квартира площадью 19,5 квадратных метров за 2,5 миллиона рублей. Среди апартаментов минимальная цена в Балашихе – 23 квадрата за 3 миллиона 300 тысяч. Главный тренд – переток покупателей из Москвы в Подмосковье. Средняя цена квадратного метра в новостройках Московской области почти на треть ниже, чем в Новой Москве – 228 тысяч против 332. В условиях жесткой денежно-кредитной политики доступный бюджет покупки становится решающим фактором. Эксперты отмечают, что спрос в Подмосковье даже опережает девелоперскую активность. Небольшое снижение числа сделок год к году объясняется ужесточением параметров семейной ипотеки и сужением выбора квартир. Осталось сказать, что в августе в регионе стартовал только один новый проект – в Коломне.
5: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
6: Уже более полугода мы не теряем деньги.
7: 1200 от 1000 – это 20%.
5: Нет, согласен.
7: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
8: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
9: Резать лося.
10: Лося.
9: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
10: Лучок.
11: Названием компаний в нашей азбуке инвестиций следует посвятить отдельную главу. Как вы уже догадались, лучок – это Лукойл. Но он такой не один. Вот список самых распространенных прозвищ. Газпром – Газик, Норникель – Норка, Транснефть – Труба, Яндекс – Яша и Русгидро – Гидро. Так, ну что, иду в магазин, возьму лучка, норку, трубу, Яшу и на сдачу немного гидры. Нормально же? Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
12: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
13: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
14: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК. РБК тренды.
15: Рабочие для ИИ. Бум искусственного интеллекта создает спрос не только на программистов, но и на электриков, строителей и монтажников. Показательный пример – молодой электрик из Аризоны. Он пришел в профессию сразу после школы, начав с $15 в час. Работодатель оплатил ему обучение, и за 7 лет специалист вырос до руководителя участка. Теперь он получает больше $40 в час, а в его подчинении находятся 45 человек. Последние 2 года он работает на строительстве дата-центров. Именно там размещаются серверы, системы охлаждения и километры электропроводки, необходимые для работы моделей искусственного интеллекта. Чем больше компании вкладывают в ИИ, тем больше требуется людей, способных построить и подключить его физическую инфраструктуру. И речь идет не только о временном строительном буме. Дата-центры нужно обслуживать, расширять и обеспечивать энергией. Поэтому вместе со спросом на вычислительные мощности возрасте растет ценность профессий, которые еще недавно считались традиционно рабочими. Искусственный интеллект может сократить часть офисных рабочих мест. Но чем умнее становятся машины, тем больше людей

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге,
1: 92.8 в Москве.
0: Радио РБК. Сообщество экспертов.
1: Дискуссии.
0: Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК.
1: На всех цифровых площадках.
2: В Москве 7 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Москва и область минувшей ночью подверглись массированной атаке беспилотников. По меньшей мере, 2 человека погибли, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Раменском округе. В Софьино беспилотник попал в трехэтажный жилой дом. Погибла 44-летняя женщина. Еще 5 человек пострадали, в том числе 2 детей. Дети госпитализированы. Еще один человек погиб в Орехово-Зуевском округе. Пожилой мужчина находился в частном доме. В результате попадания дрона здание было полностью разрушено и сгорело. На Северном шоссе в микрорайоне Котельники в результате падения беспилотника загорелась кровля 21-этажного жилого дома. Пожар охватил квартиры на 3 этажах. Эвакуированы 400 человек, в том числе 70 детей. Последствия атаки также зафиксированы в Коломне, Егорьевске, Ленинском, Лыткарине, Истре и Воскресенске. В поселке Софьино после атаки загорелся складской комплекс. В период с 3 до 5 ночи силы ПВО сбили 249 беспилотников над Московской областью. Беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара на юго-востоке Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее он заявил о том, что российскую столицу атаковали более 180 дронов. В результате атаки поврежден объект на территории нефтеперерабатывающего завода в Капотне. Пострадавших, по предварительной информации, нет, утверждает Сергей Собянин. Временные ограничения введены в аэропортах Внуково и Шереметьево, сообщила Росавиация. Летевший из Стамбула в Москву самолет Turkish Airlines повернул обратно из-за закрытия во Внуково. Об этом сообщил ТАСС, источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. В жилом секторе Майкопа упал дрон, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте работают экстренные службы. Явка на выборах депутатов Госдумы по состоянию на 6 утра превысила 44%, сообщает Центр избирком. Сегодня последний день голосования. Первые результаты выборов появятся после 9 вечера по Москве, после того, как закроются избирательные участки в Калининградской области. Медведь напал на человека на Камчатке. Мужчина погиб. Накануне в Усть-Камчатском округе объявили режим повышенной готовности из-за выхода хищников в населенные пункты. Камчатский медведь самый крупный из бурых медведей в России. Вес некоторых животных достигает 600 килограммов. Популяция медведей на Камчатке насчитывает более 20 тысяч особей. Больше новостей на сайте РБК.
3: У микрофона Илья Приходько. Продолжим знакомить вас с информационной картиной сегодняшнего утра. 20 сентября 2026, воскресенье. Если что, я напоминаю, среди прочего, в этот час в нашем эфире следующее известие спешат. Выборы в столице Германии могут усложнить положение действующего канцлера Мерца. Как и почему, расскажем. Российская экономика годами не получает необходимых инвестиций. Так считают авторы доклада Центра макроэкономического анализа краткосрочного прогнозирования. Расскажем детали. Ну а прямо сейчас о том, что эксперты, опрошенные радио РБК, разошлись во мнениях о субсидировании льготной ипотеки. Сообщает сейчас Дептранс столичный, перекрыто движение по Белореченской улице в сторону

0: улице Верхние Поля и на улице Капотня. Движение по внешней стороне МКАД, 19-й километр, осуществляется по трем полосам из пяти. Выбирайте альтернативные маршруты проезда, сообщает столичный Дептранс. Продолжаем отслеживать ситуацию. Ну а прямо сейчас вернемся к теме субсидирования льготной ипотеки. Итак, речь идет о дополнительном выделении правительством 157 миллиардов рублей на субсидирование льготных ипотечных ставок. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Сумма пойдет на три направления. В частности, 66 миллиардов получит семейная ипотека, 6 миллиардов – программа для Дальнего Востока и Арктики, а еще 85 миллиардов уйдут на кредит по уже закрытой два года назад программе «Льготная ипотека». Как рассказал заведующий кафедрой ипотечного кредитования финансового университета Александр Цыганов, эта компенсация предназначена банкам по уже выданным льготным ипотекам, а не по новым продуктам, поэтому на цены недвижимости она не повлияет.
1: Все, что сейчас выдано, дополнительные средства, касается уже выданных кредитов. И на компенсацию банкам разницы между действующей ставкой и льготной 6-8% или еще меньшими в отношении дальневосточной или арктической ипотеки. Поэтому это не на выдачу дополнительных кредитов, которые можно было бы опасаться влияния на рынок недвижимости. В данном случае это выполнение обязательств, которые были выданы на основании нормативных актов, на основании постановления правительства России. И поэтому то, что выдано, это действительно правильно, и влияние с точки зрения увеличения стоимости это не окажет.
0: При этом у застройщиков на эту сумму совсем другой взгляд, нежели у экономистов. По мнению участников рынка недвижимости, поддержка выглядит куда скромнее, чем кажется на первый взгляд. Об этом говорит эксперт рынка жилой недвижимости Москвы Ольга Хабнер.
2: На мой взгляд, это неощутимая поддержка, поскольку если мы возьмем объем денег, выделенных на семейную ипотеку, и разделим лимит на одну семью, то мы получим около 10-11 тысяч ипотек, которые могут взять семьи. Ну, то есть в масштабах страны, в масштабах нераспроданных объемов строящегося и построенного жилья, ну, это просто такая капля в море. Потому что если мы сейчас посмотрим только объем строящегося жилья в Москве, он составляет около 5-6 миллионов квадратных метров. Это вот в стройке находятся, которые... То есть это тысячи квартир, а эта программа, она рассчитана вот на всю страну. Поэтому это такая очень символическая поддержка для всех застройщиков страны.
0: Данные Минфина. В этом году на льготные ипотечные программы предусмотрено более триллиона рублей. Массовая при этом семейная ипотека, наиболее массовая, с 2018 по ней выдано почти 11 триллионов рублей. Жилищные условия улучшили более 2 миллионов семей. Второе направление – дальневосточная и арктическая ипотека. О ней много говорили на Восточном экономическом форуме. Известно, что ей воспользовались более 220 тысяч семей и специалистов. Есть и третье направление, а именно льготная ипотека. Она работала с 2020 по 2024 год. За это время было выдано около 1,5 миллиона кредитов. Если говорить об абсолютных суммах, речь идет о 6 триллионах рублей. Программой воспользовались более 1,5 миллиона семей. Семь часов 7 минут в российской столице. Расходы операторов на фоне запуска 5G увеличатся на 20%.
3: РБК коллекция.
0: Это данные, которые содержатся в докладе Национального рейтингового агентства. Инвестировать потребуется в общее развитие инфраструктуры. Ожидается, что операторы будут вкладывать в среднем 16% от выручки при росте доходов на 7,5%. Такова арифметика. Подобный разворот происходит на фоне снижения инвестиций в прошлом году, отмечают в агентстве. В следующем году ожидается, что вложения будут расти и далее. При этом при условии, что ключевая ставка снизится до 13% и взаимное финансирование для компаний будет проще. Любые вложения надо компенсировать. Повышение цен на себя ощутят в первую очередь корпоративные клиенты. Об этом говорит президент Ассоциации компаний связи Александр Стуров.
4: Любое развитие приносит не только технологический определенный прогресс, но и дополнительную выручку. Мы все, ну не все, большинство специалистов сходятся во мнении, что 5G позволяют шагнуть немного дальше от текущего развития и подключать большее количество абонентов, клиентов, да, сети, уменьшение пинга, скорости связи, качество связи, устойчивости ее. Таким образом, переход к 5G – это неминуемые, так сказать, последствия. А по поводу вложений, о которых вы говорите, да, они потребуются. Я думаю, что больше большая часть инвестиций именно будет связана с тем, что это будет именно вложение в российское производство базовых станций и другого оборудования, которое будет необходимо для внедрения этой новой технологии. Мы еще с 5G с вами увидим, какие там, наверное, проблемы по внедрению и реализации. Есть определенные вопросы к оборудованию.
5: На ценах для потребителей, как это отразится, вот такой рост расходов? Ждать тоже, что тарифы на 20% поднимутся?
4: Любое инвестирование в развитие, это обязательно должно компенсироваться. Компенсировать будет потребитель. Это не обязательно будет потребитель, вот мы с вами там, конечный потребитель, физическое лицо. Возможно, и такие повышения тоже будут. Первый, кто почувствует, я думаю, это корпоративные клиенты, которые будут массово пользоваться 5G-инфраструктурой.
5: И для них это как раз тоже может быть 20% рост, или меньше, или больше?
4: Конечно, конечно, возможно. Мы с вами видели много информации, где будет использоваться 5G, и приоритеты отдаются именно этому стандарту.
0: Напомню, запуск 5G в России был анонсирован 11 сентября у операторов «Большой четверки» в 16 городах страны. Тем временем сетевые компании в центральном регионе не спешат согласовывать новым датам центрам подключение к сетям. Мощности зарезервированы на 2 года вперед. Что происходит? Ответ в программе «Технологии и тренды. Большой разговор».
6: В феврале московские сетевые компании начали просто отказывать новым дата-центрам в подключении к сетям. Мощности либо уже заняты, либо зарезервированы аж до 2028 года.
7: А на прошлой неделе на Восточном экономическом форуме дефицит генерации назвали главным ограничением для крупного бизнеса в Сибири и на Дальнем Востоке. То есть именно там, куда дата-центрам предлагают уезжать.
6: То есть получается, что для российского ИИ, да и в принципе для дата-центров пока нет свободной розетки ни в Москве, ни за Уралом. Что с этим делать? Сейчас будем разбираться.
3: Технологии и тренды.
6: Я Аркадий Глушенков, со мной мой соведущий Иван Звягин, и с нами Андрей Медведев, генеральный директор компании PSM. Она как раз делает энергоцентры и дизель-генераторы для промышленности и дата-центров. Привет, Андрей.
8: Привет.
6: Ну что, начнем давай с АЗОВ. Вот дата-центр всегда должен быть подключенным к сети. Зачем ему генераторы-то собственные? В чем проблема?
8: Ну, я бы разделил здесь, как вы сказали, дизель-генераторы и газовые генераторы. То есть дизеля нужны для того, чтобы зарезервировать полностью все мощности ЦОДа. И для любых ЦОДов свыше ТИР-2 резерв должен быть 100%. Соответственно, для нашей компании года 4 назад это стало одним из основных рынков бизнеса. А в этом году он приблизился к почти 50% нашего бизнеса.
6: Давай подчеркну, с 17% почти до половины год.
8: И это только дизель-генераторы. В этом году появился абсолютно новый рынок, и он по опыту, кстати, других стран, он может быть оказаться даже глобальнее, чем рынок дизельных генераторов. Дизель-генераторы – это всего лишь одно из оборудований ЦОДа, а газовый энергоцентр – это то, без чего ЦОД не может жить сейчас в новой реальности, вот, которую ты сказал ранее.
7: Смотри, рост 17% почти до половины, и вы строите сейчас корпус под 700 мегаватт в год. Получается парадокс. Чем хуже с подключением к сетям, тем лучше ваш бизнес. Вообще выгодно, чтобы вот эту большую энергетику достроили сейчас?
8: Ну, я думаю, что все равно, ну, наверное, так и есть, что когда есть какие-то катаклизмы, проблемы с энергетикой, еще с чем-то, наш бизнес всегда растет. За 20 лет я уже это увидел. Но я не желаю ничего плохого ни энергосистеме, ни тем более катаклизмов. Я думаю, что есть такое понятие распределенная генерация, иногда ее называют малой, мы ее не любим чуть-чуть это понятие, потому что малая для всех свое понимание, что такое малое.
6: Как будто вы маленькие, да, где-то да, есть большая.
8: Есть большая. Ну, и, кстати, раньше такое восприятие и было примерно. Угу. И сейчас, когда я в каких-то сессиях там на ВЭФ или еще форумах участвую, наверное, у энергетических компаний все равно есть такое отношение по-прежнему. Но фактически, если мы говорим там про 700 мегаватт в год, общий объем, который мы собираемся делать, это уже и не такая малая генерация. Но здесь я все равно бы сказал дополнительно к тому, что ты сказал ранее, о том, что большую генерацию все равно надо строить, а малая генерация, она поможет большой, чтобы либо быстрее вводить соды, либо дополнит ее.
7: Ну, такой балансировщик своего рода,
8: да,
7: получается.
8: Ну, и опять же повторюсь, вот, и, наверное, не раз буду повторять сегодня о том, что мы проходим путь, который в части страны уже года 3 назад был пройден.
6: Слушай, ну, судя по тому, что ты говоришь, мы много в программе говорили про проблемы, которые были в американской системе энергоснабжения, в первую очередь, и их очень активно обсуждали во всем мире, что вот энергии для ЦОДов не хватает, и они там какие-то технологические компании начинали делать проекты по собственной ядерной генерации какой-то малой, там, в общем, чего только не было, но правильно ли я тебя слышу, что эта проблема, она прям совсем глобальная, то есть это не только уникальная ситуация в России и в США, это, в общем, такой диагноз энергосистеме всего мира, она оказалась не вполне готова к тому, что появляются очень локальные, очень мощные потребители энергии.
8: 100%. Во-первых, такое уже ощущение, что они, наверное, и не такие локальные, потому что в рамках всей страны, когда и в России, и в Америке говорят, что доля потребления чисто ЦОДов для ИИ будет 10% всей энергосистемы, то есть получается к существующим 100% прилетает дополнительное потребление 10%. Это очень много, и так генерация быстро не строится. Второй момент. Как ты правильно сказал, локально в том числе. Для меня самого было удивительно в 2021 году, когда мы только вошли в ЦОД, когда я увидел цифру, что около 80% ЦОДов расположено в Москве. Соответственно, ну вот в этом случае можно и сказать, что в идеале локально увеличить генерацию Москвы, например, в 3 раза. Ну, понятно, что это невозможно в моменте.
7: Да, но как быть с вот этим отказом в тех присоединении в рамках Москвы? Это вообще временно или новых дата-центров не будет больше в Москве?
8: Временно, не временно, думаю, лучше Сергея Семеновича спросить, да, но важный какой момент здесь? Я думаю, что проблема еще в чем есть? Такое понятие иногда на сленге говорят «бумажный техприз». То есть как считается нагрузка на энергосистему часто? Берется потребление самого теплого месяца июня, самого холодного месяца декабря, среднее. И все, что выдано техприсоединение новое, это считается, сколько есть всего нужной энергии. Uh-huh. Но в какой-то момент, первый момент, что многие компании, промышленность и ЦОДы в первую очередь, они начали получать по 100 мегаватт присоединения, и его быстро не использовать. Стали дорогие деньги и так далее. То есть лежат бумажные техпризы, плюс какой-то, наверное, нездоровый рынок вокруг этих техпризов стал получаться. И, соответственно, я думаю, что сейчас все поставили на паузу и решили это все отрегулировать и определить правила игры, те, которые должны действовать. Не думаю, что задача условно перестать строить ЦОДы. Задача как-то это все сбалансировать. Тем более надежность энергетики – это надежность жизнедеятельности, в том числе и граждан.
6: Да, слушай, здесь однозначно, мне кажется, Андрей, тебя можно поддержать, потому что как только ты оказываешься в стране, где когда-то отключается электричество, ну, в России в целом энергосистема достаточно надежная. Да, как только ты попадаешь в страны, где это не так, ты сразу понимаешь на своей шкуре, насколько важно, чтобы электричество было всегда. Поэтому я тебя тут, конечно, очень хорошо слышу. Но если я тебя правильно понимаю, то на твой взгляд, есть где, скажем так, соптимизироваться, то есть посмотреть, где может быть техприз выдан с большим запасом, где столько компаний не нужно, или она уже много лет не выбирает мощность, которая имеет право выбирать. Может быть, это все дело скорректировать и найти вот эти вот излишки, да, для того, чтобы подключить тех потребителей, которые готовы, простите за тавтологию, эту энергию потреблять.
8: Сетевики очень долго лоббировали тему «бери или плати».
6: Да.
8: Да? И, соответственно, это бы тоже отрегулировало. Mm-hmm. Понятно, что в этом есть огромные минусы. Например, я сам строю завод 4 очереди. Понятно, что я получаю техприз сразу на 4 очереди.
6: Да, плати это... сразу, это как-то несправедливо.
8: Да, с одной стороны. С другой стороны, когда я все хотят получить на 10 лет вперед, то и получается, вот как я сказал, этот бумажный техприз. Поэтому здесь найти баланс, это огромная работа, я думаю, очень непростая, и даже не претендую быть какой-то, каким-то судьем.
6: Знаешь, про что хотелось тебя еще спросить? Можно ли сказать, что в каком-то смысле российская сетевая отрасль тоже прозевала вот этот вот скачок цодов? Почему? Потому что говорили про американские проблемы много лет.
7: И что уж, у нас-то такой проблемы не будет.
6: Да, многие эксперты, завались. Ну, конечно, не сетевых компаний, но многие эксперты рынка, с которыми мы разговаривали, просто абсолютно били себя пяткой в грудь и говорили, ну, в России электроэнергии, ну, просто тонна, ну, у нас хватит на всех. Не хватает же.
8: Наверное, несколько вопросов. Один из них очень простой. Все ЦОДы классические, недавно мы обсуждали, что мощность одной стойки в ЦОДе, она будет 5 или 8, или 5 или 6 киловатт все равно. А сейчас обсуждается, а давайте сделаем либо 120, либо 200 киловатт на одну стойку.
7: Да, соответственно, потому что нам нужен искусственный интеллект.
8: Да, это вот как раз искусственный интеллект поменял картину абсолютно. И к этому оказался весь мир не готов. Потому что энергопотребление выросло просто...
6: Ну, в 20-30 раз.
8: Да, иногда даже в 50 раз. И сейчас какие-то презентуют уже... в Дубае я видел стойку 1000 киловатт одну. То есть одна стойка, условно один сервер, это просто энергоцентр уже. Конечно, здесь весь мир прозевал вот это. Плюс, наверное, само развитие искусственного интеллекта. Да, наверное, 3 года назад, вот мы сейчас говорим это как само собой разумеющееся, но еще в 22-м году, я думаю, вообще никто не думал о том, что искусственный интеллект будет такую роль играть и в будущем, и даже уже практически в настоящем.
6: Правильно ли я понимаю, что вот если возвращаться к технической части, то ты говоришь, что всю большую роль начинает играть собственная генерация. Она на чем в первую очередь? Это газ или дизель?
8: Собственную генерацию на дизеле не строят, потому что это, во-первых, очень дорого, во-вторых, это и стоимость киловатта, и это надо подвозить дизельное топливо бесконечно. Просто, наверное, должны условно машины стоять в очередь 365 дней в году, 24 часа.
7: Ну, то есть трубопровод вот. Все-таки...
8: Да, либо трубопровод дизельный строить, но это все утопия, поэтому 100% газ. Вот как ты сказал ранее, по поводу того, что есть тема с атомной, ну, малые атомные реакторы — это тоже какое-то сверхбудущее. Поэтому 100% газ. В газе есть две технологии. Это газопоршневая генерация, газотурбинная генерация. Большие энергоцентры по уму нужно строить во всем мире на турбинах. Но с турбинами это, наверное, можно... отдельных кучу передач записать о том, какие есть проблемы в России, особенные проблемы, я имею в виду в доступности
6: турбин. Между собственных турбин не хватает?
8: Ну, не хватает больших собственных турбин, раз. Второй момент, строительство полноценной газотурбинной электростанции, это полноценный капстрой. И это несколько лет. И это, опять же, не только в России, это во всем мире.
6: А газопоршневую можно возвести быстрее?
8: Газопоршневую машину, и так делают, опять же, во всем мире, то есть заводы, подобные нам, они собирают на заводах эти установки и дальше, условно говоря, месяц на пусконаладку. Вот мы буквально в пятницу несколько часов сидели, обсуждали с одним из застройщиков относительно того, сколько будет идти наладка, пусконаладка и запуск на объекте. Соответственно, вот мы рассматривали от 1 до 2 месяцев. То есть на заводе делаются так называемые префаб, готовые решения, и потом из этих решений собирается уже энергоцентр. Дальше один из вариантов, так как делают, вот я недавно один очень интересный ролик в Англии смотрел о том, как это собирается, параллельно строят большую газотурбинную электростанцию, и 3-4 года все работает на поршневой генерации. Потом они поршня или в резерв ставят, или перемещают просто на следующий ЦОД,
6: на котором
8: то же самое вот идут таким способом.
6: Слушай, а насколько быстро можно возвести, собственно, поршневую станцию?
8: Наверное, конечно, зависит от той мощности, которую говорили.
6: Ну, навскидку.
8: Ну, возьмем, смотрите, конкретный пример. Вот у нас сейчас есть договор, который от 9 до 11 месяцев энергоцентр 20 мегаватт.
6: Ага, слушай, немало, очень... очень даже
8: быстрый вопрос. Важный момент я бы добавил, что здесь не только от нас зависит, здесь еще у нас в России проектирование подключения газа и прочее, особенно в местах, где вообще не было газа как технологии, это тоже не такой простой процесс. Я думаю, что когда это встанет в поток, этот процесс можно отстроить будет, конечно, там, за полгода, например.
7: Короткий вопрос. Если говорить все-таки про экзотику, то нигде сейчас в мире вот малых, например, атомных станций вообще нет. Вот,
8: да, или... Атомные малые станции есть и в России. То есть у нас в Чукотке, в Билибино есть... Имею в виду
7: ЦОДов, которые работают
8: ЦОДов на атомных станциях, вернее, ЦОДов, питающихся от атомных станций, классических, конечно же, есть, но малых реакторов, это все там супер будущее. Сейчас крупные IT-компании, в том числе, начинают в это вкладываться, там очень много. Билл Гейтс об этом говорил, например.
6: Я хотел тебя под конец, у нас не так много времени остается, успеть спросить про то, а если говорить про комплектующие, все-таки вот зависим ли мы от Китая в плане двигателей для электростанции или уже свои компетенции развиваются?
7: Большие вот эти турбины, они из Китая?
8: Турбины – это вообще отдельный огромный разговор. Будем честны, глубоко если копнуть, в Китае тоже нет больших турбин.
6: Вау.
8: Вот, потому что они все лицензиаты от...

0: технологии, всем известных.
1: Siemens, кого-нибудь,
0: что, да? Electric, Siemens и так далее.
1: А если вот что-то помельче?
0: По поршневым технологиям все же, про которых я являюсь основным специалистом, да, базовый двигатель у нас почти везде китайский.
1: Развиваем свои наработки.
0: Газопоршневые
1: здесь.
0: России моторы присутствуют, но пока того, что можно строить, вот прямо запускать электростанции, нет.
1: Спасибо, это был Андрей Медведев, генеральный директор компании PSM.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзор новинок кинопроката и новости индустрии.
3: В нашем кинопрокате во второй половине сентября только «Перекати поле» не пробегает. Особенно в сравнении с «Миром». Там и «Практическая магия 2», и «Resident Evil». И я представляю, как российский зритель заходит в кинотеатр и видит череду плакатов. «Пункт назначения. Рука смерти». Ничего общего с франшизой «Пункт назначения». «Джуманджи. Темный уровень». Тоже ничего общего с «Джуманджи» из 90-х. Попадаются ему постеры фильмов «Курьер» и «Натиск». Это заграничные боевики среднего пошиба, которые лежат в сети с прошлой недели. Замечает зритель и новый потенциальный блокбастер. Как Иван в сказку попал Алексея Нужного, про мальчика, которого русские сказки учат родную культуру любить, а не комиксы про Человека-паука читать. Останавливается перед афишей невиданной костюмной драмы «Романовы. Преданность и предательство». В роли Распутина Дмитрий Дюжев. А что это за «На деревню дедушки супермиссия»? Какое-то независимое семейное драмеди из Нидерландов. Локальная история, без фестивальной биографии. Зато на постере «Флориста» знакомые лица Деннис Куэйд и Жан Рено сурово морщатся прямо на зрителя, намекая, что речь в боевике с ними не о цветочках. Но фанаты «Падения Лондона» с Джерардом Батлером могут смело покупать туда билет. И, кстати, все это создает подозрительно удобную и свободную площадку для релиза «Девятой планеты» фантастического экшена с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум. Этот фильм, снимавшийся частично в Марокко, дорогой релиз. И вступает в прокат по-царски 24 сентября. Сюжет о космосе, монстрах и мелодраме в оригинальный сценарий собрали Андрей Золотарев и Олег Маловичко, главные писатели в нашем кино прямо сейчас. То есть это редкий проект, который не опирается на сказку, классику или готовую франшизу. Можно идти в кассу. Еще будет шанс посмотреть с друзьями или семьей замечательное аниме «Риетти из страны лилипутов» от студии Хаяо Миядзаки. Или «Твигги» — документальный портрет супермодели и символа свингующего Лондона 1960-х. Иными словами, в этой корзине еще можно найти повод сходить в кино, если постараться. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой.
4: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
5: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
4: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
5: По будням на радио РБК.
6: Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Ничто не утомляет так, как расчеты, когда нет денег. Николай Васильевич Гоголь. Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
7: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
5: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК. Что это было?
8: эфире.
9: Не стыдно признаться, я никогда не читал Сервантеса «Дон Кихот». Ну, не читал я его. А когда возникла возможность слушать аудиокниги, как раз когда я ездил по делам, еще что-то куда-то, я прослушал половину, не до конца, половину «Дон Кихота», а и самое главное, я прослушал, прочитал какую-то книгу, сейчас не могу назвать автора, о его жизни. Это удивительно, действительно, когда вдруг то, что ты должен был, наверное, не в школе, все-таки в школе, хотя в школе мог проходить «Дон Кихота», да, но уж потом явно должен, я все-таки филолог, должен был прочитать это хотя бы в институте, то тебе это догнало уже там после 50. И, кстати, благодаря именно новой технологии, имеется в виду аудио и транспорту. Потому что, ну, дома же ты не будешь это делать, правильно? Тебе нужна дорога. Кстати, хорошая идея. Для того, чтобы что-то начать слушать, кстати, читать иногда, тебе нужна дорога.
5: Поэт Дмитрий Воденников в программе Юлии Темниковой «Двери открываются».
6: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по пятницам в 14 часов.

0: столице 7 часов 30 минут, в студии Татьяна Калинина. Силы ПВО уничтожили 152 беспилотника на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин. С начала суток количество дронов, сбитых над регионом, увеличилось до 338, следует из сообщений мэра. Один дрон попал в здание в районе Орехового бульвара на юго-востоке Москвы. Поврежден объект на территории НПЗ в Капотне. Там перекрыто движение по улицам Белореченская и Капотне, сообщил департамент транспорта Москвы. Кроме того, движение по внешней стороне МКАД в районе 19-го километра осуществляется по трем полосам из пяти. Водители просят выбирать альтернативные маршруты. Два человека погибли в результате атаки беспилотников в Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В Софьино беспилотник попал в трехэтажный жилой дом. Погибла женщина. Еще один человек погиб в Орехово-Зуевском округе. Попадания дронов зафиксированы в трех многоквартирных домах в подмосковных Новых Котельниках. Сотни людей эвакуированы. 8 пожарных расчетов тушат возгорание после удара дронов по территории складского комплекса в подмосковном Софьине, сообщил глава Раменского округа Эдуард Малышев. Кроме того, по его словам, зафиксировано попадание в торговый центр в Раменском. Один человек получил осколочные ранения. Беспилотный летательный аппарат повредил многоквартирный дом в подмосковном Лыткарино, сообщил глава городского округа Константин Кравцов. В результате атаки поврежден многоквартирный дом по улице Ленина. Пострадавших нет. Свыше 30 рейсов не смогли приземлиться в аэропортах Москвы, сообщает ТАСС. Так, порядка 25 самолетов, летевших в Шереметьево, были направлены на запасные аэродромы. Порядка 10 рейсов не смогли сесть во Внуково. Во всех четырех московских аэропортах ввели ограничения на полеты. Около 120 вражеских БПЛА уничтожены в ходе отражения ночной атаки на Ростовскую область. Информации о пострадавших пока нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он уточнил, что беспилотники уничтожены в 11 районах области. Первые результаты выборов депутатов Госдумы огласят после 9 вечера по Москве, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Это произойдет после завершения голосования в Калининградской области. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Что касается выборов, госсми сообщают, что избирательные участки работают также в Дубае и в Индии. Следим за цифрами, которые будет публиковать Центр избирком. У микрофона Илья Приходько. Пока к другим выборам, которые проходят в Германии, в частности в Берлине и Мекленбурге, Передней Померании. Они, к слову, могут поставить под угрозу перспективы действующего канцлера Фридриха Мерца. Почему? Разбираемся. Начнем с того, что это оценки Bloomberg. Агентство подчеркивает, что Фридрих Мерц и правящая партия ХДС, то есть Христианско-демократический союз, должны быть готовы к поражению сразу в нескольких регионах страны. Сегодня выборы проходят. Напомню, из-за напряженной политической ситуации Мерц даже отменил предстоящую поездку в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею Организации Объединенных Наций. В разговоре с Алевтиной Сорокиной главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко подчеркнул, что потеря позиции ХДС по всей стране связано с резкой риторикой и самого канцлера.
2: Если ЦДУ завтра в Берлине не наберет хотя бы 5% или

0: грамотно договориться и раздать кое-какие портфели. Сейчас он надеется тоже так же, чтобы дать партиям то, что они хотят, и остаться хотя бы до следующего марта-апреля месяца 2027 года.
1: Каким вы видите расклад сил в Берлине? Можно ли говорить, например, о повторении успеха партии «Альтернатива для Германии»?
0: В Берлине точно у них нету шансов, потому что здесь вы должны понимать, что Берлин очень многонациональный, раз. Очень много разных районов. То есть есть турецкие районы, есть русскоязычные районы, такие как Марцан и так далее. И все пожилые люди живут здесь, понимаете? У города огромные долги. А тут проводятся и тратятся деньги бессмысленно, да, то есть на разные общественные организации, на разные мероприятия и так далее. На Берлине единственный, который, с одной стороны, самый свободный, с другой стороны, самый радикальный. Почему у Мерца в последнее время в Берлине начались проблемы? Потому что он часто начал на телевидении говорить несколько таких неприятных фраз, что немцы часто болеют. Предлагали, чтобы немцы вместо 6 рабочего дня, то есть сделать 5 рабочих дней или 4 рабочих дня, ну и так далее. Это здесь их всех напрягает. Они хотят больше получать денег, но меньше работать. Мерц говорит наоборот, что больше работайте, и потом, когда экономика поднимется, тогда будем, ну, какие-то вам преференции давать и так далее. И вот эти слова много не нравятся.
1: По вашей оценке, насколько сильно давление на Мерца связано с его личным стилем управления, а насколько с системными проблемами внутри самой коалиции? То есть, возможно ли смена канцлера без смены самой коалиционной формулы, или в целом смена канцлера – это лишь попытка отсрочить такой кризис?
0: Я думаю, что это, скорее всего, отсрочить кризис. Здесь у нас в Германии обычно во многих землях правят две партии. Это ЦДУ и СПД. Он относится к ЦДУ. В принципе, и Бавария, и земля Саксония аккуратно под него копают. Делают все возможное, чтобы он, ну, как бы вот сам осознал и сказал, ладно, я ухожу. Но, учитывая его историю, учитывая его желание всеми способами остаться, то он будет все делать и договариваться, и соглашаться на безумные форматы, ну, лишь бы остаться канцлером. Но партии прям вот так, чтобы они вот взяли и решились, и все-таки сказали, что все, ты не наш канцлер, ну, это маловероятно.
2: Издание «Политика» предполагает, какие могут быть сценарии перестановок в правительстве на фоне вероятного проигрыша партии Мерца в это воскресенье. Наименее, кстати, вероятным газета называет уход канцлера со своего поста. 7 часов 37 минут в Москве. Тем временем президент США Дональд Трамп объявил о создании специальной структуры сил искусственного интеллекта. Она будет заниматься вопросами развития ИИ и противодействовать нарушениям с использованием этой технологии. Об этом американский лидер написал в True Social. По его словам, он не намерен препятствовать развитию этой отрасли или даже сдерживать ее. Новая структура, наоборот, будет беречь искусственный интеллект, помогать отрасли и следить за тем, как она растет. Также Трамп пообещал в ближайшее время назначить ответственного за это направление, которого он назвал в свойственной ему манере «царем ИИ». До этого американский лидер предложил изменить термин «искусственный интеллект», поскольку, по его мнению, нынешнее название недостаточно выразительно и не отражает возможности технологии. Предложил, кстати, Трамп и варианты, среди прочего, «высший интеллект», «экстремальный интеллект» и «великолепный интеллект». Странно, что не добавил слово «Америка». В российской столице. Сейчас о разводе на миллионы. Прошли предварительные заседания по делу Владимира Потанина и его бывшей супруги Натальи. Это новость этой недели. Слушания состоялись 17 и 18 сентября в высоком суде Англии. Примечательно, что супруги развелись еще 12 лет назад. Прения идут до сих пор. Как же правильно разводиться богатым бизнесменом? Героем программы «Да или нет» на этой неделе был Роберт Стефан Коэн. Он защищал интересы Мелинды Гейтс, Майкла Блумберга, первой жены Трампа и других миллиардеров. Беседовала с ним Надежда Сережкина.
3: «Да или нет».
4: Роберт, если коротко, стало ли людям с деньгами сложнее разводиться за последние годы?
5: На самом деле нет. У нас стали невероятно популярны брачные договоры. Сейчас их оформляют и те, кто уже имеет состояние, и те, кто просто его ожидает, еще не имея денег, чтобы защитить капитал в будущем. Наличие такого контракта обычно уменьшает масштаб споров в суде, потому что большая часть вопросов уже заранее урегулирована в контракте, так что проблем становится меньше.
6: общались.
4: Что самое необычное вы встречали в брачных контрактах миллиардеров в последнее время?
5: Я бы сам никогда не стал включать такое, но я видел случаи, когда в договоре прописывали то, сколько должен весить один из супругов во время брака. Люди все чаще пытаются лишить супруга права на имущество за измену, хотя это не соответствует закону. Факт измены не может

0: может влиять на финансовые обязательства. Еще одна тенденция – ко мне все чаще стали обращаться клиенты с Ближнего Востока. Местные суды почти всегда встают на сторону мужчин. Те, кто интересовался нашими услугами, надеялись, что смогут уехать в США или Европу и провести развод здесь. Но в случае с американским правом сюда нельзя просто так приехать за разводом.
1: А если у вас, например, будет клиент под санкциями, какие-то его активы заморожены, что будете делать?
0: Если у клиента есть связь с другой страной, нам приходится досконально проверять наличие активов там. Иногда мы нанимаем местного юриста по семейному праву или разводам. При составлении брачных контрактов мы всегда учитываем, в каких штатах или странах будут жить люди. Например, у нас сейчас идет дело, где люди переехали из Америки в Австралию, и там брачный контракт не признали. Для человека, на которого он был рассчитан, это стало серьезной проблемой. Контракт оказался неприменим. Сегодня юристам приходится работать буквально по всему миру, проверяя все возможные места проживания клиентов, потому что юрисдикция может измениться.
1: Какую главную ошибку допускают состоятельные люди, когда решают развестись?
0: Одна из вечных проблем людей с большим состоянием – отсутствие брачного контракта. Если такого документа нет, судебное разбирательство становится очень серьезными, расходы на адвокатов достигают миллионов долларов. Разбирательство превращается в настоящий кошмар, а ваше имущество не защищено. Но американцы все реже допускают эту ошибку. Чаще всего это ошибка людей, приехавших из других стран. Не знаю, как у вас. У вас в России распространены брачные контракты?
1: Ну, не так часто, как у вас. А есть какие-то тренды в бракоразводных процессах, которые будут определять исход дел в ближайшие годы?
0: Да, я замечаю, что все чаще состоятельные люди берут деньги, которые были заработаны в браке, и помещают их в траст. Законы в США разные в разных штатах, но есть определенные виды документов, которые позволяют вывести часть средств из брака. Если обе стороны знают о трасте, он может быть признан действительным, а деньги, помещенные в траст, иногда не учитываются при расчете раздела в разводе. Их можно спрятать, а можно просто не включить в формальные расчеты. Еще одна тенденция касается защиты бизнеса и репутации в случае развода. Кроме брачного договора, который заключается до свадьбы, клиенты все чаще заключают то, что называется постбрачным договором. Там прописывается, что бизнес не будет вовлечен в развод.
1: По вашему мнению, в суде побеждает тот, кто богаче, да или нет?
0: Нет. В деньгах нет большого преимущества, если, например, ваш юрист хуже, чем у другой стороны. Деньги решают не так, как закон и роль каждого супруга в браке, что каждый из них сделал для накопления совместного имущества. В конце концов, в США именно факты, выложенные на стол, определяют, как будут разделены активы.
2: Да или нет? 7 часов 43 минуты в российской столице. Сейчас пара сообщений с Ленд-информагентств. Беспилотные летательные аппараты попали в 3 многоквартирных дома в подмосковных Новых Котельниках. Эту информацию сейчас госсми передают, ссылаясь на главу городского округа Котельники Михаила Соболева. Информация от столичного Дептранса. Временно изменены трассы маршрутов автобусов в районе Капотни. Дептранс добавляет, по возможности пользуйтесь ближайшими станциями метрополитена. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей. Ну и сообщение, которое не связано с темой атаки беспилотников на столичный регион. Явка на выборах Госдумы по состоянию на 7:35 московского времени составляет 45%. Это данный центр избиркома. Часов 43 минуты в Москве. То, что не работает на нас, работает на весь остальной мир. По крайней мере, так считают авторы доклада Центра макроэкономического анализа краткосрочного прогнозирования.
3: РБК коллекция.
2: Российская экономика годами не получает необходимых инвестиций из-за того, что неинвестируемые внутристранные сбережения автоматически направляются на финансирование остального мира. Это так сформулировано авторами исследования. Государство может ужесточить налоговое регулирование зарубежных инвестиций российских компаний. Налогооблагаемую базу предлагается включать не только прибыль подобных компаний, но и пассивно хранящиеся на зарубежных счетах деньги и материальное имущество. Но для введения таких мер предлагается переходный период с налоговой амнистией выведенного капитала, а именно фиксированный сбор за возвращенные средства и юридический иммунитет в отношении источников их происхождения. Эта инициатива может положительно повлиять на возможности экономики, рассказал ранее в эфире директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир. Владимир Брагин. С ним беседовали Мария Пичугина и Олег Овчаренко. Возможно ли здесь такая амнистия?
4: Возможность покажет только практика, да, но сама идея, ну, как вообще, в принципе, понимание того, что отток капитала – это не просто, ну, грубо, некие деньги на счетах, но это еще прямой ущерб для экономики, ну, абсолютно правильно. Смотрите, чтобы на внешних счетах у компании формировались какие-то деньги, что для этого нужно? Для этого нужно эти деньги заработать, то есть валюту. Должен соблюдаться какой-то профицит между экспортом и импортом. То есть у нас должен быть постоянный торговый профицит. При этом, что значит торговый профицит с точки зрения экономики, да, с точки зрения возможности привлечения инвестиций? То есть, условно говоря, представляем, торговый профицит 5%. Это, условно говоря, означает, что в стране произведено товаров там, на 100 долларов, там, 100 рублей, 100 юаней, что угодно. Но при этом потреблено на 95. То есть у нас получается, что вот 5% или сколько там экономики, да, которые работают на экспорт, они фактически, ну, как бы финансируют, помогают другому миру. То есть еще раз, я вот здесь даже, если убрать вообще деньги из этой истории, да, ну, просто представить движение товаров и услуг. То есть вот это вот накопление внешних активов, да, это прямой, в общем-то, ущерб для возможности экономики финансировать потребление, то есть получать уровень жизни, и инвестиции, естественно, да, то есть, соответственно, формировать научно-технический задел на будущее. Как-то так. Поэтому вот тут, на мой взгляд, все абсолютно правильно. Вопрос, как это делать и как это мотивировать, вот это уже более тонкая материя.
5: Ну вот насчет тонких материй, на ваш взгляд, какие механизмы, инструменты вообще сейчас приоритетны для привлечения долгосрочных инвестиций? Что может стимулировать?
4: Опять же, вот вы опять начинаете говорить про деньги.
5: Мы всегда говорим про них.
4: Понимаете, в чем проблема? Что про них можно говорить по-разному. Вот смотрите, если просто сейчас скажешь, ребят, давайте вы вернете эти деньги в Россию, ну вот эти вот, не знаю, там, валюту, не знаю что, к чему это приведет? Ну, по большому счету, ни к чему особому это сразу в моменте не приведет. Почему? Потому что, опять же, эту валюту нужно будет во что превратить сначала в рубли, то есть заставить, ну, как бы, из денег превратить это в физические какие-то активы, товары, услуги и прочее. То есть это нужно произвести, там, купить и прочее. Поэтому, в принципе, ну, на мой взгляд, да, там, возврат этих денег, он, ну, не так важен, да, как, я не знаю, может быть, чего-то нужного, там, да, там, оборудования какого-то и прочего. Это первая история. А вторая история, ну, смотрите, тоже, почему возникает такая история, да, когда люди стремятся хранить активы за рубежом каких-то других валют. Но это вот такая патологическая, хроническая недоверие к рублю. Ну вот обратите внимание, как только у нас вот начинается что-то непонятное в экономике, да, там какие-то проблемы, тут же там инстинктивно все там по возможности ведут какие-то другие валюты, другие активы, только бы не в России.
2: Еще в докладе предлагается поощрять бизнес, который вносит вклад в российскую экономику. Звучит логично. К инструментам поддержки предлагают относить налоговые, регулярные стимулы, приоритетную поддержку со стороны институтов развития, а также льготное кредитование по госпрограммам, приоритетный доступ к государственным закупкам и инвестициям, а также другие подобные меры. Семь часов 47 минут в Москве. Накатал на миллиард или докатился фильм «Последний богатырь Колобок» режиссера Антона Маслова. Да, снова про него. Получил неоднозначную реакцию публики, но на шестую неделю проката сборы все-таки превысили миллиард рублей. Это данные фонда кино. Напомню, «Колобок» выкатился в российский прокат 6 августа. После этого в интернете стали массово появляться фотографии пустых залов, и фильму начали ставить низкие оценки. Кинопоиск счел такую активность аномальной и даже не стал учитывать результаты, заменив традиционные звезды на головы Человека-паука. По сути, франшиза просто добрала свое за счет отсутствия сильных конкурентов. Шесть недель проката для этого рубежа слишком много, считает медиа-обозреватель РБК Евгения Стогова.
6: Миллиард – это характеристика того, что кино очень долго было в прокате в сезон, когда относительное безрыбье. То есть серьезная конкуренция на протяжении почти уже полутора месяцев у «Колобка». Если и было, то только в формате теневого проката в виде «Одиссеи» и «Человека-паука». Здесь уже скорее вопрос того, а почему только сейчас он заработал свой миллиард.
2: Евгений, извини, ты еще скажи, что сейчас миллиард проще простого теперь заработать с фильмом.
6: Я так действительно скажу, потому что еще в 2023 году только три картины заработали больше миллиарда. У всех остальных показатель сборов был ниже при сопоставимых или даже более высоких показателях фактической посещаемости, то есть реального количества зрителей. У «Колобка» сейчас это чуть больше 2 миллионов человек. Тогда выходили фильмы, сборы которых не превышали 1 миллиарда, но при этом фактическая посещаемость была сопоставимой.
5: А что объективно критики говорят о «Колобке»?
6: Достаточно спорные характеристики. Есть и те, кто считают, что это такая хорошая, добротная сказка, пусть и проходная, но тем не менее не заслуживающая всего того хейта, который получил этот фильм от поклонников. других, скажем так, картин. По большей части все-таки действительно фильм сталкивается с объективной критикой, которая касается и визуальных эффектов, и спецэффектов, ну и драматургии сюжета тоже.
2: В начале сентября в социальных сетях появились сообщения об обязательных показах «Колобка» для учеников.

0: с 1 по 9 классы. Минпросвещение, правда, информацию то опровергло, заявив, что не издавало распоряжений или нормативных документов, которые обязывают школу проводить массовые показы этого фильма. 7 часов 50 минут в Москве. Что происходит в мире спорта, прямо сейчас расскажет Илья Попов.
1: Спорт на РБК.
0: Хотел сказать, что роднит футбол, например, и фильм «Колобок», и там есть круглый субъект. Но удержался. Нет, не удержался.
2: Да, но давай, тем не менее, начнем с тобой с хоккея. Дело в том, что уже совсем скоро, чуть больше, чем через неделю, стартует новый чемпионат Национальной хоккейной лиги. И прямо сейчас команды вовсю проводят предсезонные матчи. Так вот, на первую игру Вашингтона Александра Овечкина не заявили. Предстоящей ночью столичная команда встретится с Бостоном, но Овечкина пока на льду мы не увидим. Совсем недавно он приступил к тренировкам в составе своей команды. Ну и, по всей видимости, решили, что пока он не совсем готов для больших свершений. Ну, а некоторые другие наши хоккеисты на лед уже выходили. В частности, Монреаль на своем льду встречался с Торонто, держал победу, и вот одну из шайб канадец забросил российский нападающий Иван Демидов. Что интересно, параллельно в это же самое время, но уже в Торонто, эти команды, но, как ты понимаешь, другими составами играли. И вот в этой встрече, причем в свой день рождения, дебютировал звездный новичок Maple Leafs, вратарь Сергей Бобровский. Он провел на льду полтора периода, отразил 10 бросков из 11. Ну и, в общем, когда он покидал лед, все вполне неплохо складывалось для кленовых листьев. А вот без Бобровского стало значительно хуже. И в итоге Торонто уступил со счетом 1-4.
0: Неплохой подарок к собственному дню рождения, мог бы быть, как мне кажется. Но это что происходит в хоккее, если мы перейдем к футболу, на что здесь стоит обратить внимание?
2: На крупное поражение Галатасарая, за которое с недавних пор выступает российский полузащитник Алексей Батраков. И вот накануне Галатасарай уступил в гостях Трабзонспору, еще одной команде, которая очень прилично укрепилась в этом межсезонье. Батраков начал этот матч на скамейке запасных и появился на поле, когда, по сути, все уже было ясно. На 68-й минуте Алексей Батраков вышел на поле. К тому моменту счет был 3-0 в пользу Трабзонспора. Ну и Батракову коренным образом положение дел изменить не удалось. И в итоге Галатасарай потерпел поражение со счетом 0-4. А главным героем этой встречи стал как раз-таки звездный новичок Трабзонспора Мухаммед Салах. Он отметился хет-триком, а также сделал голевую передачу. Ну и, что логично, после этой встречи болельщики Галатасарая в соцсетях вовсю призывают к отставке главного тренера Галатасарая Акана Бурука. Все-таки негоже чемпиону проигрывать матч со счетом 0-4. Ну и есть успехи зато у другого нашего легионера, у Алексея Миранчука, который выступает в МЛС. Он принес своей команде победу в матче с Портлендом. Именно Алексей Миранчук забил единственный гол в этой встрече. Но хоккей и футбол футболом. Илья, но любишь ли ты падл? Так как люблю его я.
0: А мы все его любим на РБК, между прочим. У нас есть целая падл-лига, я напоминаю.
2: Да, и вот буквально-таки накануне прошел очередной этап падл-лиги радио РБК при партнерстве с жилым кварталом СЭТ от девелопера МР. Гранд-финал турнира состоится 12 декабря. Падл-лига радио РБК – это деловой клуб для предпринимателей и управленцев, сообщество, в котором спорт становится естественной средой для общения, доверия и новых знакомств. Так вот, в субботу лучшим стал дуэт Станислав Лазарев, Дмитрий Логинский. Ну и несмотря на свою молодость, падл уже стал очень популярным видом спорта в России и на достигнут там, надо сказать, останавливаться не собирается. Ну, а секрет успеха прост. Для того, чтобы начать играть в падл, никакой усиленной подготовки не нужно, а правила игры очень просты.
0: Присоединяйтесь к падл-лиге радио РБК, закрытое сообщество, где игра становится продолжением деловой среды. Спасибо, это был Илья Попов.
1: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
3: Что находится по ту сторону наличника? Ответ на вопрос ищите во Всероссийском музее декоративного искусства. Здесь проходит первая выставка бренда «Верея». В четырех залах собраны вещи, объекты и знаковые образы с показов, благодаря которым можно проследить путь бренда от домашнего ремесла до самостоятельного явления российской моды. Вязать основатель бренда Игорь Андреев начал еще в детстве. Обращаться с крючком и нитками он научился, наблюдая за мамой и бабушкой. Про детское увлечение он вспомнил в 2018 году, когда закрыли журнал «Нумеро», в котором Игорь работал главным редактором. Вязание тогда стало для него способом борьбы со стрессом. Многим идея казалась сомнительной, но Игорь не остановился. И вот спустя 8 лет нитки привели его в музей. На какой экспонат стоит обратить особое внимание, узнала у дизайнера.
4: Для меня особенные все выходы, но особенно «Паучья морока», потому что этот наряд отсылает к 2021 году и «Красному Волвогу», где мы создавали выходы с Машей Комаровой и сестрами Комаровыми. И специально для этого вязали это тонкое платье из кучи бусин. И мне очень хотелось сделать крылья, чтобы дать эльфийского вайба. Если посмотрите, это листья монстеры, которые стали крыльями. И смотря на этот наряд, я сразу переношусь в то прекрасное время, когда в Государственном историческом музее прошел этот красный ужин, и, как все тогда были молоды, прекрасны и счастливы. Не говорю, что они счастливы сейчас, но на то время у меня особенная отсылка. И это платье заняло очень много труда, хотя с первого взгляда кажется, что оно простое.
3: От себя добавлю, для модной индустрии и консервативной музейной среды эта выставка – большой шаг вперед и пример того, как народное ремесло продолжает жить и находить новый визуальный язык. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
5: Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
7: Что читает основатель Wildberries и глава РВБ Татьяна Ким.
8: «Маркетинговые войны» автора Джек Траут и Эл Райс. Она заслуживает отдельного внимания, так как книга – это не только про маркетинг, но и про стратегии выживания в условиях жесткой конкуренции. Авторы с помощью параллелей с военным искусством показывают, что бизнес – это битва за умы клиентов, и нужно уметь грамотно защищать свои позиции. Обязательно к прочтению руководителям и собственникам бизнеса.
6: «Маркетинговые войны» Джек Траут и Эл Райс. Суть маркетинга сегодня заключается вовсе не в обслуживании покупателей. Необходимо перехитрить, обойти, победить ваших конкурентов. Короче говоря, маркетинг – это война, в которой конкурент является вашим противником, а покупатель – территорией, подлежащей завоеванию.
5: Библиотека РБК.
6: Заведующая Элина Тихонова.
9: Ну, у Дженнифер Лопес все в целом хорошо. Она вызвала, конечно, небывалый ажиотаж.
10: Сбор урожая, новый роман Пелевина.
9: Да, именно так. Уникальный культурный феномен.
11: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Мир устал от фактов и снова ищет ощущений. Наблюдаем, как эмоции становятся стратегией.
9: В каждом выпуске мы обсуждаем, как устроен бизнес концертов, кино, видеоигр.
11: Пятница, 16:10. На радио РБК.
5: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
12: Walmart. Выход на международный рынок – это всегда огромный риск. В 1997 году американский торговый гигант Walmart решил развернуться в Германии. Корпорация не стала ничего менять, просто скопировала успешную бизнес-модель, принятую в США. На входе в немецкие магазины покупателей встречали радушные сотрудники, а на кассах специальные упаковщики бережно раскладывали товар по пакетам. Казалось бы, лучший сервис в мире. В итоге – катастрофа. Американские менеджеры забыли про менталитет европейцев. Дежурные улыбки воспринимались жителями как фальшь и даже вызывали подозрения, а непрошенная помощь – как грубое вторжение в личное пространство. Последней каплей была корпоративная этика. Walmart попытался запретить сотрудникам заводить служебные романы. Тогда профсоюзы обратились в суд. Тот счел это незаконным вмешательством в частную жизнь. Местные торговые сети воспользовались моментом и переманили клиентов. Руководство компании признало поражение на рынке, продав все свои точки немецкому ритейлу «Метро». Суммарные потери бренда составили около 1 миллиарда долларов.
5: Ошибка на миллион.

Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 8 часов, в студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Минувшей ночью отражена самая массированная атака беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Со вчерашнего дня на всех рубежах отбито более 1600 дронов, из них 450 на подлете к Москве. Беспрецедентная атака беспилотников явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось, считает столичный градоначальник. По меньшей мере, 2 человека погибли в Подмосковье в результате налета дронов. Пожилой мужчина погиб в Орехово-Зуеве и женщина в Софьине. Еще 5 человек, по данным губернатора Андрея Воробьева, пострадали. Среди них 2 детей. Они госпитализированы. В Софьине из-за атаки произошло возгорание на территории складского комплекса. Пожар тушат 8 расчетов. В Истре повреждены жилой дом и здание предприятия. Повреждения есть и в Воскресенске. Беспилотники попали в 3 многоквартирных дома в подмосковных Новых Котельниках, сообщил глава городского округа Котельники Михаил Соболев. Сотни людей эвакуированы, повреждены десятки машин. В одной из многоэтажек загорелась кровля и квартиры на 3 верхних этажах. В Москве беспилотник попал в здание на Ореховом бульваре. Есть попадание на объект в районе нефтеперерабатывающего завода в Капотне. Временно изменены 6 автобусных маршрутов в районе Капотни. Там перекрыто движение по улицам Белореченская и Капотня. Департамент транспорта столицы также сообщает о затруднении движения на МКАДе в районе Капотни. Водители просят выбирать альтернативные маршруты. Авиакомпания «Победа» корректирует расписание рейсов из-за ограничений в московском авиаузле, следует из сообщения перевозчика. Свыше 30 рейсов не смогли приземлиться минувшей ночью в аэропортах столицы. Во всех 4 московских аэропортах действуют ограничения на полеты. Явка на выборах в Госдуму к сегодняшнему утру составила уже 45%. Таковы данные Центральной избирательной комиссии. Более половины избирателей уже проголосовали в Приморском крае и Белгородской области. Более 70% жителей Брянской и Калининградской области уже приняли участие в голосовании. Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования составила 80%. Больше новостей на сайте РБК.
2: ТАСС уточняет, голосование на избирательных участках и сегодня в том числе проходит. Более 2 800 000 человек проголосовали электронно на выборах в Москве за 48 часов. ТАСС ссылается на данные штаба по наблюдению за выборами. У микрофона Илья Приходько в этом часе. Пресс-служба швейцарской компании Nestlé заявила, что оценивает ситуацию и варианты дальнейших шагов относительно работы в России, которые можно предпринять. Мы расскажем, как развивается ситуация. Аналитики изучили модели лидерства и выяснили, что тип мазохистического управленца встречается необычно часто. Что происходит, расскажем детали. Ну а прямо сейчас о том, что правительство изменит правила субсидирования общественного транспорта. Бюджетные средства можно будет использовать на развитие инфраструктуры городского наземного электротранспорта. Госсовет по этому вопросу прошел еще в начале прошлого месяца. Перечень поручений Владимира Путина опубликован был накануне. Итак, что в документе? Порядок субсидирования транспорта из госбюджета должен измениться до 15 января будущего года. Регионы будут самостоятельно определять приоритетные направления расходов, исходя из своих долговых обязательств и уровня бюджетного обеспечения. Как правило, транспортная система российских городов недостаточно развита из-за низких тарифов и многолетних недовложений. Об этом говорит научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин.
3: Все упирается в несколько существенных позиций. Самое главное из них – источник финансирования. Потому что по традиции мы придерживаемся вот этой концепции «дешевый билет как важная социальная мера». Покрытие расходов в общественном транспорте кассовой выручкой в городах России более чем скромное. В Москве ситуация гораздо лучше, потому что, во-первых, тарифы повыше, чем во всех городах. Сколько московских

0: стоит разовый билетик. Их никто не покупает. В Москве все покупают билеты оптовые, транспортная карта, вот совсем по-другому. Но вот если формально говорить, сколько в Москве стоит, подороже, чем в любом городе другом России. Плюс к этому есть возможность московского бюджета поддержать. Поэтому все прилично. Обычно в городах очень низкие тарифы, базовый тариф там условно 30 рублей. О, это ниже. И очень скромные возможности и муниципального, и регионального бюджета. Поэтому, так сказать, возникает огромная совершенно проблема. Плюс имеет место многолетнее недовложение. Все, что касается там, где инфраструктура сложная, трамваи, там же кроме вагонов, во-первых, нужно их купить, они дорогие довольно, так сказать, изделия. А во-вторых, надо перекладывать рельсовые пути, тяговые подстанции, контактную сеть. Все это дорого.
1: Вместе с тем, к 2030-му, то есть уже совсем скоро, как минимум 85% парка городов и агломераций должно быть младше установленного срока эксплуатации. Но помимо обновления парка и объектов инфраструктуры, их также нужно периодически обновлять и обслуживать. Это все тоже требует денег, как вы понимаете. Российские города получат примерно от 10 до 100 миллиардов рублей в зависимости от состояния их транспортной инфраструктуры и возможности этот бюджет освоить, говорит президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
2: У нас есть очень разнообразная система поддержки обновления общественного транспорта в зависимости от регионов. Где-то требуются только субсидии на обновление автобуса, троллейбуса, трамвая. Где-то требуется поддержка в части в целом обновления системы управления общественным транспортом. Это касается и остановок общественного транспорта, и в целом системы управления, и системы технического сопровождения и ремонта. К сожалению, наши города очень сильно разнятся. Где-то у нас требуется полное обновление парка автобусов, и троллейбусов и трамваев, где-то частично. При этом мы говорим о том, что нужно не только обновлять, но и поддерживать парк в нормативном состоянии. У нас есть варианты работы по контрактам жизненного цикла, есть варианты, где у нас есть старый парк, и он лежит на муниципалитетах. Это дополнительные затраты. В рамках проведенного госсовета, в зависимости от регионов, субсидии колеблются условно от 10 до 100 миллиардов рублей. В зависимости от того, какое техническое оснащение парка, контракты подписаны, с кем они подписаны.
1: Что сказано в постановлении президента? Итак, до 1 декабря нынешнего года в России должна появиться некая комплексная система контроля качества транспортного обслуживания населения. В столице такой механизм уже реализован, регионам предлагают такой опыт перенимать. В системе обязательно должны быть критерии бесперебойности работы транспорта и территориальной, временной и ценовой доступности. Инвестиции в транспортную инфраструктуру запустят механизм активизации экономического роста, так считает экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.
3: Самое важное здесь – это та протекция, которая может быть оказана российским производителям, тем, кто будет выполнять заказы, поставлять новую технику, все необходимое оборудование. Ведь одна из ключевых задач российской экономической политики – это максимально развить собственное производство. В тех крупнейших российских городах, где шло замещение, например, старых вагонов и локомотивов метро на новые, это сделано лишь частично. Что касается электричек, то здесь по большей части уже произошла замена, и это все российского производства. И можно расширять это производство. Технологии есть, возможности есть. Вопрос только в том, чтобы были даны соответствующие заказы. Модернизация общественного транспорта в крупных российских городах может дать такие заказы, и это экономический рост на годы вперед. Рост заказов на материалы для производства такой техники, заказы на производство деталей, узлов.
1: Еще одно поручение президента касается оплаты проезда в транспорте. Правительство должно повысить прозрачность платежей и долю оплаты именно безналичными средствами. Это все следует из текста постановления. Для этого, в частности, предлагается рассмотреть использование сегментов единой биометрической системы сервиса «Цифровая платформа МАКС». Да, вы не ослышались, речь идет об известном мессенджере. Впрочем, по-прежнему можно будет расплачиваться наличными. Правда, это уже везде не получается, вернее, не везде получается в крупных городах, например, в Нижнем Новгороде оплата наличными так вообще отменена. Часов 9 минут в Москве. Clarity Act, я напоминаю, законопроект об устройстве американского крипторынка, призванный создать комплексную нормативно-правовую базу для криптовалют и цифровых активов. 18 сентября нынешнего года закон не был принят. Работа над ним продолжается. Законопроект, кстати, несколько дней назад не прошел процедурное голосование в Сенате США. 49 сенаторов поддержали рассмотрение, вот 50 выступили против. Напомню, требовалось минимум 60 голосов за. Почему Clarity акт разбил сердце криптоинвесторам, что такое вечный фьючерс на Мосбирже, что будет с американскими криптопроектами с приходом демократов. Ответ в программе «Хэш и кэш» на радио РБК, не откладывая в долгий ящик, буквально через 30 секунд в прямом эфире.
4: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Представьте, что биткоин стоит 100 тысяч долларов. Именно на это мы были настроены еще несколько дней назад. Очередной виток событий, связанных с Clarity Act, заставил курс биткоина и других криптовалют снова устремиться вниз. Сегодня поговорим об этом и не только, а в конце программы вернемся к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель» и посмотрим, кто же здесь настоящий трейдер. С вами программа «Хэш и кэш» на радио РБК, и я Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
6: И я Анатолий Радченко, трейдер, эксперт РБК «Крипто». Здравствуйте.
4: Хэш, хэш и кэш. Серия специальных программ о мире криптовалют и цифровых активов.
5: Начиная с 1 сентября 2026 года, думаю, будет логично начинать каждый наш выпуск с небольшого...
6: С небольшого
5: брифа. А что же произошло в России и что же нового принес нам закон? Во вторник прошло наше мероприятие РБКшный Capital Markets. Это мероприятие для классических инвесторов и не только. Впервые была сессия про криптовалюту, на которой было много интересных гостей, в том числе представитель Минфина и представитель Финама Владислав Кочетков.
6: Мы знаем такого,
5: да,
6: уважаем.
5: Да, который сказал, что не очень-то все довольны тем, как определили роль неквалифицированных инвесторов в новом
6: прям
5: рынке криптовалют.
6: Прям так и сказал, что не очень-то довольны, или сказал, что совсем недовольны.
5: Я не воспроизведу точную цитату, но скорее это было ближе к тому, что очень недовольны.
6: Очень недовольны.
5: Логика была в следующем. Ну, криптовалюта — это очень волатильный актив, и представьте, что кто-то из Никвалов поставил позицию 299 тысяч рублей, а напомню, что ограничение для Никвалов 300 тысяч.
6: И пошло вверх.
5: Закрылась позиция на 301 тысячу, например. Кто будет нести ответственность за это? И, в общем-то, господин Кочетков сказал следующее, что прямо сейчас Финам не горит желанием допускать неквалифицированных инвесторов к торговле инструментами с криптовалютой.
6: То есть не все до конца понимают, как это должно работать, но тем не менее...
5: Тем не менее, это уже как-то работает.
6: Я слышал, опять же, что 16 сентября Мосбиржа заявила о запуске бесконечных фьючерсов.
5: Infinity.
6: На биткоин, эфир, солану и еще там что-то там. В общем, какие-то криптовалюты будут. Насколько я знаю, уже дает такие фьючерсы Санкт-Петербургская биржа. Ну и в целом практически любая компания во всем мире, но это официальный запуск в рамках нового законодательства, и как будто люди должны будут это торговать.
5: Я, если честно, не очень понимаю, что такое вечный фьючерс. Для меня вообще слово «вечность» и криптовалюта — это антонимы.
6: Вечный фьючерс постараюсь объяснить себе совсем просто. Обычно фьючерсы, они календарные, то есть сентябрь, март, апрель и так далее. Вечный фьючерс, это значит, что...
5: Прикольно, что у тебя после сентября март сразу идет.
6: Ну, а это квартальный, пусть будет. Так. Самое главное, что нужно понимать, то, что у тебя нету окончания, и ты за это платишь ставку. То есть, держа позицию, ты постоянно платишь ставку. Это перепьючил фьючерс, который есть на Binance, Bybit и так далее. И средняя ставка для поддержания такой позиции составляет примерно 10% годовых.
5: Неплохо, неплохо.
6: Ну, вот примерно такой же инструмент фондирования будет и у Московской биржи. Те люди, которые захотят разместить деньги, ну, возможно, тоже будет хороший инструмент. Но вряд ли это будет как-то относиться в целом к криптовалюте.
5: Мне стало понятно, а теперь, Толь, давай вернемся к тому, с чего я начал.
6: Теперь давай вернемся.
5: Ну, не то чтобы к непонятному, мы радовались, зеленые графики, там, биткоин выше 80. Теперь смотрим,
6: счастье,
5: и он
6: было
5: откатился,
6: так
5: да, откатился. Более того, за 15 сентября из биткоин и эфир ETF ушло почти 600 миллионов долларов. На следующий день ФРС повысила ставку, и биткоин где-то там в эти дни колебался между 75 и 76 тысячами долларов.
6: Как будто в рамках 3-5%, ну, максимально.
5: Я понимаю, что для крипты не такие большие цифры, но, тем не менее, мы же понимаем, что 80 тысяч долларов — это красивая цифра, за которую...
6: А еще красивее 100. А Брайан Армстронг сказал, что к 30-му году будет и 400 тысяч. Самая главная новость, о которой мы должны обязательно рассказать, это тот самый закон Clarity, который должен...
5: Растоптали Clarity Act.
6: Объяснить. Никто пока не понимает. Этот закон должен был объяснить конкретно, конкретно, что такое криптовалюта, кто должен ей управлять, кто должен быть надзирающим органом, либо СЕК, либо комиссия по фьючерсным рынкам, его не приняли. Причем самое важное, что продвигал его Трамп. Ну, мы знаем, известный что все криптокомпании финансировали Трамп.

0: Трампа в его предвыборной гонке.
1: Я как раз про это хотел спросить, да.
0: И он обещал, что мы сделаем крипту великой полностью снова легальной, и в конечном итоге, даже с учетом большинства палаты и сената республиканцев, они не смогли это сделать.
1: Что? Почему? Кто? Если, значит, есть Трамп, который теперь, без шуток говорю, очень влиятельный, известный криптан, назовем это так.
0: Больше есть всех заработал, кстати, за год на криптовалюте официально.
1: Даже больше, чем сын Байдена со своим запуском.
0: Здесь нет еще пока официальной информации, но Трамп точно заработал больше всех,
1: ну, так
0: это
1: вот,
0: официально.
1: Да. Есть Трамп, есть, значит, какое-то лобби, криптокомпания. Кто им противостоит? Кто не дает этому свершиться?
0: Отчасти демократы. Им не нравится закон. В первую очередь с этических моментов. Например, они очень расстроены тем, что Трамп и его семья зарабатывают безграничное количество денег на криптовалюте, и как будто все нормально. И это одна из главных вещей, почему демократы это не поддержали. Но у нас скоро еще так называемый midterm, то есть это экватор президентства Трампа, где происходят, опять же, выборы в Сенат, и, скорее всего, республиканцы там потеряют большинство. И если большинство возьмут демократы, то все законы, которые Трамп делал на протяжении 2 лет, они через Сенат будут отменять.
1: Господи, я даже слышал, что вроде как Уоррен требует расследовать World Liberty Financial, выяснить, откуда же появились средства для покупки токенов на 100 миллионов долларов.
0: Там очень запутанная история. У них есть токен. Это некий DEX, децентрализованная биржа, которая может быть эмитентом своего стейблкоина. Скорее всего, все это делалось как раз под эту регуляцию. Самое интересное из слухов про World Liberty Financial то, что известный Сизи, это глава Binance, вышел из тюрьмы, из Америки. И потом оказалось, что самым большим держателем стейблкоина Вилфи является Binance. Вот так получилось. Плюс еще инвестиции там принцев Саудовской Аравии и так далее. Вот вся вот эта вот история происходит. В общем, как говорят американцы, шейди. Очень такая
1: темная. Тогда такой вопрос. Вот смотри, как ты считаешь, помогает ли личная вовлеченность президента такой огромной страны, как США, развитию крипты? Мы все были уверены, что да. То есть, что сейчас крипту в Америке ждет какое-то суперсветлое будущее и так далее. А вот теперь кажется, что как будто бы вовлеченность Трампа делает эту отрасль такой вот политической мишенью.
0: Если мы рассмотрим вообще, куда бы ни вовлекался Трамп, либо это Ближний Восток, либо это искусственный интеллект, либо это дата-центр, везде происходит какой-то хаос. Но если говорить по факту, с точки зрения именно регуляции и бизнеса в целом на рынке криптовалют, был принят Genius Act в самом начале, который регламентировал создание стейблкоинов, чем они должны быть обеспечены и как они должны циркулировать в экономике. И это в целом, так как стейблкоинов 99% крипты, которая сейчас работает, как-то используется, это продолжит работать. Clarity Act — это больше был про токены, фондирование, привлечение денежных средств. Что такое непосредственно токен? Это ценная бумага, либо это, не знаю, программа лояльности. Все говорят по-разному. С этими моментами сейчас тяжело, но, в принципе, это не так сильно повлияло на всю структуру финансов и именно стейблкоинов, которые происходят в Америке.
1: Прежде чем переходить к следующей теме нашей программы, как ты считаешь, вот есть ряд криптопроектов в США, которые имеют поддержку там Трампа, власти, давай назовем это так. Понятно, что сейчас они там чувствуют себя неплохо. Как ты считаешь, когда и если сменится власть в Америке, что случится с этими проектами?
0: Очень хороший вопрос. Скорее всего, власть, она никогда не поменяется, она переходит от демократов в республиканцев, и, в принципе, повестка остается такой центральной. Но я хотел сказать, что криптовалюта все-таки на международном рынке старается двигаться, наоборот, от власти. Если Америка сделала стейблкоины, легализовала это все, сделала биткоин, возможно, даже часть резервов США, то все криптоны начали переходить в Zcash. Что это? Анонимная криптовалюта.
1: Поэтому он растет до сих пор, даже когда рынок
0: до
1: падает.
0: До сих пор, да. И я думаю, что это отличное время. Я буду покупать Zcash.
1: Zcash поэтому растет, когда весь рынок падает до сих пор. Хорошо, спасибо. Толь, смотри, еще одна тема. Наши любимые взломы. В этот раз хакеры, выдав себя за сотрудников правоохранительных органов,
0: это вот эти вот самые звонки, типа, здравствуйте, не могли бы вы перевести все деньги для сохранности?
1: Слушай, честно, не знаю, но тут пострадала финтех.

0: компания Revolut, если ты такую знаешь, уверен, что ты такую знаешь.
1: Мистер Сторонский, да.
0: Хакеры получили огромное количество данных личных клиентов, у которых, цитирую, большой объем биткоинов имеется. И потребовали выкуп в другой анонимной монете. Мы только что говорили про Zcash, а они потребовали в Monero 6 тысяч, если не ошибаюсь, Monero, это плюс-минус 3 миллиона долларов.
1: У меня, кстати, любимая история про Monero.
0: Так, давай.
1: А когда поймали парня, который делал Pirate Bay, вот это вот черный рынок в Америке всяких нелегальных запрещенных веществ, и у него забрали какое-то количество биткоинов, ну, назвали точную цифру, какое-то количество эфира, там, какое-то количество еще чего-то, и непонятное количество Monero. Вот это мне прям запомнилось, и я понял, что есть действительно что-то анонимное. Никогда этим не пользовался. Такой интересный факт.
0: Вот они шантажируют раскрытием данных, но предположим, что у меня есть 1000 биткоинов, они, очевидно, лежат не на счету в Revolut'е. И даже если кто-то вскроет, скажет, вот Николай Загвоздкин, вот его вам паспорт, водительское удостоверение, там, я не знаю, страховка и так далее, у него есть 1000 биткоинов. Ну и что?
1: Если ты это не наблюдал, я тебе расскажу, что в мире до сих пор присутствует огромное давление на людей, которые имеют большое количество криптовалюты. Это и в Европе, и в США. Вот в России я не слышал ничего. Но, тем не менее, находят как-то контакты людей, вламываются к ним дома, совершают какие-то
0: очень активно используются
1: похищения. И вот очень много всего происходит на Бали, в Таиланде. Эта информация очень, с точки зрения этичности даже, не даже с точки зрения даже безопасности, мы не берем, что, ну, очевидно, именно таким образом они построили свою дискуссию относительно вот этого выкупа. Мне кажется, что Revolut ничего им не остается делать, как только заплатить.
0: Мне кажется, для такой большой компании, как Revolut, 3 миллиона долларов не такая большая сумма.
1: Да, я думаю, что с этим справятся. Ну и в целом, давай переходим к каким-то хорошим новостям.
0: Мы переходим к рубрике «Виртуальный портфель».
2: Хэш и кэш.
0: Не знаю, насколько новости хорошие. На прошлой неделе мы ставили ставки, которые мы, признаюсь, когда ехали на эфир сегодня, договорились считать погрешностью в мире крипты, потому что Толя там что-то на минус 1% сходил, и я примерно на тот же минус 1%.
1: Я так предложил Николаю, говорю, мне просто лень высчитывать эту сумму из наших виртуальных денег, давай просто это опустим.
0: Да, а Николай согласился, поэтому все в той же позиции остаемся. У Анатолия 1300 виртуальных USDT, а у Николая 1200 виртуальных USDT. Анатолий все еще впереди, но я гонюсь за ним. Итак, Толь, отдам слово тебе и буду копировать трейдера, я думаю, потому что у меня нет пока какой-то сформированной инвест-идеи.
1: Самые горячие вещи, которые сейчас есть на рынке, как мы уже сказали, если вы слушали нашу замечательную программу, это Zcash, который подходит уже к 2000 долларам практически. Какой-то невероятный скачок. Может быть, будет уже и 5, и 10 в ближайшее время. Очень быстро растет. И вторая криптовалюта — это Hype, биржа Hyperliquid. Она буквально недавно заявила о том, что они выходят в Америку. Я не знаю как. Есть слухи о том, что там опять же замешана трамповская семья. С самого начала.
0: Везде. Да.
1: Hyperliquid недавно заявила, что она начинает подготовку к выходу на американских пользователей. Это, если произойдет, я думаю, что может очень сильно повлиять на котировки. В рамках, конечно, нашей недели, возможно, мы не увидим этот взрывной рост, конечно, которого может еще и не быть. Но, тем не менее, я поставлю на хайп.
0: Я украду у тебя тогда первую идею, про которую ты говорил. Тем более, что Zcash действительно даже за последние 24 часа вырос почти на 16%. Мы все знаем, что покупать на хаях не очень хорошо. Я верю в перспективу, потому что очень много позитивного информационного шума вокруг этой монеты. Поэтому я покупаю Zcash.
1: Очень-очень агрессивная ставка.
0: Очень агрессивная,
1: но,
0: да.
1: Вероятно, будет очень серьезно.
0: Кто не рискует, тот не пьет шампанского. На следующей неделе узнаем, кто из нас был прав. С вами была программа «Хэш и Кэш» на радио РБК. И я Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
1: И я Анатолий Радченко, трейдер, эксперт РБК «Крипто».
0: Вне зависимости от того, начинаете ли вы свой путь на рынке криптовалют или уже хорошо разбираетесь в этой теме, вам к нам. Услышимся через неделю.
1: Пока.
2: Кто есть кто?
3: BYD Seal 05 — это автомобиль, который будто специально придумали для людей, считающих Camry слишком дорогой, а бюджетные седаны слишком скучными. И, честно говоря, план сработал, потому что пока остальные пытаются продать вам эмоции, Seal 05 продает здравый смысл. Похоже, дизайнеров BYD наконец перестали заставлять рисовать машины по принципу «добавьте еще одну хромированную полоску». Низкий силуэт, узкая светодиодная опция,

0: спокойные пропорции и сил 0,5 напоминает гостя в хорошем костюме. Он не пытается быть самым модным. Он знает, что и так неплохо выглядит. Под капотом фирменная гибридная система. Полуторалитровый бензиновый двигатель работает вместе с электромотором, а суммарная отдача позволяет разгоняться до сотни примерно за 7,5 секунд. И знаете, что удивляет здесь больше всего? Не динамика, а отсутствие суеты. Сил 0,5 просто едет тихо, плавно, настолько спокойно, что через пару дней начинаешь нервничать уже сам. В городской суматохе он вообще чувствует себя как Роналду в чужой штрафной. Точно знает, что, как и когда делать. Салон тоже получился на удивление взрослым. Большой поворотный экран, цифровая приборка, хорошие материалы, нормальная эргономика. Без ощущения, что ты случайно оказался внутри игрового компьютера. Иногда вообще кажется, что автомобиль стоит так дешево только потому, что бухгалтерия BYD где-то ошиблась в расчетах. Оснащенные версии в России можно купить за сумму менее 3 миллионов рублей. Конечно, его есть за что покритиковать. Во-первых, задняя подвеска здесь уж слишком простая. Это полузависимая балка. И если на хорошем асфальте это почти незаметно, то разбитая дорога быстро напомнит, где производитель решил немножко сэкономить. Во-вторых, шумоизоляция могла бы быть и лучше. На городских скоростях все отлично, но после 120 км в час ветер начинает принимать активное участие в вашем разговоре. Ну и главное, сил 0,5, автомобиль настолько рациональный, что иногда ему не хватает эмоций.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? BYD Seal 0,5 – это что-то между Toyota Corolla и Hyundai Elantra. Конечно, это не машина мечты, но после покупки вам очень сложно будет придумать, на что жаловаться. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: Резать лося.
3: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
3: Мажоры и миноры.
4: Ну что может быть проще? В любом бизнесе всегда есть две группы акционеров. Мажоритарные и миноритарные. Мажоры и миноры. Мажор – чаще всего крупная корпорация, консорциум инвесторов или бизнесмен, основавший компанию. А минор – это частный инвестор, обладающий небольшим пакетом и меньшими правами. Но в последнее время стало популярно еще одно слово – наноритарий. Это, по сути, шуточное обозначение минора, так как у него совсем маленькая доля. Нано. Маэстро, а что это за тональность? Мажор или минор?
5: Ну, полно вам, голубчик. Я же мелкий инвестор. Ну, конечно, минор.
4: Дмитрий Полянский, Ян Милкумов, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
6: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
7: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
6: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
8: Soft Skills.
9: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
10: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
9: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
11: Криптовалюта для путешественников.
12: Скорость перевода и низкие комиссии. Нет конвертации и хороший запасной вариант при блокировке банковских карт. Вот очевидные плюсы использования криптовалюты в путешествиях. С помощью крипты уже бронируют хостелы, отели, авиабилеты и автомобили. Все чаще некоторые частные гиды указывают для оплаты криптокошелек. В некоторых ресторанах, например, в Дубае, появляется табличка «Принимаем криптовалюту». Какие монеты лучше для конкретной поездки, решает, учитывая комиссии и привязанность курса к доллару. В любом случае, имеет смысл искать заранее локальные криптосообщества, которые подскажут надежные обменники и места приема. Есть ли риски и правила безопасности? Конечно. Если будете платить напрямую, уточняйте, какой вид монет ждет продавец. Проверяйте адреса, ведь ошибка равна потере денег. Обязательно сохраняйте скриншоты и контакты другой стороны. Изучите законы. Где-то криптоплатежи запрещены категорически, где-то требуют декларирования. И еще, желательно избегать публичного Wi-Fi. Подключайтесь через мобильный интернет или надежный VPN. Сегодня цифровая валюта уже не сказка, а удобный инструмент. Достаточно разобраться в базовых принципах и начать с простого. Например, попробовать оплатить что-то онлайн с помощью наиболее популярной и проверенной крипты, прежде чем брать криптокошелек в дальнее путешествие.
9: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: столице 8:30, в студии Татьяна Калинина. Все 1443 избирательных участка в столице открылись вовремя. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Риут. Массированная атака беспилотников на столицу была спланирована с целью срыва выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. Об этом сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Противнику это не удалось, уверен Собянин. По его данным, со вчерашнего дня на всех рубежах отбито более 1600 дронов. Из них 450 непосредственно на подлете к Москве. Несколько беспилотников достигли территории московского НПЗ. Там возник пожар. Движение в районе Капот не ограничено. Один беспилотник попал в жилой дом. Погибших нет. Два жителя Подмосковья погибли при атаке беспилотников минувшей ночью. Еще шестеро пострадали, заявил губернатор Андрей Воробьев. В селе Софьино Раменского района БПЛА попал в трехэтажный многоквартирный дом. Повреждены 6 квартир. Погибла женщина, еще 5 человек пострадали. Среди них 2 детей. Дети госпитализированы. Пожилой мужчина погиб в Орехово-Зуеве. Дрон попал в частный дом. В Коломне и Егорьевске повреждены частные дома в Ленинском, Люберцах и Лыткарино. Произошли возгорания в многоквартирных домах. В Истре поврежден жилой дом и здание предприятия. Пострадавших нет. Повреждения есть и в Воскресенске. Часть рейсов Аэрофлота перенесли и отменили из-за ограничений в московском авиаузле, сообщает пресс-служба перевозчика. В связи с вынужденными корректировками Аэрофлот просит пассажиров перед выездом в аэропорт проверять статус рейса. Ранее с такой же просьбой обратилась авиакомпания «Победа». 74 украинских беспилотника уничтожены над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Около 120 вражеских дронов уничтожены в ходе ночной атаки на Ростовскую область. Информации о пострадавших не поступало, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли групповые удары по объектам на Украине. В Киеве поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс», сообщили в Минобороны. Там производят систему управления для ракет «Фламинго» и «Нептун». Также в Киеве поражен дата-центр «Бимобайл». Он обеспечивает хранение, обработку и передачу разведданных. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: У микрофона Илья Приходько. Напоминаю, сегодня 20 сентября 2026-го, третий день голосования в России начался. Кстати, в Москве он начался в штатном режиме. Об этом сообщает штаб по наблюдению за выборами. Явка на выборы депутатов Госдумы 9-го созыва в Москве за 12 часов до окончания голосования достигла отметки, буду точным, в 40,2%. На столичных участках и онлайн проголосовали более 3 миллионов избирателей. Об этом говорит руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. Ну и прямо сейчас переносимся в Германию. Там тоже сегодня выборы. Выборы в столице, в Берлине и Мекленбурге, передней Померании. Они могут поставить под угрозу перспективы канцлера Германии Фридриха Мерца. Разбираемся. Сразу говорюсь, это оценка издания Bloomberg. Также агентство подчеркивает, что Мерц и правящая партия ХДС должны быть готовы к поражению сразу в нескольких регионах страны. Напомню, выборы проходят сегодня. Из-за напряженной политической ситуации сам Мерц даже отменил предстоящую поездку в Нью-Йорк и на Генеральную ассамблею Организации Объединенных Наций. В разговоре с Алевтиной Сорокиной главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко подчеркнул, потеря позиции ХДС по всей стране связана с резкой риторикой самого канцлера.
2: Если ЦДУ завтра в Берлине не наберет хотя бы 5% или там 5,5%, то, конечно же, ситуация будет плачевна для Мерца. В Берлине очень много живут людей с социальным, так скажем, статусом. У него недавно было заседание и планируется еще 21-го в его партии в Берлине, в ЦДУ, очередная встреча. То, насколько я владею информацией, на данный момент не уйдет от канцлерства. Почему? Потому что здесь есть две проблемы. То есть это должно быть голосование в парламенте, вот он недоверие, и плюс еще то, что в принципе он очень не хочет уходить, потому что он этого добивался годами, и госпожа Меркель

0: южные районы, такие как Марцан и так далее. И все пожилые люди живут здесь, понимаете? У города огромные долги. А тут проводятся и тратятся деньги, бессмысленно, да, то есть на разные общественные организации, на разные мероприятия и так далее. На Берлине единственный, который, с одной стороны, самый свободный, с другой стороны, самый радикальный. Почему у Мерца в последнее время в Берлине начались проблемы? Потому что он часто начал на телевидении говорить несколько таких неприятных фраз, что немцы часто болеют. Предлагали, чтобы немцы вместо 6 рабочего дня, то есть сделать 5 рабочих дней или 4 рабочих дня, ну и так далее. Это здесь их всех напрягает. Они хотят больше получать денег, но меньше работать. Мерц говорит наоборот, что больше работайте, и потом, когда экономика поднимется, тогда будем, ну, какие-то вам преференции давать и так далее. И вот эти слова много не нравятся.
1: По вашей оценке, насколько сильно давление на Мерца связано с его личным стилем управления, а насколько с системными проблемами внутри самой коалиции? То есть, возможно ли смена канцлера без смены самой коалиционной формулы, или в целом смена канцлера – это лишь попытка отсрочить такой кризис?
0: Я думаю, что это, скорее всего, отсрочить кризис. Здесь у нас в Германии обычно во многих землях правят две партии. Это ЦДУ и СПД. Он относится к ЦДУ. В принципе, и Бавария, и земля Саксония аккуратно под него копают. Делают все возможное, чтобы он, ну, как бы вот сам осознал и сказал, ладно, я ухожу. Но, учитывая его историю, учитывая его желание всеми способами остаться, то он будет все делать и договариваться, и соглашаться на безумные форматы, ну, лишь бы остаться канцлером. Но партии прям вот так, чтобы они вот взяли и решились, и все-таки сказали, что все, ты не наш канцлер, ну, это маловероятно.
2: Издание «Политика» приводит 5 возможных сценариев перестановок в правительстве Германии на фоне вероятного проигрыша партии Мерца уже сегодня. При этом наименее вероятным газета называет уход канцлера со своего поста. Продолжаем следить за развитием событий. Пока шел этот материал в эфире радио РБК, пришли свежие данные от Центральной избирательной комиссии. Явка на выборы депутатов Госдумы 9-го созыва составила 45,38 по состоянию на 8:25 московского времени. Напомню, в России идет третий, последний день голосования. Россияне выбирают 450 депутатов Госдумы, 225 по федеральным партийным спискам и еще 225 по одномандатным округам.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
4: Вы это слышали?
5: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий, а значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
4: Теперь слышали.
5: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
4: 18+.
2: 8:39, точное московское время. У микрофона Илья Приходько. Одной из главных тем этой недели. Марин Ле Пен призвала соразмерно ответить за передачу Ашана во временное управление. Свою позицию она высказала в совместном заявлении с другим соратником по партии Жорданом Барделла.
3: В фокусе внимания.
2: Национальное объединение рассматривает передачу активов Nestle и Ашан во временное управление как одно из, цитата, гибридных операций со стороны Москвы. В заявлении лидеров партии также перечислены инциденты с беспилотником в аэропорту Лейпцига и предупреждение европейских чиновников о риске эскалации против государств, которые поддерживают Украину. Напомню, 17 сентября после указа президента 4 иностранные компании лишились доступа к управлению своим бизнесом в России. Ашан, Лимана Про, а также активы Nestle и FM Logistic, переданная во временное управление компании Leaf Management. Пресс-служба швейцарской Nestlé заявила, что компания готовится защищать свои права. Как временное управление повлияет на компанию, выяснил Кирилл Леонов.
6: Реакция Nestlé интересна тем, что эта компания имеет самую большую зависимость от иностранного менеджмента в России. А вот, например, Lehman Pro и Ашан имеют сильную российскую структуру, которая может заниматься руководством. Это нам подчеркивали эксперты. Ранее эти компании заявляли, что они готовы и собираются оставаться на российском рынке. Но, как мы видим, сейчас это не панацея, и все еще временное управление ввели. И интересная деталь. В этом случае сейчас в процедуре пропущен этап, когда активы переходили Росимуществу, подчеркнул управляющий активами основатель Paragon Family Office Александр.

0: Абрамян.
1: Ранее были прецеденты с Данон России, Балтикой, но тогда под управление они переходили Росимуществу и лишь потом уже уходили через процедуру продажи неким частным владельцам. Здесь же ситуация другая. Мы видим, что управляющим стала никому неизвестная созданная 2 года назад компания с уставным капиталом 15 тысяч рублей. Это выглядит достаточно странно. По какому принципу отбирали? Кто за ней стоит? Есть ли компетенции у новых управляющих для того, чтобы справиться с бизнесом такого масштаба? Вопросы остаются без ответов. Сам масштаб бизнеса тоже поражает, поскольку активы и Nestle, и Ашан в совокупности оцениваются порядка 230 миллиардов рублей.
0: Есть 3 возможных варианта, как может дальше развиваться эта ситуация. Первый сценарий – это бессрочное зависание, как это некогда было с немецкой Юнипро или финской энергетической компанией Fortum. Они до сих пор находятся под временным управлением Росимущества, с ними ничего не происходит. Второй сценарий – это возврат прежнему собственнику, его тоже нельзя исключать. Есть пример итальянской компании Ariston. И сценарий третий – это утрата не только контроля, но и владения для иностранного собственника через продажу другому российскому юрлицу. И яркий кейс – это французский Данон, который купили фактически за 2 годовые прибыли 2021 года, то есть почти за 18 миллиардов рублей. По мнению партнера юридической фирмы Орлова и Ермоленко Александра Ермоленко, третий вариант сейчас самый вероятный.
2: Какой вот бизнес-тренд, очевидно. И эти компании, лакомые куски, хорошие бизнесы, большие, поэтому наверняка есть спрос на эти активы. Очевидным выходом из этой ситуации, ну, для всех уже очевидно, поскольку это уже такая становится накатанная колея, такая муравьиная дорожка, продажа актива. И если, скажем, переговоры проходят достаточно комфортно, без агрессии, без каких-то попыток привести актив в негодность, собственники иностранные могут получить реальные деньги. Но, естественно, с точки зрения рыночной, допустим, за треть цены, то это очень хороший результат. Выше, как правило, скорее не бывает сейчас уже.
0: Компания Leaf Management 2 года, по данным РБК компании, и ее генеральный директор Андрей Краюшкин. В компании 1 сотрудник. Прошлый год она закончила с убытком в 15 тысяч рублей, а это ровный их уставный капитал. Краюшкин стал гендиректором неделю назад, 10 сентября, и, согласно данным Спарка, ранее он ничем не руководил. До этого гендиректором Leaf Management была Лариса Рогачева, и про нее данных больше. В послужном списке, например, московский производитель упаковки с выручкой почти в 2 миллиарда рублей за 2025 год и торговая фирма компания «Алгоритмика» с оборотом в 25 миллиардов. Мы попытались понять, как скажется это решение на компаниях и на потребителях, объяснил председатель совета директоров «Сезар Консалтинг» Борис Любошец, который был временным управляющим компанией в этой же сфере, это «Натура Сибирика».
3: Выбирать должны в идеале по критериям наличия отраслевого опыта, наличия команды профессионалов и отсутствия конфликтных интересов. Но реально, судя по назначению, здесь, конечно, совершенно другие критерии. Это, я думаю, доверие, договороспособность, подконтрольность. В самое ближайшее время это никак не должно сказаться, если мы в результате диагностики не увидим каких-то существенных рисков. Основные изменения могут произойти внутри. Это смена топ-менеджеров на каких-то руководящих позициях, возможно, смена банков, изменение бюджетов, изменение поставщиков, работа с расходной частью бюджета и работа с кредиторкой и дебиторкой.
0: Но некоторые юристы считают, что Leaf Management справится и справится хорошо с этим бизнесом. Ну а основной вид деятельности у компании по акведу заявлен как консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
4: С предложением о введении временного управления в российских структурах Nestle летом этого года к президенту обращалась компания КС Логистика. Аргументировано это было тем, что швейцарский холдинг не планирует расширять мощности и прекращает экспорт продукции из России. Другие иностранные компании, которым применили временное управление, тоже ответили. Российская дочка французского Ашан после указа о передаче во временное управление направила запрос о разъяснениях. Об этом сообщила РБК пресс-служба Ашан Ритейл России. При этом в компании подчеркнули, не продолжает работать в штатном режиме. В компании Лимана Про РБК сообщили, что не располагает никакими официальными данными об указе президента. 8 часов 45 минут в Москве. Прямо сейчас о том, что страны Балканского полуострова стали лидерами по росту спроса на турпоездки из России этой осенью. Их популярность выросла за год почти в 2 раза. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий One2Trip. Эксперты изучили гостиничные бронирования на осенние месяцы, оформленные до 15 сентября. Туристическим магнитом, там так выразились, стали государства Балканского полуострова. Абсолютный рекордсмен Босния и Герцеговина, спрос на нее подскочил на 108%. 30%. Значительно вырос интерес к Сербии до 40% и Черногории

0: примерно треть. Об этом как раз и говорят в компании OneToTrip. Кроме того, российские путешественники стали чаще бронировать гостиницы в Греции. Здесь рост 48%. И в Узбекистане здесь скромнее 14%. Наличие прямых рейсов, как в случае Сербии, или возможность относительно быстрого и недорогого перелета делают эти страны идеальным выбором для бархатного сезона, говорят эксперты. В то же время направление со сложной логистикой и строгими визовыми ограничениями ожидаемо продолжает терять российских гостей. Наибольшее падение интереса отмечено в Хорватии, 76%, кстати говоря, и в Испании, сопоставимая цифра. Отдаленные государства, требующие длительных и дорогостоящих перелетов, демонстрируют отрицательную динамику. Спрос на Малайзию снизился на 67%, на ЮАР на 65%, а в Австралию стали летать на 64% реже, говорят в компании. Вообще дальние перелеты – это в каком-то смысле страдание. В российских компаниях принято страдать тоже. По крайней мере, об этом говорят результаты исследования Сберуниверситета. Они есть в распоряжении в РБК. Аналитики изучили различные модели лидерства и выяснили, что тип мазохистического управленца встречается наиболее часто. Именно такие руководители производят впечатление самоотверженных и вовлеченных, но на деле создают культуру жертвенности. От этого страдают не только они и их подчиненные, но и, ожидаемо, сам бизнес. В некоторых отраслях таких боссов вообще около трети от общего числа управленцев. Жертвенное поведение – это манипуляция. Об этом Олегу Овчаренко рассказал руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев.
1: Надо вообще подойти к вопросу, откуда берутся такие мазохистические лидеры. Они же берутся не просто потому, что они такие. На них есть спрос со стороны организации. Тут два аспекта. Первый аспект – это то, что компании в России очень слабо оценивают сотрудников. У огромного количества компаний до сих пор нет никаких работающих систем оценки. Они не понимают, кто из сотрудников полезен, кто нет. А если даже и понимают, они никак их не вознаграждают. И вот в этой ситуации единственный способ оценить сотрудников – это постоянно создавать какие-то авралы. Да, ай, у нас все пропало. Ай, у нас опять падают продажи. И смотреть, как в этой ситуации кто как себя ведет. И вот именно в таких авральных ситуациях хорошо показывают себя вот такие мазохистические лидеры. Да, это люди, которые готовы там по 12 часов в день работать, которые готовы гонять своих сотрудников. Да, они начинают выделять. Правда же в том, что все видят пожарного, да, который потушил пожар, но никто не видит человека, который заблаговременно убрал бочку с бензином из деревянного сарая. И вот надо вознаграждать не борьбу с авралами, а то, что эти авралы не возникают. То есть надо менять заранее систему оценки. Это главная рекомендация.
2: Илья, вот тут вопрос. Вот такой тип лидера, он распространен среди какого возраста? Может ли такому лидеру, например, быть 28 лет или 30?
1: А да, конечно, может быть. Тут как раз от возраста ничего не зависит. Но в целом тут надо вот что учитывать. Что огромное количество таких лидеров, это отчасти, ну как бы, историческая особенность нашей страны. Да, у нас же, как вы знаете, очень часто догоняющее развитие. Мы отстаем, потом бум, опять аврал, как при Петре Первом или там при сталинской индустриализации, и мы всех догоняем. Делается это большим количеством жертв. И вот, скорее всего, такие управленцы, они тяготеют, я надеюсь, к более взрослому поколению, да, то есть это не к поколению зумеров. С зумерами пока еще непонятно, может быть, они не будут таким. Я надеюсь, что не такое, я не люблю страдать.
3: А чем опасны для команды, для организации такие руководители? Потому что звучит понятно, что хорошо не допустить пожара, вовремя убрать бочку с бензином, но если все это происходит, слышится, как будто это все-таки эффективные лидеры?
1: А на самом деле нет. Во-первых, они страшно утомляют команду. Да? Команда живет все время в ощущении вины, что я-то страдаю, посмотрите, как я засижусь на работе, а вы-то нет. Вот. И команда очень быстро выгорает. А второе, то, что они замыкают все процессы на себе, никакие решения не принимаются без их участия, да, потому что они как бы такой центр вселенной. Там интересно, говорят эксперты, что на самом деле это очень невзрослая же позиция. Да? Это как дети все время кричат и плачут, стараясь привлечь внимание. Тут также человек, он приковывает внимание к тому, что он перерабатывает, к своим страданиям, к тому, что он не заменит, да? То есть он пытается повысить свою ценность в глазах руководства именно таким способом, постоянным созданием катастрофических ситуаций.
0: Добавить к этому можно только одно. Подробный разбор этой темы и другие эксклюзивы, как и всегда, в подписке РБК. В Москве. Решение задачи тысячелетия поставило научное сообщество перед новым вызовом.
4: РБК коллекция.
0: Напомню, модель компании OpenAI смогла найти доказательства для знаменитых уравнений Навьес-Стокса, пишет РБК. Они, напомню, описывают проблемы существования и гладкости. В 2000 году математический институт Клея включил уравнение в одну из 7 задач тысячелетия. Десятилетиями, соответственно, она была нерешаемой. Но в начале сентября 10 тысяч и агентов OpenAI смогли найти решение всего за 88 часов. Компанию тут же обвинили в научном плагиате. Почему? Дело в том, что искусственный интеллект обучался в том числе на трудах живого ученого, который был близок к открытию решения. Эта история отражает новый вектор развития науки, рассказал Ростиславу Мерецкому обозреватель РБК Гульнара Вахитова.
5: Уравнение – это математическое описание движения жидкости. Его используют при проектировании самолетов, прогнозе погоды, изучении кровотока. Почти 100 лет главным открытым вопросом было, может ли спокойное гладкое течение со временем стать бесконечно быстрым, то есть развить так называемую сингулярность, несмотря на вязкость. Физически это означало бы, что уравнение перестает описывать реальность. По заявлению OpenAI ответ – да, может, поток жидкости способен самостоятельно разгоняться до бесконечности, образуя сингулярность.
6: Из-за чего тогда в научном мире разгорелся скандал?
5: Скандал не из-за самой математики, а из-за того, как было получено это доказательство. Профессор математики из Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заявил, что OpenAI могла использовать его неопубликованные исследования. Он шел к решению редким, нестандартным путем, и компания, по его словам, применила тот же подход. Причем работал он через кодекс, это тоже продукт OpenAI, и загружал туда черновики. По заявлению компании, система не могла видеть его работу до публикации, но признала, нельзя исключить, что обезличенные данные от использования их продуктов помогли улучшить модели.
6: Какова теперь роль ученого живого, если машина все делает сама, и кто на этом всем зарабатывает?
5: Роль ученых не исчезает, она просто смещается. Машина перебирает варианты. Человек ставит задачу и организует проверку. Ученый больше не главный генератор идей, а тот, кто задает вопрос, проверяет результат и превращает его в технологию. Меняется и сама наука. Раньше не хватало времени и людей. Теперь не хватает способности проверить и осмыслить то, что машина выдала. Главный эффект искусственного интеллекта не в этом, а в перераспределении дохода от когнитивных работников к владельцам капитала. Сливки как раз соберут те, кто владеет вычислительными мощностями, энергией и доступом к моделям. Страны и компании без своей инфраструктуры рискуют стать просто потребителями интеллекта, покупать доступ к результатам, а не производить их.
6: Какие главные барьеры стоят между этими открытиями искусственного интеллекта и реальной экономикой?
5: Первый барьер – это проверка. Даже если ИИ сократит поиск решения с 10 лет до 1 года, клинические испытания, сертификации и перестройка производства могут занять еще годы. Второй барьер – энергия. По оценке Международного энергетического агентства, потребление электричества дата-центрами вырастет примерно с 460 тераватт-часов в 2024 году до более чем 1000 тераватт-часов к 2030. И речь не просто о том, чтобы произвести больше электричества, а о том, чтобы сделать это без роста выбросов. Иначе часть экономического эффекта и будет оплачено дополнительным углеродным следом. Третий барьер – разрыв между открытием и внедрением. Выигрыш не обязательно теряется, но его легко переоценить, если смотреть только на скорость открытий. Оценивать эффект ученые призывают не по росту ВВП, а по тому, насколько раньше появятся будущие технологии.
0: Но не будем радоваться. Заключить, что искусственный интеллект окончательно решил задачу Навьес-Стокс, пока рано. Математический институт Клея не сменил статус задачи на решенную. Возможно, что-то еще изменится.
4: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
7: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о прививках. Тема страшная, и о ней ходит очень много мифов. Я практикующий врач-детский нейрохирург. Я каждый день вижу последствия того, от чего прививка могла бы защитить, если бы ее сделали. Менингит, энцефалит. Они убивают за сутки или оставляются параличом, инвалидностью, эпилепсией. Операции и реабилитации несравнимы с уколом. Коротко по главным мифам. Связь с аутизмом? Единственное исследование 1998 года подделано. Автор лишен лицензии. Десятки исследований на миллионах детей не нашли связи. Алюминий. В вакцине его меньше, чем в грудном молоке. Ртути в детских вакцинах нет с 2000-х годов. Фраза «иммунитет сам справится». Столбняк, дифтерия, полиомиелит. Болезни, от которых естественный иммунитет очень часто не спасает. Вакцинация – это тренировка на безопасном тренажере, а не на реальной машине, мчащейся в стену. Страх понятен, но страх не должен принимать решение за вас. Полиомиелит и корь возвращаются в страны, где отказались от прививок, и болеют чужие дети, пока не наши. Поговорите с врачом, не с блогером, и сделайте выбор на основе реальных данных и на основе доказательств.

0: доказательной медицины. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
2: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
1: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
2: По будням на радио РБК.
3: РБК «Тренды».
4: Аналитики американской компании ActiveTrack изучили 443 миллиона рабочих часов 163 тысяч сотрудников в 1111 организациях. Исследование активности в приложениях, электронной почте и мессенджерах показало реальное влияние искусственного интеллекта на бизнес-процессы вместо субъективных оценок. Выяснилось, что после внедрения нейросетей время на выполнение задач выросло на 27,346%, а объем переписки в чатах на 145%. При этом доля концентрации сократилась до 60% из-за частого переключения между задачами. Такая тенденция может потребовать от руководителей жестко регламентировать коммуникации, превращая защиту фокусного времени в базовый стандарт цифровой гигиены.
5: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
6: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
5: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
3: Библиотека РБК.
7: Здесь мы собираем книги первых лиц.
8: Что читает предприниматель, основатель компании «Дымов» Вадим Дымов.
9: Мне нравится Адоевцева, которая написала «На берегах Невы» и «На берегах Сены». Две книжки про эмиграцию. «На берегах Сены», соответственно, про эмиграцию. «На берегах Невы», соответственно, про Серебряный век и про действующих лиц Серебряного века. Замечательная вещь для тех, кто любит Серебряный век. Я обожаю Серебряный век и, в принципе, все, что с ним связано.
7: Ирина Адоевцева. «На берегах Невы, на берегах Сены». Теперь, оглядываясь назад, я иногда спрашиваю себя, не ошибаюсь ли, не преувеличиваю ли я, были ли они, те, о ком я пишу, действительно так очаровательны и блестящие. Не казались ли они мне такими в те дни, когда мне были новы все ощущения бытия, от того, что поэтов я тогда считала почти полубогами. Но нет, я уверена, что не ошибаюсь. Я стараюсь относиться к ним критически и не скрываю их теневых сторон. Но стоит мне закрыть глаза и представить себе Гумилева, Блока, Мандельштама, и я сейчас же вижу их лица, окруженные сиянием, как лики святых на иконах.
3: Библиотека РБК.
7: Заведующая Элина Тихонова.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 106 в Тюмени,
1: 92,8 в Москве.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 9 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Москва и область подверглись минувшей ночью массированной атаке украинских дронов.

0: Жертвами налета стали 2 человека, сообщил губернатор Андрей Воробьев. 5 человек пострадали в Ленинском округе, сообщил глава муниципалитета Станислав Которов. Все пострадавшие находятся в больнице. В результате падения беспилотников и их обломков повреждены несколько жилых домов в Молоково, Мельково и Андреевском. В Софьине из-за атаки произошло возгорание на территории складского комплекса. В Истре повреждены жилой дом и здание предприятия. Беспилотники попали в 3 многоквартирных дома в подмосковных Новых Котельниках. Сотни людей эвакуированы. В районе Капотни временно изменили 6 автобусных маршрутов. Пассажиров призывают пользоваться ближайшими станциями метро, сообщили в столичном Дептрансе. Ведомство также просит водителей избегать участков МКАД, прилегающих к Капотни. По данным мэра Сергея Собянина, силами ПВО была отражена самая массированная атака на регион. На всех рубежах сбито более 1600 дронов. Градоначальник также указал на то, что несколько беспилотников достигли территории нефтеперерабатывающего завода в Капотне, один попал в жилой дом. Погибших нет. Более 150 рейсов отменены или перенесены в Шереметьево из-за атаки беспилотников на Москву. Таковы данные онлайн-табло аэропорта. Пресс-службы Аэрофлота и Победы уже заявили о корректировке расписания. Ограничения продолжают действовать во всех аэропортах московского авиаузла. Вооруженные силы России поразили сухогруз, доставивший грузы военного назначения, и логистический центр Новой почты у Одессы, сообщили в Минобороны. Российские военные также поразили в Киевской области склад Firepoint. Там хранили комплектующие и стартовые ускорители для беспилотников. В Киеве нанесли удар по предприятию радиоэлектронной промышленности «Радионикс». Там производили систему управления для ракет «Фламинго» и «Нептун». Явка на выборы депутатов в Госдуму 9-го созыва превысила 45%. Таковы последние данные Центральной избирательной комиссии. В России идет 3-й последний день голосования. В дистанционном электронном голосовании приняли участие более 3 миллионов 360 тысяч человек. Всего на онлайн-голосовании зарегистрировались более 4 миллионов избирателей. Явка на выборы в Москве за 12 часов до окончания голосования достигла 40%. Больше новостей на сайте РБК.
1: Как стало известно только что, ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Росавиация уточняет, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. У микрофона Илья Приходько. В ближайший час в нашем эфире. Минэкономразвитие подготовило 2-й пакет поправок по регулированию платформенной экономики. Об этом сообщает ведомости. Расскажем детали. Центробанк России подал иск в суд общей юрисдикции Евросоюза, что именно пытается оспорить регулятор, расскажем. Ну а прямо сейчас о том, что эксперты, опрошенные радио РБК, разошлись во мнениях о субсидировании льготной ипотеки. Речь идет о дополнительном выделении правительством 157 миллиардов рублей на субсидирование как раз льготных ипотечных ставок. Распоряжение об этом подписал глава Кабмина Михаил Мишустин. Сумма, как известно, пойдет на 3 направления, а именно 66 миллиардов получит семейная ипотека, 6 миллиардов программа для Дальнего Востока и Арктики, еще 85 миллиардов уйдут на кредиты по уже закрытой 2 года назад программе «Льготная ипотека». Как рассказал заведующий кафедрой ипотечного кредитования финансового университета Александр Цыганов, эта компенсация предназначена банкам по уже выданным льготным ипотекам, а не по новым продуктам, поэтому на цены недвижимости это не повлияет.
2: Все, что сейчас выдано, дополнительные средства, касается уже выданных кредитов. И на компенсацию банкам разницы между действующей ставкой и льготной 6-8% или еще меньшими в отношении дальневосточной или арктической ипотеки. Поэтому это не на выдачу дополнительных кредитов, которые можно было бы опасаться влияния на рынок недвижимости. В данном случае это выполнение обязательств, которые были выданы на основании нормативных актов, на основании постановления правительства России. И поэтому то, что выдано, это действительно правильно, и влияние с точки зрения увеличения стоимости это не окажет.
1: У застройщиков на эту сумму, правда, другой взгляд, не такой, как у экономистов. По мнению участников рынка, поддержка выглядит куда скромнее, чем кажется на первый взгляд. Такого мнения придерживается эксперт рынка жилой недвижимости Москвы Ольга Хабнер.
3: На мой взгляд, это неощутимая поддержка, поскольку если мы возьмем объем денег, выделенных на семейную ипотеку, и разделим лимит на 1 семью, то мы получим около 10-11 тысяч ипотек.

0: которые могут взять семьи, ну, то есть в масштабах страны, в масштабах нераспроданных объемов строящегося и построенного жилья, ну, это просто такая капля в море. Потому что если мы сейчас посмотрим только объем строящегося жилья в Москве, он составляет около 5-6 миллионов квадратных метров. Это вот в стройке находятся, которые... То есть это тысячи квартир, а эта программа, она рассчитана вот на всю страну. Поэтому это такая очень символическая поддержка для всех застройщиков страны.
1: Есть и данные Министерства финансов. В этом году на льготные ипотечные программы предусмотрено более 1 000 000 000 рублей. Давайте посчитаем, сколько на что потрачено вообще было. Самая массовая здесь семейная ипотека с 2018 года 11 триллионов рублей. Жилищные условия улучшили более 2 миллионов семей, зафиксировали. Второе направление – дальневосточная и арктическая ипотека. Здесь несколько скромнее все. Ей воспользовались более 220 тысяч семей и специалистов. Ну и льготная ипотека, вот та самая, на которую сейчас спустя 2 года направляет дополнительные деньги. Работала она с 2020 по 2024 год, напомню, выдано около 1,5 миллиона кредитов на сумму примерно 6 триллионов рублей. 9 часов 6 минут в российской столице. Через 40 секунд расскажем о том, что новый пакет ограничений ждет маркетплейсы, к чему готовится прямо сейчас и электронным площадкам, и самим селлерам, и какое влияние это окажет на экономику, расскажем.
2: Реклама. Чувствуете, не хватает уверенности в управленческих решениях? Пора выйти на новый уровень. Программа «Мини-MBA» от РБК поможет усилить ваши лидерские навыки. Внутри курса – лучшие практики мировых бизнес-школ, разборы реальных кейсов и закрытое сообщество топ-менеджеров, где рождаются сильные партнерства. Систематизируйте свой опыт с помощью «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочной программы мастеров делового администрирования. 16+.
1: 9 часов 7 минут в российской столице. У микрофона Илья Приходько. Сообщение от Дептранса буквально только что пришло. Движение по улицам Белореченская и Капотня открыто. Напомню, ограничения движения здесь вводились буквально 2 часа назад. Было ограничено движение по улице Белореченской в сторону Верхних Полей и, собственно, по самой Капотне. При этом не сообщается, правда, сохраняется ли движение по внешней стороне МКАД, 19 километров. Ранее сообщалось о том, что оно осуществлялось по 3 полосам из 5. Но все-таки рекомендация Дептранса относительно альтернативных маршрутов проезда пока сохраняется. А вот теперь про маркетплейсы. Минэкономразвитие подготовило второй пакет поправок по регулированию платформенной экономики. Ведомости сообщают детали. Документ ограничивает сроки выплат продавцам и владельцам пунктов выдачи заказов, запрещает дискриминацию российских партнеров по стоимости услуг и меняет правила дистанционной торговли. Маркетплейсам также запретят брать с российских компаний, индивидуальных предпринимателей, самозанятых больше, чем с других партнеров за аналогичные услуги. Ну и в случае принятия в нынешнем виде документ вступит в силу с 1 марта 2027-го. Что ждет селлеров и маркетплейсы, выяснял Кирилл Леонов.
3: Еще не наступило 1 октября, еще не вступил в силу рамочный законопроект о платформенной экономике, а мы уже ждем марта и серьезных потрясений для отрасли. Если кратко, то сроки выплат продавцам сократят, скидки могут ограничить и от них будет проще отказаться, правила возврата ужесточат и также будут показаны обычные цены на всех этапах покупки. Но стоит сказать, что и покупателей, а не только платформы и продавцов на платформах затронут поправки Минэкономразвития, объяснила председатель и исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая.
4: То, что предлагается сегодня, это самое актуальное. И впервые в отрасли будут регулироваться условия возврата товаров. СМИ не очень хорошее название, но тем не менее называли потребительским экстремизмом, который теперь будет регулироваться. То есть условия возврата товаров надлежащего качества, мы сейчас не про брак говорим, это существенно выровняет баланс между интересами и продавцов, и покупателей.
3: Потребители, которые не злоупотребляли и не заказывали товары десятками, получат только ясность и понимание. В законе предлагается разделить термины «отказ от товара до его получения» и «возврат после получения». От качественного товара можно будет отказаться до его передачи, либо вернуть его в течение 7 дней после нее, а если покупателю письменно не сообщили правила и сроки возврата, этот период увеличится до 3 месяцев. Борются с, как мне назвали эксперты, китайской угрозой для российских селлеров, но есть все еще способы, как маркетплейс могут создать продавцам из КНР преференции, подчеркнула Евгения Черницкая.
4: Уравнять в чистом виде сейчас и не получится, поскольку у маркетплейсов есть возможность устанавливать комиссии, издержки по логистике, адрес на каждому продавцу. И сейчас, вот если смотреть сухо на цифры, то, конечно, они разные. Комиссии, издержки логистики и так далее. Но, как утверждают

0: площадке, и эти цифры пока не раскрыты, мы ждем. Если брать суммарно все расходы по работе на площадках, то эти суммы равны, а где-то для иностранных продавцов даже дороже.
1: Ну а лично для меня главное – это понятные цены. Не будет теперь ситуации, когда будет 10 тысяч рублей, потом зачеркнута скидка 97%, и ты можешь заплатить 300 рублей. Сейчас будут цены ясные, и не будет никаких скрытых скидок, причем для покупателя понятно будет и для продавца. Эту деталь объяснил мне директор Союза электронной торговли Георгий Багирян.
2: На наш взгляд, самый ценный момент, связанный именно с дискриминационными аспектами формирования комиссионной политики. На маркетплейсах ценообразование долгое время находилось под абсолютно неясным и непрозрачным регулированием, в том числе и по той причине, что маркетплейсы активно инвестируют за свой счет в скидки. Селлер, будучи собственником товара, не понимает, каким образом формируется его цена, каким образом формируется цена у других селлеров. Наиболее эффективным решением было бы, если бы маркетплейс при желании инвестировать в скидки изначально обратился бы к селлеру с этим предложением, а селлер бы уже дал бы либо свое согласие, либо несогласие от участия в скидке.
1: Параллельно Минэкономразвитие подготовило поправки в КАП, и за несоблюдение порядка предоставления скидки постоянного покупателя, которая происходит за счет платформы, юрлицам может грозить штраф до 300 тысяч рублей. Если же маркетплейс не позволит продавцу запретить скидку на свой товар или отменит его ограничения, штраф до 400 тысяч рублей. И аналогичные санкции предусмотрены за ухудшение условий работы продавца, если тот откажется от дисконта.
3: Второй пакет находится на высокой стадии готовности, как сообщается. Многие предложения планируется внести в Госдуму в ближайшее время. Об этом говорится вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Об этом, в частности, он сказал в конце августа, в конце лета, напомню. 9 часов 12 минут в российской столице. Тем временем Центробанк борется за признание своих решений за границей.
4: РБК «Коллекция».
3: Регулятор подал иск в суд общей юрисдикции Евросоюза на этой неделе, во вторник, 15 сентября. Регулятор пытается оспорить ограничения на признание решений российских судов в европейских странах. В сообщении пресс-службы ЦБ уточняется, речь идет о деле против бельгийского депозитария Евроклир. В мае арбитражный суд Москвы, напомню, обязал компанию выплатить Банку России около 200 миллиардов евро. Но Евроклир российскую юрисдикцию не признает, а теперь и вовсе может законно отказаться от исполнения этого решения. ЦБ отметили, что решение Европейского суда, здесь потребуется цитата, является прямой попыткой вмешаться в судебное разбирательство в Бельгии. Иск этот необходим для борьбы за разблокировку активов. Об этом рассказал Алисе Чановой, обозреватель отдела финансов РБК Георгий Недогибченко. Он следит пристально за судебным процессом.
5: ЦБ с Евросоюзом судится уже по третьему иску. Предыдущие два иска были как раз связаны тоже со спариванием некоторых норм регламента. Если вкратце, то ЦБ пытается отменить суде ЕС конкретную санкционную норму, которая мешает ему добиваться признания и исполнения российских судебных решений за пределами России. То есть регулятор утверждает, что механизм нарушает доступ, в частности, к правосудию, и допускает правовую неопределенность и нарушает иммунитет государств и центробанков.
6: Что это за регламент, который они оспаривают, и что он реально запрещает?
5: Правильно сказать, что вообще сам этот регламент, он не утверждает, что все решения российских судов не должны быть признанными. Это специальный механизм защиты европейских компаний от российских судебных исков, которых стало очень много с 2022 года, и они в первую очередь связаны с санкциями. То есть ЕС объясняет это просто. Российские лица, они могут обращаться в российские суды с исками к европейским компаниям, но из-за того, что санкции ЕС повлияли на исполнение контрактов или операций, и ЕС разрешил своим государствам не признавать и не исполнять такие судебные решения, полученные при таких разбирательствах. Ну, то есть там довольно много, опять же, таких исков было. Тот же, например, Технемонт и Еврохим.
6: Причем тут вообще Евроклир? С чего вся эта история началась?
5: Этот иск подан как раз в сопровождении предыдущих требований о приведении к исполнению требований о разморозке 200 миллиардов евро. И Евроклир заявлял, что он не может признавать российскую юрисдикцию, обжаловал это решение в своем же суде. 16 июля российский апелляционный суд оставил российское взыскание в силе, но тяжбы в бельгийском суде продолжаются. И поэтому ЦБ говорит, что это регламент, это прямая попытка вмешаться именно в этот спор.
6: Зачем ЕС, в принципе, понадобилось отдельно запрещать признавать решения российских судов?
5: Власти как бы считают, что российские суды могут использоваться для давления на компании ЕС за санкции, например, рассуждать им компенсацию за невозможность исполнить санкционные ограничения. И Брюссель не хочет допустить, чтобы такие решения создавали юридические последствия для европейских компаний. Поэтому последствия исполнения российского решения потенциально имеют крайне высокое значение.
6: Чем это все закончится для обычных держателей заблокированных активов в России?
5: Это спор, как ЦБ еще заявлял,

0: У нас в арбитражном суде Москвы в первую очередь несет вопрос как раз-таки регулятора с депозитарием. И для частного владельца бумаг, заблокированных, эта история, ну, она не означает возможности забрать деньги. Это все решается в частном порядке. Но косвенный эффект, ну, если можно выделить. Возможно, это поможет удаваться исполнение требований Евроклир какой-либо юрисдикции, но связывать этот кейс с автоматической разблокировкой активов частных инвесторов было бы неправильным.
1: Статья регламента Совета ЕС от 23 июля, которую конкретно пытается оспорить Центробанк, появилась не случайно. Юрист полагает, ее цель – исключить любые попытки взыскания европейского имущества по российским судебным решениям. Банки России настаивают, это противоречит сразу трем принципам, а именно доступа к правосудию, правовой определенности и иммунитета государств и центробанков. 9.16 в Москве. Останемся в срезе экономической политики. Ставки по вкладам растут вопреки ключевой. На это обратил внимание РБК. Доходность депозитов повышается уже 12 недель подряд. И решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 14% этот рост не остановило. Сейчас средняя максимальная ставка по вкладам приблизилась к отметке в 13% годовых. Банкам нужны деньги вкладчиков, поскольку ликвидность распределена по рынку неравномерно, объяснил в нашем эфире профессор Российской экономической школы Олег Шибанов.
2: Банки недооценили готовность Центрального банка бороться с инфляцией высокими ставками. И то снижение, которое они давали до этого, я имею в виду коммерческие банки, было связано скорее с тем, что путь ключевой ставки считался более пологим, то есть более быстрое снижение. Этого не произошло, и это достаточно логичная ситуация, которая заставила банки прибегать к этой ликвидности. Кроме того, здесь надо понимать, что сейчас есть профицит ликвидности, так называемый, но только у некоторых банков. То есть, когда мы говорим про, скажем, наши международные партнеры, там, Unicredit и Raiffeisen, например, российские подразделения, у них все с ликвидностью прекрасно. А другие банки, наоборот, испытывают дефицит ликвидности. И крупные банки ходили в Центральный банк за займами. И, конечно, эти займы гораздо дороже, чем если привлекать депозиты на рынке.
3: Как долго банки будут, на ваш взгляд, повышать эти проценты по депозитам? Мы увидим выше ключа предложения на рынке?
2: В это я не верю. Это весьма маловероятно. Мне кажется, ситуация уже пришла к равновесию. И банки вряд ли будут повышать еще. Остается надежда, что ЦБ, глядя на текущую инфляцию, все-таки снизит еще один или два раза в этом году, и это скорее будет давить на снижение ставок. Но пока ощущения такие, что вот это временный пик.
3: Россияне, на ваш взгляд, потеряли интерес к депозитам?
2: Я этого не вижу, потому что, естественно, довольно сильно сберегают до сих пор. Но здесь надо понимать, что существенная часть этих сбережений – это за счет тех процентов, которые были выплачены. То есть банки продолжают успешно привлекать те выплаты, которые уже осуществились. И по сравнению с прошлым годом, скажем, по данным Росстата, россияне сберегают от доходов гораздо меньше. Здесь надо делать ремарки всякие, что у Банка России еще более точные подсчеты этих сбережений, но как бы технически 14% Росстата было в прошлом году от доходов, а в этом году только 4%. И это, конечно, сильное изменение, которое подразумевает, что россияне скорее больше направляют на потребление.
3: Россияне стали вкладывать деньги как-то иначе. Вот мы говорим о том, что сейчас модель, возможно, меняется. Она меняется в какую сторону?
2: В сторону того, что приходится и больше тратить на обязательные расходы, то есть это ЖКХ, электроэнергия.
3: И сама доля вот этих вложений, она уменьшается, насколько я понимаю, так или иначе. Но та оставшаяся доля, она распределяет сейчас каким-то другим образом?
2: Гораздо менее нацеленным на сбережения и гораздо больше нацеленным на потребление. У нас довольно сильный рост розничных продаж за первое полугодие, и это, конечно, сигнал того, что россияне чуть-чуть смещаются в сторону более потребительской модели, чем это было раньше.
1: Напомню, последний раз ключевая ставка и доходность депозитов двигались в разных направлениях в 2023 году. Это, по крайней мере, следует, если анализировать данные индекса банковских ставок Frank.rg. 9:19 в Москве. 500 000 в месяц. Столько в России могут зарабатывать повара. Речь идет, разумеется, про шеф-поваров в топовых заведениях столицы. Средняя зарплата подобных специалистов в стране 70 тысяч рублей за год. Она выросла на 38. Неплохо. Такие данные приводит газета «РУ» со ссылкой на аналитику «Мегаперсонал». Что же повлияло и какие навыки обеспечат зарплату в районе 500 тысяч рублей, выясняла Яна Ритонская.
4: немногие, пожалуй, такие счастливчики найдутся, но на самом деле со всеми моими собеседниками, как с кандидатами в шеф-повара, так и с рестораторами, я обсуждала эту сумму, и никого она не удивила. И даже кажется, что за скобками осталось, что это еще и низковато, если вы действительно повар высокого разряда. Если говорить про компетенции, что ценится настолько, чтобы получать по 500 000 в месяц, то, ну, казалось,

0: Казалось бы, мы привыкли, что здесь котируется, допустим, обучение во Франции, где вас научат правильно готовить гарнир к бёф-бургиньон и с хирургической точностью запекать карамельную корочку в крем-брюле. Но нет. Как выяснилось, на российском рынке корочки от дипломов и сертификаты ценятся уже не столь высоко. Буквально, по словам рестораторов, ну их можно и нарисовать. А вот что именно запрашивают управляющие в ресторанах и руководители заведений, рассказал мне су-шеф Алексей Рыбалов. Он, кстати, недавно как раз был в поисках работы и ждет, что в ближайшее время вырастет до должности шефа.
1: Где работал, какой опыт, что открывал, что вел. Соответственно, по тому, где ты работаешь, понятна картина шефа, какие проекты мощные он держал. Очень актуально это медийность. Подходят шефы именно с медийной точки зрения, потому что это гости непосредственно уже шефа. Конечно, приветствуются все эти обучения, но у нас культура обучения именно в России для шефов, она не очень хорошая. То есть у нас образование так такового базового плохое. Это колледж. Только повышение квалификации, ты где-то съездил там на 2 недели, поучился, приехал, ты уже с повышением квалификации. В целом, образование, оно не сильно влияет сейчас на то, сколько ты будешь зарабатывать.
0: Еще смотрят на умение шефа как управленца, то есть человека, который может правильно распределить нагрузку на поваров и не превысит фонд оплаты труда внутри своего коллектива. По оценке Минтруда, к 32-му году экономике потребуется 860 тысяч поваров. И некоторые аналитики рынка говорят о том, что колледжи выпускают всего лишь 1 или даже 2% от потребности, то есть не закрывается, просто это ниша. Вместе с тем, сейчас мигрантов активно сокращают, можно так сказать, просто заменяют сотрудников, которые уже трудоустроены. И мне рассказали, что есть конкуренция с зарубежными даже ресторанами. То есть буквально те страны, куда сейчас активно переезжают россияне, вроде азиатских стран, тоже переманивают поваров. Но вообще в Москве, например, активно растет рынок ресторанов высокого сегмента. И вот из-за этой экспансии происходит даже перетягивание персонала и прочие грязные истории на рынке труда. Об этом рассказал ресторатор Никита Фомкин.
2: Представляете, когда человек на букву «П», у кого фамилия, открывает новый ресторан за 200 миллионов, ему нужно 40 поваров, то он готов отдать любые деньги за это, открывает он пачками. И поэтому начинает на рынке предлагать огромные зарплаты. И начинается текучка. Зарплаты поднимаются не из-за того, что рынок прям растет, а из-за того, что под новые проекты закладывают огромные зарплаты, чем в среднем по рынку. Начинают искать таким образом себе сотрудников. На линейных то же самое, от кондитеров до работника холодного цеха.
0: В целом рестораторы очень часто общаются между собой и просто рекомендуют друг другу шефов. То есть нужно заработать себе репутацию на рынке и вот этим обеспечить себе неплохую зарплату.
3: Средняя зарплата поваров в минувшем августе, по данным ХХРУ, составила почти 80 тысяч рублей. Рост там зафиксировали более скромный, именно 9% за год. Очевидно, что повар теперь спрашивает повара не только, какова его профессия, но и каков его средний достаток. 9 часов 23 минуты в Москве. Сообщается, что президент США Дональд Трамп неожиданно прервал свою поездку в Кэмп-Дэвид на выходные и вернулся в Вашингтон вечером накануне. The Hill пишет об этом. Президент приземлился на авиабазе Эллипс незадолго до 20.00, согласно сообщению пресс-службы Белого дома. При этом официальный аккаунт в социальных сетях опубликовал видео, на котором Трамп покидает порт. Изначально Трамп должен был покинуть Кэмп-Дэвид 20 сентября. Вот почему это произошло. Возвращение президента в Вашингтон последовало за новым предупреждением о мерах безопасности, выпущенным Госдепартаментом 19 сентября. Министерство посоветовало американцам, находящимся на Ближнем Востоке, проявлять повышенную бдительность и готовиться к возможным проблемам с поездками на фоне новых нападений, поддерживаемых Ираном хуситов на Саудовскую Аравию.

0: Кинопортфель.
1: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции». И каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
0: Кинопортфель.
1: Сегодня мой выбор — документальный фильм «Айкон. Неутомимый миллиардер». Карл Айкон – один из самых известных американских инвесторов. Он начал с нуля, а сейчас его состояние оценивается более чем в 20 миллиардов долларов. Основные деньги он заработал, покупая крупные пакеты акций недооцененных компаний. Он входил в совет директоров, менял менеджмент и добивался изменений в стратегии, чем значительно увеличивал капитализацию компаний. Кто-то считает его рейдером, а кто-то активистом.
2: Он начал с нуля и сколотил состояние в 20 миллиардов долларов. Нечасто воротило с Уолл-стрит появляется на обложке.

0: Китай. Самый опасный рейдер в мире. Один из умнейших инвесторов. Одно упоминание его имени меняет ситуацию на рынке.
1: Журнал Fortune утверждает, что он зарабатывает для акционеров больше, чем кто-либо другой.
2: Из громких инвестиций Icon всем известно Texaco, Netflix и даже Apple. Но все эти истории вы узнаете из фильма, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Менеджменту нужен постоянный контроль со стороны собственников. Icon считает, что менеджеры крупных компаний могут слишком легко забыть об интересах акционеров. Поэтому он требует отчетности, эффективности и конкретных результатов. А если не видит изменений, добивается их через совет директоров. Вывод. Система работает лучше, когда у тех, кто принимает решения, есть не только полномочия, но и ответственность перед собственниками. Второе. Экономическую систему иногда можно исправлять даже спорными методами. Icon не всегда действует мягко. Поглощение, давление на менеджмент, борьба за места в совете директоров и публичные конфликты. Его методы вызывают критику, но иногда именно такое давление заставляет компании меняться. И здесь главный вопрос. Где заканчивается полезный контроль и начинается разрушительное давление на компанию? Сделайте паузу и посмотрите фильм «Icon. Неутомимый миллиардер». Добавьте в свой кинопортфель историю о том, почему эффективная система невозможна без контроля тех, кто владеет ее частью.
3: На самом деле маркетинг и продажи – это, в моем понимании, два направления, которые тесно друг с другом связаны. И вот про то, что маркетинг режут, мы слышим часто, а про то, что продажи при этом режутся, мало кто думает.
4: Рекламный щит.
5: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21:00.
4: Thank you.

0: Олимпиада пользуется сопоставимым спросом и во всем мире. Например, Олимпийские игры в Париже смотрели порядка 4 миллиардов человек, что привлекает такого рода аудиторию, всегда активно монетизируется.
1: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать? И кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах? Каждую пятницу в 16:10.
2: РБК «Тренды». Риск вместо роста.
3: Для части молодых американцев рискованные инвестиции становятся заменой привычному пути к достатку. Высокие цены на жилье, инфляция и страх потерять работу из-за искусственного интеллекта создают ощущение, что одной зарплаты и регулярных накоплений уже недостаточно. По данным аналитиков, 62% инвесторов младше 35 лет считают, что для достижения финансовых целей им необходимо сильно рисковать. 43% торговали опционами, а 22% использовали заемные деньги. Такое поведение называют финансовым нигилизмом. Если безопасная стратегия не позволяет купить жилье или заметно повысить уровень жизни, небольшая вероятность крупного выигрыша начинает казаться рациональным выбором. Особенно активно рискуют люди со средним доходом. У них уже есть некоторые накопления, но их недостаточно для покупки недвижимости. Поэтому деньги все чаще направляются в криптовалюты, мемные акции и краткосрочные опционы. Но быстрый путь редко оказывается эффективным. Исследования показывают, что стабильно зарабатывать удается менее чем 1% активных трейдеров. Рынок в этом случае становится не инструментом накопления, а попыткой перепрыгнуть через недоступную ступень. И чем слабее вера в традиционный путь к благополучию, тем привлекательнее выглядит финансовая лотерея.

столице 9 часов 30 минут. В студии Татьяна Калинина. Все аэропорты московского авиаузла вернулись к штатной работе. Об этом менее получаса назад сообщили в Росавиации. Ранее авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» сообщили о корректировке расписания и попросили пассажиров проверять статус рейса перед выездом в аэропорт. В ночь перед последним днем голосования

0: Они на выборах депутатов Госдумы украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье. Как минимум 2 человека погибли в Московской области. Беспилотники также попали по жилым домам в Истре, Ленинском районе и Раменском. В Новых Котельниках повреждения получили 3 многоквартирных высотки. Эвакуированы как минимум 400 человек, из них 70 детей. Под удар снова попал НПЗ в Капотне. Там начался пожар. Завод обеспечивает около 70% потребностей московского региона. Движение по улицам Белореченская и Капотня открыто, сообщил департамент транспорта Москвы. Оперативный штаб развернули в подмосковном Лыткарине. Там минувшей ночью в результате массированной атаки БПЛА произошло возгорание в многоквартирном доме, сообщил глава города Константин Кравцов. Ранее он сообщал, что в результате атаки поврежден жилой дом на улице Ленина. Пострадавших нет. Обломки беспилотника, обнаруженные в частном секторе Тулы, изъяты и вывезены для уничтожения, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. В результате атаки на город повреждено остекление в многоквартирном доме в Туле. Губернатор добавил, что жители возвращаются в свои дома из пунктов временного размещения. Новая встреча России и США по устранению раздражителей в двусторонних отношениях планируется в ближайшие недели, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков. Встречи такого рода приобрели в известной степени регулярный характер, отметил дипломат. При этом, по его словам, темп продвижения переговорного процесса с содержательной точки зрения ниже ожидаемого. Иран не откроет Ормузский пролив для судоходства, пока США не примут переданные условия Тегерана. Об этом заявил спикер иранского меджлиса Мохаммад Галибаф. Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Масхен Резаи заявил, что власти Ирана передали США через катарских посредников условия прекращения войны и теперь ожидают ответа от американского президента Трампа. При нападении медведя на Камчатке погиб мужчина. Медведь разрушил забор и прошел на объект, который охранял погибший. Хищника сейчас ищут. Это уже второй случай гибели на Камчатке от нападения медведя. Накануне в Усть-Камчатском округе ввели режим повышенной готовности из-за случаев выхода хищников к людям. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Прямо сейчас перенесемся с Камчатки даже не на Ближний Восток, а еще далее, например, в Южную Америку. Экономика страны под названием Кооперативная Республика Гайана выросла на треть, но причина все-таки ближневосточный конфликт. Давайте разбираться в гайанском экономическом чуде. «Нью-Йорк Таймс» обратил внимание на это, пишет, произошло это все всего за полгода. Самая быстро растущая экономика в мире – это Гайана. Дело в том, что на фоне кризиса в Ормузском проливе одна из беднейших стран Южной Америки нарастила добычу нефти. Все очень просто. В сентябре Гайана добывала примерно 900 тысяч баррелей в сутки. К концу года страна планирует заработать 6,5 миллиардов долларов. Это вдвое больше изначального прогноза, к слову. Местные власти вот, пытаются понять, что делать с таким количеством денег, ну и говорят, что направятся на улучшение жизни граждан. Конечно, будут инвестировать в инфраструктуру, будут снижать налоги и даже планируют сделать обучение в колледжах бесплатным. Планы далеко идущие. К эфиру подключается профессор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Юлия Зворыкина. Юлия, доброе утро. Рост экономики на треть. Это, конечно же, эффект низкой базы в первую очередь. Первое, что приходит в голову.
2: Но это не совсем так, потому что экономика Гайаны показывала значительно более высокий темп роста, практически более чем на 50% в 2021-2022 году. А потом темпы несколько снижались, и, конечно, сейчас эта страна воспользовалась кризисом Ормузского пролива и Бабельмандебского пролива и зарабатывает на этом.
1: Да, вот я смотрю по размеру ВВП на душу населения, 80 тысяч долларов США в 2024 году. Гайана все-таки занимала одно из первых мест среди стран Карибского региона и 10-е место в мире. Вот такая есть статистика. Ну, а если говорить о нефтяных перспективах этой страны, потому что как-то мы до этого не задумывались как о крупном игроке, о Гайане. 900 тысяч баррелей нефти в сутки, это вообще много? Какое это место на нефтяном рынке?
2: Место это существенное, сейчас это будет подтверждаться, потому что Гайана получила официальное приглашение от ОПЕК присоединиться к объединению. Решение пока не принято, но здесь мы видим эффект

0: нефтяных компаний Соединенных Штатов.
1: Вот, кстати, да, хотела спросить, за чей счет банкет, потому что, вот, например, про объемы добычи, да, 900 тысяч баррелей нефти в сутки, если сравнить с Саудовской Аравией, там 9 миллионов, там от 9 до 10, по разным оценкам, то есть это, в принципе, достаточно немало. Получается, что в основе нефтяного экономического чуда все-таки американские инвестиции сейчас?
0: Да, сейчас там созданы ряд корпораций, но вообще само по себе понимание, сколько запасов у Гаяны на шельфе, пока не до конца достигнуто. Ну, потому что были известными компаниями, которые покинули нашу страну, сделанные оценки там в 11 миллиардов баррелей. Сейчас уже Гаяна эти 11 миллиардов выкачала, да, разведка необходима запасов и возможности их извлечения, потому что шельф – это всегда технологии. Но сейчас пришел дополнительный игрок, Шеврон, как оно, да, присоединился. И фактически мы видим, что этот интерес Шеврона может достичь определенных результатов, даже больше тех 1,2 миллиона баррелей, которые страна декларирует к 2027 году.
1: Это интересно. А если говорить о том, какую нефть добывают в Гаяне, если сравнивать с эталонным сортом Brent, потому что я посмотрел, там несколько марок нефтяных в Гаяне, там Unity Gold, к примеру. Это вот что за нефть? Она тяжелая или, наоборот, она полегче?
0: Она близка к венесуэльской, да. Тяжелая.
1: То есть своего покупателя найдет. Вот как вы считаете, присоединение там Гаяны, да, к числу тех стран, которые активно добывают нефть и готовятся это нефтедобычу нарастить, вкупе с Венесуэлой, да, к примеру, и с Суринамом, способны изменить вообще глобальный энергетический рынок, где традиционно доминируют страны Ближнего Востока? Пока, по крайней мере.
0: На самом деле страны Ближнего Востока, мы видим, находятся в такой критической ситуации по главенству на рынке и управлению им. Ну, в частности, состояние ОПЕК после всех произошедших политических изменений. Но здесь есть много факторов, которые могут не создать вот тех условий, на которые рассчитывают, в частности, американские инвесторы, потому что и население Гаяны таит в себе вот этот внутренний, не то чтобы конфликт, но проблему, это индийское и африканское по своему происхождению население, то есть все эти люди, они были завезены в свое время, и поэтому страна является англоязычной, что не характерно для Южной Америки. И здесь мы видим, что есть еще и конфликт с Каракасом за территорией, да, который население помнит и знает, и это может тоже реализоваться в ряд конфликтов, то есть рисков очень много. И вот это может стать сдерживающим фактором на уровне такого взрывного роста доходов.
1: Много перспектив, но и рисков тоже не меньше. Спасибо. С нами на связи была профессор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Юлия Зворыкина. Нефть марки Brent в районе $100 за баррель сейчас пока. Будем следить за этим экономическим чудом. 9:40. Почему возник дефицит дизельного топлива в мире и почему нехватку топлива быстро не закрыть? Ответы на эти и другие вопросы в программе «Инсайт» на радио РБК через полминутки.
2: Реклама. Новый проект, важное мероприятие, успешный кейс, свой взгляд на рынок. У бизнеса много поводов быть заметным. Превращайте их в контент и рассказывайте о себе на РБК-компании. 18+. РБК «Инсайт».
3: Великий топливный кризис уже наступил, пишет Wall Street Journal. Речь не только о проблемах с поставками нефти, но и в первую очередь с дефицитом дизеля, что провоцирует рост цен на этот вид топлива. В Европе, США и части азиатских стран уже подсчитывают убытки. Лидеры государств ищут варианты решения проблемы. Москва продлила запрет на экспорт дизеля и положительно оценивает предложение Вашингтона об энергетическом перемирии с Украиной, которое пока не наступило. Речь, напомню, о предложении Дональда Трампа к обеим странам не бить по энергоинфраструктуре друг друга. Но даже в этом случае глобально проблему не решить. Здравствуйте, это программа «Инсайт», я Юлия Жданова. И на этой неделе поговорим о глобальном дефиците дизеля в мире.

0: Что его спровоцировало, чем это грозит мировой экономике, какие отрасли пострадают больше всего, в каких странах реальна угроза голода из-за роста цен на дизель.
1: Инсайт.
0: Стоимость этого вида топлива в сентябре ставит рекорды. В США средняя цена преодолевала психологическую отметку в $6 за галлон. Это стало максимальным уровнем с декабря 2022 года. Тогда стоимость этого вида топлива в Штатах росла на фоне украинского конфликта. Сейчас это происходит по другим причинам, отмечает Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России.
2: В Соединенных Штатах, например, исторический рекорд по цене на дизель, но при этом нет исторического рекорда на бензин. Именно потому, что конкретно дизеля не хватает и перерабатывающих мощностей, которые могли бы моментально там компенсировать выработку дизельного топлива в других регионах, их тоже сейчас нет.
1: Инсайт.
0: Увеличивается стоимость дизеля и в Европе. Например, цена топлива в Германии обновила исторический рекорд. Это данные общегерманского автомобильного клуба. Средняя цена на заправках 17 сентября составила 2 евро 45. Это около 240 рублей. Прежний рекорд поставили в апреле. Новый выше буквально на цент, но это все равно исторический максимум. В Финляндии уже назвали угрозой рост цен на дизель и потребовали срочных мер от властей. Стоимость нефти марки Brent превысила $102. За баррель. Транспортные организации предупредили об угрозе экономике страны.
1: Инсайт.
0: Президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин на фоне массовых перебоев со снабжением автозаправочных станций по всей стране. Об этом сообщает Le Figaro. Скорее всего, этому способствовали протестные акции. В серии рост цен на топливо и, в частности, на дизель, который, к слову, прибавил в стоимости 40%, вызывал массовые протесты. Как пишет Рейтер, они стали самыми масштабными с момента свержения бывшего президента страны Башара Асада в декабре 2024 года. Что же вызвало рост цен и дефицит дизеля по всему миру? Причин снижения поставок и производства дизеля несколько. Одна из самых главных, пожалуй, это военный конфликт на Ближнем Востоке. Нефти в мире меньше не стало, но именно из-за проблем с логистикой, бомбежкой топливной инфраструктуры и роста стоимости фрахта ценник на дизель так сильно взлетел, отмечает Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России.
2: Дизельное топливо на Ближнем Востоке было заперто еще с марта. Внутри региона и на мировой рынок не выходило, поэтому определенная напряженность, она и так была. Через Армузский пролив там проходило не только сырая нефть, но и готовые нефтепродукты, в том числе дизель. И если по нефти еще хоть какие-то альтернативы есть, например, Объединенные Арабские Эмираты могут вывозить нефть по нефтепроводу на порт Фуджер в Оманском заливе, то есть параллельно Армузскому проливу. Саудовская Аравия качала нефть по нефтепроводу Восток-Запад, а нефтепродукты вывозить в сколько-нибудь на значимых объемах невозможно было.
1: Инсайт.
0: Еще одна причина дефицита дизеля в мире – это его запрет на экспорт из России. Дело в том, что наша страна – один из крупнейших производителей дизеля в мире. В основном наше топливо покупали Турция, Бразилия, Казахстан, Китай и Индия. Но с прошлого года постепенно поток дизеля из России начал ослабевать. Из-за атак на нашу энергетическую инфраструктуру часть мощностей оказались выведенными из строя. И чтобы насытить внутренний рынок, экспорт дизеля начали сокращать. К слову, похожим образом поступили и в Китае. Сначала временный запрет на экспорт российского дизеля ввели в конце сентября 2025 года. Изначально он распространялся на трейдеров и НПЗ с объемом производства до 1 миллиона тонн в год. В начале июля 2026 года ограничения распространили на всех производителей топлива. Срок действия запрета затем продлевали до 1 и потом до 30 сентября. А на днях правительство России решило продлить до конца октября этого года запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Это оказало влияние в том числе и на страны, традиционно покупающие российскую нефть, например, на Индию, рассказывает Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России.
2: Индия, она испытывает определенный дефицит нефти и сокращает переработку и экспорт нефтепродуктов. Вот Индия, ее особенность в том, что у них на побережье настроено много нефтеперерабатывающих заводов, нацеленных на экспорт. Они получали нефть с Ближнего Востока, как раз-таки из России, перерабатывают ее, часть нефти оставляют на внутреннем рынке, а другую, довольно большую часть полученных нефтепродуктов отправляют на экспорт. И теперь, когда они не получают в прежнем объеме ближневосточную нефть, они не могут переработать и, соответственно, экспортировать достаточный объем нефтепродуктов, продукты, в том числе дизеля. Вот такие компоненты, они и привели к нынешнему кризису.
1: Инсайт.
0: Еще одна причина дефицита дизеля – это санкции на российскую нефть. Дело в том, что дизель можно произвести не из всех видов черного золота. Нужна преимущественно тяжелая нефть, к которой относится российская марка.

0: Парка «Юралс». Именно из нее в результате глубокой очистки производятся большие объемы дизеля. Стоит отметить, что и Украина тоже является поставщиком дизеля на мировые рынки и сокращает нефтепереработку из-за последствий военного конфликта.
1: Inside.
0: Следующая причина, которая привела к проблемам с топливом, это структурный дефицит переработки нефти. В Европе, например, сократилось число заводов, перерабатывающих черное золото на фоне роста цен на природный газ. Нефтепереработка стала нерентабельной, часть заводов закрылись или снизили нагрузку. И по данным Financial Times, мощности НПЗ в Европе к 2035 году снизятся еще на 20%, а в США – на 7%. Эксперты отмечают, что ключевые причины такой тенденции – в росте спроса на электромобили и нежелании инвесторов поддерживать новые проекты, вопреки призывам властей увеличить мощности. То есть мир оказался в парадоксальной ситуации. Нефти меньше не стало, ее добыча по-прежнему растет. Но увеличить нефтепереработку или даже доставку до НПЗ, производящих дизель, не получается. Слишком много системных геополитических проблем, которые решить быстро невозможно. Можно ли ускорить сам процесс переработки? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит разобраться в тонкостях производства дизеля. Расскажу только о самых основных его этапах.
1: Inside.
0: Все начинается с добычи нефти, как это ни странно. Каждый завод или разрабатывает свое месторождение, или настраивает поставки из других, ищет нефть нужной тяжести. Далее идет подготовка сырья или очистка нефти. На этом этапе черное золото содержит воду, соли и другие примеси, которые удаляют. Только потом идет первичная обработка. Очищенную нефть нагревают в печи до температуры почти 400 градусов. Подают в специальную колонну, внутри которой пары разделяются на фракции в зависимости от температуры кипения. Именно на этом этапе появляется так называемая дизельная фракция, мазут и керосин. Но выделенные вещества содержат еще много примесей, которые должны уйти после вторичной переработки и гидроочистки. Каждый этап требует строгого контроля, соблюдения параметров, нужного оборудования и катализаторов, поэтому ускорение этих процессов выглядит рискованным. Вспоминается кейс с венесуэльским топливом. Напомню, что сделку о разработке нефтяных запасов страны заключили в начале сентября этого года США и Венесуэла. Нефть там сверхтяжелая, то есть подходящая для изготовления дизеля. Дональд Трамп тогда заявил, что нефти из этой страны хватит Америке на 500 лет. Почему бы тогда не увеличить переработку? Тут возникает две проблемы. Во-первых, американские НПЗ уже загружены почти на 100%. Во-вторых, сами нефтяные производства Венесуэлы требуют огромных инвестиций, которых пока нет. Рассказывает Виктор Мартынов, ректор РГУ нефти и газа имени Губкина.
2: В той же Венесуэле там за последние, допустим, 10 там, лет, 15, сильно упала добыча. То есть они добывали намного больше и поставляли на мировой рынок. Теперь, значит, они восстанавливаются, но это очень дорогостоящий, скажем так, процесс и не быстрый, потому что инвестиции в целом вообще за счет того, что последние, ну, условно говоря, 10-15 лет из-за зеленой повестки во многом получилось, что инвестиции в энергетику, две трети шло возобновляемая энергетика и только треть в традиционную, ну, примерно, да, и получилось недофинансирование достаточно сильное нефтегазовых многих проектов.
0: Это была программа «Инсайт». Смотрите нас на телеканале РБК, слушайте нас на радио РБК.
1: РБК «Инсайт».
3: 9:50 в российской столице. У микрофона Илья Приходько. Иногда долго сидеть на скамейке запасных – это значит подставлять под удар любимую команду. В случае, кстати, с Алексеем Батраковым так и вышло. Все детали прямо сейчас расскажет спортивный обозреватель РБК Илья Попов.
4: Спорт на РБК.
5: Знаешь, Илья, я думаю, что если бы Алексей Батраков мог, он бы обязательно выпустил себя с первых минут в матче с Трабзонспором, это турецкий чемпионат. Однако ж, россиянин появился на поле только на 68-й минуте, когда, по сути, все уже было ясно. Трабзонспор вел со счетом 3-0. Ну, в общем, даже Алексей Батраков не спас Галатасарай от фиаско. В оставшееся время стамбульцы пропустили еще один мяч и в итоге уступили со счетом 0-4. Ну, а главным героем этой встречи стал Мо Салах, который сделал хет-трик, а также отметил в этой встрече результативной передачей. Ну и надо сказать, что очень хвалят турецкие болельщики Алексея Батракова за то, что после этого матча он был чуть ли не единственным игроком Галатасарая, который подошел к трибуне с фанатами стамбульцев и поблагодарил их за

0: поддержку.
1: Иногда эмпатия важна и в том числе в общении с болельщиком. Ну, а российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук забил уже 6-й гол в текущем сезоне. Все правильно посчитал ли я?
0: Да, но есть нюанс. Дело в том, что Алексей Миранчук прервал свою 15-матчевую безголевую серию. Тем не менее, именно забитый мяч Алексея Миранчука принес его команде победу над Портлендом. 1-0 «Атланта» выиграла, но Миранчук действительно наконец свою вот эту неприятную серию прервал.
1: Что касается рекордов, действительно, не всегда все удается. Иногда команда пытается повторить свои достижения из прошлого. Вот и «Арсенал», кстати говоря, тоже попытался, но что-то пошло не так, Илья, насколько знаю.
0: Да, не смог «Арсенал» повторить клубный рекорд, аж которому 123 года по числу побед со старта первенства. Накануне лондонцы приехали в гости к «Брайтону». Казалось бы, это середняк английской премьер-лиги, но команда эта очень молодая, что называется, такая горячая, даже местами голодная. И вот эти бульдоги, они просто этих миллионеров растоптали. «Арсенал», по всей видимости, думал, что победа может даться ему малой кровью. И с первых же минут канониры начали проигрывать единоборство, а это первый знак того, что команда попросту недонастроилась. В итоге «Брайтон» просто смял «Арсенал» и обыграл со счетом 3-0. Ну а сегодня, пожалуй, главный матч этих выходных и совершенно точно центральная встреча этого тура в испанском первенстве – «Атлетико-Арсенал», мадридское дерби, которое, по тому, какие страсти кипят на поле, может сравниться разве что со вторым этапом падл-лиги радио РБК, который прошел накануне при партнерстве с российской системой международных расчетов А7. Падл-лига радио РБК – это деловой клуб для предпринимателей и управленцев, сообщество, в котором спорт становится естественной средой для общения, доверия и новых знакомств. Турнир продлится до конца года, но накануне 32 участника разделились на 16 пар, провели 15 раундов, а лучше всех сработал тандем Станислав Лазарев, Дмитрий Логинский. Падл – относительно новый для России вид спорта, но стремительно набирающий популярность. Крупные компании делают падл частью корпоративной культуры. Этот вид спорта отлично подходит не только хорошо подготовленным людям, но и новичкам. Базовые навыки освоить несложно, поэтому удается быстро и легко включиться в игру.
1: Все верно. Присоединяйтесь к падл-лиге радио РБК, падл.rbc.ru. Заходите, участвуйте, оставляйте заявку. Продолжение деловой повестки в том числе наблюдается и на турнирах по падлу, о чем мы будем в эфире радио РБК, конечно, рассказывать более подробно. Спасибо. В студии был спортивный обозреватель РБК Илья Попов.
2: Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Прогулки на природе. Мощная терапия для души и тела, способная на многое. Наш старший редактор Дина Васильева изучила научные доказательства пользы от таких прогулок. Текст целиком можно прочитать на сайте РБК «Стиль». Ну а я рассказываю главное. Исследования показывают, что контакт с природой снижает хронический стресс, замедляет воспаление и поддерживает ментальное здоровье. Причем работает не только основательный лесной поход или трекинг в горах, но и просто неспешная прогулка по парку или у водоема. Свежая работа в Scientific Reports подтвердила, что прогулки по лесу гораздо полезнее для здоровья, чем по городу. Ученые сравнили две группы людей из Токио. Обе совершали прогулки дважды в день по 45 минут на одинаковое расстояние. Но одни ходили по лесопарку, а другие по оживленному кварталу Гинза. В итоге у тех, кто гулял среди деревьев, уровень защитного иммуноглобулина оказался заметно выше, а гормон стресса кортизол снизился. Авторы уверены, что регулярные прогулки в зеленой зоне – это простая и доступная каждому профилактика болезней. И раз уж мы говорим про Японию, то золотой стандарт темы – японское синрин-йоку или лесные купания. Это пребывание в лесу с акцентом на замедление, дыхание и восприятие природы через все органы чувств. Вокруг этого выстраивают свои программы многие оздоровительные клиники и курорты. Но вовсе не обязательно платить деньги. Лесные ванны можно принимать совершенно бесплатно. Эксперты считают, что контакт с природой важен для профилактики болезней сердца и депрессии, для улучшения обмена веществ, а также для реабилитации после болезней. Свежий воздух активирует парасимпатическую нервную систему, отвечающую за восстановление. Повышается уровень дофамина, эндорфинов, снижается активность областей мозга, связанных с негативными мыслями. Получаем в итоге ощущение перезагрузки. Идеальное бесплатное лекарство без побочных эффектов. С вами был Евгений Тиханович. Чаще бывайте на природе и повышайте качество жизни на РБК.
4: Что это было? В эфире.
5: Вы пишете в дороге?
6: Я пишу, да. У меня был опыт такой, но он не связан с транспортом Москвы, он связан с железными дорогами. У меня был

0: Опыт. Я в 2010 году проехал на поезде от Москвы до Владивостока. Это моя была давняя еще детская мечта. И вот я ее осуществил. И я в дороге ввел записи все, что я наблюдал и за окном, и внутри вагона. А я ехал в плацкартном вагоне специально, чтобы видеть вагонную жизнь. Она очень интересная.
1: Сколько ты ехал?
0: Неделю. 7 суток. 146 часов. Рассказ так и называется «146 часов». Я не выходил из поезда, то есть остановок не делал. И я написал целый довольно большой объем текста. Я его писал в телефоне. Телефон. Люди думают, что я там играю, еще что-то, никто меня не беспокоил. А я написал текст. Я вышел из поезда с готовым написанным текстом.
2: Писатель-драматург Дмитрий Данилов в программе Юлии Темниковой «Двери открываются».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по пятницам в 14 часов.
2: Сентябрь начинается с вопросов. Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
3: «Час с учителем». Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Завтра в 15.10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя.
4: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК. Резать лося.
5: Лося.
3: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Лангусты и шортисты. Как же много синонимов в нашей азбуке инвестиций. Например, лангусты и шортисты – это в сущности то же самое, что быки и медведи. Лангуст покупает акции в лонг в расчете на рост котировок. А шортист – это тот, кто играет на понижение. Он берет бумаги в долг у брокера, продает их, а когда котировки упадут, откупает по более низкой цене и забирает себе прибыль. Неудивительно, что лангуст и шортист постоянно выясняют, кто из них круче. «У меня вот такая прибыль, а у меня вот такие дивиденды. Иди сюда, научу тебя шортить. Сам иди за лонг, ответишь?» Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
6: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Новости, инвестиции и рынки, аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 10 часов, в студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Российские ПВО перехватили 1110 дронов за минувшую ночь над территорией России, сообщили в Минобороны. Массированная атака беспилотников на столицу была спланирована с целью срыва выборов депутатов Госдумы 9-го созыва, сообщил мэр Сергей Собянин. По его данным, со вчерашнего дня на всех рубежах отбито более 1600 дронов, из них 450 на подлете к Москве. Несколько беспилотников достигли московского НПЗ, там возник пожар, один беспилотник попал в жилой дом, погибших нет. Все аэропорты московского авиаузла вернулись к штатной работе. Два жителя Подмосковья погибли при атаке беспилотников минувшей ночью, заявил губернатор Андрей Воробьев. В Софьино, в Раменском районе, дрон попал в трехэтажный многоквартирный дом. Погибла женщина. Еще 5 человек пострадали, среди них 2 детей. Дети госпитализированы. Пожилой мужчина погиб в Орехово-Зуеве. Дрон попал в частный дом. Больше новостей на сайте РБК.

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ОТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
2: Повтор программы.
3: Здравствуйте, с вами Юлия Темникова, советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности, заместитель начальника московского метрополитена. Сегодня в эфире радио РБК мы поговорим о самых интересных вещах, связанных со столичным транспортом. Итак, поехали.
4: Двери открываются.
5: Двери открываются.
3: Транспорт – это пространство, которое каждый день объединяет миллионы людей. Как за последние годы изменилось поведение пассажиров? Можно ли вообще измерить уровень культуры в поездках? И отличаются ли представления о правилах поведения у жителей разных городов и стран? Об этом поговорим в ближайшие 20 минут. И сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности заместителя начальника московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Анастасия Ким и эксперт по этикету, практикующий психолог Алла Усманова. Здравствуйте! Изменилось ли поведение пассажиров в транспорте за последние 15-20 лет? Анастасия, ну вот ваш профессиональный взгляд, что поменялось?
6: На самом деле мы наблюдаем, что пассажиры стали более внимательны друг к другу. Сначала уступать место выходящему потоку, потом заходить уже самостоятельно. Они часто уступают места даже не по просьбе. И вот исследования, которые мы проводим, там свыше 80% пассажиров уже уступают места самостоятельно. И 93% готовы, если их попросят уступить.
3: Ну, как будто бы, да, действительно, не очень-то и удобно так сидеть вольготно, да, если перед тобой стоит человек, которому как будто это нужнее. Ну, а давайте поговорим здесь про правонарушения. Вот я знаю, что за последние 10 лет правонарушения снизились более чем в 2 раза. И это, безусловно, тоже результат повышения культуры, культуры коммуникации. Или в целом это изменение самого транспорта способствует таким глобальным изменениям?
7: Это комплекс факторов, это изменения в инфраструктуре, естественно, в технологиях, и работа с сознательностью людей. Это не вопрос «или-или». С одной стороны, изменения в самом транспорте системы безопасности действительно сыграли большую роль. И, конечно, это работа с культурой поведения.
3: Ну, мы очень важную тему затронули, это инфраструктура. И, конечно, за последние годы мы видим, как транспорт меняется. Мы здесь говорим не только, скажем, про привычки пассажиров, да, но вообще про общий облик и транспорта. И в целом современные станции такие появляются. И давайте здесь поговорим про обновление аудиоповещения. Ну, вот давайте послушаем, например, старую версию.
8: Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам.
3: А теперь вот какие аудиосообщения слышат пассажиры метро сегодня?
8: Будьте вежливы. Уступайте места тем, кому сложнее стоять.
3: Ну, как будто бы гораздо приятнее, да, и голос такой. Анастасия, почему изменилась озвучка в московском метро?
6: Когда ты слышишь что-то новое, ты начинаешь воспринимать это не как отдельный какой-то аудиошум. Уже прислушиваешься и слышишь то, что донести хотим мы все вместе.
3: Я знаю, что в 2015 году реально огромная работа была командой метрополитена проведена, в том числе пассажирским блоком. Там стандартизировали специальные требования и к тексту, и к тому, как должен звучать голос. Вот расскажите нам об этом, пожалуйста.
6: Да, главный вызов для нас – это сделать текст ёмким. Поэтому мы прикладываем усилия, чтобы аудиосообщения были короткие, но при этом содержали максимально полезную информацию. У нас есть аудиобренд, система звуковых сигналов, на базе главной музыкальной темы, которую выбирают сами пассажиры московского транспорта. Мелодия зависит от категории объявления. Там важно не спешить, чтобы информация была четко и слышал пассажир самую важную информацию. Голос не должен быть слишком высоким, потому что это в замкнутом пространстве, и это воспринимается раздражительно, потому что

0: есть эхо.
1: Вот это, кстати, интересно. Алла, как тембр голоса влияет на восприятие информации?
2: Тембр — это окраска голоса. Теплый, мягкий тембр обычно вызывает больше доверия, чем резкий или монотонный. Снижает сопротивление. А вот слишком быстрая речь, наоборот, вызывает агрессию. Пауза после ключевой фразы дает время на осмысление и усиливает значимость сказанного. Это очень важно.
1: Ох, как вы приятно это сказали. Честно говоря, я даже практически не поняла, что вы сказали, вот только слышала ваш приятный голос. Ну ладно, но ведь бывают и такие ситуации, когда, скажем, дружелюбный тон и вежливость не помогают. И как быть в таком случае? Давайте зададим этот вопрос заместителю генерального директора, организатор перевозок Елене Месищевой. Скажите, пожалуйста, на остановках и медиаэкранах наземного транспорта размещены специальные плакаты с предупреждением: нападение на контролера уголовно наказуемо. Почему об этом важно напоминать отдельно?
3: Мы используем разные форматы и напоминаем пассажирам о том, что контролеры ГКО, организатор перевозок, являются должностными лицами. Ни один случай нападения на контролеров не остается без внимания. Для предотвращения нападения на контролеров ГКО, организатор перевозок, совместно с Департаментом транспорта Москвы разработали указанные предупреждающие плакаты. Это позволит заранее напомнить пассажирам о возможных негативных последствиях.
1: Поняла. А давайте поговорим о так называемых зайцах. Ведь доля безбилетников с каждым годом снижается. Ну, скажем так, это просто даже стыдно находиться в транспортном средстве за счет других пассажиров. Вот расскажите про эту работу. Как сделать так, чтобы снизить долю безбилетников и таких недобросовестных пассажиров?
3: Культура оплаты проезда действительно ежегодно повышается. Причина повышения доли оплачивающей проезд пассажиров – это постоянный и методичный контроль всех видов общественного транспорта, а также увеличение в 2026 году штрафа за неоплаченный проезд до 5000 рублей. Коэффициент безбилетников в 2026 году уменьшился на треть по отношению к прошлому году. Также приведу интересный факт. В 2026 году еще больше пассажиров стали пользоваться билетами единой для карты «Тройка» на 30, 90, 365 дней. Это самый выгодный способ оплаты. Рост говорит о том, что бывшие безбилетники перешли в категорию пассажиров, оплачивающих проезд.
1: Елен, а часто приходится сталкиваться с агрессией со стороны пассажиров?
3: Ну, к сожалению, да, вынуждена это признать, часто. Мы стараемся профилактировать агрессию и начинаем каждую смену работу с контролерами с того, что проводим инструктажи о проявлении тактичности, деликатности и выдержки при общении с пассажирами во время проверки оплаты проезда. В случае проявления пассажиром агрессии контролер действует согласно регламентам, в том числе предпринимает меры по урегулированию конфликтной ситуации, а также предупреждает пассажира о возможных последствиях в случае противоправных действий в отношении должностного лица при исполнении. Все действия как пассажира, так и контролера фиксируются видеорегистратором, а также камерами, установленными в салоне транспортных средств и на станциях метрополитена.
1: Но я понимаю, что, конечно, последствия агрессии – это чаще всего, скажем, административное правонарушение. Но что делать в тот момент, если наш контролер московского транспорта сталкивается с агрессивным пассажиром? Как себя вести? Как вообще защитить себя от этой агрессии?
2: Я бы сказала, что универсального, конечно, алгоритма не существует. Так, шаг один, шаг два, да. Но здесь самое главное, в первую очередь, оценить угрозу не только себе, но и окружающим. Оценить, можно ли обратиться за помощью, обратиться к водителю и уже к контролируемым органам. Сохранять главное самообладание, самим не вызывать конфликт, не противодействовать, а наоборот, четко ограничить границы и избегать фраз каких-либо провоцирующих, там, вы должны, вы обязаны. Просто нужно рассказывать спокойно, что есть инструкция, вам необходимо оплатить проезд. В первую очередь, конечно, это самообладание.
1: В общем-то, вы рекомендуете действовать в соответствии с установленным регламентом. С нами была заместитель генерального директора, организатор перевозок Елена Месищева. Ну, а мы движемся дальше. Из изменений в транспорте можно также выделить и появление Центра обеспечения маломобильности пассажиров. Настя, вопрос к вам. Как изменился подход к маломобильным пассажирам за последние годы?
4: С 2013 года был запущен Центр обеспечения маломобильных пассажиров, ЦОМП. Они помогают пассажирам с нарушением слуха, функциями опорно-двигательных

0: двигательной системы, также пожилым и пассажирам с многодетными детьми, с колясками передвигаться по станциям метрополитена, МЦК, МЦД. Также можно вызвать заявку и оказать помощь передвижению к вокзалу, к аэроэкспрессу, к местам притяжения, которых там более 345 уже у нас в программе. На новых станциях всегда запроектированы лифт для того, чтобы можно было передвигаться. Мы используем тактильную навигацию, используем навигацию для слабовидящих, маячки специальные для того, чтобы пассажир с ограниченными возможностями мог ознакомиться места выхода, где какие станции, где лифт, где эскалатор, и мог передвигаться комфортно для себя от точки до точки передвижения.
1: Да, это, кстати говоря, один из моих самых любимых сервисов московского метро. Я вообще считаю, что это сердце и душа Мосметро. Обязательно пользуйтесь этим сервисом. Я лично рекомендую от всей души. Ну, а мы движемся дальше, и хочу сказать, что каждый день в транспорте встречаются жители столицы, люди из других регионов и, конечно, туристы из разных стран. И у всех могут быть свои привычки. Как избежать конфликтов, обсудим с психологом Анной Варвянской. Насколько сильно отличаются представления о культуре поведения в транспорте у жителей разных городов или даже стран?
2: Давайте начнем с Москвы. Москва живет на больших оборотах, в большой скорости, и здесь нет места промедлению. И, конечно, мы здесь всегда сталкиваемся с тем, что пассажиропоток, он всегда в потоке, простите за тавтологию. И мы здесь не можем тормозить. И у нас еще в Москве, наверное, очень сильно уважают тишину. А, например, в той же самой Италии мы столкнемся с тем, что там будут активно что-то обсуждать, и это будет являться нормой. В разных странах мы можем с этим столкнуться.
1: А случаются ли в транспорте конфликты, скажем, между представителями разных культур? И если случаются, то из-за чего? И что вообще, что может послужить такой причиной?
2: Здесь, возможно, мы сталкиваемся с тем, что не всегда понятны правила. Бывают, нас с детства учат, что мы там уступаем место в метро пассажирам, которые в возрасте, либо беременным женщинам. А в некоторых культурах это не предусмотрено. Да? То есть есть люди, они пришли, сели и едут дальше. И мне кажется, здесь как раз вот на этой почве часто возникают конфликты между людьми, представителями разных культур.
1: Ну, отдельная категория наших замечательных, любимых, дорогих пассажиров – это, конечно, дети. И что делать, если ребенок или подросток нарушает правила? Мы сейчас спросим, зададим этот вопрос преподавателю Московской школы номер 57 и классному руководителю Анне Поповой. Изменилось ли поведение школьников в транспорте за последние годы?
3: Не замечала. Я вожу детей общественным транспортом, чаще всего метро, много лет. И зависит скорее не от годов, а от непосредственного коллектива, непосредственно людей, детей, которых мы везем в этот раз.
1: А, кстати, у нас вот сейчас была речь про центр обеспечения маломобильности пассажиров. Знаю, что они помогают и школьникам. Пользовались этой услугой?
3: Мы пользовались ими единожды, просто потому что не нужно было. Но я знаю, что им можно заранее, по-моему, за сутки попросить, или вам выдадут сопровождающего. Но обычно, когда мы едем группой, мы гораздо более заранее планируем нашу поездку. И у нас всегда есть приблизительно 2 взрослых на 10 детей, это минимум. Получается, что у нас обычно всегда есть достаточно количество взрослых, чтобы вести группу. Но да, я знаю, они чудесные.
1: А вот находясь в транспорте, вы объясняете деткам, как себя вести?
3: Да. Обычно, когда ты едешь первый раз с классом, или когда классы, прям маленькие дети, там 5-6 класс, когда они еще не очень имеют большой опыт передвигаться группой, то прежде чем войти, например, в метро, останавливаешься около входа и говоришь: так, ребята, и объясняешь правила, как мы войдем, как мы выйдем, ждем хвостик, в смысле тех, кто спускается по эскалатору дольше. Никогда не заходим в поезд до того, как обсудим маршрут, когда нам выходить. Всегда взрослые последние входят и последние выходят, то есть придерживая двери и осматривая своих подопечных. Да, конечно, существуют правила, но я не думаю, что они где-то прописаны, просто сложившиеся правила у нас.
1: Знаете, я всегда, когда смотрю на вот эти организованные группы детей, я думаю, боже мой, сколько ответственности на плечах учителя. Ну а с кем сложнее, с детьми или подростками передвигаться в городском транспорте?
3: ни с кем не сложнее, просто по-разному. Когда ты имеешь дело с маленькими, тебе нужно за ними глаз да глаз, ну, чтобы они не ошиблись, да, не перепутали, не выскочили неожиданно, не занервничали, не испугались. Уж бывает, что дети в таком возрасте впервые в общественном транспорте. Такое бывает. В этом плане сложнее. А что касается

0: каких-то подростков, то иногда они хотят доказать, что они взрослые, и вот это вот, давайте я выйду вот здесь вот и пойду, потому что я точно знаю, как идти до дома, без согласования с родителем, без всего. Но у нас не было ни разу отрицательного опыта, да, то есть обычно всегда удается, видимо, один взрослый на пятеро детей, это достаточно, чтобы совершенно без проблем для кого-либо, да, без каких-то конфликтов или недоговоренностей справиться.
1: А теперь вот с точки зрения психологии, как выстроить коммуникацию с ребенком таким образом, чтобы предотвратить нарушения?
0: Это зависит в первую очередь от ребенка. Конечно, нужно присматривать чуть более внимательно за активными детьми. Обычно, когда мы едем в метро, мы не едем с абсолютно незнакомыми детьми. Мы уже знаем, что от них ждать. И, собственно, с любым ребенком, создавая с ним доверительные, не дружеские, мы не можем создать полностью дружеские взрослые ребенок, не получается, да, но какие-то взаимоотношения, которые позволяют устанавливать правила и выполнять их. Это возможно, это несложно. Ну, в зависимости от ребенка.
1: Алла, может быть, есть какая-то прям вот механика, понятная для родителей, дать им сейчас такую инструкцию?
2: Главная инструкция — это взрослый, это главный образец для ребенка. Как себя ведет родитель, это главное правило для ребенка. То есть, если родитель нарушает правила или как-то себя ведет некорректно, ребенок это считывает. В первую очередь, это пример родителям.
1: Ну что же, с нами были психолог Анна Варвянская и преподаватель Московской школы номер 57 Анна Попова. Давайте поговорим о том, как сделать поездку комфортнее и как договориться о правилах поведения. Кстати, в 2019 году большинство москвичей, участвовавших в голосовании на портале «Активный гражданин», поддержали появление вагонов тишины на МЦК. И вот здесь я хочу поговорить про это новшество, которое в 2019 году просто на всех сайтах, на всех каналах об этом говорили. Говорили, какие результаты? Можно ли сказать, что это был успешный и есть действительно успешный проект?
3: Очень хорошо помню запуск этого проекта. Он действительно дал очень хороший результат. Конечно, да, там есть пассажиры, которые не соблюдают. Они сначала не замечали, да, размещение плакатов, размещение информационных знаков. Но со временем люди, которые уже заходили, соседние пассажиры указывали, подсказывали, что все-таки ты попал в вагон тишины. И действительно, многие пассажиры теперь стали выбирать. И перед тем, как сесть, они выбирают вагон тишины, если они хотят проехать в тишине, подумать, послушать. Слушать в наушниках свою музыку, чтобы посторонние звуки не отвлекали. Поэтому действительно очень востребованный проект, о котором многие уже узнали и с удовольствием пользуются, специально подбирают этот вагон.
1: Я тут прочитала буквально пару дней назад о том, что если 20 минут побыть в тишине и с закрытыми глазами, там какие-то волны включаются и вообще мозг перестраивается по-другому. Алла, скажите нам, правда ли это и вообще полезно ли ездить в таких вагонах?
2: Абсолютно верно вы говорите. В первую очередь, это перегрузка от городского шума. Естественно, это перезагрузка называется. И это и здорово при профилактике эмоционального выгорания работает. В тишине мозг тратит меньше ресурсов на фильтрацию ненужных звуков и может использовать их на восстановление или там планирование. Ну и надо еще отметить то, что все-таки есть пассажиры нейроотличные. Это и люди с аутизмом, и с СДВГ. И, естественно, это очень важно. Для них, когда очень шумные вагоны, для них это целый стресс. Поэтому это вагоны, конечно, чудо для таких людей. Это очень важный момент.
1: Вот я лично сама обожаю такие вагоны. Мне в тишине посидеть – это просто удовольствие. Ну а давайте с точки зрения социологии посмотрим на культуру коммуникации, культуру общения, культуру поведения в целом. На связи с нами кандидат социологических наук, доцент социологического факультета РГГУ Елена Ирсецкая. Елена, здравствуйте. Можно ли измерить уровень культуры? К вам вопрос как профессиональному социологу.
4: Конечно, безусловно, можно измерить уровень культуры, но эта задача достаточно непростая, да, универсального определения культуры не существует, то есть что мы туда включаем, чтобы, соответственно, понять, что у нас туда войдет.
1: Ну, конечно, понятие культуры для каждого свое. Я, кстати, сейчас искусственному интеллекту задала этот вопрос, он задумался аж на 3 минуты, что такое культура, и говорит, что культура — это все, что создано человеком.
4: Конечно, в целом первая ассоциация культурно, некультурно себя вести. Первое, что мы представляем, в принципе, это, наверное, человека, который не употребляет ненормативную лексику, да, и ведет себя, соответственно, каким-то общепринятым нормам в обществе и в каком-то культурном пространстве. Но важно очень знать, что и, в свою очередь, культурное пространство, в котором он находится, да, тоже имеет определенные свои характеристики, которые с точки зрения социологии мы можем померить. Но же тоже, в свою очередь, влияет на то, как человек ведет себя. вот в этой вот

0: пространстве, в этой обстановке.
1: Если есть какие-то триггерные точки, которые мы сможем с вами измерить, стали ли мы культурнее за последние десятилетия или даже двадцатилетия?
0: Я сторонник прогресса. То есть я считаю, что, конечно, однозначно вот сфера культуры у нас развивается, и существует много положительных тенденций, да, которые сегодня можем отметить. В частности, сфера становится более доступной. Это различные программы. Опять же, очень интересный пример — библиотека. Она поменяла формат абсолютно. Работает с детьми, с молодежью. Это абсолютно новые принципы, новые программы. Опять же, да, вот еще очень важна актуализация интереса к традиционной русской культуре происходит сейчас. И вот эти тренды, да, их можно много перечислять. Я считаю, они говорят, конечно, о том, что, естественно, мы становимся более культурными, да, то есть уровень культуры в обществе благодаря этим изменениям, он, конечно, повышается.
1: У нас, кстати, в студии присутствует Анастасия. Она как раз отвечает за пассажирские сервисы в московском метро, и библиотека в метро тоже своя есть. Как раз вот коллеги эти проекты реализуют. Есть какие-то отзывы от пассажиров о том, как сказывается на культуре поведения подобные проекты, Анастасия?
2: Все проекты, которые мы реализовываем для наших пассажиров, это аудиоинформирование, это привлекательные ролики о культуре поведения. Да, вот мы там говорили про деток, и у нас вот проводится сейчас пилотный проект на станции Стахановская. Мы размещаем новые информационные материалы для детей о культуре поведения, как пользоваться метрополитеном, потому что считаем, что с самого детства надо приучать деток и соблюдать правила. Основной тренд — это мобильность, и наши задачи, все проекты наши направлены, это на комфортном передвижении, для того, чтобы пассажир передвигался быстро и не сталкивался с никакими сложностями. Поэтому и сервисы, которые мы направляем на культуру, на развитие, на в целом передвижение, они направлены на то, чтобы пассажиру было комфортно передвигаться, и настроение у него точно было всегда хорошее.
1: Как сделать так, чтобы пассажиры московского метро с точки зрения такой психологической стали еще более счастливыми в транспорте?
3: Если честно, я бы, возможно, экраны делала с позитивными видео, очень с яркими, красочными, потому что визуал яркий, приятный, очень важен. В любое время и утром, и вечером. Это действительно психологически работает, очень конструктивно.
1: Анастасия, на заметку.
2: Записали в реализацию.
1: Ну а мы вернемся в культуру коммуникации. И как здесь сделать так, чтобы всем было хорошо и приятно в пути? Сегодня вместе с исполняющим обязанности заместителя начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Анастасией Ким и экспертом по этикету, практикующим психологом Аллой Усмановой, мы поговорили о культуре поведения в городском транспорте, о том, как меняются сотрудники, да и сами правила взаимодействия. С уверенностью можно сказать, что основа комфортной поездки – не только соблюдение правил, но и уважение друг к другу. Пожалуйста, давайте будем об этом помнить. С вами была Юлия Темникова и программа «Двери открываются» на радио РБК. Встретимся совсем скоро. Интересных вам поездок и всего доброго.
4: Автоньюз. Гибриды стали одним из главных автомобильных трендов последних лет. Но на многих из них можно ездить исключительно на электричестве, но при этом не зависеть от розетки. Но знаете ли вы, кто придумал гибридный автомобиль? В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о первом гибриде в истории. И создал его Фердинанд Порше. Еще в юности он интересовался электричеством. В 13 лет Порше самостоятельно сконструировал батареи и провел электричество в дом и семейную мастерскую. Позже он познакомился с австрийским промышленником Людвигом Лонером и устроился работать на его предприятие. Молодому инженеру было всего лишь 24 года. Первый прототип гибрида не заставил себя долго ждать. Порше установил электродвигатели непосредственно в ступице передних колес. Электричество для них вырабатывали два небольших бензиновых двигателя, соединенных с генераторами. Они же заряжали аккумуляторы и обеспечивали работу других систем автомобиля. Лонер и Порше представили эту машину на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Сам Порше назвал ее «Semper Vivus». С латыни это переводится как «вечно живой». Термина «гибрид» тогда еще не было, но по современным меркам перед нами был именно полноценный гибридный автомобиль. Впрочем, у конструкции было много недостатков. Например, отсутствие задней подвески. Да и весила машина около 1200 килограммов. Уже в 1901 году на парижском автосалоне Porsche и Lohner представили следующую версию – Lohner Porsche Mixte. Она оказалась более удачной и даже оставалась в производстве до 1915 года. Машина стоила от 14 до 34 австрийских крон, примерно от 80 до 200 тысяч долларов по нынешнему курсу. Спустя больше века Porsche решила напомнить об этой истории. В 2011 году компания построила полноразмерную рабочую копию Semper Vivus. Porsche использовала старые фотографии и всего один сохранившийся технический чертеж. Копию показали журналистам на Женевском автосалоне. Как раз тогда Porsche представила гибридный родстер 918 Spider. Получился довольно символичный момент. Компания демонстрировала современный гибрид и одновременно напоминала, что идея похожей силовой установки появилась в самом начале ее автомобильной истории.
5: Резать лося.
6: Лося.
5: Словарь биржевого сленга,
6: без которого не обойдется ни один инвестор. Резать лося.
7: В инвесторских чатах, блогах и форумах часто встречается выражение «резать лося». Оно происходит от английского слова «loss», то есть «убыток». Зарезать лося означает зафиксировать убыточную позицию, продать ее, когда актив упал в цене. Несмотря на негативный смысл, выражение не имеет драматической окраски и применяется скорее иронично. «Я зарезал лося. Иду резать лося». И да, для всех блюстителей русского языка, я знаю, что правильное ударение лося, но на бирже так не говорят. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
8: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
9: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
10: «Экономика впечатлений»
11: с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой.
12: Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы
13: до игр и концертов.
12: Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах.
13: Пятница, 16:10
12: на радио РБК.
14: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
15: Карманный Windows. Когда в 2007 году Apple представила iPhone, Microsoft уже много лет выпускала операционную систему для смартфонов. Windows Mobile использовали устройства HTC, Samsung, Motorola и других производителей. Глава Microsoft Стив Балмер тогда заявил, что у iPhone нет шансов получить значительную долю рынка. Он указывал на цену в $500 и отсутствие клавиатуры. Microsoft, по его словам, уже продавала миллионы более дешевых смартфонов. Полностью новую систему Microsoft представила только в 2010 году, спустя 3 года после выхода iPhone и через 2 года после запуска магазина App Store. Даже на пике доля Windows Phone на мировом рынке смартфонов составляла около 3-4%. В 2013 году Microsoft решила ускорить развитие платформы и купила мобильный бизнес Nokia за 5,4 миллиарда евро. Уже через 2 года Microsoft списала около 7,5 миллиардов долларов, связанных с телефонным бизнесом. Microsoft вошла в мобильную эпоху раньше Apple, но так и не поняла, что смартфону нужна не маленькая Windows, а новая логика.
14: Ошибка на миллион.

столице 10:30. В студии Татьяна Калинина. Два человека погибли, еще 20 пострадали в результате атаки беспилотников на Подмосковье, сообщил глава региона Андрей Воробьев. Среди пострадавших трое детей. В Раменском округе ранены двое подростков 14 и 15 лет. Их готовят к переводу в Москву в детский центр Рошаля. В Домодедово пострадали 5 человек. Среди них 11-летний ребенок. Госпитализация ему не потребовалась. Как сообщил Воробьев, восстановление поврежденных домов уже началось. Идет поквартирный обход. В Москве беспилотники попали в НПЗ в Капотне и в жилой дом. По данным мэра Сергея Собянина, пострадавших нет. Два человека ранены в результате атак ВСУ на Воронежскую область. Один из пострадавших несовершеннолетний, сообщил губернатор Александр Гусев. Рязанский губернатор Павел Малков сообщил об уничтожении 32 беспилотников над регионом. Повреждения получили один многоквартирный дом и один частный. Пострадавших нет. Российские

0: Всего перехватили 1110 дронов за минувшую ночь над территорией России, сообщили в Минобороны. Российские военные, в свою очередь, нанесли удары по предприятию «Радио Никс» в Киеве. Там производят систему управления для ракет «Фламинго» и «Нептун». Кроме того, вооруженные силы России поразили сухогруз и логистический центр «Новой почты» в районе Одессы. Два человека погибли в результате атаки беспилотника на гражданский автобус в Херсонской области. Один из погибших – это член участковой избирательной комиссии. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Два дня голосования в Москве прошли спокойно и стабильно. Явных нарушений выявлено не было, заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Явка на выборы в Госдуму в Москве уже превысила 40%. Голосование проголосовали в столице уже более 3 200 000 человек. Более 46% избирателей проголосовали на всех уровнях выборов в России. Таковы данные онлайн-табло Центра избиркома. Все посольства США на Ближнем Востоке выпустили предупреждение о безопасности для своих граждан. Информация опубликована на порталах 10 американских посольств в странах Персидского залива. По данным американских СМИ, президент США Трамп срочно покинул резиденцию в Кэмп-Дэвиде и направился в Белый дом. Как сообщает CNN, Соединенные Штаты анализируют возможные варианты действий против Йемена. Этому была посвящена встреча, которая прошла в Кэмп-Дэвиде. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: А, кстати, накануне Дональд Трамп в социальной сети True Social объявил о создании неких специальных сил, которые будут заниматься развитием технологий искусственного интеллекта. И даже предложил, кстати, название, как этот искусственный интеллект можно называть, потому что по нынешним меркам, считает Дональд Трамп, название искусственный интеллект слишком мягко. Нужно что-то поярче и поинтереснее. У микрофона Илья Приходько. В России Министерство просвещения разъяснило, как школьники могут использовать тот самый искусственный интеллект во время учебы. Давайте разбираться. Ну, что известно, можно составлять планы с помощью нейросети, можно заниматься самопроверкой и готовить черновики. Чего делать нельзя, про это тоже сказано. Например, выдавать сгенерированный нейросетью текст за свой собственный. Кроме того, школьникам нельзя загружать в ИИ, внимание, конфиденциальную информацию. Какую именно? Как все это будет работать и применимы ли рекомендации на практике? К эфиру подключается основатель и директор онлайн-школы «Точка знаний» Андрей Шелудько. Андрей, доброе утро. Как вы считаете, школьники вообще понимают, что такое конфиденциальная информация? Не все взрослые как будто бы знают.
2: Доброе утро. Да, конечно, согласен с вами, что многие школьники не знают, им стоит объяснить. Вообще, конечно, существует там много видов этой конфиденциальной информации, но самое главное для школьников – это персональные данные, чтобы они информацию про себя не отправляли там про своих родителей, про одноклассников. В этом тут основной смысл.
1: И, судя по всему, учителям придется дополнительно разъяснять, как именно работать школьникам с нейросетью. Может быть, стоит вводить какие-то, не знаю, дополнительные факультативные занятия?
2: 100%, но я думаю, тут занятия не надо, достаточно буквально там 3 минуты объяснений. Главное, чтобы учитель сам знал, что, про какую информацию идет речь.
1: Вот это, кстати, очень интересно, Андрей. Ну вот давайте разбираться детально. Вот, например, сказано, что можно делать с помощью ИИ. Готовить черновики, заниматься самопроверкой, но нельзя выдавать то, что сгенерировала нейросеть, за свое собственное. Нет ли в этом противоречия какого-то?
2: Ну, формально я противоречия не вижу. Самопроверка, ну, вот ты сам выполнил задание, сам проверил, и ты потом не несешь это задание к учителю.
1: Но черновик вполне может быть основой для будущей работы в таком случае. И давайте признаемся честно, очень часто между черновиком и чистовиком не очень большая разница.
2: Конечно, конечно. Ну, то есть предполагается, что текст нейросети, ну, вот как учебник, литературу ты там взял где-то в интернете или в библиотеке. Раньше там наши родители, бабушки брали и за основу брали этот текст, его что-то перерабатывали, обдумывали и писали. И вот предполагается, что, конечно, дети будут делать так. Ну, мы с вами, конечно, понимаем, что отличить крайне будет сложно одно от другого. И я с вами полностью согласен, что, конечно, таких... Когда дети будут выдавать текст и за свой, конечно, таких случаев будет очень много, да и сейчас их немало.
1: Андрей, вот скажите честно, вы видели когда-то работы, которые... Ну, вы математик, насколько я знаю. Когда вам приносили работу, которую там, решила нейронка полностью выполнила, вы можете это отличить сразу с первого взгляда без спецсредств каких-то?
2: Ну, я лично домашние работы...

0: среднестатистической российской школе, он обладает навыками достаточными для того, чтобы самим работать в нейронке в какой-то, для того, чтобы понимать, что ему принесли задание, которое сделали с помощью искусственного интеллекта. У нас у учителей хватает этих навыков?
1: Да, я думаю, их точно нужно подтягивать. Еще раз на тему отличить ИИ от не ИИ. Учителя уже много лет тренируются, потому что до ИИ у нас было ГДЗ, то есть готовые домашние задания ребята оттуда списывали. Вот. Там тоже надо было пытаться отличать, что это он не сам решил. В принципе, отчасти методы могут быть те же самые по отличению. Но вот то, что учитель может сам использовать что-то для создания, вот это классная, замечательная возможность. И тут, конечно, ну, мне кажется, это сильно зависит от возраста, и очевидно, чем моложе учитель, тем легче ему с технологиями общаться, чем старше, тем сложнее. И, конечно, есть те, кому нужна помощь, чтобы им рассказали, объяснили, показали, можно делать так, вот там задания составлять или еще что-то, какие-то раздаточный материал готовить. Конечно, это было бы отлично, если бы такие занятия для учителей проводились.
0: Андрей, без оглядки на рекомендации Министерства просвещения относительно использования искусственного интеллекта, как бы вы сформулировали, как лучше всего использовать ИИ в современной школе? В какой пропорции, в какие моменты?
1: Ну, примерно, ребята, конечно, правильно у нас Минпросвещение все прописали, но я бы вообще старался максимально это ограничить. У нас же, в принципе, есть ограничения, когда телефоны сдаются, и не то, что там и вообще телефоном ты не пользуешься никак. Мне кажется, это правильно, чтобы не было никаких шансов что-то списать, подглядеть, чтобы максимально использовался свой интеллект. Вот когда свой накачал, потом уже можно чужой использовать однозначно. Вот вы перечисляли, там использовать можно и для составления планов. Ну, вариант, например, мне кажется, если бы школьник и посмотрел, например, как составить мне план подготовки к ЕГЭ или к ОГЭ. Это, я думаю, было бы сильно полезно, потому что, я думаю, многие школьники понять не имеют, какой им надо иметь план, чтобы готовиться.
0: Да, благодарю вас за уделенное время. С нами на связи был основатель и директор онлайн-школы «Точка знания» Андрей Шелудько. Ну вот, кстати, интересно, что ВЦИОМ посчитал. Половина россиян не готовы разрешить детям пользоваться искусственным интеллектом, чтобы выполнять домашние задания. Еще треть готова разрешить это делать только по отдельным приметам. Между прочим, в российских городах уже появляются рекламные баннеры от одной из крупных IT-компаний, где, собственно, целевая аудитория изображена, это школьник, который как раз составляет план подготовки к единому государственному экзамену. То есть, судя по всему, разработчики российских нейросетей тоже пытаются нащупать подход к этой молодой аудитории. 10:40 в российской столице. Через полторы минуты о том, что авиакомпании корректируют расписание на фоне самой массированной атаки беспилотников на столичный авиаузел.
2: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 000 рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк». Руководить не значит принимать решения в одиночку. В школе управления РБК более 2500 руководителей растут и обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. А с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
0: 10:41 в Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал атаку БПЛА на столицу минувшей ночью самой массированной. Что происходит с авиасообщением? Все 4 аэропорта столичного авиаузла вводили ограничения на прием и выпуск рейсов. Теперь ограничения уже отменены. В Аэрофлоте сообщили, некоторые рейсы перенесены и направлены на запасные аэродромы. Некоторые вовсе отменены. У Победы аналогичная, кстати, мера, об этом она сообщала. Но вот сейчас на табло в авиагавани Домодедово есть рейсы, задержанные на 24 часа. При этом

0: обстановка спокойная. Об этом сообщает корреспондент РБК Гюнель Мамедова.
1: Я добиралась на такси, доехала довольно спокойно. Да, действительно, движение в сторону аэропорта Домодедово, оно было перекрыто утром. Автобусы не доезжали до остановки аэропорта Домодедово, разворачивались. Но к тому времени, когда я вот уже приехала, это было 8:15, все ограничения сняли, пробок не было. Автобусы снова ходят по расписанию, без задержек, и люди спокойно доезжают. Что касается работы аэропорта и терминала Е, заметила, что людей не так много. Очередей я также не увидела, все быстро проходят регистрацию, дают чемоданы, ожидают свой рейс. Да, у многих рейсы задержали, судя по табло, есть задержки на 2-4 часа. По некоторым направлениям, как внутренним, так и международным, например, пассажиры вот должны были улететь в Санкт-Петербург в 9:30, а рейс задержали на час. Что касается настроения, люди тут все, конечно, понимают, что это сделано в целях безопасности. Сильно расстроенных пассажиров я не увидела. Многие сейчас коротают свое время в кафе, ресторанах, ожидая свой рейс.
0: Столичный мэр сообщает, со вчерашнего дня сбито 1600 беспилотников, 450 на подлете к Москве. Некоторые из них достигли территории московского НПЗ. Есть попадание дронов в жилой дом. Атаке также подверглось и Подмосковье. 2 человека погибли, 6 пострадали. В Котельниках, Люберцах, Луткарино и Ленинском произошли возгорания в многоквартирных домах. Это информация губернатора Андрея Воробьева. Избирательные участки открылись и в Германии. Партия Мерца на региональных выборах может не преодолеть барьер для прохождения в парламент. Работают участки избирательные в Берлине, Мекленбурге, Передней Померании. Есть опрос второго немецкого телевидения. ХДС может не набрать больше 6%. Социал-демократическая партия Германии, напротив, может получить 37%. Альтернатива для Германии претендует на 36%. Немецкие аналитики склоняются к тому, что даже в Берлине правящая партия уступит соперникам из левых 2%. Редакция радио РБК собрала заявление от кандидатов в столице этой страны.
2: Ведущий кандидат от партии левых Элиф Эральп.
3: Мы стремимся к доступному Берлину, где каждый наконец-то сможет снова жить достойно, независимо от того, откуда он родом, кого он любит, во что он верит и сколько зарабатывает. Это не закон природы, когда богатые становятся еще богаче, а каждый четвертый ребенок живет в бедности, в то время как число миллиардеров утроилось. Это политика, и мы все будем работать вместе с жителями Берлина, чтобы ее изменить. Для меня эти выборы не вопрос о количестве голосов. Это про права человека. Вот почему я выступаю за защиту евреев, мусульман и палестинцев.
2: Ведущий кандидат от Христианско-демократического союза Стефан Эверс.
4: Когда мы начинали нашу избирательную кампанию, мы были на 4-м месте. Мы с трудом поднялись в рейтинге, и теперь Берлин стоит перед ключевым выбором между ХДС и левыми. Вопрос в том, сможем ли мы продолжать проводить центристскую политику, суть которой заключается в прагматизме и здравом смысле, и ориентироваться на будущее Берлина, как это было в течение последних 3 лет. Рост экстремизма — серьезная причина для беспокойства. Здесь, в Берлине, мы будем отстаивать либеральную демократию, а не авторитарную системы и не отворачиваться от того, что сделало нас, город свободы, таким сильным и уникальным в мире на протяжении десятилетий.
2: Ведущий кандидат от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Кристин Бринкер.
5: За последние несколько месяцев мы уже увидели, что поддержка нашей партии значительно растет. Люди становятся более уверенными в том, чтобы обращаться к нам. Они наконец-то осмеливаются высказывать свое мнение. В Берлине это всегда было проблемой. Многие боятся социальной изоляции, боятся, что, возможно, поссорятся со своим работодателем в офисе или на работе.
0: Тем временем поддержка Мерца продолжает падать. Политика сообщает, что на этой неделе она упала до 14%. Это исторический минимум. 10:46 в Москве. Сейчас к другим темам. К нарушителям налогового кодекса стали относиться строже. За первые 6 месяцев этого года российские предприниматели и граждане удачно отстояли немногим более 5 миллиардов рублей по налоговым доначислениям. За аналогичный период прошлого года оспорили в 4 раза больше, то есть 20 миллиардов. Доначисления, как и налоги, выросли. Только по итогам первого полугодия этого года прирост составил более 22%. Что происходит, рассказал в эфире руководитель отдела экономики РБК, автор программы «Добавленная стоимость» Иван Ткачев.
6: Откровенно говоря, в целом налоговая и судебная практика складывается не в пользу налогоплательщиков, не в пользу бизнеса. Более 90% судебных споров по налогам выигрывается налоговой службой. Соответственно, чтобы бизнесу оспорить доначисления, необходимо иметь суперграмотную, четкую позицию, доказательства добросовестности и так далее.
7: Так было всегда или это вот действительно тренд последнего года, скажем так, полугода?

0: года?
1: Конечно же, такой профискальный, пробюджетный подход был всегда. Другое дело, что в последние годы он усиливается. И вот даже если смотреть на конкретно ту статистику, которую анализировали мы, по тем доначислениям, которые уменьшаются в результате судебного рассмотрения, ну вот смотрите, в 2024 году уменьшено таким образом было более 50 миллиардов рублей налоговых обязательств. За весь 2025 год это было 30 миллиардов. Да, сейчас за первое полугодие 2026 года это лишь 5 миллиардов. Вот. А, соответственно, те платежи, которые восстанавливаются, то есть на последующих судебных инстанциях, когда, например, первая инстанция отменила доначисления, да, последующие их восстановили, вернули, то сейчас вот как раз по итогам первого полугодия этот баланс как раз впервые сложился не в пользу налогоплательщиков, то есть восстанавливают больше, чем уменьшают.
2: Все-таки с чем это связано в большей степени? Суды стали строже или, может быть, менее глубоко рассматривают?
1: Некоторые эксперты указывают на проблему российского судебного корпуса, да, которая заключается в том, что очень большая загрузка у судей. Там они за день могут несколько дел разбирать, самых разных, начиная от какого-нибудь банкротства, заканчивая дроблением бизнеса. И естественно, что их специализация, да, их, сказать, углубление в нюансы конкретного дела, они из-за этого страдают. Ну и плюс, повторюсь, в целом вот этот профискальный подход, потому что речь все-таки идет о, так сказать, государственных деньгах, да, обязательствах заплатить в казну. Судите сами. Я думаю, что, конечно, судье сложно принять решение, которое тем самым уменьшит, да, эти поступления в казну. Опять же, повторюсь, здесь необходимо иметь очень грамотную позицию, да, очень сильные аргументы со стороны бизнеса, чтобы все-таки это успешно оспорить.
0: РБК направил запрос в Федеральную налоговую службу. Криптовалюта под капотом автомобиля и будущее отечественного стейблкоина. Перспективы цифровых активов стали первой темой, которую обсудили участники профильного форума аналитического кредитного рейтингового агентства. Представители Минфина обозначили туманное будущее для привязанной к фиатной цифровой российской валюты во внутренних расчетах. По каким правилам в России будут следить за обращением ЦФА, к чему готовиться, выяснял Владимир Расулов.
3: Крипторынок в России начал работать фактически по новым правилам с 1 сентября, исходя из профильного закона. Этот документ вводит в стране отдельную регулируемую инфраструктуру для операций с подобной валютой. И если коротко, то он разрешает гражданам и компаниям легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников. Это обменники из реестра Центробанка, брокеры, а также доверительные управляющие. Кроме того, документ закрепляет статус цифровых депозитариев. Они как раз будут отвечать за учет и переход цифровых валют и цифровых прав, а также за доступ к адресам, на которых те учитываются. Кроме того, принятый закон позволяет действующим операторам информационных систем цифровых активов в упрощенном порядке получить лицензию того самого цифрового депозитария. А требования к капиталу будут зависеть от роли вот этого самого депозитария, сообщил на форуме АКРА директор департамента инфраструктуры финансового рынка Центробанка Кирилл Пронин.
4: Если цифровой депозитарий выполняет наиболее простую функцию, не является держателем кошельков в открытых блокчейнах, а сам является клиентом других цифровых депозитариев, то для него будет минимальный капитал на уровне 50 миллионов. Если цифровой депозитарий администрирует кошельки непосредственно в открытых блокчейнах, у него капитал будет 100 миллионов рублей, не менее 100. Ну и 250 миллионов рублей – это минимальный капитал для цифровых депозитариев, которые будут выполнять функцию расчетного депозитария и проводить транзакции по итогам организованных торгов. Соответственно, для организации, которая осуществляет обмен криптовалюты, минимальный капитал – 15 миллионов рублей.
3: Рассчитываться криптовалютой внутри страны по-прежнему нельзя. Но, как мы знаем, недавно ввели в оборот цифровой рубль, финансовый актив, который выпускает Центробанк. Участники вот этого форума также поднимали вопрос о создание в России стейблкоина, валюты, которая у нас привязана к фиатной либо к какому-то активу. Однако пока участники рынка не убедили власти в необходимости создавать такой актив. Об этом заявил замдиректора департамента финансовой политики Минфина Дмитрий Фролов.
5: Есть разные подходы, что, возможно, он станет в плане проведения смарт-контрактов некой альтернативой цифровой валюте Центрального банка. Такие смарт-контракты на базе стейблкоина можно будет более тонко настраивать, проводить операции в сотых долях копейки, использовать как средство расчета у операторов информационных систем за ЦФА и так далее. Но, если честно, все эти тезисы для внутренних расчетов никогда не звучали как действительно однозначные. Здесь необходимо искать баланс между конкретными задачами и тем объемом рисков, которые сопряжены с эмиссией стейблкоинов.
3: Еще любопытный факт. Центробанк установил лимит в 300 тысяч рублей в год на покупку цифровых активов для неквалифицированных инвесторов через одного финансового посредника. Вице-президент Т-банка, он же директор инвестиционного бизнеса этого банка Дмитрий Панченко, выступая на форуме АКРА, заявил, что его структура не до конца поддерживает историю про 300 тысяч, но можно продолжить диалог с властями.

0: новостями по поводу вот этой суммы, а сами цифровые активы в портфеле должны присутствовать как класс, по его мнению. И Дмитрий Панченко сравнил ситуацию на рынке цифровых и криптовалют с технической точки зрения автомобиля.
1: Биржа лет 100 назад была очень сложным инструментом, где много бумажных, человеческих процессов. Развитие технологий, оно приводит к тому, что все это автоматизируется, превращается в какое-то commodity. Как итог, продукт становится доступен для большего числа людей. Когда-то, когда на права сдаешь, надо было устройство двигателя знать. А сейчас, не знаю, кто здесь капот открывал машины. Глобально, наверное, наша общая цель, чтобы капот фондового рынка мы не открывали. Клиент, ему нужен какой-то результат, словно через какое количество лет, какой риск он должен иметь, какую валюту. То есть клиентам в целом должно быть все равно, что находится под капотом. И это я к тому, что вообще не хочется, чтобы текущее состояние рынка было целевым, предельным, конечным. Мы хотим его дальше развивать.
0: На такую реплику Дмитрия Панченко из ТБанка отреагировал Кирилл Пронин, директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ. По его словам, как раз таки открывать вот этот капот необходимо.
2: Все-таки, если говорить про в целом виртуальные активы и криптовалюту, на старте будет очень неплохо, если и участники рынка, инвестор немножко, хотя бы так чуть-чуть под капот заглянут, что там внутри. Вот очень надеюсь, что базовые стандарты, которые СРО подготовили, позволят проводить тестирование. В рамках этого тестирования клиент хоть немножко задумается о том, что он будет приобретать и какие риски с этим связаны. И очень надеюсь, что участники рынка тоже, продавая различного рода инструменты, будут какие-то там киды клиенту показывать, раскрывать немножко больше информации, чтобы клиент понимал, что он покупает не кота в мешке, а что-то, что сопряжено не только с выгодами, но и с отдельными проблемами.
0: Мосбиржа тем временем обозначила срок, когда начнет организованные торги криптовалюты. Председатель правления этой площадки Сергей Швецов на форуме Акро сообщил, что технологически все планируется с 1 декабря этого года. Для этого, по его словам, будут использовать рубли и так называемые квазидоллары. Впрочем, фактически биржа сможет запустить эти операции, как только Центробанк примет все необходимые нормативные акты.
3: Напомним, с начала осени действует комплексный закон о регулировании криптовалют. Его будут дополнять подзаконными актами.
4: Технологии и тренды.
5: Uber объединился с профсоюзами водителей против роботакси. Компания, которая 15 лет назад сама была символом инноваций, теперь просит притормозить передовые технологии. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как бывший главный разрушитель транспортного рынка пытается защититься от следующего разрушителя. Financial Times выяснила, Uber поддерживает инициативы профсоюзов в нескольких американских штатах. Компания предлагает разрешать сервисы роботакси только в составе так называемых гибридных сетей, там, где беспилотные машины работают рядом с обычными водителями. Официальный аргумент в том, что людям нужен плавный переход. Если выпустить автономные автомобили на улице без ограничений, водители слишком быстро потеряют заказы и заработок. Исследования в Калифорнии уже подтверждают это. После появления беспилотных такси загрузка людей за рулем снижается. Но есть и более прозаичная причина. Uber сам давно обещает будущее без водителей, но собственного сильного разработчика беспилотных машин у него больше нет. Подразделение автономного транспорта компания продала еще в 2020 году и теперь строит стратегию через партнерство. А Waymo, принадлежащая Alphabet, развивает и робо-автомобили, и собственное приложение для заказа поездок. И для Uber это опасный сценарий. Если пассажир вызывает машину напрямую у Waymo, привычный посредник становится не нужен, и он перестает получать комиссию. Поэтому обязательная гибридная сеть сохраняет для Uber место между клиентом и автомобилем, независимо от того, сидит за рулем человек или компьютер. Пока роботакси дают меньше 1% поездок Uber, но компания борется не с нынешним масштабом, а с направлением движения рынка. И это не спор о далеком будущем, а борьба за правила ближайших лет. Например, в Нью-Джерси ее лоббисты даже поддержали идею, по которой в первые годы большинство поездок должны выполнять люди. Профсоюзам такой временный союз выгоден, хотя прежние конфликты никто не забыл. Когда Uber входил в города, он называл регулирование помехой инновациям в такси. А теперь теми же словами его атакуют конкуренты. В итоге автоматизация меняет не только машины, но и политические роли. Вчера Uber доказывал, что технология важнее старых рабочих мест, а сегодня рабочие места понадобились ему как защита собственного места на рынке.
3: У
4: то ли 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
6: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 это 20%.
4: Нет, согласен. Ну,
6: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
7: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
8: РБК в цифрах.
7: В Москве находятся три объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Церковь Вознесения в Коломенском, первый каменный шатровый храм на Руси, ансамбль Новодевичьего монастыря и, конечно, Кремль с Красной площадью. Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
8: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейду, Алис, Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
7: Что это было? В эфире.
9: Рынок зависит от ипотеки и рассрочек. Он все еще зависит, но мы же знаем, что в 2025 году произошло определенное ужесточение льготных программ. Вот как сильно реально упал спрос и какие суррогаты его заменяют сегодня?
10: Ну, здесь мы точно не открыли Америку, но мы хотели совокупность факторов подчеркнуть вот в одной фразе, в одном предложении. У нас есть сегменты и регионы, где таких сегментов больше всего, комфорт-класс, массовый сегмент, который достаточно трагично зависит от ипотеки. Без ипотеки там вообще нет сделок. И поэтому мы видим, какой эффект. Если правила ипотеки ужесточаются, доля ипотеки существенно не уменьшается, но оборот снижается. Потому что у тебя количество потенциальных покупателей сразу сокращается. В некоторых регионах для того, чтобы поддержать продажи, к сожалению, пользуются специфическими условиями ипотеки, которые не очень любит Центробанк и о чем постоянно говорит.
7: Директор платформы bnmap.ru про Сергей Лобжанидзе в программе Игната Бушухина «Недвижимость».
8: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски каждый

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве.

0: новости, экономика и политика, экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 11 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал последнюю атаку беспилотников на столичный регион самой массированной. Со вчерашнего дня, по его данным, на подлете к Москве сбили 450 дронов. Украинские беспилотники снова повредили московский НПЗ в Капотне. Кроме того, беспилотник попал в жилое здание на Ореховом бульваре на юге столицы. Пострадавших и погибших от удара в Москве нет. Все столичные аэропорты вернулись к штатной работе. Есть жертвы атаки беспилотников в Подмосковье. В Орехово-Зуевском районе погиб пенсионер, в Раменском 44-летняя женщина. Среди 20 пострадавших трое детей, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В ходе сегодняшней массированной атаки беспилотников в Подмосковье пострадала член одной из избирательных комиссий, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Пункт временного размещения организовали на базе школы для жителей многоквартирного дома в Люберцах, поврежденного в результате ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил глава округа Владимир Волков. В Балашихе организовали частичную эвакуацию жителей из поврежденного беспилотником дома, сообщил глава города. Рашид Тимрезов в четвертый раз стал главой Карачаево-Черкесии. Народное собрание республики переизбрало его на новый срок. Кандидатуру Тимрезова тайно

Своим голосованием поддержали депутаты, сообщил председатель парламента Александр Иванов. Бывший президент Чили Мишель Бачелет решила выйти из борьбы за пост генерального секретаря ООН. Такое заявление 74-летний политик сделала в своем видеообращении. Бачелет сняла свою кандидатуру после третьего неформального голосования в Совете безопасности ООН. Она получила только один голос в свою поддержку. Больше новостей на сайте РБК.

0: Реклама.
1: Запустили новый проект? Расскажите в новости. Есть результат, которым хочется поделиться? Покажите его в кейсе. Есть мнение о рынке? Дайте слово эксперту. Рассказывайте о бизнесе в разных форматах на РБК-компании 18+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Здравствуйте, меня зовут Игнат Бушухин, а значит, говорим о недвижимости, хотел сказать я, но сейчас скажу, что говорим про архитектуру.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: У нас в гостях две рок-звезды среди российских архитекторов. Это Александр Цимайло и Николай Лишенко, основатели одноименного бюро, которому в этом году исполняется 25 лет. Сразу вас поздравляю, коллеги, здравствуйте.
5: Спасибо, добрый день.
6: Здравствуйте, спасибо большое за поздравление.
3: Ну, в общем, хочется поговорить, как прошли эти 25 лет и для бюро, и для российской архитектуры. Мой первый вопрос вам, коллеги. Вот от ваших первых загородных домов, да, с которых вы начинали свою архитектурную карьеру, да, потом вот до таких проектов, как Бродский или Люмен, какой проект или момент вы считаете главным поворотным в своей карьере?
5: Давай, я попробую сформулировать. Давай, на мой взгляд, у нас все-таки такая профессия, она, ну, отличается от многих других. Ну, например, там, если сравнивать с режиссерами, если там Тарантино выстрелил с каким-то классным фильмом, там «Бешеные псы», первый фильм, и вот он стал суперизвестным, потом «Криминальное чтиво», и вот там два таких легендарных фильма, они сделали из него суперзвезду, то у нас профессия имеет более накопительный эффект, как мне кажется. И это постепенно ты набираешь какие-то очки, баллы. Тебя сначала не замечают. Сначала ты занимаешься условно бумажной архитектурой. Ты не можешь никак ничего реализовать, потому что нету доверия, потому что молодое бюро. И так вот постепенно ты потом там один загородный дом, второй, чуть-чуть побольше, чуть больше кредит доверия растет. И это скорее такая вот поэтапная деятельность архитектурная, которая в итоге выводит тебя на все больше и больший уровень. Вот, и, наверное, там переломным, может быть, если так уже отвечать прямо на ваш вопрос, наверное, стал, может быть, там, парк Рублёва, когда просто первая постройка такая большая, можно сказать, там, городского характера появилась.
3: Это уже в Рублёве это такие среднеэтажные домики из красного кирпича, да?
5: Ну, скорее, да. Ну, просто, понимаете, что называется там переломным этапом? Если мы говорим там о городе, то это там другие уже объекты. Ну, то есть это как бы поэтапно, потом культурные учреждения. Ну, то есть здесь есть очень важный такой собирательный момент и накопительный эффект, то, что я уже сказал.
3: Спасибо, Николай. Александр, ну вот из начала карьеры вспомните какие-нибудь проекты, которые вот выстрелили?
6: А, да, собственно, нельзя так сказать тоже. Я согласен с Колей, что это вопрос скорее накопительного характера, но, как всегда это бывает у любого архитектора, ты строишь первый дом, о нем кто-то узнает, и, в общем-то, начинается карьера. Вот, ну, в моем случае первый дом — это вообще был загородный дом, который там где-то напечатали, о нем кто-то узнал, и, собственно, от этого началась какая-то там...
3: Ну, что это, какой-то особняк на Рублевке?
6: Это на Рублевке, да, загородный дом одному достаточно известному продюсеру, да, который был построен много-много-много лет тому назад. Но мне кажется, что на самом деле какого-то, опять же таки, такого главного и переломного проекта мы еще не сделали. Мы как бы еще к этому движемся.
3: Да вы что, очень интересно, будем следить. За четверть века Москва, ясное дело, изменилась до неузнаваемости. В одном из интервью вы говорили, что в 90-е и 2000-е годы в центре Москвы часто появлялись здания, которые копировали исторический стиль. Вот они не представляли себя ничего нового.

0: Ковы. По их облику нельзя было сказать, в каком году они были построены, сейчас или 100 лет назад. Вот в последнее время, как вы думаете, изменилось? Мы пришли вот на путь того, что занимаемся современной архитектурой там, первой четверти 21 века.
1: Ну, мы, наверное, по-прежнему считаем, что дома, которые сегодня строятся и которые ты не можешь там с 50 метров идентифицировать, построен он сегодня или в 19 веке, это как бы плохие примеры. Вот. И по-прежнему такие дома строятся, но безусловно, за последнее время количество современной архитектуры огромное, и, в принципе, вся Москва практически застраивается современной архитектурой. Разные по качеству, но, безусловно, это какая-то современная архитектура.
0: Ну, к вам же приходят девелоперы, которые говорят, мы хотим под старину. Бывает такое?
2: Ну, к нам не приходят такие.
1: Ну, а если приходят, то мы с ними не работаем.
0: Круто.
2: Нет, понимаете, ценность исторической застройки, архитектурных памятников исторических, она крайне важна, и ты ее понимаешь только, если ты честно подходишь к этому. То есть современная архитектура, если ее делать такой, ну, псевдоисторический, то есть бутафорный, это абсолютно дискредитирует, извините, абсолютно историческое наследие. И она таким образом и обманывает город, и людей, как бы таким образом пытается казаться настоящей, не будучи такой. И
1: сейчас
2: это
1: подделка. Уже,
2: ну, это абсолютно бутафория, подделка. И мы как раз абсолютно приверженцы того, что каждая эпоха должна ассоциироваться с современной архитектурой. То есть современная архитектура, она должна отражать современное общество, его какие-то там пристрастия, особенности. И в этом смысле, правда, город изменился, потому что многие застройщики, и сам город, и люди начали понимать, что как раз ценность исторической архитектуры, она заключается именно в том, что она историческая. Она не псевдоисторическая, она реально как вот антикварная. И если акцентировать внимание на этом, сохраняя реально то, что пришло из другого времени, а современную архитектуру делать современной, и за счет этого контраста и честного отношения к архитектуре, честного рассказа концептуального о здании, как раз, ну, на наш взгляд, и это становится важным таким архитектурным языком, который таким диалогом с городом, с людьми. На наш взгляд, как раз все уже застройщики поняли, что это правильный путь, и эта ценность исторической застройки, она вырастает за счет этого, потому что она истинная.
0: Ну, дайте тогда определение современной архитектуры. Вот что ее отличает от там, какого-то Капрома, допустим, чего-то из архитектуры прошлого?
1: Ну, прежде всего, ее отличает новизна и какая-то идентичность, ну, современная. То есть ты, когда ты можешь понять, что это было придумано в первый раз, то есть на самом деле, если ты видишь что-то, что до этого не делалось, то это, собственно, является современной архитектурой.
0: Это очень расплывчато. Ты смотришь на здание, видишь колонны, понимаешь, что это классицизм. Вот в современной архитектуре такого нет?
1: Ну, через 100 лет ты будешь смотреть на здание и будешь понимать, что это было построено тогда-то. По определенным принципам, хотя бы, ну, условно говоря, там, потому что применяются какие-то определенные материалы, какая-то стилистика и так далее. Ты будешь идентифицировать, что это было сделано тогда-то. Это так произойдет в любом случае. Никуда это не денется.
2: На самом деле все архитектурные элементы давно придуманы, но, тем не менее, вы же можете, если говорить про колонны, можете идентифицировать греческий ордер от там, классического там, времен там, барокко, рококо или классицизм, то есть ты же можешь срезы этого времени, этих эпох, все равно считать по
1: архитектуре. Ну, специалист точно сможет.
0: Если оглянуться на эти 25 лет, в 2001 году вы основали это бюро, то какой проект, реализованный или нет, вы считаете самым сложным, амбициозным и дорогим сердцу? Я понимаю, что вы сказали, что еще не построили такой.
2: Но это правда так, потому что... часто сравнивают проекты с детьми, и это правда, в общем, достаточно объективное сравнение, потому что переживаешь долгий путь, то есть проект, он же не длится 2 недели, от момента его создания, мысли до реализации проходит несколько лет. Поэтому ты, понятно, что ты переживаешь, сопереживаешь, потом следишь, потом ты ездишь мимо него, ты принимаешь его сердцем, потом в какой-то момент ты его отпускаешь, как выросшего ребенка, соответственно. Здесь, наверное, сложно. Понятно, что где-то удалось больше реализовать того, что хотелось, там, ну, в силу многих обстоятельств, а где-то это меньше, но, наверное, мы в большей степени думаем о том, какие проекты, то, что Саша уже сказал, что у нас будет впереди, потому что достаточно, ну, интересуемся нашей профессией, нам очень интересно заниматься проектами, которые мы еще не делали. в этом смысле, скорее, вот сейчас грядет такая класс, как мы верим в это, как мы думаем и формулируем для себя, какая-то полоса интересных зданий там, общественного характера, культурного функционала. Вот нам очень интересно в центре развивать, наверное, вот в этом направлении развивать наши архитектурные кредо.
0: Ну, назовите какие-то названия. Мне Бродский нравится в Хамовниках, Люмин нравится, Лунар нравится.
1: Ну, Бродский, Люмин – одни из наших, правда, тоже любимых проектов, и они, ну, на наш взгляд, правда, успешные и хорошие. Но это не значит, что мы их там абсолютно выделяем. У меня, например, есть проект моего загородного дома, там, и, ну, я, правда, в нем не живу, живут мои дети. Но для меня, например, тоже это эмоционально очень важный проект. И поэтому как бы сложно сказать точно, но кажется, что мы как раз сейчас выходим к тому моменту, когда мы можем сделать что-то важное и интересное. Ну и, кстати говоря, у нас там сейчас в работе тоже есть проекты, которые могут выстрелить, могут стать очень классными.
2: Здесь вопрос еще эмоциональной перевязанности, чем она формируется, это тоже очень важно. Но вот то, что вы перечислили, наверное, правда, одни там из таких любимых, потому что они с точки зрения деталей, то здесь уже деформация профессиональная с нами происходит, то есть с точки зрения деталей, качества, продуманности, чистоты, ну, нам кажется, что вот нашей команде удалось это довести почти до идеального состояния. Но мы все равно вот, каждый раз ты приходишь и видишь, что вот здесь может что-то по-другому. Ну, то есть процесс мыслительный все равно продолжается. Но в целом, да, наверное, так. Ну, можно еще, наверное, перечислять, но, может быть, нету и смысла. Мы уже головой в завтрашнем дне.
0: Раньше архитекторы, ну, не обижайтесь, но были вот такими исполнителями заказов девелоперов. В какой-то момент это поменялось или все так же и осталось?
1: Раньше это когда? Это
0: не знаю, 2000-е, 2010-е.
2: Ну, не все. Архитекторы разные. Разные архитекторы. Да. Видите, мы в один голос. Да, потому что это правда так.
1: Были, которые были исполнителями, а были те, которые, наоборот, могли донести до девелоперов какую-то важную мысль и идею, и, наоборот, они образовывали девелопера. Это от девелопера зависит.
0: Ну, как это происходит разговор с ним? Мы хотим такое построить, он говорит, у меня денег не хватит.
1: Ну, это вообще, во-первых, вопрос всегда обсуждаемый про деньги, а во-вторых, на самом деле, что значит мы хотим построить? Это всегда вопрос дискуссии. Любой проект – это команда, и вот, ну, мы тоже про это говорили уже, хороший проект – это когда заказчик, архитектор, подрядчик и все остальные люди, которые, их много очень людей участвуют в этом процессе, когда это одна команда, у которой одна общая, ясная, сформулированная цель. Вот тогда можно сделать хороший проект. Когда все так, ну, касаются друг друга частями, но не образовывают общее целое в этом процессе, тогда, как правило, очень хорошего проекта не получается. Ну, получается какой-то.
0: Как за эти 25 лет поменялись технологии? Вот очевидно, что вы начинали вот работать с карандашом, а сейчас ИИ и все такое.
1: А у нас до сих пор все на кульманах делается.
0: Ну что,
1: у нас нет ни одного компьютера.
0: Ну как же, есть цитаты таких уважаемых архитекторов, которые говорят о том, что мы используем и не стесняемся искусственный интеллект?
1: Ну это они.
2: Мы староверы.
1: Да.
2: У нас даже власть.
1: Лепим из глины и на кульманах чертим все вручную.
0: Вы серьезно говорите, вы не используете ИИ?
1: Серьезно, нет.
0: Ну, а как, а вы не чувствуете, что...
1: Ну,
0: вы...
1: ладно, я шучу. Нет, ну, используем, конечно.
0: Ну, расскажите, как поменялись технологии за эти 25 лет?
2: Но давайте как поэтапно смотреть, как что такое, когда, собственно, мы помним, как появился компьютер, и когда все носились с грязными руками от туши, от черчения, появлялось там два человека на курсе, которые ходили за неделю до диплома, просто спокойно ходили, курили, потому что они поставили компьютер на, ну, обсчитывать, на рендеры, и ждали, когда будет результат. Ну, то есть сейчас, в принципе, сильно-то ничего не поменялось, просто поменялись инструменты. И это с какой-то периодичностью...
1: Ну, и скорость,
2: это,
1: наверное.
2: Да, ну, и как следствие, естественно, ну, все меняется ради того, чтобы получить качество и скорость. Сейчас мы, да, стоим в таком интересном моменте изменения технологий. Мы еще не до конца поняли, как это... То есть мы понимаем, что это будет очень сильно как-то видоизменяться. Мы надеемся, что человеческий мозг и способность креативно и нестандартно мыслить, она все равно будет восприниматься, ну, еще задействована в проектировании достаточно долго, потому что кто-то же промпт этот должен писать. И если будет все, как бы, ну, если все отдать ИИ, то, в принципе, может все получиться достаточно одинаково в итоге. Но это гипотезы, может быть, староверов. То есть это точно какие-то профессии, ну, или ответвления архитектурной деятельности будут поставлены на такой абсолютно автоматический поток, и, скорее всего, будет видоизменяться это правда.

0: Но кажется, что если все будут заниматься ИИ, то как в какой-то момент, через несколько лет, людям захочется все равно какой-то там души человеческой или какое-то, может быть, отличие. Ну, потому что человек привык или хочет всегда отличаться от других. Если все будут делать в ИИ, то если будет такая обезличенная креативная составляющая, то захочется, как, знаете, часто так, ну, я лично вот говорю о том, что это как, знаете, ботинки делают. Сидит какой-нибудь Папа Карло, условно, там, в Италии, и он делает вручную там 5 башмаков, может быть, 6, чтобы парно было, за неделю, и все это ценят, и все к нему идут, потому что это башмаки от него.
1: И вы его такой, Папа Карло?
0: Ну, пока нет еще. Но я просто надеюсь, что это не отомрет, что будет желание у людей получить что-то такое человеческое, и, конечно, это общение людей, потому что люди общаются, и это очень важная составляющая, общаться просто с ИИ. Ну, кажется, что... Ну, еще раз говорю, что
2: хотя
0: мы...
2: Хотя он вежливый.
0: Да, он вежливый, он хвалит все время. И это раздражает, кстати.
1: Начинается
0: говоря.
1: Все с рисунка на салфетке.
0: Или в голове.
2: Ну, по-разному, да, начинается. Но я вот здесь еще добавлю два слова. То, что... Мы уже начали говорить про то, что такое хорошая архитектура и какая она бывает, что такое современная и так далее. И чуть затронули тему, что на самом деле хорошая архитектура, она уникальна. То есть это же процесс созидательный, да? И вот очень много архитектуры делается вторичной, как раз которую ты не можешь понять, неважно, ИИ посчитала, или человек увидел, перерисовал, сделал что-то похожее, посмотрел в Пинтересте или еще как-то, но это все вторично. Вот хорошая архитектура — это когда придумано по-настоящему что-то новое. Ну, там, условно, какой-нибудь центр Помпиду. Никогда бы ИИ не придумала такой проект, потому что у него не было бы аналога, по которому он мог бы... Ну, так как все равно ИИ — это всегда пересчет того, что уже есть, да? То есть это сбор информации, из того, что есть. Если ты придумал, правда, что-то новое, то здесь ИИ, ну, хочешь придумать что-то новое, то здесь пока, во всяком случае, ИИ тебе не поможет. Ну, так же, как говорят и с музыкой, и с живописью, и со всем остальным, пока этап такой, что это все достаточно вторично.
1: Вы развивались в своих проектах все эти 25 лет, ну и город тоже развивался, это очевидно, а Москва изменялась. Как вы думаете, как вы оцениваете, вы следовали за этими изменениями в Москве или как бы подталкивали, наоборот, Москву изменяться?
2: Я думаю, что это взаимный процесс. И как-то мы следовали в связи с тем, что появился тренд на то, что нужна была какая-то современная архитектура, которая как бы отличалась бы от предыдущих лет. И б, мы тоже делали какие-то проекты, которые, ну, просто мы сейчас видим, которые впоследствии тоже, ну, как-то ретранслируются по городу как хороший пример.
1: Угу. А, про деньги, если позволите, мы же все-таки на РБК.
0: Про деньги мы не разбираемся.
1: Но когда вы больше зарабатывали, вот когда был бурный рост такой, да, когда цены росли и строилось...
2: Это когда?
1: Ну, не знаю, вот, допустим, в 2008-м цены росли на 50% в год.
2: Ну, мне кажется, в 2008-м еще и кризис был.
1: Да.
2: Да.
1: Или сейчас.
0: Знаете, мы этим не можем похвастаться, мы все время как будто не зарабатываем деньги. Это мы сейчас не самобичеванием занимаемся.
2: И не кокетничаем.
0: Да, не кокетничаем, просто, правда, это не сильная сторона наша. Мы, видимо, это не очень хорошо умеем. Мы просто всегда выбираем те проекты, которые нам кажется классно и с удовольствием можно сделать. Поэтому что тогда не очень, что сейчас не очень.
2: При том, что мы правда дорого стоим, и это все знают, что мы там, наверное, одни из самых дорогих на рынке, но то ли мы горе-бизнесмены, то ли... Ну и на самом деле, плюс ко всему, еще здесь такой момент есть, что у проектной деятельности всегда есть такие волны и фазы, то есть ты можешь там сделать несколько проектов, начать их, но они, например, останавливаются по каким-то либо объективным причинам, и ты не добегаешь до денег, или там, наоборот, они могут все вместе вдруг на тебя наброситься, а ты в моменте вдруг зарабатываешь много денег. Ну, в общем, это все очень такой сложно прогнозируемый процесс, и многие очень известные там с мировым именем архитекторы там переживали по несколько в своей жизни банкротств, это тоже считается нормальным.
1: Вы оба преподаете в МАРХИ.
0: Да.
1: Как за эти 25 лет студенты поменялись? Можете оценить?
2: Они стали моложе,
0: по сравнению с нами. Да, они все меньше и меньше. Уже, если раньше просто хотелось усыновить, удочерить, то скоро уже, наверное, как они будут внуки годятся. Но в целом, с точки зрения их интереса к профессии, мне кажется, все... Просто есть разные люди, опять-таки. Вот есть ребята, которые живут этим, которые интересуются, которые делают невероятное количество, не знаю, там, вариантов, участвуют в воркшопах, в мастер-классах, ну, живут такой яркой, полноценной архитектурной жизнью. Есть ребята, которые, ну, пока, может, не дошли до этого, или им просто понимают, что

0: может быть, им что-то другое интересно. Но это всегда зависит от человека. На мой взгляд, никак они не изменились.
1: Ну как, нам сложнее их стало понимать некоторые слова.
0: Это да, мы слова просто не понимаем. Они нас, мы шутим, мы думаем, что это классная сейчас шутка.
1: Сейчас мы расскажем анекдот, да. Чего?
0: Во-первых, они не знают слово анекдот, да, или цитировать какие-то поговорки, это вообще странно. Вот, но с другой стороны, они нас тоже обучают. Вот мне подарили на день рождения классную книжку, где написан сленг, и что он означает в моем сознании, на моем языке, то есть как переводчик, словарь такой. То есть в этом смысле мы пытаемся соответствовать, но это сложно. А ребята такие же классные, мне кажется, ничего не изменилось.
2: И в конце, вот какие амбиции у вас? Вот вы сказали, что ваш самый лучший проект, он в будущем. Вот как далеко эти амбиции идут? Вы хотите построить самый высокий небоскреб? Вы хотите какую-то школу создать архитектурную? Может быть, как Ле Корбюзье что-то, город какой-то придумать? Или как Лагутенко, там, какое-то массовое жилье? Куда вы идете?
0: Я думаю, что... да, извините, перебил.
1: Говори, говори.
0: Но мне кажется, весь интерес заключается в том, что мы вот все, что вы перечислили, мы открываем абсолютно вот этот коридор возможностей. Нам все интересно, вот то, что вы перечисляли. И в этом, наверное, и красота профессии, потому что нету единственного, знаете, вот эталонного такого мышления, что вот это сделал, и ты чего-то достиг. Потому что можно вот во всех этих направлениях быть просто лучшим и получать самое главное удовольствие от всего процесса, ну и, естественно, от результата. Понятно, что очень хочется построить классный музей, классный небоскреб, но сделать там какую-нибудь офигенную, очень стильную там собачью будку, которая будет везде цитироваться и как какой-то там супер интересная креативная концепция считываться, это тоже интересно. Ну, то есть хочется сделать что-то уникальное, а в какой отрасли? Будет ли это образовательная программа нашей команды или какое-то здание? Это уже, наверное, ну, не так важно. Потому что можно в любом направлении сделать что-то уникальное свое.
2: Александр, может, вы приоткроете завесу, над чем работаете, вот такое амбициозное, что у вас сейчас есть?
0: Половину нельзя говорить.
1: Да-да-да, но мы, к сожалению, правда не можем. У нас есть несколько проектов очень интересных, и они вполне возможно будут соответствовать вашему вот этому вопросу, который вы говорите, но это жизнь покажет. Поэтому здесь, к сожалению, нам сложно как-то прокомментировать.
2: Это был Николай Лишенко и Александр Цимайло. Большое спасибо за этот разговор.
1: Спасибо вам.
2: Цимайло, Лишенко и партнеры, которому в эти дни исполнилось 25 лет. Просто потрясающая цифра. Большое спасибо за вашу работу.
0: Спасибо большое за разговор и за поздравления.
1: Спасибо огромное.
2: До свидания.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать. Сегодня я на Рождественском бульваре, но Москва осталась наверху. Спускаюсь в Кайкан, дом собраний. И включается Токио. Лайтбоксы, дорожные знаки, кирпич, красное дерево. Японская улица прямо под Москвой. Идти по ней, что приятно, можно и с тарелкой в руке. Сначала утро. Зона Санда, розовая кофемашина, витрина десертов. День здесь начинается с кофе и сладкого. Все логично. Поворот, и на полу дорожная разметка. Дальше действующий японский светофор, гибкие зеркала и автобусная остановка Шибуя. Спрятаться от толпы гостей здесь можно за столиками интроверта. В нишах вдоль стен. Но я иду дальше. В вечернюю изакая. Здесь толстый ковер, мебель из цветных ящиков и тележка с напитками. Теперь еда. Передо мной сэндвич Сандо на хлебе Хоккайдо, который пекут здесь же. Внутри шницель или омлет, мягкий хлеб и авторские соусы. Рядом на столе горячие гёдзо, приготовленные ученицей китайского мастера. Следом эби-васаби, креветки в воздушном рисовом кляре. Сверху пудра ваками и жареная фунчоза. Снизу креветочные чипсы. Умереть, как вкусно. Хочется поделикатнее? Тогда гребешок в слайсах кальраби с соевым шисо, трюфельным маслом и лимонным гелем. Сытнее? Возьмите наваристый рамен, лапшу или гюдон. Итог. Кайкан по-японски – здание для собраний. Здесь едят, встречаются, смотрят кино, играют и собираются на шеф-стейбл по мотивам фестивалей Мацури. Это «Фуди» и я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
4: Почему так сложно бывает на переговорах? Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию.

0: С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
1: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
2: 19 сезонов «Формулы-1», 306 гран-при и 91 грандиозная победа. Так выглядит наследие легендарного немецкого автогонщика Михаэля Шумахера. Его имя стало синонимом железной воли и безупречного мастерства на трассе. Установив планку в 77 быстрейших кругов за карьеру, Шумахер зафиксировал достижение, которое до сих пор не превзошел ни один пилот в мире.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль» и автор программы «Качество жизни». Здоровье все чаще становится отдельным проектом. Биомаркеры, трекеры, профилактика. Где проходит грань между заботой о себе и бесконечной оптимизацией? Мой сегодняшний гость – Максим Кашулинский, журналист и основатель издания о здоровье и качестве жизни «Reminder». Обсудим, как не зайти слишком далеко в поисках долголетия. Может ли изучение философии помочь в биохакинге? И можно ли сохранить интерес к жизни в преклонном возрасте? Меняем качество жизни во вторник в 21:00 на радио РБК.
4: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
5: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
6: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
1: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
2: Каждый понедельник в 21:00. Радио РБК в тренде.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Для того, чтобы много зарабатывать, нужно многое забыть. Максим Горький.

столице 11:30, в студии Татьяна Калинина. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на московский регион минувшей ночью. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, погибли 2 человека, еще 20 пострадали. В Москве обошлось без погибших и пострадавших, однако украинские дроны снова повредили НПЗ в Капотне. Президент Украины Зеленский сообщил, что минувшей ночью Москву атаковали не только дроны, но и ракеты «Фламинго» и «Пеликан». Более 400 рейсов задержали с начала суток в 4 московских аэропортах на фоне самой массированной атаки беспилотников на столицу. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Внуково, с начала суток отменены 11 рейсов. На вылет и прилет задержали почти 130 рейсов. В Шереметьево из графика вышли более 200 рейсов. Сейчас московский авиаузел вернулся к штатной работе. Аэропорты Сочи и Геленджика временно не принимают и не отправляют самолеты, сообщили в Росавиации. Меры, необходимые для обеспечения безопасности, возобновили работу тем временем аэропорта Калуги и Тамбова. 2 человека погибли от нападения медведей в Томской области, сообщил региональный следком. Хищника ликвидировали. Ранее сегодня медведь напал на человека на Камчатке. Мужчина погиб. В Усть-Камчатском округе объявили режим повышенной готовности из-за выхода хищников в населенные пункты. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.

0: У микрофона Илья Приходько. Прямо сейчас перенесемся в другой регион. Госдепартамент США выпустил предупреждение безопасности на Ближнем Востоке. Ведомство рекомендует американцам, которые там находятся, проявлять повышенную бдительность и готовиться к возможным перебоям в поездках на фоне новых нападений хуситов на Саудовскую Аравию. Цитата. «Военный конфликт может быстро обостриться». Ну, по крайней мере, посольство в Израиле американское так сформулировало это предупреждение. Тем временем Дональд Трамп вернулся в Белый дом, причем на сутки раньше, чем планировалось. Что принесет миру американская ночь, разберемся прямо сейчас. К эфиру присоединяется автор программы «Пояснить». Бригада на радио РБК, спецкор Валентина Шварцман. Валентина, доброе утро. Трамп досрочно возвращается в Белый дом. Что это значит?
1: Ну, на самом деле, это может значить буквально все, что угодно, потому что пока у нас объяснений четких от Белого дома нет, с чем вызван перенос. Но если смотреть на предыдущую практику, то обычно все-таки американские президенты прерывают свои уикенды и отпуска из-за каких-то критических ситуаций. И здесь в целом даже в ситуации кризиса он мог оставаться в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде. Она оборудована всем необходимым для проведения каких-то телефонных разговоров по защищенным каналам и дискуссиям, консультациям. Но ему, видимо, понадобилось оттуда приехать все-таки в Вашингтон для встречи с кем-то конкретным. Да? То есть, возможно, именно логистически было удобнее приехать ему. И тут, мне кажется, надо следить за тем, с кем именно будет в эти сутки встречаться американский президент. Будут ли это представители Пентагона, разведсообщества. Это может нам дать какой-то намек на то, что конкретно все-таки происходит.
0: А, Валентина, что интересно, предупреждение адресовано только американским гражданам. Ну, понятно, что это делают американские власти. При этом представителям других стран, от их посольства, от Министерства иностранных дел, нет соответствующих рекомендаций. Почему именно граждане США?
1: Ну, я думаю, что в первую очередь все-таки довольно американцы проактивны в этом вопросе. Они довольно часто в числе первых выдают предупреждение своим гражданам. И в случае с эскалацией на Ближнем Востоке так было, когда была эскалация вокруг атаки Хамас на Израиль, вокруг начала наступления Израиль на Ливан и прочих событий, которые происходили, довольно часто американцы в числе первых предупреждали своих граждан. Плюс ко всему, если мы смотрим на текущий контекст, да, на обострение между властями Саудовской Аравии и движением хуситов в Йемене, эскалация может затронуть непосредственно именно американцев, которые работают на военных базах США в регионе, потому что туда также могут быть нацелены дроны, ракеты Ирана и хуситов гипотетически, поэтому американские власти обязаны в том числе и тех граждан, которые на военных базах работают, там есть и гражданские специалисты, предупреждать об этом заранее.
0: Валентина, вот сам Трамп признавал, что война на Ближнем Востоке ударила и по республиканцам, и сам рейтинг Трампа сейчас весьма невысокий. Что может предположить в качестве дальнейших действий нынешняя американская администрация? Как ты считаешь, что это будет? Какие-то очередные громкие заявления или, может быть, расширение военной операции? Как на это может отреагировать и сам электорат в преддверии выборов?
1: Ну, сам Трамп довольно любопытно сформулировал свое видение на днях. Он сказал, у меня два выбора, я сделаю большое решение, я либо уничтожу Иран, либо не уничтожу. То есть у него вот такая вот дихотомия, выбор из двух. Но, по большому счету, если говорить о том, что действительно может сделать администрация, действительно, возможно, какая-то дополнительная военная эскалация, тем более, что продвижение хуситов в Йемене, оно угрожает вновь мировой торговле. Они вышли на побережье Баб-эль-Мандебского пролива, который, в общем, по сути, аналогия в чем-то Ормузского пролива, тоже узкий пролив, через который идет много энергоресурсов, и также ставит большую угрозу энергетическим рынкам. И здесь США могут пойти как на какую-то военную эскалацию, например, поддержать Саудовскую Аравию, начать операцию против хуситов, чтобы их сдвинуть с берега, либо же, наоборот, пойти в сторону переговоров, в сторону сокращения своего присутствия в регионе, да, о чем даже писали американские СМИ, что такой сценарий рассматривается. Вот. Я думаю, что ключевым будет у нас событие на следующей неделе на Генеральной Ассамблее, там, в частности, Дональд Трамп встретится с лидерами стран Персидского залива, и, возможно, в том числе с ними будет обсуждать дальнейшие шаги, чтобы как-то ситуацию качнуть в ту или иную сторону. Пока каких-то дипломатических прорывов не предвидится, потому что переговоры все-таки застопорились, каких-то новых креативных решений пока нет, но, возможно, будет объявлено в качестве деэскалации о каком-то перемирии или о начале перезапуска переговорного процесса, чтобы немножко снизить градус напряженности. Но, опять же, в преддвериях выборов иранцам, наоборот, очевидно выгоднее ситуацию эскалировать и портить всю ситуацию для Дональда Трампа.
0: Да, Валентина, как ты и говорила, сейчас будет важно, с кем именно Трамп прямо сейчас в эти минуты встречается. Ну и последний вопрос. Понятно, что предупреждение действует в отношении граждан США. Стоит ли россиянам прямо сейчас тоже этой рекомендации придерживаться, как ты считаешь?
1: Ну, я думаю, что в целом события в регионе в последние несколько месяцев, да,

0: энергоноситель, возможно, пойдет вверх. Ответ мы увидим уже в течение ближайших часов. 11 часов 38 минут в Москве, через 40 секунд о том, что российских и китайских продавцов на маркетплейсах уравняют в комиссиях.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
0: 11.39 в Москве. У микрофона Илья Приходько. Равенство, но без братства, возможно. Итак, российских и китайских продавцов на электронных площадках будут уравнивать, по крайней мере, в комиссиях. Сейчас это одна из главных проблем в отрасли, о которой постоянно говорили и селлеры, и другие эксперты этой отрасли в эфире на радио РБК.
2: РБК коллекция.
0: Мера прописана во втором пакете поправок от Минэкономразвития к закону о платформенной экономике. Текст опубликован на портале проектов нормативных актов. Еще не вступил в силу законопроект о платформенной экономике, который эксперты в нашем эфире называли не иначе, как рамочным. И вот новые поправки. Они запланированы на март следующего года. Как это может работать для крупных продавцов на маркетплейсах, разбирался Кирилл Леонов.
3: Очень позитивные отзывы мы получили, но это скорее настроение, потому что много деталей, которые остаются непонятными, и в том числе и технические, и те, которые касаются маркетплейсов напрямую. То есть, например, оператор, а именно маркетплейс, будет обязан теперь проверять информацию в карточке товара до ее размещения на платформе. Все это нужно будет уточнить, и самое главное, что подчеркивают селлеры, самое главное их облегчение, что может стать попроще соперничать с китайскими производителями, китайскими поставщиками товаров. Важно понимать, как эти комиссии работают, потому что комиссия — это все-таки не просто цифра, и она сложно составная. Для того, чтобы объяснить и понять, как это работает, мы попросили селлера Максима Попова сказать, как сейчас ситуация выглядит для продавцов из двух стран.
4: Это очень сильно поможет, но полностью, конечно же, это не решит проблему. Проблема заключается в том, что у продавца в России примерно 50% — это маркетплейсовые расходы, и еще 11% — это налоги. А у продавца из Китая у него будет примерно 25% маркетплейсовых расходов и еще примерно 5% — это налоги. Продавцы из Китая налог платят с той суммы, которая им физически поступает на счет. Та сумма, которая к ним приходит на счет в китайском банке, с той суммы они и платят налог. А продавцы из России, особенно те, у кого УСН, система налогообложения, платят с той цены, которую заплатил покупатель, то есть до вычета комиссии, до вычета логистики, до вычета большого количества дополнительных расходов.
3: Итого примерно 60% для российских продавцов, примерно 25% для китайских. При этом маркетплейсы пока воздерживаются от комментариев, по крайней мере, от деталей. Максимум, который нам удалось получить, это комментарий представителя Wildberries Дмитрия Борщевского. Он сообщил, что компания в процессе изучения предложений.
5: Ряд предложений уже реализован в рамках сложившейся рыночной практики и закреплен за меморандами цифровых платформ. При этом отдельные инициативы требуют дополнительного обсуждения с участниками рынка и оценки их практических последствий. После ознакомления с текстом документа компания сформирует свою позицию и представит ее в установленном порядке в рамках дальнейшего обсуждения законопроекта.
3: Как это может работать концептуально, мы рассуждали с продавцами и ассоциациями несколько месяцев в эфире радио РБК подсвечивали также эту проблему. Но подавляющее большинство сходится во мнении, что комиссии, в случае, когда их уравняют, повысятся для китайских продавцов, и тогда для них российский рынок потеряет привлекательность. Но при этом таким решением, популярным для российских селлеров, получилось убить двух зайцев одним выстрелом, потому что, решая эту проблему, еще и можно пополнить бюджет, считает основатель и президент БАОН Илья Ярошенко.
6: Файрплей, наконец-то. Мы платим все налоги, все пошлины, остаются деньги здесь, и мы конкурируем с иностранными селлерами, которые платят в два раза меньше и комиссий, и не платят никакие ни налоги, ни пошлины, ничего. Маркетплейсам, может быть, и надо привлекать зарубежных селлеров, но на комиссии, которые платят зарубежные селлеры, сильно не поразвиваешься. Наши завышенные, я бы сказал, комиссии, строй маркетплейса, делается их логистика, строятся новые склады. И здесь не о маркетплейсах же задумываются, о государстве, бюджете. бюджет немножко дефицитный, его надо пополнять.
3: Возможно, пополнится немножко дефицитный российский бюджет, но есть и другое опасение для селлеров. То, что законопроект этот может начать работать только в марте, а платформенная экономика очень быстро меняется, и, возможно, все эти изменения

0: изменения уже будут не актуальны.
1: Радио РБК в Ассоциации цифровых платформ заявили, обсуждать новые меры предметно можно только после того, как уже принятый закон о платформенной экономике начнет работать. 11.43. О страданиях. В российских компаниях принято страдать. По крайней мере, об этом говорят результаты исследования Сберуниверситета, которые есть в распоряжении у редакции РБК. Аналитики изучили модели лидерства и выяснили, тип мазохистического управленца встречается необычно часто. Именно такие руководители производят впечатление самоотверженных, вовлеченных, но на деле создают культуру жертвенности. От этого страдают не только их подчиненные, но и бизнес. В некоторых отраслях таких боссов около трети от общего числа управленцев. Жертвенное поведение – это манипуляция. Об этом Олег Овчаренко рассказал руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев.
2: Надо вообще подойти к вопросу, откуда берутся такие мазохистические лидеры. Они же берутся не просто потому, что они такие. На них есть спрос со стороны организации. Тут два аспекта. Первый аспект – это то, что компании в России очень слабо оценивают сотрудников. У огромного количества компаний до сих пор нет никаких работающих систем оценки. Они не понимают, кто из сотрудников полезен, кто нет. А если даже и понимают, они никак их не вознаграждают. И вот в этой ситуации единственный способ оценить сотрудников – это постоянно создавать какие-то авралы. Да, ай, у нас все пропало. Ай, у нас опять падают продажи. И смотреть, как в этой ситуации кто как себя ведет. И вот именно в таких авральных ситуациях хорошо показывают себя вот такие мазохистические лидеры. Да, это люди, которые готовы там по 12 часов в день работать, которые готовы гонять своих сотрудников. Да, они начинают выделять. Правда же в том, что все видят пожарного, да, который потушил пожар, но никто не видит человека, который заблаговременно убрал бочку с бензином из деревянного сарая. И вот надо вознаграждать не борьбу с авралами, а то, что эти авралы не возникают. То есть надо менять заранее систему оценки. Это главная рекомендация.
3: Илья, вот тут вопрос. Вот такой тип лидера, он распространен среди какого возраста? Может ли такому лидеру, например, быть 28 лет или 30?
2: А да, конечно, может быть. Тут как раз от возраста ничего не зависит. Но в целом тут надо вот что учитывать. Что огромное количество таких лидеров, это отчасти, ну как бы, историческая особенность нашей страны. Да, у нас же, как вы знаете, очень часто догоняющее развитие. Мы отстаем. Потом бум, опять аврал, как при Петре Первом или там при сталинской индустриализации, и мы всех догоняем. Делается это большим количеством жертв. И вот, скорее всего, такие управленцы, они тяготеют, я надеюсь, к более взрослому поколению, да, то есть это не к поколению зумеров. С зумерами пока еще непонятно, может быть, они не будут таким. Я надеюсь, что не такое, я не люблю страдать.
4: А чем опасны для команды, для организации такие руководители? Потому что звучит, понятно, что хорошо не допустить пожара, вовремя убрать бочку с бензином, но если все это происходит, слышится, как будто это все-таки эффективные лидеры?
2: А на самом деле нет. Во-первых, они страшно утомляют команду. Да? Команда живет все время в ощущении вины, что я-то страдаю, посмотрите, как я засижусь на работе, а вы-то нет. Вот. И команда очень быстро выгорает. А второе, то, что они замыкают все процессы на себе, никакие решения не принимаются без их участия, да, потому что они как бы такой центр вселенной. Там интересно, говорят эксперты, что на самом деле это очень невзрослая же позиция. Да? Это как дети все время кричат и плачут, стараясь привлечь внимание. И тут также человек, он приковывает внимание к тому, что он перерабатывает, к своим страданиям, к тому, что он не заменит. Да? То есть он пытается повысить свою ценность в глазах руководства именно таким способом, постоянным созданием катастрофических ситуаций.
1: Детальный разбор этой темы и другие эксклюзивы в подписке РБК. Развод на миллионы. Прошли предварительные заседания по делу Владимира Потанина и его бывшей супруги Натальи. Слушания состоялись 17 и 18 сентября в Высоком суде Англии. Примечательно, что супруги развелись еще в далеком 2014-м. Прения, правда, идут до сих пор. Как же правильно разводиться богатым бизнесменом? Герой программы «Да или нет» на этой неделе Роберт Стефан Коэн. Он защищал интересы Мелинды Гейтс, Майкла Блумберга, первой жены Трампа и других миллиардеров. С ним беседовала Надежда Сережкина.
5: Да или нет?
6: Роберт, если коротко, стало ли людям с деньгами сложнее разводиться за последние годы?
7: На самом деле нет. У нас стали невероятно популярны брачные договоры. Сейчас их оформляют и те, кто уже имеет состояние, и те, кто просто его ожидает, еще не имея денег, чтобы защитить капитал в будущем. Наличие такого контракта обычно уменьшает масштаб споров в суде, потому что большая часть вопросов уже заранее урегулирована в контракте, так что проблем становится меньше.
6: Что самое необычное вы встречали в брачных контрактах миллиардеров в последнее время?
0: Well, I wouldn't put anything

0: Я бы сам никогда не стал включать такое, но я видел случаи, когда в договоре прописывали то, сколько должен весить один из супругов во время брака. Люди все чаще пытаются лишить супруга права на имущество за измену, хотя это не соответствует закону. Факт измены не может влиять на финансовые обязательства. Еще одна тенденция – ко мне все чаще стали обращаться клиенты с Ближнего Востока. Местные суды почти всегда встают на сторону мужчин. Те, кто интересовался нашими услугами, надеялись, что смогут уехать в США или Европу и провести развод здесь. Но в случае с американским правом сюда нельзя просто так приехать за разводом.
1: А если у вас, например, будет клиент под санкциями, какие-то его активы заморожены, что будете делать?
0: Если у клиента есть связь с другой страной, нам приходится досконально проверять наличие активов там. Иногда мы нанимаем местного юриста по семейному праву или разводам. При составлении брачных контрактов мы всегда учитываем, в каких штатах или странах будут жить люди. Например, у нас сейчас идет дело, где люди приехали из Америки в Австралию, и там брачный контракт не признали. Для человека, на которого он был рассчитан, это стало серьезной проблемой. Контракт оказался неприменим. Сегодня юристам приходится работать буквально по всему миру, проверяя все возможные места проживания клиентов, потому что юрисдикция может измениться.
1: Какую главную ошибку допускают состоятельные люди, когда решают развестись?
0: Одна из вечных проблем людей с большим состоянием – отсутствие брачного контракта. Если такого документа нет, судебные разбирательства становятся очень серьезными, расходы на адвокатов достигают миллионов долларов. Разбирательство превращается в настоящий кошмар, а ваше имущество не защищено. Но американцы все реже допускают эту ошибку. Чаще всего это ошибка людей, приехавших из других стран. Не знаю, как у вас. У вас в России распространены брачные контракты?
1: Ну, не так часто, как у вас. А есть какие-то тренды в бракоразводных процессах, которые будут определять исход дел в ближайшие годы?
0: Да, я замечаю, что все чаще состоятельные люди берут деньги, которые были заработаны в браке, и помещают их в траст. Законы в США разные в разных штатах, но есть определенные виды документов, которые позволяют вывести часть средств из брака. Если обе стороны знают о трасте, он может быть признан действительным, а деньги, помещенные в траст, иногда не учитываются при расчете раздела в разводе. Их можно спрятать, а можно просто не включить в формальные расчеты. Еще одна тенденция касается защиты бизнеса и репутации в случае развода. Кроме брачного договора, который заключается до свадьбы, клиенты все чаще заключают то, что называется постбрачным договором. Там прописывается, что бизнес не будет вовлечен в развод.
1: По вашему мнению, в суде побеждает тот, кто богаче, да или нет?
0: Нет. В деньгах нет большого преимущества, если, например, ваш юрист хуже, чем у другой стороны. Деньги решают не так, как закон и роль каждого супруга в браке, что каждый из них сделал для накопления совместного имущества. В конце концов, в США именно факты, выложенные на стол, определяют, как будут разделены активы.
2: Да или нет? 11 часов 51 минута в Москве. Иногда при разводе делят не только дома, счета, бизнес, автомобили. Иногда делят и домашних животных, например, собак или кошек. Кстати, о кошках. Ученые впервые более чем за век открыли новый вид кошачьих. В Боливии обнаружили тигровую кошку Тилькайо. Животное живет в лесах Юнгас в Боливии между Андами и Амазонией. Она меньше обычной домашней кошки. Ее длина около 46 сантиметров, вес около 1,5 килограмма. У нее пятнистая шерсть, круглые короткие уши и приплюснутая морда. Вид этот, кстати, открыли случайно, рассказал зоолог Михаил Бережной.
3: Новые виды животных, в принципе, обнаруживают постоянно. Чаще всего это беспозвоночные маленькие животные. Млекопитающих обнаруживают редко, потому что у млекопитающих разнообразие меньше. Если мы берем все биоразнообразие нашей планеты, на данный момент описано чуть менее 2 миллионов видов животных. Млекопитающих чуть больше 6 тысяч видов. Открыть новый вид млекопитающего – это, правда, большая редкость. А как его открыли? Это была чистая случайность. Кто-то из местных жителей подобрал котенка. Потом заметил, что котенок какой-то странный, больше похож на дикого. Принес его в специализированный центр. Мы ее еще лет 10 назад держали. По-моему, только в 2019 году провели генетический анализ первый. Описание вида – штука не сиюминутная. Для этого нужно достаточно много анализов. Генетический анализ показал, что да, она немножечко отличается от других видов кошачьих, которые водятся на той территории. Это случай уникальный, довольно интересный.
2: Если вы думаете, что можно завести такого питомца дома, я вас разочарую. Это очень редкий вид. Ученые сообщили, что пока есть только две особи. Еще несколько десятков удалось снять с помощью фотоловушек. По данным издания «Кальмар»,

0: and Biology исследовательская группа проанализировала ДНК 38 кошек, собранных в нескольких странах Южной Америки, включая 8 музейных экземпляров. Исследование показало, что тигровые кошки на самом деле представляют собой 5 генетически различных видов. Ну а точное число кошек в мире, я напомню, неизвестно. По разным оценкам, их от 400 до 600 миллионов. Посчитать их трудно. Здесь и динамичность популяции, разные методики учета. То если говорить о странах с самой большой популяцией кошек, то в лидерах, как правило, оказывается Соединенные Штаты, там 76 миллионов кошек, Китай около 53, Россия 23 миллиона кошек по предварительным подсчетам. Ну и, кстати, Россия возглавила рейтинг стран по количеству кошек в семьях. Хотя бы одна кошка есть у 59% российских семей. Это следует из аналитики The Asia Stats.
1: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а рынок можно разогреть в самом буквальном смысле.
2: Бешеные деньги.
1: Все знают, что на бирже прогнозов Polymarket можно делать ставки на все, что угодно. Например, на погоду. Думаете, если метеоусловия ни от кого не зависят, то нет и места для махинаций? Ошибаетесь. Один пользователь Polymarket зарядил несколько десятков долларов на то, что максимальная температура в Париже достигнет 22 градусов за день, хотя по всем прогнозам ожидалось не больше 18. Он выиграл 14 тысяч, ведь за несколько минут температура поднялась на 4 градуса и отскочила обратно. Через несколько дней все повторилось, и другой аккаунт выиграл еще 20 тысяч. Вероятность обоих событий была меньше 1%. Такие резкие колебания температуры, как и то, что из них извлекают выгоду, не могли не привлечь внимания. Французская метеослужба заподозрила взлом датчиков, обратилась в полицию, и расследование выявило аферу в духе фильмов Гая Ричи. Кто-то выяснил, что Polymarket рассчитывает пари по погоде в Париже по показаниям одного единственного датчика, установленного неподалеку от аэропорта Шарль-де-Голь без какого-либо присмотра. Потом этот кто-то приехал с портативным феном, нагрел датчик до нужной температуры и убежал. Polymarket не стал аннулировать результаты пари, но сменил источник данных. Теперь ставки на погоду в Париже закрываются под датчиком из аэропорта Ле Бурже, где рядом всегда дежурят несколько охранников. Расследование продолжается. Афериста все еще не нашли. В общем, в 2026-м для большой доходности нужны не диплом по экономике и терминал Bloomberg, а фен, машина и полное отсутствие стыда. С вами был Глеб Каланов. Помните, на рынке можно просчитать все, кроме человеческой изобретательности.

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
3: Из тех книг, которые я прочитал относительно недавно, я хочу выделить «Вечную мерзлоту» Виктора Ремезова. Я считаю, что это уже современная классика, гениальное произведение, которое показывает вот такой разлом государства, общества. Главная идея этой книги, что маленький человек не может выстоять против государственной машины. И что у тебя может быть сила, вера, но машина сминает все. Это то произведение, которое, я считаю, должен прочесть каждый.
1: Виктор Ремезов. «Вечная мерзлота». Ермаковский берег, насколько хватало глаз, был завален тяжелым напором ледохода. Белые, зеленоватые, а больше грязные весенние льды громоздились неровной стеной, где высотой из дом опасно нависали над водой. Стайка ребятишек вместе с линялыми собаками скакали по снежным горам с криками и визгами.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.
0: Каждый день в нашем эфире начинается одинаково.
4: Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что имеет значение. Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня и анализируем, как события влияют на вас в эфире «Что это значит?». По будням на радио РБК.
0: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Unlock и вестинг в криптомире. В криптовалютах на цену влияет не только спрос, но и график выхода токенов на рынок. Этот процесс называется unlock. Unlock токенов — это разблокировка криптовалюты, которая ранее была заморожена по правилам проекта. А вестинг — это перевод, в течение которого токены постепенно становятся доступны владельцам.

0: владельцам. Почему проекты блокируют токены? Чтобы команда, инвесторы и ранние участники не могли продать все сразу после запуска. Это защищает рынок от резких обвалов и создает более предсказуемую экономику. Обычно в токеномике заранее прописано, какая часть токенов принадлежит команде, инвесторам, фондам и сообществу, и когда эти активы будут разблокированы. Когда происходит крупный анлок, предложение токена увеличивается. Это может создавать давление на цену, особенно если получатели решают зафиксировать прибыль. Поэтому инвесторы все чаще смотрят не только на технологию проекта, но и на календарь разблокировок. Он показывает даты анлоков, объемы и категории получателей. Практическое правило простое. Перед покупкой токена стоит проверить, ожидаются ли в ближайшее время крупные разблокировки. Это помогает лучше понимать риски и выбирать более удачный момент для входа. Анлоки и вестинг – базовые элементы экономики любого криптопроекта, которые напрямую влияют на стоимость активов. И игнорировать их сегодня – значит сознательно торговать вслепую.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.
2: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 12 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Подсчет голосов на выборах в Госдуму начинается в самых восточных регионах России, на Камчатке и Чукотке. Там уже закрылись избирательные участки, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Первые итоги голосования объявят в 9 вечера по Москве. Тогда же закончится голосование в Калининградской области. По подсчетам ТАСС, явка на выборах в Госдуму уже превысила показатель 2016 года. В Подмосковье жертвами украинских ударов стали два человека. Еще как минимум 20 пострадали, среди них трое детей. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал атаку самой массированной и признал повреждения на НПЗ в Капотне. Погибших и пострадавших в столице нет. Беспрецедентная атака была явно спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось, считает Собянин. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. В связи с атакой ВСУ на московский регион минувшей ночью об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Иран не откроет Ормузский пролив для судоходства, пока США не примут переданные условия Тегерана. Об этом заявил спикер иранского меджлиса Мохаммад Галибаф. Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Розаи заявил, что власти Ирана передали США через катарских посредников условия прекращения войны и ожидают ответа от американского президента Трампа. Выборы в двух восточных землях Германии, Мекленбурге, Передней Померании и Берлине проходят сегодня. Согласно актуальным опросам, в первой победу может одержать ультраправая альтернатива для Германии. Ей прочат до 37% голосов. Восстановление капитана и вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева после травмы займет еще 2 месяца. Об этом ТАСС сообщил тренер вратарей московского клуба Дмитрий Крамаренко. 40-летний Акинфеев получил повреждение еще в апреле. В новом сезоне Акинфеев на поле еще не выходил. Крупнейший налогоплательщик Великобритании, основатель горной компании Бетфред Фред Данн, раскритиковал налоги для состоятельных людей и игорной индустрии. Он заявил Financial Times, что не хотел бы родиться заново в Соединенном Королевстве. По его словам, он слишком стар, чтобы покинуть страну, но не стал бы отговаривать своих детей от переезда в государство с более благоприятным налоговым режимом. Одним из главных бенефициаров войны США и Ирака стала латиноамериканская страна Гайана. Она обрела статус ключевого игрока в перестройке мировых энергетических рынков, пишет «Нью-Йорк Таймс». Гайана внезапно начала показывать результаты, значительно превосходящие ее возможности. Сейчас в Гайане добывают примерно 900 тысяч баррелей нефти в сутки. Рост экономики Гайаны в первом полугодии достиг 33%. Это сделало ее самой быстрорастущей в мире. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете прямой эфир радио РБК, у микрофона Мария Пичугина. Здравствуйте. Начнем с ситуации на рынках. Мосбиржа проводит торги в режиме дополнительной сессии выходного дня. Индекс находится на отрицательной территории на фоне ухудшения геополитического фона. Сейчас он теряет 0,8%, находится на отметке 2258 пунктов. Президент США Дональд Трамп подписал закон об адских санкциях против России, что позволяет Вашингтону вводить пошлины в отношении стран, которые закупают Россию. Нефть и газ. Это давит на котировки. Ну и кроме того, минувшей ночью в результате массированной атаки беспилотников на Москву пострадал московский НПЗ. Нефть на последней торговой сессии в пятницу потеряла 0,9%. Последняя котировка $103.37 за баррель. Официальные курсы валют на выходные и понедельник. Доллар 84 рубля 20 копеек. Евро 96 рублей 67 копеек. Ну а сейчас о субсидировании льготной ипотеки. Эксперты, опрошенные радио РБК, разошлись во мнениях на этот счет. Речь идет о дополнительном выделении правительством 157 миллиардов рублей на субсидирование льготных ипотечных ставок. Распоряжение об этом подписал председатель Кабинета министров Михаил Мишустин. Сумма пойдет на три направления. 66 миллиардов получит семейная ипотека, 6 миллиардов – программа для Дальнего Востока и Арктики, и еще 85 миллиардов уйдут на кредиты по уже закрытой в 2024 году программе «Льготная ипотека». Как рассказал заведующий кафедрой ипотечного кредитования Финансового университета Александр Цыганов, эта компенсация предназначена банкам по уже выданным льготным ипотекам, а не по новым кредитам, поэтому на цены на недвижимость она не повлияет.
3: Все, что сейчас выдано, дополнительные средства, касается уже выданных кредитов. И на компенсацию банкам разница между действующей ставкой и льготной 6-8% или еще меньшими в отношении дальневосточной или арктической ипотеки. Поэтому это не на выдачу дополнительных кредитов, которые можно было бы опасаться влияния на рынок недвижимости. В данном случае это выполнение обязательств, которые были выданы на основании нормативных актов, на основании постановления правительства России. И поэтому то, что выдано, это действительно правильно, и влияние с точки зрения увеличения стоимости это не окажет.
2: У застройщиков на эту сумму совсем другой взгляд, нежели чем у экономистов. По мнению участников рынка недвижимости, поддержка выглядит куда скромнее, чем кажется на первый взгляд, рассказала эксперт рынка жилой недвижимости Москвы Ольга Хапнер.
4: На мой взгляд, это неощутимая поддержка, поскольку если мы возьмем объем денег, выделенных на семейную ипотеку, и разделим лимит на одну семью, то мы получим около 10-11 тысяч ипотек, которые могут взять семьи. То есть в масштабах страны, в масштабах нераспроданных объемов строящегося и построенного жилья, ну это просто такая капля в море. Потому что если мы сейчас посмотрим только объем строящегося жилья в Москве, он составляет около 5-6 миллионов квадратных метров. Это вот в стройке находятся, которые... То есть это тысячи квартир, а эта программа, она рассчитана вот на всю страну. Поэтому это такая очень символическая поддержка для всех застройщиков страны.
2: По данным Минфина, в этом году на льготные ипотечные программы предусмотрено более 1 триллиона рублей. Самая массовая семейная ипотека. С 2018 года по ней выдано почти 11 триллионов рублей, а жилищные условия улучшили свыше 2 миллионов семей. Второе направление – дальневосточная и арктическая ипотека. Ею воспользовались свыше 220 тысяч семей и специалистов. Третья – льготная ипотека. Она работала с 2020 по 2024 годы. За это время выдали около 1,5 миллиона кредитов, примерно на 6 триллионов рублей. Программой воспользовались свыше 1,5 миллиона семей. Это прямой эфир радио РБК. Через 1,5 минуты слушайте программу «Образ будущего». Речь пойдет о будущем индустрии красоты. Через 10 лет кто будет решать, как нам выглядеть? Мастер, врач или алгоритм? Эти и другие вопросы. Вопросы далее.
0: Реклама. Чувствуете, не хватает уверенности в управленческих решениях? Пора выйти на новый уровень. Программа «Мини-MBA» от РБК поможет усилить ваши лидерские навыки. Внутри курса – лучшие практики мировых бизнес-школ, разборы реальных кейсов и закрытое сообщество топ-менеджеров, где рождаются

0: правильные партнерства. Систематизируйте свой опыт с помощью мини-MBA от РБК. Краткосрочные программы мастеров делового администрирования. 16+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
2: Вы это слышали?
3: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
2: Теперь слышали.
3: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
2: 18+.
4: Кто через 10 или 20 лет будет решать, как нам выглядеть? Мы сами, мастер, которому доверяем свой образ, врач или алгоритм, который уже сегодня предлагает нам лица, прически и средства ухода? И что вообще будет называться красотой в будущем? Вечная молодость, здоровье, индивидуальность или право оставаться собой? Это «Образ будущего», я Александр Ляпин, и сегодня мы говорим о будущем индустрии красоты и о том, как изменится наше отношение к собственной внешности. И в гостях у меня основатель и президент сети «Имидж» лаборатории «Персона» Игорь Стоянов.
0: Образ будущего.
4: Игорь, если посмотреть на последние, ну, скажем, 10 лет, как изменился запрос людей, которые приходят в индустрию красоты?
5: Я бы здесь еще сформулировал не только, как поменялся запрос, как изменились потребительские паттерны. 5 вещей, которые хочет современный клиент. Первое — атмосфера. Я бы это развил до экономики впечатления. Об этом чуть-чуть развернем, потому что это тренд будущего. Но на сегодня люстра уже не нужна, белый диван уже не нужен, профессиональное кресло, зеркало априори должно быть, а вот атмосфера, тонкая, неуловимая, такая культурологическая вещь в салоне, стала иметь значение. Второе. Клиент хочет подтверждения профессионализма, чтобы мы вернули дипломы, свою квалификацию. А мы 10 лет назад только стыдливо поубирали дипломы, ну, потому что блогеры стали завоевывать, и там вроде как было не до дипломов. А сейчас, когда клиент стал разбираться в этикетках, он зачастую грамотнее, чем специалист. Что там в шампуне? Сульфат, не сульфат, эко, не эко, его не надуришь уже. Мастера иногда сильно отстают от клиентского развития.
4: Убеди меня в том, что я могу тебе доверять.
5: Да. И то же самое про салон и про бренд. Третье – клиент-ориентированности. Либо мне должны звонить моя Леночка, мой админ, либо онлайн-запись, либо еще я хочу, чтобы мне напоминали. Мужчина стрижется где-то там раз в 3-4 недели, я хочу нормального напоминания. Плюс хочу, чтобы мне предложили мой продукт, если я пользуюсь укладочными, шампунь специальный, кондиционер. И вот эта клиентоориентированность – это то, что уже становится нормой. Неважно, в каком сегменте салон. Раньше это было доступно люксу. Люкс сдох. Потом это в премиуме было нормой, но и в сегменте бизнес и бизнес-комфорт это становится нормой требования. Сервис от сердца – это четвертое. Вот эта заботливость – это атмосфера плюс стандарты сервиса. Как когда ты к бабушке приезжаешь, когда бабушка жива, вот она родителей твоих может заставить работать что-то по дому, а внучку она любит безусловно. Принятие каприз, принятие недовольства, подстраивание. Это то, что превосходит ожидания в любом случае. У нас, как у клиентов, не так много мест в жизни, где нас любят. Иногда нам дома, в парах, в семейных отношениях не хватает времени долюбить друг друга. А парикмахер или массажист или косметолог, который касается твоего лица, кожи, волос, ментально тебя касается, рассуждая или рассказывая о твоих похождениях или каких-то фантазиях. И вот этот сервис от сердца — это, по сути, предвосхищать то, к чему я привык, и это становится нормой.
4: И пятое?
5: Это выгорание.
4: Выгорание в каком смысле?
5: Вот в любом. Ты приходишь с не очень хорошим настроением, и обязанность в салоне красоты тебе настроение поднять. Я должен тебя, по сути, за час работы

0: исцелить от твоей усталости.
1: Люди приходят теперь уже не просто за конкретным результатом, а за психологическим комфортом.
0: Да, мастер становится терапевтом. Если ты пришел к мастеру, ты говоришь, как ты хочешь, чтобы тебя подстригли. Если ты приходишь к топ-мастеру, ты обсуждаешь свой стиль. Если ты приходишь к стилисту, ты говоришь, кем ты работаешь. Имеется в виду, что стилист должен подобрать по твой образ жизни, твой имидж. Но если ты приходишь к топ-стилисту, ты говоришь, кем ты хочешь стать.
1: Вот чуть подробнее я как раз хотел поговорить об этом. Я хочу привести мнение дерматолога Сабрины Фаби и ее коллеги Алисон Хуанг. Они обращают внимание на то, как алгоритмы социальных сетей могут влиять на представление о красоте. Лента подстраивается под каждого пользователя и снова показывает какие-то одинаковые образы. Как, на ваш взгляд, будет в будущем формироваться представление человека о том, каким он хочет быть?
0: Смотрите, есть 4, можно выделить крупных уровня эволюции клиента. Клиент сначала потребляет гигиенически. Я пришел, мне надо подстричь бороду, волосы и ногти. Это такой базовый уровень, и их, скорее всего, будет интересовать только скорость и чуть-чуть какой-то подарочек, бесплатное покрытие, такой эксперимент. Второй — это оппортунистический. Когда мы красим в 13-14 лет, и этот возраст психологически может быть и в 30, и эти люди, скорее всего, будут выбирать образы аватаров, образы там Лебедевой, Бузовой. Вот это тот уровень протестантский. Дикие платья, такие провокационные. Третий уровень — адаптивный. Когда ты на работу одеваешь костюм, а тайно ты играешь там во «Властелина колец» или в свой любимый фильм, разрешая себе зависнуть вот в тех образах. И четвертый, самый развитый, когда ты можешь управлять своим имиджем. Ты садишься в кресло и говоришь своему мастеру: «Кирилл, слушай, у меня завтра важная встреча. И я иду устраиваться там в компанию с зеленым логотипом. Ты бы мог мне сделать прическу, чтобы я получил эту работу? С учетом того, что мне психологически должно быть комфортно, с учетом того, что у меня будет встреча с первым лицом, а он любит худых, сделай меня постройней. Посоветуй, кстати, что мне одеть, потому что я тут десятку за лето набрал». Вот уровень работы будет приблизительно такой.
1: Это подстраивание внешности под роль.
0: Это работа с внешностью в разных ролях. Да, абсолютно.
1: Где проходит и в будущем будет проходить граница между персональным уходом и медициной? Ну, в качестве примера приведу. У компании L'Oréal есть устройство, которое анализирует кожу, анализирует белки или еще какие-то показатели, и на основе этого анализа рекомендует какое-то средство ухода подходящее. А где граница между индустрией ухода и медициной?
0: Давайте с двух сторон. Первое, на ArtPlay стоят уже образцы умного зеркала и киоска. Значит, вы приходите, садитесь к зеркалу, и оно сканирует вас по 4 параметрам. Состояние ваших волос, состояние кожи, о котором вы говорите, состояние зубов и ногтей. И выдает вам рекомендации, даже уже без касания, и выгружает вам, как вы выглядите, уровень обезвоженности, храня файлы, что у вас было месяц назад, потому что летом у вас кожа одна, осенью другая, а в январе от кондеев и зимы будет третья, он рекомендует. И задача, чтобы мастер мог стричь, видеть и разговаривать через умное зеркало с клиентом. А вторая сторона, о которой вы говорите, стирается грань масс-маркета и профессиональной косметики. И я бы развернул вопрос туда, что медицина сращивается с красотой. Это мировой тренд. Кто-то его называет longevity. Туда входит нутрициология, туда входят БАДы. Будут ли мастера врачами или останутся терапевтами, мы посмотрим. Я думаю, что часть пойдет туда.
1: Как будет устроена эта экономика? Ведь вот когда мы говорим про автоматизацию, про то, что специалист будет повышать свою квалификацию, мы сейчас видим развитие платформенной экономики. Там, через 10 лет в будущем для специалиста вообще нужна будет сеть клиник или сеть салонов? Или он будет...
0: Очень хороший вопрос.

0: вопрос. Смотрите, есть модель таксопарков. Сети будут как таксопарки, и салоны могут быть тоже ответственными за мастера. У мастера должен быть ID. Этот ID должен быть прикреплен к условному таксопарку, какому-то салону или сети, где я его обязан учить, аттестовывать, где он должен быть ко мне прикреплен, и я должен мониторить о его профессиональном развитие, о его состоянии здоровья. Но сделать я это могу только в одном случае, если я с ним разделю ответственность перед государством за налоги в том числе.
1: Мы ранее говорили о том, что происходит конвергенция индустрии ухода и медицины. Не получится ли так, что конкретный мастер, который уже долго работает с клиентом, он начинает вокруг клиента формировать команду специалистов, того же стоматолога, того же специалиста по коже, по волосам?
0: Будет это нормально. Я за то, чтобы мастера развивались. Я за то, чтобы у них получалось, и они будут формировать. А вот у меня есть по маникюру специалисты, есть врач, они это делают. Хороший мастер становится семейным терапевтом. И у мастера в записной книжке есть все. А у тебя есть по ногтям? Да. Что-то мой массажист плохо стал работать. О, я тебе найду. Да. Это тренд, который будет, но ему придется стать предпринимателем. Отвечать за себя или отвечать не за себя.
1: Вот давайте представим, раз уж мы говорим о будущем, что люди будут жить в среднем 100-120 лет. Как вы считаете, изменится представление о красоте? Будет ли это по-прежнему гонка за молодостью, вот эта попытка обмануть время, как, по-моему, Бобби Браун, создательница косметических брендов, говорила о том, что косметика, она не должна помогать нам обмануть время. Через 10-20 лет мы будем просто хотеть...
0: Давай с плохого начнем.
1: Выглядеть в 70 как в 70 или в 70 как в 50?
0: Давай с плохого начнем. Общество расслоится. И я не смогу сказать за все. Я бы здесь во главу угла поставил смыслы. А ради чего жить? Я думаю, что это будет ключевая проблема. Не у всего населения Земли будут большие смыслы жить до 120. Это все-таки для небольшой группы людей. Второе, для того, чтобы жить долго, это дорого. Будет ли это дешеветь? Не уверен. Вот на сегодня мои инвестиции в здоровье ежемесячные, это где-то в районе 100 тысяч среднее. Это БАДы, это врачи, поддержка здоровья, образ жизни, питание. Там много всего входит. Косметология, красота в этом занимает у меня пока минимальную часть. Почему я про это говорю? Красота и здоровье будет включать духовную составляющую, ментальную, психологическую и вот в четвертую или пятую очередь физическую. Вроде как принято про красоту, про здоровье говорить с точки зрения внешности, но я вам скажу, что, скорее всего, это будет в сторону состояния. Вот оно будет двигаться туда. Невозможно будет это разделить.
1: Мы в будущем в итоге на красоту будем времени тратить больше или меньше?
0: Давай на финале сделаем так. Я прикрою глаза и нарисую путь клиента. Неважно, еду, дома, но вдруг я почувствовал, что мне надо записаться. Первый мой шаг, я беру голосовым и пишу. Слушай, запиши меня, пожалуйста, к Кириллу на стрижку и потом к Маше на ногти. Я бы хотел сделать это одновременно. Это первый шаг, так пока не происходит. Мне отвечает мой агент, говорит, да, все, они тебя ждут сегодня. Мне бы хотелось, чтобы они меня сделали сейчас, говорю я, потому что у меня есть 2,5 часа времени, и, внимание, эти 2,5 часа времени находятся. Значит, вторая точка. Я прихожу, и 50 минут меня стригут и делают ногти, и я высыпаюсь. У меня запах, я обновляюсь. Я не подхожу к кассе, у меня списывают там мои 10 тысяч рублей. И плюс у меня, пока я стригся, в эту же точку касания в салоне мне собирается бьюти-бокс, потому что искусственный интеллект отслеживает, что у меня закончился шампунь, скраб. А еще они знают, что я люблю подарки. И они мне кладут какую-то новинку, какой-то легкий гаджет для меня, но они знают, что я женат, у меня есть дети, еще что-то для жены и для детей. И это все стоит столько же денег, сколько я оставил в салоне, и это меня оставляет и возвращает. И я психологически исцеляюсь, и вот там, внутри вот

0: этого сервиса есть 7 точек касания, когда я меняю свое состояние и выезжаю за этот час там или полтора с новым ощущением. Мы пока как будто на переходе, мы сражаемся со старым, то, что уже не работает, и тестируем слишком дорогое, дорогие инструменты, которые в будущем. И пока нам дорого всем, салон красоты так не зарабатывает, чтобы использовать все гаджеты. Мы очень много тестируем. Я думаю, переход случится через 1.5-3 года. Единственное, нам бы не промахнуться, что мы это все делаем не столько для бизнеса, сколько для человека. И вот когда сойдется цена, потребность, оно случится. Я думаю, это тот горизонт, о котором мы начали говорить, горизонт 10 лет.
1: Игорь, спасибо за разговор. Возможностей менять внешность становится все больше, но вопрос, вероятно, не в том, сможем ли мы выглядеть моложе или точнее соответствовать моде, а вопрос в другом. Сумеем ли мы, получив все эти возможности, сохранить собственный образ и право быть собой? О будущем индустрии красоты мы говорили с Игорем Стояновым, основателем и президентом сети Image Laboratory Persona. Это был «Образ будущего». Я Александр Ляпин. До встречи.
2: Кино с Еленой Фоминой.
3: Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: В нашем кинопрокате во второй половине сентября только «Перекати поле» не пробегает. Особенно в сравнении с миром. Там и «Практическая магия 2», и «Resident Evil». И я представляю, как российский зритель заходит в кинотеатр и видит череду плакатов. «Пункт назначения. Рука смерти». Ничего общего с франшизой «Пункт назначения». «Джуманджи. Темный уровень». Тоже ничего общего с «Джуманджи» из 90-х. Попадаются ему постеры фильмов «Курьер» и «Натиск». Это заграничные боевики среднего пошиба, которые лежат в сети с прошлой недели. Замечает зритель и новый потенциальный блокбастер, как Иван в сказку попал Алексея Нужного, про мальчика, которого русские сказки учат родную культуру любить, а не комиксы про Человека-паука читать. Останавливается перед афишей невиданной костюмной драмы «Романовы. Преданность и предательство» в роли Распутина Дмитрий Дюжев. А что это за «На деревню дедушки супермиссия»? Какое-то независимое семейное драмеди из Нидерландов. Локальная история, без фестивальной биографии. Зато на постере «Флориста» знакомые лица Деннис Куэйд и Жан Рено сурово морщатся прямо на зрителя, намекая, что речь в боевике с ними не о цветочках. Но фанаты «Падения Лондона» с Джерардом Батлером могут смело покупать туда билет. И, кстати, все это создает подозрительно удобную и свободную площадку для релиза «Девятой планеты» фантастического экшена с Юрой Борисовым и Ириной Стершенбаум. Этот фильм, снимавшийся частично в Марокко, дорогой релиз. И вступает в прокат по-царски 24 сентября. Сюжет о космосе, монстрах и мелодраме в оригинальный сценарий собрали Андрей Золотарев и Олег Маловичко, главные писатели в нашем кино прямо сейчас. То есть это редкий проект, который не опирается на сказку, классику или готовую франшизу. Можно идти в кассу. Еще будет шанс посмотреть с друзьями или семьей замечательное аниме «Риетти из страны лилипутов» от студии Хаяо Миядзаки. Или «Твигги» — документальный портрет супермодели и символа свингующего Лондона 1960-х. Иными словами, в этой корзине еще можно найти повод сходить в кино, если постараться. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой. Резать лося.
5: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Лучок.
6: Названием компаний в нашем трейдерско-русском словаре следует посвятить отдельную главу. Как вы уже догадались, «Лучок» — это «Лукойл». Но он такой не один. Вот список самых распространенных прозвищ. «Интеррао» — «Рая», «МТС» — «Мотя», «Северсталь» — «Севка», «Ленэнерго» — «Ленка», «Фосагра» — «Фося». Так, ну что, иду в супермаркет, возьму «Лучка», «Раю», «Мотю», «Севку» и на сдачу немного «Фоси». Нормально же? Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
7: Я, наверное, Иишке доверю больше, чем человеку, потому что у меня есть некоторое внутреннее ощущение, что И не ангажирован.
8: Мы специально работаем над тем, чтобы он не поддакивал, а чтобы он использовал ту методологию, в которую мы верим.
9: ИИ в деле.
5: Программа Аркадия Глушенкова и Эльвиры Муравицкой о том, как не дать искусственному

0: искусственному интеллекту заменить человека. Все, что нужно знать об алгоритмах, нейросетях и новейших разработках в сфере искусственного интеллекта. По понедельникам в 16:10.
1: РБК Тренды.
2: Деньги по кругу.
3: Бум искусственного интеллекта создал необычную систему, в которой крупнейшие технологические компании одновременно становятся инвесторами, поставщиками и клиентами друг друга. Amazon, Microsoft и другие корпорации только в этом году планируют потратить на дата-центры, чипы и вычислительные мощности более 700 миллиардов долларов. Часть этих денег поступает другим участникам того же рынка. Nvidia продает корпорациям процессоры. Облачные платформы предоставляют мощности ИИ разработчикам, а крупные компании инвестируют в стартапы, которые затем оплачивают их же облачные сервисы. Так вложение одной компании превращается в выручку другой, поддерживая рост всего технологического сектора. За последние 3 года стоимость компаний, связанных с искусственным интеллектом, увеличилась примерно на 27 триллионов долларов. Но высокие оценки основаны не только на нынешних доходах, а прежде всего на ожидании будущей прибыли. Поэтому главный вопрос – сколько денег искусственный интеллект может приносить за пределами самого технологического рынка? Готовы ли предприятия массово платить за сервисы и действительно получать от них экономический эффект? Пока ИИ-компании во многом поддерживают спрос друг на друга. Устойчивым этот бум станет, когда за технологии начнет массово платить остальной бизнес.

0: 12:30 в Москве, в студии с новостями Юлия Родина. На горячей линии омбудсменов по всей стране поступило более 2000 звонков по выборам, заявила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, звонки были в основном консультативного характера. Выявленные в ходе мониторинга ситуации были оперативно устранены. Сегодня последний день выборов. На Чукотке и Камчатке голосование уже завершилось. Явка избирателей там составила около 47-58% соответственно. Участки закрылись в 11 часов по Москве. Сейчас там идет подсчет голосов. Более 400 рейсов задержали с начала суток в московских аэропортах на фоне атак беспилотников, следует из данных онлайн-табло. В Шереметьево задержали 247 рейсов, во Внуково 129, еще 11 отменили. В Домодедово 27 задержаны, один отменен. Из Жуковского не смогли вовремя вылететь 7 бортов, еще 2 отменены. Минувшей ночью московский регион подвергся массированной атаке. Авиакомпании вынуждены корректировать расписание рейсов. 6 лесных пожаров потушены за сутки в 5 регионах России, сообщила авиалесоохрана. Огнем были охвачены 58 гектаров. Возгорания потушены в Тыве, на Алтае, в Саратовской области, Краснодарском крае и Ямало-Ненецком автономном округе. В тушении участвовали 666 человек. Соглашение по Гренландии практически не изменило существующий порядок, считают датские политики и эксперты. Некоторые из них и вовсе называют его впечатляющим поражением Дональда Трампа, пишет издание «Телеграф». Соглашение подписали накануне США, Дания и Гренландия. Трамп заявил, что это стало для него сбывшейся мечтой. Согласно документу, штаты развернут на острове свой военный контингент. Мощность второго энергоблока АЭС «Пакш» в Венгрии снизили из-за неисправности механического оборудования. Об этом говорится на сайте станции. Снижение произошло сегодня утром. При штатной мощности около 2000 мегаватт показатель уменьшили на 150 единиц. Неисправность устраняется. АЭС «Пакш» является единственной в Венгрии. Всего на ней работают 4 энергоблока. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Маск».
1: В Москве 12:32. Вы слушаете прямой информационный эфир радио РБК, у микрофона Мария Пичугина. Экономика Гайаны выросла на треть из-за войны на Ближнем Востоке. Это произошло всего за полгода. Теперь страна имеет самую быстро растущую экономику в мире, пишет «Нью-Йорк Таймс». Дело в том, что на фоне кризиса в Ормузском проливе одна из беднейших стран Южной Америки нарастила добычу нефти. В сентябре Гайана добывала примерно 900 тысяч баррелей в сутки. К концу года страна планирует заработать примерно 6,5 миллиардов долларов. Это вдвое больше изначального прогноза. Местные власти обещают потратить деньги на улучшение жизни граждан, инвестировать в инфраструктуру, снизить налоги, сделать обучение в колледжах бесплатным. Успеху Гайаны главным образом способствовали открытие новых месторождений и сотрудничество с США. Рассказала Илье Приходько, профессор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, Юлия Зворыкина.
2: Экономика Гайаны показывала значительно более высокий темп роста, практически более чем на 50% в 2021-2022 году. Потом темпы несколько снижались, и, конечно, сейчас эта страна воспользовалась кризисом Ормузского пролива и Боб-Эль-Мандебского пролива и зарабатывает на этом.
3: Да, вот я смотрю по размеру ВВП на душу населения, 80 тысяч долларов США в 2024 году. Гайана все-таки занимала одно из первых мест среди стран Карибского региона и 10-е место в мире. Вот такая есть статистика. Ну, а если говорить о нефтяных перспективах этой страны, потому что как-то мы до этого не задумывались о Гайане, 900 тысяч баррелей нефти в сутки, это вообще много? Какое это место на нефтяном рынке?
2: Место это существенное, сейчас это будет подтверждаться, потому что Гайана получила официальное приглашение от ОПЕК присоединиться к объединению. Решение пока не принято, но здесь мы видим эффект, скорее даже не то чтобы низкой базы и не столько самой страны, сколько открытие нефтяных месторождений на шельфе в 2015 году. И близость фактически Гайана, сосед Венесуэлы, и венесуэльский кризис напрямую увязан с гайанским ростом. И не надо сбрасывать со счетов Суринам. Это бывший протекторат Голландии, высокотехнологичной страны, которая там тоже рассчитывает на определенные бенефиты в части инжиниринговых проектов. Но, конечно, это заслуга в основном нефтяных компаний Соединенных Штатов.
3: Получается, что в основе нефтяного экономического чуда все-таки американские инвестиции сейчас?
2: Да, там созданы ряд корпораций, но вообще само по себе понимание, сколько запасов у Гаяны на шельфе, пока не до конца достигнуто. Потому что были известными компаниями, которые покинули нашу страну, сделанные оценки в 11 миллиардов баррелей. Сейчас уже Гаяна эти 11 миллиардов выкачала. Разведка необходима запасов, возможности их извлечения, потому что шельф — это всегда технологии. Но сейчас пришел дополнительный игрок, Шеврон, к Эксону присоединился. И фактически мы видим, что этот интерес Шеврона может достичь определенных результатов, даже больше тех 1,2 миллиона баррелей, которые страна декларирует в 2027 году.
3: А если говорить о том, какую нефть добывают в Гаяне, если сравнивать с эталонным сортом Brent, потому что я посмотрел, там несколько марок нефтяных в Гаяне, Unity Gold, к примеру. Это вот что за нефть?
2: Близка к венесуэльской
3: чулу. Как вы считаете, присоединение Гаяны к числу тех стран, которые активно добывают нефть и готовятся это нефтедобычу нарастить, вкупе с Венесуэлой, к примеру, и с Суринамом, способны изменить вообще глобальный энергетический рынок, где традиционно доминируют страны Ближнего Востока? Пока, по крайней мере.
2: На самом деле страны Ближнего Востока, мы видим, находятся в такой критической ситуации по главенству на рынке и управлении им. Ну, в частности, состояние ОПЕК после всех произошедших политических изменений. Но здесь есть много факторов, которые могут не создать тех условий, на которые рассчитывают, в частности, американские инвесторы, потому что население Гаяны таит в себе этот внутренний, не то чтобы конфликт, но проблему. Это индийское и африканское по своему происхождению население. Эти люди, они были завезены в свое время, поэтому страна является англоязычной, что не характерно для Южной Америки. Здесь мы видим, что есть еще и конфликт с Каракасом за территории, которые население помнит и знает, может тоже реализоваться в ряд конфликтов, то есть рисков очень много. Вот это может стать сдерживающим фактором на уровне такого взрывного роста доходов.
1: Спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф сообщил, что Иран не откроет Ормузский пролив для судоходства, пока США не примут условия Тегерана. Тем временем нефть марки Brent уже достаточно продолжительное время держится на уровне выше $100 за баррель. Через полминуты выясним, что за должность военный комитет НАТО сменит председателя. Все-таки что это за должность, чем известен будущий руководитель военного комитета НАТО? Оставайтесь на РБК.
4: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система.

0: гона. На выборах Бройер обошел начальницу генштаба Канады Дженни Кариньян, которая могла стать первой, кстати, женщиной на этой должности. А что это за должность в целом и чем известен будущий руководитель военного комитета НАТО в специальном материале РБК?
1: Карстен Бройер – немецкий генерал и с марта 2023 года занимает пост генерального инспектора Бундесвера. Он начинал карьеру в подразделениях противовоздушной обороны, а широкую известность получил как руководитель коронавирусного кризисного штаба в ведомстве федерального канцлера, за что в немецкой прессе его иногда называют «генералом канцлера». Сейчас же Карстен Бройер занимается реализацией реформ в Бундесвере после того, как в Берлине провозгласили смену эпох в сфере безопасности. Председатель военного комитета НАТО – одна из ключевых должностей в Североатлантическом альянсе. Это важнейший военный советник генерального секретаря НАТО. Его обязанность – координировать работу начальников штабов стран-членов. По конфликту на Украине позиция Бройера жесткая и прагматичная. Он неоднократно заявлял, что Германия должна готовить общество, промышленность и армию к возможной войне с Россией и гибридным угрозам, ориентируясь на горизонт в несколько лет. В публичных выступлениях звучали призывы к готовности к 2029 году.
0: Немецкими новостными агентствами избрание Бройера рассматривается как признание растущей роли Германии в европейской обороне. Сейчас ФРГ на первом месте в Европе по военным расходам, а с 2026 года немецкие военные получили больше руководящих должностей в командной структуре НАТО, чем представители США. Марин Ле Пен призвала соразмерно ответить на передачу Ашана во временное управление. Свою позицию она высказала в совместном заявлении с Жорданом Барделя. Национальное объединение рассматривает передачу активов Nestlé и Ашан во временное управление как одну из, цитата, «гибридных операций со стороны Москвы». В заявлении лидеров партии также перечислены инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига и предупреждение европейских чиновников о риске эскалации против государств, которые поддерживают Украину. Напомню, 17 сентября после указа президента России 4 иностранные компании лишились доступа к управлению своим бизнесом. Ашан, Лимана Про, а также активы Nestlé и FM Logistic переданы во временное управление компании Lef Management. Пресс-служба швейцарской Nestlé заявила, что компания готовится защищать свои права. Как временное управление повлияет на компанию, выяснял Кирилл Леонов.
2: Реакция Nestlé интересна тем, что эта компания имеет самую большую зависимость от иностранного менеджмента в России. А вот, например, Lemana Pro и Ашан имеют сильную российскую структуру, которая может заниматься руководством. Это нам подчеркивали эксперты. Ранее эти компании заявляли, что они готовы и собираются оставаться на российском рынке. Но, как мы видим, сейчас это не панацея, и все еще временное управление ввели. И интересная деталь. В этом случае сейчас в процедуре пропущен этап, когда активы переходили Росимуществу. Подчеркнул управляющий активами основатель Paragon Family Office Александр Абрамян.
3: Ранее были прецеденты с Данон России, Балтикой, но тогда под управление они переходили Росимуществу и лишь потом уже уходили через процедуру продажи неким частным владельцам. Здесь же ситуация другая. Мы видим, что управляющим стала никому неизвестная созданная 2 года назад компания с уставным капиталом 15 тысяч рублей. Это выглядит достаточно странно. По какому принципу ее отбирали? Кто за ней стоит? Есть ли компетенции у новых управляющих для того, чтобы справиться с бизнесом такого масштаба? Вопросы остаются без ответов. Сам масштаб бизнеса тоже поражает, поскольку активы и Nestlé, и Ашан в совокупности оцениваются порядка 230 миллиардов рублей.
2: Есть 3 возможных варианта, как может дальше развиваться эта ситуация. Первый сценарий – это бессрочное зависание, как это некогда было с немецкой Юнипро или финской энергетической компанией Fortum. Они до сих пор находятся под временным управлением Росимущества, с ними ничего не происходит. Второй сценарий – это возврат прежнему собственнику, его тоже нельзя исключать. Есть пример итальянской компании Ariston. И сценарий третий – это утрата не только контроля, но и владения для иностранного собственника через продажу другому российскому юрлицу. И яркий кейс – это французский Данон, который купили фактически за 2 годовые прибыли 2021 года, то есть почти за 18 миллиардов рублей. По мнению партнера юридической фирмы Орлова и Ермоленко Александра Ермоленко, третий вариант сейчас самый вероятный.
4: Такой вот бизнес-тренд, очевидно. И эти компании – лакомые куски, хорошие бизнесы, большие. Поэтому, наверное, есть спрос на эти активы. Очевидным выходом из этой ситуации, ну, для всех уже очевидно, поскольку это уже такая становится накатанная колея, такая муравьиная дорожка, продажа актива. И если, скажем, переговоры проходят достаточно комфортно, без агрессии, без каких-то попыток привести актив в негодность, собственники иностранные могут получить реальные деньги. Но, естественно, с точки зрения рыночной, допустим, за треть цены, то это очень хороший результат, выше, как правило, скорее не бывает сейчас уже.
2: Компания Leaf Management 2

0: года, по данным РБК компании, и ее генеральный директор Андрей Краюшкин. В компании один сотрудник. Прошлый год она закончила с убытком в 15 тысяч рублей, а это ровно их уставный капитал. Краюшкин стал гендиректором неделю назад, 10 сентября, и, согласно данным Спарка, ранее он ничем не руководил. До этого гендиректором Лев Менеджмент была Лариса Рогачева, и про нее данных больше. В послужном списке, например, московский производитель упаковки с выручкой почти в 2 миллиарда рублей за 2025 год и торговая фирма компания «Алгоритмика» с оборотом в 25 миллиардов. Мы попытались понять, как скажется это решение на компаниях и на потребителях, объяснил председатель совета директоров Cesar Consulting Борис Любошец, который был временным управляющим компанией в этой же сфере, это «Натура Сибирика».
1: Выбирать должны в идеале по критериям наличия отраслевого опыта, наличия команды профессионалов и отсутствие конфликтных интересов. Но реально, судя по назначению, здесь, конечно, совершенно другие критерии. Это, я думаю, доверие, договороспособность, подконтрольность. В самое ближайшее время это никак не должно сказаться, если мы в результате диагностики не увидим каких-то существенных рисков. А основные изменения могут произойти внутри. Это смена топ-менеджеров на каких-то руководящих позициях, возможно, смена банков, изменение бюджетов, изменение поставщиков, работа с расходной частью бюджета и работа с кредиторкой и дебиторкой.
0: Но некоторые юристы считают, что Лев Менеджмент справится и справится хорошо с этим бизнесом. Ну а основной вид деятельности у компании по акведу заявлен как консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
2: Российская дочка французского Ашан после указа о передаче во временное управление направила запрос о разъяснениях. В Лимана про РБК сообщили, что не располагают никакими официальными данными об указе президента. Министерство просвещения разъяснило, как школьники могут использовать искусственный интеллект во время учебы. Например, для составления планов, самопроверки и подготовки черновиков. А вот чего нельзя делать, так это выдавать сгенерированный нейросетью текст за собственный. Кроме того, школьникам запрещается загружать в ИИ конфиденциальную информацию. Сейчас учителей специально обучают работе с нейросетью, чтобы выявлять случаи использования искусственного интеллекта, рассказал основатель и директор онлайн-школы «Точка знаний» Андрей Шелудько. С ним беседовал Илья Приходько.
3: Как вы считаете, школьники вообще понимают, что такое конфиденциальная информация? Не все взрослые как будто бы знают.
4: Многие школьники не знают, им стоит объяснить. Вообще много видов этой конфиденциальной информации, но самое главное для школьников — это персональные данные, чтобы они информацию про себя не отправляли там про своих родителей, про одноклассников. И в этом тут основной смысл.
3: И, судя по всему, учителям придется дополнительно разъяснять, как именно работать школьникам с нейросетью. Может быть, стоит вводить какие-то дополнительные факультативные занятия?
4: 100% достаточно буквально 3 минуты объяснить. Главное, чтобы учитель сам знал, про какую информацию идет речь.
3: Вот это, кстати, очень интересно, Андрей. Вот давайте разбираться детально. Например, сказано, что можно делать с помощью ИИ. Готовить черновики, заниматься самопроверкой, но нельзя выдавать то, что сгенерировала нейросеть, за свое собственное. Нет ли в этом противоречия какого-то?
4: Формально я противоречия не вижу. Самопроверка, ты сам выполнил задание, сам проверил, и ты потом не несешь это задание к учителю.
3: Но черновик вполне может быть основой для будущей работы в таком случае. И давайте признаемся честно, очень часто между черновиком и чистовиком не очень большая разница.
4: Конечно, предполагается, что текст нейросети, ну вот как учебник, литературу ты там взял где-то в интернете или в библиотеке раньше там, и за основу брали этот текст, его перерабатывали, обдумывали и писали. И предполагается, что, конечно, дети будут делать так. Ну, мы с вами, конечно, понимаем, что отличить крайне будет сложно одно от другого, и я с вами полностью согласен, что, конечно, когда дети будут выдавать текст и за свой, конечно, таких случаев будет очень много, да и сейчас их немало.
3: Андрей, вот вы математик, насколько я знаю. Скажите честно, вы видели когда-то работы, которые там решила нейронка полностью? Вы можете это отличить сразу с первого взгляда без спецсредств каких-то?
4: В целом отличить можно не всегда, не то, что прям сразу, сходу. Ну, я думаю, примерно там, в половине случаев отличить можно. Ну, например, очень простой способ. Я как учитель на уроке говорю ребятам, решаем вот этим способом. А он приносит другим способом. Ну, и тут уже возникают, конечно, вопросики. Понятно, что бывают ситуации, там папа, мама объяснили, как им объясняли в школе. Но часто это значит, что вот он откуда-то взял. Раньше это было ГДЗ, сейчас ИИ, и там решено правильно, но вообще мы этот метод не обсуждали, это уже выглядит очень-очень подозрительно.
3: Ну да, это определенные тонкости. Андрей, вы очень важную тему затронули, не только подготовка школьников, но и подготовка учителей. Как вы считаете, современный учитель в среднестатистической российской школе, он обладает навыками достаточными для того, чтобы самим работать в ИИ, в нейронке в какой-то, для того, чтобы понимать, что ему принесли задание, которое сделали с помощью искусственного интеллекта? У нас у учителей хватает этих навыков?
4: Ну, их точно нужно подтягивать. Еще раз на тему отличить. отличить ИИ от не ИИ. Учителя уже много лет тренируются, потому что до ИИ у нас было ГДЗ, то есть готовые домашние задания, ребята оттуда списывают.

0: описывали, вот там тоже надо было пытаться отличать, что это он не сам решил. В принципе, отчасти методы могут быть те же самые по отличению. Но вот то, что учитель может сам использовать для создания, вот это классная, замечательная возможность. И тут, конечно, мне кажется, это сильно зависит от возраста. И очевидно, чем моложе учитель, тем легче ему с технологиями общаться, чем старше, тем сложнее. И, конечно, есть те, кому нужна помощь, чтобы им рассказали, объяснили, показали, можно делать так, вот там задания составлять или еще что-то, какие-то раздаточный материал готовить. Конечно, это было бы отлично, если бы такие занятия для учителей проводились.
1: Андрей, без оглядки на рекомендации Министерства просвещения относительно использования искусственного интеллекта, как бы вы сформулировали, как лучше всего использовать ИИ в современной школе? В какой пропорции, в какие моменты?
0: Я бы вообще старался максимально это ограничить. У нас же, в принципе, есть ограничения, когда телефоны сдаются, и не то, что там ИИ, вообще телефоном ты не пользуешься никак. Мне кажется, это правильно, чтобы не было никаких шансов что-то списать, подглядеть, чтобы максимально использовался свой интеллект. Когда свой накачал, потом уже можно чужой использовать однозначно. Использовать можно и для составления планов. Ну, вариант, например, мне кажется, если бы школьник в ИИ посмотрел, например, как составить мне план подготовки к ЕГЭ или к ОГЭ. Это, я думаю, было бы сильно полезно, потому что, я думаю, многие школьники понятия не имеют, какой им надо иметь план, чтобы готовиться.
2: По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, почти половина россиян не готова разрешить детям пользоваться искусственным интеллектом, чтобы выполнять домашние задания. Еще треть готова разрешить это делать только по отдельным предметам. Но ваше мнение можете писать нам в Telegram радио РБК.
3: РБК коллекция.
2: Тем временем решение задачи тысячелетия поставило научное сообщество перед новым вызовом. Модель компании OpenAI смогла найти доказательства для знаменитых уравнений Навье-Стокса, пишет РБК. Они описывают проблему существования и гладкости. В 2000 году математический институт Клея включил уравнение в одну из 7 задач тысячелетия. Десятилетиями она считалась нерешаемой. Однако в начале сентября 10 тысяч ИИ-агентов OpenAI смогли найти решение всего за 88 часов. Эта история отражает новый вектор развития науки, рассказала Ростиславу Мирецкому обозреватель РБК Гульнара Вахитова.
4: Уравнение – это математическое описание движения жидкости. Его используют при проектировании самолетов, прогнозе погоды, изучении кровотока. Почти 100 лет главным открытым вопросом было, может ли спокойное гладкое течение со временем стать бесконечно быстрым, то есть развить так называемую сингулярность, несмотря на вязкость. Физически это означало бы, что уравнение перестает описывать реальность. По заявлению OpenAI ответ – да, может, поток жидкости способен самостоятельно разгоняться до бесконечности, образуя сингулярность.
5: Из-за чего тогда в научном мире разгорелся скандал?
4: Скандал не из-за самой математики, а из-за того, как было получено это доказательство. Профессор математики из Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заявил, что OpenAI могла использовать его неопубликованные исследования. Он шел к решению редким, нестандартным путем, и компания, по его словам, применила тот же подход. Причем работал он через кодекс, это тоже продукт OpenAI, и загружал туда черновики. По заявлению компании, система не могла видеть его работу до публикации, но признала, нельзя исключить, что обезличенные данные от использования их продуктов помогли улучшить модели.
5: Какова теперь роль ученого живого, если машина все делает сама, и кто на этом всем зарабатывает?
4: Роль ученых не исчезает, она просто смещается. Машина перебирает варианты. Человек ставит задачу и организует проверку. Ученый больше не главный генератор идей, а тот, кто задает вопрос, проверяет результат и превращает его в технологию. Меняется и сама наука. Раньше не хватало времени и людей. Теперь не хватает способности проверить и осмыслить то, что машина выдала. Главный эффект искусственного интеллекта не в этом, а в перераспределении дохода от когнитивных работников к владельцам капитала. Сливки как раз соберут те, кто владеет вычислительными мощностями, энергией и доступом к моделям. Страны и компании без своей инфраструктуры рискуют стать просто потребителями интеллекта, покупать доступ к результатам, а не производить их.
5: Какие главные барьеры стоят между этими открытиями искусственного интеллекта и реальной экономикой?
4: Первый барьер – это проверка. Даже если ИИ сократит поиск решения с 10 лет до 1 года, клинические испытания, сертификации и перестройка производства могут занять еще годы. Второй барьер – энергия. По оценке Международного энергетического агентства, потребление электричества дата-центрами вырастет примерно с 460 тераватт-часов в 2024 году до более чем 1000 тераватт-часов к 2030. И речь не просто о том, чтобы произвести больше электричества, а о том, чтобы сделать это без роста выбросов. Иначе часть экономического эффекта и будет оплачено дополнительным углеродным следом. Третий барьер – разрыв между открытием и внедрением. Выигрыш не обязательно теряется, но его легко переоценить, если смотреть только на скорость открытий. Оценивать эффект ученые призывают не по росту ВВП, а по тому, насколько

0: раньше появятся будущие технологии.
1: При этом математический институт Клея пока не сменил статус задачи на въезд ТОКСа на решенную. Вы слушаете прямой эфир радио РБК.
2: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
3: Что находится по ту сторону наличника? Ответ на вопрос ищите во Всероссийском музее декоративного искусства. Здесь проходит первая выставка бренда «Верея». В четырех залах собраны вещи, объекты и знаковые образы с показов, благодаря которым можно проследить путь бренда от домашнего ремесла до самостоятельного явления российской моды. Вязать основатель бренда Игорь Андреев начал еще в детстве. Обращаться с крючком и нитками он научился, наблюдая за мамой и бабушкой. Про детское увлечение он вспомнил в 2018 году, когда закрыли журнал «Нумеро», в котором Игорь работал главным редактором. Вязание тогда стало для него способом борьбы со стрессом. Многим идея казалась сомнительной, но Игорь не остановился. И вот спустя 8 лет нитки привели его в музей. На какой экспонат стоит обратить особое внимание, узнала у дизайнера.
4: Для меня особенные все выходы, но особенно «Паучья морока», потому что этот наряд отсылает к 2021 году и «Красному Волвогу», где мы создавали выходы с Машей Комаровой и сестрами Комаровыми. И специально для этого вязали это тонкое платье из кучи бусин. И мне очень хотелось сделать крылья, чтобы дать эльфийского вайба. Если посмотрите, это листья монстеры, которые стали крыльями. И смотря на этот наряд, я сразу переношусь в то прекрасное время, когда в Государственном историческом музее прошел этот красный ужин, и, как все тогда были молоды, прекрасны и счастливы. Не говорю, что они счастливы сейчас, но на то время у меня особенная отсылка. И это платье заняло очень много труда, хотя с первого взгляда кажется, что оно простое.
3: От себя добавлю, для модной индустрии и консервативной музейной среды эта выставка – большой шаг вперед и пример того, как народное ремесло продолжает жить и находить новый визуальный язык. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
5: А мозг поспевает за эволюцией, за технологиями?
6: Мы живем с теми самыми мозгами пещерными, потому что эволюция 50 тысяч лет – это мгновение, она ничего бы не успела сделать в конструкции мозга. А вот другое дело, что мир как-то изменился совсем по-другому, все стало.
2: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00. Классика денег. Афоризмы великих людей.
7: Создание компании по производству мотоциклов – это не про коммерческий расчет или желание построить бизнес-империю. Это чистая страсть к эстетике и механике. Мне нравится инвестировать в вещи, которые сделаны вручную, с душой и вниманием к деталям. Когда вы создаете продукт, которым люди искренне восхищаются, это приносит гораздо больше удовлетворения, чем просто цифры на банковском счете. Киану Ривз.
8: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
9: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, а не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
2: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
7: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
2: Библиотека РБК.
10: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит?
11: Я бы отметил Сергея Лукьяненко. Полагаю, что одним из лучших его произведений является книга «Спектр», которая сочетает в себе совсем небольшой элемент фантастики, очень много бытового юмора, и очень красиво она завершена, глубокая философия заложена, легко читается, есть аудиовариант. Рекомендую.
10: Сергей Лукьяненко. «Спектр». Мартин выбрал из списка Землю. Раскрылось второе меню. 14 врат, доставшихся человечеству. Мартин выбрал Москву. Нажал «Вот». Выскочила последняя предупреждающая надпись, и Мартин нажал «Вот» повторно. Дисплей потемнел и отключился. А больше ничего и не изменилось.

0: ничего, кроме планеты, на которой он находился. Мартин подхватил с пола рюкзак и пошел к дверям. За его спиной компьютерная консоль плавно исчезла в полу, уступая место совсем уж архаичной конструкции. Сотням цветных рычажков на трех наборных барабанах из черного лакового эбонита. Это значило, что к вратам шел чужой. И Мартин совершенно случайно даже знал, какой именно.
1: Библиотека РБК.
0: Заведующая Элина Тихонова.

0: время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 13.00 в студии с новостями Юлия Родина. Явка избирателей в Подмосковье составила 42,4% по состоянию на 12 часов. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме. На участке пришли более трети избирателей, дистанционно проголосовали более 86%. Помимо депутатов Госдумы, в этом году в Подмосковье также избирают депутатов Мособлдумы и советов депутатов в Коломне, Лобне, Пушкине и Химках. Авиакомпания «Россия» корректирует расписание из-за вводившихся утром ограничений в аэропортах Шереметьево и Внуково, сообщает перевозчик. Ранее отмечалось, что в Шереметьево задержаны оказались всего 247 рейсов, во Внуково 129, еще 11 были отменены. Китай в два раза увеличил поставки автомобилей в Россию. С января по август страна экспортировала более 688 тысяч машин. Это следует из данных Главного таможенного управления КНР. Стоимость поставок достигла 9 миллиардов долларов. Число контейнеровозов, пересекающих Ормузский пролив в направлении Персидского залива с началом конфликта США против Ирана, упало на 94%, сообщает газета Financial Times. По данным, на сентябрь число судов составило 240, в то время как в марте их было более 4000. Из-за нестабильного прохода судов через пролив повышаются цены на топливо в большинстве стран мира. Так, средняя стоимость дизеля во Франции достигла рекордных значений, приблизилась к 2 евро 41 центу за литр. Это следует из анализа агентства France Press. Расчет производился на основании цен более чем на 8,5 тысячах АЗС по всей стране. Больше новостей читайте на сайте РБК.
2: Вы слушаете прямой информационный эфир радио РБК у микрофона Мария Пичугина. И в этом часе правительство изменит правила субсидирования общественного транспорта. Что конкретно изменится в городах? Расходы операторов на фоне запуска 5G увеличатся на 20%, подсчитали эксперты. А как это скажется на ценах на услуги связи? Разберемся, почему в российских компаниях принято страдать. Это данные исследователей, если что. И как этот тренд преломить? Госдеп США выпустил предупреждение о безопасности на ближнем Востоке. Следим, что происходит. Эти и другие темы далее в нашем эфире. Сейчас о ситуации на рынках. Мосбиржа проводит сегодня торги в режиме дополнительной сессии выходного дня. Индекс теряет 0,8%. Сейчас 2258 пунктов. В целом большинство бумаг в красной зоне на фоне ухудшения геополитического фона. Президент США Дональд Трамп, напомню, подписал закон о так называемых адских санкциях против России. Это позволяет Вашингтону вводить пошлины в отношении стран, закупающих российскую нефть или газ. Ну и кроме того, минувшей ночью в результате самой массированной атаки БПЛА на Москву пострадал московский НПЗ. Нефть потеряла на торгах в пятницу почти процент. $103.37 за баррель смеси Brent, последняя котировка. Официальные курсы валют на выходные и понедельник.

0: Доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. Правительство изменит правила субсидирования общественного транспорта. Бюджетные средства можно будет использовать на развитие инфраструктуры городского наземного электротранспорта. Госсовет по этому вопросу прошел еще 10 августа. Перечень поручений Владимира Путина был опубликован накануне. Согласно этому документу, порядок субсидирования транспорта из госбюджета должен измениться до 15 января будущего года. Регионы будут самостоятельно определять приоритетные направления расходов, исходя из своих долговых обязательств и уровня бюджетного обеспечения. Как правило, транспортная система российских городов недостаточно развита из-за низких тарифов и многолетних невложений, рассказал научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Михаил Блинкин.
1: Все упирается в несколько существенных позиций. Самое главное из них – источник финансирования. Потому что по традиции мы придерживаемся вот этой концепции «дешевый билет как важная социальная мера». Покрытие расходов в общественном транспорте кассовой выручкой в городах России более чем скромное. В Москве ситуация гораздо лучше, потому что, во-первых, тариф, кстати, повыше, чем во всех городах. Сколько в Москве стоит разовый билетик. Их все равно никто не покупает. В Москве все покупают билеты оптовые, транспортная карта, совсем по-другому. Если формально говорить, сколько в Москве стоит, подороже, чем в любом городе другом России. Плюс к этому есть возможности московского бюджета поддержать. Поэтому все прилично. Обычно в городах очень низкие тарифы, базовый тариф там условно 30 рублей. Это ниже. И очень скромные возможности и муниципального, и регионального бюджета. Поэтому, так сказать, возникает огромная совершенно проблема. Плюс имеет место многолетнее недовложение. Все, что касается там, где инфраструктура сложная, трамваи, там же кроме вагонов, во-первых, нужно их купить, они дорогие довольно, так сказать, изделия. Во-вторых, надо перекладывать рельсовые пути, тяговые подстанции, контактную сеть. Все это дорого.
0: Вместе с тем, к 2030 году как минимум 85% парка городов и агломераций должны быть младше установленного срока эксплуатации. Однако помимо обновления парка и объектов инфраструктуры, их также нужно периодически обновлять и обслуживать. Все это требует, конечно же, средств. Российские города получат примерно от 10 до 100 миллиардов рублей в зависимости от состояния их и транспортной инфраструктуры и возможностей этот бюджет освоить, рассказал президент Национально-исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
2: У нас есть очень разнообразная система поддержки обновления общественного транспорта в зависимости от регионов. Где-то требуются только субсидии на обновление автобуса, троллейбуса, трамвая. Где-то требуется поддержка в части в целом обновления системы управления общественным транспортом. Это касается и остановок общественного транспорта, и в целом системы управления, и системы технического сопровождения и ремонта. К сожалению, наши города очень сильно разнятся. Где-то у нас требуется полное обновление парка автобусов, и троллейбусов и трамваев, где-то частично. При этом мы говорим о том, что нужно не только обновлять, но и поддерживать парк в нормативном состоянии. У нас есть варианты работы по контрактам жизненного цикла, есть варианты, где у нас есть старый парк, и он лежит на муниципалитетах. Это дополнительные затраты. В рамках проведенного госсовета, в зависимости от регионов, субсидии колеблются условно от 10 до 100 миллиардов рублей. В зависимости от того, какое техническое оснащение парка, контракты подписаны, с кем они подписаны.
0: Согласно постановлению президента, до 1 декабря этого года в России должна появиться комплексная система контроля качества транспортного обслуживания населения. В столице такой механизм уже реализован. Регионам предлагают учитывать этот опыт. Инвестиции в транспортную инфраструктуру запустят механизм активизации экономического роста, считает экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.
3: Самое важное здесь – это та протекция, которая может быть оказана российским производителям, тем, кто будет выполнять заказы, поставлять новую технику, все необходимое оборудование. Ведь одна из ключевых задач российской экономической политики – это максимально развить собственное производство. В тех крупнейших российских городах, где шло замещение, например, старых вагонов и локомотивов метро на новые, это сделано лишь частично. Что касается электричек, то здесь по большей части уже произошла замена, и это все российского производства. И можно расширять это производство. Технологии есть, возможности есть. Вопрос только в том, чтобы были даны соответствующие заказы. Модернизация общественного транспорта в крупных российских городах может дать такие заказы, и это экономический рост на годы вперед. Рост заказов на материалы для производства такой техники, заказы на производство деталей, узлов.
0: Еще одно поручение президента касается оплаты проезда в транспорте. Правительство должно повысить прозрачность платежей, долю оплаты безналичными средствами. Это тоже следует из текста документа.

0: Для этого предлагается рассмотреть использование сегментов единой биометрической системы сервиса «Цифровая платформа МАКС». Впрочем, наличными можно будет по-прежнему расплачиваться. Через минуту разберемся, почему в российских компаниях принято страдать. Оставайтесь на радио РБК.
1: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
0: 13:10 в Москве. Это прямой эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. В российских компаниях принято страдать. По крайней мере, об этом говорят из результата исследования Сбер-университета. Они есть в распоряжении РБК. Аналитики изучили модели лидерства и выяснили, что тип мазохистического управленца встречается необычно часто. Такие руководители производят впечатление самоотверженных, вовлеченных, но на деле создают культуру жертвенности. От этого страдают не только они и их подчиненные, но и сам бизнес. В некоторых отраслях таких боссов около трети от общего числа управленцев. Жертвенное поведение – это манипуляция, рассказал Олегу Овчаренко, руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев.
3: Надо вообще подойти к вопросу, откуда берутся такие мазохистические лидеры. Они же берутся просто потому, что они такие. На них есть спрос со стороны организации. Тут два аспекта. Первый аспект – это то, что компании в России очень слабо оценивают сотрудников. У огромного количества компаний до сих пор нет никаких работающих систем оценки. Они не понимают, кто из сотрудников полезен, кто нет. А если даже и понимают, они никак их не вознаграждают. И вот в этой ситуации единственный способ оценить сотрудников – это постоянно создавать какие-то авралы. Да, ай, у нас все пропало. Ай, у нас опять падают продажи. И смотреть, как в этой ситуации кто как себя ведет. И вот именно в таких авральных ситуациях хорошо показывают себя вот такие мазохистические лидеры. Да, это люди, которые готовы там по 12 часов в день работать, которые готовы гонять своих сотрудников. Да, они начинают выделять. Правда же в том, что все видят пожарного, да, который потушил пожар, но никто не видит человека, который заблаговременно убрал бочку с бензином из деревянного сарая. И вот надо вознаграждать не борьбу с авралами, а то, что эти авралы не возникают. То есть надо менять заранее систему оценки. Это главная рекомендация.
4: Илья, вот тут вопрос. Вот такой тип лидера, он распространен среди какого возраста? Может ли такому лидеру, например, быть 28 лет или 30?
3: А да, конечно, может быть. Тут как раз от возраста ничего не зависит. Но в целом тут надо вот что учитывать. Что огромное количество таких лидеров – это отчасти, ну, как бы, историческая особенность нашей страны. Да, у нас же, как вы знаете, очень часто догоняющее развитие. Мы отстаем, потом бум, опять аврал, как при Петре Первом или там при сталинской индустриализации. И мы всех догоняем. Делается это большим количеством жертв. И вот, скорее всего, такие управленцы, они тяготеют, я надеюсь, к более взрослому поколению, да, то есть это не к поколению зумеров. С зумерами пока еще непонятно, может быть, они не будут таким. Я надеюсь, что не такое, я не люблю страдать.
0: А чем опасны для команды, для организации такие руководители? Потому что звучит, понятно, что хорошо не допустить пожара, вовремя убрать бочку с бензином, но если все это происходит, слышится, как будто это все-таки эффективные лидеры.
3: А на самом деле нет. Во-первых, они страшно утомляют команду. Да? Команда живет все время в ощущении вины, что я-то страдаю, посмотрите, как я засижусь на работе, а вы-то нет. Вот. И команда очень быстро выгорает. А второе, то, что они замыкают все процессы на себе, никакие решения не принимаются без их участия, да, потому что они как бы такой центр вселенной. Там интересно, говорят эксперты, что на самом деле это очень невзрослая же позиция. Да? Это как дети все время кричат и плачут, стараясь привлечь внимание. И тут также человек, он приковывает внимание к тому, что он перерабатывает, к своим страданиям, к тому, что он не заменит, да, то есть он пытается повысить свою ценность в глазах руководства именно таким способом, постоянным созданием катастрофических ситуаций.
0: Подробный разбор темы этот и другие эксклюзивы уже в подписке РБ.

0: РБК.
1: РБК коллекция.
0: Криптовалюта под капотом автомобиля и будущее отечественного стейблкоина. Перспективы цифровых активов стали первой темой, которую обсудили участники профильного форума аналитического кредитного рейтингового агентства. Представители Минфина там обозначили туманное будущее для привязанной к фиатной российской цифровой валюты во внутренних расчетах. А спикеры Центробанка описали, как дальше в стране будут регулировать оборот криптовалют. С начала осени действует соответствующий комплексный закон, но его будут дополнять подзаконными актами. По каким еще правилам в России будут следить за обращением цифровых активов и к чему готовиться желающим вкладываться в такие инструменты, выяснял Владимир Расулов.
2: Крипторынок в России начал работать фактически по новым правилам с 1 сентября, исходя из профильного закона. Этот документ вводит в стране отдельную регулируемую инфраструктуру для операций с подобной валютой. И если коротко, то он разрешает гражданам и компаниям легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников. Это обменники из реестра Центробанка, брокеры, а также доверительные управляющие. Кроме того, документ закрепляет статус цифровых депозитариев. Они как раз будут отвечать за учет и переход цифровых валют и цифровых прав, а также за доступ к адресам, на которых те учитываются. Кроме того, принятый закон позволяет действующим операторам информационных систем цифровых активов в упрощенном порядке получить лицензию того самого цифрового депозитария, а требования к капиталу будут зависеть от роли вот этого самого депозитария, сообщил на форуме АКРА директор департамента инфраструктуры финансового рынка Центробанка Кирилл Пронин.
3: Если цифровой депозитарий выполняет наиболее простую функцию, не является держателем кошельков в открытых блокчейнах, а сам является клиентом других цифровых депозитариев, то для него будет минимальный капитал на уровне 50 миллионов. Если цифровой депозитарий администрирует кошельки непосредственно в открытых блокчейнах, у него капитал будет 100 миллионов рублей, не менее 100. Ну и 250 миллионов рублей – это минимальный капитал для цифровых депозитариев, которые будут выполнять функцию расчетного депозитария и проводить транзакции по итогам организованных торгов. Соответственно, для организации, которая осуществляет обмен криптовалюты, минимальный капитал 15 миллионов рублей.
2: Рассчитываться криптовалютой внутри страны по-прежнему нельзя. Но, как мы знаем, недавно ввели в оборот цифровой рубль, финансовый актив, который выпускает Центробанк. Участники вот этого форума также поднимали вопрос создания в России стейблкоина, валюты, которая у нас привязана к фиатной, либо к какому-то активу. Однако пока участники рынка не убедили власти в необходимости создавать такой актив. Об этом заявил замдиректора департамента финансовой политики Минфина Дмитрий Фролов.
4: Есть разные подходы, что, возможно, он станет в плане проведения смарт-контрактов некой альтернативой цифровой валюте Центрального банка. Такие смарт-контракты на базе стейблкоина можно будет более тонко настраивать, проводить операции в сотых долях копейки, использовать как средство расчета у операторов информационных систем ЗЦФА и так далее. Но, если честно, все эти тезисы для внутренних расчетов никогда не звучали как действительно однозначные. Здесь необходимо искать баланс между конкретными задачами и тем объемом рисков, которые сопряжены с эмиссией стейблкоинов.
2: Еще любопытный факт. Центробанк установил лимит в 300 тысяч рублей в год на покупку цифровых активов для неквалифицированных инвесторов через одного финансового посредника. Вице-президент Т-банка, он же директор инвестиционного бизнеса этого банка, Дмитрий Панченко, выступая на форуме АКРА, заявил, что его структура не до конца поддерживает историю про 300 тысяч, но можно продолжить диалог с властями по поводу вот этой суммы, а сами цифровые активы в портфеле должны присутствовать как класс, по его мнению. И Дмитрий Панченко сравнил ситуацию на рынке цифровых и криптовалют с технической точки зрения автомобиля.
5: Биржа лет 100 назад была очень сложным инструментом, где много бумажных, человеческих процессов. Развитие технологий, оно приводит к тому, что все это автоматизируется, превращается в какое-то commodity. Как итог, продукт становится доступен для большего числа людей. Когда-то, когда на права сдаешь, надо было устройство двигателя знать. Сейчас, не знаю, кто здесь капот открывал машины. Глобально, наверное, наша общая цель, чтобы капот фондового рынка мы не открывали. Клиент, ему нужен какой-то результат, словно через какое количество лет, какой риск он должен иметь, какой валюту, то есть клиентам в целом должно быть все равно, что находится под капотом. Это я к тому, что вообще не хочется, чтобы текущее состояние рынка было целевым, предельным, конечным. Мы хотим его дальше развивать.
2: На такую реплику Дмитрия Панченко из Т-банка отреагировал Кирилл Пронин, директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ. По его словам, как раз таки открывать вот этот капот необходимо.
3: Все-таки, если говорить про в целом виртуальные активы и криптовалюту, на старте будет очень неплохо, если и участники рынка, инвесторы немножко, хотя бы так чуть-чуть под капот заглянут, что там внутри. Вот очень надеюсь, что базовые стандарты, которые СРО подготовили, позволят проводить тестирование. В рамках этого тестирования клиент хоть немножко задумается о том, что он будет приобретать и какие риски с этим связаны. И очень надеюсь, что участники рынка тоже, продавая различного рода инструменты, будут какие-то

0: там киды клиенту показывать, раскрывать немножко больше информации, чтобы клиент понимал, что он покупает не кота в мешке, а что-то, что сопряжено не только с выгодами, но и с отдельными проблемами.
1: Мосбиржа тем временем обозначила срок, когда начнет организованные торги криптовалюты. Председатель правления этой площадки Сергей Швецов на форуме Акро сообщил, что технологически все планируется с 1 декабря этого года. Для этого, по его словам, будут использовать рубли и так называемые квазидоллары. Впрочем, фактически биржа сможет запустить эти операции, как только Центробанк примет все необходимые нормативные акты.
2: О регулировании крипторынка в России рассказал Владимир Расулов. Расходы операторов на фоне запуска 5G увеличатся на 20%. Об этом говорится в докладе Национального рейтингового агентства. Инвестировать потребуется в общее развитие инфраструктуры. Ожидается, что операторы будут вкладывать в среднем 16% от выручки при росте доходов на 7,5%. Такой разворот происходит на фоне снижения инвестиций в прошлом году, отметили в агентстве, а уже в следующем году ожидается, что вложения продолжат расти. Любые вложения надо компенсировать. А повышение цен на себя ощутят в первую очередь корпоративные клиенты, считает президент Ассоциации компаний связи Алексей Стуров.
3: Любое развитие приносит не только технологический определенный прогресс, но и дополнительную выручку. Мы все, ну не все, большинство специалистов сходятся во мнении, что 5G позволяют шагнуть немного дальше от текущего развития и подключать большее количество абонентов, клиентов, да, сети, уменьшение пинга, скорости связи, качество связи, устойчивости ее. Таким образом, переход к 5G – это неминуемые, так сказать, последствия. А по поводу вложений, о которых вы говорите, да, они потребуются. Я думаю, что большая часть инвестиций именно будет связана с тем, что это будет именно вложение в российское производство базовых станций и другого оборудования, которое будет необходимо для внедрения этой новой технологии. Мы еще с 5G с вами увидим, какие там, наверное, проблемы по внедрению и реализации. Есть определенные вопросы к оборудованию.
4: На ценах для потребителей, как это отразится, вот такой рост расходов? Ждать тоже, что тарифы на 20% поднимутся?
3: Любое инвестирование в развитие, это обязательно должно компенсироваться. Компенсировать будет потребитель. Это не обязательно будет потребитель, вот мы с вами там, конечный потребитель, физическое лицо. Возможно, и такие повышения тоже будут. Первый, кто почувствует, я думаю, это корпоративные клиенты, которые будут массово пользоваться 5G инфраструктурой.
4: И для них это как раз тоже может быть 20% роста, или меньше, или больше?
3: Конечно, конечно, возможно. Мы с вами, ну, видели много информации, где будет использоваться 5G, и приоритеты отдаются именно этому стандарту.
2: Напомню, запуск 5G в России анонсировали 11 сентября. По данным Минцифры, сеть заработала у всех операторов большой четверки, у Мегафона, Билайна, МТС и Т2, в 16 городах, потенциально охватив около 10 миллионов человек. Школьников могут обязать заучивать тексты и составлять цитатники для сдачи ЕГЭ по литературе. В экзаменационных заданиях 5 и 10 учащиеся чаще всего допускали ошибки при цитировании поэтических произведений, указывают авторы предложения в Федеральном институте педагогических измерений. Ученикам было легче справляться с анализом стихотворений Валерия Брюсова, Ивана Бунина, Владимира Соколова, а сложнее со стихотворениями Ольги Бертгольц и Игоря Северянина. Такие выводы ФИПИ сделали на основе последнего ЕГЭ. Заучивание – это хорошая рекомендация не только для школьников, но и для учителей, считает кандидат филологических наук, доцент школы иностранных языков Высшей школы экономики Алексей Бакулев.
5: Во-первых, все равно основная задача школьников – это учиться. Ну и, конечно, играть, тусить, развлекаться, само собой. Но у них мозг все равно пластичнее, чем у нас. И, с другой стороны, многое очень зависит ведь от учителя. Какая методика, какие технологии применяются в уроках. Поэтому рекомендации ФИПИ, я очень бегло с ними ознакомился, с анализом ошибок как раз учеников, сдававших ЕГЭ по литературе. Я считаю, что вот как рекомендация это вполне хорошо и не только для учеников, и для учителя. Как внедрить это все в уроки так, чтобы это работало, и чтобы не перегружать школьников. Когда это голое заучивание, конечно, это очень тяжело, нет осмысления. А если на занятиях создается хороший контекст, проблемные вопросы задаются, есть обсуждение, в том числе этих прозаических фрагментов, то, на мой взгляд, проблема фиксации в голове вот этого прозаического отрывка, это не будет каким-то бичом, это не будет, ну, опять же, не для всех, да, у всех способности разные, у всех возможности разные, но это будет, простите за выражение, фасилитация хорошая.
2: По данным Министерства просвещения, обязательное изучение литературы с 5 по 11 классы предполагает 646 часов по 3 урока в неделю в 5, 6 и 9, 10, 11 классах, по 2 в 7, 8 классах. За это время школьники должны пройти 667 произведений, 340 стихотворных, 317 в прозе и еще 10 на выбор. Распределение стихотворения по классам и авторам может варьироваться в зависимости от образовательной программы. Из открытых источников, по очень приблизительным оценкам, ученик за 11 лет заучивает наизусть порядка 480 стихотворений. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. Оставайтесь на нашей частоте.
6: Кто есть кто? Denza N9 – это большой китайский кроссовер, который выглядит так, будто его проектировали сразу три человека. Один хотел Range Rover, второй – бизнес-джет, а третий просто сказал: «А давайте сделаем холодильник на 900 лошадей». В итоге получилось это. N9 – шестиместный. Не 5 человек плюс кто-то потерпит, а полноценная схема 2 плюс 2 плюс 2. Причем второй ряд здесь явно чувствует себя главным. Кресло, простор, экраны – все как в хорошем бизнес-классе, только нет посадочных талонов. Но самое интересное начинается под капотом. Здесь стоит 2-литровый турбомотор на 200 сил, который в одиночку выглядел бы довольно скромно на фоне таких габаритов. Но он работает в компании 3 электромоторов, и суммарная отдача достигает 925 лошадей. В результате огромный шестиместный N9 разгоняется до сотни примерно за 4 секунды. Причем Denza весит больше 3 тонн, но каким-то образом умудряется ехать как автомобиль, который сильно поссорился с законами физики. Для машины таких размеров это особенно необычно. Снаружи кабинет директора, внутри ракета, а по документам все еще просто семейный кроссовер. В салоне фестиваль экранов и электроники. Цифровая приборка, центральный дисплей, экран перед пассажиром, отдельные экраны сзади, проекция с дополненной реальностью и электронные зеркала с дисплеями. Такое ощущение, что китайцы посмотрели на обычную машину и решили: слишком мало телевизоров. И вот здесь у N9 есть главный недостаток. Он настолько напичкан технологиями, что через несколько лет владелец может обнаружить в машине функцию, о существовании которой даже не подозревал. Сегодня автомобиль помогает парковаться, завтра будет подбирать музыку под настроение, а послезавтра, судя по темпам развития китайского автопрома, начнет оценивать, кто вы по жизни.
7: Кто есть кто?
6: Так кто есть кто? По размерам и идеологии Denza N9 лезет на территорию Mercedes GLS и BMW X7, но китайцы решили сыграть в свою игру. Больше экранов, больше электромоторов и значительно больше цифр в характеристиках. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
8: Почему так сложно бывает на переговорах?
9: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
10: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
11: РБК в цифрах.
12: Около 2500 сияющих кристаллов и 4,8 миллиона долларов на аукционе. Такова цена знаменитого платья Мэрилин Монро. Наряд сшивали непосредственно на актрисе перед выходом на сцену. В этом образе она исполнила знаменитое «Happy Birthday» в честь 45-летия президента Джона Кеннеди.
13: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль» и автор программы «Качество жизни». Здоровье все чаще становится отдельным проектом. Биомаркеры, трекеры, профилактика. Где проходит грань между заботой о себе и бесконечной оптимизацией? Мой сегодняшний гость – Максим Кашулинский, журналист и основатель издания о здоровье и качестве жизни «Reminder». Обсудим, как не зайти слишком далеко в поисках долголетия. Может ли изучение философии помочь в биохакинге? И можно ли сохранить интерес к жизни в преклонном возрасте? Меняем качество жизни во вторник в 21:00 на радио РБК.
14: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
15: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга –
7: мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
14: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
15: По будням на радио

0: РБК.
1: РБК «Тренды».
0: Инженерия данных в логистике – это уже не просто управление автопарком, скорее работа с экосистемами на базе цифровых двойников. Ожидается, что к 2033 году мировой рынок логистического программного обеспечения вырастет до 40 миллиардов долларов. Симуляции позволяют за минуты просчитывать тысячи сценариев – от переноса хаба до оптимизации штата водителей. Это дает возможность оценить влияние каждой переменной на всю сеть. Тренд зададут технологические гиганты, которые первым внедрят ИИ-агентов для автономного управления цепочками. Преимущество получат и компании с чистыми данными. Успех моделирования на 90% зависит от качества входящей информации, а значит, наведение порядка в базах станет критическим фактором выживания.

0: 12:30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Московский аэропорт Внуково после снятия ограничений на прием и выпуск самолетов отправил 41 рейс и принял 26, сообщила пресс-служба воздушной гавани. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли более 20 бортов. Ранее сообщалось, что всего во Внуково задержались более 120 рейсов. Ограничения в авиагавани вводились ночью, были сняты около 9 часов утра. Два человека пострадали в Воронежской области в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев. Минувшей ночью в регионе сбили 43 дрона. Всего за ночь силы ПВО уничтожили над регионами России 1100 БПЛА. Самая крупная атака пришлась на Москву и московский регион. Повреждения получил НПЗ. В Подмосковье два человека погибли, еще 20 пострадали. «Росатом» выполнил дополнительный завоз дистоплива на Запорожскую АЭС, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Около недели назад бензовозы с дистопливом для станции подверглись ударам со стороны Киева. Они были в непосредственной близости к периметру площадки атомной станции. Тогда погибли два человека, также были ранены. Россия стала третьей в списке поставщиков свинины в Китай. Это следует из данных Государственного таможенного управления КНР. По итогам 8 месяцев Россия обогнала Британию и оказалась в одном ряду с Испанией и Бразилией. Россия поставила продукцию на 75 миллионов долларов, что на 27% больше прошлогоднего показателя. Россияне столкнулись с проблемами в работе магазина приложения App Store. Это следует из данных сервиса «Сбой РФ». На неполадки пожаловались 474 человека. При этом сервис «Down Detector» массовых жалоб не фиксирует. РБК обратился за комментарием в пресс-службу Роскомнадзора. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: В Москве 13:32. Вы слушаете прямой информационный эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. Госдепартамент США выпустил предупреждение о безопасности на Ближнем Востоке. Ведомство рекомендует американцам, находящимся там, проявлять повышенную бдительность и готовиться к возможным перебоям в поездках на фоне новых нападений хуситов на Саудовскую Аравию. Военный конфликт может быстро обостриться, говорится в предупреждении ведомства. Тем временем Дональд Трамп вернулся в Белый дом на сутки раньше плана. Эта ситуация значит, что у Трампа важная встреча в Белом доме, и для нее телефонного звонка недостаточно, считает автор программы «Пояснительная бригада» на радио РБК Валентин. Тина Шварцман. С ней беседовал Илья Приходько.
2: Трамп досрочно возвращается в Белый дом. Что это значит?
3: Это может значить буквально все, что угодно, потому что пока у нас объяснений четких от Белого дома нет, с чем вызван перенос. Но если смотреть на предыдущую практику, то обычно все-таки американские президенты прерывают свои уикенды и отпуска из-за каких-то критических ситуаций. И здесь, в целом, даже в ситуации кризиса, он мог оставаться в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде. Она оборудована всем необходимым для проведения каких-то телефонных разговоров по защищенным каналам и дискуссиям, консультациям. Но ему, видимо, понадобилось оттуда приехать все-таки в Вашингтон для встречи с кем-то конкретным, да, то есть, возможно, именно логистически было удобнее приехать ему. И тут, мне кажется, надо следить за тем, с кем именно будет в эти сутки встречаться американский президент. Будут ли это представители Пентагона, разведсообщества? Это может нам дать какой-то намек на то, что конкретно все-таки происходит.
2: Предупреждение

0: адресовано только американским гражданам. Ну, понятно, что это делают американские власти. При этом представителям других стран нет соответствующих рекомендаций. Почему именно граждане США?
1: Довольно американцы проактивны в этом вопросе. Они довольно часто в числе первых выдают предупреждение своим гражданам. И в случае с эскалацией на Ближнем Востоке, так было, когда была эскалация вокруг атаки Хамас на Израиль, вокруг начала наступления Израиль на Ливан. Довольно часто американцы в числе первых предупреждали своих граждан. Плюс ко всему, если мы смотрим на текущий контекст, на обострение между властями Саудовской Аравии и движением хуситов в Йемене, эскалация может затронуть непосредственно американцев, которые работают на военных базах США в регионе, потому что туда также могут быть нацелены дроны, ракеты Ирана и хуситов гипотетически. Поэтому американские власти обязаны в том числе и тех граждан, которые на военных базах работают, там есть и гражданские специалисты, предупреждать об этом заранее.
0: Сам Трамп признавал, что война на Ближнем Востоке ударила и по республиканцам, и сам рейтинг Трампа сейчас весьма невысокий. Что может предположить в качестве дальнейших действий нынешняя американская администрация? Как ты считаешь, что это будет? Какие-то очередные громкие заявления? Или, может быть, расширение военной операции? Как на это может отреагировать и сам электорат в преддверии выборов?
1: Сам Трамп довольно любопытно сформулировал свое видение на днях. Он сказал, у меня два выбора, делаю большое решение. Я либо уничтожу Иран, либо не уничтожу. То есть у него вот такая вот дихотомия, выбор из двух. Но, по большому счету, если говорить о том, что действительно может сделать администрация, действительно, возможно, какая-то дополнительная военная эскалация, тем более, что продвижение хуситов в Йемене, оно угрожает вновь мировой торговле. Они вышли на побережье Баб-эль-Мандебского пролива. По сути, аналогия в чем-то Ормузского пролива, тоже узкий пролив, через который идет много энергоресурсов и также ставит большую угрозу энергетическим рынкам. И здесь США могут пойти как на какую-то военную эскалацию, например, поддержать Саудовскую Аравию, начать операцию против хуситов, чтобы их сдвинуть с берега, либо же, наоборот, пойти в сторону переговоров, в сторону сокращения своего присутствия в регионе, о чем даже писали американские СМИ, что такой сценарий рассматривается. Я думаю, что ключевым будет на события на следующей неделе на Генеральной Ассамблее, там, в частности, Дональд Трамп встретится с лидерами стран Персидского залива и, возможно, в том числе с ними будет обсуждать дальнейшие шаги, чтобы как-то ситуацию качнуть в ту или иную сторону. Пока каких-то дипломатических прорывов не предвидится, потому что переговоры все-таки застопорились, каких-то новых креативных решений пока нет, но, возможно, будет объявлено в качестве деэскалации о каком-то перемирии, перезапуске переговорного процесса, чтобы немножко снизить градус напряженности. Но, опять же, в преддвериях выборов иранцам, наоборот, очевидно, выгоднее ситуацию эскалировать и портить всю ситуацию для Дональда Трампа.
0: Понятно, что предупреждение действует в отношении граждан США. Стоит ли россиянам прямо сейчас тоже этой рекомендации придерживаться, как ты считаешь?
1: В целом, события в регионе в последние несколько месяцев приучили российских граждан тоже проявлять аккуратность, осторожность и, в общем, заранее планировать ситуацию, в которой, там, возможно, будут приостановлены вылеты. Да, это то, о чем говорится в американском предупреждении, что американские граждане должны учитывать, что могут быть отмены рейсов. Я думаю, что в целом, учитывая события последних месяцев, это с какой-то долей частоты уже происходило, как-то спекулировать относительно того, насколько сильно ситуация может эскалировать, я бы пока не стала.
2: Представитель хуситов заявил, что группировка атаковала столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, и это попытка первая с момента возобновления боевых действий между Саудовской Аравией и хуситами в ходе войны с Ираном. Мы следим за происходящим на Ближнем Востоке, ну а через полторы минуты разберемся, в каких регионах России планирует собрать наибольший урожай винограда. И, как говорят специалисты, нынешний год хорош для российских виноделов.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
4: Руководить не значит принимать решения в одиночку. В школе управления РБК более 2500 руководителей растут и обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. А с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-Дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка веб-платежей от 24.08.2026. критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: В Москве 13:39. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. Опрошенные радио РБК российские виноделы ожидают рекордных урожаев винограда.

0: большой его объем по техническим сортам винограда, именно из них как раз и изготавливается вино. По подсчетам Роскачества, как и в прошлом году, соберут в Краснодарском крае. В 2025-м там убрали более 317 тысяч тонн. И это было примерно треть от общего объема прошлогодней уборки винограда в стране в целом. Причем первоначальный прогноз тогда по сезону был примерно 250 тысяч тонн, но удачно прошел сезон цветения, и почва хорошо была обеспечена влагой. Как утверждают Роскачество, больше всего винограда соберут на Таманском полуострове. Качественный год по объему и непосредственно качеству, как бы это ни звучало повторно, винограда подчеркивает и главный винодел усадьбы Мизып в Краснодарском крае Роман Неборский. В первую очередь на этом повлияли отсутствие катаклизмов, засухи или весенних заморозков.
1: Достаточное количество осадков весной и в начале лета. Хорошо качественно прошло цветение и не было засухи в августе. Как бывает, что практически недостаток осадков, что вызывает, конечно, уменьшение размеров грозди и стресс для лозы. Однозначно мы видим хорошее очень качество по белым сортам, очень хорошая масса грозди, отлично сохранилась природная кислотность, это ключевая вещь. По красным вывод еще делать рано, сентябрь покажет, как себя чувствует красный. Оно будет очень насыщенным, ароматным и с хорошей выраженной свежей кислотностью, которая продлевает вообще жизнь винам.
0: При этом наибольшие показатели роста урожайности винограда в этом году может продемонстрировать Севастополь. Как подчеркивает Роскачество, в 25-м году на территории этого города убрали больше 20 тысяч тонн винограда. В текущем году прогноз еще выше, более 27 тысяч тонн. Олег Николаев, владелец севастопольской винодельни «Остров», признается, что этот год действительно уникальный для отрасли. Виноград получается качественный, если бы не проблемы с логистикой.
2: К сожалению, у нас существуют сейчас проблемы с вывозом продукции. Ну и сезон этот тоже был не очень хорошим. Люди не приехали по понятным причинам. Поэтому что касается урожая, все замечательно. Вот что касается сбыта, все не очень хорошо. Но будем надеяться, что все наладится. Многие севастопольские виноделы назвали этот годом пино нуара, потому что особенного качества получился пино нуар. Конечно, это игристые и, конечно, это легкие красные вина. Но нуар используют для производства шампанского и красных вин. Мы, например, из пино нуара в этом году сделаем красное вино. В прошлом мы из него сделали игристое.
0: Еще один регион, который в этом году может получить рекордный урожай винограда – Дагестан. Там прошли обильные ливни, они накрыли республику в конце марта. Прорвалась дамба одного из водохранилищ и затопила несколько районов. Как подсчитали в местном комитете по виноградарству и алкогольному регулированию, в апреле пострадали 1500 гектаров виноградников. Однако вот эти катаклизмы обошли стороной, например, владельца семейного винодельческого хозяйства «Агролайн» Леона Давыдова. Он считает, что для него этот год тоже может быть очень хорошим.
3: У меня сейчас рост порядка 35-40% по урожайности. И ягода прекрасная. Поэтому я надеюсь, что вино будет лучше, но не хуже. Оно будет, скорее всего, менее спиртуозным, менее крепким. За счет того, что сахара меньше. То вино, которое могло быть 13 градусов, будет 11. 10,5, грубо говоря, с учетом влаги. По вкусовым качествам, даже, может быть, для большинства потребителей это будет даже приятный сигнал. Вино будет более питким. Как правило, сначала изготавливаются игристые вина, потом белые, потом красные. Это уже по степени созревания того или иного сорта. Что-то можно убрать 15 августа на игристое, а что-то 25 сентября из этого же сорта на тихое вино, скажем, тот же шардоне.
0: При этом за 8 месяцев текущего года виноградное вино производили не так активно, как год назад. По данным Росалкоголь-табак-контроля, отрасль с января по август произвела чуть меньше 20,5 миллионов декалитров этого напитка, на 14,8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Однако сами виноделы, с которыми мы пообщались, все-таки настроены позитивно. Они говорят, чем больше урожай, тем, соответственно, больше вина можно сделать в будущем.
4: Об ожиданиях российских виноделов от урожая в этом сезоне рассказал Владимир Расулов. А лишние анализы могут только добавить поводов для тревоги. Так врачи объяснили РБК риски увлечения чекапами. Спрос на лабораторные исследования продолжает расти. По данным Гемотест, в первом полугодии этого года анализы на ферритин сдавали на 70% чаще, чем годом ранее. Кроме того, РБК обнаружил десятки чекапов с весьма необычными названиями. Например, «Вредит ли вам любовь к винам?» для любителей колы и фастфуда и другие. Название чекапа — это прежде всего способ сделать услугу понятнее и привлекательнее для клиента. Но за маркетингом должна стоять понятная медицинская задача, рассказала Кириллу Леонову генеральный директор клиники превентивной косметологии New Way Clinic Ксения Афонина.
5: Название чкапа мы не закладываем.

0: то, что должен человек непосредственно получить в этом продукте. В наш чекап включена диагностика, работа с врачом, разбор плана лечения. То есть это более глубокая первичная диагностика. Врач выделяет на пациента. Больше делаем какое-то понятное название для потребителя, чтобы он, прочитав расшифровку, понимал, зачем ему это.
1: Человек, который прочитает название «чекап красоты», поймет, что он хочет узнать, насколько он красив, или что может понять человек из этого названия?
0: Эстетическая медицина — это, ну, давайте честно признаемся, равно красота. Мы достигаем визуального эффекта, поэтому, да, красота — это общее название, которое понятно всем.
1: А как вы пришли к этому названию?
0: Хотели сделать бьюти-чекап, возникают уже законодательные нормы, которые нас остановили. Мы смотрим по внутренней аналитике, как реагируют пациенты, насколько им понятно это. Вообще понятие чекапа — это что-то новое, но смысл — это превентивный подход к своему здоровью. Ты должен предупредить то, что еще не наступило.
1: Формулировки чекап для любителей кока-колы и фастфуда можете примерить на свою клинику? Для вас это подошло бы?
0: Всегда под любым маркетингом должно быть большое обоснование с медицинской точки зрения. Специалисты, которые работают с пациентами, должны понимать, а что вообще мы хотим заложить вот в это понятие чекапа для любителей кока-колы. Мы от чего их лечим или не лечим, хотим их предотвратить какие-то болезни. Мы можем играться как руководители очень много с маркетинговыми названиями, красиво все разукрашивать, предлагать какие-то бренд-стратегии. Но когда мы это приземляем все, работая с врачами, они могут не так адекватно откликнуться и может быть недопонимание, в чем ценность этого чекапа. Сейчас такое время, что игры уже закончились. Надо четко понимать, зачем бизнесу это.
2: Результаты анализов россияне все чаще пытаются расшифровать с помощью нейросетей. По данным Сберздоровья, которые приводит Коммерсант, число таких запросов за год выросло почти втрое. При этом каждый третий запрос в итоге все равно приводит к рекомендации обратиться к терапевту. Число бронирований отелей по России снижается. Краснодарский край в сравнении с прошлым годом потерял 24%, Калмыкия 42%, Крым 64%. К такому выводу пришли опрошенные РБК-туроператоры по итогам летнего сезона. В Москве и Санкт-Петербурге снижение символическое на 1,2% соответственно. А выросли бронирования только в двух направлениях из топ-10. Новосибирская область прибавила 16%, Приморский край 17%. Почему данные на этот раз вышли именно такими, выяснял Яна Ритунская.
3: Мы довольно давно уже говорим, что тренды внутреннего туризма — это еще и исследования вот таких вот областей, которые раньше, казалось бы, были не столь популярны. Но на самом деле у меня тут еще вопрос, наверное, к составителям этой статистики, потому что анализировали число броней за последние 2 недели, соответственно, с продолжительностью до месяца и дальше. 2 недели назад закончился, например, Восточно-экономический форум. Повлияло ли это на число бронирований? Интересно, во-первых. Ну а говоря про Новосибирск, вообще интересная динамика. Когда еще лет мы анализировали, куда ездят туристы, почему-то внезапно все агрегаторы говорили нам, что растут бронирования и загородных домов в Новосибирской области, квартир, то есть действительно открывают этот регион. Но есть еще интересная статистика. Вот, например, в Сибирском таможенном управлении отчитались, что за лето этого года на 15% выросло число международных рейсов из Сибири. То есть, кажется, это еще и новый транспортный хаб популярный, чтобы вылетать за границу, не быть зависимым от вот бесконечных планов ковер. Но вообще туроператоры, анализируя поведение туристов, отмечают, что стали они более аккуратными, более внимательными и иногда в принципе перестают путешествовать. Возможно, и этим объясняется сокращение бронирований в отелях. Так, например, вот в Эваторе, это компания, которая занимается установкой кассового оборудования, посчитали, что на 12% сократилось число чеков в турагентствах летом этого года. В Атор не согласились, сказали, что это число не говорит о сокращении туров. Так что это площадка для дискуссии. Но вот, например, в нашем эфире ранее директор федерального туроператора «Премьера» Татьяна Бисерова считает, что все же приходится констатировать, что российский турист начал чаще сидеть дома во время отпуска.
4: Туристическая отрасль — это отрасль, где очень тесно налажена коммуникация между всеми участниками рынка. Это и ательеры, и музеи, и поставщики таких услуг, как прогулка по рекам и каналам в Петербурге, например. И то, что касается выездного туризма. Поэтому мы видим, что эти показатели на всех сегментах, к сожалению, говорят о падении. Хотелось бы верить в то, что люди люди путешествуют, и просто мы плохо работаем. Но, к сожалению, речь идет о том, что очень многие решили остаться дома, никуда не поехав в свой отпуск.

0: ну и другая динамика, которую также отмечают туроператоры, что к ним обращаются, то есть за услугами туроператора, обращаются, если хотят более защищенную поездку, то есть если она более сложная. А главное, и что самое печальное и для туроператоров, и для гостиниц, сокращается глубина бронирования, потому что каждый следит по новостям. Вот сегодня что-то происходит или нет неприятное в регионе, куда я хочу поехать. Этим также можно объяснить и сокращение бронирований по стране. Говорит об этом основатель, руководитель компании по индивидуальному туризму Mail Travel Майя Котляр.
1: Мы получили что в этом году, этим летом? Это тревожный информационный фон. Это ограничение работы аэропортов. Это практическое выпадение Краснодарского края летом в августе. Был самый тревожный такой фон. Поэтому мы получили прирост выездного туризма на 8% условно в августе. Два основных тренда по путешествиям. Глубина бронирования очень сильно снизилась. То есть люди покупают поездки позже, ближе к дате выезда. И второй основной тренд – это люди стали осторожнее тратить в целом деньги.
0: По сумме всех факторов просто приходится констатировать, что туристы более бережно относятся к планированию своего отпуска. Ну, а также, как говорят многие опросы и предприниматели в эфире радио РБК, вообще реже берут отпуска в последнее время, потому что ситуация не та, надо работать.
2: Продолжаем работать. Яна Ритунская рассказала о предпочтениях туристов этим летом. Китайский бизнес берет в России управление в свои руки. За 5 лет число гендиректоров из КНР в российских компаниях выросло почти в 20 раз. В конце 2021 года их было 567, сейчас уже больше 10 тысяч, подсчитал по запросу РБК сервис «Руспрофайл». Растет и число компаний с китайским участием. С января по август зарегистрировано больше 3000 таковых. Компании из КНР открывают склады, сервисные центры, производство и собственные структуры продаж. А руководить ими все чаще ставят своих менеджеров, не россиян. Почему, объяснил руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев.
3: Китайцы решили качественно поменять бизнес-модель. В 10-е годы, когда российский рынок был очень прибыльным, достаточно было договориться с какими-то российскими посредниками, чтобы они, например, продавали там китайскую технику или автомобили. Сейчас, когда западные компании с нашего рынка ушли, многие ниши почти опустели, и конкуренция за них усилилась со стороны китайских компаний. И они хотят контролировать все. Качество работы, поставки продукции, да, то есть как бы они больше доверяют своим менеджерам, чем российским. И, собственно говоря, поэтому они начинают свои компании в России, создают склады, сервисные службы, даже производство локальное запускают, какие-то сбытовые структуры формируют. Они приносят с собой совершенно другой стиль управления, который не очень вяжется с российским. Вот часто сотрудники таких компаний, россияне, они жалуются на то, что китайцы заставляют перерабатывать, потому что в самом Китае принято там по 12 часов в день работать. Плюс они говорят, что они не очень щедры. Но если как бы разбираться в деталях, там выясняется, что просто логика начисления зарплаты, она другая. Китайцы очень любят небольшую фиксированную часть и довольно безразмерные премии. Причем премии выписываются не исходя из индивидуальной работы человека, а из работы команды. И вот это для русского человека, оно не очень понятно. Мы привыкли к западным каким-то тенденциям, когда начисляют за твою работу именно. Один из спикеров, сотрудник такой компании, россиянин, говорит о том, что китайцы очень ориентированы на результат. В России нормальная ситуация, когда, например, там падают продажи. В компании все покивали на совещание, сказали, ну мы не знаем, что делать. Говорят менеджеры, которые, в общем-то, должны это решить, и разошлись, и все нормально. Вот, а у китайцев это немыслимо, да, если падают продажи, то люди будут спать на работе, но они как бы исправят эту проблему, иначе их всех уволят, они это прекрасно понимают. То есть вот эта ориентация на результат очень хорошо. Другое то, что китайцы мыслят масштабно. Небольшой рынок, небольшая доля ему не интересна, но если доля большая, он вяжется в это, даже если это чревато огромными рисками. То есть вот такая готовность к риску у китайцев, она намного выше, чем у нас.
2: Подробный разбор темы, как китайский бизнес меняет модель присутствия в России, этот и другие эксклюзивные материалы доступны в подписке РБК на сайте. Но и никуда не уходите с частоты радио РБК.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
5: Почти четверть всей застройки в городах-миллионниках России составляют дома моложе 25 лет. К такому выводу пришли аналитики ЦИАНа, исследовав, как изменились города за четверть века. Доля новых домов в застройке миллионников варьируется от 12% в Нижнем Новгороде до 56% в Краснодаре. В среднем по стране этот показатель составляет 22%. При этом на квартиры в таких домах приходится больше половины всего вторичного рынка от 36% в Волгограде до 85% в Краснодаре. За последние 25 лет города стали заметно выше. Средняя этажность новых домов 13 этажей.

0: тогда как у более старой застройки всего 6, то есть рост в 2,5 раза. Самые высокие новостройки в Москве и Екатеринбурге, где средняя высота достигает 16 этажей. В Ростове-на-Дону разница между новым и старым жильем максимальная. Новые дома выше в 3 раза. Квартиры в новых домах заметно дороже. В среднем квадратный метр там на 35% дороже, чем в старых. Минимальный разрыв в Москве всего 8%. Максимальный в Челябинске, где новые квартиры дороже почти вдвое. Для сравнения, в Санкт-Петербурге разница составляет 26%, в Уфе 44%, в Екатеринбурге 44%. Жилье стало просторнее. В среднем квартиры в домах, построенных за последние четверть века, на 6 квадратных метров больше, чем в старых. Особенно заметна разница в Казани и Самаре, плюс 12 квадратов. А вот в Краснодаре и Санкт-Петербурге новое жилье, наоборот, компактнее. В Краснодаре на 1 квадратный метр, в Петербурге на 7. Таким образом, за четверть века российские города-миллионники стали выше, дороже и просторнее. Но есть и обратная сторона. В некоторых городах новое жилье оказалось меньше по площади, чем старое. Разрыв в цене между новыми и старыми домами продолжает расти.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Фото на 5 миллионов. После очередного провала Южная Корея срочно пересматривает правила хранения конфискованной криптовалюты. Национальная налоговая служба опубликовала пресс-релиз о конфискации активов у крупных должников. И вместе с фото аппаратного кошелька случайно засветила секретную фразу доступа. Этого оказалось достаточно, чтобы с кошелька вывели токены почти на 5 миллионов долларов. Министр финансов Южной Кореи заявил о проверке всех цифровых активов, находящихся у госорганов. По его словам, государство не инвестирует в криптовалюты и владеет ими только в рамках конфискаций. Но даже такие активы требуют профессионального хранения. Ранее в прокуратуре южнокорейского города Кванджу исчезли 320 биткоинов. Сотрудники перешли по фишинговой ссылке. Еще 22 биткоина пропали с холодного кошелька полиции, хотя сам носитель не был украден. Эти инциденты заставляют всерьез задуматься, если государство не способно защитить изъятые цифровые активы, насколько вообще готова инфраструктура к эпохе криптовалют.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.
3: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главные увлечения той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
4: «Автоньюз» с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
1: Каждый день в нашем эфире начинается одинаково. Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что имеет значение. Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня и анализируем, как события влияют на вас в эфире «Что это значит?». По будням на радио РБК.
5: Что это было? В эфире.
6: Чувство юмора врожденное или приобретенное качество обычно?
7: Я думаю, что это приобретенное, но в детстве качество. И мне просто кажется, что 99% людей в России обладают этим.
6: В силу чего?
7: Не знаю, но вот все люди в России, у них у всех исключительно классное чувство юмора. И мне кажется, что мы как бы все формируемся, примерно в одной культуре. Мы читаем в школе одну и ту же литературу, и с нами разговаривают примерно одни и те же учителя, которые всегда используют шутку как некую форму обучения. Мне поэтому кажется, что все люди в России обладают чувством юмора.
4: Стендап-комик, сценарист, режиссер Елизавета Варвара Аранова в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.
8: –
2: спонсор часа ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные

0: объекты, поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия, создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
2: В Москве 14:00, в студии с новостями Юлия Родина. В Подмосковье начали восстанавливать дома, поврежденные в результате массированной атаки беспилотников, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Идет поквартирный обход, фиксируются повреждения. Последствия атаки есть в Раменском, Коломне, Егорьевске, Ленинском, Люберцах, Лыткарине и Воскресенске. В результате минувшей атаки в регионе пострадали 20 человек, двое погибли. Явка на выборах в Госдуму превысила 50% по состоянию на 13 часов 37 минут, сообщили в ЦИК. Сегодня последний день выборов в стране. Голосование на Чукотке и Камчатке уже завершено. Временные ограничения введены в аэропортах Баваненкова, Сабетта и Утренне. Об этом сообщила Росавиация. Меры введены для обеспечения безопасности полетов. На Ямале объявлена беспилотная опасность. Украина лишилась сталелитейной промышленности из-за российских ударов, сообщила газета Financial Times. Из строя вышли три завода в Запорожской и Днепропетровской областях, которые давали 90% выпуска стали. Издание отмечает, что это грозит серьезными последствиями для экономики страны. Тяжелая зима ожидается во Франции на фоне недовольства работников энергетического сектора страны. Об этом заявила глава крупнейшего профсоюза Франции Софи Бине в интервью Радио Франс. Она резко раскритиковала планы властей заморозить индексную ставку оплаты труда госслужащих. На минувшей неделе во Франции проходила забастовка работников. Они выступали против планов правительства урезать скидку на энергию для сотрудников энергетического сектора и пенсионеров. Больше новостей читайте на сайте РБК.
3: Вы слушаете прямой информационный эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. Сейчас о ситуации на рынках. Сегодня Мосбиржа проводит торги в режиме дополнительной сессии выходного дня. Индекс падает на 0,8%, 2258 пунктов. Отметка. Находится он на отрицательной территории на фоне, прежде всего, ухудшения геополитического фона. Напомню, президент США Дональд Трамп подписал закон об адских санкциях против России. Это позволяет Вашингтону вводить пошлины в отношении стран, закупающих российскую нефть и газ. Ну и кроме того, минувшей ночью в результате самой массированной атаки БПЛА на Москву пострадал объект на территории московского НПЗ. Это заявление мэра Сергея Собянина. Нефть подешевела почти на процент на последних торгах в пятницу. Котировка $103.37 за баррель смеси Brent. Официальные курсы валют на выходные понедельник. Доллар 84 рубля 20 копеек. Евро 96 рублей 67 копеек. А сейчас о субсидирование льготной ипотеки. Эксперты, опрошенные радио РБК, разошлись во мнениях на этот счет. Речь идет о дополнительном выделении правительством 157 миллиардов рублей на субсидирование льготных ипотечных ставок. Распоряжение об этом подписал председатель Кабинета министров Михаил Мишустин. Сумма пойдет на три направления. 66 миллиардов получит семейная ипотека, 6 миллиардов – программа для Дальнего Востока и Арктики, еще 85 миллиардов уйдут на кредиты по уже закрытой в 2024 году программе «Льготная ипотека». Как рассказал заведующий кафедрой ипотечного кредитования финансового университета Александр Цыганов. Эта компенсация предназначена банкам по уже выданным льготным ипотекам, а не по новым кредитам. Поэтому цены на недвижимости не будут расти и разгоняться на этом фоне.
4: Все, что сейчас выдано, дополнительные средства, касается уже выданных кредитов и на компенсацию банкам разницы между действующей ставкой и льготной 6-8% или еще меньшими в отношении дальневосточной или арктической ипотеки. Поэтому это не на выдачу дополнительных кредитов, которые можно было бы опасаться влияния на рынок недвижимости. В данном случае это выполнение обязательств, которые были выданы на основании нормативных актов, на основании

0: основании постановления правительства России. И поэтому то, что выдано, это действительно правильно. И влияние с точки зрения увеличения стоимости это не окажет.
1: У застройщиков на эту сумму совсем иной взгляд. По мнению участников рынка недвижимости, поддержка выглядит куда скромнее, чем кажется на первый взгляд, рассказала эксперт рынка жилой недвижимости Москвы Ольга Хабнер.
2: На мой взгляд, это неощутимая поддержка, поскольку если мы возьмем объем денег, выделенных на семейную ипотеку, и разделим лимит на одну семью, то мы получим около 10-11 тысяч ипотек, которые могут взять семьи. Ну, то есть в масштабах страны, в масштабах нераспроданных объемов строящегося и построенного жилья, ну это просто такая капля в море. Потому что если мы сейчас посмотрим только объем строящегося жилья в Москве, он составляет около 5-6 миллионов квадратных метров. Это вот в стройке находятся, которые... То есть это тысячи квартир, а эта программа, она рассчитана вот на всю страну. Поэтому это такая очень символическая поддержка для всех застройщиков страны.
1: По данным Минфина, в этом году на льготные ипотечные программы предусмотрено более 1 триллиона рублей. Самая массовая семейная ипотека с 2018 года, по ней выдано почти 11 триллионов рублей, а жилищные условия улучшили свыше 2 миллионов семей. Второе направление – дальневосточная и арктическая ипотека. Ею воспользовались более 220 тысяч семей и специалистов. И третья – льготная ипотека. Она работала с 2020 по 2024 годы. За это время выдали около 1,5 миллиона кредитов примерно на 6 триллионов рублей. Программой воспользовались свыше 1,5 миллионов семей. А сейчас сообщение последних минут с Ближнего Востока. Вооруженные силы Ирана обладают данными о том, что США готовятся возобновить в ближайшее время военные действия против Исламской Республики. Об этом сообщил центральный штаб Хатам Аль-Анбия иранских вооруженных сил. Цитата. «Согласно полученной информации, США, стремясь прикрыть свои поражения, добиться мнимых успехов в войне, которая была начата с опорой на ложь и инсценировки сионистов, имеется в виду Израиль, и продолжается путем обмана и уловок, вновь решили получив зеленый свет от некоторых стран региона, возобновить боевые действия против Ирана, указывается в заявлении. В Тегеране предупредили, что ни одно из государств, которое поддержит новую агрессию США, не сможет более рассчитывать на сдержанность или благородство со стороны вооруженных сил Исламской Республики Иран. Ранее Госдепартамент США выпустил предупреждение о безопасности на Ближнем Востоке для всех граждан своей страны. Ученые впервые за более чем 100 лет открыли новый вид кошачьих. В Боливии обнаружили тигровую кошку Тилкайо. Животное живет в лесах Юнгас в Боливии между Андами и Амазонией. Она меньше обычной домашней кошки. Ее длина около 46 сантиметров, вес всего 1,5 килограмма. У нее пятнистая шерсть, круглые короткие уши и приплюснутая морда. Этот вид открыли случайно, рассказал зоолог Михаил Бережной.
3: Новые виды животных, в принципе, обнаруживают постоянно. Чаще всего это беспозвоночные маленькие животные. Млекопитающих обнаруживают редко, потому что у млекопитающих разнообразие меньше. Если мы берем все биоразнообразие нашей планеты, на данный момент описано чуть менее 2 миллионов видов животных. Млекопитающих чуть больше 6 тысяч видов. Открыть новый вид млекопитающего – это, правда, большая редкость. А как его открыли? Это была чистая случайность. Кто-то из местных жителей подобрал котенка. Потом заметил, что котенок какой-то странный, больше похож на дикого. Принес его в специализированный центр. Мы ее еще лет 10 назад держали. По-моему, только в 2019 году провели генетический анализ первый. Описание вида – штука не сиюминутная. Для этого нужно достаточно много анализов. Генетический анализ показал, что да, она немножечко отличается от других видов кошачьих, которые водятся на той территории. Это случай уникальный, довольно интересный.
1: Это очень редкий вид. Ученые сообщили, что у них есть пока только 2 особи. Еще несколько десятков удалось снять с помощью фотоловушек. По данным издания Current Biology, исследовательская группа проанализировала ДНК 38 кошек, собранных в нескольких странах Южной Америки, включая 8 музейных экземпляров. Исследование показало, что тигровые кошки на самом деле представляют собой 5 генетически различных видов. В многообразии видов кошек разобрались, а через минуту разберемся в многообразии новых айфонов. Когда они поступят в продажу, во сколько обойдутся покупателям в России, об этом через минуту на радио РБК.
4: Реклама. Новый проект, важное мероприятие, успешный кейс, свой взгляд на рынок. бизнеса много поводов быть заметным. Превращайте их в

0: контент и рассказываете о себе на РБК компании. 18+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
2: 14.10 в Москве. Это радио РБК. На этой неделе официально начались продажи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Но есть нюанс. Только в странах первой волны. Складной же iPhone Duo можно будет приобрести с 23 октября. В Москве, как пишут некоторые СМИ, в единичном экземпляре новые смартфоны iPhone 18 Pro Max уже можно было купить даже до официального старта продаж. Одна из таких точек – рынок Горбушка. А сколько же будут стоить новые модели и где их можно купить? Об этом ранее в нашем эфире рассказал автор программы «Технологии и тренды» Аркадий Глушенков.
3: В России, как мы с вами знаем, официально айфоны не появятся никогда. Это нас, в общем, не останавливает. И на Горбушке можно было дойти даже до официального старта. Более того, скажу, МТС тут на днях сказала, что получили первую партию новых айфонов прямо в розничной сети. Так что физически телефоны в салонах их можно посмотреть, ну, купить и посмотреть. Вещи разные, обычно все-таки предзаказ, а не свободная продажа.
2: Известны уже цены, по которым можно купить? Потому что зачастую при предзаказе бывает, что цена берется немного с потолка.
3: Изначально сети называли цены какие-то совсем сумасшедшие. Например, почти, если я не ошибаюсь, 300 тысяч рублей, собственно, хотели за новенькие айфоны, но это какие-то странные истории. Начинаются цены от там где-то 175 тысяч, 190 это Pro Max на 256 гигабайт, самая маленькая конфигурация по памяти. Но на самом деле, как мы с вами знаем, конечно же, благодаря параллельно импорту. Везти будут откуда? Из Японии, например. В Японии 18 Pro самый дешевый, стоит 220 тысяч йен, по текущему курсу это 120 тысяч рублей. Ну, еще 15-20% добавьте, и вот вам там 140-145 тысяч рублей. Если вам не прям горит, можно подождать и за вполне вменяемые деньги, ну, относительно вменяемые, да, получить нормальный аппарат. Да, может быть, не так быстро, но зато не безумно дорого.
2: Ты сказал из Японии, а как же рейсы, которые как маршрутки ходят в Дубай?
3: На самом деле, в Дубае сейчас, если я правильно помню, не настолько выгодный курс, потому что ты всегда зависишь от курса. Если тебе важно быстро, да, скорее всего, привезут из Дубая, из Гонконга, но в Японии сейчас одна из самых дешевых цен на устройство Apple просто во всем мире, но это чисто экономика. Там, скорее всего, будет не так быстро, как я уже сказал, но зато дешево.
4: Правда, Центробанк Японии, это вот буквально новость последних часов, поднял ставку на 25 базисных пунктов, теперь 1,25, обычно это укрепление иены означает. Но знаешь еще какой вопрос, вот о ценах говоря, вот я вот посмотрел действительно некоторые цены, которые РБК сообщали в МТС. Например, раскладной iPhone Duo с памятью 2 терабайта будет стоить почти 490 тысяч рублей. А не становятся ли айфоны таким вот верту телефону, вот таким премиальным, который подчеркивает статус владельца и так далее?
3: Олег, ну ты так спрашиваешь, как будто ты уже готовишься купить и спрашиваешь у меня, а будут ли ребята на работе восхищаться твоим телефоном? Бери, конечно, дорогой, будут.
2: Будем.
3: Да-да, обязательно будем. Нет, ну слушай, это все-таки iPhone Duo, да, во многом тестовая история. Apple инвестирует, собственно, новый форм-фактор, пытается понять, будет ли спрос, пытается выбрать какую-то цену, которая была бы, ну, более-менее интересна самому холдингу и при этом посильно потребителям. Тут очень сложно что-то предсказать. Если этот форм-фактор окажется супер популярным, конечно же, компания пойдет на то, чтобы сделать аппарат подешевле, сделать какие-то более простые конфигурации. Ну, потому что мы с вами забываем, что есть же и айфоны подешевле, чем, собственно, 100 тысяч рублей. Они сейчас есть в продаже, просто iPhone 17, никаких проблем, вполне себе функциональный телефон.
2: Функциональный, но как-то немного не премиально звучит. Аркадий, вот еще напоследок твой прогноз. Сегодня вечером уже в ресторанах на Патриках будут лежать красиво на столиках iPhone 18 Pro Max в цвете бургунди?
3: Слушайте, коллеги, если вам так важно, чтобы это было премиально, вы бы сказали мне заранее, я бы вас познакомил с прекрасными ребятами, у которых есть мастерские по ремонту айфонов. Они бы взяли ваши старые айфоны, перекрасили бы цвет в бургунди, и вы бы уже недели три ходили и щеголяли по Патрикам, если это принципиально. Но на самом деле, мне кажется, что iPhone уже перестал быть таким безумным устройством, за которым все гоняются. Вполне себе commodity телефон, так что потихонечку к Новому году и там чуть

0: после Нового года. Кому надо, тот будет приходить на новые модели. Кому не надо, будет ходить со старыми, ничего страшного не случится.
1: Тем временем слушатели пишут в наш телеграм радио РБК, что уже видели новые айфоны по 120 тысяч рублей. Далее слушайте программу «Налоговая база».
2: Повтор программы.
3: Если вы счастливый обладатель активов на сумму 100 миллионов рублей и больше, этот выпуск для вас, потому что сегодня мы будем говорить о личных фондах. Этот инструмент появился в России недавно, в 2022 году, для решения сразу нескольких задач. От управления крупным капиталом и наследственного планирования до налоговой оптимизации. Легальный, разумеется. Что важно понимать о налогообложении личных фондов на берегу? Какие неприятные сюрпризы этот инструмент может преподнести учредителям? И как складывается взаимодействие личных фондов с налоговой инспекцией? Я Екатерина Виноградова. Здесь базовый минимум о налогах.
2: Налоговая база.
3: Моя гостья сегодня – партнер FTL Advisors Мария Кукла. Мария, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Екатерина.
3: Мария, ну вот количество личных фондов в России плавно подбирается к отметке в 1000, то есть инструмент востребованный. А какое место среди причин создания личных фондов занимает реальное желание налоговой оптимизации?
4: Тут, наверное, ответ будет различным у различных консультантов, которые участвуют в создании личных фондов. Наш опыт показывает, что это все-таки не первая причина. И если в числе первых там, двух причин это было в начале как раз эпохи появления личных фондов, то есть 22-й, 23-й, 24-й год, то чем дальше формируется практика, чем большее количество личных фондов создается, чем более активную позицию занимают регулирующие органы в части возможного использования личных фондов для налогового планирования, тем дальше положение о возможных налоговых преференциях отходит в числе причин, которые учредители называют, говоря о том, почему они намерены рассмотреть или уже там приняли решение создать личный фонд.
3: А что на первом плане тогда?
4: Наследование, обеспечение преемственности, уверенность в том, что они сейчас могут создать механизм, опробовать его, и этот механизм можно настроить так, чтобы он работал достаточно эффективно для обеспечения уже благосостояния следующих поколений.
3: Тем не менее, личный фонд дает много налоговых преимуществ. Например, ставка по налогу на прибыль там составляет 15% против 20% у организации.
4: Я бы сказала, что личный фонд дает много налоговых особенностей. И действительно, 15% – это лучше возможных 25%. Но стоит принимать во внимание, что для того, чтобы эту ставку получить, нужно выполнить определенные условия. И это может быть достаточно непросто и действительно целый квест, потому что и более 90% доходов должны составлять так называемые перечневые доходы. При этом перечень закрытый. То есть мы часто слышим, что эти доходы называют пассивными и руководствуются ощущением от того, что же должно составлять пассивные доходы вот при интуитивном расчете того, будет ли личный фонд соблюдать эту 90-процентную отметку. Но Минфин неоднократно уже высказывался, что перечень закрытый. При этом формулировки мы уже видели, что будет толковаться крайне консервативно. Поэтому очень важно внимательно посчитать, сможет ли ожидаемый поток доходов этого личного фонда попасть в 90-процентную, скажем так, сумму от общего количества ожидаемых доходов. И, соответственно, также важно принимать во внимание, будут ли иные доходы, которые, соответственно, могут выбить личный фонд в определенном налоговом периоде, и какие негативные последствия будут. И также есть и другие налоги, которые могут влиять на общую налоговую нагрузку личного фонда, и это очень зависит и от состава передаваемых активов, и от того, каким образом эти активы используются, и от того, кто же у нас будет получать, и в каком виде выгоды от этого личного фонда.
3: Вот про налог на прибыль хотела уточнить. То есть если вдруг мы эту планку в 90% не соблюдаем, то, соответственно, нам пересчитывается налог по ставке 25%, так получается?
4: Да, есть, соответственно, четвертый пункт статьи, который говорит нам о том, что если в налоговом периоде не соблюдается отношение перечневых доходов к общему виду доходов, то необходимо будет пересчитать, и, соответственно, потенциально может быть требование об уплате пени с того отчетного периода, в котором авансовый платеж составил сумму меньшую, чем он бы составил при применении общей ставки.
3: А как часто это происходит вообще? Как часто личные фонды попадаются на эту ловушку 90%?
4: Я бы не сказала, что у нас есть сколь-нибудь значимая статистика, но мы уже сталкивались с тем, что в зависимости от того, каким образом толковали налоговые органы квалификацию продажи долей российских обществ,

0: в отношении, входили ли они в перечневые доходы или не входили. Но вот все, кто интересуется тематикой личных фондов, очень хорошо погружены в это обстоятельство в 2025 году. Наверное, это был самый, скажем так, громкий вопрос. Самый стрессовый момент, да, особенно для тех, кто рассматривал как раз эту продажу как логичную, вытекающую. Действительно, ну а для чего бы еще могли использоваться личные фонды, чтобы, казалось бы, еще более пассивные, еще более перечневые. Но в марте прошлого года была высказана позиция, что вообще-то нет. И действительно, некоторые как бы личные фонды столкнулись с негативными последствиями.
1: То есть при продаже доли в российском обществе получается, что это не входит
0: не в... входило в определенный период, по мнению Минфина. Позиция была изменена там в горизонте 3 месяцев, и многие действительно вздохнули с облегчением. Кто-то успел продать, расстроиться, и потом, к счастью, ситуация изменилась в рамках, к счастью, опять же, одного налогового периода. Кто-то планировал продать и, возможно, имели необходимость реструктурировать там или иным образом рассчитывать экономическую эффективность сделки, если доли передавались как раз с расчетом последующей продажи. Но действительно, личный фонд — это такая новая конструкция, где всегда необходимо быть с налоговой точки зрения настороже.
1: Новая конструкция, которая может, в принципе, обеспечить и какие-то неприятные сюрпризы своей гибкостью. Так получается.
0: И это тоже.
1: А какие еще могут быть подводные камни у личных фондов, нам рассказал управляющий партнер АСБ Консалтинг Групп Роман Маргулис.
2: Личные фонды имеют ряд налоговых аспектов, которые могут стать неприятным сюрпризом для учредителей. Так, например, личный фонд не может использовать ставку 0% при получении дивидендов от дочерней компании. Кроме того, расходы, совершаемые личным фондом, не всегда можно принять в целях налогообложения. Можно принять лишь те, которые направлены на получение дохода, а, например, расходы на выгодоприобретателей не уменьшают налоговую базу. Также для личных фондов, в отличие от физических лиц, не предусмотрены льготы по налогу на имущество. И передаваемое имущество, особенно коммерческого назначения, может облагаться по более высокой ставке. Поэтому при создании личного фонда обязательно нужно понять в первую очередь цель его создания. И такой целью ни в коем случае не может быть налоговая оптимизация.
1: Роман много всего перечислил, но давайте по порядку. У обычной компании дивиденды от дочек с долей больше 50% и сроком владения больше года облагаются по ставке 0%. У личного фонда, получается, этой льготы нет, и все дивиденды идут по ставке 15%, независимо от доли участия и срока владения. Вот если мне хочется завести в личный фонд холдинговую структуру, получается, что мне надо побороть это желание?
0: Здесь необходимо внимательно посмотреть на то, каким образом далее используются эти получаемые дивиденды. Потому что если вся сумма получаемых дивидендов далее выплачивается учредителю или членам его семьи, то, соответственно, потенциально это может быть и налогово-нейтральное событие. Если же предполагается сохранение и использование иным образом, то, пожалуй, да, при отсутствии иных экономических преимуществ получение дивидендов от дочерних компаний будет менее налогово-эффективным. То есть личный фонд — это все-таки не структура для холдингового режима.
1: Но вот про выплаты выгодоприобретателям тоже хочется поподробнее поговорить, потому что они у нас освобождаются от НДФЛ, но при жизни только в отношении родственников действует это освобождение, если я правильно понимаю. А как быть, если выплаты происходят, например, в адрес третьих лиц? Не знаю. Даму сердца хочу профинансировать или падчерицу. Получается, лучше не делать это с использованием личного фонда?
0: Если нас беспокоят налоговые последствия, то личный фонд действительно совсем не оптимальная структура для того, чтобы облагодетельствовать даму сердца, падчерицу, двоюродных братьев и иных лиц, которые не входят в число родственников, прямо поименованных налоговым кодексом. То есть это у нас супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки, дедушки, внуки. Вот все, кто прямо не фигурирует, к сожалению, будут подвергнуты, наверное, такое достаточно жесткое слово, но да, при выплате этим лицам будет удержан налог, причем ставка, так как это не является дивидендами из личного фонда, вот у нас применяется полноценная прогрессивная шкала до 22%, то есть это еще и менее эффективная история, чем дивиденды, и уж точно менее эффективная, чем облагодетельствование путем дарения денежных средств, которые у нас, в принципе, если у нас все лица, опять же, налоговые резиденты Российской Федерации, то не включаются в налоговую базу по НДФЛ.
1: То есть даме сердце деньги лучше дарить, так получается, а не через личный фонд их как-то направлять.
0: Да, возможно, не все супруги учредителей фонда поддержат подобную инициативу, но действительно личный фонд для этих целей, пожалуй, стоит исключить из числа возможных вариантов.
1: Принято. А вот резидентство меня еще беспокоит, потому что я так понимаю, что если, допустим, родственник, которому назначен

0: выплата из личного фонда не является налоговым резидентом, то, соответственно, ставка 0% тоже не действует.
1: В данном случае, да. Освобождение выплат из личного фонда у нас применяется только для родственников и налоговых резидентов. Вот с этим, кстати, мы сталкиваемся гораздо чаще, чем со многими другими запросами, когда дети, действительно, ну, это тоже нередкая история, обучаются за пределами Российской Федерации или уже проживают за пределами Российской Федерации. То в этом случае включение этих детей в число выгодоприобретателей и осуществление им выплат может быть действительно налогово неэффективным. При этом здесь всегда стоит принимать во внимание не только российскую налоговую составляющую, но и налоговую составляющую места их налоговой резидентности. Можно ли будет этот налог зачесть в счет того налога, который может, если будет уплачен, в той юрисдикции, где эти дети проживают?
0: Иногда... То есть важно учитывать, есть ли у нас вот эти соглашения об избежании двойного налогообложения и прочие договоренности межстрановые?
1: Это может быть либо соглашение, и в какой части подобные выплаты фигурируют в данных соглашениях, или это может быть налоговый режим юрисдикции проживания, потому что в некоторых юрисдикциях и при отсутствии соглашения можно уплаченные в иных юрисдикциях налоги зачесть или вычесть из суммы. Тут очень внимательно надо анализировать налоговый статус места, в том числе проживания таких лиц. И чаще всего, опять же, налоговый анализ приводит к тому, что от выплат из личного фонда для детей, проживающих за пределами Российской Федерации, оптимально воздержаться и финансировать их потребности иными способами.
0: Угу. Хорошо. Давайте поговорим про налог на имущество, потому что понятно, что недвижимость – это один из, наверное, ключевых активов, который передается в личные фонды. Вот когда это делать выгодно, а когда нет?
1: И тут классический ответ юристов, за который там многие нас не любят, но... Это действительно
0: зависит
1: честный ответ. Да, зависит от конкретной ситуации. Потому что, во-первых, мы понимаем, что налог на имущество, все-таки ставки, льготы, возможности освобождений зависят от конкретного региона. То есть это не федеральный налог, а особенности в зависимости от места нахождения недвижимого имущества могут быть существенными. Это зависит от того, какой тип недвижимости. Это зависит от того, как эта недвижимость используется. Мы очень-очень настоятельно рекомендуем посчитать статус-кво сейчас и ситуация использования недвижимости, и как она сейчас бы использовалась, и как ее планируют использоваться после передачи в личный фонд в горизонте хотя бы 3 лет.
0: А можете привести пример, когда такая передача с налоговой точки зрения становится менее выгодной?
1: Ну, в отношении коммерческой недвижимости, там, кадастровой стоимостью больше 300 миллионов рублей в городе Москве, иногда может прям совсем неприятные суммы впрямую в первый же год использования образовываться в части налога на имущество.
0: И какое решение этой проблемы? То есть могу ли я, допустим, вывести за контур личного фонда эту недвижимость, если я понимаю, что мне стало невыгодно ее там держать?
1: Ну, конечно, потому что возможности как передать в личный фонд, так и учредителю получить обратно из личного фонда, если это прямо не запрещено уставом, они действительно предусмотрены, и более того, срок владения не прерывается, что тоже определенное преимущество. Если мы говорим про там возможность или целесообразность продажи, использование вот 5-летней льготы владения, это действительно один из возможных вариантов, но тут тоже очень внимательно надо подходить к тому, а использовалась ли эта недвижимость в предпринимательской деятельности, а является ли у нас лицо индивидуальных предпринимателем.
0: А если является, если использовалась, то тогда что?
1: Тогда нужно внимательно посмотреть, квалифицируется ли это будущее использование или продажа как доходы от предпринимательской деятельности, какие ставки и какой налоговый режим будет применяться. И подлежит ли у нас, опять же, сейчас более актуальной становится история даже для ИП на упрощенной системе налогообложения НДС. Поэтому вот для таких сделок, особенно если мы говорим про дорогостоящее недвижимое имущество, очень важен и предварительный налоговый анализ до сделки, а не когда все уже случилось, и теперь мы хотим оценить последствия. Чаще всего приятного сюрприза не будет.
0: Хорошо. Переходим к блицу. Короткие вопросы, по возможности короткие ответы. Стоит ли учреждать личный фонд для целей налоговой оптимизации?
1: Если совсем коротко, то нет.
0: Какой актив с налоговой точки зрения заводить в личный фонд невыгодно?
1: Вот тут однозначного прямого ответа нет, но в отношении коммерческой недвижимости я бы сначала очень-очень внимательно посчитала.
0: Имеет ли смысл применять упрощенку для личного фонда?
1: Опять же, внимательно посчитав, в некоторых случаях да.
0: И финально, оказавшись перед налоговым инспектором, что вы ему скажете?
1: добрый день. Мы вежливые люди, а дальше все зависит от ситуации. По какой причине мы оказались в компании с налоговым инспектором? Может, мы встретились с ним в неформальной обстановке на конференции, и можно аккуратно, так сказать, отвезти его в уголок, задать какие-то насущные вопросы в отношении перспектив регулирования личных фондов и внимания или фокуса налоговой инспекции в отношении тех вопросов, которые личные фонды должны принимать во внимание.
0: Этим обычно журналисты занимаются, не отбирают.

0: Убирайте у нас хлеб, пожалуйста.
1: Можем заходить с флангов.
0: Договорились. Спасибо большое. Это была «Налоговая база» и ее ведущая Екатерина Виноградова. Вместе с партнером FTL Advisors Марией Куклой мы разбирали налоговые преимущества и подводные камни личных фондов. До встречи через неделю.
1: До свидания.
2: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чанга, Рейдуо, Лиси, Аважа. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
3: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
4: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
5: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Анонимен ли биткоин? Сумма, время операции, адрес отправителя и адрес получателя навсегда сохраняются в блокчейне. Почему тогда криптовалюту называют анонимной? Дело в том, что вместо имени владельца отображается длинный набор букв и цифр. Пока неизвестно, кому принадлежит адрес, история операции не связана с конкретным человеком. Поэтому точнее говорить не об анонимности, а о псевдонимности. Но псевдоним можно раскрыть. Например, человек покупает криптовалюту на бирже, где требуется подтверждение личности, а затем переводит монеты на собственный адрес. После этого операции можно попытаться связать с его именем. Специальные сервисы анализируют цепочки переводов, находят связанные адреса и отслеживают дальнейшее движение средств. Получается парадокс. Владельца биткоина можно не знать, но за его деньгами можно наблюдать годами. Биткоин скрывает имя, но не скрывает финансовую историю.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Реклама. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Скорость, контроль, статус. JQ J8. Для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: Часов 33 минуты в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Массовое ДТП произошло в районе 104-го километра МКАД, сообщила госавтоинспекция. Предварительно столкнулись 8 машин. В результате один человек погиб, еще двое пострадали. На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Московская прокуратура выявила нарушение избирательного законодательства при голосовании на выборах, заявили в ведомстве. О каких инцидентах идет речь, не уточняется. В прокуратуре жители призвали не поддаваться на провокации. В Петербурге подожгли две полицейские машины на парковке у отдела полиции номер 28, пишет Фонтанка. По подозрению в поджоге задержана 14-летняя девочка. Предварительно она могла действовать по указанию мошенников. Велогонщики сборной России пропустят старт.

Гонку чемпионата мира, который пройдет в Канаде, спортсмены не смогли вовремя вылететь из-за переноса рейсов в аэропорту Внуково. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России. Чемпионат мира по велоспорту на шоссе пройдет в Монреале с 20 по 27 сентября. Жительница Петербурга подала первый иск в местный суд из-за ранее запланированного концерта Канье Уэста на «Газпром-арене». Она требует от организаторов вернуть за билет 18,5 тысяч рублей, сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. К производству дело пока не принято. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».

0: В Москве 14:35. Вы слушаете прямой информационный эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. Сейчас о неожиданных последствиях войны на Ближнем Востоке. Экономика Гайаны выросла на треть. И это произошло всего за полгода. Теперь страна имеет самую быстро растущую экономику в мире, пишет Нью-Йорк Таймс. Дело в том, что на фоне кризиса в Ормузском проливе одна из беднейших некогда стран Южной Америки нарастила добычу нефти. Так, в сентябре Гайана добывала примерно 900 тысяч баррелей в сутки. К концу года страна планирует заработать примерно 6,5 миллиардов долларов. Это вдвое больше изначального прогноза. Местные власти обещают потратить деньги на улучшение жизни граждан, инвестировать в инфраструктуру, снизить налоги и сделать обучение в колледжах бесплатным. Успеху Гайаны главным образом способствовали открытие новых месторождений и сотрудничество с США, рассказала Илье Приходько, профессор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Юлия Зворыкина.
1: Экономика Гайаны показывала значительно более высокий темп роста, практически более чем на 50% в 2021-2022 году. Потом темпы несколько снижались, и, конечно, сейчас эта страна воспользовалась кризисом Ормузского пролива и Бобль-Мандебского пролива и зарабатывает на этом.
2: Да, вот я смотрю по размеру ВВП на душу населения, 80 тысяч долларов США в 2024 году. Гайана все-таки занимала одно из первых мест среди стран Карибского региона и 10-е место в мире. Вот такая есть статистика. Ну, а если говорить о нефтяных перспективах этой страны, потому что как-то мы до этого не задумывались о Гайане. 900 тысяч баррелей нефти в сутки – это вообще много? Какое это место на нефтяном рынке?
1: Место это существенное. Сейчас это будет подтверждаться, потому что Гайана получила официальное приглашение от ОПЕК присоединиться к объединению. Решение пока не принято, но здесь мы видим эффект, скорее даже не то чтобы низкой базы и не столько самой страны, сколько открытие нефтяных месторождений на шельфе в 2015 году. И близость фактически Гайана, это сосед Венесуэлы, и венесуэльский кризис напрямую увязан с гайанским ростом. И не надо сбрасывать со счетов Суринам. Это бывший протекторат Голландии, высокотехнологичной страны, которая там тоже рассчитывает на определенные бенефиты в части инжиниринговых проектов. Но, конечно, это заслуга в основном нефтяных компаний Соединенных Штатов.
2: Получается, что в основе нефтяного экономического чуда все-таки американские инвестиции сейчас?
1: Да, там созданы ряд корпораций, но вообще само по себе понимание, сколько запасов у Гайаны на шельфе, пока не до конца достигнуто. Потому что были известными компаниями, которые покинули нашу страну, сделаны оценки в 11 миллиардов баррелей. Сейчас уже Гайана эти 11 миллиардов выкачала. Разведка необходима, запасов, возможности их извлечения, потому что шельф — это всегда технологии. Но сейчас пришел дополнительный игрок, Шеврон, к Эксону присоединился. И фактически мы видим, что этот интерес Шеврона может достичь определенных результатов, даже больше тех 1,2 миллиона баррелей, которые страна декларирует в 2027 году.
2: А если говорить о том, какую нефть добывают в Гайане, если сравнивать с эталонным сортом Brent, потому что я посмотрел, там несколько марок нефтяных в Гайане, Unity Gold, к примеру. Это вот что за нефть?
1: Близка к венесуэльской чего.
2: Как вы считаете, присоединение Гайаны к числу тех стран, которые активно добывают нефть и готовятся эту нефтедобычу нарастить, вкупе с Венесуэлой, к примеру, и с Суринамом, способны изменить вообще глобальный энергетический рынок, где традиционно доминируют страны Ближнего Востока? Пока, по крайней мере.
1: На самом деле страны Ближнего Востока, мы видим, находятся в такой критической ситуации по главенству на рынке и управлении им. Ну, в частности, состояние ОПЕК после всех произошедших политических изменений. Но здесь есть много факторов, которые могут не создать тех условий, на которые рассчитывают, в частности, американские инвесторы, потому что население Гайаны таит в себе этот внутренний, не то чтобы конфликт, но проблему. Это индивидуально и африканское по своему происхождению населения. Эти люди, они были завезены в свое время, поэтому страна является англоязычной, что не характерно.

0: продолжительное время держится на уровне выше $100 за баррель. Министерство просвещения разъяснило, как школьники могут использовать искусственный интеллект во время учебы. Например, для составления планов, самопроверки и подготовки черновиков. А вот чего нельзя делать, так это выдавать сгенерированный нейросетью текст за собственный. Кроме того, школьникам запрещается загружать в ИИ конфиденциальную информацию. Сейчас учителей специально обучают работе с нейросетями, чтобы выявлять случаи использования учениками искусственного интеллекта, рассказал основатель и директор онлайн-школы «Точка знаний» Андрей Шелудь. С ним беседовал Илья Приходько.
1: Как вы считаете, школьники вообще понимают, что такое конфиденциальная информация? Не все взрослые как будто бы знают.
2: Многие школьники не знают, им стоит объяснить. Вообще много видов этой конфиденциальной информации, но самое главное для школьников это персональные данные, чтобы они информацию про себя не отправляли там про своих родителей, про одноклассников, и в этом тут основной смысл.
1: И, судя по всему, учителям придется дополнительно разъяснять, как именно работать школьникам с нейросетью. Может быть, стоит вводить какие-то дополнительные факультативные занятия?
2: 100% достаточно буквально 3 минуты объяснить. Главное, чтобы учитель сам знал, про какую информацию идет речь.
1: Вот это, кстати, очень интересно, Андрей. Вот давайте разбираться детально. Например, сказано, что можно делать с помощью ИИ. Готовить черновики, заниматься самопроверкой, но нельзя выдавать то, что сгенерировала нейросеть, за свое собственное. Нет ли в этом противоречия какого-то?
2: Формально я противоречия не вижу. Самопроверка, ты сам выполнил задание, сам проверил, и ты потом не несешь это задание к учителю.
1: Но черновик вполне может быть основой для будущей работы в таком случае. И давайте признаемся честно, очень часто между черновиком и чистовиком не очень большая разница.
2: Конечно, предполагается, что текст нейросети, ну вот как учебник, литературу ты там взял где-то в интернете или в библиотеке раньше там, и за основу брали этот текст, его перерабатывали, обдумывали и писали, и предполагается, что, конечно, дети будут делать так. Ну, мы с вами, конечно, понимаем, что отличить крайне будет сложно одно от другого, и я с вами полностью согласен, что, конечно, когда дети будут выдавать текст и за свой, конечно, таких случаев будет очень много, да и сейчас их немало.
1: Андрей, вот вы математик, насколько я знаю. Скажите честно, вы видели когда-то работы, которые там, решила нейронка полностью? Вы можете это отличить сразу с первого взгляда без спецсредств каких-то?
2: В целом отличить можно не всегда, не то, что прям сразу, сходу. Ну, я думаю, примерно там, в половине случаев отличить можно. Ну, например, очень простой способ. Я как учитель на уроке говорю ребятам, решаем вот этим способом. А он приносит это другим способом. Ну, и тут уже возникают, конечно, вопросики. Понятно, что бывают ситуации, когда папа, мама объяснили, как им объясняли в школе. Но часто это значит, что вот он откуда-то взял. Раньше это было ГДЗ, сейчас ИИ. Там решено правильно, но вообще мы этот метод не обсуждали. Это уже выглядит очень-очень подозрительно.
1: Ну да, это определенные тонкости. Андрей, вы очень важную тему затронули. Не только подготовка школьников, но и подготовка учителей. Как вы считаете, современный учитель в среднестатистической российской школе, он обладает навыками достаточными для того, чтобы самим работать в ИИ, в нейронке в какой-то, для того, чтобы понимать, что ему принесли задание, которое сделали с помощью искусственного интеллекта? У нас у учителей хватает этих навыков?
2: Ну, их точно нужно подтягивать. Еще раз на тему отличить ИИ от не ИИ. Учителя уже много лет тренируются, потому что до ИИ у нас было ГДЗ, то есть готовые домашние задания ребята оттуда списывали. Вот там тоже надо было пытаться отличать, что это он не сам решил. В принципе, отчасти методы могут быть те же самые по отличению. Но вот то, что учитель может сам использовать для создания, вот это классная, замечательная возможность. И тут, конечно, мне кажется, это сильно зависит от возраста. И очевидно, чем моложе учитель, тем легче ему с технологиями общаться, чем старше, тем сложнее. И, конечно, есть те, кому нужна помощь, чтобы им рассказали, объяснили, показали, можно делать так, вот там задание составлять или еще что-то, какие-то раздаточный материал готовить. Конечно, это было бы отлично, если бы такие занятия для учителей проводились.
1: Андрей, без оглядки на рекомендации Министерства просвещения относительно использования искусственного интеллекта, как бы вы сформулировали, как лучше всего использовать ИИ в современной школе? В какой пропорции, в какие моменты?
2: Я бы вообще старался максимально это ограничить. У нас же, в принципе, есть ограничения, когда телефоны сдаются, и не то, что там ИИ, вообще телефоном ты не пользуешься никак. Мне кажется, это правильно, чтобы не было никаких шансов что-то списать, подглядеть, чтобы максимально использовался свой интеллект. Когда свой накачал, потом уже можно чужой использовать однозначно. Использовать можно и для составления планов. Ну, вариант, например, мне кажется, если бы школьник в ИИ посмотрел, например, как составить мне план подготовки к ЕГЭ или к ОГЭ. Это, я думаю, было бы сильно полезно, потому что, я думаю, многие школьники понять не имеют, какой им надо иметь план, чтобы готовиться.
0: По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, почти половина россиян не готова разрешать детям пользоваться искусственным интеллектом, чтобы выполнять домашние задания. Еще треть готова разрешить это делать только по отдельным предметам. Компания Neuralink опубликовала, возможно, самое трогательное видео этой недели. Пациент, который страдает от нарушения речи, с помощью чипа смог впервые признаться в любви своей жене.

0: На кадрах он сидит с ней перед монитором, на котором вдруг появляется виртуальный ассистент и произносит вслух то, о чем подумал мужчина. Каково это жить с чипом и какие возможности он дает? Об этом мы поговорили с первым пациентом Neuralink Ноланом Арбо. Ему чуть больше 30. Он парализован ниже шеи, но теперь может отвечать на сообщения, вести конспекты лекций и играть в видеоигры. Правда, есть издержка. В соцсетях его называют антихристом. Мифы о чипировании проверял Никита Гмыза.
1: Да или нет? Вы пользуетесь чипом Neuralink уже 2 года. Какие главные выводы и наблюдения вы сделали?
2: Да, это впечатляет больше, чем я ожидал. Не могу поверить, как быстро он понимает то, что я хочу сделать. Был один момент. По мере того, как я начал использовать устройство, я старался все лучше и лучше управляться с курсором. И стоило мне только подумать, чтобы его переместить, он уже смещался в сторону. То есть мне приходилось немного замедляться. Имплант улавливал только мою мысль и начинал движение туда, раньше, чем я того хотел. Вот настолько он меня понимает.
1: Что вы сделали в первую очередь, получив доступ к компьютеру? Чем вы занимались?
2: Первое, что я сделал, пропал в видеоиграх на 8 часов. Я наконец-то смог отправить текстовое сообщение, на написание которого у меня ушло менее 15 минут.
1: Я до сих пор не уверен, что хотел бы что-то имплантировать, потому что боюсь побочных эффектов. У вас они были?
2: Думаю, я остался точно таким же человеком, каким был до имплантации. Вначале были некоторые проблемы с тем, что нити импланта теряли контакт с моим мозгом. Они просто не прилегали так, как нам хотелось. И это был единственный побочный эффект, если вообще можно его так назвать. Когда произошла эта история с потерей контакта с чипом, это было тяжело. Я плакал. Я думал, что я только-только взобрался на вершину горы, и вот все это отнимут у меня уже через месяц. Я даже не могу сказать на вершину. Я добрался до середины, и я думал, что исследование закончится, и я больше никогда не смогу им пользоваться.
1: Потом его удалят, это правда?
2: Да, я уточню. Исследование длится 6 лет. Сейчас прошло 2 года, так что осталось еще 4. Когда я выйду из исследования, когда оно закончится, чип либо удалят, либо деактивируют.
1: Может быть, вы могли бы поговорить с Илоном Маском и попросить его дать вам новую версию, чтобы вы могли протестировать ее?
2: Да, это было бы здорово.
1: Вы часто с ним общаетесь? Он как-то присутствует в вашей жизни?
2: Не очень часто. Мы видимся время от времени, мы вращаемся в одних и тех же кругах, так сказать, поэтому мне удавалось пару раз просто посидеть с ним и поговорить. Честно говоря, мы не так уж много говорили о Neuralink. Меня гораздо больше интересуют другие его проекты. Мы говорили об НЛО, о SpaceX и тому подобном. Шутили насчет еще одного импланта в черепе. У меня один слева от мозга, и мы обсуждали вариант того, чтобы сделать еще один справа. И я как бы пошутил, сказав, знаете, мне нужно больше проводов, мне нужно больше нитей в мозгу. Просто отрежьте всю верхнюю часть черепа и поставьте мне туда один большой имплант. Вот над этим мы тогда неплохо посмеялись.
1: Какая ваша любимая теория заговора о нейролинке, которую вы прочитали в интернете или услышали от друзей?
2: С самого начала я видел в интернете, что нейролинк — это символ зверя, и что я антихрист. Мне кажется, это смешно. Я верующий, я убежденно верю в Иисуса Христа, моего Господа и Спасителя. Поэтому, когда я говорю об этом на X, в интервью или где-то еще, мне кажется забавным, что люди до сих пор называют меня антихристом.
1: Есть у вас какие-нибудь любимые мемы в интернете, связанные с вами и имплантом?
2: Если вы знаете, что такое рекроллинг, мне вот это всегда очень нравилось. Мем в том, что, по сути, Илон Маск, он как бы транслирует песню в мой имплант, нейролинк, и она просто играет у меня в голове по кругу. Это песня, которая «Never gonna give you up» Рик Эстли. Рикролл. Мне просто, знаете, мне показалось это очень смешным. Действительно хороший мем, мне он очень нравится.
1: Да, надеюсь, эту песню вам, правда, не транслируют, ведь так?
2: Да, она и так у меня постоянно крутится в голове, так что если бы он ее еще и присылал через имплант, это просто добавило бы шума.
1: Кстати, как вы получаете обновления для Neuralink? Нужно ли устанавливать что-то вручную, или обновления поступают через Wi-Fi или приложение на телефоне?
2: Да, все работает по Bluetooth. Я просто сижу, может быть, минуту, пока обновляется программное обеспечение, и мы продолжаем жить своей жизнью.
1: Какие функции вы хотели бы, чтобы они добавили в Neuralink?
2: Они работают над набором текста 10 пальцами, то есть, по сути, над полным контролем клавиатуры. Обычно я использую диктовку, потому что это намного проще. Однако возможность набирать текст с помощью Neuralink была бы невероятной. Я бы очень хотел что-нибудь когда-нибудь написать. Я бы хотел написать книгу. Я хочу вернуться в университет и все записывать, все печатать. Поэтому возможность полностью контролировать клавиатуру была бы невероятной.

0: control a keyboard completely would be incredible.
1: We're all gonna get brain implants. А всем установят чип в мозг. Да или нет?
0: Yes.
2: Да.
3: Да или нет?
4: Новые актеры появятся во втором сезоне сериала «Гарри Поттер» от HBO. Журнал Variety пишет, что роль отца семейства Уизли получил Рэйф Спол. Он известен по сериалу «Не с первой попытки» и фильму «Жизнь Пи». Плаксу Миртл, призрак, который обитает в женской уборной, воплотит актриса Молли Хьюит Ричардс. Она играла в сериалах «Код молчания» и «Катастрофа». А роль гриффиндорца Колина Криви, это первокурсник Хогвартса, досталась актеру Джасперу Амброузу. Он снимался в фильмах «Бриджит Джонс», «Без ума от мальчишки» и «Следствие ведут овечки». Впрочем, новый каст может предложить собственные трактовки персонажей, а сериал будет мрачнее, ближе к атмосфере книг, чем первые фильмы, рассказала ранее в нашем эфире кинообозреватель РБК Елена Фомина. Как оцениваешь новый каст? Олдскулы свело?
5: Нет, олдскулы у меня не сводят. Я довольно демократично отношусь к новому касту и вообще переосмыслению старых произведений. Да, канон, конечно, мы все будем по нему страдать, но, тем не менее, новые актеры имеют шанс сыграть роли и сделать что-то свое, придать персонажам какой-то свой вайб. Что касается последней троицы, мы ее увидим, конечно же, не сразу. Я так понимаю, что с ними сцены будут либо еще сниматься наперед на несколько других сезонов, но в любом случае мы должны учитывать, например, что ту же Плаксу Миртл, сыгранную актрисой в прошлых фильмах, которые мы помним, тоже критиковали, когда вышли фильмы, потому что она не соответствовала книге вообще.
6: Актрисе ведь было и под 40 еще, хотя школьница-то...
5: Да, ей было 36, и она была маленькая, тоненькая и худенькая. А в книжках Миртл — это такая толстая девочка с прыщами. Конечно же, она плакса, потому что ее все обижают. И вот сейчас подобрали актрису, которая вроде бы как подходит. Но теперь на нее сваливается хейт за то, что она толстая девочка. Ну, мне кажется, это несправедливо.
4: А в целом, какие ожидания у тебя от сериала? Что-то новое принципиально предложит эта экранизация?
5: Как минимум, судя по трейлеру, она предложит новый цветокор. Это уже не та яркая сказочка, которую мы помним из начала нулевых. Это тот самый роулинговский мрачный магический мир. Он довольно мрачный. И оказавшийся в нем мальчик Гарри, он на самом деле в опасности. А те экранизации, которые мы помним, они довольно безопасные были все-таки. Это первое. Второе. Мы помним прекрасно, что уже полтора года идет страшный холивар вокруг каста Снейпа. Вот. И то, что получится, это, конечно, загадка.
6: Потому что он темнокожий, напомним для слушателей.
5: Да, я пошутила про темную лошадку сейчас, извините, пожалуйста. Да, он темнокожий. Это британский актер ганского происхождения. Он замечательный театральный артист, но ему угрожают натурально смертью за то, что он играет Снейпа. И это многое говорит, на самом деле, о состоянии общества, а не состоянии следующей экранизации.
4: Ранее также стало известно, что Хит Харрингтон сыграет златопупса Локонса, а роль Джинни Уизли исполнит Бонни Хилл. Домового эльфа Добби сыграет Ленни Раш, а роль Тома Редла исполнит Билли Баррат. Премьера нового сезона «Гарри Поттера» состоится на HBO и HBO Max 25 декабря. Съемки второго сезона должны начаться осенью этого года. Продолжение будет основано на книге «Гарри Поттер и тайная комната». Но, как говорят эксперты, эта картина наверняка соберет много и просмотров, и неоднозначных отзывов. Оставайтесь на радио РБК.
3: Автоньюз.
7: Чем у вас ассоциируется Мазерати? Итальянский дизайн, мощные двигатели от Феррари, звук и, конечно, знаменитый трезубец на капоте. Но сейчас кризис заставляет итальянскую марку искать совсем новых партнеров. На этот раз в Китае. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о двух новых моделях Мазерати, которые появятся благодаря сотрудничеству с Huawei и JAC. По данным отраслевых источников, которые цитируют Future Cars Daily, Мазерати намерена разработать два электромобиля. Речь идет о крупном электрическом внедорожнике и модели класса GT. Но, похоже, от Maserati там будет только стиль и логотип на капоте. Huawei предоставит платформу Harmony Intelligent Mobility Alliance, интеллектуальную мультимедийную систему, комплекс автономного вождения Quankin ADS и технологии электрической силовой установки. JAC будет отвечать за разработку и производство автомобилей на своем заводе Maestro, а Maserati — за дизайн и продажи на мировых рынках. Более того, в Китае эти автомобили автомобили будут продаваться под маркой Maestro, а не Maserati. А еще для снижения затрат итальянская марка рассматривает возможность крупноузловой сборки. Кузова будут производить в Китае, а затем отправлять в Италию, где машины получат финальную сборку, роскошный салон и настройку шасси.

0: Для Maserati этот проект особенно важен на фоне серьезного падения продаж. В прошлом году мировые поставки марки опустились ниже 8000 автомобилей, что примерно на 80% меньше пикового показателя 2017 года. Скорректированный операционный убыток составил 198 миллионов евро, а рентабельность оказалась на уровне минус 27%. Глава Stellantis Антонио Филоса ранее говорил о необходимости привлечь промышленных партнеров, чтобы обеспечить будущее Maserati без продажи бренда. Китайские компании в этом случае могут дать итальянцам то, чего им сейчас не хватает – готовые технологии и производственные мощности. При этом Maserati далеко не единственная европейская марка, которая пошла по такому пути. В Испании возродили бренд Ebro, существовавший с 1954 года, и теперь под ним выпускают перелицованные модели Cherry. А в Италии вернули марку Oscar, которую в 1947 году основали братья Maserati. Теперь она будет выпускать автомобили на базе моделей Чанань.
1: А мозг поспевает за эволюцией, за технологиями?
2: Мы живем с теми самыми мозгами пещерными, потому что эволюция 50 тысяч лет — это мгновение, она ничего бы не успела сделать в конструкции мозга. А вот другое дело, что мир как-то изменился совсем по-другому, все стало.
3: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00.
4: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
5: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
6: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
7: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
6: Каждый вторник в 16.10.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
8: Nike. В преддверии 2016 года Nike, один из лидеров спортивной индустрии, решил поздравить жителей Поднебесной с китайским Новым годом. Специально для этого была выпущена лимитированная серия легендарных кроссовок Air Force One. На пятках обуви красовались традиционные золотые иероглифы. На левом заднике вышили символ, который обозначает «богатство», по-китайски «фа». На правом – «счастье», «фу». Никто не ожидал, что праздничную идиллию испортят лингвистические тонкости. При ходьбе, да и просто в положении стоя, надписи неизбежно оказываются рядом. Вместе два иероглифа образуют устойчивое выражение «фа-фу», что означает «располнеть» или «раздобреть». Тысячи язвительных комментариев в соцсетях не заставили себя долго ждать. Для компании, которая десятилетиями призывает людей к стройности и движению, пожелание клиентам раздаться в размерах за их же собственные деньги стало грандиозным провалом. Коллекция превратилась в хрестоматийный пример того, как одна дизайнерская оплошность делает премиальный продукт глобальным мемом.
3: Ошибка на миллион.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Скайп 15.00 в студии с новостями Юлия Родина.

0: 15-летняя девочка и ее 19-летний брат пострадали в результате атаки беспилотников в селе Софьино в Подмосковье. Их мать погибла, отец позже скончался в больнице, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Минувшей ночью московский регион подвергся массированной атаке дронов. Всего пострадали 20 человек. Аэропорты на Ямале, Баваненково, Сабета и Утренние вернулись к штатной работе, сообщила Росавиация. В регионе около часа действовал режим беспилотной опасности. Сейчас он отменен. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщает губернатор Михаил Развожаев. Это происходит уже в третий раз за день. Один человек погиб, еще двое пострадали в ДТП в районе 104-го километра МКАД. Там столкнулись порядка 8 автомобилей, сообщила госавтоинспекция. На внешней стороне МКАД от шоссе энтузиастов до Щелковского шоссе образовалась пробка длиной около 5 километров. Парламент Северной Осетии избрал главой республики Сергея Миняйло на второй срок. Всего на эту должность рассматривались 3 кандидатуры. За Миняйло проголосовал 61 депутат из 63. Масштабные хакерские атаки на систему электронного голосования и реестр избирателей в Москве продолжаются. Об этом сообщает Мосгоризбирком. Масштабные хакерские атаки продолжаются. И переходим к следующей новости. Россияне также жалуются на работу нейросети DeepSeek. Она работала с частыми и продолжительными сбоями. За сутки портал Down Detector зафиксировал более 6000 жалоб. Наибольшее количество обращений поступило из Воронежской, Нижегородской и Мурманской областей. Соединенные Штаты в ближайшее время готовятся возобновить военные действия против Ирана. Об этом сообщили вооруженные силы Исламской Республики. В Тегеране предупредили, что ни одно из государств, которое поддержит новую агрессию США, не сможет более, цитата, рассчитывать на сдержанность или благородство со стороны Ирана. Почти каждый четвертый медик в мире старше 55 лет и выйдет на пенсию в течение следующего десятилетия, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ВОЗ. К 2030 году дефицит медработников достигнет 11 миллионов человек. Издание отмечает, что Россия сталкивается с теми же рисками. Средний возраст медработника в настоящее время 44,5 года. При этом почти 43% медиков старше 50 лет. Больше новостей читайте на сайте РБК.
1: Вы слушаете прямой информационный эфир радио РБК, у микрофона Марии Пичугиной. Вначале чуть подробнее о заявлении Мосгоризбиркома последних минут. Масштабные хакерские атаки на систему электронного голосования и реестр избирателей в столице продолжаются. Однако выборы в Москве проходят штатно. Электронные системы справляются с масштабными кибератаками. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Об этом сообщает агентство ТАСС. Все голоса будут учтены, заявил зампредседателя Мосгоризбиркома. На данный момент выдано свыше 3 миллионов бюллетеней избирателей. До окончания голосования остается чуть менее 5 часов. Выборы завершатся 20 сентября в 20 часов по московскому времени. Помимо депутатов Госдумы, москвичи выбирают муниципальных депутатов района Щукино. Всего в городе свыше 7,8 миллиона человек, которые обладают избирательным правом в дни проведения выборов в 2026 году. Это тоже данные Мосгоризбиркома. Правительство изменит правила субсидирования общественного транспорта. Бюджетные средства можно будет использовать на развитие инфраструктуры городского наземного электротранспорта. Госсовет по этому вопросу прошел еще 10 августа, ну а перечень поручений Владимира Путина был опубликован накануне. Как правило, транспортная система российских городов недостаточно развита из-за низких тарифов и многолетних недовложений, рассказал научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Михаил Блинкин.
2: Все упирается в несколько существенных позиций. Самое главное из них – источник финансирования. Потому что по традиции мы придерживаемся вот этой концепции «дешевый билет как важная социальная мера». Покрытие расходов в общественном транспорте кассовой выручкой в городах России более чем скромное. В Москве ситуация гораздо лучше, потому что, во-первых, тарифы повыше, чем во всех городах. Сколько в Москве стоит разовый билетик. Их никто не покупает.

0: покупает. В Москве все покупают билеты оптовые, транспортная карта, вот, совсем по-другому. Ну, вот если формально говорить, сколько в Москве стоит, подороже, чем в любом городе другом России. Плюс к этому есть возможность московского бюджета поддержать. Поэтому все прилично. Обычно в городах очень низкие тарифы, базовый тариф там условно 30 рублей. О, это ниже. И очень скромные возможности и муниципального, и регионального бюджета. Поэтому, так сказать, возникает огромная совершенно проблема. Плюс имеет место многолетние недовложения. Все, что касается там, где инфраструктура сложная, трамваи, там же кроме вагонов, во-первых, нужно их купить, они дорогие довольно, так сказать, изделия. А во-вторых, надо перекладывать рельсовые пути, тяговые подстанции, контактную сеть. Все это дорого.
1: А вместе с тем, к 2030 году как минимум 85% парка городов и агломераций должны быть младше установленного срока эксплуатации. Однако помимо обновления парка и объектов инфраструктуры, их также нужно периодически обновлять и обслуживать. Все это требует средств. Российские города получат примерно от 10 до 100 миллиардов рублей в зависимости от состояния их транспортной инфраструктуры и возможности этот бюджет освоить. Согласно постановлению президента, до 1 декабря этого года в России должна появиться комплексная система контроля качества транспортного обслуживания населения. В столице такой механизм уже реализован, регионам предлагают учитывать этот опыт. В системе обязательно должны быть критерии бесперебойности работы транспорта и территориальной временной и ценовой доступности. Инвестиции в транспортную инфраструктуру запустят механизм активизации экономического роста, полагает экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.
2: Самое важное здесь – это та протекция, которая может быть оказана российским производителям, тем, кто будет выполнять заказы, поставлять новую технику, все необходимое оборудование. Ведь одна из ключевых задач российской экономической политики – это максимально развить собственное производство. В тех крупнейших российских городах, где шло замещение, например, старых вагонов и локомотивов метро на новые, это сделано лишь частично. Что касается электричек, то здесь по большей части уже произошла замена, и это все российского производства. И можно расширять это производство. Технологии есть, возможности есть. Вопрос только в том, чтобы были даны соответствующие заказы. Модернизация общественного транспорта в крупных российских городах может дать такие заказы, и это экономический рост на годы вперед. Рост заказов на материалы для производства такой техники, заказы на производство деталей, узлов.
1: Еще одно поручение президента касается оплаты проезда в транспорте. Правительство должно повысить прозрачность платежей и долю оплаты безналичными средствами, следует также из текста документа. Для этого предлагается рассмотреть использование сегментов единой биометрической системы сервиса «Цифровая платформа МАКС». Впрочем, можно будет и по-прежнему расплачиваться наличными. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. Через полторы минуты программа «Таманцев». В итоге, что в итоге с концертным рынком в России, как изменился концертный трафик мировых звезд, эти и другие вопросы далее.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
4: Вы это слышали?
5: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий, а значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
4: Теперь слышали.
5: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
4: 18+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Повтор программы. Таманцев в итоге.
7: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах в теле и радио эфире РБК, как всегда. В студии сегодня Евгений Финкельштейн, президент PMI, основатель билетного оператора Кассиру и вообще продюсер, промоутер, который много лет привозил в Россию гигантских мировых звезд. Было время, да, Евгений Юрьевич?
8: Да.
7: Спасибо,
8: да,
7: что вы здесь сегодня. Да. Мы с вами на сегодня поговорим о том, что сейчас происходит с концертным рынком России, потому что, как вот я уже убедился, перекинувшись с вами двумя словами перед эфиром, все не так, как пишут, многое не так, как пишут у нас диванные эксперты, да. А говорить будем о концертном российском рынке, отталкиваясь, если не возражаете, от истории с Канье Уэстом, которая уже перестала быть просто историей одного концерта, и к моменту программы она уже вышла далеко за рамки обычного спора промоутера с ареной. И вопрос, хотя я не знаю, почему обычного, и вопрос уже не только в том, состоится ли концерт и вернут людям деньги. Что для вас сегодня представляет собой российская площадка глазами мирового концертного бизнеса? Нормальный гастрольный рынок, рынок с повышенным риском или рынок, который вообще перестал быть понятным?
8: На данный момент это рынок, который перестал быть понятным. Безусловно, все артисты хотят вернуться в Россию, даже те люди, которые хотели бы вернуться в Россию, не хочу просто перечислять этих артистов, они боятся столкнуться с хейтом внутри Европы, быть забанены внутри Европы. Первый, который хотел сюда приехать, это Роджер Уотерс, но весь менеджмент делал все так, чтобы он сюда не приехал. Еще мы ведем достаточно много, и встречаемся с теми артистами, которые мы привозили сюда неоднократно. Они все хотят вернуться, но хотят все-таки, когда все закончится, и тогда мы увидим огромное количество писмейкеров, которые приедут сюда, этих звезд, и мы увидим, есть проблема в другом, что сейчас те артисты, которые захотят вернуться, им будет тяжело найти место на стадионе или на каких-то концертах, потому что на данный момент все говорят о том, что индустрия просела, но свободных дат в Лужниках либо на ВТБ-арене на стадионах их просто нету.
7: Вот видите, мы, обыватели, читаем о том, что стадионы уходят в прошлое, масштабных концертов и масштабных мероприятий совсем мало. Если это происходит, то это огромный праздник для людей, и люди идут туда просто потому, что там что-то есть, несмотря на афиши и все равно на кого сходить.
8: Я вам могу сказать, как человек, который занимается давно шоу-бизнесом и увидел огромное количество концертов, то, что сейчас видит российский зритель от наших звезд, да, на концертах Крида, Зиверт, огромное количество еще звезд лап. Тот уровень, который сейчас показывают российские артисты, Билан, такого вы не увидите ни на одной площадке, ни на одном концерте, который...
7: Это все не то, что старые артисты, а которых мы уже помним и которые были, и Агутин, и Билан, а молодая поросль.
8: Подождите, все-таки я считаю, что Крид – это молодая поросль, Мот – это все-таки... Мот – это все-таки тоже человек, который сейчас взлетает и собирает стадионы. Есть Дмитриенко, который сейчас тоже есть. Сейчас молодые ребята. Вы понимаете, проблема в том, что даже сейчас, например, такие, как Оджи Буду, или еще нету мест на стадионе. Я просто пытаюсь объяснить, который сейчас можно провести концерт. Потому что все стадионы на данный момент, на следующий год, уже забукированы. И, конечно же, появляются такие, которые у нас на 2028 год тоже забукированы, уже есть план по привозу артистов, именно с молодых, чтобы люди встали, молодые артисты. Просто я не могу сейчас раскрывать, но уже на 2028 году уже будет тоже изменение, будут много артистов, которые достаточно, которые не выступали на стадионах.
7: Раз пошла такая, как говорится, история, продолжим тогда ее. Доступность билетов, насколько сейчас сказывается на заполняемости стадионов, я буду вам верить, да, что эти концерты есть. Люди готовы платить огромные деньги за концерт? При том всем, что мы знаем, как всегда в кризис, развлечение не является товаром первой необходимости, и первое, на чем экономят, это этом. Вы сейчас опровергаете и то, что кризис в стране, и то, что люди начинают экономить, это вообще не бьется с данными уже чисто экономическими и макроэкономическими.
8: Можно я скажу? На самом деле все зависит от концерта. Все зависит от качества концерта. Люди не перестают ходить. Вот смотрите, через 3 недели концерт «Зиверт» Санкт-Петербург. Санкт-Петербург не является мега-успешным городом на проведение концерта все-таки. Это не Москва. На концерт «Зиверт» уже в Санкт-Петербурге на «Газпром-арене» билетов практически не осталось. Можно

0: говорить все, что угодно, но есть абсолютные факты. Это все зависит от качества и от артиста. Поэтому, безусловно, сейчас, конечно, рынок немного, как бы, ему тяжело. Не все могут себе позволить, но на какие-то большие концерты, то, что мы видим, да, там, например, мы последний, вот сейчас, позавчера прошел концерт Мота в Санкт-Петербурге, в СКА-арене, там на 17 тысяч тоже ни одного билета. До этого он был на ВТБ, на стадионе и так далее. Концерты есть. Есть Вася, который собрал 3 стадиона по 70 тысяч на данный момент, все-таки Лужники. И это почти там сколько, соответственно, 210 тысяч. Есть же какая-то статистика. Мы говорим, в принципе, конечно, рынок проседает, но люди на самом деле сейчас ходят на стадионы, потому что они получают видео, и они сейчас как бы размещают все эти рилсы и получают подписчиков, потому что сейчас на большие концерты все-таки это не сильно отражается. Отражается, может быть, на какие-то менее качественные концерты, когда, но что касается больших звезд, пока лично мы, как понимаете, я же не просто как билетный оператор говорю, я еще говорю как крупнейший промотор, который делает все эти стадионы. Я могу сказать, безусловно, есть проблемы, но пока на следующий год могу повторить, на Лужниках нету ни одной даты, ни одного выходного, чтобы можно было куда-то вклиниться и поставить концерт.
1: Вот как раз промоутер. Я могу предположить, что вот тех артистов или большинство из них, которых вы назвали сумасшедшей популярностью и востребованностью, вы являетесь промоутером этих,
0: да,
1: артистов. Извините.
0: Но я не пытался сделать рекламу, я вам могу сказать, констатирую факт.
1: Вернемся к той истории, с которой мы начали. Случилось то, что случилось. Вот представляете себе сейчас западного менеджера, да? Вы смотрите на историю Кани, артист уже объявлен, билеты проданы, площадка сначала появляется в анонсе, затем заявляет, что договора нет. Вопрос об ощущении хаоса, в которое впал именно российский гастрольный рынок, не складывается у вас или в мозгах и в сознании западного менеджера, тех же от менеджеров Отерса, о которых вы говорили, которые мы... Давай туда не поедем.
0: Ну, вы знаете, давайте так. Все-таки, честно говоря, эта ситуация совсем неприятная. И я считаю, что концерт Кани Веста открыл бы нам бы дополнительную возможность там, для гастрольного трафика, потому что, безусловно, на это смотрит. Но дело в том, что Кани Вест до этого был отменен во многих городах Европы. И не только Европы, он был отменен и в Милане, и во Франции, и в Германии. Поэтому здесь
1: но
0: бы...
1: прошел
0: здесь,
1: в, да, Стамбуле, прошел в Алма-Ате.
0: Это правда. Я могу сказать, что... И мне кажется, что, знаете, проблема заключается в том, что каждый концерт, и это бы еще было до даже специальной военной операции, каждый концерт получается, появляется огромное количество общественных организаций, которые выступают против, которые каждый... Это было всегда. Просто сейчас, на данный момент, на это обращают внимание. До этого я постоянно, как бы, после концертов Мадонны, Леди Гаги, Роллинг Стоунса, мы получали огромное количество претензий, что им нужно петь, они там, как бы, понимаете, дело в том, что все пытаются пиариться за чужой счет. Не хочу, как бы, говорить, но на самом деле это происходит каждый концерт. Было, когда ты привозишь большую звезду, это было каждый концерт. Просто если бы, мне кажется, что правильно были бы сделаны определенные шаги, этой бы проблемы, в принципе, бы не было. А проблема, как бы, заключается в том, что нужно все-таки были там согласовывать, если бы все сделали правильно. Еще раз, я не хочу возвращаться, но это обоюдная история, которая, как бы, ошибки были и промоутера, и ошибки, соответственно, я считаю, что всего остального, потому что концерт бы в городе принес бы дополнительные деньги, он бы принес бы дополнительные, понимаете, как бы, все-таки и городу пиар и так далее. Поэтому я считаю, что это неправильно. Если, как бы, хотят знать мое мнение, я это не раз говорил, что городу такие концерты были необходимы.
1: Угу. Вот в августе этого года в Алма-Ате, как раз то, о чем мы с вами говорили, выступал ИЕ, и сообщалось, что город заработал на этом 5 миллиардов тенге, 940 миллионов рублей. Это то, что Питер потерял за два концерта?
0: Да нет, это никакого отношения не имеет. На самом деле Казахстан такой тяжелая страна для поездок, и вообще, как бы, очень тяжелый рынок. Мы как-то там делали экспо 2020 года, и мы делали, тоже привозили много артистов. Это вообще очень тяжелая как бы страна и для поездок, и для гостиничного

0: бизнеса хотели это провести, рассчитывали на большое количество туристов. Но до этого съездили люди в Стамбул, до этого люди съездили в Тбилиси. Поэтому с Алматой не так получилось, как хотели бы.
1: Я не знаю, я буду вызывать у вас изжогу, наверное, сейчас, вот, но я не могу. Люди другие проводят, и Dragon, и Deep Purple, и 30 секунд до Марса, и Робби Уильямс выступали в Алма-Ате, и все нормально, все хорошо.
0: Я еще раз говорю, это немножко не те суммы, которые идет речь, потому что все-таки это дорогой артист. Он его гонораж, но я могу сказать, в десятки раз немножко дороже, чем то, что вы как бы назвали.
1: Уезд дорогой.
0: Конечно.
1: Дорогой артист.
0: Да, конечно. И
1: Уильямс, то есть, стоит ниже его по гонорарам?
0: Кто?
1: Робби Уильямс.
0: Конечно.
1: Ну, я профан, конечно, да, в этом.
0: Но это все-таки второй эшелон, если сейчас на данный момент не третий все-таки эшелон. Мы просто проводили Робби Уильямса здесь, и, как вы назвали, многих артистов, поэтому нет. Imagine Dragons, да, это как бы хороший большой артист, но это все равно как бы на данный момент, понимаете, Kanye West, это же не просто артист, это уже как бы, это кроссовки, это скандалы, это все остальное. Это люди, которые приходят на Kanye West, то, что я видел, они там 90%, они знают одну музыку, все выставляют свои шарики, выставляют в рилс, но на самом деле песни-то его не все знают.
1: Не все.
0: Те люди, которые приезжают на концерты и покупали билеты, я думаю, что они знают одну-две песни, они больше как бы идут как некое событие, покупали билеты, нежели как бы на творчество артиста.
1: Kanye West единственный артист, который был готов приехать в Россию. Вы, правда, говорили, что все горят желанием, но так или иначе это...
0: Вы знаете, американские артисты готовы приезжать. Ну, первое, не всем как бы можно приезжать. А второе, как бы гонорары, понимаете, можно, когда финикийцы придумали деньги, в этот момент можно привести любого артиста. Вопрос как бы здравого предложения и бизнеса. Для того, чтобы просто его провести и чтобы он сюда приехал, здесь нету никакого... какой специальной особенности, потому что мы же говорим про бизнес, а мы не говорим про то, что нужно его привести.
1: Бизнес или политика? Вот как вы оцениваете тот гонорар, который был предложен и вызывает недоумение в профессиональной среде? Не знаю, как у вас. И как бы это объяснялось тем же самым обывателям, и люди строят какие-то истории у себя в голове, то, что такой гонорар был предложен ему именно для того, чтобы прорвался вот этот барьер, вот эта изоляция, и хлынули следом за ним западные артисты?
0: Конечно, нет. Я думаю, что это просто не совсем профессиональный подход, потому что в любом случае, вы понимаете, это же отражается на конечном покупателе. И от того, что сейчас как бы взрываются билеты, которые продаются дорогие и дешевые билеты, остается середина. Так обычно бывает. И на все концерты, все промоутеры, их проблема заключается в том, что они выставляют эти билеты, и середина обычно остается, а это несет на самом деле очень большой вал и очень большой риск. Поэтому пока то, что мы видели, ажиотаж был большой, честно говоря, для меня это было удивительно, но билетов было продано действительно много, за что, наверное, как бы мы рады, потому что многие люди из регионов, которые невыездные, тоже хотели посмотреть на Kanye West, которые никогда и не знали ни одной его песни, еще раз говорю. Все хотели, как бы, это некое как бы событие для страны, поэтому из-за дефицита, из-за глотка люди, как бы, безусловно, поехали. Поэтому пока ни о каком там солдауте как бы речи не было, но, во всяком случае, как я это вижу, все-таки мы достаточно как бы давно этим занимаемся. Но, еще раз говорю, я считаю, что это ошибкой в то, что произошло и происходит. И, может быть, это каким-то образом исправится, потому что время пока есть.
1: А, то есть вы не ставите крест на этой истории?
0: Я бы дал бы пару процентов, может быть, что есть вероятность.
1: Угу. Что-то знаете, может быть?
0: Я знаю, но я говорить не могу.
1: Немножко тогда отойдем на шаг назад. Все-таки эта история была политическая, привести сюда Kanye West, пометуя о том, какой бэкграунд и какой шлейф тянется за ним. Не совсем приятный, кстати, для некоторых здесь.
0: Давайте так, вы знаете, все артисты, они вообще в принципе такие. Вот все большие артисты, Мадонна, Леди Гага, они все на самом деле становятся большими артистами на каких-то вопросах, скандалах, провокациях.

0: провокациях и так далее. Так же, как и политики. Давайте как бы тоже начнем с этого. Потому что каждый пытается все. Это как бы некая пиар-история. Человек ли думает или не думает, да. А эти провокации работают, но гонорар после этой провокации, понимаете, вырос как бы в два раза. Поэтому, может быть, это и была как бы хорошая провокация со стороны как бы артиста. Мы это не знаем. Но в любом случае, понимаете, как бы люди могут и ошибаться, и могут что-то делать, но у нас как бы тоже есть как бы те артисты, которые раньше не выступали, потом что-то осознали, вернулись, сейчас как бы собирают тоже залы, и артисты, и актеры, и так далее. Я уверен, что, знаете, придет время, что все эти артисты, которые сейчас не приезжают и не выступают, они обязательно все вернутся и будут выступать.
1: Вот господин Бакеев, тоже известный продюсер, рассказывал мне, что продажи на его первую «Мадонну» шли, когда окончательный продакшн на нее еще не был до конца понятен. Лужники сказали, что концерт не будет проведен, пока не будет техрайдера, а его просто у него не было. Но он все равно продавал, и «Мадонна» здесь спела. Вот обвинять в непрофессионализме тех людей, которые...
0: Я не понимаю, как можно было продавать, и не было райдера. Это какая-то история достаточно странная, ну, потому что райдер...
1: Насколько я помню, там что-то было со сценой. Они не понимали вообще, сцена какая-то там чудовищная, 120 тонн выдерживает, 4 дня ее нужно было монтировать, они не понимали, куда в Лужники ее...
0: В это же время концерт в Петербурге делал я, поэтому я прекрасно понимаю, о чем идет речь. Концерт, райдер – это неотъемлемая часть концерта, конечно, контракта. Можно говорить все, что угодно. Без райдера не бывает контрактов. Как-то все это звучит, это достаточно странно. Не хочу как бы никак про своего коллегу пытаться сказать, но райдер – это первое, что как бы делается. Это как бы это неотъемлемая часть контракта.
1: Техрайдер.
0: Техрайдер, конечно.
1: Ну, как-то так, наверное, получилось. Хорошо, может быть, у вас за вашу карьеру был случай, когда концерт уже продавался, а какой-то принципиальный элемент еще не был окончательно оформлен. И чем это закончилось?
0: Ну, я вернусь, это концерт был Шнура в Москве. Мы также вышли, не подписав договор в продажу, и потом, соответственно, были проблемы. Мы вернули людям деньги, потом, соответственно, прошел суд, мы эти деньги отсудили у артиста, и, соответственно, во всяком случае, зритель не пострадал.
1: То есть я могу предположить, что профессия промоутера, она в некотором случае где-то равна какой-то авантюризму, да? Здоровая доля авантюризма или нездоровая. Без этого не работает и не заработать.
0: Ну, вы знаете, я бы все-таки не сказал, мне кажется, что это все-таки немножко больше как бы относится на данный момент больше с политикой, потому что, во всяком случае, на данный момент существуют определенные правила. Безусловно, все нужно согласовать, все нужно подписать с большим артистом, застраховать, а потом выходить в продажу.
1: Столько ли с артистом нужно согласовать?
0: Что?
1: Только ли с артистом нужно
0: согласовать? Нет, не только с артистом.
1: Согласовать.
0: Понимаете, сейчас, на самом деле, идет достаточно сложное время, и сейчас как бы это согласовывается со многими службами. Потому что я просто не хочу говорить про какие. У нас сейчас тоже была история, что мы вышли со всеми, застраховали, но там у артиста была одна строчка, где-то было написано песни давно, и концерт тоже сняли. Поэтому деньги, безусловно, нам никто не вернул. Но, опять же, от этого не должен страдать конечный потребитель. Поэтому это происходит иногда. На данный момент мы должны понять, сейчас не самое простое время.
1: Не самое простое
0: время. Самое главное, что вы понимаете, дело в том, что такая же не самое простое время, когда Америка во Вьетнаме воевала, такие же как бы были, потому что какие-то самовысказывания и так далее. Просто сейчас ситуация, понимаете, промотору нужно быть не авантюристом, а все-таки немножко политиком.
1: Многоточие поставим на этом месте, перейдем на рекламу и после нее вернемся, узнаем все-таки, кто дает разрешение на концерт.
2: Таманцев в итоге.
3: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
4: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент.

0: помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16.10 на радио РБК. РБК «Тренды».
1: Полет длиною в сутки. Испытательный аэробус А350-1000 ULR провел в воздухе больше суток. Лайнер поднялся над Мельбурном в понедельник, а приземлился во французской Тулузе уже во вторник, через 24 часа и 24 минуты. За это время самолет преодолел 23 тысячи километров, пересек Тихий океан, Северную Америку и Атлантику. Это был не пассажирский рейс, а испытание. Инженеры проверяли системы самолета и дополнительный топливный бак в задней части фюзеляжа. Он увеличивает дальность почти на 2000 километров. Новый лайнер создают для прямых рейсов из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк. Путешествие продолжительностью до 21 часа должно обходиться без пересадки и экономить пассажирам несколько часов. Но у такой экономии времени есть цена. В самолете будет всего 238 мест, заметно меньше обычного для лайнера такого размера. Более 40% салона займут первый класс, бизнес и премиум-эконом. Авиакомпания рассчитывает брать за прямой перелет примерно на 20% больше и получать от проекта более 400 миллионов австралийских долларов в год. Получается, два рассвета – лишь красивая сторона этого полета. На самом деле авиакомпания продает отсутствие пересадки и несколько сэкономленных часов тем, кто готов за это доплатить.

0: Реклама. Скорость, контроль, статус. JQJ8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. JQJ8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
1: Часов 15:33 в Москве, в студии с новостями Юлия Родина. Явка на выборах в Госдуму превысила показатель предыдущей думской кампании 2021 года. По данным ЦИК, по состоянию на 15:14 явка на текущих выборах составила 52,62%. Масштабные хакерские атаки на систему дистанционного электронного голосования Москвы и электронный список избирателей продолжаются, заявил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Кроме того, попытки кибератак на избирательную инфраструктуру идут из Великобритании, Украины, Бразилии и Мексики. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Она отметила, что было совершено более 1000 атак. Китай в 2 раза увеличил поставки автомобилей в Россию. С января по август страна экспортировала более 688 тысяч машин. Это следует из данных Главного таможенного управления КНР. Стоимость поставок достигла 9 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил вооруженные силы переоборудовать Триумфальную арку в Вашингтоне в военный комплекс для размещения беспилотников и снайперов. По словам Трампа, аналогов такому объекту в мире не будет. Решение принято по просьбе американских военных и в целях национальной безопасности. Цена дизтоплива во Франции рекордно подорожала и приблизилась к 2 евро 41 центу за литр. Это следует из анализа агентства France Press. Расчет производился на основании цен более чем на 8,5 тысячах АЗС по всей стране. Стоимость энергоносителей увеличивается во всей Европе. Это происходит после активных наступлений хуситов в Йемене и возможной блокировки морских путей, которые использовались в обход Ормузского пролива. Больше новостей читайте в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».

0: Повтор программы. Таманцев в итоге.
1: Мы продолжаем наш разговор с Евгением Финкельштейном, президент PMI, основатель билетного оператора Кассиру, продюсер, промоутер, известный продюсер и промоутер, и остается, ну, который много лет привозил в Россию звезд мировой величины. Мы говорим о состоянии сейчас гастрольной отрасли в России и немножко заглядываем за кулисы. Мы с вами остановились на чем? Я задал в пустоту вопрос, кто вообще дает разрешение на проведение концерта? Действительно, это все-таки артист или кто-то еще? Вот, допустим, чисто гипотетически, вам звонит промоутер артиста западного и говорит: слушай, мы готовы там приехать. Что именно вы должны гарантировать, пообещать менеджеру, чтобы концерт состоялся?
2: Хороший вопрос.
1: Сейчас.
2: Смотрите, безусловно, есть же определенные какие-то понятия, да, на данный момент. Например, таких артистов, как Би-2, еще другие, те люди, которые высказали какую-то позицию, и есть понимание, есть списки, безусловно, которые существуют. И каждый промотор понимает, где нужно посмотреть, если артист в этих списках или его нет. Безусловно, как бы, безусловно, это есть. Но опять же, это существует именно, как бы, именно понимание, даже те же самые промоутеры плюс-минус знают тех артистов, которые можно делать, которых делать нельзя.
1: Может быть, списки все-таки в голове продюсеров и промоутеров на самом деле. Кто-то видел их на самом деле?
2: Вы меня провоцируете.
1: Хорошо.
2: Я не видел, я их знаю, они у меня в голове.
1: Да, и участники группы, которую назвали, иностранные агенты сейчас. Был ли в этих списках, кстати, западные есть в этих списках?
2: Да, безусловно. Да,
1: Канье Уэст не входил. Или входил, но его оттуда убрали для того, чтобы вот прорвать вот эту блокаду.
2: Я не являюсь промотором Канье Уэста, поэтому я думаю, что вы можете...
1: Хотели бы?
2: Да, мы делали предложение, но не столь большое.
1: Вы делали предложение? Ага, это я отложу у себя.
2: Ну, и даже если вы знаете, когда Канье Уэст приезжал по площадкам, с ним ездили... Мы.
1: Не
2: я
1: знаю.
2: Конкретно.
1: Я не,
2: это был я. И Лужники показывал, ТБ, мы ездили вместе с ним.
1: Это когда он приезжал якобы на день рождения Рубчинского?
2: Он не якобы, он приезжал на день рождения Рубчинского.
1: Но ездил с вами почему-то.
2: Почему? Рубчинский тоже ездил.
1: Был ли концерт Канье Уэста согласован во всех необходимых инстанциях? Кто дает разрешение на концерт?
2: Я понятия не имею. Я считаю, что он был согласован. Я просто считаю, что немножко все поторопились. Были ошибки. Я просто не хочу к этому возвращаться, потому что я уже сказал много раз. Просто дело в том, что это политическая больше акция. И дело в том, что когда ты это делаешь, ты должен предусмотреть все риски, ошибки, а не как бы там сразу же выпускать билеты в продажу. Понятно, что будет как бы наплыв и так далее. Но, опять же, я хочу сказать, что, знаете, о том, там, то, что сейчас история говорит, что компания, которая привозила, это какая-то схема, какая-то физическая, я хочу сказать, что заступиться здесь про коллег, это, безусловно, не было какой-то специальной операции, что деньги там задержать. Что касается дальше продолжения, я не могу комментировать, потому что я не являюсь промоутером.
1: Угу. Последний вопрос, который я задам, если даны были все разрешения, кто все-таки стоит за отменой. Вы?
2: Да, конечно. Вы знаете, вы сейчас мне про меня сказали, я даже сейчас от своей значимости чуть не упал. Конечно, нет. Я думаю, что вопрос вообще не в том, что кто-то давал разрешение или кто-то не давал. Вообще вопрос не в разрешениях. Это вообще вопрос не в разрешениях, это вопрос, в принципе, в ошибке. Как бы дело в том, что это серьезный концерт, который нужно было... Это же не просто, это нужно согласовать с силовиками, с городом. Есть какие-то правила согласования. Когда люди это узнают из прессы, мне кажется, любому как бы градоначальнику или там те люди, которые за это отвечают,

0: группы. Я всегда приходил и обсуждал возможности этого проведения и с городскими всеми структурами, и с органами, отвечающими за безопасность, обязательно, потому что они, прежде всего, на веренной им территории отвечают за эту безопасность. Не усматривают ли они каких-то повышенных там мер? Они не накладывают вето. Они их со мной обсуждают и оставляют это на мое решение, вот эти все риски. У меня было пара случаев в профессиональной карьере, когда я решал пойти конем, грубо говоря. И, конечно же, это были очень смелые и с последствиями случаи. Поэтому не стоит игнорировать работу с органами, отвечающими и за безопасность, и с городскими структурами, со всеми вовлеченными в этот процесс. Вести диалог обязательно нужно.
1: Что в итоге на сегодняшний день, если все-таки эта история закончится не очень хорошо для индустрии? Легло ли несмываемое черное пятно на гастрольную отрасль и на российских менеджеров, которые занимаются привлечением сюда иностранных артистов?
2: Ну, безусловно, это бы не то чтобы легло, потому что Kanye West – это специальный артист даже для западного рынка. И отмены есть, поэтому здесь я не могу сказать, что это легло или не легло. Что касается для индустрии, нам бы было бы легче привозить других артистов, если бы Kanye West уже приехал. И это было, приоткрыло бы гастрольный график артистов. Но я думаю, что все равно, пока специальная военная операция не закончится, либо мы должны платить какие-то сумасшедшие экстра деньги для того, чтобы привозить сюда артистов, либо подождать и встать в тот гастрольный график, как это и было. Просто дело в том, что раньше же не было такого. Раньше же ты приезжал, там все эти концерты, которые мы стояли у истоков, когда все гастрольные графики, когда концерт был в Хельсинки, потом был в Санкт-Петербурге, потом он уезжал в Москву, дальше уезжал в Ригу. Это был именно как бы весь европейский продакшн. Мы это делали огромное количество раз. Это были первый концерт, я даже помню, который был, это был Depeche Mode. Потом это были Million Farmer. Это было огромное количество концертов, которые как бы делались. Нас все штрафовало таможня и так далее. И это было открыто. Сейчас, к сожалению, этого не происходит. Либо мы должны заплатить какие-то колоссальные деньги, либо как бы ждать, пока мы станем как бы обратно в трафик. И даже, знаете, я помню, что лет 6 назад я был в Лондоне на LMC. И когда речь пошла про развивающий emerging markets, и когда мы пришли туда в компанию, говорит, Россия не emerging market, это уже как бы рынок состоявшийся, поэтому, ребята, как бы, идите, вы же не Индия, вам в другую сторону, говорит, вы уже европейцы.
1: Да, мы упускаем один момент, что концерты в России – это не единичные концерты, да, и концерты в рамках тура у западных звезд.
2: Которые... Это всегда было. Поэтому мы даже, понимаете, мы, когда делали Depeche Mode, мы даже стояли два раза как бы, в гастрольном графике в начале, в конце. Это делали как бы Rolling Stones, которые приезжали, как бы артисты. Это были Мадонны. Это же были не первые какие-то, которые были. Это были уже графики, это уже были как бы с огромным количеством, с 50 грузовиков, 60 грузовиков.
1: Вот, я тоже не думал. А как вот сейчас? 50-60 грузовиков, все границы закрыты. Как собирались привезти? Я не знаю, сколько грузовиков у него. Ну, вот, допустим, Waters, да?
2: Ну, я... Послушайте, Waters, да. Waters был около 20 грузовиков. Но дело в том, что, еще раз, вопрос как бы в том, что если платятся какие-то деньги, это можно доставить и самолетом, это можно доставить опять и... деньги. Там, да, это опять деньги. Эти деньги, они просто ложатся на конечном потребителе.
1: А какой сейчас вот расклад по экономике концерта, допустим? Ну вот до того всего, там, допустим, там 70% забирал себе артист, еще 10% уходило на его райдер и технический, и на то, что он себе хотел. А то, что оставалось, это были промоторские деньги. Сейчас не с западными даже артистами. Из чего складывается экономика концерта у вас?
2: Вы можете сказать? Вы знаете, я могу сказать, все большие концерты, которые мы сделали Rolling Stones,

0: Мадонна, я не знаю, Леди Гага, все большие артисты, они все прошли с колоссальными убытками. И там нет такого понятия 70, у тебя есть распределение прибыли, есть расходы, безусловно, артист заработает 70%.
1: То есть вот ты, если ты собрал зал, что, не значит, что ты сорвал куш?
0: Ну, во-первых, ты зал не собираешь, еще раз говорю, у вас есть понимание продажи зала, у вас есть продажи дешевые билеты, есть дорогие билеты, есть у тебя середина, если она остается из них, как бы, потому что выход в ноль при там 80% с этого концерта, это как бы колоссальный успех, из них есть какие-то билеты бесплатные и так далее, это очень тяжелый бизнес.
1: То есть вы альтруист?
0: Я идиот, это разные вещи, но в те концерты, которые мы делали, просто дело в том, что, опять же, вы же не делаете, вы же делаете на круг огромное количество концертов, какие-то прибыльные, какие-то, я говорю про больших звезд, когда гонорары создавались там больше там 2-3 миллионов, это заработать и отбить эти деньги были практически невозможны. В Москве это еще как-то работало, что касается Петербурга, это вообще не работало, в принципе, никак.
1: Вот Ратников говорит практически то же самое, но мне тогда непонятно. Чисто интерес обывателя. Как вы попадаете в список Forbes тогда, если вот все...
0: Ну, я же не попадаю в список Forbes не как концертный продюсер. У меня все-таки других есть бизнесы.
1: Что-то есть. Понятно. По данным 26-го года, концертная индустрия в мировом масштабе переживает тоже непростые времена. Вот живые выступления становятся менее востребованы. Это тренд мировой из-за высоких цен на билеты, спада постпандемийного ажиотажа, неблагоприятной экономической ситуации не только у нас. Туры отменяются один за другим, так как билеты не продаются. Вот в Киргизии анонсировали выступление Шакиры, да, тоже что-то не получается. Кстати, на Новой Бишкек-арене, не знаю, сейчас это крупнейший стадион в Центральной Азии и, наверное, может быть крупнейшим скандалом. Что-то не срослось.
0: Почему? Мы тоже Шакиру делали, мы тоже на нее билеты не собрали. Мы же делали всех этих артистов здесь. Шакира тоже была в России, если что. И тоже делали ее мы. Поэтому здесь не было какого-то аншлага. Тоже продаются дорогие, продаются дешевые билеты. Смотрите, это, безусловно, определенный артист большой величины определенного рынка. В основном он все-таки испаноязычный и американский рынок, где как бы живет большое как бы испаноязычное как бы население. Вы понимаете, у нас есть такие артисты, которые нам близки, такие российские народные группы, как Скорпионс, как Депеш Мод, как Металлика.
1: Как Агутин.
0: Как Агутин, например, да, поэтому то, что как бы собирается, это на самом деле такой как бы, у нас рынок, он специфический, который, кстати, первый прошел, наверное, экспортзамещение. Потому что по деньгам, по рынку, что касается с 19-го, с 20-го года после пандемии, как бы каждый год мы, там, например, если компания, мы говорим про там кассир, то мы росли там от минимума 35%. Поэтому 35% это был минимальный процент роста. Безусловно, рынок переживает сейчас тяжелое, как бы, тяжелое время. Но давайте так, я могу сказать, те концерты, которые, как бы, вот, например, в Weekend, вы не могли купить билеты на Weekend, потому что это был sold out. Такие билеты, как Beyoncé, это все продается. Это, либо должно быть, это должно быть качественное шоу, то, что я пытаюсь сказать. А те билеты, которые как бы там на какой-то средний концерт, они, безусловно, страдают. Все люди пытаются выбирать каких-то топовых артистов и увидеть какое-то шоу. Если как бы шоу, например, которое не там представляет из себя какого-то значимости, но я говорю, вот давайте для примера, я еще раз повторюсь, концерт «Зиверт», Петербург, «Газпром-арена», это как бы совсем нелегко. Вал колоссальный, потому что шоу затратный колоссальный, билетов нет. Вот мы сейчас говорим про концерт, который будет 3 октября.
1: Угу. Тоже ничего не заработаете?
0: Ну, вы знаете, дело в том, что «Зиверт» такой артист, что тот концерт, который был в Москве, они взяли деньги в кредит и сделали шоу такого масштаба, поэтому там здесь было и все артисты, те, которые Егор Крид, и все, кто вкладывает.
1: Слушайте, это тоже новый элемент вот такого способа организации.
0: Ну, вы знаете, еще раз, у меня все-таки есть билетный оператор кассир.ру, и бизнес заключается все-таки немножко в другом. Мы одно другого дополняем. Безусловно, это тяжелый бизнес, и я могу сказать, что правда, как бы, ту индустрию сейчас, то, что артисты показывают даже в каких-то, я не знаю, лайф-аренах или, например, на ВТБ, не на стадионе, мы действительно сейчас смотрим и видим, как бы, то, что, как бы, мы вряд ли увидим в туринговой версии какого-то артиста.
1: Юрий Ильич, то, что происходит тогда сейчас, уж мы коснулись там Бишкек-арена, не видите в этой площадке какого-то конкурента и вообще конкурента в Азии, на Киргизии, Казахстан или видите окно возможностей для развития своего бизнеса?
0: Вообще не вижу никакого. Это вообще совершенно рынок Казахстан. Киргизстан, вы понимаете, дело в том, что для этого должен быть средний класс, а там у тебя существуют либо билеты, либо как бы с надеждой на то, что приедут. Давайте, как бы, например, в Казахстан, чтобы приехать, это целый квест, нужно прилететь, ночные рейсы, гостиницы и так далее. Это все-таки не Стамбул, который как бы у тебя 8 раз там в день летает, там одна авиакомпания, 10 другая компания, ты сел, и через 3 часа ты прилетел, ты понимаешь, куда ты сел, как ты разместился и так далее. Понимаете, как бы это целый, как бы, что касается этой арены, они, безусловно, доплачивают свои деньги, как и в Казахстане, там, да, с Экспо, но это не является нашим конкурентом, а слово совсем.
1: Ну, там четверть неназванных иностранцев сейчас в Киргизии.
0: Ну, это не которые вы понимаете, это не важно. Например, давайте так, в Казахстане был Канье Уэст, у него не было такого успеха, как сейчас, как бы, хотя до Казахстана могли люди доехать из России очень легко, во всяком случае, все съездили в Стамбул, многие съездили в Грузию. А, как бы, ну, при этом, как бы, Казахстан, потому что мы же и продавали эти билеты, это не все так работает, как бы, как однозначно. Для этого должна быть, для этого должно быть понятно. Отели, перелеты, самолеты, транспорт и так далее. Чтобы Киргизия отработала, это огромный процесс работы, вкладывания денег, и, может быть, через какое время и должен быть сформироваться свой средний класс, чтобы люди ездили. А так, например, из России туда еще можно долететь, а куда еще можно прилететь в Киргизию? Из Эмиратов лететь или откуда? Каким образом нужно попасть в Киргизию?
1: Ну, может быть, на нас и рассчитано. Хотя что у нас? Вот я читаю, зарубежные звезды не выступают. Отечественные исполнители в большинстве своем не способны собирать стадионы. Не все. И вообще дефицит артистов, способных на что-то стоящее, на что-то действительно талантливое. 38% самих музыкантов говорят, что им сложно одновременно решать юридические вопросы, заниматься творчеством. 22% говорят, что мы не можем сами управлять финансами. Толковые промоутеры, импресарио, уехали. Катастрофа, о которой никто не говорит.
0: Я не знаю ни одного толкового промоутера, который уехал.
1: Я не буду спорить с вами. Я не знаю вообще ни одного.
0: Ну, я знаю всех промоутеров. Я не знаю. Если вы меня спросили про толковых промоутеров, то я знаю, что как бы ни одного толкового большого промоутера. Были промоутеры, которые собрали деньги с каких-то концертов, рассказали, как они не согласны с властью, уехали, оставив деньги себе. Это я знаю историю. А что касается как бы какого-то толкового промоутера, который уехал и там не делает концерты, были, безусловно, есть какая-то несколько, я знаю одну компанию, который как бы уехал, но это одна, это на самом деле как бы, наверное, небольшая, как бы, это небольшое количество пласт-промоутеров, слово говорит, что все промоутеры уехали, но я бы так все-таки не говорил. Что касается шоу, еще раз, и количества артистов, я не думаю, что на стадионе в Милане такое количество концертов происходит, как на стадионе концертов в Москве.
1: Ну что, спасибо огромное. Наше время, как всегда, нашего времени не хватает. Это был разговор обывателя с профессионалом. Ну, а выводы делать вам. Я благодарю вас. Спасибо огромное. Я желаю вам процветания и бизнесу, и нашему концертному сегменту, нашей концертной большой области. Спасибо. Да,
0: спасибо.
1: Спасибо. Спасибо, что вы были с нами.
2: Таманцев в итоге. Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В какой-то момент в интернете начала активно распространяться мода на душ в темноте. Люди выключают основной свет в ванной комнате, зажигают свечу или оставляют мягкий свет из коридора. Говорят, это помогает расслабиться и наладить сон. На первый взгляд, очередная wellness-причуда. Завтра нам, возможно, предложат и зубы чистить при свечах. Но за этим трендом стоит вполне здравая мысль, если душ в темноте рассматривать, например, как вечерний ритуал перед сном. Во-первых, вечером яркий свет сообщает нашим внутренним часам, что день еще продолжается. Это может подавлять выработку мелатонина и отодвигать подготовку организма ко сну. Поэтому свет имеет смысл приглушать. Ученые рекомендуют заметно снижать световую нагрузку примерно за 3 часа до сна. И почему бы не сделать это в том числе в ванной комнате? Во-вторых, теплая вода расширяет сосуды кожи и усиливает отдачу тепла. Получается парадокс. Мы согреваемся в душе, но затем организму легче снижать температуру тела. А такое снижение естественным образом сопровождает подготовку ко сну. Систематический обзор исследований показал, что теплая ванна или душ примерно за час-два до постели

0: могут сократить время засыпания и несколько улучшить качество сна. Но самое интересное в этом тренде, по-моему, в том, что это хорошая возможность подарить себе полноценный вечер. У современного человека он ведь по-настоящему так и не наступает. Яркие лампы, яркий экран смартфона, мы отвечаем на сообщения, читаем новости, смотрим сериалы. День формально закончился, но нервной системе об этом просто никто не сообщил. И, возможно, ценность такого ритуала в том, что на 10 минут вы выключаете не только свет в ванной комнате, но еще и привычку быть все время на связи, быстро реагировать, что-то улучшать и куда-то успевать. Полная темнота в душе, конечно, вовсе не обязательно. Безопасность важнее тренда. Достаточно приглушенного теплого света. И понятно, что один душ не исправит хронический недосып. Но как маленькое послание самому себе, день закончен, можно перестать быть продуктивным, это, пожалуй, разумная wellness-привычка. С вами был Евгений Тиханович. Не забывайте про вечерние ритуалы и повышайте качество жизни на РБК.
1: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
2: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
1: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
3: Soft Skills.
4: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
3: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
4: Каждый день в нашем эфире начинается одинаково. Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что имеет значение. Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня и анализируем, как события влияют на вас в эфире «Что это значит?». По будням на радио РБК. Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
6: Что читает первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин?
7: Прочел одну из последних книг Алексея Иванова «Вегетация». Я считаю, что Алексей Иванов – это один из ведущих современных российских писателей. У него огромное количество очень сильных произведений. «Вегетация» мне очень понравилась. Не знаю, станет ли она в ряд классики, но я бы прочел. Такой киберпанк, наше недалекое будущее, взгляд на то, как мог бы быть устроен мир, общество. Мне кажется, это очень круто.
5: Алексей Иванов, «Вегетация». Серега взял со стола сигареты и закурил, хотя в квартире он обычно не курил. В голове словно что-то свистело, как на сквозняке. Он даже растерялся. Обнаружить брата – это словно обнаружить в своей квартире третью комнату. Вроде хорошо, но комната уже с жильцом.
4: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
2: 16:00 в студии с новостями Юлия Родина. Число погибших в ДТП на МКАДе выросло до 2, сообщает госавтоинспекция. 8 машин столкнулись в районе 104-го километра. Есть еще один пострадавший. На месте работают сотрудники ГАИ и следователи. В районе ДТП пробка около 5 километров. 17 пострадавших при атаке беспилотника, в том числе 2 детей, находятся в больницах Подмосковья. Один ребенок в тяжелом состоянии, сообщил региональный Минздрав. Массированная атака на Московскую область случилась минувшей ночью. Всего пострадали 20 человек, 2 погибли. Более 100 миллионов потенциально опасных воздействий на ресурсы во время выборов заблокированы, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова. Кроме того, были зафиксированы более 1000 волн кибератак. Они шли преимущественно из-за

рубежа Великобритании, Украины и Бразилии. ЦИК научился их отражать, система готова к новым попыткам атак, отметила Памфилова. Посольство России в Каире не получало жалоб от российских туристов в связи с отравлением в отелях Египта, сообщили в диппредставительстве. Об отравлении россиян ранее писал ряд телеграм-каналов. На фоне сообщений Роспотребнадзор направлял запросы в Минздрав Египта и Ассоциацию туроператоров России. Россияне жалуются на работу нейросети DeepSeek. Она работала с частыми и продолжительными сбоями. За сутки портал Down Detector зафиксировал более 6000 жалоб. Наибольшее количество обращений поступало из Воронежской, Нижегородской и Мурманской областей. Больше новостей читайте на сайте РБК.

0: Вы слушаете прямой информационный эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. Коротко о ситуации на рынках. Мосбиржа сегодня работает, проводит торги в режиме дополнительной сессии выходного дня. Индекс прямо сейчас снижается на 0,7%, находится на отметке 2261 пункт. Как говорят аналитики, это влияет прежде всего геополитические факторы, принятые и подписанные президентом США Дональдом Трампом так называемые адские санкции в отношении России, но не добавляет позитива российским инвесторам очередные атаки на объекты в Москве, которые были зафиксированы сегодня ночью. Ну а прямо сейчас о ходе выборов в России продолжается третий день голосования на выборах в Госдуму, а также на региональных кампаниях. И россияне в этом году показывают высокий уровень консолидации, несмотря на внешнее давление, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Другие последние заявления председателя ЦИК в нашей подборке.
1: Выборы в России происходят, во-первых, в полном соответствии с законом. И то, что избиратели демонстрируют высокую активность. Вот вы видите, уже сейчас превысила явку по сравнению с мирными выборами 2021 года аналогичными. То есть люди тоже понимают, насколько важно хорошо проведенные выборы и участие каждого – это вклад в усиление и укрепление страны. В России в первый день голосования поступило всего 23 обращения. У нас никогда такого не было маленького числа. 23 обращения, связанных с трудностями реализации наблюдателями своих прав. Во второй день голосования поступило 17 таких обращений. Сегодня всего 3 обращения по данной тематике. Учитывая, что назначенных наблюдателей более 380 тысяч, это меньше 0,1%. По поводу кибератак. За период с 18 числа по 13.00 сегодняшнего года. Слава богу, успешных атак не было, несмотря на их мощь и силу. При этом вот уровень воздействия оценивается как очень высокий. Атаки совершались высокопрофессиональными, хорошо скоординированными группами с применением инструментов искусственного интеллекта. Атакующие использовали массовые DDoS-атаки с высокой емкостью, наряду с атаками на веб-серверы, инфраструктуры голосования, а также совершались попытки целевых атак на телекоммуникационную инфраструктуру Российской Федерации в целом. За прошедший период было зафиксировано более 1000 волн DDoS-атак на задействованные инфраструктуры Российской Федерации.
0: За ходом голосования в Центр избиркоме следит наш корреспондент Надежда Сережкина. Она на связи со студией. Надя, привет. Какая последняя информация по ходу голосования?
2: Маш, ну я, наверное, начну с актуальной цифры, на которую я прямо сейчас смотрю в пресс-центре ЦИК. 52,65% – это актуальная явка на этих выборах, по крайней мере, на 15.30. Напоминаю здесь вот на утреннем, на дневном, точнее, брифинге, что это уже сравнялось с показателем прошлых парламентских выборов. В 2021 году свой голос отдали 52% россиян. Ну вот посмотрим, что будет к концу дня. Все-таки сегодня финальный день голосования, воскресенье. Вероятно, что итоговая цифра будет еще выше за счет обработки бюллетеней от избирателей в европейской части России, у которых есть еще минимум 4 часа, чтобы прийти на участки или отдать свой голос дистанционно. Буквально вот несколько минут назад действительно закончился очередной брифинг главы ЦИК. Элла Памфилова, как и утром, вновь говорила о нарушениях на атаку систем выборов, перечислила те страны, из которых активнее всего идут атаки. Вот по ее словам, больше 1000 DDoS-атак зафиксировали. Это Украина, Великобритания и другие страны. Больше всего атакуют в том числе и на систему ДЭГа. Кроме того, вот на этом брифинге, который только завершился, Памфилова вновь прокомментировала и ряд попавших в СМИ нарушений, которые фиксировали на участках. Она упомянула и об инциденте, об отстранении 3 членов УИК в Мариэл из-за подтвержденного факта вброса бюллетеней. Упомянула, что на одном из участков в Якутии была нарушена целостность сейф-пакета с бюллетенями. Их в результате признали недействительными. И еще об одном инциденте рассказала глава избиркома Коми. Там нашли почти полсотни, тоже была отстранена. Почти полсотни бюллетеней с заранее проставленными галочками за одну из партий. Говоря об этих нарушениях, Памфилова напомнила, что по стране уже с начала голосования возбуждены порядка 20 уголовных дел. Они в основном касаются заведомо ложных сообщений о терроризме. Ну и, кстати говоря, о злоупотреблениях. Она упомянула о том, что злоупотреблениях, которые совершают те сами сотрудники комиссии, она высказала, что покрывать эти нарушения сотрудников ЦИК, по крайней мере, сейчас не намерены. Ну и вот коротко о том скажу, что в некоторых регионах голосование уже закончилось. Это не только Камчатка и Чукотка, где уже в 11 утра по Москве закрылись участки. Но вот буквально сейчас, по данным, на 16:00 завершили свою работу избирательные комиссии в Новосибирске, в Томске, в Кемеровской области, Красноярском крае, Алтайском крае, на Алтае, в Хакасии. Прямо сейчас вот смотрю на большом экране в атриуме ЦИКа, что многие из комиссии уже ушли в тень, ну, то есть в темное время суток они уже закрываются, там сейчас начинается подсчет голосов, но вот финально наш рабочий день здесь продлится как минимум до 21 часа, когда свой голос отдадут люди в самом западном участке региона России, в Калининградской области.
0: Тем временем мы смотрим карты зарубежных участков, где-то только утро, и они только открываются в другом полушарии, по крайней мере. А, Надя, еще давай напомним, наверное, сколько всего кампаний проходит в этом году, где выборы глав региона или где уже переизбрали губернаторов на непрямых выборах?
2: Да, Маш, принято вот говорить об этом как о выборах именно в Госдуму 9-го созыва, но не только. Что касается выборов в Госдуму, россияне избирают 450 депутатов, половина будет распределена между партиями по федеральным спискам, вторая половина, 225, получит победителя в одномандатных округах. Но кроме депутатов избираются и главы целого ряда регионов, депутаты ЗАГС собраний, городских дум, советов районов и поселений. Но вот что касается выборов глав регионов, глав Мордовии, Тувы, Чечни, губернаторов Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской, Ульяновской областей изберут на прямых выборах. А вот глав, например, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии определяют депутаты местных парламентов. Но вот вообще, что касается еще, например, выборов в ЗАГС собрания, в 39 регионов также выбирают депутатов ЗАГС собрания, поэтому большинство из избирателей, когда они придут на участок, увидят, что у них два бюллетеня.
0: Угу. Благодарю Надю Сережкину. Надежда Сережкина, корреспондент наш, продолжает работать в Центр избиркоме как минимум до 9 вечера, как сказала сама Надежда. Сил, и ждем актуальной информации в следующих эфирах радио РБК. Ну, еще добавлю по ситуации с выборами в Москве. По словам заместителя председателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, масштабные атаки хакерские на систему электронного голосования в Москве и реестр избирателей продолжаются, но все системы работают штатно, все голоса будут учтены. И в целом свыше 3 миллионов избирателей уже проголосовали электронными бюллетенями на выборах в столице. До окончания голосования осталось менее 4 часов. До 8 вечера идут выборы. Напоминаю, сегодня последний, 3-й день голосования. И на сайте РБК есть подробная интерактивная карта, где можно в режиме практически реального времени смотреть, какие регионы проголосовали, где, сколько процентов составляет явка. В общем, вся самая актуальная информация там. Ну, мы также продолжим следить в прямом эфире радио РБК за ходом голосования, сообщать всю самую актуальную информацию. Ну, а далее в нашем эфире слушайте программу «Технологии и тренды». Оставайтесь на частоте радио РБК.
3: В феврале московские сетевые компании начали просто отказывать новым дата-центрам в подключении к сетям. Мощности либо уже заняты, либо зарезервированы аж до 2028 года.
4: А на прошлой неделе на Восточном экономическом форуме дефицит генерации назвали главным ограничением для крупного бизнеса в Сибири и на Дальнем Востоке. То есть именно там, куда дата-центрам предлагают уезжать.
3: То есть получается, что для российского ИИ, да и в принципе для дата-центров пока нет свободной розетки ни в Москве, ни за Уралом. Что с этим делать, сейчас будем разбираться. Технологии.

0: Я Аркадий Глушенков, со мной мой соведущий Иван Звягин, и с нами Андрей Медведев, генеральный директор компании PSM. Она как раз делает энергоцентры и дизель-генераторы для промышленности и дата-центров. Привет, Андрей.
1: Привет.
0: Ну что, начнем. Давай, с азов. Вот дата-центр всегда должен быть подключенным к сети. Зачем ему генераторы-то собственные? В чем проблема?
1: Ну, я бы разделил здесь, как вы сказали, дизель-генераторы и газовые генераторы. То есть дизеля нужны для того, чтобы зарезервировать полностью все мощности ЦОДа. И для любых ЦОДов свыше ТИР-2 резерв должен быть 100%. Соответственно, для нашей компании года 4 назад это стало одним из основных рынков бизнеса. А в этом году он приблизился к почти 50% нашего бизнеса.
0: Давай подчеркну, с 17% почти до половины
1: за год. И это только дизель-генераторы. В этом году появился абсолютно новый рынок, и он по опыту, кстати, других стран, он может быть оказаться даже глобальнее, чем рынок дизельных генераторов. Дизель-генераторы — это всего лишь одно из оборудований ЦОДа, а газовый энергоцентр — это то, без чего ЦОД не может жить сейчас в новой реальности, вот, которую ты сказал ранее.
2: Смотри, рост 17% почти до половины, и вы строите сейчас корпус под 700 мегаватт в год. Получается парадокс. Чем хуже с подключением к сетям, тем лучше ваш бизнес. Вообще выгодно, чтобы вот эту большую энергетику достроили сейчас?
1: Ну, я думаю, что все равно, ну, наверное, так и есть, что когда есть какие-то катаклизмы, проблемы с энергетикой, еще с чем-то, наш бизнес всегда растет. За 20 лет я уже это увидел. Но я не желаю ничего плохого ни энергосистеме, ни тем более катаклизмов. Я думаю, что есть такое понятие распределенная генерация. Иногда ее называют малой. Мы ее не любим чуть-чуть это понятие, потому что малая для всех свое понимание, что такое мало.
0: Как будто вы маленькие, да, где-то есть большая.
1: Есть большая. Ну, и, кстати, раньше такое восприятие и было примерно. И сейчас, когда я в каких-то сессиях там на ВЭФ или еще форумах участвую, наверное, у энергетических компаний все равно есть такое отношение по-прежнему. Но фактически, если мы говорим там про 700 мегаватт в год, общий объем, который мы собираемся делать, это уже и не такая малая генерация. Но здесь я все равно бы сказал дополнительно к тому, что ты сказал ранее, о том, что большую генерацию все равно надо строить, а малая генерация, она поможет большой, чтобы либо быстрее вводить соды, либо дополнит ее.
2: Ну, такой балансировщик своего рода получается.
1: Ну, и опять же повторюсь, вот и, наверное, не раз буду повторяться сегодня о том, что мы проходим путь, который в части страны уже года 3 назад был пройден.
0: Слушай, ну, судя по тому, что ты говоришь, мы много в программе говорили про проблемы, которые были в американской системе энергоснабжения, в первую очередь, и их очень активно обсуждали во всем мире, что вот энергии для ЦОДов не хватает. И они там, какие-то технологические компании начинали делать проекты по собственной ядерной генерации какой-то малой. Там, в общем, чего только не было. Но правильно ли я тебя слышу, что эта проблема, она прям совсем глобальная? То есть это не только уникальная ситуация в России и в США. Это, в общем, такой диагноз энергосистеме всего мира, она оказалась не вполне готова к тому, что появляются очень локальные, очень мощные потребители энергии.
1: 100%. Во-первых, такое уже ощущение, что они, наверное, и не такие локальные, потому что в рамках всей страны, когда и в России, и в Америке говорят, что доля потребления чисто ЦОДов для ИИ будет 10% всей энергосистемы, то есть получается к существующим 100% прилетает дополнительное потребление 10%. Это очень много, и так генерация быстро не строится. Второй момент, как ты правильно сказал, локально в том числе. Для меня самого было удивительно в 2021 году, когда мы только вошли в ЦОД, когда я увидел цифру, что около 80% ЦОДов расположено в Москве. Соответственно, ну вот в этом случае можно и сказать, что в идеале локально увеличить генерацию Москвы, например, в 3 раза. Ну, понятно, что это невозможно в моменте.
2: Да, но как быть с вот этим отказом в тех присоединении в рамках Москвы? Это вообще временно или новых дата-центров не будет больше в Москве?
1: Временно, не временно, думаю, лучше Сергея Семеновича спросить, да, но важный какой момент здесь? Я думаю, что проблема еще в чем есть? Такое понятие иногда на сленге говорят «бумажный техприз». То есть как считается нагрузка на энергосистему часто? Берется потребление самого теплого месяца июня, самого холодного месяца декабря.

0: средняя, и все, что выдано техприсоединение новое, это считается, сколько есть всего нужной энергии. Uh-huh. Но в какой-то момент, первый момент, что многие компании, промышленность и ЦОДы в первую очередь, они начали получать по 100 мегаватт присоединения, и его быстро не использовать. Стали дорогие деньги и так далее. То есть лежат бумажные техпризы, плюс какой-то, наверное, нездоровый рынок вокруг этих техпризов стал получаться, и, соответственно, я думаю, что сейчас все поставили на паузу и решили это все отрегулировать и определить правила игры, те, которые должны действовать. Не думаю, что задача условно перестать строить соды. Задача как-то это все сбалансировать. Тем более надежность энергетики – это надежность жизнедеятельности, в том числе и граждан.
1: Да, слушай, здесь однозначно, мне кажется, Андрей, тебя можно поддержать, потому что как только ты оказываешься в стране, где когда-то отключается электричество, ну, в России в целом энергосистема достаточно надежная. Да, как только ты попадаешь в страны, где это не так, ты сразу понимаешь на своей шкуре, насколько важно, чтобы электричество было всегда. Поэтому я тебя тут, конечно, очень хорошо слышу. Но если я тебя правильно понимаю, то, на твой взгляд, есть где, скажем так, соптимизироваться, то есть посмотреть, где может быть техприз выдан с большим запасом, где столько компаний не нужно, или она уже много лет не выбирает мощность, которая имеет право выбирать. Может быть, это все дело скорректировать и найти вот эти вот излишки, да, для того, чтобы подключить тех потребителей, которые готовы, простите за тавтологию, эту энергию потреблять.
0: Сетевики очень долго лоббировали тему «бери или плати».
1: Да.
0: Да? И, соответственно, это бы тоже отрегулировало. Mm-hmm. Понятно, что в этом есть огромные минусы. Например, я сам строю завод 4 очереди. Понятно, что я получаю техприз сразу на 4 очереди.
1: Да, плати сразу, это как-то несправедливо.
0: Да, с одной стороны. С другой стороны, когда все хотят получить на 10 лет вперед, то и получается, вот как я сказал, этот бумажный техприз. Поэтому здесь найти баланс – это огромная работа, я думаю, очень непростая, и даже не претендую быть каким-то судьем.
1: Знаешь, про что хотелось тебя еще спросить? Можно ли сказать, что в каком-то смысле российская сетевая отрасль тоже прозевала вот этот вот скачок ЦОДов? Почему? Потому что говорили про американские проблемы много лет.
2: И что уж, у нас-то такой проблемы не будет.
1: Да, многие эксперты, завались. Ну, конечно, не сетевых компаний, но многие эксперты рынка, с которыми мы разговаривали, просто абсолютно били себя пяткой в грудь и говорили, ну в России электроэнергии, ну просто тонна, ну у нас хватит на всех. Не хватает же?
0: Наверное, несколько вопросов. Один из них очень простой. Все ЦОДы классические, недавно мы обсуждали, что мощность одной стойки в ЦОДе, она будет 5 или 8, или 5 или 6 киловатт все равно. А сейчас обсуждается, а давайте сделаем либо 120, либо 200 киловатт стойку.
2: Да, соответственно, потому что нам нужен искусственный интеллект.
0: Да, это вот как раз искусственный интеллект поменял картину абсолютно. И к этому оказался весь мир не готов. Потому что энергопотребление выросло просто...
1: Ну, в 20-30 раз,
0: да. Иногда даже в 50 раз. И сейчас какие-то презентуют уже... в Дубае я видел стойку 1000 киловатт одну. То есть одна стойка, условно один сервер, это просто энергоцентр уже. Конечно, здесь весь мир прозевал вот это. Плюс, наверное, само развитие искусственного интеллекта. Да, наверное, 3 года назад, вот мы сейчас говорим, это как само собой разумеющееся, но еще в 22-м году, я думаю, вообще никто не думал о том, что искусственный интеллект будет такую роль играть и в будущем, и даже уже практически в настоящем.
1: Правильно ли я понимаю, что вот если возвращаться к технической части, то ты говоришь, что всю большую роль начинает играть собственная генерация. Она на чем? В первую очередь, это газ или дизель?
0: Собственную генерацию на дизеле не строят, потому что это, во-первых, очень дорого, во-вторых, это и стоимость киловатта, это надо подвозить дизельное топливо бесконечно, просто, наверное, должны условно машины стоять в очередь 365 дней в году, 24 часа.
1: Ну, то есть трубопровод вот. Все-таки
0: да, выгоднее. Либо трубопровод дизельный строить, но это все утопия, поэтому 100% газовый. Газ. Угу. Вот как ты сказал ранее, по поводу того, что есть тема с атомной, ну, малые атомные реакторы – это тоже какое-то сверхбудущее. Поэтому 100% газ. В газе есть две технологии. Это газопоршневая генерация, газотурбинная генерация. Угу. Большие энергоцентры по уму нужно строить во всем мире на турбинах. Ну, с турбинами это, наверное, можно

0: отдельных кучу передач записать о том, какие есть проблемы в России, особенные проблемы, я имею в виду в доступности
1: турбин. Между собственных турбин не хватает?
0: Ну, не хватает больших собственных турбин, раз. Второй момент, строительство полноценной газотурбинной электростанции — это полноценный капстрой. И это несколько лет. И это, опять же, не только в России, это во всем мире.
1: А газопоршневую можно возвести быстрее?
0: Газопоршневую машину, и так делают, опять же, во всем мире, то заводы, подобные нам, они собирают на заводах эти установки и дальше, условно говоря, месяц на пусконаладку. Вот мы буквально в пятницу несколько часов сидели, обсуждали с одним из застройщиков относительно того, сколько будет идти наладка, пусконаладка и запуск на объекте. Соответственно, вот мы рассматривали от 1 до 2 месяцев. То есть на заводе делаются так называемые префаб, готовые решения, и потом из этих решений собирается уже энергоцентр. Дальше один из вариантов, так как делают, вот я недавно один очень интересный ролик в Англии смотрел о том, как это собирается, параллельно строят большую газотурбинную электростанцию, и 3-4 года все работает на поршневой генерации. Потом они поршня или в резерв ставят, или перемещают просто на следующий ЦОД,
1: на котором логично, да.
0: То же самое вот идут таким способом.
1: Слушай, а насколько быстро можно возвести, собственно, поршневую станцию?
0: Наверное, конечно, зависит от той мощности, которую говорили.
1: Ну, на скидку.
0: Ну, возьмем, смотрите, конкретный пример. Вот у нас сейчас есть договор, который от 9 до 11 месяцев энергоцентр 20 мегаватт.
1: Ага, слушай, немало, немало, очень... Очень даже
0: быстрый вопрос. Важный момент, я бы добавил, что здесь не только от нас зависит, здесь еще у нас в России проектирование подключения газа и прочее, особенно в местах, где вообще не было газа как технологии, это тоже не такой простой процесс. Я думаю, что когда это встанет в поток, этот процесс можно отстроить будет, конечно, там, за полгода, например.
2: Короткий вопрос. Если говорить все-таки про экзотику, то нигде сейчас в мире вот малых, например, атомных станций вообще нет. Вот,
0: да, или... Атомные малые станции есть и в России. То есть у нас в Чукотке, в Билибино есть...
2: Я имею в виду ЦОДов, которые работают...
0: ЦОДов на атомных станциях, вернее, ЦОДов, питающихся от атомных станций классических, конечно же, есть, но малых реакторов, это все там
2: будущее,
0: супербудущее. Угу. Сейчас крупные IT-компании в том числе начинают в это вкладываться. Там очень много, Билл Гейтс об этом говорил, например.
1: Я хотел тебя под конец, у нас не так много времени остается, успеть спросить про то, а если говорить про комплектующие, все-таки вот зависим ли мы от Китая в плане двигателей для электростанции или уже свои компетенции развиваются?
2: Большие вот эти турбины, они из Китая?
0: Турбины — это вообще отдельный огромный разговор. Будем честны, глубоко если копнуть, в Китае тоже нет больших турбин.
1: Вау.
0: Вот, потому что они все лицензиаты от технологий всем известных.
1: Siemens,
0: Electric,
1: да?
0: Siemens и так далее.
1: А если вот что-то помельче?
0: По поршневым технологиям все же, про которых я являюсь основным специалистом, да, базовый двигатель у нас почти везде китайский.
1: Развиваем свои наработки?
0: Газопоршневые
1: здесь.
0: России моторы присутствуют, но пока того, что можно строить, вот прямо запускать электростанции, нет.
1: Спасибо, это был Андрей Медведев, генеральный директор компании PSM.
3: Кинопортфель.
4: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции». И каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
3: Кинопортфель.
4: Сегодня мой выбор — документальный фильм «Айкон. Неутомимый миллиардер». Карл Айкон – один из самых известных американских инвесторов. Он начал с нуля, а сейчас его состояние оценивается более чем в 20 миллиардов долларов. Основные деньги он заработал, покупая крупные пакеты акций недооцененных компаний. Он входил в совет директоров, менял менеджмент и добивался изменений в стратегии, чем значительно увеличивал капитализацию компаний. Кто-то считает его рейдером, а кто-то активистом.
5: Он начал с нуля и сколотил состояние в 20 миллиардов долларов. Нечасто воротило с Уолл-стрит появляется на обложке Time. Самый опасный рейдер в мире. Один из умнейших инвесторов. Одно упоминание его имени меняет ситуацию на рынке.
6: Журнал Fortune утверждает, что он зарабатывает для акционеров больше, чем кто-либо другой.
4: Из громких инвестиций Айкона всем известно Texaco, Netflix и

0: даже Apple. Но все эти истории вы узнаете из фильма, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Менеджменту нужен постоянный контроль со стороны собственников. Icahn считает, что менеджеры крупных компаний могут слишком легко забыть об интересах акционеров. Поэтому он требует отчетности, эффективности и конкретных результатов. А если не видит изменений, добивается их через совет директоров. Вывод. Система работает лучше, когда у тех, кто принимает решения, есть не только полномочия, но и ответственность перед собственниками. Второе. Экономическую систему иногда можно исправлять даже спорными методами. Icahn не всегда действует мягко. Поглощение, давление на менеджмент, борьба за места в совете директоров и публичные конфликты. Его методы вызывают критику, но иногда именно такое давление заставляет компании меняться. И здесь главный вопрос. Где заканчивается полезный контроль и начинается разрушительное давление на компанию? Сделайте паузу и посмотрите фильм «Icahn. Неутомимый миллиардер». Добавьте в свой кинопортфель историю о том, почему эффективная система невозможна без контроля тех, кто владеет ее частью.
1: РБК «Тренды».
2: Биотехнологии постепенно выходят из лабораторий в сферу промышленных решений. Сегодня они рассматриваются как инструмент развития локальных производств, снижения логистических и геополитических угроз. Отдельно растущая категория – технологии устойчивости к изменениям климата. В тренды попадают генетика засухоустойчивых культур, биопрепараты для защиты растений, биологические методы сбережения влаги и платформы для аналитики погодных рисков. Аграрии по всему миру регулярно сталкиваются с экологическими вызовами, поэтому адаптация к ним становится залогом рентабельности бизнеса.
3: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
4: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
1: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
2: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК в тренде. Что это было? В эфире.
5: Культурные особенности, международные особенности, не знаю, как правильно спросить. Они же существуют?
6: Существуют, да.
5: Вот здесь какие возможные ошибки?
6: Ну, например, начать русским людям, русскоязычным продавать, как американцам продавали.
5: Это как?
6: Очень нахваливая себя. Вот многие над Дональдом Фредовичем там подшучивают, что он всегда самое большое, самое престижное и самое невероятное. Это просто манера общения за океаном такая в бизнесе. Это нормально для них. Они прямо себя нахваливают все время. У русского человека это вызывает, как правило, скрежет зубовный, потому что нас всех с детства учили, ты давай себя не хвали, тебя люди должны
5: поскромнее.
6: Да, поскромнее, покажи результаты. Если мы, например, говорим про азиатскую культуру, там вообще надо смотреть между строк, она высоко контекстуальная. Для азиатов очень важно не потерять лицо. И если в вашей презентации есть что-то такое, что это лицо ставит под сомнение, ну, например, вы говорите, в вашем бизнесе вот вы делаете это вот так, и это вы делаете неправильно. Это и у русского человека может вызвать напряжение. А у азиата это сразу же просто железная дверь захлопнулась перед вашим носом.
2: Эксперт компании «Business Speech», автор книги «Код убеждения. Как убедительно выступать публично» Станислав Зубов в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

16:30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Наблюдатель одной из системных партий внедрил вирус в систему дистанционного электронного голосования, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова. Имея партийную принадлежность человека, она не уточнила, однако отметила, что он действовал намеренно. О хакерских атаках на систему ДЭК также сообщал зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Сейчас, по данным комиссии, все работает штатно. Парламент Северной Осетии переизбрал главой республики Сергея Миняйло. Чиновник займет эту должность второй раз подряд. Всего рассматривались три кандидатуры.

0: Даниэла был отдан 61 голос из 63. Капремонт аэродрома Кричевице в Великом Новгороде запланирован на 2027-2029 годы, сообщила Росавиация. Новгородская область до 2030 года может получить собственную воздушную гавань, отметили в ведомстве. Подписание контракта на производство работ ожидается в начале следующего года. Кричевице – это бывший военный аэродром. Он был передан в собственность региона 12 лет назад. Китай 7 раз увеличил закупки российской пшеницы. С января по август импорт превысил 17,5 миллионов долларов. Это следует из данных Главного таможенного управления страны. Поставки других российских зерновых также росли относительно прошлого года. Ячменя импортировано в 2 раза больше. Закупки кукурузы выросли на 40%. Россиянин Матвей Ветлугин стал вторым на турнире по фигурному катанию серии «Челленджер» в Италии. Победу одержал эстонец Михаил Селевко. Третьим стал француз Карентен Спинар. Ветлугин выступал под нейтральным статусом. Больше новостей читайте в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: В Москве 16:32. Вы слушаете прямой информационный эфир радио РБК, у микрофона Мария Пичугина. Министерство просвещения разъяснило, как именно школьники могут использовать искусственный интеллект во время учебы. Например, для составления планов, самопроверки и подготовки черновиков. А вот чего делать нельзя, так это выдавать сгенерированный нейросетью текст за собственный. Кроме того, школьникам запрещается загружать в ИИ конфиденциальную информацию. Сейчас учителей специально обучают работе с нейросетями, чтобы выявлять случаи использования учениками искусственного интеллекта, рассказал основатель и директор онлайн-школы «Точка знаний» Андрей Шелудько. С ним беседовал Илья Приходько.
2: Как вы считаете, школьники вообще понимают, что такое конфиденциальная информация? Не все взрослые как будто бы знают.
3: Многие школьники не знают, им стоит объяснить. Вообще много видов этой конфиденциальной информации, но самое главное для школьников — это персональные данные, чтобы они информацию про себя не отправляли там про своих родителей, про одноклассников. В этом тут основной смысл.
2: И, судя по всему, учителям придется дополнительно разъяснять, как именно работать школьникам с нейросетью. Может быть, стоит вводить какие-то дополнительные факультативные занятия?
3: 100% достаточно буквально 3 минуты объяснить. Главное, чтобы учитель сам знал, про какую информацию идет речь.
2: Вот это, кстати, очень интересно, Андрей. Вот давайте разбираться детально. Например, сказано, что можно делать с помощью ИИ. Готовить черновики, заниматься самопроверкой, но нельзя выдавать то, что сгенерировала нейросеть, за свое собственное. Нет ли в этом противоречия какого-то?
3: Формально я противоречия не вижу. Самопроверка, ты сам выполнил задание, сам проверил, и ты потом не несешь это задание к учителю.
2: Но черновик вполне может быть основой для будущей работы в таком случае. И давайте признаемся честно, очень часто между черновиком и чистовиком не очень большая разница.
3: Конечно, предполагается, что текст нейросети, ну вот как учебник, литературу ты там взял где-то в интернете или в библиотеке раньше там, и за основу брали этот текст, его перерабатывали, обдумывали и писали, и предполагается, что, конечно, дети будут делать так. Ну, мы с вами, конечно, понимаем, что отличить крайне будет сложно одно от другого, и я с вами полностью согласен, что, конечно, когда дети будут выдавать текст и за свой, конечно, таких случаев будет очень много, да и сейчас их немало.
2: Андрей, вот, ну, вы математик, насколько я знаю. Скажите честно, вы видели когда-то работы, которые там решила нейронка полностью? Вы можете это отличить сразу с первого взгляда, без спецсредств каких-то?
3: В целом отличить можно не всегда, не то, что прям сразу, сходу. Ну, я думаю, примерно там, в половине случаев отличить можно. Ну, например, очень простой способ. Я, как учитель на уроке, говорю ребятам, решаем вот этим способом. А он приносит другим способом. Ну, и тут уже возникают, конечно, вопросики. Понятно, что бывают ситуации, там, папа, мама объяснили, как им объясняли в школе. Но часто это значит, что вот он откуда-то взял. Раньше это было ГДЗ, сейчас ИИ, и там решено правильно, но вообще мы этот метод не обсуждали, это уже выглядит очень-очень подозрительно.
2: Ну да, это определенные тонкости. Андрей, вы очень важную тему затронули, не только подготовка школьников, но и подготовка учителей. Как вы считаете, современный учитель в среднестатистической российской школе, он обладает навыками достаточными для того, чтобы самим работать в ИИ, в нейронке в какой-то, для того, чтобы понимать, что ему принесли задания, которые сделали с помощью искусственного интеллекта? У нас у учителей хватает этих навыков?
3: Ну, их точно нужно подтягивать. Еще раз на тему отличить ИИ от не ИИ. Учителя уже много лет тренируются, потому что до ИИ у нас было ГДЗ, то есть готовые домашние задания ребята оттуда списывали. Вот там тоже надо было пытаться отличать, что это он не сам решил. В принципе, отчасти методы могут быть те же самые по отличению. Но вот то, что учитель может сам использовать для создания, вот это классная, замечательная возможность. И тут, конечно, мне кажется, это сильно зависит от возраста и очевидно.

0: Чем моложе учитель, тем легче ему с технологиями общаться, чем старше, тем сложнее. И, конечно, есть те, кому нужна помощь, чтобы им рассказали, объяснили, показали, можно делать так, вот там задания составлять или еще что-то, какие-то раздаточный материал готовить. Конечно, это было бы отлично, если бы такие занятия для учителей проводились.
1: Андрей, без оглядки на рекомендации Министерства просвещения относительно использования искусственного интеллекта, как бы вы сформулировали, как лучше всего использовать ИИ в современной школе? В какой пропорции, в какие моменты?
0: Я бы вообще старался максимально это ограничить. У нас же, в принципе, есть ограничения, когда телефоны сдаются, и не то, что там и вообще телефоном ты не пользуешься никак. Мне кажется, это правильно, чтобы не было никаких шансов что-то списать, подглядеть, чтобы максимально использовался свой интеллект. Когда свой накачал, потом уже можно чужой использовать однозначно. Использовать можно и для составления планов. Ну, вариант, например, мне кажется, если бы школьник в ИИ посмотрел, например, как составить мне план подготовки к ЕГЭ или к ОГЭ. Это, я думаю, было бы сильно полезно, уж я думаю, многие школьники понять не имеют, какой им надо иметь план, чтобы готовиться.
2: По данным Всероссийского центра исследования общественного мнения, почти половина родителей в России не готова разрешить детям пользоваться искусственным интеллектом для подготовки домашнего задания. Еще треть готова разрешить

0: поддержал. Очень актуальна эта медийность. Подходят шефы именно с медийной точки зрения, потому что это гости непосредственно уже шефа. Конечно, приветствуются все эти обучения, но у нас культура обучения именно в России для шефов, она не очень хорошая. То есть у нас образование так такового базу плохое. Это колледж. Только повышение квалификации, ты где-то съездил там на 2 недели, получился, приехал, ты уже с повышением квалификации. В целом образование, оно не сильно влияет сейчас на то, сколько ты будешь зарабатывать.
1: И еще смотрят на умение шефа как управленца, то есть человека, который может правильно распределить нагрузку на поваров и не превысит фонд оплаты труда внутри своего коллектива. По оценке Минтруда, к 2032 году экономике потребуется 860 тысяч поваров. И некоторые аналитики рынка говорят о том, что колледжи выпускают всего лишь 1 или даже 2% от потребности, то есть не закрывается просто эта ниша. Вместе с тем сейчас мигрантов активно сокращают, можно так сказать, просто заменяют сотрудников, которые уже трудоустроены. И мне рассказали, что есть конкуренция с зарубежными даже ресторанами. То есть буквально те страны, куда сейчас активно переезжают россияне, вроде азиатских стран, тоже переманивают поваров. Но вообще в Москве, например, активно растет рынок ресторанов высокого сегмента. И вот из-за этой экспансии происходит даже перетягивание персонала и прочие грязные истории на рынке труда. Об этом рассказал ресторатор Никита Фомкин.
2: Представляете, когда человек на букву «П», у кого фамилия, открывает новый ресторан за 200 миллионов, и ему нужно 40 поваров, да он готов отдать любые деньги за это, открывает он пачками. И поэтому начинают на рынке предлагать огромные зарплаты. И начинается текучка. Зарплаты поднимаются не из-за того, что рынок прям растет, а из-за того, что под новые проекты закладывают огромные зарплаты, больше, чем в среднем по рынку. Начинают искать таким образом себе сотрудников. На линейных то же самое, от кондитеров до работника холодного цеха.
1: В целом рестораторы очень часто общаются между собой и просто рекомендуют друг другу шефов. То есть нужно заработать себе репутацию на рынке и вот этим обеспечить себе неплохую зарплату.
3: О зарплатах поваров высокого класса рассказала Яна Ритунская. Средняя зарплата поваров в этом августе, по данным портала ХХРУ, составила почти 80 тысяч рублей. Рост там зафиксировали более скромный – 9% за год. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. Оставайтесь с нами.
4: РБК отрасли.
5: Высокие ставки меняют условия работы бизнеса и ситуацию на российском рынке капитала. Я, Анна Смолкина, обозреватель РБК отрасли, узнала, как компании адаптируются к новой реальности и где остаются возможности для роста. У руководителя блока корпоративно-инвестиционного бизнеса банка «Синара» Алексея Куприянова. Как изменилась экономика в условиях действия высоких ставок? Охарактеризуйте текущую ситуацию на рынке капитала.
6: Высокие ставки в рамках жесткой денежно-кредитной политики Центрального банка были введены для того, чтобы снизить инфляцию и немножечко подохладить экономику. И мы видим, что и в одном, и в другом направлении высокие ставки сработали. Экономика уже никто не говорит, что она перегрета. Наверное, нету таких экспертов. И по инфляции мы видим ничего такого, что вызывало бы прям очень серьезные опасения. Мы на самом деле уже год находимся, даже больше, в динамике снижения процентных ставок. Скорость этой динамики вызывает вопросы у инвестиционного сообщества и разного рода ожидания, но сама динамика, она присутствует. Ситуация на рынке капиталов отражает те самые ожидания, которые есть у инвесторов относительно динамики снижения ставки. Мы видим то очень серьезное снижение фиксированных доходностей, то разочарование в этой динамике и, соответственно, рост этих фиксированных доходностей. Хорошим инструментом является инструмент такой, как облигации с плавающей ставкой. Он позволяет находиться приблизительно в той же стоимости актива и получать купонную доходность в зависимости от той ставки, которая в настоящий момент есть. И инвесторы активно этим инструментом пользуются. Спрос на этот инструмент, когда неопределенность выше, растет. Когда уверенность рынка в динамике снижения увеличивается, растет спрос на инструменты с фиксированной ставкой.
5: А какие отрасли лучше адаптировались к высокой ставке, а какие, наоборот, наиболее уязвимые из-за долговой нагрузки?
6: Есть отрасли, которые, например, традиционно не используют практически леверидж в своих операциях. Это в значительной степени сектор услуг, это IT-компании. Множество компаний не используют ни долговой рынок, ни, в принципе, банковское финансирование для того, чтобы развивать свой бизнес. Поэтому с точки зрения влияния

0: не напрямую, эти компании, конечно же, не пострадали, потому что у них не росла процентная нагрузка. Но, как правило, все эти компании являются подрядчиками или контрагентами компаний, у которых уже есть эта кредитная нагрузка. И, соответственно, компании с кредитной нагрузкой на фоне возросших процентных платежей по долгам снижают свою инвестиционную активность, меньше покупают услуг и продуктов от компаний, которых я сказал, и, соответственно, у них снижается выручка не за счет того, что напрямую на них действует ставка, а она на них действует опосредованно. И большое количество компаний малого и среднего бизнеса, которые, как я сказал, может быть, напрямую и не получают какое-то финансирование в банках, а или на долговом рынке, тем не менее пострадали в связи с тем, что их заказчики снизили свои бюджеты на эти годы.
1: Каковы ожидания корпоративного сектора по денежно-кредитной политике и инфляции?
0: Я думаю, что за весь корпоративный сектор, конечно, я не скажу, но наши клиенты считают, что уровень для того, чтобы инвестиционные программы возобновились в том объеме, который были ранее, уровень ключевой ставки должен быть меньше, чем двузначный. Это простимулирует компании привлекать дополнительные средства на инвестиции уже, а не на оборотный капитал. В настоящее время значительная часть наших клиентов в основном рефинансирует свои обязательства в рамках буквально оборотного капитала, а не неких инвестиционных программ.
1: Какие инструменты использует компания сегодня для привлечения долгового капитала?
0: Рынок облигаций корпоративных растет двузначными темпами уже не первый год. И перспективы мы видим также как очень хорошие. Все больше инвесторов на рынке, которые ищут доходность большую, чем доходность, которую дают банковские депозиты, и, соответственно, инвестируют в корпоративные облигации. Они инвестируют либо напрямую в корпоративные облигации, либо инвестируют в фонды, боевые, например, фонды, открытые или закрытые, которые уже как фонды инвестируют в корпоративные облигации. Таким образом, спрос на рынке постоянно увеличивается, и это приводит к росту рынка корпоративных облигаций. Из нового, что мы видим на рынке, это цифровые финансовые активы. Они позволяют компаниям привлекать средства несколько проще, чем рынок корпоративных облигаций. Там значительно меньше требований пока к эмитентам. И доступ физическим лицам, желающим приобрести тот или иной актив цифровой, очень простой. Через буквально приложение банка покупаете, и если у компании все хорошо, получаете свои проценты и погашение. Важное отличие ЦФА от облигаций, которые мы видим, ну, кроме того, что компании на рынок облигаций, когда выходят, становятся более публичными, получают рейтинги и имеют возможность привлечь средства, это то, что ЦФА все-таки является инструментом достаточно коротким. Это 3-6 месяцев, как правило. И с точки зрения, наверное, может быть, понимания того, на что похож этот инструмент, то когда-то лет 20, наверное, назад очень активно в экономике использовались такие краткосрочные инструменты, как векселя компаний. Вот по-хорошему, наверное, ЦФА на сегодня заняла вот эту нишу короткого финансирования. Перспективная история, но я не думаю, что она каким-то образом сможет вытеснить корпоративные облигации. Это просто немножко другой сегмент, но богатство выбора, оно дает возможность как инвесторам лучше распределять свои средства, так и эмитентам иметь больше возможности привлечь финансирование.
1: То есть я правильно понимаю, что ЦФА не придут на смену вот классическим нашим инструментам, консервативным?
0: Пока я не вижу в этом каких-то перспектив, потому что одним из главных особенностей корпоративных облигаций является их ликвидность, их возможность торговать на рынке. возможность формировать позиции, в том числе получать финансирование под эти облигации. ЦФА на сегодня является немного более простым инструментом, он практически не обладает ликвидностью, и его перспективы как инструмента скорее связаны не с тем, что он заменит корпоративные облигации,

0: а с тем, что он даст возможность в сам цифровой финансовый актив вписать больше каких-то возможностей, добавить какие-то опционы, добавить какие-то более сложные инструменты уже внутрь этого цифрового финансового актива и продавать его в виде вот, ну, буквально токена. Это удобно для дистрибьюции, удобно для некого финансового инжиниринга. И вот тут у ЦФА большие перспективы. Замена простого инструмента, как корпоративные облигации, цифровым финансовым активом, я верю, мало.
1: Ну и хочется закончить на позитиве. Давайте поговорим о перспективах. Где вы видите точки роста на рынке капитала в ближайшем будущем при сохранении текущей конъюнктуры?
0: Я бы здесь был больше реалистом и каких-то новых точек роста бы не искал до тех пор, пока при таком риске, который мы видим, мы получаем такую адекватную доходность на рынке долгового капитала в простых инструментах, такие как корпоративные облигации. Переходить инвесторам во что-то более сложное, во что-то новое, там, конвертируемые облигации, какие-то бесконечно длинные ЦФА с опционами на рост рынка, не верю и не вижу таких особенных перспектив. Думаю, что будет история корпоративных облигаций еще год-два, просто расти, доходности будут постепенно снижаться, и вот когда эти доходности снизятся достаточно для того, чтобы инвесторы начали искать новое что-то, тогда и появятся точки роста.
1: Это был Алексей Куприянов, руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса банка Синара.
2: РБК отрасли.
3: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а рынок можно разогреть в самом буквальном смысле.
2: Бешеные деньги.
3: Все знают, что на бирже прогнозов Polymarket можно делать ставки на все, что угодно. Например, на погоду. Думаете, если метеоусловия ни от кого не зависят, то нет и места для махинаций? Ошибаетесь. Один пользователь Polymarket зарядил несколько десятков долларов на то, что максимальная температура в Париже достигнет 22 градусов за день, хотя по всем прогнозам ожидалось не больше 18. Он выиграл 14 тысяч, ведь за несколько минут температура поднялась на 4 градуса и отскочила обратно. Через несколько дней все повторилось, и другой аккаунт выиграл еще 20 тысяч. Вероятность обоих событий была меньше 1%. Такие резкие колебания температуры, как и то, что из них извлекают выгоду, не могли не привлечь внимание. Французская метеослужба заподозрила взлом датчиков, обратилась в полицию, и расследование выявило аферу в духе фильмов Гая Ричи. Кто-то выяснил, что Polymarket рассчитывает пари по погоде в Париже по показаниям одного единственного датчика, установленного неподалеку от аэропорта Шарль-де-Голль без какого-либо присмотра. Потом этот кто-то приехал с портативным феном, нагрел датчик до нужной температуры и убежал. Polymarket не стал аннулировать результаты пари, но сменил источник данных. Теперь ставки на погоду в Париже закрываются под датчиком из аэропорта Ле Бурже, где рядом всегда дежурят несколько охранников. Расследование продолжается. Афериста все еще не нашли. В общем, в 2026-м для большой доходности нужны не диплом по экономике и терминал Bloomberg, а фен, машина и полное отсутствие стыда. С вами был Глеб Каланов. Помните, на рынке можно просчитать все, кроме человеческой изобретательности.
2: Бешеные деньги.
4: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
5: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
4: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
5: По будням на радио РБК.
6: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
7: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании – городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
8: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
9: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 – это 20%.
8: Нет, согласен.
9: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40%.
5: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
10: AI-трейдинг. Искусственный интеллект меняет криптотрейдинг. Если раньше трейдеры в основном ориентировались на графики и новости, то теперь ключевым ресурсом становятся данные блокчейна, так называемые ончейн-данные. Рынок криптовалют генерирует огромный поток информации. Движение средств между кошельками, активность крупных держателей, приток ликвидности в разные проекты. И все это обновляется практически в реальном времени. Анализировать такой объем вручную становится все сложнее даже профессионалам. Поэтому биржи и платформы все активнее внедряют инструменты на базе искусственного интеллекта. Их задача – не предсказывать цену, а быстро находить важные сигналы среди огромного количества данных. Например, современные системы способны отслеживать крупные переводы токенов, активность фондов или изменение ликвидности еще до того, как это отразится на графике. Трейдер получает уведомления практически мгновенно и может быстрее оценить ситуацию на рынке. Фактически меняется сам подход к торговле. Вместо постоянного наблюдения за графиками, участники рынка все чаще работают через автоматические сигналы и аналитику в режиме реального времени. При этом эксперты подчеркивают, искусственный интеллект не гарантирует прибыль и не заменяет понимание рынка, но скорость обработки данных становится новым конкурентным преимуществом в криптоиндустрии.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 17.00 в студии с новостями Юлия Родина. Российский ЦИК никогда не получал так мало жалоб на проблемы с реализацией прав наблюдателей, как в ходе нынешних выборов заявила председатель Элла Памфилова. По ее словам, в первый день голосования поступило 23 таких обращения, во второй день 17, сегодня пока только 3. Памфилова уточнила, что число таких жалоб составляет менее 0,1% от числа всех работающих на выборах наблюдателей. Ночная атака беспилотников на Россию связана с проведением выборов, считает председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев. Сегодня утром Минобороны заявили, что средства ПВО сбили над регионами более 1100 беспилотников в Подмосковье. 3 человека погибли, более 20 пострадали. Шебекино в Белгородской области, одно из сел региона, обесточено из-за атаки беспилотников, сообщил оперштаб. Кроме того, в Шебекинском округе повреждены еще 2 инфраструктурных и 2 социальных объекта. Произошло несколько возгораний. Также в результате атаки в селе Волоконовка пострадал 1 человек. Украина лишилась своей сталелитейной промышленности в ходе конфликта с Россией, сообщила газета Financial Times со ссылкой на главу офиса гендиректора украинского холдинга Мединвест Александра Водовиза. Из строя выведены 3 крупнейших завода страны в Запорожской и Днепропетровской областях. Они обеспечивали 90% выпуска стали. Сейчас предприятия простаивают, сроки их восстановления пока неизвестны. Грузовые вагоны сошли с рельсов в Ростовской области.

0: сообщила пресс-служба Северокавказской железной дороги. Инцидент произошел на перегоне «Двойная Ельмут». Его причина не уточняется, пострадавших нет. В пути примерно на час задерживаются 4 пассажирских поезда. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: Добрый вечер. У микрофона Олег Овчаренко. В этом часе программа «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Будем разбираться примерно через 10 минут в том, почему зрители идут слушать не только Моцарта и Чайковского, но и музыку из «Гарри Поттера», «Final Fantasy», рок-хиты и саундтреки к играм. Как оркестр превратился из музыкального коллектива в масштабное шоу, кто зарабатывает на таких концертах и почему, чем дешевле становится воспроизводить симфонический звук, тем ценнее оказывается живое симфоническое впечатление. Итак, новая экономика симфонических оркестров в программе «Экономика впечатлений» примерно через 10 минут. Ну и, конечно, в центре нашего внимания выборы в Госдуму. Уже менее чем через 4 часа закроются все избирательные участки на всей территории страны. Ну а буквально через несколько секунд комментарий главы Центра избиркома Эллы Памфиловой. Ну, также мы разберемся в том, зачем правительство хочет поменять правила субсидирования общественного транспорта. Коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи на торгах выходного дня растет на 14%, 2260 пунктов. Это примерно соответствует уровню закрытия основной сессии торгов в пятницу. Ну и стоит добавить, что индекс Мосбиржи по дополнительной сессии лишь буквально час назад перешел к росту, в течение всего дня он падал. Официальные курсы валют, установленные Центробанком на выходные понедельник. Доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек, китайский юань 12 рублей 57 копеек. Итак, в России продолжается третий день голосования на выборах Госдумы, а также на различных региональных кампаниях. Россияне в этом году показывают высокий уровень консолидации, несмотря на внешнее давление. Это слова главы Центра избиркома Эллы Памфиловой. По последним данным, явка уже превысила на выборах в Госдуму 50%. Другие последние заявления председателя ЦИК в нашей подборке.
2: Выборы в России происходят, во-первых, в полном соответствии с законом. И то, что избиратели демонстрируют высокую активность. Вот вы видите, уже сейчас превысила явку по сравнению с мирными выборами 2021 года аналогичными. То есть люди тоже понимают, насколько важно хорошо проведенные выборы и участие каждого – это вклад в усиление и укрепление страны. В России в первый день голосования поступило всего 23 обращения. У нас никогда такого не было маленького числа. 23 обращения, связанных с трудностями реализации наблюдателями своих прав. Во второй день голосования поступило 17 таких обращений. Сегодня всего 3 обращения по данной тематике. Учитывая, что назначенных наблюдателей более 380 тысяч, это меньше 0,1%. По поводу кибератак. За период с 18 числа по 13.00 сегодняшнего. Вот. Слава богу, успешных атак не было, несмотря на их мощь и силу. При этом вот уровень воздействия оценивается как очень высокий. Атаки совершались высокопрофессиональными, хорошо скоординированными группами с применением инструментов искусственного интеллекта. Атакующие использовали массовые DDoS-атаки с высокой емкостью. Наряду с атаками на веб-серверы, инфраструктуры голосования, а также совершались попытки целевых атак на телекоммуникационную инфраструктуру Российской Федерации в целом. За прошедший период было зафиксировано более 1000 волн DDoS-атак на задействованные инфраструктуры Российской Федерации.
1: Голосование завершится 20 сентября, то бишь сегодня, в 8 вечера по местному времени на всей Европе, территории европейской части России. Ну и в 9 вечера закроются последние участки в Калининградской области, в 9 вечера по Москве. Всего же в единый день голосования 2026 года предполагается заместить более 20 тысяч депутатских мандатов и выбранных должностей разных уровней. Вот, в частности, данные обработки первых протоколов на выборах главы республики Тыва. По данным Центра избиркома, после обработки 2,6% протоколов, действующий руководитель региона Владислав Ховалык, который представляет «Единую Россию», набирает 95,77% голосов.

0: И к другим темам. Правительство изменит правила субсидирования общественного транспорта. Бюджетные средства можно будет использовать на развитие инфраструктуры городского наземного электротранспорта. Госсовет по этому вопросу прошел еще в середине августа, но вот перечень поручений Владимира Путина был опубликован накануне. Согласно документу, порядок субсидирования транспорта из госбюджета должен измениться до 15 января следующего года. Регионы будут самостоятельно определять приоритетные направления расходов, исходя из своих долговых обязательств и уровня бюджетного обеспечения. Как правило, транспортная система российских городов недостаточно развита из-за низких тарифов и многолетних недовложений, рассказал научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Бринкин.
1: Все упирается в несколько существенных позиций. Самое главное из них – источник финансирования. Потому что по традиции мы придерживаемся вот этой концепции «дешевый билет как важная социальная мера». Покрытие расходов в общественном транспорте кассовой выручкой в городах России более чем скромное. В Москве ситуация гораздо лучше, потому что, во-первых, тариф, кстати, повыше, чем во всех городах. Сколько в Москве стоит разовый билетик. Ну, в основном никто не покупает. В Москве все покупают билеты оптовые, транспортная карта, вот совсем по-другому. Ну, вот если формально говорить, сколько в Москве стоит, подороже, чем в любом городе другом России. Плюс к этому есть возможности московского бюджета поддержать. Поэтому все прилично. Обычно в городах очень низкие тарифы, базовый тариф там условно 30 рублей. О, это ниже. И очень скромные возможности и муниципального, и регионального бюджета. Поэтому, так сказать, возникает огромная совершенно проблема. Плюс имеет место многолетние недовложения. Все, что касается там, где инфраструктура сложная, трамваи, там же кроме вагонов, во-первых, нужно их купить, они дорогие довольно, так сказать, изделия. А во-вторых, надо перекладывать рельсовые пути, тяговые подстанции, контактную сеть. Все это дорого.
0: Вместе с тем, к 2030 году как минимум 85% парка городов и агломераций должны быть младше установленного срока эксплуатации. Однако помимо обновления парка и объектов инфраструктуры, их также нужно периодически обновлять и обслуживать. Все это также требует средств. Российские города получат примерно от 10 до 100 миллиардов рублей в зависимости от состояния их транспортной инфраструктуры и возможностей этот бюджет освоить, рассказал президент Национально-исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
2: У нас есть очень разнообразная система поддержки обновления общественного транспорта в зависимости от регионов. Где-то требуются только субсидии на обновление автобуса, троллейбуса, трамвая. Где-то требуется поддержка в части в целом обновления системы управления общественным транспортом. Это касается и остановок общественного транспорта, и в целом системы управления, и системы технического сопровождения и ремонта. К сожалению, наши города очень сильно разнятся. Где-то у нас требуется полное обновление парка автобусов, и троллейбусов и трамваев, где-то частично. При этом мы говорим о том, что нужно не только обновлять, но и поддерживать парк в нормативном состоянии. У нас есть варианты работы по контрактам жизненного цикла, есть варианты, где у нас есть старый парк, и он лежит на муниципалитетах. Это дополнительные затраты. В рамках проведенного госсовета, в зависимости от регионов, субсидии колеблются условно от 10 до 100 миллиардов рублей. В зависимости от того, какое техническое оснащение парка, контракты подписаны, с кем они подписаны.
0: Согласно постановлению президента, до 1 декабря этого года в России должна появиться комплексная система контроля качества транспортного обслуживания населения. В столице такой механизм уже реализован, и регионам предлагают этот опыт учитывать. В системе обязательно должны быть критерии бесперебойности работы транспорта и территориальной, временной и ценовой доступности. Инвестиции в транспортную инфраструктуру запустят механизм активизации экономического роста, считает экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.
3: Самое важное здесь – это та протекция, которая может быть оказана российским производителям, тем, кто будет выполнять заказы, поставлять новую технику, все необходимое оборудование. Ведь одна из ключевых задач российской экономической политики – это максимально развить собственное производство. В тех крупнейших российских городах, где шло замещение, например, старых вагонов и локомотивов метро на новые, это сделано лишь частично. Что касается электричек, то здесь по большей части уже произошла замена, и это все российского производства. И можно расширять это производство. Технологии есть, возможности есть. Вопрос только в том, чтобы были даны соответствующие заказы. Модернизация общественного транспорта в крупных российских городах может дать такие заказы, и это экономический рост на годы вперед. Рост заказов на материалы для производства такой техники, заказы на производство деталей, узлов.
0: Еще одно поручение президента касается оплаты проезда в транспорте. В частности, из текста документа следует, что правительство должно повысить

0: прозрачные платежи и долю оплаты безналичными средствами. Один из вариантов – это возможность оплачивать проезд с помощью мессенджера Макс. Впрочем, вариант с наличными также останется. Экономика впечатлений через несколько секунд.
1: Повтор программы.
2: В студии Александр Ляпин
3: и Евгения Стогова. Каждую неделю мы разбираемся, кто и сколько зарабатывает на наших эмоциях. И сегодня поговорим, пожалуй, об одном из самых старых видов музыкального производства – о симфоническом оркестре.
2: Да, только не о филармониях, консерваториях и исполнении Бетховена, потому что вокруг оркестров за последние годы выросла совершенно отдельная индустрия – это рок-хиты в симфонической обработке, саундтреки к фильмам и играм, аниме, концерты при свечах, мультимедийные шоу и целые фестивали.
3: Можно пойти и послушать музыку из Гарри Поттера, из Final Fantasy, из Ведьмака, даже Queen или Metallica, Ганс Циммер небезызвестный. В Вене тебе продадут Моцарта вместе с историческим залом, костюмами и ужином, а игровые компании уже превращают свои саундтреки в мировые гастрольные проекты.
2: И все это сегодня, в 26-м году, в эпоху мало того, что господство стримингов, так еще и в условиях, когда композитор может буквально купить виртуальный симфонический оркестр себе в компьютер. Ну вот, например, профессиональная библиотека BBC Symphony Orchestra стоит порядка 900 фунтов. Это огромное количество записанных инструментов и приемов игры.
3: Незадорого на самом деле.
2: Да, и я молчу про искусственный интеллект.
3: Именно так. Сегодня мы поговорим, как устроена индустрия симфонических оркестров, кто на этом зарабатывает и почему классика стала новым развлечением.
1: Экономика впечатлений.
3: Масштаб этого рынка оценить на самом деле сложно. Отдельной какой-то статистической категории коммерческие симфонические шоу вообще не существует. И концертная индустрия считает их вместе с другими концертами. А если брать, например, киноиндустрию, то они выделяют отдельно саундтреки. Оркестры вовсе считают за индустрию свои выступления и записи.
2: Да, но тем не менее отдельные проекты дают представление о размере этого бизнеса. И давай вот на конкретных примерах и попробуем разобраться.
3: Один из самых ярких примеров – это официальная серия концертов по Гарри Поттеру. На огромном экране пока показывают полный фильм, но музыку к нему в реальном времени играет симфонический оркестр.
2: То есть человек буквально покупает билет посмотреть тот же самый фильм, который видел дома, возможно, 10 раз.
3: А то и больше, если это миллениал. Но очень важно, ему продают не новый контент, ему продают новый способ пережить старый и уже знакомый контент. К 2026 году Harry Potter Film Concert Series сообщал о том, что его посетили 4,5 миллиона зрителей. А в более чем 270 городах, 48 странах и общее количество концертов превышает 2000.
2: Слушай, это уже вполне сравнимо с такой большой международной гастрольной франшизой.
3: Именно так. Еще один яркий пример — это Ханс Циммер, который вообще способен собирать арены со своими шоу. Например, отдельные концерты его североамериканского тура еще в 2024 году приносили около 1,5-2 миллиона долларов кассы за один вечер. Нью-Йорк — почти 2 миллиона долларов, Сиэтл — примерно столько же.
2: И тут, знаешь, особенно интересен другой проект — The World of Hans Zimmer. Сам Ханс Циммер может вообще не находиться на сцене. Он выступает как художественный руководитель и, по сути, куратор.
3: Именно так. И крупные стадионные шоу в Европе, как раз вот этого его проекта, World of Hans Zimmer, приносят тоже порядка 1,5-2 миллиона долларов за один вечер. С момента запуска еще в 2018 году туры под этим брендом продали более 1 миллиона билетов по всему миру. И личное состояние самого Циммера оценивается примерно в 200 миллионов долларов.
2: Но тут все-таки стоит отметить, что основные деньги Циммер получает от создания саундтреков. Крупным голливудским фильмам мы их все знаем. И вот по открытым данным, обычно его гонорар там от 1 до 2 миллионов долларов.
3: Тем не менее, от гастроли The World of Hans Zimmer он имеет фиксированный процент как создатель этого бренда и куратор проекта. Это тоже приносит ему несколько миллионов долларов такого пассивного дохода в год. И вот здесь возникает важная экономическая инновация. То есть гастролирует уже не обязательно сам артист, а гастролирует его формат. Партитуры, аранжировки, свет, видео, некая драматургия, возможно, даже торговая марка. А исполнитель может, по сути, меняться. Я пообщалась с главой концертного агентства TCI, генпродюсером театра «Одеон» и гастромюзикла «Москва от заката до рассвета» Эдуардом Радниковым о том, как вообще устроен такой бизнес.
4: Сейчас мы под санкциями, и все международные правообладатели покинули наш рынок. Таким образом, нам не с кем договариваться на переработку и использование музыки и эпизодов из фильмов. Но мы находимся в договорных отношениях с РАО, и, в общем, ничего нелегального, чтобы нам не разрешала страна, не делаем. Арт Ханса Циммера был такой репликой этого проекта с вариациями, где мы не использовали кадры из фильма.
2: Ну, то есть оркестр начинает работать почти как театральная постановка.
3: Или даже как франшиза. Есть централизованный продукт, и дальше его воспроизводят в разных городах, иногда даже в разных форматах.

0: Штатах. Та же схема применяется в игровой музыке. Официальный проект Distant World of Final Fantasy объединяет интеллектуальную собственность собственной игровой компании-разработчика Final Fantasy, Square Enix, а также видеоматериалы, симфонический оркестр, хор и солистов. В отдельных программах участвуют более 100 исполнителей.
1: PlayStation, кстати, тоже запустила вот такое собственное концертное шоу.
0: Причем первоначально заявлялся мировой маршрут более чем по 200 городам мира. Там музыка из God of War, Last of Us, Ghost of Tsushima, Horizon, в общем, все самые известные игровые бренды, они соединяются с огромным экраном, графикой, светом и, по сути, объемным симфоническим звуком.
1: И получается, что продается уже вообще не концерт.
0: Именно так продается некое такое физическое продолжение игровой вселенной.
2: Не опросы, а замеры.
0: Как всегда, мы говорим про симфонический оркестр с позиции бизнеса и о том, как неожиданно он превратился в индустрию развлечений, возникает вопрос, а кто вообще ходит на все эти концерты? И та ли это публика, которая обычно слушает, не знаю, Моцарта либо Чайковского, или это уже что-то особенное?
1: Вот я как раз посмотрел исследование аудитории, и мне кажется, что самый интересный вывод, на самом деле, единой аудитории у таких концертов нет. Во многих случаях человек вообще идет не на симфонический оркестр, он идет, как мы уже сказали, на Гарри Поттера, на Final Fantasy, на Queen, на Короля Шута и так далее. А симфонический оркестр, он оказывается таким новым способом заново пережить то, что человек уже любит.
0: Но это довольно любопытно. То есть речь идет не о ценителях классической музыки.
1: Более того, как раз часто именно не о них. Вот есть очень интересное исследование американское. Почти 10 тысяч зрителей ходили на 18 оркестровых команд, и выяснилось, что среди молодых покупателей билетов мало тех, для кого классическая музыка является постоянной частью жизни. Вообще постоянной частью жизни классическая музыка по статистике является только для аудитории 75+. А вот у молодых вкусы гораздо более смешанные. И когда их спрашивают, какие популярные оркестровые форматы им наиболее интересны, то на первом месте оказывается показ фильма с живым оркестром, то есть сопровождение показа, да? И следом идут, ну, конечно, симфонические версии рок-музыки.
0: То есть кино и игры становятся, по сути, таким входом в мир симфонической музыки, а дальше уже как человек будет в этом развиваться и что выбирать, его личное дело.
1: Именно так. И тут есть очень хорошая цифра. Вот Нью-Йоркская филармония анализировала свою серию кинопоказов с живым оркестром. И она выяснила, что почти половина зрителей приходят в филармонию впервые. То есть эти люди раньше там никогда не были. Вот тот условный Гарри Поттер, получается, приводит людей в концертный зал, когда до этого их туда не мог привести ни Моцарт, ни Бетховен, ни кто-то из классических.
0: Но опять же интересно, а вот эти люди, которые пришли на Гарри Поттера, они потом на Моцарта или на Бетховена пойдут?
1: А вот тут совершенно не обязательно.
0: А что происходит с играми? Там такая же история?
1: С играми механизм еще очевиднее. Вот Royal Philharmonic Orchestra опросил 2000 британцев. Среди молодых людей до 25 лет, интересующихся видеоиграми, каждый шестой познакомился с оркестровой музыкой именно через игры. И почти каждый пятый говорит, если на концерте будут играть музыку из любимой игры, то вероятность, что он туда пойдет, она возрастает.
0: Ну, получается, что довольно все-таки молодая аудитория ориентирована на подобного рода досуг.
1: Она молодеет, и тут есть тоже интересные цифры. С 2019 года по 2023 доля билетов на оркестровые концерты, которые покупали миллениалы, выросла с 9% до 25%. Каждый четвертый покупал
0: очень
1: билеты
0: интересно
1: на такие концерты. Но я бы здесь не говорил, что молодежь прям внезапно массово полюбила классику. Мне кажется, происходит все-таки более интересная вещь.
0: Так.
1: Размывается сама граница между классической и популярной музыкой. Вот для человека может быть совершенно нормально утром послушать саундтрек из своей любимой игры, днем там поугарать под Linkin Park, вечером послушать кусочек из Шостаковича, а на выходных пойти на концерт, где все это собирается вместе. И вот исследования показывают, что молодым особенно нравятся вот те программы, где есть именно сюжет, где есть какая-то визуальная составляющая, атмосфера и какой-то знакомый им эмоциональный мир.
0: Ну, то есть тут получается, что как раз любитель классики на Гарри Поттера уже не пойдет. Здесь совершенно другая аудитория и, естественно, совершенно другая монетизация.
1: А вот это тоже оказалось мифом. Вот смотри, есть британское исследование среди людей, которые много лет слушают классическую музыку. Так вот, из них 45%, почти половина, заинтересованы в сочетании поп-музыки с оркестром. 38% в саундтреках блокбастеров и каждый четвертый в фильме с живым оркестром. То есть вот новая публика, она не вытесняет ту старую, классическую, да, эти аудитории, они начинают и перемешиваться или сосуществовать вместе параллельно. Но тут есть один нюанс. Человек, который пришел на музыку, скажем, из Final Fantasy, он совершенно не обязательно потом пойдет на Малера. Американский оркестр специально проверяли эту гипотезу. Что они сделали? Они делали современные программы, привлекали молодых людей на вот такие вот концерты и ожидали, что потом эти люди будут приходить на постоянные вот эти на сезонные концерты, но нет, они не пришли. Зато продолжили ходить вот именно на такие современные программы.
0: Ну, то есть уже не оркестр приводит зрителей.

0: для Гарри Поттера, а Гарри Поттер на оркестр. Теперь самое интересное. Ну, собственно, как это все устроено в России. Потому что у нас эта индустрия уже тоже, ну, не маленькая. Один из самых показательных проектов — это КАГМА. Название расшифровывается как Cinema Anime Game Music Orchestra. В репертуаре кино, собственно, компьютерные игры, аниме, рок и даже современные композиторы. Компания сообщает более чем о 70 программах, и совокупная аудитория всех их проектов превышает 2 миллиона зрителей за всю историю проекта и более 500 тысяч посетителей за один только 2024 год.
1: Самое интересное, я обнаружил в финансовой отчетности компании за 2025 год. ООО «КАГМА» показала 1 миллиард 180 миллионов рублей выручки.
0: Причем год к году рост составил плюс 60%. Это уже звучит действительно как очень хороший бизнес.
1: Ну, пока только не называю вторую цифру, потому что чистая прибыль составила всего 6 миллионов 860 тысяч рублей.
0: Ну, то есть, по сути, меньше 1%. И обращу внимание, что вот этот показатель год к году, наоборот, в отличие от выручки, сократился на 83%.
1: Да, мы, если быть точным, видим рентабельность 0,58%.
0: Ну, то есть, отличный пример того, почему нельзя путать кассу концерта с заработком непосредственно проекта.
1: Да, билет за 5000 рублей совсем не означает, что эти 5000 отправились именно музыкантам. Мы даже попробовали разобрать такой условный билет. Сразу, правда, оговорюсь, что это просто наша модель, это не реальная бухгалтерия конкретного концерта.
0: Возьмем коммерческое шоу саундтреков. Из билета стоимостью в условные 5000 рублей примерно 250-300 может уйти билетной инфраструктуре, через которую реализовываются билеты. Примерно 650-700 рублей остаются площадке за аренду. Еще около 600 рублей – это непосредственно выплаты оркестрантам. Отдельно дирижер, солисты и так далее. Несколько сотен. Авторские права, за которые тоже нужно будет рассчитываться. Порядка 500-700 рублей – сценическое производство, то есть это свет, звук, экран. Опять же, сюда же реклама, логистика, администрация, аранжировки.
1: Ну и получается, что организатору, в зависимости вот от модели, остается примерно 1500 рублей с билета до налогов, постоянных расходов и покрытия риска. То есть это вообще еще не чистая прибыль даже. И более того, у такого бизнеса очень высокий операционный риск, как мы понимаем, и большая часть расходов появляется еще до того, как ты понимаешь, сколько билетов ты продашь на свой концерт.
0: Я пообщалась с Артемом Мироновым, создателем и генпродюсером проекта «Люмисфера», который проводит концерты симфонических оркестров со свечами. Вот что он говорит.
2: Да, действительно, экономика впечатлений сильно меняется, и мы видим явные тренды на повышение цен на билеты. Средняя цена сейчас выросла на 30%, местами даже 50%. Но при этом сокращение количества билетов, которые покупают зрители. Конечно же, это говорит о том, что поход на концерты перестает быть импульсным решением. Это сейчас осознанный выбор. А там, где осознанность, там действительно возникает абсолютно четкое повышение требований. Люди хотят больше, люди выбирают тщательно, смотрят на отзывы. Люди хотят получить максимально комплексный опыт за те деньги, которые сейчас называет рынок. Просто послушать музыку мало. Нужна высокая эмоциональная концентрация. И, естественно, там, где растет цена и поднимаются требования, растет и возраст. Поэтому оркестровые концерты и вообще концерты живой музыки постепенно взрослеют по целевой аудитории, по зрителям. Сейчас на наших концертах в «Люмисфере» основное ядро уже явно старше 30 лет. Это на самом деле даже хорошо, потому что такая музыка прекрасна во всех возрастах, разумеется, но глубокие эмоциональные переживания, они, конечно же, становятся ярче с возрастом, с накопленным опытом. «Люмисфера» работает именно с этим, с атмосферой, с многогранным напоминанием разных этапов жизни людей, и, собственно, это и создает ту самую магию.
1: Давай подведем итог. Индустрия коммерческих симфонических оркестров радикально отличается от классических по своему устройству. В классике сначала есть коллектив. Он постоянно работает, потом под него подбирают репертуар. У коммерческого проекта логика может быть перевернутая, потому что сначала существует продукт. Допустим, там музыка из кино. Есть торговая марка, готовые аранжировки, партитуры, дирижер, сценография, экран. В конце концов, маркетинг. А уже потом под конкретный город собираются музыканты.
0: Здесь экономика меняется действительно радикально, потому что на примере того же концертного тура по Гарри Поттеру они используют местные оркестры в разных городах. То есть система устроена таким образом, что это не одни и те же гастролирующие артисты. Российский Imperial Orchestra публично говорит о том, что их пул по стране насчитывает 800 музыкантов в разных городах.
1: То есть гастролировать начинает не оркестр, гастролирует технология производства концерта. Оркестр по сути, потерял монополию на производство звука, но при этом получил новую экономическую функцию. Он такой стал машиной по производству масштаба.
0: Причем масштабировать теперь можно и сам бизнес. Не обязательно содержать постоянный коллектив. Можно иметь, во-первых, торговую марку, во-вторых, библиотеку

0: аранжировок, купить права, поставить режиссуру, экран, свет и обеспечить всему этому маркетинг, а дальше уже база музыкантов будет обеспечиваться из разных городов.
1: И самое главное, можно брать объект, который зритель уже любит, и продавать ему снова и снова. Это фильм, это игра, это рок-группа, аниме, композитор отдельный и даже туристический образ города.
0: Только теперь человек получает это не дома на экране и не в наушниках, а перед ним буквально сидят 70 реальных людей, которые воспроизводят эту знакомую уже, по сути, музыку.
1: Поэтому, мне кажется, ты знаешь, главный парадокс вот этой экономики можно сформулировать так. Чем дешевле становится воспроизводить симфонический звук, тем ценнее может становиться симфоническое впечатление.
0: Ну, то есть теперь вместо того, чтобы продавать исключительно музыку, нужно продавать возможность оказаться внутри любимой такой культурной вселенной хотя бы на 2 часа.
1: Это была «Экономика впечатлений». Ее для вас провели Александр Ляпин
0: и Евгения Стогова.
2: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
3: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
4: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
5: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
6: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
7: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. РБК Тренды.
4: Четырехдневная рабочая неделя перестает быть экзотикой. С 2015 по 2019 год в Исландии в пилоте участвовали 2500 человек. В 2023 в Великобритании уже около 3000, а в Казахстане такой формат закрепили законодательно. Оценивается не время в офисе, а влияние на продуктивность, здоровье сотрудников и конкурентоспособность бренда. Очевидно, что четырехдневка – драйвер там, где результат зависит от интеллектуального капитала. Маркетинг, консалтинг, IT. Однако в медицине или сервисах 24/7 такой тренд все еще сопряжен с высокими издержками. Успех модели определит не количество выходных, а готовность внедрять автоматизацию для компенсации рабочего времени без потери качества.

17.30 в Москве. С новостями в студии Никита Нелюбин. Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал проходящие выборы практически идеальными с точки зрения чистоты. Мониторинговая рабочая группа Совета по правам человека не выявила ни одного нарушения в ходе голосования, заявил Фадеев. Ранее в Центризбиркоме сообщили, что никогда не получали так мало жалоб на проблемы с реализацией прав наблюдателей, как на нынешних выборах. Тем временем выборы депутатов Госдумы завершились в Сибири. Уже известны первые данные по Тыве. Там после обработки 3% протоколов лидирует действующий глава республики единорос Владислав Хвалык. За него отдано почти 96% голосов. Досрочно из-за угрозы атак беспилотников закрылись участки в так называемых новых регионах. Россия еще на один месяц продлит контракт на поставку газа в Сербию. Об этом заявил директор госкомпании «Сербиагаз» Душан Баятович. Действующий трехмесячный газовый контракт с Россией истекает 30 сентября. Иран пригрозил ударами по всем американским базам в случае новых атак со стороны США. Об этом заявили в штабе иранской армии. Накануне Тегеран выдвинул условия для возобновления переговоров с Соединенными Штатами. Среди них прекращение войны на всех фронтах, освобождение замороженных иранских активов и снятие военно-морской блокады США. Вашингтон на эти требования пока не отреагировал. Бывший франчайзи Rostex намерен подать заявление о банкротстве. Речь идет о компании Fast Food Market, которая по состоянию на начало текущего года управляла как минимум 25 ресторанами сети. В качестве кредиторов в реестре Федресурса указаны Сбербанк, Федеральная налоговая служба, структуры компании Гарант Инвест и другие организации.

0: размер задолженности не раскрывается. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Часов 17:32 в Москве. У микрофона Олег Овчаренко. Здравствуйте. Сейчас о ситуации на рынке льготной ипотеки. Эксперты, опрошенные радио РБК, разошлись во мнениях о том, необходимо ли дополнительно ее субсидировать. Речь идет о дополнительном выделении правительством 157 миллиардов рублей на субсидирование льготных ставок. Распоряжение об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин. Сумма пойдет на три направления. 66 миллиардов получит семейная ипотека, 6 миллиардов – программа для Дальнего Востока и Арктики, а еще 85 миллиардов уйдут на кредиты по уже закрытой два года назад программе «Льготная ипотека». Как рассказал заведующий кафедрой ипотеки кредитования финансового университета Александр Цыганов, эта компенсация предназначена банкам по уже выданным льготным ипотекам, а не по новым кредитам, поэтому на цены на объекты недвижимости она не повлияет.
2: Все, что сейчас выдано, дополнительные средства, касается уже выданных кредитов. И на компенсацию банкам разницы между действующей ставкой и льготной 6-8% или еще меньшими в отношении дальневосточной или арктической ипотеки. Поэтому это не на выдачу дополнительных кредитов, которые можно было бы опасаться влияния на рынок недвижимости. В данном случае это выполнение обязательств, которые были выданы на основании нормативных актов, на основании постановления правительства России. И поэтому то, что выдано, это действительно правильно, и влияние с точки зрения увеличения стоимости это не окажет.
1: Застройщики эту сумму оценивают иначе. По мнению участников рынка недвижимости, поддержка выглядит куда скромнее, чем кажется на первый взгляд, рассказала эксперт рынка жилой недвижимости Москвы Ольга Хабнер.
3: На мой взгляд, это неощутимая поддержка, поскольку если мы возьмем объем денег, выделенных на семейную ипотеку, и разделим лимит на одну семью, то мы получим около 10-11 тысяч ипотек, которые могут взять семьи. То есть в масштабах страны, в масштабах нераспроданных объемов строящегося и построенного жилья, ну это просто такая капля в море. Потому что если мы сейчас посмотрим только объем строящегося жилья в Москве, он составляет около 5-6 миллионов квадратных метров. Это вот стройки находятся, которые... То есть это тысячи квартир, а эта программа, она рассчитана вот на всю страну. Поэтому это такая очень символическая поддержка для всех застройщиков страны.
1: По данным Минфина, в этом году на льготные ипотечные программы предусмотрено более 1 триллиона рублей. Самая массовая – семейная ипотека. С 2018 года по ней выдано почти 11 триллионов рублей. А жилищные условия улучшили более 2 миллионов семей. Второе направление – дальневосточная и арктическая ипотека. Ею воспользовались более 220 тысяч семей и специалистов. И третье – льготная ипотека. Она работала с 2020 по 2024 год. За это время выдали около 1,5 миллиона кредитов, примерно на 6 триллионов рублей. Программой воспользовались более 1,5 миллиона семей. Министерство просвещения разъяснило, как школьники могут использовать искусственный интеллект во время учебы. Например, для составления планов, самопроверки и подготовки черновиков. А вот чего нельзя делать, так это выдавать сгенерированный нейросетью текст за собственный. Кроме того, школьникам запрещается загружать в ИИ конфиденциальную информацию. Сейчас учителей специально обучают работе с нейросетью, чтобы выявлять случаи использования учениками искусственного интеллекта. Об этом рассказал основатель и директор онлайн-школы «Точка знаний» Андрей Шелудько. С ним беседовал Илья Приходько.
4: Как вы считаете, школьники вообще понимают, что такое конфиденциальная информация? Не все взрослые как будто бы знают.
5: Многие школьники не знают, им стоит объяснить. Вообще много видов этой конфиденциальной информации, но самое главное для школьников – это персональные данные, чтобы они информацию про себя не отправляли там про своих родителей, про одноклассников, и в этом тут основной смысл.
4: И, судя по всему, учителям придется дополнительно разъяснять, как именно работать школьникам с нейросетью. Может быть, стоит вводить какие-то дополнительные факультативные занятия?
5: 100% достаточно буквально 3 минуты объяснить. Главное, чтобы учитель сам знал, про какую информацию идет речь.
4: Вот это, кстати, очень интересно, Андрей. Вот давайте разбираться детально. Например, сказано, что можно делать с помощью ИИ. Готовить черновики, заниматься самопроверкой. Но нельзя выдавать то, что сгенерировала нейросеть, за свое собственное. Нет ли в этом противоречия какого-то?
5: Формально я противоречия не вижу. Самопроверка, ты сам выполнил задание, сам проверил, и ты потом...

0: не несешь это задание к учителю.
1: Но черновик вполне может быть основой для будущей работы в таком случае. И давайте признаемся честно, очень часто между черновиком и чистовиком не очень большая разница.
0: Конечно, предполагается, что текст нейросети, ну вот как учебник, литературу ты там взял где-то в интернете или в библиотеке раньше там, и за основу брали этот текст, его перерабатывали, обдумывали и писали. И предполагается, что, конечно, дети будут делать так. Ну, мы с вами, конечно, понимаем, что отличить крайне будет сложно одно от другого, и я с вами полностью согласен, что, конечно, когда дети будут выдавать текст и за свой, конечно, таких случаев будет очень много, да и сейчас их немало.
1: Андрей, вот вы математик, насколько я знаю. То скажите честно, вы видели когда-то работы, которые там, решила нейронка полностью? Вы можете это отличить сразу с первого взгляда, без спецсредств каких-то?
0: В целом отличить можно не всегда, не то, что прям сразу, сходу. Ну, я думаю, примерно там, в половине случаев отличить можно. Ну, например, очень простой способ. Я, как учитель на уроке, говорю ребятам, решаем вот этим способом. А он приносит другим способом. Ну, и тут уже возникают, конечно, вопросики. Понятно, что бывают ситуации, там, папа, мама объяснили, как им объясняли в школе. Но часто это значит, что вот он откуда-то взял. Раньше это было ГДЗ, сейчас ИИ. И там пишет, ну, правильно. Но вообще мы этот метод не обсуждали. Это уже выглядит очень-очень подозрительно.
1: Ну, да, это определенные тонкости. Андрей, вы очень важную тему затронули. Не только подготовка школьников, но и подготовка учителей. Как вы считаете, современный учитель в среднестатистической российской школе, он обладает навыками достаточными для того, чтобы самим работать в ИИ, в нейронке в какой-то, для того, чтобы понимать, что ему принесли задания, которые сделали с помощью искусственного интеллекта? У нас у учителей хватает этих навыков?
0: Ну, их точно нужно подтягивать. Еще раз на тему отличить ИИ от не ИИ. Учителя уже много лет тренируются, потому что до ИИ у нас было ГДЗ, то есть готовые домашние задания ребята оттуда списывали. Вот там тоже надо было пытаться отличать, что это он не сам решил. В принципе, отчасти методы могут быть те же самые по отличению. Но вот то, что учитель может сам использовать для создания, вот это классная, замечательная возможность. И тут, конечно, мне кажется, это сильно зависит от возраста. И очевидно, чем моложе учитель, тем легче ему с технологиями общаться, чем старше, тем сложнее. И, конечно, есть те, кому нужна помощь, чтобы им рассказали, объяснили, показали. Можно делать так, вот там задания составлять или еще что-то, какие-то раздаточный материал готовить. Конечно, это было бы отлично, если бы такие занятия для учителей проводились.
1: Андрей, без оглядки на рекомендации Министерства просвещения относительно использования искусственного интеллекта, как бы вы сформулировали, как лучше всего использовать ИИ в современной школе? В какой пропорции, в какие моменты?
0: Я бы вообще старался максимально это ограничить. У нас же, в принципе, есть ограничения, когда телефоны сдаются, и не то, что там ИИ, вообще телефоном ты не пользуешься никак. Мне кажется, это правильно, чтобы не было никаких шансов что-то списать, подглядеть, чтобы максимально использовался свой интеллект. Когда свой накачал, потом уже можно чужой использовать однозначно. Использовать можно и для составления планов. Ну, вариант, например, мне кажется, если бы школьник в ИИ посмотрел, например, как составить мне план подготовки к ЕГЭ или к ОГЭ. Это, я думаю, было бы сильно полезно, потому что, я думаю, многие школьники понять не имеют, какой им надо иметь план, чтобы готовиться.
2: По данным ВЦИОМ, почти половина родителей в России не готовы разрешить детям пользоваться искусственным интеллектом для подготовки домашнего задания. Еще треть готовы разрешить это делать только по отдельным предметам. Компания Neuralink опубликовала, возможно, самое трогательное видео этой недели.
3: Коллекция.
2: Пациент, страдающий от нарушений речи, с помощью чипа смог впервые признаться в любви своей жене. На кадрах он сидит перед ней с ней перед монитором, на котором вдруг появляется виртуальный ассистент и произносит то, о чем подумал мужчина. Каково это – жить с чипом и какие еще возможности он дает? Об этом мы поговорили с первым пациентом Neuralink Ноаном Арбо. Ему чуть больше 30, он парализован ниже шеи, но теперь может отвечать на сообщения, вести конспекты лекций и играть в видеоигры. Правда, есть издержка. В соцсетях его называют антихристом. Мифы о чипировании проверял Никита Кмыза.
3: Да или нет?
4: Вы пользуетесь чипом Neuralink уже 2 года. Какие главные выводы и наблюдения вы сделали?
5: Да, это впечатляет больше, чем я ожидал. Не могу поверить, как быстро он понимает то, что я хочу сделать. Был один момент. По мере того, как я начал использовать устройство, я старался все лучше и лучше управляться с курсором. И стоило мне только подумать, чтобы его переместить, он уже смещался в сторону. То есть мне приходилось немного замедляться. Имплант улавливал только мою мысль и начинал движение туда, раньше, чем я того хотел. Вот настолько он меня понимает.
4: Что вы сделали в первую очередь, получив доступ к компьютеру? Чем вы занимались?
5: О, первое, что я сделал, пропал в видеоиграх на 8 часов. Я наконец-то смог отправить текстовое сообщение, на написание которого у меня ушло менее 15 минут.
4: Я до сих пор не уверен, что хотел бы что-то имплантировать, потому что боюсь побочных эффектов. У вас они

0: You could talk with Elon Musk.
1: Может быть, вы могли бы поговорить с Илоном Маском и попросить его дать вам новую версию, чтобы вы могли протестировать ее.
2: Да, это было бы здорово.
1: Вы часто с ним общаетесь? Он как-то присутствует в вашей жизни?
2: Не очень часто. Мы видимся время от времени, мы вращаемся в одних и тех же кругах, так сказать. Поэтому мне удавалось пару раз просто посидеть с ним и поговорить. Честно говоря, мы не так уж много говорили о Neuralink. Меня гораздо больше интересуют другие его проекты. Мы говорили об НЛО, о SpaceX и тому подобном. Шутили насчет еще одного импланта в черепе. У меня один слева от мозга, и мы обсуждали вариант того, чтобы сделать еще один справа. И я как бы пошутил, сказав, знаете, мне нужно больше проводов, мне нужно больше нитей в мозгу. Просто отрежьте всю верхнюю часть черепа и поставьте мне туда один большой имплант. Вот над этим мы тогда неплохо посмеялись.
1: Какая ваша любимая теория заговора о нейролинке, которую вы прочитали в интернете или услышали от друзей?
2: О, с самого начала я видел в интернете, что Нейролинк — это символ зверя, и что я антихрист. Мне кажется, это смешно. Я верующий, я убежденно верю в Иисуса Христа, моего Господа и Спасителя. Поэтому, когда я говорю об этом на X, в интервью или где-то еще, мне кажется забавным, что люди до сих пор называют меня антихристом.
1: Если у вас какие-нибудь любимые мемы в интернете, связанные с вами и имплантом?
2: Если вы знаете, что такое рекроллинг, мне вот это всегда очень нравилось. Мем в том, что, по сути, Илон Маск, он как бы транслирует песню в мой имплант, нейролинк, и она просто играет у меня в голове по кругу. Это песня, которая Never Gonna Give You Up, Rick Astley.
3: Never Gonna Give You Up by Rick Astley. Rick Roll.
2: Ну, Rick Roll. Мне просто, знаете, мне показалось это очень смешным. Действительно хороший мем, мне он очень нравится.
1: Да, ну, надеюсь, эту песню вам, правда, не транслируют, ведь так?
2: Да, она и так у меня постоянно крутится в голове, так что если бы он ее еще и присылал через имплант, это просто добавило бы шума.
1: Кстати, как вы получаете обновление для нейролинка? Нужно ли устанавливать что-то вручную, или обновления поступают через Wi-Fi или приложение на телефоне?
2: Да, все работает по Bluetooth. Я просто сижу, может быть, минуту, пока обновляется программное обеспечение, и мы продолжаем жить своей жизнью.
1: Какие функции вы хотели бы, чтобы они добавили в Neuralink?
2: Они работают над набором текста 10 пальцами, то есть, по сути, над полным контролем клавиатуры. Обычно я использую диктовку, потому что это намного проще. Однако возможность набирать текст с помощью Neuralink была бы невероятной. Я бы очень хотел что-нибудь когда-нибудь написать. Я бы хотел написать книгу. Я хочу вернуться в университет и все записывать, все печатать. Поэтому возможность полностью контролировать клавиатуру была бы невероятной.
1: We're all gonna get brain implants. Нам всем установят чип в мозг. Да или нет?
2: Да.
4: Да или нет?
5: Ну и продолжаю тему искусственного интеллекта. Решение задачи тысячелетия поставило научное сообщество перед новым вызовом. Модель компании OpenAI смогла найти доказательства для знаменитых уравнений Навье-Стокса, пишет РБК. Они описывают проблемы существования и гладкости. В 2000 году математический институт Клея включил уравнение в одну из семи задач тысячелетия. Десятилетиями она считалась нерешаемой, но вот в начале сентября 10 тысяч ИИ-агентов OpenAI смогли найти решение всего за 88 часов. Компанию тут же обвинили в научном плагиате. Дело в том, что искусственный интеллект обучался в том числе на трудах живого ученого, который был близок к открытию решения. Эта история отражает новый вектор развития науки, рассказала Ростиславу Мерецкому обозреватель РБК Гульнара Вахитова.
6: Уравнение – это математическое описание движения жидкости. Его используют при проектировании самолетов, прогнозе погоды, изучении кровотока. Почти 100 лет главным открытым вопросом было, может ли спокойное гладкое течение со временем стать бесконечно быстрым, то есть развить так называемую сингулярность, несмотря на вязкость. Физически это означало бы, что уравнение перестает описывать реальность. По заявлению OpenAI ответ «да», может, поток жидкости способен самостоятельно разгоняться до бесконечности, образуя сингулярность.
7: Из-за чего тогда в научном мире разгорелся скандал?
6: Скандал не из-за самой математики, а из-за того, как было получено это доказательство. Профессор математики из Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заявил, что OpenAI могла использовать его неопубликованные исследования. Он шел к решению редким, нестандартным путем, и компания, по его словам, применила тот же подход. Причем работал он через кодекс, это тоже продукт OpenAI, и загружал туда черновики. По заявлению компании, система не могла видеть его работу до публикации, но признала, нельзя исключить, что обезличенные данные от использования их продуктов помогли улучшить модели.
7: Какова теперь роль ученого живого, если машина все делает сама, и кто на этом всем зарабатывает? происходит.
6: Роль ученых не исчезает, она просто смещается.

0: Машина перебирает варианты. Человек ставит задачу и организует проверку. Ученый больше не главный генератор идей, а тот, кто задает вопрос, проверяет результат и превращает его в технологию. Меняется и сама наука. Раньше не хватало времени и людей. Теперь не хватает способности проверить и осмыслить то, что машина выдала. Главный эффект искусственного интеллекта не в этом, а в перераспределении дохода от когнитивных работников к владельцам капитала. Сливки как раз соберут те, кто владеет вычислительными мощностями, энергией и доступом к моделям. Страны и компании без своей инфраструктуры рискуют стать просто потребителями интеллекта, покупать доступ к результатам, а не производить их.
1: Какие главные барьеры стоят между этими открытиями искусственного интеллекта и реальной экономикой?
0: Первый барьер – это проверка. Даже если и сократит поиск решения с 10 лет до 1 года, клинические испытания, сертификации и перестройка производства могут занять еще годы. Второй барьер – энергия. По оценке Международного энергетического агентства, потребление электричества дата-центрами вырастет примерно с 460 тераватт-часов в 2024 году до более чем 1000 тераватт-часов к 2030. И речь не просто о том, чтобы произвести больше электричества, а о том, чтобы сделать это без роста выбросов, иначе часть экономического эффекта ИИ будет оплачена дополнительным углеродным следом. Третий барьер – разрыв между открытием и внедрением. Выигрыш не обязательно теряется, но его легко переоценить, если смотреть только на скорость открытий. Оценивать эффект – ученые призывают не по росту ВВП, а потому, насколько раньше появятся будущие технологии.
2: При этом заключить, что ИИ окончательно решил задачу на въезд Окса, пока рано. Математический институт Клея пока не сменил статус задачи на решенную. Все дело в том, что по правилам института потенциальное решение должно пройти как минимум 2 года проверки и получить широкое признание математического сообщества. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба склоняется к завершению карьеры. Об этом он заявил в эфире шоу «Кстати» во ВКонтакте. По окончании прошлого сезона форвард покинул тольяттинский «Акрон». И сейчас 38-летний Дзюба без команды. О других новостях спорта расскажет Илья Попов.
3: Спорт на РБК. Капитан Вашингтона Александр Овечкин не попал в заявку своей команды на первый предсезонный матч. О причинах ничего не говорят. Предстоящей ночью Кэпиталс встретится с Бостоном. Забросил шайбу в игре с Торонто форвард Монреаля Иван Демидов. Основное время матча на льду канадиенс завершилось в ничью 3-3, а в овертайме хозяева добыли победу. Параллельно другие составы этих команд выясняли отношения в Торонто. За местный одноименный клуб в свой день рождения дебютировал вратарь Сергей Бобровский. Он отыграл 1.5 периода, отразил 10 бросков из 11. Без нашего голкипера дела у кленовых листьев пошли значительно хуже, и они уступили 1-4. Ни Овечкина, ни Демидова, ни Бобровского не оказалось в рейтинге ТСН 50 лучших действующих игроков НХЛ. В тройке, которую возглавляет Конор Макдэвид, россиян нет. А вот на 4-й позиции нападающий Тампа Бэй Никита Кучеров. За пределами десятки оказался форвард Миннесоты Кирилл Капризов. Он на 11-й позиции. Не обошли вниманием и российских вратарей. Одноклубник Кучерова Андрей Василевский на 20-й строчке. Игорь Шестеркин из Рейнджерс 32-й. Островитянин Илья Сорокин на 43-м месте. Там же за океаном прервал свою 15-матчевую безголевую серию футболист «Атланты» Алексей Миранчук. Его точный удар оказался единственным в игре с Портлендом. 1-0 «Атланта» победила, а у россиянина в 25 проведенных матчах этого сезона МЛС 6 забитых мячей и 5 передач. Крупное поражение в чемпионате Турции потерпел «Галатасарай», за который выступает Алексей Батраков. Стамбульцев разгромил «Трабзонспор» 4-0. Российский полузащитник появился на поле на 68-й минуте при счете 3-0 в пользу Трабзона и никоим образом ситуацию не поменял. А главным героем матча стал Мохаммед Салах. Египтянин продемонстрировал, что до сих пор в большом порядке. Нападающий сделал хет-трик, к которому прибавил голевую передачу. Брайтон отменил праздник Арсенала. В случае победы канониры повторили бы клубный рекорд, которому 123 года по числу выигранных матчей подряд с начала сезона. Однако действующий чемпион АПЛ в 5-м туре нарвался на молодых, дерзких и голодных игроков Брайтона, которые подавили фаворита своим желанием, но и умением тоже, куда же без этого. Таким образом, серия побед лондонцев прервалась на отметке 8 выигранных матчей подряд. Арсенал давненько с 2023-го не уступал с разницей в 3 мяча, причем тогда с таким же счетом проиграли Брайтону. И пусть гости пропустили менее 5 голов, тренер лондонцев Микель Артета испытывал примерно те же эмоции, что ямайские футболисты в 1998 году после матча с Аргентиной.
4: Я очень разочарован, но прежде всего нужно поздравить Брайтон с победой. Они сыграли намного лучше нас. Футбол

0: футболе и особенно в Премьер-лиге есть определенные базовые вещи, которые необходимо выполнять, а мы сегодня были от них очень далеки. Мы проиграли первое же единоборство и в дальнейшем действовали плохо в этом компоненте. В те моменты, когда удавалось перехватить инициативу, мы не реализовали созданные моменты. В конечном итоге соперник заслужил победу, а для нас эта неудача станет хорошим уроком.
1: Рафинья установил новый рекорд результативности Барселоны в стартовых 8 матчах сезона. Бразилец во всех турнирах забил 14 мячей. Во втором матче подряд нападающий сделал хет-трик. В прошлом туре Рафинья забил 3 мяча Расингу, а накануне Севилье. Каталонцы оказались сильнее со счетом 3-1. Таким образом, сине-гранатовые продлили свою победную серию. В этом сезоне выиграли все 8 матчей с общим счетом 36-8. В списке претендентов на золотой мяч в этом году Рафиньи нет. Руководители Барсы решили наградить футболиста сами новым контрактом до 2030 года на улучшенных условиях. По данным испанских медиа, после продления соглашения бразилец станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. С учетом бонусов Рафинья может зарабатывать по 27 миллионов евро ежегодно. Правда, это до вычета налогов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Интерес к вторичному жилью в России за год вырос на 18%, а в 10 регионах сразу на треть и более. Такие данные приводит Авито Недвижимость. Лидером по динамике стала Ленинградская область. Спрос там прибавил 47%. Причина – переток интереса из Петербурга в пригород из-за цен. Похожий тренд в Москве и области. Подмосковье на четвертом месте с ростом 38%, а по сделкам в июле обогнало столицу на 19%. На втором месте Хакасия – плюс 45%. Драйвер – ожидание изменения условий семейной ипотеки осенью 2026 года. В большинстве городов республики нет новостроек, поэтому программа распространяется и на вторичку. Замыкает тройку Тамбовская область, плюс 43%, где выросла выдача ипотеки, в том числе и рыночной. В топ-5 также вошла Орловская область, плюс 37%. Помимо снижения ключевой ставки и более выгодной цены метра, там сыграла роль информация о будущих изменениях все той же семейной ипотеки, которая распространяется на вторичку большинства городов региона. Напомню, все эти проценты – это динамика интереса к покупке вторичного жилья на платформе Авито за год. Замыкает десятку Омская область, Новосибирская, Ивановская, Владимирская области и Алтайский край. Рост там от 33 до 36%. Эксперты отмечают, что интерес к вторичной недвижимости обычно опережает статистику сделок по ней. Нужно время на оценку бюджета и одобрение банка. Часть пользователей пока наблюдает, но рост поисковой активности показывает накопленную потребность в улучшении жилищных условий. В некоторых регионах интерес уже конвертируется в сделки. Летом число ДКП на вторичном рынке в Московской области выросло на 40%, а в Новосибирской – на 49%.
2: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
6: Сейчас я читаю по книге в день, но я бы взял по книге из детства, которые на меня повлияли. Это однозначно Джек Лондон. «Время не ждет». Как можно преобразиться, как можно перестроить себя для начинающего предпринимателя. Победитель шел вперед, добывал, добивался. В итоге пошел вниз, начал спиваться, начал все терять. И сумел себя перестроить, сумел найти себя. Сегодня для предпринимателя это такая частая ситуация, когда ты чего-то добился, и все. Вроде как бы победы все были уже позади, и ты просто ничего не делаешь. Ты куда-то скатываешься. Надо суметь превозмочь себя и пойти снова вперед.
4: Джек Лондон. «Время не ждет». Казалось, самый воздух стал другим, вобрав в себя его бьющую через край жизненную энергию. Посетители, входя с улицы, сразу чувствовали это, и в ответ на их вопросы официанты кивали на соседнюю комнату и многозначительно говорили: «Время не ждет, гуляет». И посетители не спешили уходить, располагались надолго, заказывали виски.
2: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.
7: В Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль» и автор программы «Качество жизни». Здоровье все чаще становится отдельным проектом. Биомаркеры, трекеры, профилактика. Где проходит грань между заботой о себе и бесконечной оптимизацией? Мой сегодняшний гость – Максим Кашулинский, журналист и основатель издания о здоровье и качестве жизни «Reminder». Обсудим, как не зайти слишком далеко в поисках долголетия. Может ли изучение философии помочь в биохакинге? И можно ли сохранить интерес к жизни в преклонном возрасте?

0: меняем качество жизни во вторник в 21:00 на радио РБК.
1: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21. Что это было? В эфире.
2: Насколько справедливо утверждение, что будущее как раз вот за частными клубами, которые сейчас более эффективно управляют и деньгами, и показывают достаточно приятный футбол?
3: Ну, сейчас такая тяжелая обстановка, потому что все-таки и налогообложение, и много идет на политические все вот эти моменты затрат там. Поэтому, то есть, содержать клуб – это дорогая игрушка. То есть, есть примеры, когда клуб содержит частный клуб, потом наигрался, все, и команды закончили существование. Тоже Черноморец сыграл в свое время в Кубке УЕФА, а сейчас команда даже со второй лиги снимается.
2: А что с налогообложением, я услышал?
3: Если были бы какие-то льготы для тех людей, кто вкладывает в спорт, еще во что-то, то есть какие-то вот эти моменты, то, может быть, больше бы занимались.
1: Президент СА футбольного агентства Алексей Сафонов в программе «Таманцев. В итоге».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15:10.
5: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
4: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
6: Вечера в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Явка на платформе дистанционного электронного голосования достигла 90%. По данным на 17:35 московского времени, удаленно участие в выборах приняли больше 3 600 000 человек, сообщили в Минцифры. В топ-3 регионов с самой высокой явкой на ДЭГ вошли Новгородская область, Марий-Эл и Смоленская область. Движение на 103-м километре МКАД восстановлено после массовой аварии. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. Несколько часов назад на внешней стороне кольцевой автодороги в районе Лосиного острова произошло ДТП с участием 8 автомобилей. Водитель «Газели» протаранил машины, стоявшие в очереди на заправку. 2 человека погибли. Люксембург усилил контроль своего воздушного пространства. Незадолго до этого в СМИ появились сообщения о неизвестных беспилотниках над люксембургским аэропортом, передает агентство Reuters со ссылкой на правительство. При этом власти страны пока не сообщали никаких подробностей об обнаружении дронов и их происхождении. Йеменские хуситы согласились не вести войну с США. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на заявление Дональда Трампа. По его словам, Вашингтон находится в постоянном контакте с хуситами. Накануне они заявили, что нанесли ракетные удары по стратегически важным объектам в Эр-Рияде и объектам нефтяной компании Saudi Aramco в ответ на удары по Йемену. Китайский автопроизводитель Leap Motor обогнал по продажам Subaru и Mitsubishi. Во втором квартале этого года компания продала по всему миру 240 тысяч своих машин. В годовом выражении продажи выросли на 84%, сообщает агентство Nikkei. Leap Motor вышла на мировой рынок всего 6 лет назад. Она специализируется на недорогих электромобилях и гибридах. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru.

0: ПАО «Альфа-Банк». Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
1: Квантовая угроза. У биткоина появилась проблема с стоимостью почти полтриллиона долларов. По оценке аналитиков, развитие квантовых компьютеров потенциально может поставить под угрозу биткоин на сумму до 470 миллиардов долларов. Это около трети всех монет в обращении. Пока это будущий риск. Доказательств, что существующие квантовые компьютеры способны взломать защиту биткоина, нет. Но последние исследования показывают, для этого может потребоваться значительно меньше вычислительной мощности, чем считалось раньше. Проблема связана с принципом работы криптовалюты. Владение биткоином подтверждается приватным цифровым ключом. Обычному компьютеру практически невозможно вычислить его по открытым данным. Достаточно мощный квантовый компьютер, теоретически, сможет решить такую задачу и получить возможность распоряжаться чужими монетами. Особенно уязвимы старые биткоин-адреса. Некоторые из них раскрывают в блокчейне больше информации о публичных ключах, а часть использовалась многократно. Именно поэтому потенциальная зона риска настолько велика. Защиту от квантовых атак можно создать. И здесь возникает более интересная проблема. У биткоина нет компании, которая может просто выпустить обязательное обновление безопасности. Чтобы изменить систему, разработчикам, майнерам и другим участникам глобальной сети придется договориться о новом стандарте и провести масштабное обновление инфраструктуры. А подобные изменения уже приводили к многолетним спорам внутри криптосообщества. Получается парадокс. Децентрализация сделала биткоин независимым от единого центра управления. Но если появляется технология, способная сломать его нынешнюю защиту, отсутствие такого центра может стать главным препятствием для быстрого обновления. И тогда квантовая угроза окажется для биткоина не только задачей криптографии, но и проверкой того, насколько быстро децентрализованная система вообще способна договориться о собственном спасении.
0: Криптомания. По ту сторону цифры. Повтор программы. Soft Skills.
2: Исследования о компетенциях руководителей показывают, чтобы переводить компании от простого роста к реальному развитию, лидерам нужно уметь смотреть на привычные вещи по-новому и находить нестандартные решения. Креативное мышление при этом называют одним из главных навыков будущего. Меня зовут Игорь Тростников, и это программа Soft Skills, и мы говорим об умениях и навыках, которые в современном мире имеют, возможно, решающее значение. Сегодня поговорим о том, что такое креативное мышление и как его в себе развивать. В студии РБК соосновательница креативного агентства Friends и школы креативного мышления МЭЦ, обладательница 4 Каннских львов Арина Авдеева. Арина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Что такое креативное мышление? Талант или навык?
3: Я всегда говорю, что это природа, которая свойственна практически любому человеку, но эта природа не всегда активирована, не всегда активна.
2: То есть все-таки навык, который можно развивать?
3: Да, отчасти это навык, который можно и нужно развивать, но этот навык как бы встроенный есть у любого человека, да, потому что мы по природе своей изобретательны, и мы, в принципе, создаем тот мир, в котором мы с вами сейчас и живем. Но просто это не всегда активно, потому что не всегда есть надобность.
2: Наверное, когда говорят о креативности, о креативном мышлении, вспоминают прежде всего дизайн, рекламу, какие-то творческие креативные профессии. Но все-таки в широком смысле, вы как понимаете креативность? Про что это?
3: Креативность для меня в первую очередь — это некая настройка сознания. Некий тумблер, который, если переключается, то в тебе включается желание, интерес исследовать, познавать, изучать. Это состояние, в котором у тебя нету проблемы. Есть всегда какая-то интересная задача или вызов, который тебе хочется решить. Они говорят, это нельзя, есть какие-то правила, есть вот это. А ты всегда пытаешься докопаться, но нет, как-то это можно решить. То есть вот этот режим хакинга, он встроен. Тебе хочется найти решение любой ситуации, даже в которой, как бы тебе говорят, тупиковая ситуация, и она нерешаема.
2: Это может быть жизненная ситуация, ситуация в бизнесе, по сути, любая.
3: Да, 100% любая. И вот как раз-таки, когда у тебя это работает как навык, как состояние включено, когда настройка работает, то она не может применяться где-то только в одной зоне. Она, в принципе, распространяется на все. Про что вот это креативное мышление в целом? Это про такую позицию, что не существует неинтересной задачи, не существует неинтересного проекта. Почему? Потому что моя задача, как человека творческого, креативного, сделать эту задачу интересной. Соответственно, не существует неинтересной работы, потому что моя задача сделать
2: или неинтересных отношений.
3: Да, или неинтересных отношений. Даже больше не существует неинтересной жизни, потому что моя задача

0: задача сделать мою жизнь интересной. И тогда я вхожу в позицию как бы креатора. Я очень тоже люблю вот эту связку про то, что креатор — это от слова create, креатор, собственно, на самом деле творец, можно сказать, даже бог. Что это значит? Что в тебе есть импульс создавать, менять, проводить вот эту созидательную творческую энергию в то, чтобы она была как бы материализована. Вот поэтому для меня творческий человек — это человек, который всегда находится в позиции субъектной. Он становится субъектом, который влияет, он становится вот этим импульсом животворящим, можно сказать, который меняет то, что ему не нравится, и что главное, ему интересно менять. То есть что значит вот креативная культура в компании или в организации? Это проактивная культура, которая предлагает решение. Вот я вижу, что что-то здесь не работает, или как-то некрасиво работает, или неудобно, и у меня есть желание это изменить. То есть это очень действующая, деятельная энергия.
1: То есть идея плюс смыслы плюс какое-то действие. Вот какая-то у меня такая картина нарисовалась.
0: Да, так и можно сказать, что это мышление, чувство, эмоции, состояние и действие. Креативность, вот если мы говорим, да, я все-таки ее применяю на более практическую зону, потому что есть творчество само по себе, да, вот там искусство, просто способ самовыражения, рефлексии каких-то чувств, эмоций.
1: Но мы стараемся пошире посмотреть на это, да.
0: Мы говорим все-таки не про эту креативность, а мы говорим про креативность практическую, а, соответственно, практическая креативность — это всегда решение чего-то, тогда включается креативное решение.
1: Откуда берутся идеи? Как, например, у вас это происходит?
0: Это хороший вопрос, на самом деле, я это исследую очень много, и здесь можно рассмотреть с разных точек зрения. Давайте я сейчас пошире посмотрю, а вы меня, если что, сузите. Потому что на самом деле так работает креативное мышление, даже вот все способы говорят про то, что мы сначала расширяемся, потом сужаемся. В принципе, тебе нужно сначала набрать вариативность решений, идей, потом выбрать. Тебе нужно сначала происследовать что-то, набрать контента, информации, знаний, ощущений, эмоций, какого-то контекста, который ты потом будешь обрабатывать. То есть если вот у тебя этого нету, у тебя не будет почвы для создания. Наш мозг, он работает очень похоже на искусственный интеллект в том плане, что что-то в него надо вгрузить сначала. Только эта информация приходит не только через как бы канал мышления или информации, как в искусственном интеллекте. Там мы говорим только про информацию и про обработку только информации. А мы все-таки интеллект, который впитывает и обрабатывает еще эмоции, еще чувства. У нас есть много разных органов
1: культурный
0: чувств. Культурный код, опыт, переживания и интуиция в конечном счете. То есть мы можем принимать информацию, энергию, ощущения вообще через разные уровни восприятия. У нас шире уровень восприятия.
1: А когда идей нет? Бывает же такое. Энергия на нуле, вдохновение закончилось. Можно себе такое представить? Что вы делаете?
0: Вот я считаю, что не существует творческого тупика или творческого кризиса. Почему? Потому что все-таки творчество — это процесс, да, и креативность — это процесс. И обычно нету идей, когда ты ничего не делал. Грубо говоря, если ты поисследовал, я начинаю изучать проблему, вот у меня есть какая-то задача, я такой, что за задача, почему не работает? Я поговорил с этими людьми, я покопался, почитал. То есть когда я собрал информацию, исследования какие-то провел, познакомился с проблемой, познакомился с людьми, понял, в чем загвоздка, что не работает, докопался до сути, докопался до проблемы. Тогда вот эта информация про продукт, про контекст, про бизнес, неважно, про что-то, она накладывается на мои уже опыт, знания, на что-то, что у меня есть, из чего совместятся и появятся вот эти новые нейронные связи, которые как бы дадут вот это ощущение, что типа, ой, я придумал что-то новое, я что-то с чем-то совместил, да, я как-то это обработал.
1: Тут, то есть, не надо останавливаться, я правильно услышал? Надо думать, надо действовать, надо искать варианты, и тогда решение придет.
0: Да, то есть самая большая проблема — это синдром чистого листа. И, кстати, искусственный интеллект в этом плане хорошо помогает разогнаться. Вот ты не знаешь, с чего начать, ты можешь такой, я не понимаю, вот у меня такая-то проблема, что делать, подскажи. Он может помочь тебе разогнаться. Но есть куча разных техник.
1: Ну, хороший которые... лайфхак. Не знаешь, что делать, спросили начало искусственного интеллекта.
0: Например, да. Он, правда, вот этот помогает первый барьер преодолеть. Но, опять же, не знаешь, что делать, начни с исследования. Начни собирать информацию, которая в какой-то момент соберется в нужные пазлы в твоей голове и выдаст тебе какое-то решение.
1: И, наверное, надо стараться мыслить не шаблонно, не стандартно.
0: Креативность в целом — это, можно сказать, оригинальность или нестандартность. И почему она не всегда включается? Вот я говорю, что у всех встроено, как бы есть это, но почему не работает как навык? Почему не работает постоянно?
1: Да. Очень хороший вопрос.
0: Да, потому что у нас, как у системы, есть задача разные, они могут немножко друг другу противоречить. Наша система старается экономить ресурсы, старается экономить энергию, старается вводить шаблоны. Наш мозг устроен так, что его задача как бы сохранить то, что есть, приумножить, обработать. У него нет задачи

0: все время что-то изобретать. Поэтому наш мозг, наоборот, вводит шаблоны. А наша задача, если мы хотим креативности, эти шаблоны нарушать. И если мы посмотрим, то вся наша жизнь устроена таким образом, что нас учат логическому мышлению в школе, нас учат структурности, нас учат введению автоматизмов. Вот мы что-то делаем в жизни, если мы посмотрим, мы делаем на автомате, мы домой доходим на автомате.
1: Естественно, мозг экономит энергию.
0: Вот, поэтому самая главная задача — этот паттерн сломать. Вот есть два вида мышления. Одно мышление — это считается такое дивергентное, одно логическое, структурное, неважно, как оно называется, да, тоннельное, у них разные названия есть. А второй вид мышления — это такое, я называю его мышлением шизофреника. То есть наша задача из структурного логического мышления, если мы хотим быть креативными, раскачать свое мышление до сознания шизофреника. То есть думать абсолютно неструктурно, нелогично.
1: Главное назад потом вернуться.
0: Да, и поэтому, вот, если я говорю вот эти расширения, сужения, то есть тебе сначала нужно стать безумцем, придумывать самые глупые, даже такая техника есть, самая глупая идея, когда ты позволяешь себе думать очень дорого, нереалистично, невозможно вообще это реализовать и так далее, потому что вот этот барьер сложно перейти. То есть сложно перейти из правильности в неправильность.
1: Давайте как раз про это и поговорим. Я хочу развивать в себе креативное мышление, креативный интеллект. С чего мне начать? Какие существуют приемы, ритуалы, привычки, которые надо развить?
0: Сначала по-хорошему нужно заметить, а что я делаю на автомате, и постараться этот автомат минимизировать. Самая простая практика, если мы не говорим про креативные техники, приемы, которых тоже очень много под разные задачи, если мы говорим просто про человека, то это нарушать автоматизмы. Это начинать есть другую еду, ходить домой другим маршрутом. Это вот я делаю вот так, попробовать сделать иначе. Есть что-то, что мне нужно делать. Мне нужно сделать отчет, например, по работе. Но я могу придумать, как мне его сделать так, чтобы мне было интересно. И, соответственно, моя вот эта шаблонность, рутинность, она сломается.
1: Нарушать рутину. Стараться нарушать рутину.
0: Нарушать рутину, да.
1: И это первый шаг для того, чтобы начать развивать в себе креативное мышление.
0: Да. И вот я когда проводила первый курс по креативным техникам, у меня было очень много разработчиков, много разных людей, не только из креатива, из рекламы. И я помню, что у меня был такой отклик. Они говорят, а я наоборот ввожу алгоритмы, я наоборот ввожу рутину. То есть, да, я пытаюсь свою жизнь оптимизировать. Многие разработчики, на самом деле, так мыслят. А тут ты говоришь про обратное, но когда человек начинает это делать, у него появляется, понимаете, больше пищи, больше впечатлений, больше эмоций. У него появляется как бы некая жизнь, а креативность с этой жизнью непосредственно связана. То есть вот если алгоритмы и искусственный интеллект про введение, на самом деле, шаблонов, повторяющих принципов, приемов, то наш интеллект креативный, он про нарушение этого.
1: Что мешает начать более творчески думать, отходить от шаблонов? Какие-то страхи внутренние? Вот как вы это объясняете?
0: Страх ошибки, но у нас есть все равно какие-то роли. Мы хотим быть правильными, признанными, хорошими.
1: Принятыми.
0: Принятыми, конечно. Вот мы сейчас с вами собрались, начинаем штормить какие-то идеи для РБК. Страшно сказать какую-то глупую идею, да? Все подумают, что я глупый или
1: странный.
0: И что
1: же делать с этим?
0: Мы обычно вводим этапы, и мы говорим, давайте сейчас все выдают глупую идею.
1: Вы сейчас
0: идею.
1: Про школу про свою рассказываете.
0: Неважно. Не любой брейншторм. Вот мы с вами, у нас есть задача, неважно, это или проблема, да? То есть для того, чтобы включилось креативное мышление, должна быть либо задача, либо проблема. Тогда креативность будет осмысленной, вот как вы говорите. Потому что если нет задачи и проблемы, то я что-то придумываю ради себя просто, там, не знаю, мне весело, но я ничего не решу. А мы говорим все-таки про оригинальное решение, потому что для меня идея, в первую очередь, это решение. Очень умное, оригинальное, необычное, которое экономит нам деньги, время, силы, все что угодно, да? И еще при этом красиво сделано, исполнено.
1: Давайте к страху вернемся. Я позицию вашу понял. Но все равно, вот мы собрался брейншторм.
0: Да.
1: И страшно предложить, потому что скажут, ну, глупость какая-то.
0: Да.
1: Как это в себе преодолевать? Как это себе разрешить?
0: Мы прям так и говорим, ребят, вот сейчас у нас конкурс на самую глупую идею. Мы просто предлагаем самые безумные идеи. И тогда люди начинают включаться, открываться. У них, понимаете, другой начинается конкурс. Не в том, чтобы быть умным и правильным, а в том, чтобы быть неправильным. И это тоже ломает тут как будто этот барьер первый, айсбрейкер такой, да, который позволяет включаться. Потому что самая большая проблема — это когда включается самокритика раньше времени. Мы должны понимать, что мы сначала расширяем свое сознание, мы сначала накидываем кучу разных безумных идей, неважно в какой сфере. Не знаю, в отношениях у нас с вами проблема. Вот мы сели, и мы накидываем безумные идеи. Потом мы только отбираем. Поэтому важно понимать, что есть некая этапность, ее важно соблюдать. И самокритика как раз-таки включается, когда я нарушаю последовательность. Сначала я придумываю, а сначала лучше происследовать, как я сказала. То есть сначала я исследую, понимаю, погружаюсь в контекст. Почему? Мне нужна пища для ума. Мне нужно как бы переработать что-то. Мне нужно накидать новую информацию, иначе новые нейронные связи не образуются. Соответственно, мне сначала нужно погрузиться в это, потом мне нужно погенерировать идеи, попридумывать.

0: помощью техник, с помощью брейншторма, как угодно. Потом только мне нужно перейти к отбору и так далее. Еще там важный этап синтеза есть, на самом деле, вот этого бессознательного, в котором образуются новые идеи.
1: Брейншторм – это же классика, да, когда нужно придумать какой-то проект, предложить какую-то креативную идею, собираются люди, которые умеют думать, а может быть, не только, которые умеют думать. Можете несколько важных правил того, как проводится брейншторм? Вы уже сказали, что сначала накидываются идеи. Кто это модерирует, например, и как отбирается?
0: Самая большая проблема брейнштормов – это отсутствие модератора или фасилитатора. То есть, когда кто-то говорит, кто-то боится сказать, кто-то шумный, кто-то громкий, кто-то нет, и когда этот процесс как бы не структурирован. Поэтому, опять же, есть некий подход к тому, как это делать правильно.
1: Усредненно. Надо прийти все-таки к какому-то решению. Вот тогда как правильно брейншторм проводить? Модератор, вы сказали. Три правила брейншторма.
0: Подготовка. То есть все-таки принести информацию, чтобы люди погрузились в контекст, они понимали, либо ввести их в этот контекст. Чем больше будет информации, тем более качественное будет решение. Второе – это фасилитация, некое правило, структурность, то есть ограничение по времени. Сначала там думаешь самостоятельно, потом обсуждаешь. То есть эти все вещи, они помогают брейншторму не растечься.
1: Не растечься, да.
0: А быть неким собранным. Опять же, я люблю говорить, что креативность – это thinking out of the box. То есть это мышление вне коробочки. Соответственно, должна быть коробочка. Если нет коробочки, то как ты оценишь, насколько это креативно?
1: Ну, это рамки.
0: Да, и поэтому чем больше, на самом деле, рамок, ограничений, времени, мало времени, нет денег, тем, на самом деле, проще включить креативность.
1: По времени сколько может занимать брейншторм? Час – это много, это мало. Есть ли какая-то отсечка, после которой все устали и идей нет?
0: Самое важное в брейншторме – это интенсивность. То есть наша задача, по факту, изнасиловать мозг, если можно так сказать, его сильно напрячь, вот как в спортзале. То есть напрячь мышцу так, чтобы потом она расслабилась. Соответственно, если мы там брейншторм растянем на день, у нас не будет фокусного внимания.
1: Я поэтому и спросил про ограничения.
0: Поэтому
1: временные.
0: Время, вот я говорю, до часа, потом нужно обязательно делать перерыв, и он может быть разным. Он может быть в день, в час и так далее, да, потому что если нету перерыва, то не будет места для синтеза. То есть если я буду все время думать, не знаю, там до утра сидеть в офисе, потому что мне завтра сдавать что-то, скорее всего, я ничего не придумаю. То есть у меня нету перерывов, изменения, состояния, и, соответственно, не уходит в подсознание, и вот этот как бы эврика не рождается.
1: Искусственный интеллект. Насколько он будет влиять на человеческую креативность, на вашу профессию, вообще на творческие индустрии? Видите ли вы опасность, исходящую от него?
0: Я не вижу опасности по нескольким причинам. Во-первых, искусственный интеллект, он заменяет только мышление, а человек все-таки больше, чем мышление, поэтому я не люблю слово креативное мышление. Мне ближе креативный интеллект или креативное сознание, потому что это что-то, что выходит за уровень только мышления. Мышление тут только то, что есть в голове, просто информация туда загруженная. А у нас еще есть подсознание, а у нас еще есть интуиция, а есть еще какой-то, возможно, тонкий план, поле или вот этот канал, через который мне приходит мой гений, да, и многие творческие люди говорят о том, что они просто записывают, они не придумывают. Поэтому я уверена, что это есть, на своей практике я это исследую, что это не только через сознание, через техники, через то, что ты можешь осмыслить. Поэтому это искусственный интеллект не сможет заменить в принципе. Он заменит только мышление, он действительно там быстрее и так далее. Да, вот автоматизация, обработка информации. Поэтому в этом плане я не боюсь, что он нас заменит. Плюс еще искусственный интеллект — это некий усилитель масштаба, скорости и так далее. И тут вопрос было бы, что усиливать. Многие говорят про то, что агентность остается за человеком. А что такое агентность? Для меня агентность — это и есть креативный интеллект.
1: Но уметь взаимодействовать с искусственным интеллектом, уметь с его помощью креативить, надо обязательно.
0: Потому что он ускоряет, он масштабирует. Вот вопрос было бы, что масштабировать. Поэтому вот эти связки, когда сейчас учат все компании просто искусственному интеллекту, это круто. Но, опять же, если там в вашей компании, что усиливать, что масштабировать? Если там страхи, отсутствие креативной культуры, отсутствие вообще креативных мозгов, то, может быть, и масштабировать вам будет нечего. Все создают что-то, что проще создать. То есть получается, что искусственный интеллект ускоряет производство. И тогда, на самом деле, еще больше возникает спрос на креативность, на креативный интеллект и на умение отстроиться. Потому что чем больше продуктов, тем больше конкуренции. И ты уже начинаешь бороться за внимание, за смыслы, как упаковать, как придать какую-то дополнительную ценность твоему продукту. И вот как будто бы роль креатива, даже маркетинга в каком-то смысле более профессионального, она еще больше усиливается.
1: То есть ваш прогноз, что с развитием искусственного интеллекта спрос на человеческое, на эмоциональное, на бессознательное будет возрастать?
0: Знаете, есть фильм «Дюна», мне кажется, он пророческий. В фильме «Дюна», если вы смотрели, что там прокачивают?
1: Я смотрел, но я не очень помню.
0: Там прокачивают сверхспособности. То есть там есть технологический народ, и есть люди, которые управляют голосом, интуицией, мыслеформами. То есть, мне кажется, наше будущее за сверхспособностями. Все станут немножко шизотериками. Я очень жду этого времени. Мне кажется, это будет очень интересно.
1: Как раз отличный переход к нашему традиционному вопросу для всех гостей. Три книги мы просим порекомендовать по теме, которую мы обсуждали. Но не обязательно книги. Вот фильм «Дюна» тоже попадет в наши рекомендации.
0: Да, это будет четвертая. У меня еще есть книга. Это «Жанин», 1982 год. Так книга называется. То есть это не книга 82 года, а это название книги. Да, там «Жанин», 1982. «Алаздер Грей». И это интересно тем, что это такой экспериментальный роман с очень необычной, почти визуальной версткой. То есть это то, что меняет твое представление о том, как книга может быть подана, как она может быть сверстана. Ты открываешь, у тебя там все, текст, вот, знаете, там... Короче, просто надо посмотреть на самом деле. То есть это уже необычный креативный подход к книге как таковой. Еще есть очень классная книга «Imaginary», которая была одно время очень популярна в Apple Store. Это такая интерактивная книга-приложение, в которой сюжет взаимодействует с функциями iPhone. Ты можешь там переворачивать, трясти. Тоже почему я это говорю, потому что это какой-то, знаете, новый взгляд на книги. Потому что советовать книги, которые прокачивают твою креативность... Ну вот мой креативный директор, самый первый, он мне говорил: «Арина, если ты хочешь прокачать креативное мышление, не надо читать книги про креативность. То есть читай что-то новое, получай новые впечатления, ощущения, чтобы что-то новое...»
1: Да, понятная рекомендация, принимается.
0: Да, чтобы что-то новое произвести. И мне очень нравится сериал «Темная материя», «Dark Matter», 24-го года, если не ошибаюсь.
1: Отличный сериал. Вот там как раз показано, как работает подсознание.
0: Да, про альтернативные версии жизни и параллельные реальности. Я вот уверена, что так примерно устроено в нашей жизни.
1: Арина, спасибо. Мы говорили с основательницей школы МЭЦ Ариной Авдеевой о том, что креативное мышление – это не только про творческие профессии. Это способность человека быть автором сути и формы проекта, бизнеса, отношений и собственной жизни. До встречи.
2: Технологии и тренды.
3: Все хорошо, только поменяйте фон. В работе над рекламной картинкой такая просьба может запустить новый длинный круг правок. Для нейросети это тоже непростая задача. Заменить декорации, сохранив лицо человека, форму товара и надпись на упаковке. Именно на точность таких изменений делает ставку OpenAI в GPT Image 2.5. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, как генераторы картинок осваивают повседневную работу дизайнеров. 8 сентября OpenAI выпустила две модели нового семейства. Flare рассчитана на быструю генерацию, а Sunburst — на более требовательные задачи и точное редактирование. Обе уже доступны разработчикам для встраивания в свои сервисы, а вместе они известны под названием GPT Image 2.5. По заявлению компании, Flare выдает качество, сопоставимое с предыдущей моделью, но с акцентом на скорость. Sunburst должна дать более качественные изображения, но обе лучше сохраняют объекты при правках. Это особенно полезно там, где товар должен оставаться узнаваемым от картинки к картинке. В документации есть показательный пример. Фотографию бутылки шампуня превращают в макет придорожного рекламного щита на закате. Затем просят сделать зимний вечер со снегом, сохранив эту сцену. Другой пример — заменить белые стулья деревянными, оставив прежними интерьер, освещение и ракурс. Для бизнеса здесь возникает понятная возможность — быстрее готовить варианты рекламы. Представим магазин, которому нужны изображения одного товара для летней акции, зимней распродажи и нескольких рекламных площадок. Если модель сохраняет упаковку и выполняет нужные изменения, часть ручной обработки можно сократить, а дизайнер сможет раньше показать заказчику несколько вариантов. Но экономию еще предстоит посчитать. Сколько попыток потребуется до приемлемого результата? И сколько времени займет проверка? Дешевая генерация легко теряет преимущество, если после нее приходится вручную восстанавливать логотип. OpenAI ограничения признает. Модели все еще могут ошибаться в надписях, расположении элементов и сохранении внешности персонажей. Поэтому красивый результат стоит проверять вплоть до букв на этикетке. И, возможно, главное испытание для таких моделей — обычные клиентские правки. Поменять фон, сохранить товар, не испортить надпись. Если нейросеть справляется с этим предсказуемо, вот тогда уже можно включать ее в рабочий процесс. Потому что все промежуточные попытки стоят времени и денег, но оплачивают в дизайне все-таки итоговый результат.
2: Технологии и тренды.
4: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
5: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
2: Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Деньги – самое абстрактное и безличное из всего того, что существует в жизни людей. Макс Вебер.

0: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Они ищут впечатления, собираются вместе и создают сообщество вокруг гастрономических открытий. Программа ресторанного критика Александра Пигарева «Фуди». Авторские концепции, семейные рестораны, места под любое настроение, точки притяжения, за которыми хочется следить. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. «Фуди». Слушайте на радио РБК.
1: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже. Что это было? В эфире.
2: Редактирование генов, редактирование генома. Что такое предрасположенность? Когда вот мы вот слышим этот термин
3: 50 на 50. То ли будет, а то ли нет. То ли случится событие. Это как вот спрашивают людей, какова вероятность встретить мамонта на улице. Те начинают читать, там с математики вычислять. Другие говорят нет. А блондинка говорит 50 на 50. То ли встречу, то ли нет. Иногда, конечно же, вероятность может предрасположенности повышаться. Становиться 60%. Это уже должно быть аргументировано, что вот мы можем встретить мамонта с больше или там 70%. То есть это то, что может произойти, а может и не произойти с определенной вероятностью.
1: Генетик, доктор биологических наук, профессор Сергей Киселев в программе НИИ Бейнаровича.
0: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в

0: 18:30 в Москве. С новостями в студии Никита Нелюбин. Явка на выборах в Госдуму превысила 55%. Это данные Центра избиркома по состоянию на 6 вечера по московскому времени. Голосование уже завершилось в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Оренбургской, Курганской областях, а также в Башкирии, Югре, Ямало-Ненецком округе и Пермском крае. В Генпрокуратуре России заявили, что серьезных и массовых нарушений в период избирательной кампании и дни голосования допущено не было. Украина планирует хранить свои нефтепродукты в Венгрии. Компания «Нафтогаз» и венгерский энергоконцерн «МОЛ» подписали меморандум о строительстве хранилищ на территории страны недалеко от границы с Украиной. Сколько времени и средств потребуется на реализацию этого проекта, в документе не уточняется. Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Глава Белого дома также сообщил, что находится в процессе принятия решений и анонсировал, цитата, «очень важные события относительно войны США и Ирана», передает телеканал Fox News. Минфин и Центробанк прорабатывают механизм работы российского стейблкоина. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, говорить о конкретной модели и готовом законопроекте пока рано. Нужно понять, насколько такой инструмент будет востребован на рынке и какие риски при его использовании необходимо будет учесть. Бывший франчайзи «Ростикс» намерен подать заявление о банкротстве. Речь идет о компании «Fast Food Market», которая по состоянию на начало текущего года управляла как минимум 25 ресторанами сети. В качестве кредиторов в реестре Федресурса указаны Сбербанк, Федеральная налоговая служба, структура компании «Гарант Инвест» и другие организации. Размер задолженности не раскрывается. Больше новостей в «Максе» и телеграм-канале РБК.
1: Часов 32 минуты в Москве. У микрофона Олег Овчаренко. Сейчас о том, что экономика Гаяны выросла на треть из-за войны на Ближнем Востоке. Это произошло всего за полгода, и теперь страна имеет самую быстро растущую экономику в мире, пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Все дело в том, что на фоне кризиса в Ормузском проливе одна из беднейших стран Южной Америки нарастила добычу нефти. В сентябре Гаяна добывала примерно 900 тысяч баррелей в сутки, а к концу года страна планирует заработать примерно 6,5 миллиардов.

0: миллиардов долларов, что вдвое больше изначального прогноза. Местные власти обещают потратить деньги на улучшение жизни граждан, инвестировать в инфраструктуру, снизить налоги и сделать обучение в колледжах бесплатным. Успеху Гайаны главным образом способствовали открытие новых месторождений и сотрудничество с США, рассказала Илье Приходько профессор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Юлия Зварыкина.
1: Экономика Гайаны показывала значительно более высокий темп роста, практически более чем на 50% в 2021-2022 году. Потом темпы несколько снижались, и, конечно, сейчас эта страна воспользовалась кризисом Ормузского пролива и Бобль-Мандебского пролива и зарабатывает на этом.
2: Да, вот я смотрю по размеру ВВП на душу населения, 80 тысяч долларов США в 2024 году. Гайана все-таки занимала одно из первых мест среди стран Карибского региона и 10-е место в мире. Вот такая есть статистика. Ну, а если говорить о нефтяных перспективах этой страны, потому что как-то мы до этого не задумывались о Гайане, 900 тысяч баррелей нефти в сутки, это вообще много? Какое это место на нефтяном рынке?
1: Место это существенное, сейчас это будет подтверждаться, потому что Гайана получила приглашение от ОПЕК присоединиться к объединению. Решение пока не принято, но здесь мы видим эффект, скорее даже не то чтобы низкой базы и не столько самой страны, сколько открытие нефтяных месторождений на шельфе в 2015 году. И близость фактически Гайана это сосед Венесуэлы. И венесуэльский кризис напрямую увязан с гайанским ростом. И не надо сбрасывать со счетов Суринам. Это бывший протекторат Голландии, высокотехнологичной страны, которая там тоже рассчитывает на определенные бенефиты в части инжиниринговых проектов. Но, конечно, это заслуга в основном нефтяных компаний Соединенных Штатов.
2: Получается, что в основе нефтяного экономического чуда все-таки американские инвестиции сейчас?
1: Да, там созданы ряд корпораций, но вообще само по себе понимание, сколько запасов у Гайаны на шельфе, пока не до конца достигнуто. Потому что были известными компаниями, которые покинули нашу страну, сделаны оценки в 11 миллиардов баррелей. Сейчас уже Гайана эти 11 миллиардов выкачала. Разведка необходима, запасов, возможности их извлечения, потому что шельф — это всегда технологии. Но сейчас пришел дополнительный игрок, Шеврон, Кексон, он присоединился. И фактически мы видим, что этот интерес Шеврона может достичь определенных результатов, даже больше тех 1,2 миллионов баррелей, которые страна декларирует в 2027 году.
2: А если говорить о том, какую нефть добывают в Гайане, если сравнивать с эталонным сортом Brent, потому что я посмотрел, там несколько марок нефтяных в Гайане, Unity Gold, к примеру. Это вот что за нефть?
1: Близка к венесуэльской чего.
2: Как вы считаете, присоединение Гайаны к числу тех стран, которые активно добывают нефть и готовятся эту нефтедобычу нарастить, вкупе с Венесуэлой, к примеру, и с Суринамом, способны изменить вообще глобальный энергетический рынок, где традиционно доминируют страны Ближнего Востока? Пока, по крайней мере.
1: На самом деле, страны Ближнего Востока, мы видим, находятся в такой критической ситуации по главенству на рынке и управлении им. Ну, в частности, состояние ОПЕК после всех произошедших политических изменений. Но здесь есть много факторов, которые могут не создать тех условий, на которые рассчитывают, в частности, американские инвесторы, потому что население Гайаны таит в себе этот внутренний, не то чтобы конфликт, но проблему. Это индийское и африканское по своему происхождению население. Эти люди, они были завезены в свое время, поэтому страна является англоязычной, что не характерно для Южной Америки. Здесь мы видим, что есть еще и конфликт с Каракасом за территории, которые население помнит и знает, может тоже реализоваться в ряд конфликтов, то есть рисков очень много. Вот это может стать сдерживающим фактором на уровне такого взрывного роста доходов.
0: Спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф сообщил, что Иран не откроет Ормузский пролив для судоходства, пока США не примут условия Тегерана. Тем временем нефть марки Brent держится на уровне выше $100 за баррель. Через полминуты будем подводить некоторые итоги недели. И одним из важных событий уходящей недели стал старт продаж новых айфонов. iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Подробнее об этом через полминуты. Вы слушаете радио РБК.
3: Реклама. Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о вашем.

0: ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: 18.38 в Москве. Итак, продолжаем подводить итоги недели. 18 сентября, то есть в пятницу, официально начались продажи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Правда, есть нюанс. Только в странах первой волны. Складной iPhone Duo можно будет приобрести с 23 октября. Ну а в Москве, как пишут некоторые СМИ, в единичном экземпляре новый смартфон iPhone 18 Pro Max уже можно было купить до официального старта продаж. Одна из таких точек – это рынок Гарбуш. Сколько будут стоить новые модели и где их можно купить? Об этом рассказал ранее в эфире нам вместе с Марией Пичугиной автор программы «Технологии и тренды» Аркадий Глушенков.
2: В России, как мы с вами знаем, официально айфоны не появятся никогда. Это нас, в общем, не останавливает. И на Горбушке можно было дойти даже до официального старта. Более того, скажу, МТС тут на днях сказала, что получили первую партию новых айфонов прямо в розничной сети. Так что физически телефоны в салонах их можно посмотреть. Ну, купить и посмотреть. Вещи разные, обычно все-таки предзаказ, а не свободная продажа.
3: Известны уже цены, по которым можно купить? Потому что зачастую при предзаказе бывает, что цена берется немного с потолка.
2: Изначально сети называли цены какие-то совсем сумасшедшие. Например, почти, если я не ошибаюсь, 300 тысяч рублей, собственно, хотели за новенькие айфоны, но это какие-то странные истории. Начинаются цены от там где-то 175 тысяч, 190 это Pro Max на 256 гигабайт, самая маленькая конфигурация по памяти. Но на самом деле, как мы с вами знаем, конечно же, благодаря параллельно импорту. Везти будут откуда? Из Японии, например. В Японии 18 Pro самый дешевый, стоит 220 тысяч йен, по текущему курсу это 120 тысяч рублей. Ну, еще 15-20% добавьте, вот вам там 140-145 тысяч рублей. Если вам не прям горит, можно подождать и за вполне вменяемые деньги, ну, относительно вменяемые, да, получить нормальный аппарат. Да, может быть, не так быстро, но зато не безумно дорого.
3: Ты сказал из Японии, а как же рейсы, которые как маршрутки ходят в Дубай?
2: На самом деле, в Дубае сейчас, если я правильно помню, не настолько выгодный курс, потому что ты всегда зависишь от курса. Если тебе важно быстро, да, скорее всего, привезут из Дубая, из Гонконга, но в Японии сейчас одна из самых дешевых цен на устройство Apple просто во всем мире, но это чисто экономика. Там, скорее всего, будет не так быстро, как я уже сказал, но зато дешево.
1: Правда, Центробанк Японии, это вот буквально новость последних часов, поднял ставку на 25 базисных пунктов, теперь 1,25 сотых, обычно это укрепление иены означает. Но знаешь еще какой вопрос вот о ценах говоря? Вот я вот посмотрел действительно некоторые цены, которые РБК сообщали в МТС. Вот, например, раскладной iPhone Duo с памятью 2 терабайта будет стоить почти 490 тысяч рублей. А не становятся ли айфоны таким вот верту телефону, вот таким премиальным, который подчеркивает статус владельца и так далее?
2: Олег, ну ты так спрашиваешь, как будто ты уже готовишься купить и спрашиваешь у меня, а будут ли ребята на работе восхищаться твоим телефоном. Бери, конечно, дорогой.
3: Будем.
2: Да-да, обязательно будем. Нет, ну слушай, это все-таки iPhone Duo, да, во многом тестовая история. Apple и тестирует, собственно, новый форм-фактор, пытается понять, будет ли спрос, пытается выбрать какую-то цену, которая была бы, ну, более-менее интересна самому холдингу и при этом посильно потребителям. Тут очень сложно что-то предсказать. Если этот форм-фактор окажется супер популярным, конечно же, компания пойдет на то, чтобы сделать аппарат подешевле, сделать какие-то более простые конфигурации. Ну, потому что мы с вами забываем, что есть же и айфоны подешевле, чем, собственно, 100 тысяч рублей. Они сейчас есть в продаже. Просто iPhone 17. Никаких проблем. Вполне себе функциональный телефон.
3: Функциональный, но как-то немного не премиально звучит. Аркадий, вот еще напоследок твой прогноз. Сегодня вечером уже в ресторанах на Патриках будут лежать красиво на столиках iPhone 18 Pro Max в цвете бургунди.
2: Слушайте, коллеги, если вам так важно, чтобы это было премиально, вы бы сказали мне заранее. Я бы вас познакомил с прекрасными ребятами, у которых есть мастерские по ремонту айфонов. Они бы взяли ваши старые айфоны, перекрасили бы цвет в бургундию, и вы бы уже недели три ходили и щеголяли по Патрикам, если это принципиально. Но на самом деле, мне кажется, что айфон уже перестал быть таким безумным устройством, за которым все гоняются. Вполне себе commodity телефон, так что потихонечку к Новому году и там чуть позже, после Нового года, кому надо, тот будет приходить до новой модели, кому не надо, будет ходить со старыми, ничего страшного не случится.
1: Apple провела свою традиционную осень.

0: и выступит со своей речью. Как говорит постпред США при ООН Майк Уолтс, американский президент сделает, цитата, предельно ясное заявление о том, что Иран ни при каких обстоятельствах не должен получить ядерное оружие. Ну, а сам Трамп в разговоре с корреспондентом Fox News отметил, что в ближайшее время произойдут, цитата, очень важные события по конфликту США и Ирана. Полмиллиона в месяц. Столько могут зарабатывать повара в России.
1: РБК коллекция.
0: Ну, речь здесь идет, разумеется, про шеф-поваров в топовых заведениях столицы. Средняя зарплата поваров в стране несколько меньше. 70 тысяч рублей. За год она выросла почти на 40%. Это данные, которые приводит газета РУС со ссылкой на аналитику Мегаперсонал. Что повлияло и какие навыки обеспечат зарплату в 500 тысяч рублей? Это выясняла Яна Ритунская.
2: Немногие, пожалуй, такие счастливчики найдутся, но на самом деле со всеми моими собеседниками, как с кандидатами в шеф-повара, так и с рестораторами, я обсуждала эту сумму, и никого она не удивила. И даже кажется, что за скобками осталось, что это еще и низковато, если вы действительно повар высокого разряда. Если говорить про компетенции, что ценится настолько, чтобы получать по полмиллиона в месяц, то, ну, казалось бы, мы привыкли, что здесь котируется, допустим, обучение во Франции, где вас научат правильно готовить гарнир к бёф бургиньон и с хирургической точностью запекать карамельную корочку в крем-брюле. Но нет. Как выяснилось, на российском рынке корочки от дипломов и сертификаты ценятся уже не столь высоко. Буквально, по словам рестораторов, ну, их можно и нарисовать. А вот что именно запрашивают управляющие в ресторанах и руководители заведений, рассказал мне су-шеф Алексей Рыбалов. Он, кстати, недавно как раз был в поисках работы и ждет, что в ближайшее время вырастет до должности шефа.
3: Где работал, какой опыт, что открывал, что вел. Соответственно, по тому, где ты работаешь, понятно, картина шефа, какие проекты мощные он держал. Очень актуальна эта медийность. Подходят шефы именно с медийной точки зрения, потому что это гости непосредственно уже шефа. Конечно, приветствуются все эти обучения, но у нас культура обучения именно в России для шефов, она не очень хорошая. То есть у нас образование так-то такового базового плохое. Это колледж. Только повышение квалификации, ты где-то съездил, там, на 2 недели поучился, приехал, ты уже с повышением квалификации. В целом, образование, оно не сильно влияет сейчас на то, сколько ты будешь зарабатывать.
2: И еще смотрят на умение шефа как управленца, то есть человека, который может правильно распределить нагрузку на поваров и не превысит фонд оплаты труда внутри своего коллектива. По оценке Минтруда, к 32-му году экономике потребуется 860 тысяч поваров. И некоторые аналитики рынка говорят о том, что колледжи выпускают всего лишь 1 или даже 2% от потребности, то есть не закрывается просто эта ниша. Вместе с тем, сейчас мигрантов активно сокращают, можно так сказать, просто заменяют сотрудников, которые уже трудоустроены. И мне рассказали, что есть конкуренция с зарубежными даже ресторанами. То есть буквально те страны, куда сейчас активно переезжают россияне, вроде азиатских стран, тоже переманивают поваров. Но вообще в Москве, например, активно растет рынок ресторанов высокого сегмента. И вот из-за этой экспансии происходит даже перетягивание персонала и прочие грязные истории на рынке труда. Об этом рассказал ресторатор Никита Фомкин.
4: Представляете, когда человек на букву П, у кого фамилия, открывает новый ресторан за 200 миллионов, ему нужно 40 поваров. Да, он готов отдать любые деньги за это. Открывает он пачками. И поэтому начинают на рынке предлагать огромные зарплаты. И начинается текучка. Зарплаты поднимаются не из-за того, что рынок прям растет, а из-за того, что под новые проекты закладывают огромные зарплаты, больше, чем в среднем по рынку. Начинают искать таким образом себе сотрудников. На линейных то же самое, от кондитеров до работника холодного цеха.
2: В целом рестораторы очень часто общаются между собой и просто рекомендуют друг другу шефов. То есть нужно заработать себе репутацию на рынке и вот этим обеспечить себе неплохую зарплату.
0: О зарплатах поваров высокого класса рассказала Яна Ритунская. Ну а средняя зарплата поваров в этом августе, по данным ХХРУ, составила почти 80 тысяч рублей. И рост там зафиксировали более скромный – 9% за год. Ну а в эти выходные продолжаются матчи целого ряда европейских чемпионатов по футболу в преддверии перерыва на матчи сборных. Ну, в частности, лидеры английского чемпионата уже провели свои матчи в рамках 5-го тура премьер-лиги. Манчестер Юнайтед со счетом 5-3 выиграл у Сандерленда. Нетипичный футбольный счет, и таким образом Манчестер Сити сейчас является единоличным лидером АПЛ. А вот Лондон Минский Арсенал, действующий чемпион страны, не смог одержать пятую победу подряд. Четыре победы.

0: Этого было в четырех матчах. Вот первое поражение. Причем поражение разгромное. Со счетом 0-3 канониры уступили команде Brighton & Hove Albion, которая теперь занимает третье место. Вот достаточно неожиданный результат для болельщиков английского чемпионата. Ливерпуль, достаточно сильная команда, выиграла со счетом 1-0 у Борнмута, но это только вторая победа у ливерпульцев. 9 очков сейчас у команды и только две победы в сезоне. Первая тройка, повторюсь, выглядит Манчестер Сити, Арсенал, Брайтон. И на четвертом месте Брентфорд. Пятое место Лидс Юнайтед. Нет ни Челси, ни Манчестер Юнайтед, ни одного из лидеров прошлого сезона команды Астон Вилла, которая накануне со счетом 3-2 выиграла у Тоттенхэм Хотспур. Другая команда, которая обычно претендует на место в Лиге Чемпионов. Последний сезон выступает неудачно, а сейчас и вовсе находится в зоне вылета. Еще одна новость уходящей недели. Развод на миллионы. Прошли предварительные заседания по делу Владимира Потанина и его бывшей супруги Натальи. Слушания состоялись на этой неделе в высоком суде Англии. Примечательно, что супруги развелись еще в 2014-м, а прения идут до сих пор. Как правильно разводиться богатым бизнесменом? Герой программы «Да или нет» на этой неделе был Роберт Стефан Коэн. Он защищал интересы Мелинды Гейтс, Майкла Блумберга, первой жены Трампа и других миллиардеров. С ним беседовала Надежда Сережкина.
1: Да или нет?
2: Роберт, если коротко, стало ли людям с деньгами сложнее разводиться за последние годы?
3: На самом деле нет. У нас стали невероятно популярны брачные договоры. Сейчас их оформляют и те, кто уже имеет состояние, и те, кто просто его ожидает, еще не имея денег, чтобы защитить капитал в будущем. Наличие такого контракта обычно уменьшает масштаб споров в суде, потому что большая часть вопросов уже заранее урегулирована в контракте, так что проблем становится меньше.
2: Что самое необычное вы встречали в брачных контрактах миллиардеров в последнее время?
3: Я бы сам никогда не стал включать такое, но я видел случаи, когда в договоре прописывали то, сколько должен весить один из супругов во время брака. Люди все чаще пытаются лишить супруга права на имущество за измену, хотя это не соответствует закону. Факт измены не может влиять на финансовые обязательства. Еще одна тенденция. Ко мне все чаще стали обращаться клиенты с Ближнего Востока. Местные суды почти всегда встают на сторону мужчин. Те, кто интересовался нашими услугами, надеялись, что смогут уехать в США или Европу и провести развод здесь. Но в случае с американским правом сюда нельзя просто так приехать за разводом.
2: А если у вас, например, будет клиент под санкциями, какие-то его активы заморожены, что будете делать?
3: Если у клиента есть связь с другой страной, нам приходится досконально проверять наличие активов там. Иногда мы нанимаем местного юриста по семейному праву или разводом. При составлении брачных контрактов мы всегда учитываем, в каких штатах или странах будут жить люди. Например, у нас сейчас идет дело, где люди переехали из Америки в Австралию, и там брачный контракт не признали. Для человека, на которого он был рассчитан, это стало серьезной проблемой. Контракт оказался неприменим. Сегодня юристам приходится работать буквально по всему миру, проверяя все возможные места проживания клиентов, потому что юрисдикция может измениться.
2: Какую главную ошибку допускают состоятельные люди, когда решают развестись?
3: Одна из вечных проблем людей с большим состоянием – отсутствие брачного контракта. Если такого документа нет, судебные разбирательства становятся очень серьезными, расходы на адвокатов достигают миллионов долларов. Разбирательство превращается в настоящий кошмар, а ваше имущество не защищено. Но американцы все реже допускают эту ошибку. Чаще всего это ошибка людей, приехавших из других стран. Не знаю, как у вас. У вас в России распространены брачные контракты?
2: Ну, не так часто, как у вас. А есть какие-то тренды в бракоразводных процессах, которые будут определять исход дел в ближайшие годы?
3: Да, я замечаю, что все чаще состоятельные люди берут деньги, которые были заработаны в браке, и помещают их в траст. Законы в США разные в разных штатах, но есть определенные виды документов, которые позволяют вывести часть средств из брака. Если обе стороны знают о трасте, он может быть признан действительным, а деньги помещенные в траст, иногда не учитываются при расчете раздела в разводе. Их можно спрятать, а можно просто не включить в формальные расчеты. Еще одна тенденция касается защиты бизнеса и репутации в случае развода. Кроме брачного договора, который заключается до свадьбы, клиенты все чаще заключают то, что называется постбрачным договором. Там прописывается, что бизнес не будет вовлечен в развод.
2: По вашему мнению, в суде побеждает тот, кто богаче, да или нет?
3: Нет. В деньгах нет большого преимущества, если, например, ваш юрист хуже, чем у другой стороны. Деньги решают не так, как закон и роль каждого супруга в браке, что каждый из них сделал для накопления совместного имущества. В конце концов, в США именно факты, выложенные на стол, определяют, как будут разделены активы.
1: Да или нет? Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: В нашем кинопрокате во второй половине сентября только «Перекати поле» не пробегает. Особенно в сравнении с «Миром». Там и «Практическая магия 2», и «Resident Evil». И я представляю, как российский зритель заходит в кинотеатр и видит череду плакатов. «Пункт назначения. Рука смерти». Ничего общего с франшизой «Пункт назначения». «Джуманджи. Темный уровень». Тоже ничего общего с «Джуманджи» из 90-х. Попадаются ему постеры фильмов «Курьер» и «Натиск». Это заграничные боевики среднего пошиба, которые лежат в сети с прошлой недели. Замечает зритель и новый потенциальный блокбастер. Как Иван в сказку попал Алексея Нужного, про мальчика, которого русские сказки учат родную культуру любить, а не комиксы про Человека-паука читать. Останавливается перед афишей невиданной костюмной драмы «Романовы. Преданность и предательство». В роли Распутина Дмитрий Дюжев. А что это за «На деревню дедушки супермиссия»? Какое-то независимое семейное драмеди из Нидерландов. Локальная история, без фестивальной биографии. Зато на постере флориста знакомые лица Деннис Куэйд и Жан Рено сурово морщатся прямо на зрителя, намекая, что речь в боевике с ними не о цветочках. Но фанаты «Падения Лондона» с Джерардом Батлером могут смело покупать туда билет. И, кстати, все это создает подозрительно удобную и свободную площадку для релиза «Девятой планеты» фантастического экшена с Юрой Борисовым и Ириной Стершенбаум. Этот фильм, снимавшийся частично в Марокко, дорогой релиз. И вступает в прокат по-царски 24 сентября. Сюжет о космосе, монстрах и мелодраме в оригинальный сценарий собрали Андрей Золотарев и Олег Маловичко, главные писатели в нашем кино прямо сейчас. То есть это редкий проект, который не опирается на сказку, классику или готовую франшизу. Можно идти в кассу. Еще будет шанс посмотреть с друзьями или семьей замечательное аниме «Риетти из страны лилипутов» от студии Хаяо Миядзаки. Или «Твигги» — документальный портрет супермодели и символа свингующего Лондона 1960-х. Иными словами, в этой корзине еще можно найти повод сходить в кино, если постараться. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
5: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
6: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
7: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
7: Деньги для людей умных составляют средства. Для глупцов – цель. Адриан де Курсель.
8: Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
1: Библиотека РБК.
9: Здесь мы собираем книги первых лиц.
10: Что читает ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин.
11: Очень интересная книга «Атомы у нас дома». Автор Лауры Ферми, его жена. Про Энрико Ферми, одного из создателей атомной бомбы в Манхэттенском проекте. От начала его деятельности в Италии, в Риме и потом переезд уже в Штаты. и вся его история. Это про вдохновение, скорее всего, вдохновение и удовольствие. Это вот, чем занимаешься. Вот это примеры этих людей, они на самом деле очень такие правильные примеры, и я очень рекомендую читать о таких людях, потому что это может в том числе подсказывать то, как нужно достигать успеха. Успех, он возникает, когда ты реально зажжен своим делом, своей идеей, и тратишь

0: это, не раздумывая об эффекте, об вознаграждении за это. Ты должен достичь результата, сделать открытие, создать что-то. А деньги потом сами приходят. Нельзя ради денег что-то делать.
1: Лаура Ферми. «Атомы у нас дома». Удивительная наука за повседневными вещами. У Ферми всегда был самый тяжелый, набитый до отказа рюкзак. Он засовывал в него всякую снеть и свитеры ребят, которых мы брали с собой. А если во время крутого подъема какая-нибудь девушка уставала, то и ее ношу. Он хвастался размерами своего рюкзака, который на крутых подъемах пригибал к земле его широкие плечи. Но тут же, забывая о том, какая громада торчит у него за спиной, он задевал ею кого-нибудь то справа, то слева, стараясь обогнать всех, кто шел впереди.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Вечер в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Явка на выборах в Подмосковье составила почти 50%. На дистанционном электронном голосовании явка в регионе превысила 90,5%. Это цифры Мособлсберкома на 6 вечера. По последним данным ЦИК, по всей стране явка составляет 56,57%. Это выше показателей думских выборов 1993, 2003, 2016 и 2021 годов. В Минздраве уточнили данные о пострадавших после атаки дронов в Подмосковье. Сейчас в больницах находятся 17 человек, в том числе двое детей. Один из них в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС помощник главы ведомства Алексей Кузнецов. Минувшей ночью столичный регион подвергся самой массированной атаке беспилотников. Был поврежден НПЗ в Капотне и несколько жилых домов. Аэропорт Геленджика приостановил работу по требованию Росавиации. Он временно не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов. Йеменские хуситы согласились не вести войну с США. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на заявление Дональда Трампа. По его словам, Вашингтон находится в постоянном контакте с хуситами. Накануне они заявили, что нанесли ракетные удары по стратегически важным объектам в Эр-Рияде и объектам нефтяной компании Saudi Aramco в ответ на удары по Йемену. Во Франции задержали двух немецких туристов, которые устроили шуточную выставку в Лувре. В зале, где висит Мона Лиза, нарушители приклеили на скотч свои собственные картины. Одна из них – автопортрет в доспехах, а вторая – портреты двух мужчин и женщины. Сама Мона Лиза не пострадала, небольшие повреждения получила только стена, на которой висели произведения самодеятельных художников. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: Добрый вечер, у микрофона Олег Овчаренко. Итак, меньше часа уже осталось до закрытия участков в европейской части России. Ну а менее чем через 2 часа закроются последние участки в Калининграде. И тем самым завершится голосование на выборах в Госдуму. Как отметил Никита Нелюбин в выпусках новостей, явка по всей стране, по данным ЦИК, составляет 56,57%, что выше показателей 4 думских выборов. Еще, правда, другие 4 думские кампании пока по явке находятся выше. Максимальная явка была зафиксирована в 1995 году. Тогда было 64,76% явки. Примерно через полчаса мы свяжемся с корреспондентом, который работает в Центре избиркома, чтобы узнать последние подробности о ходе голосования. Ну а менее чем через минуту мы выясним, почему некоторые эксперты разошлись во мнениях о субсидировании льготной ипотеки.

0: Коротко о ситуации на рынках. Завершились торги на московской бирже. Это были торги в режиме выходного дня. Индекс, который учитывает дополнительные сессии, как выходные, так и утренние и вечерние в будние дни, вырос ненамного, на 0,13%, 2265 пунктов. Правда, в течение практически всего дня индекс был в минусе. Коротко также о курсах валют. Официальные курсы, установленные Центробанком в выходные и понедельник. Доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек, китайский юань 12 рублей 57 копеек. Итак, эксперты, опрошенные радио РБК, разошлись во мнениях о субсидировании льготной ипотеки. Речь идет о дополнительном выделении правительством 157 миллиардов рублей на субсидирование льготных ставок. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Сумма пойдет на три направления. 66 миллиардов получит семейная ипотека, 6 миллиардов – программа для Дальнего Востока и Арктики, а еще 85 миллиардов идут на кредиты по уже закрытой 2 года назад программе «Льготная ипотека». Как рассказал заведующий кафедрой ипотечного кредитования финансового университета Александр Цыганов, эта компенсация предназначена банкам по уже выданным льготным ипотекам, а не по новым кредитам. Поэтому на цены на объекты недвижимости она не повлияет.
1: Все, что сейчас выдано, дополнительные средства, касается уже выданных кредитов. И на компенсацию банкам разница между действующей ставкой и льготной 6-8% или еще меньшими в отношении дальневосточной или арктической ипотеки. Поэтому это не на выдачу дополнительных кредитов, которые можно было бы опасаться влияния на рынок недвижимости. В данном случае это выполнение обязательств, которые были выданы на основании нормативных актов, на основании постановления правительства России. И поэтому то, что выдано, это действительно правильно, и влияние с точки зрения увеличения стоимости это не окажет.
0: Застройщики иначе оценивают эту сумму. По мнению участников рынка недвижимости, поддержка выглядит куда скромнее, чем кажется на первый взгляд, рассказала эксперт рынка жилой недвижимости Москвы Ольга Хабнер.
2: На мой взгляд, это неощутимая поддержка, поскольку если мы возьмем объем денег, выделенных на семейную ипотеку, и разделим лимит на одну семью, то мы получим около 10-11 тысяч ипотек, которые могут взять семьи. То есть в масштабах страны, в масштабах не распроданных объемов строящегося и построенного жилья, ну, это просто такая капля в море. Потому что если мы сейчас посмотрим только объем строящегося жилья в Москве, он составляет около 5-6 миллионов квадратных метров. Это вот в стройке находятся, которые... То есть это тысячи квартир, а эта программа, она рассчитана вот на всю страну. Поэтому это такая очень символическая поддержка для всех застройщиков страны.
0: По данным Минфина, в этом году на льготные ипотечные программы предусмотрено более 1 триллиона рублей. Самая массовая семейная ипотека с 2018 года, по ней выдано почти 11 триллионов рублей, а жилищные условия улучшили более 2 миллионов семей. Второе направление – дальневосточная и арктическая ипотека. Ею воспользовались более 220 тысяч семей и специалистов. И третье – льготная ипотека. Она работала с 2020 по 2024 год. За это время выдали около 1,5 миллиона кредитов, примерно на 6 триллионов рублей.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
0: 19:07 в Москве. У микрофона Олег Овчаренко. Не только в России проходят выборы, федеральные выборы, но и в Германии. Правда, там не по всей стране, а только в двух землях. В Мекленбурге, Передней Померании и в Берлине. Выборы закончились буквально несколько минут назад там. И вот данные экзит-полов, которые публикуют и российские государственные информагентства. Ну, в частности, на выборах в Мекленбурге, Передней Померании Лидирует ультраправая «Альтернатива для Германии». Она набирает 37% голосов. На втором месте социал-демократическая партия Германии. У нее 35,5%. Повторюсь, это пока только данные экзит-полов. Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца показывает исторически низкий результат на этих выборах. И по данным экзит-полов набирает только 5%. Это граница прохождения в земельный ландтаг, в земельный парламент. В Берлине же Христианско-демократический союз пока уступает левой партии первое место на выборах в Берлине. Вот сейчас смотрю данные агентства РИА Новости. Партия левые лидирует, набирая 24,5% голосов. На втором месте партия Мерца ХДС 20%, альтернатива для Германии 16%. Почему эти выборы важны? Многие эксперты отмечают, что после поражения в Саксонии-Анхальт Христианско-демократического союза и победа там альтернативы для Германии, многие в нынешней правящей коалиции полагают, что Фридрих Мерц должен уйти в отставку. И сегодня вечером должно собраться совещание лидеров Христианско-демократического союза, на котором, как предполагают некоторые эксперты, может быть определено, останется ли Мерц на посту канцлера Германии или же уйдет в отставку. Все последнее, что и об этих выборах известно в дальнейшем эфире радио РБК. Ну а пока о том, что Министерство просвещения разъяснило, как школьники могут использовать искусственный интеллект во время учебы. Например, для составления планов, самопроверки и подготовки черновиков. А вот чего нельзя делать, так это выдавать сгенерированный нейросетью текст за собственный. Кроме того, школьникам запрещается загружать в ИИ конфиденциальную информацию. Сейчас учителей специально обучают работе с нейросетью, чтобы выявлять случаи использования учениками искусственного интеллекта, рассказал основатель и директор онлайн-школы «Точка знаний» Андрей Шелудько. С ним беседовал Илья Приходько.
4: Как вы считаете, школьники вообще понимают, что такое конфиденциальная информация? Не все взрослые как будто бы знают.
5: Многие школьники не знают, им стоит объяснить. Вообще много видов этой конфиденциальной информации. Но самое главное для школьников – это персональные данные, чтобы они информацию про себя не отправляли там про своих родителей, про одноклассников. И в этом тут основной смысл.
4: И, судя по всему, учителям придется дополнительно разъяснять, как именно работать школьникам с нейросетью. Может быть, стоит вводить какие-то дополнительные факультативные занятия?
5: 100% достаточно буквально 3 минуты объяснить. Главное, чтобы учитель сам знал, про какую информацию идет речь.
4: Вот это, кстати, очень интересно, Андрей. Вот давайте разбираться детально. Например, сказано, что можно делать с помощью ИИ. Готовить черновики, заниматься самопроверкой, но нельзя выдавать то, что сгенерировала нейросеть, за свое собственное. Нет ли в этом противоречия какого-то?
5: Формально я противоречия не вижу. Самопроверка, ты сам выполнил задание, сам проверил, и ты потом не несешь это задание к учителю.
4: Но черновик вполне может быть основой для будущей работы в таком случае. И давайте признаемся честно, очень часто между черновиком и текстовиком не очень большая разница.
5: Конечно, предполагается, что текст нейросети, ну вот как учебник, литературу ты там взял где-то в интернете или в библиотеке раньше там, и за основу брали этот текст, его перерабатывали, обдумывали и писали. И предполагается, что, конечно, дети будут делать так. Ну, мы с вами, конечно, понимаем, что отличить крайне будет сложно одно от другого, и я с вами полностью согласен, что, конечно, когда дети будут выдавать текст и за свой, конечно, таких случаев будет очень много, да и сейчас их немало.
4: Андрей, а вот вы математик, насколько я знаю. Скажите честно, вы видели когда-то работы, которые там решила нейронка полностью? Вы можете это отличить сразу с первого взгляда без спецсредств каких-то?
5: В целом отличить можно не всегда, не то, что прям сразу, сходу. Ну, я думаю, примерно там, в половине случаев отличить можно. Ну, например, очень простой способ. Я, как учитель на уроке, говорю ребятам, решаем вот этим способом. А он приносит это другим способом. Ну, и тут уже возникают, конечно, вопросики. Понятно, что бывают ситуации, там папа, мама объяснили, как им объясняли в школе. Но часто это значит, что вот он откуда-то взял. Раньше это было ГДЗ, сейчас ИИ, и там решено правильно. Но вообще мы этот метод не обсуждали, это уже выглядит очень-очень подозрительно.
4: Ну да, это определенные тонкости. Андрей, вы очень важную тему затронули, не только подготовка школьников, но и подготовка учителей. Как вы считаете, современный учитель в среднестатистической российской школе, он обладает навыками достаточными для того, чтобы самим работать в ИИ, в нейронке в какой-то, для того, чтобы понимать, что ему принесли задание, которое сделали с помощью искусственного интеллекта? У нас у учителей хватает этих навыков?
5: Ну, их точно нужно подтягивать. Еще раз на тему отличить. отличить ИИ от не-ИИ. Учителя уже много лет тренируются, потому что до ИИ у нас было ГДЗ, то есть готовые домашние задания ребята оттуда списывали. Вот там тоже надо было пытаться отличать, что это он не сам решил. В принципе, отчасти методы могут быть те же самые по отличению. Но вот то, что учитель может сам использовать для создания, вот это классная, замечательная возможность. И тут, конечно, мне кажется, это сильно зависит от возраста. И очевидно, чем моложе учитель, тем легче ему с технологиями общаться, чем старше, тем сложнее. И, конечно, есть те, кому нужна помощь, чтобы им рассказали, объяснили, показали. Можно делать так, вот там задание составлять или еще что-то, какие-то раздаточные материалы готовить. Конечно, это

0: Было бы отлично, если бы такие занятия для учителей проводились.
1: Андрей, без оглядки на рекомендации Министерства просвещения относительно использования искусственного интеллекта, как бы вы сформулировали, как лучше всего использовать ИИ в современной школе? В какой пропорции, в какие моменты?
0: Я бы вообще старался максимально это ограничить. У нас же, в принципе, есть ограничения, когда телефоны сдаются, и не то, что там ИИ, вообще телефоном ты не пользуешься никак. Мне кажется, это правильно, чтобы не было никаких шансов что-то списать, подглядеть, чтобы максимально использовался свой интеллект. Когда свой накачал, потом уже можно чужой использовать однозначно. Использовать можно и для составления планов. Ну, вариант, например, мне кажется, если бы школьник в ИИ посмотрел, например, как составить мне план подготовки к ЕГЭ или к ОГЭ. Это, я думаю, было бы сильно полезно, потому что, я думаю, многие школьники понять не имеют, какой им надо иметь план, чтобы готовиться.
2: По данным ВЦИОМ, почти половина родителей в России не готовы разрешить детям пользоваться искусственным интеллектом для подготовки домашнего задания. Еще треть готовы разрешить это делать только по отдельным предметам. Продолжаем рассказывать о главных новостях недели. Безвизовому режиму с Китаем год. Сейчас россияне с обычным загранпаспортом могут находиться в стране без каких-либо дополнительных документов до 30 дней. В июле безвиз продлили до конца 2027 года. Одно из самых популярных направлений для россиян – остров Хайнань. По данным Ассоциации туроператоров, за первое полугодие 2026 его посетило рекордное число туристов – более 500 тысяч. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года турпоток вырос почти на 70%. Среди других направлений, которые чаще всего выбирают россияне, Пекин и Шанхай, рассказал коммерческий директор тест-тур Васкан Арзуманов.
3: Нижневосточный кризис, произошла переориентация на Азию. Наши российские туристы больше всего на свете любят море. В Хайнане сезон, он круглогодичный. Поэтому наши туристы, конечно же, облюбовали данный остров. Сейчас на Хайнане, я вот когда там последний раз был, все, можно сказать, русифицировано. Более того, китайские блогеры периодически записывают и говорят, что они приехали там, например, в Анапу, потому что все там в Дунхае, все вывески на русском, но их все равно разоблачают. Вот настолько уже Хайнань русифицировался. В первую очередь это, конечно же, Санья. Дунхай, Яломвай, вот эти вот бухты. Хайнань у нас занимает порядком 90-95% от наших всех туристов. Если мы говорим о материке, достаточно популярные комбинированные туры. Например, в Пекине чаще всего интересует туристов, что это запретный город, храм неба, китайская стена, Сияние, знаменитая терракотовая армия стоит. Шанхай — это современный мегаполис, где есть там в том числе и шанхайский Диснейленд. Что в Китае очень удобно, у него практически все крупные города связаны с скоростной железной дорогой. Если турист захочет, он может посетить в течение 10 дней 4-5 городов. Это, конечно, скажем прямо на любителя, но все равно такая возможность есть.
2: Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на прошлой неделе говорил, что Россия готова принимать более 5,5 миллионов туристов из Китая в год. Для этого, по его словам, создается инфраструктура и соответствующие условия. Речь идет о стандарте China Friendly. Такую сертификацию проходят отели и аэропорты. По прогнозам вице-премьера, за первые полгода 2026-го турпоток превысит доковидные 4 миллиона человек. Но сейчас основная цель поездок китайцев в Россию все-таки бизнес, а не туризм, рассказал председатель совета директоров China Travel Сергей Назаров.
4: Китайцы очень осторожные люди. Совсем недавно был в Китае. Вопросы безопасности – это основные вопросы, которые возникают при разговоре. Идет негативный фон по средствам массовой информации Китая, так как ретранслируются западные СМИ, и китайцы воздерживаются от поездок туристических именно. Те, кто приезжает по бизнесу, делать им нечего. Сейчас обмен не туристический, а именно торговый обмен между Россией и Китаем, он растет невиданными темпами. В этом заинтересована и наша страна, и Китай, естественно, заинтересован. Понятно, что с Европой сейчас не все хорошо у Китая, и с Соединенными Штатами тоже проблема. Россия сейчас выходит на первое место по торговому обороту. Движется к этому. В первую очередь это бизнес-поездки. Люди приезжают и на выставки, и на переговоры.
2: По данным погранслужбы ФСБ, в прошлом году Россию посетили свыше 1,5 миллионов граждан Китая. Туристов из них почти половина. Суды ускорятся, но для выяснения истины решение придется дольше перепроверять вручную.
5: РБК «Коллекция».
2: Так опрошенные радио РБК юристы оценили концепцию внедрения искусственного интеллекта в отечественное судопроизводство. Она опубликована на сайте Верховного суда и предполагает, что к 2030 году более 95% судей должны будут использовать сервисы на базе нейросетей, а доля сгенерированных с их помощью процессуальных документов может достичь 30 или даже 50%. Причем использовать ИИ будут на всех этапах работы с судебными делами, от подачи документов до исполнения судебного акта и его проверки вышестоящими инстанциями. Чем именно искусственный интеллект будет заниматься в судах и как это скажется на работе всей системы, выяснял Владимир Расулов.
6: Представим, что мы с вами на заседании. Итак, встать, суд идет. Мы находимся на стадии исследования доказательств, и основной из них – та самая концепция. В ней указано, что для начала искусственный интеллект сможет проверять комплектность подаваемых в суды документов, категорию и подсудность дел, а также выявлять формальные недостатки и даже рассчитывать государственную пошлину. Когда дело поступит в суд, нейросеть начнет классифицировать его по категории и сложности, структурировать материалы, а также участвовать в распределении дел между судьями, учитывая их нагрузку и специализацию. Еще один немаловажный факт, который тоже стоит учесть на заседании: искусственный интеллект сможет анализировать позиции сторон и доказательства, а также выявлять противоречия, формировать резюме и осуществлять интеллектуальный поиск по судебной практике, то есть, по сути, выполнять работу многих судей. Применение новых технологий может улучшить качество отечественного правосудия. Об этом на нашем заседании говорит старший партнер Московской коллегии адвокатов «Корвус» и бывший следователь по особо важным делам Следственного комитета Андрей Гривцов.
7: Если в нынешнем состоянии нашей системы отправления правосудия, особенно по уголовным делам, поручить написание судебных актов искусственному интеллекту без участия судей, может быть даже лучше, поскольку совершенно точно искусственный интеллект будет оценивать все обстоятельства дела, если, конечно, они будут правильно загружаться, и не будет идти речь о том, что каким-то доводом со стороны защиты не будет даваться никакой оценки. Тем не менее, безусловно, нужно, даже если искусственный интеллект будет что-то готовить для судей, чтобы это проверялось со стороны судей, который принимает итоговое решение. То есть не должно быть такого, что решение принимает не судья, а искусственный интеллект. Искусственный интеллект должен быть только помощником.
6: При этом глава Верховного суда Игорь Краснов на днях говорил, что действительно окончательное решение всегда будет оставаться за человеком, а искусственный интеллект должен выполнять вспомогательную функцию. Если же мы на нашем заседании рассмотрим, зачем вообще понадобилась эта концепция, то выяснилось, что она нужна для того, чтобы упростить доступ к правосудию, снизить нагрузку за счет автоматизации рутины и, по сути, уменьшить количество ошибок. А во время заседаний система будет распознавать речь, автоматически формировать протокол, обеспечивать перевод в реальном времени и предоставлять судье релевантные нормы права, судебную практику и материалы дела. То есть самому ему не придется искать нужное количество листов в больших томах. Мировая практика по этому поводу уже устоялась. Слово предоставляется партнеру адвокатского бюро «Феоктистов и партнеры» Руслану Долотову.
8: В Китае уже почти 10 лет действует подобная система для так называемых мировых судей, где эта система готовит проект судебных решений по таким несерьезным делам, поэтому многие страны уже идут по этому пути. Другой вопрос: для того, чтобы система выдала правильное решение, ей необходима обучающая выборка, как образец правильных вариантов ответа. А очень много информации из уголовных дел у нас элементарно засекречены, проводятся в закрытых судебных заседаниях, но это все вопрос времени и совершенствования. Поэтому, безусловно, это ускорит определенного рода процессы, повысит производительность судов, это можно приветствовать, и это, очевидно, обеспечит дополнительный доступ к правосудию большего числа людей, надлежащих установленным законом срок.
6: При этом концепция предусматривает отдельную матрицу рисков, которую нужно обновлять не реже одного раза в полугодие. В числе угроз в документе указано, что у модели может появляться несуществующие нормы и судебные акты, то есть она будет галлюцинировать. Также учитываются утечки персональных данных, кибератаки и сопротивление самого судейского сообщества. Всякое новшество заставляет переучиваться, и это затруднительно. И естественно, что многие не хотят так работать, поскольку возникает личная ответственность судьи не только за собственное, но и за искусственное решение. Слово федеральному судье в отставке, кандидату юридических наук Сергею Пашину.
9: То же самое было, когда в судах начали появляться первые компьютеры. Судьи некоторые демонстративно не пользовались этими возможностями, и даже текстовый редактор «Лексикон», а потом и Word, осваивали крайне неохотно. Но тут ведь еще есть проблема. Искусственный интеллект может предлагать нормативные акты, которых не существует в природе, а применив их, отвечает судья. Соответственно, если он получает возможность быстро получать всякого рода бумаги, то дополнительная работа – это перепроверка. И может статься, что это займет больше времени, чем если

0: чтобы он делал традиционным способом. Это тоже одна из причин, почему судьи с умеренным восторгом воспринимают эту концепцию.
1: Итак, вердикт. На основании изложенного, руководствуясь вышеперечисленными комментариями, можно сделать вывод. Нейросети ускорят работу судов, но не стоит забывать перепроверять после них информацию. Наши собеседники подчеркивают, доказательства должны оцениваться по внутренним убеждениям судьи, закону и совести. А это пока не очень доступно системам искусственного интеллекта. Заседание закрыто.
2: О том, как в российских судах планируют внедрять искусственный интеллект, рассказал Владимир Расулов. Ну и таким образом закрыл заседание. А мы же тем временем продолжаем внимательно следить за ходом выборов как в России, выборов в Госдуму, так и в двух землях, в Германии. И подробнее в дальнейшем эфире радио РБК к этим темам будем обращаться. Ну и в частности свяжемся с корреспондентом РБК, который работает в российском центре избиркоме.
3: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: Что находится по ту сторону наличника? Ответ на вопрос ищите во Всероссийском музее декоративного искусства. Здесь проходит первая выставка бренда «Верея». В четырех залах собраны вещи, объекты, знаковые образы с показов, благодаря которым можно проследить путь бренда от домашнего ремесла до самостоятельного явления российской моды. Вязать основатель бренда Игорь Андреев начал еще в детстве. Обращаться с крючком и нитками он научился, наблюдая за мамой и бабушкой. Про детское увлечение он вспомнил в 2018 году, когда закрыли журнал «Нумеро», в котором Игорь работал главным редактором. Вязание тогда стало для него способом борьбы со стрессом. Многим идея казалась сомнительной, но Игорь не остановился. И вот спустя 8 лет нитки привели его в музей. На какой экспонат стоит обратить особое внимание, узнала у дизайнера.
5: Для меня особенные все выходы, но особенно «Паучья морока», потому что этот наряд отсылает к 2021 году и «Красному Волвогу», где мы создавали выходы с Машей Комаровой и сестрами Комаровыми. И специально для этого вязали это тонкое платье из кучи бусин. И мне очень хотелось сделать крылья, чтобы дать эльфийского вайба. Если посмотрите, это листья монстеры, которые стали крыльями. И смотря на этот наряд, я сразу переношусь в то прекрасное время, когда в Государственном историческом музее прошел этот красный ужин, и, как все тогда были молоды, прекрасны и счастливы. Не говорю, что они счастливы сейчас, но на то время у меня особенная отсылка. И это платье заняло очень много труда, хотя с первого взгляда кажется, что оно простое.
4: От себя добавлю, для модной индустрии и консервативной музейной среды эта выставка – большой шаг вперед и пример того, как народное ремесло продолжает жить и находить новый визуальный язык. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
3: Ключевые вопросы.
6: И практически все обсуждение договоров сводится к тому, а какой у вас есть бюджет.
3: Разбор острых тем.
7: Для обычных пользователей мессенджера рисков или последствий, в том числе и за финансовые операции, пока нет.
3: Самая точная информация.
8: Я же работаю на радио РБК, я говорю только правду.
3: Как главные новости дня влияют на каждого из нас? Отвечаем в программе «Что это значит?» По будням с 18 до 21 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
9: Вот в чем заключается обязанность обладателя богатства. Подавать пример скромной жизни без прикрас. Умеренно обеспечивать законные потребности тех, кто от него зависит. А после этого рассматривать все избыточные доходы просто как доверенные ему средства, которые он обязан распределить таким образом, чтобы они принесли наивысшую пользу для общества. Эндрю Карнеги.
10: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
11: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
9: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16.00.

0: Истории из мира цифровых денег.
1: Продавцы надежды. Когда крипторынок начинает резко двигаться вверх или вниз, растет не только волатильность, но и спрос на быстрые решения. Именно в такие периоды появляются десятки закрытых клубов, марафоны и VIP-чаты с обещаниями заработать на любом движении рынка. Интересно, что многие из этих проектов продают вовсе не инвестиционные идеи. Их главный продукт – ощущение доступа к чему-то эксклюзивному, секретным сигналам, инсайдам или стратегиям, недоступным обычным участникам рынка. Парадокс в том, что заработать на продаже подписки зачастую проще и стабильнее, чем на самой торговле криптовалютой. Поэтому в периоды повышенного интереса к рынку растет не число успешных трейдеров, а количество желающих обучать других успеху. При этом настоящая проблема не в стоимости доступа к таким сообществам. Проблема в том, что большинство из них продает результат – финансовую свободу, быстрый рост капитала и легкие иксы, а не процесс – управление рисками, анализ рынка и работу с убытками. Поэтому в крипте стоит помнить простое правило. Чем громче обещают заработать на рынке, тем выше вероятность, что главный заработок находится вне рынка.
0: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: 19:30 в Москве. С новостями в студии Никита Нелюбин. Выборы в Госдуму 9-го созыва проходят без серьезных нарушений. По всем сообщениям о нарушениях будут проведены проверки, заявили в управлении Генпрокуратуры по надзору за соблюдением интересов государства и общества. Согласно последним данным Центра избиркома, явка по всей стране превысила 56,5%. Тем временем партия «Альтернатива для Германии» лидирует на выборах в парламент земли Мекленбург-Переднее Померание. По данным экзит-полов, ультраправые получают 38% голосов, на 1,5 пункта опережая социал-демократов. Христианско-демократический союз канцлера ФРГ Фридриха Мерца показал в регионе исторически низкий результат в 5%. Он также уступает на земельных выборах в Берлине. Там лидирует левая партия, а замыкает тройку все та же АДГ. Несмотря на эти катастрофические, по словам Мерца, результаты, он заявил о желании продолжать работу на постах лидера ХДС и канцлера Германии. Росавиация ограничила работу аэропорта Сочи. Он временно не принимает и не отправляет рейсы. Такие же меры примерно 1,5 часа назад были приняты в аэропорту Геленджика. Мадридский «Реал» проиграл матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу. Выездное дерби против «Атлетика» завершилось со счетом 2-1. Почти весь второй тайм королевский клуб играл в меньшинстве после того, как защитник Дин Хейсен получил прямую красную карточку. «Атлетика» набрал 16 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице, а «Реал» с 15 очками опустился на третью строчку. Единоличным лидером «Ла Лиги» по-прежнему остается «Барселона». Британская деревня Пиддингтон хочет стать 51-м штатом США. Местные власти передали соответствующий запрос в американское посольство. Незадолго до этого там прошел референдум, на котором большинство высказалось за независимость от Великобритании. Так пиддингтонцы отреагировали на планы британских властей использовать военную базу на окраине деревни для размещения беженцев. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
1: Часов 19:32 в Москве. У микрофона Олег Овчаренко. Через полчаса закроются практически все избирательные участки, где граждане России продолжают выбирать депутатов Госдумы 9-го созыва, а также глав 11 регионов, депутатов 39 ЗАГС-собраний, ну то есть региональных парламентов, ну и парламентов еще 10 административных центров страны. Ну а в 9 вечера, менее чем через 1,5 часа, закроются и последние участки в Калининградской области. Ну а затем, как идет последний день выборов, и как он, можно уже сказать, завершается, следит наш корреспондент Надежда Сережкина, которая выходит на связь со студией прямо из здания Центр избиркома. Надежда, добрый вечер. Как проходят последние часы голосования и что известно по последним данным?
2: Олег, я, наверное, начну с актуальной цифры, на которую я прямо сейчас смотрю на одном из информационных табло ЦИКа. 56,58% – самые новые цифры явки. Это выше, чем на прошлых парламентских выборах в 2021, подчеркиваю.

0: утром Элла Памфилова, когда свой голос отдали 52% избирателей. Ну вот сейчас уже посчитали в последние минуты, что это в целом больше, чем и в 2016, и в 2003, и в 1993 годах на парламентских выборах. В большей части регионов голосование уже завершено. Вот только что, буквально полчаса назад, закрылись участки в Самаре, Саратове, Ульяновске, в Удмуртии. Еще час, точнее полчаса, продолжает голосовать Москва и города столичного часового пояса. Петербург, Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону и другие. Эти участки мы сейчас видим до сих пор на экранах Атриума Центральной избирательной комиссии. Прямо сейчас на них смотрю. Но после 20 часов на этом большом экране будут только участки Калининграда. На час позади, и местные комитеты там закроются в 21 по нашему времени.
1: Ты упомянула явку в целом по стране, и действительно 4 компании находятся уже ниже по явке, 4 компании выше, вот пока посередине. А вот каковы цифры по явке в электронном голосовании на данную минуту?
0: Да, эти цифры тоже есть, правда, не на прямо сейчас, а последнее, что публиковалось, было в районе 7 вечера. Выше 90% из тех, кто регистрировался на платформе ДЭК, в результате уже успели отдать свой голос. Это те данные, которые приводили сегодня в пресс-службе Минцифры. Успели свой выбор уже сделать порядка 3 600 000 человек. Голосование, напомню, в ДЭГе идет также до 20 часов по местному времени, то есть у москвичей тоже еще остается примерно 20 минут. Напомню, что в этот раз ДЭК применяли в 33 регионах, в том числе в Москве и Подмосковье. И вот, кстати, Минцифры опубликовал даже топ по электронной явке. Несколько регионов: Новгородская область, Мариэл, Смоленск, Чувашия, Удмуртия. Там больше 90% явка по электронному голосованию.
1: Сегодня было много заявлений от представителей Центра избиркома и от главы ЦИК Эллы Памфиловой. Давай напомним, на что они обращают внимание в первую очередь и на какие проблемы во время проведения голосования.
0: Да, Олег, ну вот дважды сегодня я была на брифинге с журналистами, когда выходила глава ЦИК Памфилова, она говорила о реакции на нарушение процедуры, упомянула самые резонансные случаи, напомню, они были в Коме, в Мариэл и в Якутске, в том числе там были отстранены сотрудники УИКов за факты подтвержденного вброса бюллетеней, где-то было нарушение целостности сейф-пакетов с бюллетенями. И также она говорила о множественных атаках на систему выборов, там более 1000 DDoS-атак, в том числе с использованием искусственного интеллекта, которые были отражены за эти 3 дня. При этом она ответила и на информацию о жалобах на работу наблюдателей за 3 дня голосования. По ее словам, ЦИК получил 43 обращения о трудностях с реализацией прав международных наблюдателей. И вот большинство, опять же, по ее словам, после проверки не подтвердилось, а сообщения о массовом недопуске наблюдателей являются фейками. Это ее цитата. Но предлагаю послушать, что говорит об этом глава ЦИК.
2: В России в первый день голосования поступило всего 23 обращения. У нас никогда такого не было маленького числа. 23 обращения, связанных с трудностями реализации наблюдателями своих прав. Во второй день голосования поступило 17 таких обращений. Сегодня всего 3 обращения по данной тематике. Учитывая, что назначенных наблюдателей более 380 тысяч, это меньше 0,1%. И большинство из этих обращений мы разобрали по полочкам, они не подтвердились.
0: Ну вот, кстати, еще я здесь, Олег, добавлю, что, по словам Памфиловой, ЦИК накануне фиксировал очень масштабную интенсивную атаку на ДЭК в Москве. Из-за этого примерно на 20 минут прекращали работу терминала электронного голосования. И вот она сказала, что те москвичи, которые столкнулись с проблемой, должны получить возможность переголосовать. Но в целом, я думаю, что здесь будет уместно напомнить, что это не только выборы в Госдуму, как принято считать, в Госдуму 9-го созыва, но вообще по всей стране проходило больше 2500 избирательных кампаний. Кроме депутатов, избирались и главы регионов в 11 субъектах страны. В 8 регионах были прямые выборы. В 3 голосования через региональные парламенты. Ну, еще порядка 40 регионов выбирали сегодня своих народных избранников в депутаты заксобраний, городских дум, советов районов и поселений. Но вот что нас ждет сейчас? Наверное, самое интересное. Все-таки финальный брифинг главы ЦИК мы сегодня ждем. С вечера сегодня, по мере обработки протоколов и данных ДЭГа, начнет оглашать Центр избирком предварительные итоги уже через 20 минут. Ну, а официальные результаты станут известны в течение 2 недель после завершения голосования.
1: Спасибо. Это была Надежда Сережкина, наш корреспондент, который следит за ходом голосования прямо из здания Центр избиркома. Ну, а вот данные, которые появились буквально несколько минут назад. В Санкт-Петербурге выбирают не только депутатов Госдумы, но и депутатов местного городского парламента, законодательства.

0: законодательного собрания. Как сообщил председатель горизбиркома Максим Мексин, явка превысила 51%. В Петербурге до закрытия участков остается чуть больше 20 минут. К теме выборов мы будем, безусловно, возвращаться в нашем дальнейшем эфире. Ну а пока мы продолжаем подводить итоги недели. Китайский бизнес в России берет управление в свои руки. За 5 лет число гендиректоров из КНР в российских компаниях выросло почти в 20 раз. В конце 2021 года их было 567, а сейчас уже свыше 10 тысяч, почитал по запросу РБК сервис Русprofile. Растет и число компаний с китайским участием. С января по август зарегистрировано более 3000. Компании из КНР открывают склады, сервисные центры, производство и собственные структуры продаж. Руководителями все чаще ставят своих менеджеров. Почему, объяснил ранее в эфире руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев.
1: Китайцы решили качественно поменять бизнес-модель. В 10-е годы, когда российский рынок был очень прибыльным, достаточно было договориться с какими-то российскими посредниками, чтобы они, например, продавали там китайскую технику или автомобили. Сейчас, когда западные компании с нашего рынка ушли, многие ниши почти опустели, и конкуренция за них усилилась со стороны китайских компаний. И они хотят контролировать все. Качество работы, поставки продукции, да, то есть как бы они больше доверяют своим менеджерам, чем российским. И, собственно говоря, поэтому они начинают приземлять свои компании в России, создают склады, сервисные службы, даже производство локальное запускают, какие-то сбытовые структуры формируют. Они приносят с собой совершенно другой стиль управления, который не очень вяжется с российским. Вот часто сотрудники таких компаний, россияне, они жалуются на то, что китайцы заставляют перерабатывать, потому что в самом Китае принято там по 12 часов в день работать. Плюс они говорят, что они не очень щедры. Но если как бы разбираться в деталях, там выясняется, что просто логика начисления зарплаты, она другая. Китайцы очень любят небольшую фиксированную часть и довольно безразмерные премии. Причем премии выписываются не исходя из индивидуальной работы человека, а из работы команды. И вот это для русского человека, оно не очень понятно. Мы привыкли к западным каким-то тенденциям, когда начисляют за твою работу именно. Один из спикеров, сотрудник такой компании, россиянин, говорит о том, что китайцы очень ориентированы на результат. В России нормальная ситуация, когда, например, там падают продажи, в компании все покивали на совещание, сказали, мы не знаем, что делать. Говорят менеджеры, которые, в общем-то, должны это решить, и разошлись, и все нормально. Вот, а у китайцев это немыслимо, да, если падают продажи, то люди будут спать на работе, но они как бы исправят эту проблему, иначе их всех уволят, они это прекрасно понимают. То есть вот эта ориентация на результат очень хорошо. Другое то, что китайцы мыслят масштабно. Небольшой рынок, небольшая доля ему неинтересна, но если доля большая, он вяжется в это, даже если это чревато огромными рисками. То есть вот такая готовность к риску китайцев, она намного выше, чем у нас.
0: Подробный разбор темы, как китайский бизнес меняет модель присутствия в России, этот и другие эксклюзивные материалы доступны в подписке РБК на сайте. Число бронирований отелей по России снижается. Краснодарский край в сравнении с прошлым годом потерял 24%, Калмыкия – 42%, Крым – 64%. К такому выводу пришли опрошенные РБК-туроператоры по итогам летнего сезона. В Москве и Санкт-Петербурге тоже есть снижение, но, правда, символическое – всего лишь на 1,2% соответственно. Ну а выросли бронирования только в двух направлениях из топ-10. Новосибирская область прибавила 16%, Приморский край – 17%. Почему данные вышли именно такими, выяснила Яна Ритунская.
2: Мы довольно давно уже говорим, что тренды внутреннего туризма – это еще и исследования вот таких вот областей, которые раньше, казалось бы, были не столь популярны. Но на самом деле у меня тут еще вопрос, наверное, к составителям этой статистики, потому что анализировали число броней за последние 2 недели, соответственно, с продолжительностью до месяца и дальше. 2 недели назад закончился, например, Восточно-экономический форум. Повлияло ли это на число бронирований? Интересно, во-первых. Ну а говоря про Новосибирск, вообще интересная динамика. Когда еще летом мы анализировали, куда ездят туристы, почему-то внезапно все агрегаторы говорили нам, что растут бронирования и загородных домов в Новосибирской области, квартир, то есть действительно открывают этот регион. Но есть еще интересная статистика. Вот, например, в Сибирском таможенном управлении отчитались, что за лето этого года на 15% выросло число международных рейсов из Сибири. То есть, кажется, это еще и новый транспортный хаб популярный, чтобы вылетать за границу, не быть зависимым от вот бесконечных планов ковер. Но вообще туроператоры, анализируя поведение туристов, отмечают, что стали они более аккуратными, более внимательными и иногда в принципе перестают путешествовать. Возможно, и этим объясняется сокращение бронирований в отелях. Так, например, вот в Эваторе, это компания, которая занимается установкой кассового оборудования,

исследования посчитали, что на 12% сократилось число чеков в турагентствах летом этого года. В АТОР не согласились, сказали, что это число не говорит о сокращении туров. Так что это площадка для дискуссии. Но вот, например, в нашем эфире ранее директор федерального туроператора «Премьера» Татьяна Бисерова считает, что все же

0: Но, к сожалению, речь идет о том, что очень многие решили остаться дома, никуда не поехав в свой отпуск.
1: Ну и другая динамика, которую также отмечают туроператоры, что к ним обращаются, то есть за услугами туроператора, обращаются, если хотят более защищенную поездку, то есть если она более сложная. А главное, и что самое печальное и для туроператоров, и для гостиниц, сокращается глубина бронирования, потому что каждый следит по новостям. Вот сегодня что-то происходит или нет неприятное в регионе, куда я хочу поехать. Этим также можно объяснить и сокращение бронирований по стране. Говорит об этом основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму Mail Travel Майя Котляр.
2: Мы получили что в этом году, этим летом? Это тревожный информационный фон. Это ограничение работы аэропортов. Это практическое выпадение Краснодарского края летом в августе. Был самый тревожный такой фон. Поэтому мы получили прирост выездного туризма на 8% условно в августе. Два основных тренда по путешествиям. Глубина бронирования очень сильно снизилась. То есть люди покупают поездки позже, ближе к дате выезда. И второй основной тренд – это люди стали осторожнее тратить в целом деньги.
1: По сумме всех факторов просто приходится констатировать, что туристы более бережно относятся к планированию своего отпуска. Ну, а также, как говорят многие опросы и предприниматели в эфире радио РБК, вообще реже берут отпуска в последнее время, потому что ситуация не та, надо работать.
3: Яна Ритунская рассказала о предпочтениях туристов этим летом. Еще одна заметная новость недели. Ирисы Клода Моне оценили в 30 миллионов евро. Картины выставят на торги Сотбис во Франции 22 октября. До сих пор полотно никогда не показывали публике. Оно принадлежит наследникам Жанны Шлюмберже, супруги одного из двух братьев, основателей нефтесервисной компании Шлюмберже. Картина сохранилась практически в первоначальном состоянии. Ее не покрывали лаком и не переносили на новый холст. Сотбис оценивает работу до 30 миллионов евро, повторюсь. Такая цена соответствует редкости и состоянию полотна, отметила управляющий директор московского аукционного дома Ольга Русакова.
4: Такая оценка в целом вполне адекватна для работы, которая обладает таким провинансом и представлена в таком, можно сказать, детственном виде. Такие вещи всегда вызывают особый интерес и доверие у крупных коллекционеров, поэтому, я думаю, этим и оправдана столь высокая цена. К тому же известны очень дорогие уходы работ Клода Моне в Нью-Йорке. Также, возможно, и владельцы, которые продают работы, ориентировались на эти цены в первую очередь.
5: А то, чтобы картину не покрывали лаком, не переносили на новый холст, это прибавляет ей цены или, наоборот, делает ее дешевле, так как, возможно, при покрытии лаком она сохранилась бы в лучшем состоянии?
4: Это зависит от все-таки действительно фактической сохранности работы. Если владельцы, которые, я думаю, прекрасно понимают при своем статусе, как ухаживать за произведениями искусства, приняли решение не покрывать работу лаком и в целом не вмешиваться в ее бытование, значит, работа сохранилась хорошо, что также вполне вероятно при правильных условиях хранения. И в данном случае это наоборот прибавляет ценности работе, так как при реставрациях все равно иногда происходят какие-то записи, то есть это уже вмешательство в изначальную авторскую живопись. И есть коллекционеры, которые обращают на это особое внимание, изучают работу перед приобретением в ультрафиолете. И также, например, покрытие лаком иногда наоборот может помешать приятию работы, так как лак желтеет, меняет цветовосприятие оригинальных красок работы.
3: Предыдущий рекорд для картины Моне с изображением ирисов был установлен в 2015 году. Сиреневые ирисы продали на торгах Кристис в Лондоне почти за 11 миллионов фунтов стерлингов. Новость последних минут. Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил, что некоторые участки в Москве продолжат работу после 8 вечера. Для тех избирателей, которые не успеют проголосовать до этого момента, но уже ожидали в очереди на момент закрытия участков, все их избиратели внесут список по предъявлению паспорта с пропиской, и они смогут проголосовать, сказал Реут. Подробнее в выпусках новостей. Ну а пока компания Neuralink опубликовала, возможно, самое трогательное видео этой недели.
6: РБК ЖК-коллекция.
3: Пациент, страдающий от нарушений речи, с помощью чипа смог впервые признаться в любви своей жене. На кадрах он сидит с ней перед монитором, на котором вдруг появляется виртуальный ассистент и произносит то, о чем подумал мужчина. Каково это жить с чипом и какие еще возможности он дает? Об этом мы поговорили с первым пациентом Neuralink Ноаном Арбо. Ему чуть больше 30, он парализован ниже шеи, но теперь может отвечать на сообщения, вести конспекты лекций и играть в видеоигры. Правда, есть издержка. В соцсетях его называют

0: называют антихристом. Миф о чипировании проверял Никита Гмыза.
1: Да или нет? Вы пользуетесь чипом Neuralink уже 2 года. Какие главные выводы и наблюдения вы сделали?
2: Да, это впечатляет больше, чем я ожидал. Не могу поверить, как быстро он понимает то, что я хочу сделать. Был один момент. По мере того, как я начал использовать устройство, я старался все лучше и лучше управляться с курсором. И стоило мне только подумать, чтобы его переместить, он уже смещался в сторону. То есть мне приходилось немного замедляться. Имплант улавливал только мою мысль и начинал движение туда, раньше, чем я того хотел. Вот настолько он меня понимает.
1: Что вы сделали в первую очередь, получив доступ к компьютеру? Чем вы занимались?
2: Первое, что я сделал, пропал в видеоиграх на 8 часов. Я наконец-то смог отправить текстовое сообщение, на написание которого у меня ушло менее 15 минут.
1: Я до сих пор не уверен, что хотел бы что-то имплантировать, потому что боюсь побочных эффектов. У вас они были?
2: Думаю, я остался точно таким же человеком, каким был до имплантации. Вначале были некоторые проблемы с тем, что нити импланта теряли контакт с моим мозгом. Они просто не прилегали так, как нам хотелось. И это был единственный побочный эффект, если вообще можно его так назвать. Когда произошла эта история с потерей контакта с чипом, это было тяжело. Я плакал. Я думал, что я только-только взобрался на вершину горы, и вот все это отнимут у меня уже через месяц. Я даже не могу сказать на вершину. Я добрался до середины, и я думал, что исследование закончится, и я больше никогда не смогу им пользоваться.
1: Потом его удалят, это правда?
2: Да, я уточню. Исследование длится 6 лет. Сейчас прошло 2 года, так что осталось еще 4. Когда я выйду из исследования, когда оно закончится, чип либо удалят, либо деактивируют.
1: Может быть, вы могли бы поговорить с Илоном Маском и попросить его дать вам новую версию, чтобы вы могли протестировать ее.
2: Да, это было бы здорово.
1: Вы часто с ним общаетесь? Он как-то присутствует в вашей жизни?
2: Не очень часто. Мы видимся время от времени, мы вращаемся в одних и тех же кругах, так сказать. Поэтому мне удавалось пару раз просто посидеть с ним и поговорить. Честно говоря, мы не так уж много говорили о Neuralink. Меня гораздо больше интересуют другие его проекты. Мы говорили об НЛО, о SpaceX и тому подобном. Шутили насчет еще одного импланта в черепе. У меня один слева от мозга, и мы обсуждали вариант того, чтобы сделать еще один справа. И я как бы пошутил, сказав, знаете, мне нужно больше проводов, мне нужно больше нитей в мозгу. Просто отрежьте всю верхнюю часть черепа и поставьте мне туда один большой имплант. Вот над этим мы тогда неплохо посмеялись.
1: Какая ваша любимая теория заговора о Neuralink, которую вы прочитали в интернете или услышали от друзей?
2: С самого начала я видел в интернете, что Neuralink — это символ зверя, и что я антихрист. Мне кажется, это смешно. Я верующий, я убежденно верю в Иисуса Христа, моего Господа и Спасителя. Поэтому, когда я говорю об этом на X, в интервью или где-то еще, мне кажется забавным, что люди до сих пор называют меня антихристом.
1: Если у вас какие-нибудь любимые мемы в интернете, связанные с вами и имплантом?
2: Если вы знаете, что такое рекроллинг, мне вот это всегда очень нравилось. Мем в том, что, по сути, Илон Маск, он как бы транслирует песню в мой имплант, Neuralink, и она просто играет у меня в голове по кругу. Это песня, которая Never Gonna Give You Up, Rick Astley. Рекролл. Мне просто, знаете, мне показалось это очень смешным. Действительно хороший мем, мне он очень нравится.
1: Да, надеюсь, эту песню вам, правда, не транслируют, ведь так?
2: Да она и так у меня постоянно крутится в голове, так что если бы он ее еще и присылал через имплант, это просто добавило бы шума.
1: Кстати, как вы получаете обновления для Neuralink? Нужно ли устанавливать что-то вручную, или обновления поступают через Wi-Fi или приложение на телефоне?
2: Да, все работает по Bluetooth. Я просто сижу, может быть, минуту, пока обновляется программное обеспечение, и мы продолжаем жить своей жизнью.
1: Какие функции вы хотели бы, чтобы они добавили в Neuralink?
2: Они работают над набором текста 10 пальцами, то есть, по сути, над полным контролем клавиатуры. Обычно я использую диктовку, потому что это намного проще. Однако возможность набирать текст с помощью Neuralink была бы невероятной. Я бы очень хотел что-нибудь когда-нибудь написать. Я бы хотел написать книгу. Я хочу вернуться в университет и все записывать, все печатать. Поэтому возможность полностью контролировать клавиатуру была бы невероятной.
1: We're all gonna get brain implants. А всем установят чип в мозг. Да или нет?
2: Да.
1: Да или нет?
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями.

0: детьми в цифровую эпоху.
1: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы поговорим о том, как стресс родителей передается детям. Вы устали, вы тревожны, вы на взводе. И вдруг вы замечаете, что ребенок тоже становится нервным, капризным, плаксивым. Вы думаете, что же я сделала не так? Нейробиология говорит нам, вы сделали ровно то, что делает любое млекопитающее. Вы передали свое состояние через нейроэндокринную связь, мимику и голос. У человека есть система зеркальных нейронов. Они активируются и когда мы совершаем действие, и когда видим действие другого человека. Это работает и с эмоциями. Когда вы напряжены, ваши мышцы лица, интонация голоса, запах тела считываются ребенком. Его таламус передает эти сигналы в амигдалу, и она запускает выброс кортизола, даже если ребенок не осознает, что происходит. Он просто подхватывает ваше состояние. Особенно это выражено в раннем возрасте, когда родитель – главный регулятор нервной системы ребенка. Это называется периферическая регуляция. Незрелая нервная система ребенка регулируется через контакт с более зрелой нервной системой взрослого. Как быть? Во-первых, признайте, что вы влияете не словами, а состоянием. Если вы говорите, что все хорошо, но внутри вы напряжены, ребенок считает не слова, а ваше напряжение. Второе. Управляйте своим состоянием. Не успокойся, а физические действия. Глубокий вдох, медленный выдох, выпить воды, умыться. Дыхание активирует блуждающий нерв и снижает уровень кортизола у вас, и ребенок заражается вашим спокойствием. Третье. Используйте касание. Простое поглаживание по спине снижает уровень кортизола у обоих через активацию окситоциновой системы. И четвертое. Если вы сорвались, восстановите контакт. Ваша нервная система успокоится, и через зеркальные нейроны ребенок получит сигнал «Опасность миновала». Обнимите, посидите рядом, подышите вместе. Ваше спокойное присутствие – главное лекарство. Ваше состояние – это архитектура его нервной системы. Не требуйте от ребенка спокойствия, которого нет у вас. Начните с себя. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
0: РБК «Тренды».
2: Цифровой рубль. С 1 сентября начинается новый этап внедрения цифрового рубля. Крупнейшие российские банки должны предоставить клиентам возможность проводить операции с новой формой денег, а часть крупного бизнеса – принимать их при оплате. Цифровой рубль существует наряду с наличными и обычными безналичными деньгами. Выпускает его Банк России. Сами цифровые рубли хранятся на платформе Центробанка, а доступ к ним банки предоставляют через свои приложения. При этом цифровой рубль не заменяет привычные деньги. Открывать специальный счет автоматически никто не будет. Использование новой формы рубля остается добровольным. Масштабирование рассчитано на несколько лет. В 2027 году требования распространяются на более широкий круг банков и компаний. Следующий этап запланирован на 2028. То есть с 1 сентября начинается не переход России на цифровой рубль, а его массовое внедрение.
0: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Procter & Gamble. В конце 70-х американский гигант Procter & Gamble решил покорить Японию своими чудо-подгузниками Pampers. Бренд фактически открыл для этой страны совершенно новую нишу и быстро занял весомую часть рынка. Расчет был на легкий успех. В телеэфире стартовала проверенная популярная реклама. На упаковку поместили привычный логотип. Белый аист несет в клюве младенца. Мило, узнаваемо, понятно без слов, как бы не так. Продажи с треском провалились. Маркетологи не учли национальный фольклор. В стране восходящего солнца за появление детей отвечает сказка о бездетной пожилой паре, которая нашла на берегу реки огромный персик, а внутри него – ребенка. То есть образ птицы испугал японских родителей. Было непонятно, куда и, главное, зачем она уносит малыша. Кроме того, уже на практике заметили, что американская продукция просто не подходит новорожденным по размеру. Локальные производители тут же воспользовались этим и создали более миниатюрные и тонкие подгузники. Всего за несколько лет доля памперс на рынке рухнула с 80% до 10%, став наглядным примером кросс-культурного фиаско.
0: Ошибка на миллион.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 7 вечера в Москве. С новостями в студии Никита Нелюбин. Некоторые участки в Москве продолжат работу после 8 вечера. Речь идет об участках, на которых избиратели стояли в очереди, но не успели проголосовать на момент их закрытия, сообщил зампред Мосгоразбиркома Дмитрий Реут. Большая часть участков в Москве и Подмосковье буквально только что закрылась, там уже начался подсчет голосов. Согласно свежим данным Центра избиркома, явка в столице составила 51,19%. Между тем, Роскомнадзор зафиксировал больше 1500 DDoS-атак на ресурсы Центра избиркома. Атакам из-за рубежа также подверглись порталы госуслуг, дистанционного электронного голосования, единой системы идентификации и аутентификации и Департамента информационных технологий Москвы. В РКН подчеркнули, что хакерские атаки не повлияли на сети связи, которые обеспечивают работу избиркомов. 6 человек пострадали из-за ударов ВСУ в Брянской области. В городе Стародуб дроны атаковали маршрутное такси и легковой автомобиль, сообщил в РИО губернатор региона Егор Ковальчук. По последним данным Минобороны, за сутки над российскими регионами был сбит 1951 дрон и 8 крылатых ракет большой дальности. В ведомстве заявили, что усилят удары по военным объектам в Киеве в ответ на атаки ВСУ. Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Глава Белого дома также сообщил, что находится в процессе принятия решений и анонсировал очень важные события относительно войны США и Ирана, передает Fox News. Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН пройдет с 22 по 26 сентября. В эти дни ожидаются общие прения с участием глав государств и министров. Минфин и Центробанк прорабатывают механизм работы российского стейблкоина. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, говорить о конкретной модели и готовом законопроекте пока рано. Нужно понять, насколько такой инструмент будет востребован и какие риски при его использовании необходимо будет учесть. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
2: Здравствуйте, это Василий Бейнарович. Криминалистика – это история постоянной гонки. Преступники придумывают новые способы скрыть следы, следователи ищут новые способы узнать правду. Именно так и рождается наука, которая сегодня умеет работать с ДНК, цифровым следом и искусственным интеллектом. Мы продолжаем исследования. В погоню за историей.
3: НИИ Бейнаровича.
2: Вместе с криминалистом Евгенией Крюковой поговорим о том, как преступления создавали современную науку, какие технологии применяются сегодня и что ждет криминалистику завтра. Когда мы изучаем и рассматриваем различные этапы развития криминалистики, мы приоткрываем маленькую завесу тайны, что на самом деле даже в некотором случае преступления и преступники, в частности, стимулировали развитие такой сложной и масштабной науки, как криминалистика. Это Василий Бейнарович, и мы начинаем наше исследование. Сегодня мы будем с вами говорить про убийц, мошенников, грабителей, террористов и те методы, которыми их задерживали. Сегодня в гостях у нас потрясающая, прекрасная, и я могу все-таки сказать, это коллега, с которой мы очень давно знакомы, и я даже пару раз выступал в университете, Евгения Крюкова, доцент кафедры криминалистики юридического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат юридических наук. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.

0: Я очень рад, что вы к нам заглянули. Сегодня важная тема, которую мы будем обсуждать для наших зрителей, потому что наука криминалистика, она масштабнее. Это не просто, когда у нас народ открывает детектив или смотрит какое-то кинематографическое произведение. Начать бы я хотел с того, что не так давно у РБК было мероприятие, оно посвящено книгам, библиотекам, и это называлось «Просто детектив». Мы с несколькими экспертами рассуждали там о том, как зарождался детектив, что это был за жанр, почему вдруг нам он стал нравиться и почему он нас стал завораживать. И я задался вопросом, и мы вообще там пришли в диалоге о том, что по факту, когда мы говорим про детектив именно как жанр литературы, мы, наверное, говорим с вами про Эдгара Аллана По, которого считают отцом в некотором смысле того детектива, который мы знаем. Но заговорили, наверное, о нем в 19-20 веке. Когда мы можем говорить про криминалистику как науку, когда именно появляются мужи, которые занимаются этим профессионально, а не в том формате, когда там мы смотрим и открываем Конан Дойля, или какие-то там детективчики бегают и не могут свести. Ну, Конан Дойль любил иронично подметить какие-то дефекты.
1: Мы говорим, конечно, про 19 век, тоже начало 19 века. Это именно формирование науки. До 19 века криминалистика существовала там с древних времен, но именно как практическая деятельность. То есть всегда была задача найти виновного, найти преступника, того, кого подозревали в каких-то государственных расправах, там что-то такое. Но просто методы были разные. Именно научный метод, когда есть какой-то опыт, когда есть какие-то химические препараты, какой-то инструментарий, это начинает формироваться вот в 19 веке. То есть, условно, до 19-го мы воспринимали криминалистику как набор таких методов, приемов технических, когда следователь или там жандарм, да, какой-то, должен был найти виновного, но в целом мы не перепроверяли, тот или не тот, доверяли ему. А вот в 19 веке начинает формироваться все-таки научный подход, что мы должны предпринять все возможные меры для того, чтобы убедить людей в том, что это виновный.
0: А на это что повлияло? Изменение культурное, национальное, юридическое влияние, опять-таки, та же самая судебная психиатрия сформировалась именно по запросу того, что а понимал ли человек, что он покусился на саму Викторию?
1: Тут формирование вообще права связано с 19 веком. То есть это условно у нас реформа Наполеона, это право становления гражданского права, гражданских свобод человека, это отмена крепостного права, то есть отсутствие инквизиции, силы, то есть восприятие того, что любой человек заслуживает некого справедливого наказания, рассмотрения, и из какого бы сословия он ни был, он должен быть вот заслушан, рассмотрен спокойно, без какой-то спешки. И некоторые дела, когда обвиняли невиновных, они послужили таким толчком. То есть оказывалось, что старая криминалистика уже не действует, и уже кого-то казнили, кого-то привлекли к ответственности, восстановить это невозможно, и начинает формироваться такой подход именно научный, что все-таки мы должны убедиться. И это связано с доверием к государству. То есть из-за того, что криминалистика всегда была государственным таким направлением, да, публичным, то чтобы не было критики в отношении государства, она должна была быть справедливой, понятной и такой достоверной, да, чтобы люди понимали, что сейчас мы привлекаем к ответственности именно тех, кто преступление совершил. Не тех, кого мы поймали самыми первыми, а тех, в отношении кого есть доказательства, в отношении кого судебная процедура, государственная судебная процедура, она беспрекословна, она достоверна, и мы точно знаем, что это они. И тогда народ условно верил и понимал, что да, вот, не было каких-то разногласий, там, революционных движений, понимали, что раз уж их привлекают к ответственности, значит, они и правда виноваты.
0: На этой интересной ноте и на мюзе как раз мы хорошо разогрелись, мы обсудили, и у нас есть понимание того, что и дальше мы вернемся к более глубокому погружению в историю этой науки.
2: Реклама.
3: Вы это слышали?
2: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
3: Теперь слышали.
2: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
3: 18+.
4: РБК в цифрах.
5: 18 лунок и почти 10 километров пешком. Гольф обманчиво кажется ленивой прогулкой для аристократов. За 5 часов раунда игрок сжигает порядка 1500 килокалорий. Это сопоставимо с полноценной кардиотренировкой. Всю свою энергию спортсмен вкладывает в хлесткий удар, разгоняя мяч до скорости 340 километров в час.
4: Повтор программы.
0: Сегодня, друзья, мы обсуждаем криминалистику, сложную и очень интересную науку. В гостях у нас Евгения Крюкова, доцент кафедры криминалистики юридического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат юридических наук.
4: НИИ Бейнаровича.
0: Сегодня мы вот обсудили как раз предысторию, с чего все начиналось и почему, но все-таки вот родина, мы же не можем говорить о том, что одновременно все государства друг другу пожали руки и сказали, теперь мы вот занимаемся криминалистикой. Это все-таки

0: все-таки Франция, это все-таки Великобритания, Германия, Российская империя?
1: Сложный вопрос, потому что действительно все страны постепенно начинали приходить к тому, что надо формировать криминалистику. Но у каждой страны была своя специфика вот этой криминалистики. То есть, во-первых, наука такого единого термина не было. Каждый по-разному ее называл. У кого-то была полицейская организация труда, там научная полиция, у кого-то криминалистика. Приходили просто к выводу того, что следователь должен работать по некому научному методу. Но родиной, вот прям как бы более такой понятной, мы все-таки считаем Австрию и Германию только лишь из-за того, что там был Ганс Гросс, это типа отец криминалистики, человек, судебный следователь, который сформировал такую научную базу, первые практические руководства. Условно, это первый человек, который написал книгу, посвященную криминалистике. И эта книга не была сборником каких-то интересных историй, а это были четкие научные объяснения, почему нам надо использовать тот или иной метод. Потому что это помогло в деле таком-то, и потому что химия подсказывает нам это, физика нам подсказывает это, там биология это и так далее. То есть он условно работал над этой книгой, мы уверены, не один, хотя авторство его. Он собирал истории и приемы, которые были эффективны у него и у его коллег со всего мира. То есть он обменивался информацией и собрал такую вот книжку «Руководство для судебных следователей», как некое практическое руководство.
0: Если мне память не изменяет, кажется, это у него и начинает впервые фигурировать момент того, что когда труп разлагается, у него меняется оттенок волос и так далее.
1: Да, у него есть как бы заметки про тела, трупы живых людей, как люди себя ведут, как они могут реагировать на те или иные вопросы. У него есть заметки про документы, про первых мошенников. То есть достаточно много разных вот советов. Книга, на самом деле, достаточно большая. И где он показывает, что преступный мир, он отличается от такого добропорядочного мира. И мы на это должны обращать внимание и использовать это для того, чтобы людей привлекать к ответственности, вот, правосудие, справедливость. И мы не должны применять насилие, а должны использовать некие хитрости. Вот он тоже про это начинает писать.
0: Я помню, еще тогда фрагменты меня впечатлило. Я узнал про науку, когда на трупах исследовались насекомые, которые появлялись. И, то есть были целые плеяды экспертов, это даже еще в 20 веке, они существовали, которые определяли, где хранился труп, где могли формироваться именно эти личинки или там эти типы мух. Я прям помню, это меня впечатлило до нельзя.
1: Звучит достаточно противно.
0: Звучит противно, но это именно помогло пониманию, как долго, где находился, в каких водах он был обнаружен, потому что это помогало следствию дальше продвинуться. Понимание того, что в криминалистике, то есть перед тем, как мы к ней пришли, сначала это все было базовые какие-то либо скованные, казни, клеймения, то есть вот это классические образы каких-то музеев старой криминалистики, когда показан этот мужчина, у которого прижженная рана на лице, которая обозначала, кто он там, вор, убийца или аферист, или еще что-то. Мы должны, наверное, говорить про формирование и картотек баз данных, потому что преступников надо как бы контролировать и так далее. Мы, наверное, подходим к феномену и такому имени, как господин Видок, потому что это достаточно масштабная фигура для истории. И что забавно поп-культуры, потому что во Франции его превратили просто в какого-то комикс-персонажа. Вкратце, что это был за человек и почему он уникален в некотором смысле?
1: Жан-Франсуа Видок, французский преступник, бандит. Он руководил преступной группой, условно такой вор в законе. Его не могли долгое время поймать. Он был ловок, умен. И знаменит, наверное, он тем, что вот у него такая двоякая роль. С одной стороны, он действительно преступник, а с другой стороны, он криминалист. Один из первых, можно так сказать, криминалистов, создателей сыска. Специфика, наверное, в том, что он после себя оставил мемуары, и в мемуарах он описывает, как он вообще пришел от плохого к хорошему, что подвигло его развивать науку в том числе. И он сдал всех своих конкурентов, пришел в жандармерию, сказал, что я тот самый Видок, которого вы давно-давно ищете. Вот почему люди совершают преступления, вот как вам надо ловить преступников. Вот он предоставил всю информацию про своих конкурентов, своих друзей он не сдавал, но он рассказал тонкости, почему люди совершают преступления и как нам надо выявить преступника среди толпы, то есть каково его поведение. Условно, до Видока у нас было понимание того, что преступник точно такой же, и он будет действовать так же, как и мы, то есть как там полицейские, да, мышление наше. Он говорил о том, что ну неужели преступник будет на центральной площади, например, обедать? Почему вы его ищете на каких-то главных там площадях и улицах города? Он, безусловно, будет в лесу или где-то рядом с дорогой, потому что ему надо быстро скрываться. То есть у него достаточно много таких практических историй было, примеров, как будет вести себя преступник. И он приоткрыл эту завесу тайны для следствия, для французской полиции, показав, где на самом деле преступники скрываются, как они совершают преступления, как они выбирают в отношении кого напасть, например, кто может быть как-то виктимен, да, то есть на кого

0: возможно нападение, на кого нет. Но не с точки зрения психологии, а с точки зрения просто навыка. Вот с этим бороться нет смысла, он сильный, большой. Вот с этим можно бороться. Этот богатый, и мы это определяем потому, что у него вот такая там лошадь, вот такие там доспехи, условно. И он стал формировать эту систему сыска, то есть в нашей терминологии современной это оперативно-розыскная работа, то есть тайная служба, которая работает на государство, наблюдает, следит, внедряется и рассказывает, как мы этого человека преступного можем в итоге найти и привлечь к ответственности, да, получить всю информацию для того, чтобы собрать максимум в отношении виновных людей.
1: Вопрос тогда формируется у меня следующий, потому что мне будет все равно в любом случае интересно, как это развивалось у нас, насколько на тот период опытом, ну, сейчас вот у нас, грубо говоря, вот питерская была как раз юридическая конференция, очень часто, я знаю, сейчас в Европе проходила конференция криминалистов, тоже достаточно популярная, куда съезжаются со всего мира. Насколько в тот период обмен опытом между странами, между различными там, ну, если мы говорим про Францию, жандармериями, регионами, потому что все-таки мы не говорим про ту Европу, она все-таки еще разрозненная достаточно. Как тогда это происходило? Как, ну, грубо, насколько быстро могло дойти вот этот опыт Видока до Российской империи?
0: В целом, достаточно быстро. Просто не было специализированных журналов и какой-то специализированной информации, связанной именно с преступлениями. Здесь скорее мы обменивались физикой, химией, то есть такими классическими науками. Вот эти сведения очень быстро внедрялись, применялись. И если в каком-то журнале международном, мировом, иностранном было написано, что это научное открытие помогло в расследовании преступлений, наши русские, российские, советские ученые очень быстро это внедряли. То есть они понимали, что если это там апробировано, есть опыты хорошие, то надо это использовать тоже для того, чтобы искоренить преступность. То есть для нас это всегда было таким важным аспектом, чтобы преступников вообще не было. Поэтому мы очень много выписывали литературу, читали иностранные газеты и так далее. А в отношении именно Видока, то есть, конечно, он для нас такая слишком дискуссионная фигура, и его долгое время не воспринимали. И вот мы до сих пор не считаем его криминалистом на самом-то деле, а считаем его все-таки преступником, потому что он начинал свой путь, и изначально он человек преступный. То есть, может быть, от того, что ему стало скучно, он перешел на сторону добра, но у него не было первоначально такой задачи, и он все-таки совершил много преступлений, за которых он не понес наказание. Поэтому он такой вот, как и Ломброзо. То есть, это вот такие люди, которые, с одной стороны, нам очень интересны, биографии шикарные, но мы их там со звездочкой обозначаем, потому что надо очень аккуратно рассуждать.
1: Опять-таки, раз мы затронули тему Ломброзова, для меня недавно было большим открытием, что в конце жизни он очень увлекся эзотерикой, и у него появилось, он убежден был, что работали методы вызова духа, который мог рассказать свой опыт жизни, например, и у него было очень много почитателей из Аргентины потом, и там есть один автор, который посмертно взял интервью у Ломброзо и написал по этому книгу. Что важно и печально для меня, наверное, ну, это, наверное, касается нас всех, потому что в какой-то момент мы тоже можем нас повести куда-то не в то русло. Для этого нужно подтверждение, для этого нужны исследования, для этого нужны выборки. Но вот у Ломброзо, вот феномен его, потому что, ну, наверное, вот даже мы сейчас говорили про Видока, там вот ситуация то, что какой-то психологический компонент он уже пытался описать в преступном уме. Вообще нас всегда, и даже сейчас, постоянно беспокоит, как можем мы найти людей в черных шляпах, которых отделим от общества, и будет наша жизнь счастливой. Вот это классическое убеждение. А когда Ломброзо появился со своими методами, все-таки в них был некий здравый смысл. Он первый пытался упорядочить как-то те исследования, которые на тот момент имела психология, психиатрия, хоть это все только зарождалось. Потому что, ну, психиатрические больницы в тот период, это мама не горюй, это кошмар. Это просто людей туда выбрасывали, можно объективно сказать. Вот каким он предстал для своего поколения, для, опять-таки, для криминалистов? Как новый воздух, как новое веяние, что сейчас вот произошла революция?
0: Конечно. В силу того, что вот эта вот биологическая какая-то составляющая, что мы можем в самом начале понять, как выглядят люди, которые будут совершать преступления, преступники, отделить их от непреступников, как развивается мозг преступный, как он выглядит, этот преступник, как он себя ведет. Это очень было революционно, очень интересно. И он приводил уже некоторые аргументы, то есть все-таки он не просто описывал это так художественно. У него были и подтверждения, то есть вот он на основе картотек составлял тоже эти описания того, что как человек ведет себя. То есть он условно первый старается выявлять некие закономерности в поведении человека, вот, в совершении преступлений и то, как он выглядит. Какие у него могут быть признаки внешности, на которые мы должны обращать внимание. Просто это все было ошибочно по разным причинам.
1: Ну, потому что две лженауки, такие как френология, которая очень сильно пыталась трактовать на основании, что у нас с вами есть такой-то бугорок, и он отвечает у нас за это, на черепную коробку.
0: Наверное, просто не было таких больших данных. То есть все-таки там люди и ошибались.

0: да, еще там фотография не особо развита. Это портреты, это такое скомканное описание этой внешности. То есть то, что он пытался вот это все собрать и как-то создать какие-то некие портреты, ну, сама по себе идея очень хорошая. То есть что мы в целом можем по поведению человека или по его внешности определяет, что у него есть какой-то навык или какое-то стремление или какое-то желание. То есть, конечно, мы там, как условно современные криминалисты, считаем, что лет через 15, наверное, такое будет возможно. То есть некое предугадывание этих преступлений там, с точки зрения этого искусственного интеллекта, что мы сможем тоже огромное количество портретов современных преступников проанализировать и понять, что обычно убийца выглядит вот так вот, а обычно вор вот так вот. И тогда мы сможем это тоже как-то...
1: Ну, или по набору выделять паттернов его путешествия по интернету, да, и да, того, да, что он там запрашивает. Потому что я помню, мы разговаривали с господином Мироновым, он работник МУРа, и он рассказывал, что у них тогда был отдел, который специализировался как раз на выявлении тех, кто собирается совершить насильственные действия какие. У них был
0: тут какой-то... вот сложная история. То есть, с одной стороны, мы, конечно, очень хотим заранее вот это все определять. С другой стороны, мы этого не можем, потому что мы связаны юриспруденцией и конституционными...
1: Доказательная база, да.
0: Гарантиями человека, каких-то прав, там, свободы. Вот это. Но, с другой стороны, как криминалисты и как криминологи, мы, конечно, смотрим вот это в будущее. Можно ли чуть-чуть адаптировать концепции Ламброза в хорошем смысле этого слова?
1: Нет, у него до сих пор есть много дельных мыслей в тот период, но просто, к сожалению, они были еще и окутаны достаточно специфически.
0: Да, поэтому вот он для нас тоже до сих пор вот такая фигура сложная. Но заглядываем мы периодически и думаем, мы вообще все исследования прошлого периодически пересматриваем. То есть можно ли это как-то сейчас адаптировать, есть ли там что-то. Особенно, которые были по каким-то политическим историям, да, отклонены. Мы к ним возвращаемся и думаем, ситуация изменилась, время поменялось. Возможно, есть что-то новое, активное для внедрения.
1: Нет, ну это на самом деле всегда полезно. Это как обращаться к тому, что было раньше исследовано психиатрами, старыми романтиками, такая же история и тут. Вопрос. Вот мы обсудили две спорные персоны. О ком мы можем говорить? Мы Гросса уже обсудили, то есть яркое явление, которое серьезно повлияло работами, которые вдохновили дальнейшее развитие криминалистики. Какие еще фамилии мы можем вот крупные назвать для вот именно того периода?
0: Альфонс Бертильон. Шикарный, но мне кажется, ну, мой любимый, откровенно говоря, шикарный французский криминалист, который вот внешность человека описывал, вот этот антропометрический метод регистрации, то есть он, по сути дела, создавал первые картотеки.
1: Чтобы объяснить нашим друзьям, которые нас слушают, и нашим чудесным зрителям, это вот именно та фотография, профиль анфас,
0: да,
1: когда, и замеры именно расстояния рук, то есть там была очень сложная процедура по сбору данных, но зато появилась четкая градация, потому что до этого мужчина мог сбрить усы, и он появлялся снова в картотеке.
0: Люди сами того не знают, но они практически там раз в 5 лет сталкиваются с Альфонсом Бертильоном, когда идут фотографироваться на паспорт, там, российский или загран, на визу. То есть вот когда они садятся в кресло, им фотограф начинает говорить, что голову повыше, пониже, это вот Бертильон, считайте, с вами говорит, потому что он давал эти четкие рекомендации, что фон должен быть единый, такой однотонный, что поза должна быть удобная, чтобы все черты лица были в фотографию включены. А он и вот его коллега из Швейцарии, Рудольф Арчибальд Рейс, он его и ученик, и вот последователи, они разрабатывали эту самую фотографию. Мы сейчас эту фотографию используем с точки зрения 3D-сканирования и с точки зрения реконструкции лица и с точки зрения биометрии. То есть вот не потеряло это все актуальность, просто такой прообраз. Очень много английских криминалистов, у них отдельная школа, научное направление, связанное с дактилоскопией. Это там и Гершель, и Фолдс. Вот они все в целом развивали. То есть дактилоскопию мы исходим обычно из того, что вот Франция — это внешность, Англия — это отпечатки пальцев, там, Германия — это некие практические советы, и Россия — это все вместе. Теория такая, фундаментальная наука, которая не только вот эти практические рекомендации дает, но и описывает с более высоких позиций. То есть если ваша условная ситуация не подпадает под сборник там, этого Бертильона, что делать? Вот российская криминалистика говорит, надо поступать так-то. То есть исходя из каких-то общих законов и поведения человека.
1: Я понимаю, что проценты тогда никто не считал, насколько снизился уровень преступности при внедрении этого. Но вот по ощущениям в обществе тогда описывали, как оно повлияло, то, что вот мы наконец-то можем вычислять четко преступника. Тогда, как им казалось, теперь точно мы сможем всех вычислить.
0: Это, конечно, очень сильно повлияло. То есть первые дела, вот когда используются отпечатки пальцев в России, это условно там 1903 год примерно, это настолько было ново, что очень сильно повлияло на дух правоохранительных органов и на саму практику.
1: Об этом духе мы поговорим чуть позже, потому что сама практика, во что сейчас превратилась криминалистика, криминалистикой ты смотришь на эти ящички, на эти чемоданчики, это, конечно,

0: Что просто удивительно.
1: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а рынок можно разогреть в самом буквальном смысле.
2: Бешеные деньги.
1: Все знают, что на бирже прогнозов Polymarket можно делать ставки на все, что угодно. Например, на погоду. Думаете, если метеоусловия ни от кого не зависят, то нет и места для махинаций? Ошибаетесь. Один пользователь Polymarket зарядил несколько десятков долларов на то, что максимальная температура в Париже достигнет 22 градусов за день, хотя по всем прогнозам ожидалось не больше 18. Он выиграл 14 тысяч, ведь за несколько минут температура поднялась на 4 градуса и отскочила обратно. Через несколько дней все повторилось, и другой аккаунт выиграл еще 20 тысяч. Вероятность обоих событий была меньше 1%. Такие резкие колебания температуры, как и то, что из них извлекают выгоду, не могли не привлечь внимание. Французская метеослужба заподозрила взлом датчиков, обратилась в полицию, и расследование выявило аферу в духе фильмов Гая Ричи. Кто-то выяснил, что Polymarket рассчитывает пари по погоде в Париже по показаниям одного единственного датчика, установленного неподалеку от аэропорта Шарль-де-Голь без какого-либо присмотра. Потом этот кто-то приехал с портативным феном, нагрел датчик до нужной температуры и убежал. Polymarket не стал аннулировать результаты пари, но сменил источник данных. Теперь ставки на погоду в Париже закрываются под датчиком из аэропорта Ле Бурже, где рядом всегда дежурят несколько охранников. Расследование продолжается. Афериста все еще не нашли. В общем, в 2026-м для большой доходности нужны не диплом по экономике и терминал Bloomberg, а фен, машина и полное отсутствие стыда. С вами был Глеб Каланов. Помните, на рынке можно просчитать все, кроме человеческой изобретательности.
2: Бешеные деньги.
3: Аватар 12 – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. Ньюстар 001 не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
4: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
2: РБК в цифрах.
4: 1700 зрителей, 80 метров сценического пространства и хрустальная люстра весом 6 тонн. Большой театр не только главный храм искусства в нашей стране. За его историческим фасадом скрывается инженерное чудо. Сложнейший механизм площадок, который уходит на глубину пятиэтажного дома. Театр сохранил многовековую эталонную акустику и блеск 15 тысяч золотых листков, оставаясь самой престижной сценой мирового балета.
5: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
6: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
4: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
2: РБК тренды.
4: Серебряный рынок. Старшая аудитория становится все заметнее для бизнеса. Но многие компании до сих пор объединяют людей старше 45 лет в один сегмент, хотя их доходы, привычки и потребности могут сильно различаться. По прогнозу ООН, к 2050 году каждому шестому человеку в мире будет больше 65 лет. При этом меняется не только возраст населения, но и само старение. По оценке Международного валютного фонда, 70-летний человек в 2022 году в среднем среднем показывал такой же уровень когнитивного здоровья, как 53-летний в 2000-м. Тем временем маркетинг часто обращается к старшей аудитории так, будто она не пользуется технологиями и интересуется только медициной. Но россияне старше 65 лет проводят в интернете в среднем около 2 часов в день. Они изучают товары онлайн, пользуются мессенджерами и маркетплейсами, но могут дольше принимать решения и чаще обращаться за консультацией.

функций. Для них особенно важны понятное описание, удобный интерфейс и возможность быстро связаться с человеком. Главная ошибка – считать всех старше 45 одной аудиторией. Работающий руководитель в 50 лет и пенсионер в 75 отличаются не меньше, чем представители молодых поколений.

0: Половина девятого вечера в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Голосование на выборах в Москве и Подмосковье завершилось. Все участки закрыты. В Московской области начался подсчет голосов. Об этом сообщили в региональном избиркоме. Ранее в Мосгоризбиркоме заявили, что в Москве продолжат работу некоторые участки, на которых избиратели стояли в очередях, но не успели проголосовать на момент их закрытия. Сейчас большое количество желающих проголосовать наблюдается примерно на полутора десятках участков из 1443. Между тем, на выборах в Москве было выдано почти 3,5 миллиона электронных бюллетеней. При этом система ДЭГ в течение еще 15 минут после закрытия участков принимала голоса избирателей, которые успели получить бюллетени в последний момент. Об этом сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев. По данным Центризбиркома, явка в Москве превысила 51%. В Минобороны заявили об усилении ударов по военным объектам в Киеве в ответ на сегодняшние атаки Украины. По данным ведомства, в течение дня Россия атаковала украинские порты, морские суда и склады, используемые в интересах ВСУ. За минувшие сутки над российскими регионами был сбит 1951 дрон и 8 крылатых ракет большой дальности. В Красноярском крае совершил аварийную посадку самолет Ми-8 компании «Красавиа». Он выполнял санитарный рейс и жестко приземлился в Ивенкийском округе. По предварительным данным, пострадал по меньшей мере один человек. Транспортная прокуратура начала по факту проверку. Фридрих Мерц заявил о желании продолжать работу на постах канцлера ФРГ и лидера Христианско-демократического союза. С таким заявлением он выступил, несмотря на провал его партии на выборах в Ландтаг земли Мекленбург-Передняя Померания. ХДС показал в этом регионе исторически низкий результат в 5%. По данным экзитполов, победу на земельных выборах одерживает альтернатива для Германии, получив 38% голосов. На прошлой неделе, напомню, ультраправые выиграли выборы в Саксонии. Анхальт. Китайский автопроизводитель Leap Motor обогнал по продажам Subaru и Mitsubishi. Во втором квартале этого года компания продала по всему миру 240 тысяч своих машин. В годовом выражении продажи выросли на 84%, сообщает агентство Nikkei. Leap Motor вышла на мировой рынок всего 6 лет назад. Она специализируется на недорогих электромобилях и гибридах. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
1: Сегодня, друзья, мы обсуждаем криминалистику, мы обсуждаем ее сложный и тернистый путь, который привел нас к нашему счастливому и новому интересному будущему. В гостях у нас Евгения Крюкова, доцент кафедры криминалистики юридического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат юридических наук.
2: НИИ Бейнаровича.
1: Мы начали как раз вот обсуждать, мы уже затронули аспекты, то, что развитие дактилоскопии в середине 20 века, это ДНК, конечно же, которое, ну, к сожалению, использоваться только началось уже официально в практике к 70-м, 80-м, потому что это всем почему-то кажется, что когда открыли РНК-ДНК, оно все, вот сразу же оно было внедрено. Нет, оно, к сожалению, вот чемоданчик криминалиста тогда. Что это такое на вот этой грани двух веков 19 и 20 века?
3: Это очень много технических приборов, баночки, линейки, карандашики, молоточки, которые надо было использовать. То есть исходили из того, что следователь, он условно как выезжает утром, так вот он утром следующего дня возвращается, ему может пригодиться все что угодно. Uh-huh. Должен быть какой-то чрезвычайный чемоданчик для работы со следами, для того, чтобы он смог их изъять, обнаружить, упаковать правильно и потом уже либо сам исследовать, либо передать их каким-то экспертам, чтобы они более подробно это исследовали, там, условно, химику, да, условно, биологу. И вот в этом чемодане, а он был достаточно тяжелый, вот у нас на юридическом факультете есть такой прообраз этого чемодана, вот он, ему приходилось условно его вести с собой, и предметы были объемные, тяжелые. Он пытался их там собирать, все обнаруженные следы, упаковывать, и... То есть это было такое достаточно большое скопление. Не могу сказать, что это прям даже чемодан, это скорее там целая тележка разных предметов, предметов, которые он использовал, и было важно сначала узнать, что же такое произошло, то есть вот, что ему надо взять в реальности, что пригодится, потому что весь арсенал вести было невозможно.
1: Просто сейчас в голову вспоминается фильм Тима Бёртона «Всадник без головы», «Сонная лощина», и там есть вот этот яркий момент, когда Джонни Депп открывает этот чемодан, оно вот все вот так трансформируется. Мы можем вот доверять вот кинообразам криминалистов? Ну, мы не говорим не про Тима Бёртона, мы вот говорим именно вот про такие истории, когда вот в кино, или же все-таки клюква есть.
3: Нет, мы можем доверять, конечно. То есть какой-то набор таких предметов, он, во-первых, до сих пор сохранился. Во-вторых, это просто описано в литературе вот криминалистической, что может пригодиться следователю. Там есть, бывают даже картинки. Что стоит делать в ситуации, если у вас там пожар? Что стоит делать в ситуации, если у вас там кража? И перечень тех инструментов, которые могут пригодиться. Следователь условно формировал под вот этот вот запрос, что ему надо взять с собой. Но в таком вот ежедневном чемоданчике у него в основном были разные там бумажные конверты, ручки, карандаши, для того, чтобы это зафиксировать, описать. Потому что для него было принципиально важно именно фиксация того, что он увидит. Место происшествия очень быстро же меняется. И если сейчас мы можем легко использовать фотографию, то тогда это просто описание у себя в блокноте, на что он обратил внимание.
1: А если у вас воспоминания вот из практики или же из институтских лет, вот дело, которое вас прям поразило, вот тех лет, которые вот следователи раскрывали?
3: Наверное, ну, там много дел. Я люблю Евгения Федоровича Буринского. Вот он первый создавал лабораторию фотографическую, ну, и у него фотография была не просто как запечатлевающий такой метод, а именно как исследование, то есть что за счет фотографий и разных фильтров мы можем обнаружить на предметах разные следы, то есть более глубоко понять структуру, какие-то повреждения, цвет предмета. Так мы своим человеческим глазом это не видим, но за счет вот этой вот фотографии можем. И у него есть очень интересный пример, когда он фотографировал женщину, наверное, знаете эту историю, он сфотографировал женщину, да, пришел проявлять фотографии, фотографии оказались некачественные, он просто работал фотографом. Он понял, что ему заплатили, надо вернуться, сделать эти фотографии качественно, снова приезжает, снова фотографирует, проявляет фотографии, они снова с какими-то пятнами, он возвращается перефотографировать уже в очередной раз, а женщина мертва. И вот он описывает, как так, что эти пятна, которые были у нее на фотографиях, это, оказывается, была уже болезнь, которую он запечатлел. Вот это становление болезни, его взгляд еще не видел, внешних признаков еще никаких не было, но фотоаппарат, в силу того, как он работает, он уже распознал вот эту зернистость кожи. И он думал, что это... То есть вот какие-то такие мелочи, да, какие-то интересные истории о том, что научные методы могут быть использованы и для расследования дела.
1: И это отлично как раз переход про то, чтобы мы начали с вами говорить и про искусственный интеллект, и про ДНК, потому что это та самая, к сожалению, реальность, новая, удивный новый мир, в котором мы живем. И это мы скоро обсудим.
2: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль» и автор программы «Качество жизни». Здоровье все чаще становится отдельным проектом. Биомаркеры, трекеры, профилактика, где проходит грань между заботой о себе и бесконечной оптимизацией. Мой сегодняшний гость – Максим Кашулинский, журналист и основатель издания о здоровье и качестве жизни «Reminder». Обсудим, как не зайти слишком далеко в поисках долголетия. Может ли изучение философии помочь в биохакинге? И можно ли сохранить интерес к жизни в преклонном возрасте? Меняем качество жизни во вторник в 21:00 на радио РБК.
2: РБК в цифрах.
5: 3 века истории и рекордные 143 килограмма веса в 2023 году. Таков масштаб кондитерской славы тульского пряника. В 1896-м, коронации Николая II, мастера вырезали уникальную печатную форму с профилем императора. Ее использовали ровно один раз, после чего уничтожили, чтобы никто не смог повторить такой шедевр.
2: Повтор программы.
1: Сегодня мы с вами, друзья, обсуждаем криминалистику, потрясающую науку, которая помогает жить и спать нам спокойно. Сегодня в гостях у нас Евгения Крюкова, доцент кафедры криминалистики юридического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат юридических наук.
2: НИИ Бейнаровича.
1: Мы только что обсудили один из самых интересных случаев в плане того, как фотография, а тогда это не тот процесс, который сейчас, когда мы взяли любой смартфон и сделали щелк-щелк. Это был целый процесс, это была процедура, это была сложнейшая профессия. И что благодаря этому он запечатлел как медицинское явление, то есть так и в конечном итоге уже послужившее и криминалистике, и судебной экспертизе. Когда мы говорим про вот революции в научном прогрессе, когда можно говорить, что вот в криминалистике что-то произошло такое, не вот начальные этапы, когда все пытались собрать весь опыт друг друга, каждый предлагал какие-то свои определенные методики, которые медленно, постепенно внедрялись, когда мы можем, ну не сказать, что золотой век скоро, как раз не за горами, но вот именно тот век, когда прям сказали все, вот сейчас мы точно, как обычно, решим все наши проблемы.
3: Наверное, сейчас вот это время, с 1990 года, условно мы считаем, что очень много новых технологических решений было, которые способствовали развитию криминалистики. Не с точки зрения, наверное, какого-то прорыва, а скорее с точки зрения бытовой такой криминалистики, потому что это ускорило процессы расследования. Все дела как-то раскрывались и в прошлом, но это занимало огромное количество времени и сил у следователя. Правда, и преступлений было тогда меньше. Но сейчас вот технологии позволяют быстрее понять, кто преступление совершил, собрать эту информацию. Нет необходимости там переписывать от руки, да, все, можно там копировать, можно какие-то сведения обобщать. И это упрощает работу самого следователя. Это, безусловно, очень сильно повлияло ДНК. Не могу сказать, что на криминалистику, потому что сейчас мы ДНК относим к судебной медицине, и больше ее там рассматриваем, говоря о том, что генетическая идентификация присутствует в криминалистике, но это такое на стыке знания этой судебной медицины и криминалистика. Мы просто сведения ДНК используем для раскрытия и расследования
1: преступления. Как сейчас правильно собрать улики? Это тоже важный аспект.
3: Конечно,
1: не повредив материал.
3: Да, да, потому что следователь здесь просто должен знать, как работать с этими биологическими следами, с тем, чтобы потом уже судебный медик, там, генетик, например, он мог действительно доверять этому результату и понимать, что все условия соблюдены, хранение, упаковки, что это действительно чистый материал, там нет никаких примесей. И когда только ДНК вот открыли именно с точки зрения такой криминалистической, да, вот для расследования, было очень много ошибок у следователей. Они там условно голыми руками брали эти предметы, там, в грязные мешочки, бумажечки упаковывали, не понимая, что это очень такой чувствительный элемент теперь. Поэтому ДНК еще уже было очень дорогой технологией, и вот только-только мы приходим к тому, что это дешевле, это проще, достаточно большое количество экспертов, которые занимаются ДНК-исследованиями. Это баллистика, естественно, и вообще введение картотеки баллистической, когда у нас оцифрованы уже и пули, гильзы, следы, понимание того, на каком расстоянии находился стрелявший. Если это не огнестрельное оружие, то какие повреждения у холодного оружия, там, условного ножа, как это можно выявить, понять, что именно этим ножом. То есть это вот такой более глубокий, четкий анализ всего происходящего. То есть, условно, если раньше следовать приходилось прям рассматривать каждый предмет, то есть находить там подозреваемых, у них узнавать, были ли у них какие-то схожие, похожие предметы, потом это своими глазами изучать, передавать эксперту, чтобы он своими глазами. Сейчас, по сути, такая компьютерная база, которая достаточно быстро все это сканирует, анализирует и сопоставляет, и мы тоже понимаем, что, ну, например, несколько дел, в которых было задействовано одно и то же оружие. Или что это оружие не современности, а прошлого, и оно выделяет из всей череды там, проанализированных объектов своими там, размерами, признаками, какими-то повреждениями, что это переоборудование, оружие, сделанное там, из прошлого в нынешнее и так
1: или,
3: далее.
1: Опять-таки новые проблемы, которые я не так давно читал, связанные с 3D-принтерами, которые печатают тоже огнестрельное оружие из определенных типов сплавов. И там вот тоже
3: да.
1: Новый вызов, опять-таки, перед криминалистикой.
3: Я знаю, что университет МВД сейчас активно на эту тему работает. То есть, конечно, мы очень внимательно следим за развитием технологий. То есть для обычного человека это там какое-то интересное развитие, там прорыв. Для криминалиста это так. Как люди будут совершать преступления? Типа, что нового?
1: На несколько шагов всегда надо быть впереди. Да. А когда мы вообще говорим про будущее развитие, искусственный интеллект, который сейчас у всех на слуху. Все обсуждают, кто-то говорит, что это катастрофа, кто-то говорит, что все у нас будет хорошо, пока

0: правда, с этим боремся, и сейчас там рассматриваем варианты отмены дипломных работ, может быть, там, введения устных экзаменов и так далее, но и даже для диплома можно по-разному использовать искусственный интеллект, то есть если это обработка больших данных, создание каких-то моделей, то почему бы и нет. Но писать тексты, конечно, то есть авторство, тут вопрос о самом студенте. Для нас, юристов, искусственный интеллект, конечно, тоже такой вызов, много перспектив, много дискуссий на этот счет. Для криминалистов хотелось бы использовать искусственный интеллект во многих процессах, то есть, например, там, распознавание каких-то текстов. Это прекрасная технология введения уже какого-то компьютерного зрения. Почему бы и нет? Мы связаны с законом. То есть для нас принципиально важно, чтобы в законе была разрешена возможность такая использования искусственного интеллекта, чтобы условно в Уголовно-процессуальном кодексе
1: трактовка через «и».
0: Да, было написано, что следователь имеет право использовать технологии там, искусственного интеллекта, если это не противоречит там, закону и так далее. Потому что сейчас для него это некий инструмент, помощник. То есть следователь может и там, программы фотомонтажа какие-то использовать, да, и, там, какие-то вордовские или, там, документы создавать условно. Мы не вникаем, какую программу он использовал, какого производителя. Но с искусственным интеллектом, то есть если это для того, чтобы обобщить какие-то сведения, это вполне возможно. Чтобы ссылаться на эти результаты, вот нужно тогда четкое указание в законе, что искусственный интеллект подсказывает вот такой-то результат. Мы намеренно сейчас ничего не вводим. Искусственный интеллект для нас пока тема такая на паузе. Мы о ней все знаем, читаем очень много, но намеренно не вводим только из-за того, что мы должны посмотреть, как наши коллеги это будут делать, в том числе иностранные, как наши коллеги с других кафедр, других направлений будут к этому относиться. То есть сначала мы должны набить шишки не свои.
1: Совершенно верно. Просто мне не так давно попалась года два назад статья о том, что какой-то уникум, он использовал искусственный интеллект и загрузил в него отпечатки пальцев прежних лет, и чуть ли искусственный интеллект не начал ему помогать определять пол и расу, что, дескать, по отпечаткам можно увидеть, что это был не мужчина-убийца, а женщина, например. И это там коренным образом меняет дело, потому что как раз некоторая женщина проходила, но там заканчивается статья тем, что он обратился к представителям органов, чтобы попробовать обсудить, и там началось какое-то тестирование внутреннее, закрытое, чтобы... Но и только пока что на делах прошлых лет, чтобы понять, как оно работает и имеет право ли это на жизнь.
0: Сами следователи, конечно, иногда экспериментируют. Что-то такое пытаются тоже придумать, как можно использовать нынешние приложения и программы для того, чтобы облегчить себе жизнь. Но они еще и связаны с тем ограничением, что мы не можем загружать данные своего собственного следствия, да, в иностранную программу, например. Поэтому что мы туда загрузим? Ну, то есть что мы можем спросить? Мы можем такие какие-то общие промпты запросы составлять, ну, нам, наверное, что-то там будет подсказывать. В основном для какого-то молодого следователя, который, может быть, вот еще не помнит, не знает, ему надо какие-то подсказки, да, какой-то алгоритм поведения. Но Следственный комитет разработал вот эту вот программу, связанную с выявлением серийных убийств. Программу, я не знаю, они применяют ее по итогу или не применяют, но вот с точки зрения патента, с точки зрения самой разработки, она прекрасна. То есть это тоже
1: чтобы
0: некие закономерности. Да. То есть, в принципе, наверное, если мы будем создавать какие-то свои алгоритмы, свои программы, такое возможно. Я просто единственное считаю, что серийные убийства — это не самый лучший пример.
1: Ну да, потому что их 1%.
0: И они очень своеобразные, сами уникальные. Поэтому вот, может быть, на чем-то таком более простом, в смысле того, что часто встречающиеся.
1: Ну, сколько лет я уже говорю, что это иллюзия, что серийных убийц много. И на самом деле из всей популяции нашей планеты их там 1% от всего криминала. Но люди все еще до сих пор уверены. Вопрос тогда сформируется следующий. В прошлом они существовали, потому что тогда либо улики были плохо собраны, либо упиралась криминалистика в те условия, не смогли что-то доказать. Сейчас может ли существовать идеальное преступление, на которое следователь или криминалист не выйдет?
0: Думаю, потенциально может, но с огромным количеством условий. Идеально совершить преступление нереально. Следователь всегда находит какие-то следы, информацию. Другое дело, что не всегда может это все связать в такой единый, да, клубок какой-то. То есть понять, что это относится к одному и тому же человеку, что есть какие-то мотивы. То есть, в принципе, идеальные преступления, иногда мы их видим, знаете, в чем? В своей статистике. То есть вот если рассматривать статистику совершенных преступлений, раскрытых преступлений, то мы увидим, что, ну, там как бы есть такие пробелы. Достаточно большое количество, учитывая, что технологии шагнули вперед, достаточно большое количество преступлений до сих пор не раскрыто. Правонарушений в том числе. И вот тут, вот, значит, это настолько идеально вел себя преступник или не идеален был следователь? То есть такой вопрос. Конечно, мы исходим из того, что просто собрать эту информацию, этого недостаточно, надо ее проанализировать, надо ее все-таки соединить как-то между собой, назначить большое количество

0: количество экспертных исследований. И иногда следователь все раскрывает, но он не может это доказать. То есть вот ему надо прямые доказательства, подтверждающие свою позицию. А есть еще сторона защиты, которая говорит о том, что вот здесь вот неправильно, вот здесь неправильно. И в конце концов суд, который говорит о том, что...
1: Ну, то есть это классические ходы в художественных детективных каких-то сериалах, фильмах, литературе, когда то есть все узнают и понимают, что это он, но нету юридического подтверждения в рамках данного... Да. Потому что он не наследил, но эмоционально он проявляет себя как преступник.
0: Но сами просто технологии, конечно, они очень сильно вот способствуют. Сейчас гораздо легче раскрывать. То есть даже с точки зрения камер видеонаблюдения распознание и вот разных лиц. Программ безопасного города, конечно, следователю гораздо проще. То есть он может большее количество информации именно цифровой аккумулировать, анализировать, сопоставить и понять, что да, вот это виновный, а это невиновный.
1: Мы можем вообще попробовать заявить такую дерзкую формулировку, что лет через 30 мы практически победим? Или все-таки раз криминалистика эволюционирует, то и преступник будет эволюционировать? Преступный ум.
0: Как криминалист, мне выгодно, чтобы были преступления. Но как человек, конечно, мы надеемся на то, что преступлений будет гораздо меньше. То есть, условно, через 30 лет преступлений не будет. Будут какие-то правонарушения, какие-то девиации, отклонения от нормы. Но в целом люди должны понять, что преступление — это не норма, что мы должны постепенно с этим как-то справляться, бороться, не проходить мимо как активные граждане, помогать следствию. Следствие должно активно там работать, развиваться. То есть тогда, естественно, мы к этому придем. Вот сейчас модно вспоминать там Советский Союз. В Советском Союзе была всегда программа по там, пятилетней борьбе с преступностью. Вот слово «борьба с преступностью». У нас раньше, ну, в последние там несколько лет используется термин «предотвращение преступлений», «противоборство». Но это чуть-чуть другие аспекты. Вот нам больше, как бы, классическим таким криминалистам нравится эта борьба. То есть это прям надо взять и искоренять. Невозможно как-то там договариваться, снисхождение какое-то, что человек исправится. Мы все-таки сходим с того, что должна работать система, хоть она и не всеми, может быть, там поддерживается, нравится, признается как-то, да, может быть, считают ее жесткой, но мы же все-таки сходим с того, что мы хотим жить в безопасном мире. И здесь мы должны в отношении преступников действовать достаточно жестко. Ну, я говорю про таких классических преступников.
1: Ну, конечно, мы...
0: Да? То есть там понятно, что если это какие-то преступления современности, то тут можно рассуждать справедливо и несправедливо.
1: Градация, понимание, юридические трактовки, да, да, и да. так далее.
0: А вот какие-то классические, которые там условно соотносятся с грехами, здесь все четко должно быть однозначно.
1: Хороший, на самом деле, финал именно размышления о том, что с грехами. А, на самом деле, это отличная концовка. Я благодарю вас за этот разговор. Сегодня в гостях у нас была Евгения Крюкова, доцент кафедры криминалистики юридического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат юридических наук. Спасибо вам большое. Мы сегодня обсуждали с вами криминалистику. Мы обсуждали, и как всегда я подчеркиваю, любая наука, она имеет свою романтику, даже если это пугающая романтика, потому что вам, может быть, показаться те аспекты, которые мы сегодня обсуждали, столь нормальным и естественным голосом, и даже в некоторых моментах смеялись, просто потому что это действительно жизнь, это часть нашего аспекта, и мы должны относиться к ней именно так. Потому что мы понимаем, что если все время концентрироваться на каких-то негативных моментах, то наука не будет развиваться. А этот прогресс, который произошел за эти 200 лет, он невероятен, и мы живем, как говорится, в одном из лучших времен. С вами был Нии Бейнаровича. До следующих исследований.
2: Кто есть кто?
3: BYD Seal 05 – это автомобиль, который будто специально придумали для людей, считающих Camry слишком дорогой, а бюджетные седаны слишком скучными. И, честно говоря, план сработал, потому что пока остальные пытаются продать вам эмоции, Seal 05 продает здравый смысл. Похоже, дизайнеров BYD наконец перестали заставлять рисовать машины по принципу «добавьте еще одну хромированную полоску». Низкий силуэт, узкая светодиодная оптика, спокойные пропорции – Seal 05 напоминает гостя в хорошем костюме. Он не пытается быть самым модным. Он знает, что и так неплохо выглядит. Под капотом фирменная гибридная система. Полуторалитровый бензиновый двигатель работает вместе с электромотором, а суммарная отдача позволяет разгоняться до сотни примерно за 7,5 секунд. И знаете, что удивляет здесь больше всего? Не динамика, а отсутствие суеты. Seal Сил-05 просто едет тихо, плавно, настолько спокойно, что через пару дней начинаешь нервничать уже сам. В городской суматохе он вообще чувствует себя, как Роналду в чужой штрафной. Точно знает, что, как и когда делать. Салон тоже получился на удивление взрослым. Большой поворотный экран, цифровая приборка, хорошие материалы, нормальная эргономика. Без ощущения, что ты случайно оказался внутри игрового компьютера. Иногда вообще кажется, что автомобиль стоит так дешево, только

0: потому что бухгалтерия BYD где-то ошиблась в расчетах. Оснащенные версии в России можно купить за сумму менее 3 миллионов рублей. Конечно, его есть за что покритиковать. Во-первых, задняя подвеска здесь уж слишком простая, это полузависимая балка. И если на хорошем асфальте это почти незаметно, то разбитая дорога быстро напомнит, где производитель решил немножко сэкономить. Во-вторых, шумоизоляция могла бы быть и лучше. На городских скоростях все отлично, но после 120 км в час ветер начинает принимать активное участие в вашем разговоре. Ну и главное, сил 0,5, автомобиль настолько рациональный, что иногда ему не хватает эмоций.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? BYD Seal 05 — это что-то между Toyota Corolla и Hyundai Elantra. Конечно, это не машина мечты, но после покупки вам очень сложно будет придумать, на что жаловаться. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: Резать лося.
3: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
3: Заливное.
4: Наша азбука инвестиций богата на гастрономические изыски. И это здорово. Так, в одном из выпусков мы рассказывали про котлету, а теперь вот про заливное. Заливное – это масштабный обвал котировок. Паника, хаос. Так говорят чаще всего, когда распродажи идут широким фронтом. Из мониторов в буквальном смысле льется кровь. По-настоящему неприятная ситуация. Также очень часто употребляются глаголы «лить» и «сливать», то есть избавляться от активов, закрывать позиции, спешно продавать. Добро пожаловать в наш ресторан. У нас новое блюдо – заливное.
3: Нет, спасибо, я на диете.
4: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
5: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
6: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
7: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
6: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
5: Soft Skills.
2: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
5: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
2: Библиотека РБК.
8: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает тренер-мотиватор и психолог Ирина Ковалева.
9: Я обожаю Пушкина. Вот эта вот ритмика стиха, как мои внуки слушают, как они повторяют за этим. Я восхищаюсь знанием языка этого человека и как он рифмует, как он строит. И поэтому вот это лукоморье, дуб зеленый. А потом мы читаем с точки зрения кота, а потом с точки зрения дуба, а потом просто читаем как рэп. Это такое времяпровождение с детьми, и я понимаю, что это вот какой-то, эти, какие-то наши скрепы русские. Поэтому я обожаю Пушкина.
8: Александр Пушкин, Руслан и Людмила. У моря видел дуб зеленый, под ним сидел, и кот ученый свои мне сказки говорил. Одно я помню, сказку эту поведаю теперь я свету. Дела давно минувших дней, предание старины глубокой. В толпе могучих сыновей с друзьями в гриднице высокой Владимир солнце пировал. Меньшую дочь он выдавал за князя храброго Руслана и мед из тяжкого стакана за их здоровье выпивал.
2: Библиотека РБК.
8: Заведующая Элина Тихонова.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве.

0: на всех цифровых площадках.
1: 9 вечера в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Временно исполняющие обязанности губернаторов Белгородской и Брянской областей лидируют на выборах. После обработки первых протоколов Александр Шуваев набирает больше 67% голосов, а Егор Ковальчук почти 83%. Чуть меньше набирает и действующий губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Это свежие данные Центра избиркома. Предварительная явка по всей стране к моменту завершения голосования, согласно последней информации, составила 56,66%. Тем временем Мосгоризбирком уже завершил подсчет результатов электронного голосования в Москве. Они будут обнародованы в самое ближайшее время. Роскомнадзор зафиксировал больше 1500 DDoS-атак на ресурсы Центризбиркома. Атакам из-за рубежа также подверглись порталы госуслуг, дистанционного электронного голосования, единой системы идентификации и аутентификации и Департамента информационных технологий Москвы. В РКН подчеркнули, что хакерские атаки не повлияли на сети связи, которые обеспечивали работу избиркомов. Компания LEV Management обратилась к руководству сети гипермаркетов «Ашан». Временно управляющий ритейлером заявил в письме, что заинтересован в бесперебойной работе сети и обеспечении продовольственной безопасности. До регистрации в едином госреестре юрлиц компания просит «Ашан» не проводить крупные сделки и выплаты менеджменту. Отмечается, что LEV Management сейчас не планирует заменять нынешнее руководство «Ашана» или пересматривать условия его работы, пишет РБК. Украина планирует хранить свои нефтепродукты в Венгрии. Компания «Нафтогаз» и венгерский энергетический концерн «МОЛ» подписали меморандум о строительстве хранилищ на территории страны, недалеко от границы с Украиной. Сколько времени и средств потребуется на реализацию этого проекта, в документе не уточняется. По факту жесткой посадки вертолета в Красноярском крае началась доследственная проверка. Речь идет о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, сообщили в региональном СК. Несколько часов назад санитарный вертолет Ми-8 компании «Красавия» совершил жесткую посадку в Ивенкийском округе. Один человек пострадал. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
2: Здравствуйте, у микрофона Олег Овчаренко. Итак, голосование на выборах Госдумы завершилось по всей стране. 3 минуты назад закрылись последние участки в Калининградской области. По данным, на 20.55 по Москве предварительная явка к моменту завершения голосования составила 56,66%. Прямо сейчас глава ЦИК Алла Памфилова дает брифинг, посвященный окончанию голосования. Давайте послушаем.
3: Сейчас, так, извините, просто у меня в таком порядке, сейчас я смотрю. Нет, коллеги, все не так. Простите. Просто я думаю, что вы меня все простите, потому что вы видите, в каком режиме мы работаем. Я просто стала считать по порядку, как они написаны. На самом деле, сейчас я буду смотреть внимательно. Мне по ранжиру их не выстроили, не было времени. На втором, так, 57-54 «Единая Россия», это точно. На втором месте КПРФ 13,67%. Так, сейчас посчитаю, кто на третьем месте. На третьем месте ЛДПР 9,27%. Так, теперь на четвертом. На четвертом у нас партия «Новые люди» 7,96%. На пятом месте «Справедливая Россия» 5,16%. Так. Партия пенсионеров у нас на следующее идет с 1,96%. Затем коммунист, так, зеленые 0,94%. Следующие коммунисты России 0,89%. И завершает партия «Родина» 0,62%. А, нет, партия «Прямой демократии». Поспешила ее увеличить 0,34%. Всех перечислила. Справилась с третьей попытки. Спасибо.
2: Это и результаты по итогам 14% обработки протоколов.
3: Все это отслеживать в прямом эфире.

0: И я, внимание, прошу включить счетчики. Стартуем, процесс запущен, и теперь сами анализируйте, смотрите, сопоставляйте, выстраивайте ранжиры. Я справилась, как справилась. Вот, пожалуйста, да. А теперь немножко информации на сей момент. Явка избирателей, как вы, по предварительным данным, составила более 56%, да, 56%.
1: Там уже другие данные.
0: Ну, уже другие данные, наверное. Ну, пока я здесь с вами общалась, уже эта дата, эта цифра, наверное, уже немножко изменилась, да. Подскажите мне. Теперь по поводу атак. Уточню. За период со старта голосования 18 сентября и до 20.00 сегодняшнего дня в общей сложности зафиксировано более 3000 волн DDoS-атак на задействованные в избирательном процессе цифровые инфраструктуры. В частности, 135 атак на федеральную платформу дистанционного электронного голосования, 16 на сайт ЦИК, 1968 атак на инфраструктуру электронного правительства и 420 атак на инфраструктуру Ростелекома. Что касается Москвы, ну, я думаю, что завтра подробно Москва нас дам все сведения, что там и как происходит, поэтому сегодня я не буду это комментировать. Поскольку Москва проводила дистанционное электронное голосование на своей платформе, все остальные регионы на федеральной платформе, будет правильно, если они квалифицированно все прокомментируют и эту информацию доложат Центральную избирательную комиссию.
2: Ну что ж, вот это пока предварительные результаты озвучены.
3: Итак, сейчас в нашем эфире вы слышали брифинг главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, которая уже объявила первые результаты выборов в Госдуму после обработки, ну, почти 14% голосов. Итак, по результатам обработки этих протоколов «Единая Россия» занимает первое место с результатом в 57,5%. На втором месте КПРФ 13,67%, на третьем ЛДПР 9,27%, новые люди четвертое место с немногим меньше 8%, ну и пока на данный момент на грани прохождения в парламент находится партия «Справедливая Россия», у нее чуть больше 5%, если быть точным, 5,16%. Повторюсь, это первые предварительные официальные результаты выборов Госдуму после обработки почти 14% протоколов. По результатам этой обработки видно, что все 5 парламентских партий, которые сейчас представлены в Нижней Палате, сохраняют свои места в этой палате. Ну, а к теме выборов мы будем возвращаться весь эфир. И скоро, в дальнейшем эфире, узнаем мнение политолога по тому, как прошла избирательная кампания, по явке, которая по последним данным превысила 56,5%. Ну и некоторые тенденции тоже обозначим. Ну а пока к другим темам. Эксперты, опрошенные радио РБК, разошлись во мнениях о субсидировании льготной ипотеки. Речь идет о дополнительном выделении правительством 157 миллиардов рублей на субсидирование льготных ставок. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Сумма пойдет на три направления. 66 миллиардов получит семейная ипотека, 6 миллиардов программа для Дальнего Востока и Арктики, а еще 85 миллиардов уйдут на кредиты по уже закрытой в 2024 году программе «Льготная ипотека». Как рассказал заведующий кафедрой ипотечного кредитования финансового университета Александр Цыганов, эта компенсация предназначена банкам по уже выданным льготным ипотекам, а не по новым кредитам, поэтому на цены на объекты недвижимости она не повлияет.
4: Все, что сейчас выдано, дополнительные средства, касается уже

0: уже выданных кредитов и на компенсацию банкам разницы между действующей ставкой и льготной 6-8% или еще меньшими в отношении дальневосточной или арктической ипотеки. Поэтому это не на выдачу дополнительных кредитов, которые можно было бы опасаться влияния на рынок недвижимости. В данном случае это выполнение обязательств, которые были выданы на основании нормативных актов, на основании постановления правительства России. И поэтому то, что выдано, это действительно правильно, и влияние с точки зрения увеличения стоимости это не окажет.
1: Застройщики эту сумму оценивают иначе. По мнению участников рынка недвижимости, поддержка выглядит куда скромнее, чем кажется на первый взгляд, рассказала эксперт рынка жилой недвижимости Москвы Ольга Хабнер.
2: На мой взгляд, это неощутимая поддержка, поскольку если мы возьмем объем денег, выделенных на семейную ипотеку, и разделим лимит на одну семью, то мы получим около 10-11 тысяч ипотек, которые могут взять семьи. То есть в масштабах страны, в масштабах нераспроданных объемов строящегося и построенного жилья, ну это просто такая капля в море. Потому что если мы сейчас посмотрим только объем строящегося жилья в Москве, он составляет около 5-6 миллионов квадратных метров. Это вот в стройке находятся, которые... То есть это тысячи квартир, а эта программа, она рассчитана вот на всю страну. Поэтому это такая очень символическая поддержка для всех застройщиков страны.
1: По данным Минфина, в этом году на льготные ипотечные программы предусмотрено более 1 триллиона рублей. Самая массовая семейная ипотека с 2018 года, по ней выдано почти 11 триллионов рублей, а жилищные условия улучшили более 2 миллионов семей. Второе направление – дальневосточная и арктическая ипотека. Ею воспользовались более 220 тысяч семей и специалистов. И третье – льготная ипотека. Она работала с 2020 по 2024 год. За это время выдали около 1,5 миллиона кредитов, примерно на 6 триллионов рублей. Ну и, соответственно, программой воспользовались более 1,5 миллиона семей. Ну и еще некоторые новости по итогам прошедших выборов не только в Госдуму, но и в частности выборов глав регионов. Появляются первые данные Центра избиркома об итогах самых разных кампаний. Пока по итогам обработки в частности 0,9% протоколов временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев лидирует с результатом примерно в 92%. Это данные, которые появились буквально только что. Элла Памфилова на брифинге, посвященном завершению голосования, заявила, что более 3000 волн DDoS-атак на избирательную инфраструктуру зафиксировано во время проведения выборов. Ну, а в столице тем временем уже завершен подсчет результатов электронного голосования. Об этом свидетельствуют экраны в Мосгоризбиркоме, сообщают российские государственные информагентства. Официально в столице участки закрылись чуть более часа назад, в 8 вечера по Москве. Но, как уточнил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, все, кто стоял в очереди и не успел попасть на участок до окончания его работы, все равно смогут проголосовать. Работу участковых избирательных комиссий продлили. И вот буквально только что появились первые данные по результатам электронного голосования. Мосгоризбирком сообщил, что по их результатам в Москве у «Единой России» 52,6% голосов. Это голосование по партийным спискам. Вот буквально пока эти данные сейчас появляются на лентах информагентств. Эту тему мы будем продолжать в нашем дальнейшем эфире. Министерство просвещения разъяснило, как школьники могут использовать искусственный интеллект во время учебы, например, для составления планов, самопроверки и подготовки черновиков. А вот чего нельзя делать, так это выдавать сгенерированный нейросетью текст за собственный. Кроме того, школьникам запрещается загружать в ИИ конфиденциальную информацию. Сейчас учителей специально обучают работе с нейросетью, чтобы выявлять случаи использования учениками искусственного интеллекта, рассказал основатель и директор онлайн-школы «Точка знаний» Андрей Шелудько. С ним беседовал Илья Приходько.
3: Как вы считаете, школьники вообще понимают, что такое конфиденциальная информация? Не все взрослые как будто бы знают.
4: Многие школьники не знают, им стоит объяснить. Вообще много видов этой конфиденциальной информации. Но самое главное для школьников — это персональные данные, чтобы они информацию про себя не отправляли там про своих родителей, про одноклассников. В этом тут основной смысл.
3: И, судя по всему, учителям придется дополнительно разъяснять, как именно работать школьникам с нейросетью. Может быть, стоит вводить какие-то дополнительные факультативные занятия?
4: 100% достаточно.

0: буквально 3 минуты объяснений. Главное, чтобы учитель сам знал, про какую информацию идет речь.
1: Вот это, кстати, очень интересно, Андрей. Вот давайте разбираться детально. Например, сказано, что можно делать с помощью ИИ. Готовить черновики, заниматься самопроверкой, но нельзя выдавать то, что сгенерировала нейросеть, за свое собственное. Нет ли в этом противоречия какого-то?
0: Формально я противоречия не вижу. Самопроверка, ты сам выполнил задание, сам проверил, и ты потом не несешь это задание к учителю.
1: Но черновик вполне может быть основой для будущей работы в таком случае. И давайте признаемся честно, очень часто между черновиком и чистовиком не очень большая разница.
0: Конечно, предполагается, что текст нейросети, ну вот как учебник, литературу ты там взял где-то в интернете или в библиотеке раньше там, и за основу брали этот текст, его перерабатывали, обдумывали и писали, и предполагается, что, конечно, дети будут делать так. Ну, мы с вами, конечно, понимаем, что отличить крайне будет сложно одно от другого, и я с вами полностью согласен, что, конечно, когда дети будут выдавать текст и за свой, конечно, таких случаев будет очень много, да и сейчас их немало.
1: Андрей, вот вы математик, насколько я знаю. То скажите честно, вы видели когда-то работы, которые там решила нейронка полностью? Вы можете это отличить сразу с первого взгляда без спецсредств каких-то?
0: В целом отличить можно не всегда, не то, что прям сразу, сходу. Ну, я думаю, примерно там, в половине случаев отличить можно. Ну, например, очень простой способ. Я, как учитель на уроке, говорю ребятам, решаем вот этим способом. А он приносит это другим способом. Ну, и тут уже возникают, конечно, вопросики. Понятно, что бывают ситуации, там, папа, мама объяснили, как им объясняли в школе. Но часто это значит, что вот он откуда-то взял, раньше это было ГДЗ, сейчас ИИ, и там пишет, ну правильно, но вообще мы этот метод не обсуждали, это уже выглядит очень-очень подозрительно.
1: Ну да, это определенные тонкости. Андрей, вы очень важную тему затронули, не только подготовка школьников, но и подготовка учителей. Как вы считаете, современный учитель в среднестатистической российской школе, он обладает навыками достаточными для того, чтобы самим работать в ИИ, в нейронке в какой-то, для того, чтобы понимать, что ему принесли задание, которое сделали с помощью искусственного интеллекта? У нас у учителей хватает этих навыков?
0: Ну, их точно нужно подтягивать. Еще раз на тему отличить ИИ от не ИИ. Учителя уже много лет тренируются, потому что до ИИ у нас было ГДЗ, то есть готовые домашние задания ребята оттуда списывали. Вот там тоже надо было пытаться отличать, что это он не сам решил. В принципе, отчасти методы могут быть те же самые по отличению. Но вот то, что учитель может сам использовать для создания, вот это классная, замечательная возможность. И тут, конечно, мне кажется, это сильно зависит от возраста. И очевидно, чем моложе учитель, тем легче ему с технологиями общаться, чем старше, тем сложнее. И, конечно, есть те, кому нужна помощь, чтобы им рассказали, объяснили, показали, можно делать так, вот там задание составлять или еще что-то, какие-то раздаточный материал готовить. Конечно, это было бы отлично, если бы такие занятия для учителей проводились.
1: Андрей, без оглядки на рекомендации Министерства просвещения относительно использования искусственного интеллекта, как бы вы сформулировали, как лучше всего использовать ИИ в современной школе? В какой пропорции, в какие моменты?
0: Я бы вообще старался максимально это ограничить. У нас же, в принципе, есть ограничения, когда телефоны сдаются, и не то, что там ИИ, вообще телефоном ты не пользуешься никак. Мне кажется, это правильно, чтобы не было никаких шансов что-то списать, подглядеть, чтобы максимально использовался свой интеллект. Когда свой накачал, потом уже можно чужой использовать однозначно. Использовать можно и для составления планов. Ну, вариант, например, мне кажется, если бы школьник в ИИ посмотрел, например, как составить мне план подготовки к ЕГЭ или к ОГЭ. Это, я думаю, было бы сильно полезно, потому что, я думаю, многие школьники понять не имеют, какой им надо иметь план, чтобы готовиться.
2: По данным ВЦИОМ, почти половина родителей в России не готовы разрешить детям пользоваться искусственным интеллектом для подготовки домашнего задания. Еще треть готова разрешить это делать только по отдельным предметам. Итак, мы возвращаемся к первым результатам выборов в Госдуму, которые сейчас публикует и Центральная избирательная комиссия, но и Московская городская избирательная комиссия уже расшифровала результаты дистанционного электронного голосования. По предварительным данным, по электронному голосованию в столице, «Единая Россия» набирает 52,6% голосов, КПРФ на втором месте 10,6%, немного уступает коммунистам «Новые люди», чуть меньше 10,5% голосов. Ну и практически идентичные результаты у «Справедливой России» и ЛДПР по 7%, у «Справедливороссов» на 0,01% больше. Ну и буквально почти сразу после закрытия участков по всей стране, напомню, что примерно 20 минут назад последние участки закрылись в Калининградской области, глава Центра избиркома Элла Памфилова уже сообщила первые предварительные результаты федеральные по выборам в Госдуму после обработки почти 14% протоколов. По этим результатам «Единая Россия» занимает первое место с результатом 57,5%.

0: На втором месте КПРФ 13,67%, ЛДПР чуть больше 9% голосов, либерал-демократы на третьем месте, новые люди набирают чуть меньше 8% и занимают четвертое место. Ну и на грани прохождения в нижнюю палату парламента по партийным спискам пока на данный момент «Справедливая Россия». У нее 5,16% голосов. Но напомню, что это данные голосования по партийным спискам. Действует смешанная избирательная система в России, и 225 депутатов избираются по голосованию по партийным спискам, и столько же 225 избираются по одномандатным округам. Вот еще данные, которые только что представило Министерство цифрового развития. Итоговая явка на платформе ДЭК дистанционного электронного голосования составила чуть менее 91%, но здесь стоит отметить, что разные платформы используются на федеральном уровне и на московском уровне. Минцифра дает в данном случае явку на федеральном уровне. Что еще успела сказать Элла Памфилова на первом брифинге, который начался примерно 20 минут назад? Ну, в частности, она комментировала ситуацию с DDoS-атаками на системы, на избирательные системы. Вот как заявила Элла Памфилова, более 3000 волн DDoS-атак на избирательные инфраструктуру зафиксировано во время проведения выборов. Ну и возвращаясь отдельно к явке, которая сейчас зафиксирована на данный момент Центральной избирательной комиссии, явка составила чуть более 56,5%. Это средний результат в том смысле, что это уже девятый созыв Госдумы избирается прямо сейчас, соответственно, девятая избирательная кампания в истории современной России. И результат чуть более 56%. Это выше, чем на выборах и в 2016 году, и в 2021, причем по сравнению с выборами пятилетней давности примерно на 5 процентных пунктов. Выше явка оказалась, чем в 1993 и в 2003 годах. Но вот далее идут выборы 2011, 1999, 2007 и 1995 годов. И там явка превышала 60%. Напомню, что также помимо выборов в Госдуму еще проходят выборы и в целый ряд региональных парламентов, и выборы глав регионов. Ну а весь день за ходом голосования следит наш корреспондент Надежда Сережкина. Она с нами на связи из Центра избиркома. Надежда, добрый вечер. Какие основные итоги дня, ну, помимо уже первых результатов, которые были представлены, озвучили сегодня в Центре избиркома?
1: Олег, ну вот буквально несколько минут назад я успела убежать с брифинга итогового Эллы Памфиловой для того, чтобы включиться к вам сюда и на радио, и на телеканал РБК. Но последняя цифра, которую я увидела, она даже несколько магическая, 56,66% актуальная цифра явки. Действительно выше, чем на прошлых парламентских выборах в 2021 году. И хотя выборы сегодня шли не только в Государственную Думу 9-го созыва, конечно, основной интригой было распределение именно по федеральным спискам. «Единая Россия» набирает 57,54% голосов по списку после обработки 13% бюллетеней. Это вот сообщил несколько минут назад глава ЦИК. Далее идут КПРФ 13%, ЛДПР 9%, Новые люди 7%, Справедливая Россия 5%. Я говорю только целые числа для скорости. Получается, что именно эти пять партий предварительно преодолевают барьер в 5% и проходят в Госдуму по спискам. Ну и первые данные есть по выборам губернаторов. Вот прямо сейчас смотрю на эти как раз экраны в ЦИКе. По нескольким регионам еще не были подсчитаны. Например, что выборы губернатора Белгородской области, там обработано порядка 5% протоколов и количество голосов, например, у Александра Шуваева, кандидата от «Единой России». Дальше, если смотрим на выборы губернатора Тверской области, здесь я тоже вижу, что у кандидата от «Единой России» Виталия Королева больше всего голосов, порядка 92%. Вижу выборы губернатора Ульяновской области. Здесь тоже лидирует Алексей Русских от КПРФ, получается. У него порядка 78%. В общем, сейчас обновляются действительно экраны в реальном времени, Олег, и обязательно, как свежие цифры у нас поступят, обязательно расскажу. Но вот интересно, что голосование в России официально считается завершенным. 90 тысяч избирательных участков в стране закрыты. Отдать свой голос сейчас могут могут люди только на зарубежных участках.

0: участников. Их в этот раз порядка 300-150 стран мира. Но вот интересно, что последним закрылся, конечно, участок в Калининграде. Журналисты здесь следили за самым интересным и маленьким участком номер 32 на Балтийской косе в поселке Коса. Это самый западный УИК в стране. Узналось, что в этом месте живут всего около 300 человек, но у этого места есть очень символическая важность. Как только закрывается этот участок, голосование в России считается официально закрытым. Но, Олег, здесь я еще уточню, что с вечера сегодня, по мере обработки протоколов и данных дистанционного электронного голосования, Центризбирком начнет оглашать предварительные итоги, но вот официальные результаты станут известны в течение 2 недель после завершения голосования.
1: Очень короткий вопрос. Надежда, говорила ли что-то Элла Памфилова про то, когда вот полные предварительные результаты ожидают Центризбиркоме? Будет ли это раннее утро или, может быть, это какое-то ночное время? Или пока Элла Памфилова эту тему не затрагивала?
0: Честно говоря, Олег, я прервалась на моменте, когда она рассказала о количестве DDoS-атак, больше 3000, вот она сказала, но я думаю, что здесь традиционно будет соблюден вот этот протокол, что 2 недели дается на официальное подведение итогов, но возможно, что сегодня еще в течение вечера какие-то интересные цифры мы услышим.
1: Спасибо, Надежда Сережкина, наш корреспондент работает весь день в Центризбиркоме и будет оставаться там еще, потому что пока только подсчитывают результаты голосования на выборах Госдуму, но и самых выборах самых разных уровней. Ну вот буквально только что Элла Памфилова заявила, что окончательные итоги выборов будут подведены не раньше 25 сентября, это пятница, хотя, как справедливо заметила Надежда, в течение 2 недель должны окончательные итоги выборов быть подведены. Ну и вот еще одно заявление от Эллы Памфиловой. Она сообщила, что все избиратели, которые зашли на участки в Москве, проголосуют, участки будут работать до последнего избирателя. Вот цитата: все избиратели, которые пришли, независимо от длинной очереди, на эти десяток участков в Москве, всех их попросили зайти внутрь, потому что они были обязаны 8 часов закрыть двери, комиссия будет работать до последнего избирателя. Чуть ранее замглавы Мосгорисбиркома Дмитрий Рел также сообщил, что те, кто стояли в очереди на момент закрытия участков, должны успеть проголосовать. К теме выборов и к теме подведения итогов мы будем возвращаться в нашем дальнейшем эфире. Вы слушаете радио РБК, через пару минут новости.
2: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
3: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
4: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
5: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК. РБК тренды.
6: Цифровой рубль для бизнеса.
7: С 1 сентября часть российского бизнеса должна начать принимать цифровые рубли. На первом этапе требования касаются продавцов с выручкой свыше 120 миллионов рублей за предыдущий год при соблюдении условий, установленных законом. С сентября 2027 года порог снизится до 30 миллионов, а еще через год до 20 миллионов рублей. Для бизнеса важна и стоимость расчетов. До конца 2026 года операции на платформе цифрового рубля проводятся без комиссии. Затем стандартный тариф при оплате товаров и услуг составит 0,3% от суммы платежа, но не более 1500 рублей. Средства при этом поступают на счет цифрового рубля продавца в режиме реального времени. Таким образом, для компании цифровой рубль не просто еще один вариант оплаты, но и новый платежный канал с относительно низкой стоимостью проведения операции.

0: Центр избирком обнародовал первые данные по выборам в Госдуму. После обработки почти 14% протоколов «Единая Россия» набирает 57,5% голосов, у КПРФ 13,8%, у ЛДПР 9,3%, у «Новых людей» 7,9%, у «Справедливой России» 5%. Явка по всей стране составила 56,66%. Глава ЦИК Элла Памфилова также сообщила, что участки в Москве будут работать до последнего избирателя. Большинство закрылось еще в 8 вечера, однако на нескольких участках к моменту закрытия образовались огромные очереди. Ну и полчаса назад закрылись участки в Калининградской области. Партия «Альтернатива для Германии» выиграла выборы в парламент земли Мекленбург-Передняя Померания. По данным экзитполов, ультраправые получили 38% голосов. Христианско-демократический союз канцлера ФРГ Фридриха Мерца показал в регионе исторически низкий результат в 5%. Он также уступил на земельных выборах в Берлине. Там победила левая партия. На позапрошлой неделе, напомню, АДГ также выиграла выборы в земле Саксония-Анхальт. Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Об этом президент Украины сообщил у себя в телеграм-канале после телефонного разговора с главой Белого дома. По словам Зеленского, предстоящая встреча может многое изменить, а у Киева и Вашингтона есть идеи о шагах по деэскалации конфликта. Напомню, с 22 сентября в Нью-Йорке стартует неделя лидеров на полях Генассамблеи ООН. Аэропорт Краснодара приостановил прием и отправку самолетов. Росавиация ввела ограничения из соображений безопасности. Такие же меры несколько часов назад были приняты в аэропортах Сочи и Геленджика. Пункт управления первым энергоблоком турецкой АЭС «Акую» готов к работе. Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, перед госкорпорацией стоит задача как можно скорее получить лицензию на эксплуатацию и уже до конца этого года начать на энергоблоке пусковые операции. Больше новостей в «Максе» и телеграм-канале РБК.
1: Здравствуйте, у микрофона Олег Овчаренко, и в эти минуты проводится подсчет голосов на выборах в Государственную Думу 9-го созыва. Вот прямо сейчас смотрю в онлайн-табло с предварительными итогами голосования по федеральному округу, ну или иначе говоря, по партийным спискам. Обработано почти 18% протоколов. На первом месте идет «Единая Россия», которая набирает чуть более 57% голосов. На втором месте КПРФ почти 14%, если быть точным, 13,95%. На третьем месте ЛДПР 9,3% голосов. Четвертыми идут «Новые люди», которые набирают по данным, опять же, по данным с 18% участков, чуть менее 8% голосов. Ну и пятое место у «Справедливой России» 5,1% голосов. Напомню, что порог прохода в Государственную Думу 5%. Обработано 17,8 протоколов. И вот буквально только что появились данные с федеральной платформы дистанционного электронного голосования, которая не учитывает Москву. Здесь «Единая Россия» набирает, буду округлять, 49%. «Новые люди» почти 15,5%. КПРФ чуть более 12%. ЛДПР менее 11% голосов, и «Справедливая Россия» чуть менее 6%. Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования достигла почти 91% голосов. Об этом сообщили в Минцифры. Дмитрий Медведев, комментируя экзит-полы, заявил о достойном выступлении «Единой России». Дмитрий Медведев – лидер правящей партии. По словам политолога Константина Калачева, основная интрига была во втором месте.
2: После 4 дня голосования произошло ожидание с точки зрения явки. Собственно говоря, в этих выборах было две интриги. Первая – явка. Понятно, что у нас явка с легитимностью. И очевидно совершенно, что было желание и была надежда на то, что явка будет выше, чем в 2021 году. 2021 – мирный год. После этого у нас были выборы президента 2024 года. Я думаю, что в этот раз параметры явки ориентировались на выборы президента 2018, особенно 2024 года. Потому что, как сказал президент Путин, как потом сказал Дмитрий Медведев, мы должны показать внешним недоброжелателям наше единство, а наше единство появляется как раз в участии в выборах. Вторая интрига – это интрига, связанная со вторым местом, может быть, даже со вторым-третьим. Главный вопрос был, какая повестка, чья повестка окажется перспективнее. Поиски будущего в прошлом, который ведет КПРФ, или, например, повестка новых людей, которые предлагают нормализацию и прогрессивную Россию. Посмотрим, вскрытие покажет.
3: Вы упомянули посещаемость этих выборов.

0: выборов сама Элла Памфилова сегодня говорила о том, что он превысил как раз такие ожидания по сравнению с, например, с 2021 годом.
1: Да, выше.
0: Какие еще отличия мы могли заметить на этих выборах от предыдущих лет?
2: Широкое распространение ДЭК, это значительно большее количество регионов им воспользовалось. Ну, а самое главное все-таки отличие. 2021 год — это мирный год. Эти выборы по-своему уникальны. Уникальны тем, что они проходят в условиях специальной военной операции, уникальны тем, что они проходят в условиях патриотического консенсуса партии, когда они могли показаться из-за этого выбора скучными, потому что партии старались друг друга беречь, не раскачивать лодку, не нападать друг на друга. То есть работала самоцензура, я бы сказал, вот в рамках этого патриотического консенсуса. Но острые темы тоже поднимались. Например, тема свободы интернета. Прямо перед выборами Дованков пригласил Зюганова на дебаты по теме свободного интернета. Кто лучше защищает свободный интернет? Жаль, что Зюганов не пришел. Это была бы прям жирная точка в кампании.
0: По вашему мнению, какие региональные кампании в этом году самые яркие?
2: Если говорить о явке, например, самая низкая явка, по-моему, сейчас в Иркутской области, там что-то около 25%, если не ошибаюсь, на Кавказе. Высокая явка, где есть регионы предсказуемые, есть непредсказуемые. Обычно самые интересные регионы – это регионы, которые лежат за Уралом. То есть здесь всегда конкуренция не больше. Самые интересные выборы – это выборы там, где проходили одновременно выборы муниципальные, региональные и федеральные. Где-то федеральные выборы, выборы Госдумы наложились на выборы губернаторов, но выборы губернаторов у нас довольно скучные. Это референдумные выборы, да, то есть вопрос о том, кто победит, там не стоит, победит действующий. Я сейчас не хотел бы говорить о конкретных территориях, потому что, знаете, вот чем интересен сюрприз? Почему сюрприз – это сюрприз? Потому что это неожиданность. Посмотрим, посмотрим. Надо дождаться результатов.
3: Окончательные итоги выборов подведут не раньше пятницы, 25 сентября. Это уточнила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Уже опубликованы предварительные результаты дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве. Опять же, повторюсь, федеральная платформа электронного голосования и московская – это разные платформы. Итак, в Москве по партийным спискам в данный момент «Единая Россия» предварительно набирает 52,5%, КПРФ чуть более 10,5%, немного отстают «Новые люди», ну и по 7% у «Справедливой России» и ЛДПР. «Справедливороссы» опережают «Либерал-демократов» на 0,01%. Это результаты дистанционного электронного голосования в Москве. К подведению итогов выборов в Госдуму мы будем возвращаться в нашем дальнейшем эфире. И примерно через полчаса мы рассчитываем обсудить с экспертом предварительные итоги выборов в Госдуму, те, которые будут на момент 22 часов по московскому времени, и выявить, что главное в этих выборах и в этих итогах. Ну и в течение этого часа тоже будем к этой теме возвращаться, ну а через полминуты будем подводить некоторые итоги недели и подведем, в частности, итоги действия безвизового режима с Китаем первого его года. Годовщина была на этой неделе. Вы слушаете радио РБК.
4: Реклама. Запустили новый проект? Расскажите в новости. Есть результат, которым хочется поделиться? Покажите его в кейсе. Есть мнение о рынке? Дайте слово эксперту. Рассказывайте о бизнесе в разных форматах на РБК компании 18+.
3: 21:38 в Москве. У микрофона Олег Овчаренко. Продолжаем рассказывать о главных новостях недели. Безвизовому режиму с Китаем год. Сейчас россияне с обычным загранпаспортом могут находиться в стране без каких-либо дополнительных документов до 30 дней. В июле безвиз продлили до конца 2027-го. Об этом сообщил китайский МИД. До этого предполагалось, что он закончится в 2026-м, вот как раз 15 сентября. Одно из самых популярных направлений для россиян – остров Хайнань. По данным Ассоциации туроператоров, за первое полугодие 2026-го его посетило рекордное число туристов – более 500 тысяч. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, турпоток вырос почти на 70%. Среди других направлений, которые чаще всего выбирают россияне – Пекин и Шанхай, рассказал коммерческий директор тест-тур Васкан Арзуманов.
5: Ближневосточный кризис, произошла переориентация на Азию. Наши российские туристы больше всего на свете любят море. В Хайнане сезон он круглогодичный, поэтому наши туристы, конечно же, облюбовали данный остров. Сейчас на Хайнане, я вот когда там последний раз был, все, можно сказать, русифицировано. Более того, китайские блогеры периодически записывают и говорят, что они приехали там, например, в Анапу, потому что все там в Дунхае, все вывески на русском, но их все равно разоблачают. Вот настолько уже Хайнань русифицировался. В первую очередь это, конечно же, Санья. Дунхай, Яломвай, вот эти вот бухты. Хайнань у нас занимает порядком 90-95% от нашей.

0: всех туристов. Если мы говорим о материке, достаточно популярны комбинированные туры. Например, в Пекине чаще всего не интересует туристов, что это запретный город, Кран Неба, Китайская стена, Сияние, знаменитая терракотовая армия стоит. Шанхай — это современный мегаполис, где есть там в том числе и шанхайский Диснейленд. Что в Китае очень удобно, у него практически все крупные города связаны с скоростной железной дорогой. Если турист захочет, он может посетить в течение 10 дней 4-5 городов. Это, конечно, скажем прямо, на любителя, но все равно такая возможность есть.
1: Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на прошлой неделе говорил, что Россия готова принимать более 5,5 миллионов туристов из Китая в год. Для этого, по его словам, создаются инфраструктура и соответствующие условия. Речь идет о стандарте China Friendly. Такую сертификацию проходят отели и аэропорты. По прогнозам вице-премьера, за первые полгода 2026-го турпоток превысит доковидные 4 миллиона человек. Но сейчас основная цель поездок китайцев в Россию все-таки бизнес, а не туризм, рассказал председатель Совета директоров China Travel Сергей Назаров.
2: Китайцы очень осторожные люди. Совсем недавно был в Китае. Вопросы безопасности – это основные вопросы, которые возникают при разговоре. Идет негативный фон по средствам массовой информации Китая, так как ретранслируются западные СМИ, и китайцы воздерживаются от поездок туристических именно. Те, кто приезжает по бизнесу, делать им нечего. Сейчас обмен не туристический, а именно торговый обмен между Россией и Китаем, он растет невиданными темпами. В этом заинтересована и наша страна, и Китай, естественно, заинтересован. Понятно, что с Европой сейчас не все хорошо у Китая, и с Соединенными Штатами тоже проблемы. А Россия сейчас выходит на первое место по торговому обороту. Движется к этому. В первую очередь это бизнес-поездки. Люди приезжают и на выставки, и на переговоры.
1: По данным погранслужбы ФСБ, в прошлом году Россию посетили свыше 1,5 миллиона граждан Китая. Туристов из них почти половина. Переписка в Телеграм стала доказательством в суде. Московский суд в деле о возврате долга с процентами встал на сторону истца. Москвич в прошлом году занял у знакомого 365 тысяч рублей. Условия они обсудили в переписке в Телеграм. Об этом говорится в документах дела. Должник обещал вернуть деньги к определенной дате и выплатить еще 91 тысячу рублей в качестве процентов, но не сделал этого. Тогда его знакомый обратился в суд и в качестве доказательства представил переписку. Суд подтвердил, что аккаунты в мессенджере привязаны к номерам телефонов истца и ответчика. Он проверил банковские выписки и учел переписку, которую предварительно удостоверил нотариус. Ее суд признал полноценным договором и принял как доказательство. В итоге суд решил взыскать с должника 365 тысяч рублей и проценты. Правда, снизил их с 91 до 25 тысяч рублей. Кроме того, он теперь должен выплатить более 85 тысяч судебных расходов. Сложнее всего в таких делах подтвердить привязку аккаунтов к конкретным лицам, рассказывает адвокат Михаил Салкин.
3: Переписка в мессенджерах чудесно является доказательством по уголовным делам, когда вы обсуждаете, как совершить террористический акт или как обмануть какую-нибудь бабушку, которую надо забрать деньги под видом курьера. В рамках уголовного судопроизводства это хорошее доказательство. В рамках гражданских дел здесь немножко чуть сложнее, потому что мессенджер Telegram, в нем есть особенность, что можно удалить переписку, она удалится у всех. Поэтому здесь есть некая сложность вовремя успеть ее сохранить, заверить у нотариуса, чтобы в суд принести. В этом плане другие мессенджеры лучше. Разница, какой мессенджер запрещен на территории Российской Федерации или не запрещен, не имеет значения. Но кроме доказывания, что есть такая переписка, такого содержания, нужно еще и доказать привязку этого мессенджера непосредственно к абоненту. Если там номер телефона подключен, это одно. Если это просто какой-то аккаунт, будет чуть сложнее. Ну, если взломали, то понятное дело, что человек у вас деньги не брал, вы сегодня требовать ничего не можете, требовать надо с того, кому вы отправили. Соответственно, это просто надо идти сразу в правоохранительные органы по факту мошенничества.
1: При этом одного скриншота для того, чтобы подтвердить достоверность переписки, недостаточно, в том числе из-за развития ИИ и возможности достоверно подделывать изображения, указывают эксперты. Нотариус в качестве доказательства примет только саму переписку в мессенджере, но а стоимость такой услуги будет зависеть от длины диалога, рассказала нотариус Елена Глушкова.
4: Самое главное, чтобы вы обратились не со скриншотами к нотариусу, пока эта переписка действительно доступна в мессенджерах, потому что любой мессенджер, особенно вот если мы говорим про Telegram в данном случае, имеет такую особенность, что можно удалить переписку у всех. Тогда даже если вы успели сделать скрины, нотариус не может уже убедиться, то есть необходимо обратиться в самое ближайшее время к нотариусу и сказать: я прошу зафиксировать, произвести обеспечение доказательств в мессенджере. Нотариус заходит в эту переписку, действительно убедился, что

0: часов по московскому времени 21 сентября в понедельник в ЦИК расскажут о предварительных результатах выборов. Чуть ранее она заявила, что окончательные итоги голосования следует ждать не ранее, чем в пятницу, 25 сентября. Вот еще некоторые заявления главы Центра избиркома. В частности, она сказала, что из трех происшествий на выборах подтвердилось одно. Ну, а в эти минуты продолжается подсчет голосов. И как следует из данных системы ГАЗ-выборы, обработано уже чуть более 19% протоколов участковых избирательных комиссий. На первом месте «Единая Россия», чуть больше 57% голосов. На втором месте «Компартия», КПРФ, почти 14%. На третьем месте ЛДПР, 9,3%. Четвертые идут «Новые люди», менее 8% голосов. И пока на грани прохождения в парламент «Справедливая Россия» с результатом 5,11% голосов. Остальные необходимый порог в 5% не набирают. В случае, если результаты останутся на таком уровне, то все 5 парламентских партий сохранят свое представительство в Нижней Палате по итогам голосования по партийным спискам. Примерно через 15 минут рассчитываем обсудить с политологом первые итоги выборов в Госдуму. Ну, а тем временем мы продолжаем подводить некоторые итоги недели. Суды ускорятся, но для выяснения истины решение придется дольше перепроверять вручную.
1: РБК «Коллекция».
0: Так, опрошенные радио РБК юристы оценили концепцию внедрения искусственного интеллекта в отечественное судопроизводство. Она опубликована на сайте Верховного суда и предполагает, что к 2030 году более 95% судей должны будут использовать сервисы на базе нейросетей. А доля сгенерированных с их помощью процессуальных документов может достичь 30% или даже 50%. Причем использовать ИИ будут на всех этапах работы с судебными делами, от подачи документов до исполнения судебного акта и его проверки вышестоящими инстанциями. Чем именно искусственный интеллект будет заниматься в судах и как это скажется на работе всей системы, выяснял Владимир Расулов.
2: Представим, что мы с вами на заседании. Итак, встать в суд идет. Мы находимся на стадии исследования доказательств, и основной из них та самая концепция. В ней указано, что для начала искусственный интеллект сможет проверять комплектность подаваемых в суды документов, категорию и подсудность дел, а также выявлять формальные недостатки и даже рассчитывать государственную пошлину. Когда дело поступит в суд, нейросеть начнет классифицировать его по категории и сложности, структурировать материалы, а также участвовать в распределении дел между судьями, учитывая их нагрузку и специализацию. Еще один немаловажный факт, который тоже стоит учесть на заседании. Искусственный интеллект сможет анализировать позиции сторон и доказательства, а также выявлять противоречия, формировать резюме и осуществлять интеллектуальный поиск по судебной практике, то есть, по сути, выполнять работу многих судей. Применение новых технологий может улучшить качество отечественного правосудия. Об этом на нашем заседании говорит старший партнер московской коллегии адвокатов «Корвус» и бывший следователь по особо важным делам Следственного комитета Андрей Гривцов.
3: Если в нынешнем состоянии нашей системы отправления правосудия, особенно по уголовным делам, поручить написание судебных актов искусственному интеллекту без участия судей, может быть даже лучше, поскольку совершенно точно искусственный интеллект будет оценивать все обстоятельства дела, если, конечно, они будут правильно загружаться, и не будет идти речь о том, что каким-то доводом со стороны защиты не будет даваться никакой оценки. Тем не менее, безусловно, нужно, даже если искусственный интеллект будет что-то готовить для судей, чтобы это проверялось со стороны судей, который принимает итоговое решение. То есть не должно быть такого, что решение принимает не судья, а искусственный интеллект. Искусственный интеллект должен быть только помощником.
2: При этом глава Верховного суда Игорь Краснов на днях говорил, что действительно окончательное решение всегда будет оставаться за человеком, а искусственный интеллект должен выполнять вспомогательную функцию. Если же мы на нашем заседании рассмотрим, зачем вообще понадобилась эта концепция, то выяснилось, что она нужна для того, чтобы упростить доступ к правосудию, снизить нагрузку за счет автоматизации рутины и, по сути, уменьшить количество ошибок. А во время заседаний система будет распознавать речь, автоматически формировать протокол, обеспечивать перевод в реальном времени и предоставлять судье релевантные нормы права, судебную практику и материалы дела. То есть самому ему не придется искать нужное количество листов в больших томах. Мировая практика по этому поводу уже устоялась. Слово предоставляется партнеру адвокатского бюро «Феоктистов и партнеры» Руслану Долотову.
4: В Китае уже почти 10 лет действует подобная система для так называемых мировых судей, где эта система готовит проект судебных решений по таким несерьезным делам, поэтому многие страны уже идут по этому пути. Другой вопрос, для того, чтобы система выдала правильное решение, и необходима обучающая выборка, как образец правильных вариантов ответа. А очень много информации из уголовных

0: дел. У нас элементарно засекречены, проводятся в закрытых судебных заседаниях. Но это все вопрос времени и совершенствования. Поэтому, безусловно, это ускорит определенного рода процессы, повысит производительность судов. Это можно приветствовать, и это, очевидно, обеспечит дополнительный доступ к правосудию большего числа людей, надлежащих установленным законным сроком.
1: При этом концепция предусматривает отдельную матрицу рисков, которую нужно обновлять не реже одного раза в полугодие. В числе угроз в документе указано, что у модели может появляться несуществующие нормы и судебные акты, то есть она будет галлюцинировать. Также учитываются утечки персональных данных, кибератаки и сопротивление самого судейского сообщества. Всякое новшество заставляет переучиваться, и это затруднительно. И естественно, что многие не хотят так работать, поскольку возникает личная ответственность судьи не только за собственное, но и за искусственное решение. Слово федеральному судье в отставке, кандидату юридических наук Сергею Пашину.
2: То же самое было, когда в судах начали появляться первые компьютеры. Судьи некоторые демонстративно не пользовались этими возможностями, и даже текстовый редактор «Лексикон», а потом и «Word» осваивали крайне неохотно. Но тут ведь еще есть проблема. Искусственный интеллект может предлагать нормативные акты, которых не существует в природе, а применив их, отвечает судья. Соответственно, если он получает возможность быстро получать всякого рода бумаги, то дополнительная работа – это перепроверка. И может статься, что это займет больше времени, чем если бы он делал традиционным способом. Это тоже одна из причин, почему судьи с умеренным восторгом воспринимают эту концепцию.
1: Итак, вердикт. На основании изложенного, руководствуясь вышеперечисленными комментариями, можно сделать вывод. Нейросети ускорят работу судов, но не стоит забывать перепроверять после них информацию. Наши собеседники подчеркивают, доказательства должны оцениваться по внутренним убеждениям судьи, закону и совести. А это пока не очень доступно системам искусственного интеллекта. Заседание закрыто.
3: О том, как в российских судах планируют внедрять искусственный интеллект, рассказал Владимир Расулов. Но еще одна заметная новость недели. Ирис и Клода Мане оценили в 30 миллионов евро. Картину выставят на торги Сотбис во Франции 22 октября. До сих пор полотно никогда не показывали публике. Оно принадлежит наследникам Жанны Шлюмберже, супруги одного из двух братьев, основателей нефтесервисной компании Шлюмберже. Картина сохранилась практически в первоначальном состоянии. Ее не покрывали лаком и не переносили на новый холст. Предыдущий рекорд для картины Мане с изображением ирисов был установлен в 2015 году. Сиреневые ирисы продали на торгах Кристис в Лондоне почти за 11 миллионов фунтов стерлингов. Ну а мы возвращаемся к подведению итогов выборов в Государственную Думу. Как заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова, по предварительным итогам федеральной платформы дистанционного электронного голосования «Единая Россия» набирает 49% голосов, «Новые люди» примерно 15,5%, КПРФ чуть больше 12%, ЛДПР почти 11%, «Справедливая Россия» почти 6%. Правда, Элла Памфилова отметила, что это дистанционное электронное голосование без учета Калининграда. Ну а по федеральным спискам, по федеральному округу обработано 19,5% протоколов. У «Единой России» 57%, коммунисты почти 14%, ЛДПР 9,3%, новые люди чуть менее 8%, «Справедливая Россия» 5,13%. Пока эти пять партий проходят в Нижнюю палату парламента. Будем возвращаться к подведению итогов выборов в дальнейшем эфире радио РБК. Через несколько минут новости.
4: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я в Петербурге. В ресторане «Буржуа Богемианс». Или просто «Бобо». Передо мной новый уже 17-й сет братьев Артема Алексея Гребенщиковых под названием «Ворота в город». Без корешки, мостов и туристических открыток. Петербург здесь скорее настроение. Прохладное, сложное и очень внимательное к деталям. Начинаем с козьего шевра с кинзой, томатом и черным чесноком. Следом копченый угорь со сморчками. И сразу понятно. Кухня здесь сложная, но никто не собирается постоянно напоминать вам, насколько она сложная. Далее лосось гравлакс и огурец сразу в нескольких состояниях. Свежий гель, почти снег с йогуртом. Очень свежо, очень по-северному. Один из лучших моментов – мурманский палтус

0: земляки, топленая сметана, мисо и маринованная редька. Русский лес встречается с Азией. Звучит рискованно, работает отлично. Далее тартар из оленины, а затем утка с фуа-гра и трюфелем. Но главный герой здесь неожиданно лук. Шалот, порей, насыщенный соус. Получается серьезно, глубоко и без попытки понравиться всем сразу. Отдельная история – посуда. Ее для сета сделали 9 петербургских художников. Поэтому некоторые тарелки сначала хочется рассматривать и только потом есть. Итог. «Ворота в город» – это не Петербург на тарелке. Это Петербург глазами Гребенщиковых. Север, Европа, Азия, современное искусство и немного детских воспоминаний. Это «Фуди» и я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
1: Рынки на радио РБК.
2: Ключевые события,
1: инсайты и прогнозы,
2: аналитика и комментарии экспертов.
1: Только проверенные данные
2: в прямом эфире
1: по будням.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: Крипта становится финансовым рынком. В России начинается, пожалуй, самый интересный этап в истории криптовалют. Государство не запрещает крипту и не признает ее деньгами. Вместо этого ее пытаются встроить в существующую финансовую систему. С 1 сентября начинает формироваться регулируемый рынок. Легальные обменники, брокеры, депозитарии. Для неквалифицированных инвесторов тестирование и лимит в 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Но интересно другое. Главными участниками нового рынка могут стать вовсе не частные криптоэнтузиасты. Эксперты ожидают, что основные обороты обеспечат профессиональные инвесторы и компании, прежде всего бизнес, которому криптовалюта нужна для международных расчетов. Одновременно меняется и экономика самого криптообмена. Сегодня значительная часть рынка существует в формате P2P и независимых обменников. Его годовой оборот отраслевые ассоциации оценивают в 10-13 триллионов рублей. После окончания переходного периода работать с рублями предполагается уже через регулирование инфраструктуру. И вот здесь происходит главное. Криптовалюта начиналась как технология, которая позволяла обходиться без банков и других финансовых посредников. Российская модель фактически делает обратное. Создает вокруг крипты новый слой посредников. Банки, брокеры, депозитарии и лицензированные обменники. Зато появляется то, чего крипторынку долго не хватало. Понятные правила для крупного капитала и бизнеса. Поэтому главный результат регулирования может оказаться парадоксальным. Крипта в России станет менее похоже на альтернативу финансовой системе и гораздо больше на еще один класс активов внутри нее.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.
4: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
3: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
5: Вечера в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Окончательные итоги выборов в России подведут не раньше 25 сентября. О предварительных результатах ЦИК расскажет завтра в 11 утра по московскому времени. Несколько минут назад Центр избирком обнародовал первые данные электронного голосования. Согласно им, «Единая Россия» набирает 49%, «Новые люди» 15,4%, КПРФ 12,3%, ЛДПР 10,8%. По бумажным бюллетеням предварительный расклад немного другой после подсчета 20%. Протоколов у «Единой России» 57,1%, у КПРФ 14%, у ЛДПР 9,3%, у «Новых людей» 7,9%.

0: 0,5%, у «Справедливой России» чуть больше 5%. Ашан подтвердил получение письма от временного управляющего компании LEV Management. В пресс-службе ритейлера сообщили РБК, что готовы к необходимому рабочему взаимодействию. При этом все объекты Ашана продолжают работать в штатном режиме без каких-либо изменений. В письме LEV Management заявляла, что заинтересована в бесперебойной работе торговой сети и попросила Ашан не проводить крупные сделки и выплаты менеджменту. Владимир Зеленский анонсировал встречу с Дональдом Трампом. Она состоится на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В своем телеграм-канале Зеленский сообщил, что предстоящая встреча может многое изменить, а у Киева и Вашингтона есть идеи о шагах по деэскалации конфликта. По факту жесткой посадки вертолета в Красноярском крае началась доследственная проверка. Речь идет о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, сообщили в региональном СК. Несколько часов назад санитарный вертолет Ми-8 компании «Красавия» совершил жесткую посадку в Ивенкийском округе. Один человек пострадал. Российским полузащитником Монако Александром Головиным заинтересовался топовый клуб из Саудовской Аравии. Об этом порталу Sport24 сообщил агент футболиста, но не уточнил, о какой именно команде идет речь. Условия возможного трансфера также не раскрываются. Напомню, Головин играет за Монако с 2018 года. В нынешнем сезоне 30-летний россиянин провел 6 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Здравствуйте, у микрофона Олег Овчаренко, и мы продолжаем следить за первыми результатами выборов в Госдуму. Итак, по итогам обработки 20% протоколов лидирует «Единая Россия», которая набирает 57% голосов. На втором месте Компартия КПРФ в районе 14%, третье ЛДПР 9,3%, на четвертом месте «Новые люди», которые набирают чуть менее 8%, и «Справедливая Россия» 5,13%. Это пока на грани прохождения в Нижнюю палату парламента. Повторюсь, это результаты по итогам обработки 20% протоколов по состоянию на 22 часа по Москве. Ну а тем временем стали известны и предварительные итоги дистанционного электронного голосования. По ним партия «Единая Россия» набирает 49%. На втором месте здесь «Новые люди» почти 15,5%. КПРФ чуть больше 12%. ЛДПР чуть меньше 11%. «Справедливая Россия» чуть меньше 6. Это результаты без Калининградской области, уточнила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Первые итоги выборов подведем с политологом Константином Калачевым. Он в студии. Константин, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Пока «Новые люди» по дистанционному электронному голосованию на втором месте. Как вы оцениваете этот результат? И может ли так случиться, что «Новые люди» вот постепенно по итогам подсчета голосов будут как-то подниматься еще, и вот с этими результатами тоже это будет коррелироваться?
2: Это характеризует тех избирателей, которые, большей частью, молодые и прогрессивные, которые пользуются гаджетами и готовы голосовать дистанционно. Я боюсь, что все-таки они будут в итоге четвертыми по одной простой причине, потому что электронные голоса считать быстрее, сложнее бумажные, а что касается бумаги, то здесь у новых людей такого преимущества нет. Они ориентированы на те слои общества, на те группы избирателей, которые в основном выбрали ДЭК. Что касается вообще итогов, я поздравил бы ЛДПР, потому что, как говорил американский политолог Хантингтон, партия становится настоящей партией тогда, когда она переживет своего основателя, своего первого лидера, своего создателя. Получить третье место и почти 10% голосов без Жириновского – это, конечно, большой успех. С учетом того, что ЛДПР, находясь в поиске программного позиционирования, имиджевого позиционирования, в поиске новой повестки, для них это большой успех. По новым людям скажу следующее. Им надо усилить партийно-политическую мобилизацию. То есть у них на самом деле очень большая группа поддержки, но, боюсь, проблема в том, что часть их избирателей просто дома осталась. То есть, собственно говоря, есть серьезная проблема, связанная с тем, что иногда симпатии не конвертируются в голоса. И я знаю много людей, которые симпатизируют новым людям, но не все из них пошли на выборы. А вот что касается коммунистов, то у них электорат дисциплинированный, и все на выборы ходят.
1: Ну вот если сравнивать нынешние результаты с результатами выборов 2021 года, то действительно заметно, что только ЛДПР пока, ну и Единая Россия, смогли увеличить пока на данный момент свой процент. При этом выросла и явка. Сейчас она составляет примерно 50%.

0: 56,6% по предварительным данным, это на 5 процентных пунктов больше, чем 5 лет назад. А вот рост явки о чем говорит?
1: Я с вами поспорю, новые люди тоже увеличили свой результат. Вот, но от, да, них, может быть, ждали большего. И рост явки, конечно, беспрецедентный по сравнению с 2021 годом. Это о многом говорит. Сегодня очереди стояли на избирательных участках в Москве. Я это прекрасно знаю от своих знакомых, которые в этих очередях стояли. Так вот, рост явки говорит, наверное, о высокой гражданской активности. Было представление о том, что наше общество апатично, что торжествовать будет абсентеизм, отказ от участия в выборах. Это будет такая форма протестного поведения. То есть отстаньте от меня, я остаюсь дома, я не голосую. Оказалось, что наше общество не такое уж апатичное, как многие предполагали и думали. То есть люди голосуют и голосуют весьма активно.
0: Но до явки, например, выборов 2011 года, выборов 2007 года все-таки чуть-чуть не дотянули. Там было 60% и выше.
1: Ну, опять же, с чем сравнивать? Да? Мы сравниваем с 2021 годом. Последние выборы в Госдуму, по сравнению с ними, явка выше. И вообще явка уже сопоставимая с выборами президента. Понятно, что каждый год своя интрига. 2011 год, вы помните, чем закончился. Да, высокая явка и недовольство людей результатами, и болотные митинги, и в конце концов политическая реформа, которую провел Дмитрий Медведев, когда в стране появилось больше 70 партий. Так вот, понятно, что два раза в одну реку не войдешь, и у каждого времени своя история, своя повестка. Для нынешнего времени, военного времени, эта явка очень высокая явка. И она, мне кажется, даже выше, чем можно было ожидать. А что касается результата, то опять-таки ясно и понятно, что в условиях давления люди сплачиваются вокруг флага. Я отнюдь не удивлен результатом «Единой России». С одной стороны, играет роль то, что это партия Путина, а с другой стороны, понятно, что для многих «Единая Россия» – это гарант выполнения государством своих социальных обязательств. Ну и третье обстоятельство – это тот самый эффект сплочения. То есть чем больше нас давят, тем больше мы сплачиваемся, продемонстрировали единство.
0: Ну вот здесь опять же данные по итогам 20%, обработки 20% протоколов, но по одномандатным округам кандидаты от «Единой России» лидируют в 161 округе из 225. Конституционное большинство вновь будет достигнуто.
1: Ну вообще, честно говоря, я предполагал, что кандидаты «Единой России» выиграют минимум 195-196 округов. Я бы дождался бы результатов. Пока это интересный результат. То, что вы сказали, я еще этих цифр не знаю. Но я ожидал, что 195-196 округов «Единая Россия» возьмет. Я думаю, что в любом случае у «Единой России» будет конституционное большинство. Вопрос в том, что не все округа еще дают понятную картину. Поверьте мне, завтра к утру выяснится, что не в 161, да? 161?
0: 161 округ.
1: Да, не в 161, а минимум 190 побеждают единороссы.
0: А для вас лично какая была главная интрига этих выборов?
1: Две интриги. Это явка и второе место. Но на самом деле борьба разных систем ценностей, разных концепций. Есть новые люди с их системой ценностей, где главный человек, да? Есть этатизм, когда главное государство. Было интересно, собственно говоря, что наши люди предпочтут. Про предпочтение большинства мы все знаем. А вот любопытно было, как будут раскладываться голоса меньшинства. КПРФ опять вторая. Ну, это еще раз напоминает нам, как много среди нас советских и постсоветских людей. Я сам в каком-то смысле, ну, на самом деле, 64-й год рождения, так что советский человек, вот, но я лично, признаюсь, проголосовал за новых людей.
0: А вот этот голос меньшинства, насколько он будет слышен? Насколько он будет чувствителен?
1: Вот это, на самом деле, очень важно, потому что, знаете, у нас выборы отражают волеизъявление большинства, а вот с голосом меньшинства у нас проблема. Голос меньшинства иногда не очень слышен. И, кстати, я очень надеялся на то, что выбор закончится дебатами Дованкова и Зюганова на тему свободы интернета, потому что, например, я уже замучился менять VPN, и очень много времени трачу на то, чтобы просто зайти в Телеграм, где я веду свой канал. Так вот, есть вещи, которые кажутся ценное большинство, а есть те вещи и интересы меньшинства, которые тоже нужно учитывать и отражать. Я очень надеюсь, что в следующей Госдуме здравый смысл присутствовать будет, и что вот эта линия на постоянное завинчивание гаек рано или поздно все-таки поменяется на линию по откручиванию гаек и расширению пространства свободы.
0: Очень короткий вопрос. Справедливая Россия 5,1. Ваш прогноз вот на данный момент
1: пройдет. Тем более, что Миронов жив. Вот. А раз Миронов жив, значит, Справедливая Россия пройдет.
0: Благодарю вас. Первые итоги выборов в Госдуму мы подвели вместе с политологом Константином Калачевым. К другим темам. Экономика Гайаны выросла на треть из-за войны на Ближнем Востоке. Это произошло всего за полгода. Теперь страна имеет самую быстро растущую экономику в мире, пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Дело в том, что на фоне кризиса в Ормузском проливе одна из беднейших стран Южной Америки нарастила добычу нефти. В сентябре Гайана добывала примерно 900 тысяч баррелей в сутки. К концу года страна планирует заработать примерно 6,5 миллиардов долларов, что вдвое больше изначального прогноза. Местные власти обещают потратить деньги на улучшение жизни граждан, инвестировать в инфраструктуру, снизить налоги и сделать обучение в колледжах бесплатным. Успеху Гайаны главным образом способствовали открытие новых месторождений и сотрудничество с США, рассказала Илья Приходько, профессор Международного института энергетической политики и дипломатии НГИМО Юлия Зварыкина.
2: Экономика Гайаны показывала значительно более высокий темп роста, практически более чем на 50% в 2021-2022 году. Потом темпы несколько снижались, и, конечно, сейчас эта страна воспользовалась кризисом Ормузского пролива и Бобль-Мандебского пролива и зарабатывает на этом.
3: Да, вот я смотрю по размеру ВВП на душу населения, 80 тысяч долларов США в 2024 году. Гайана все-таки занимала одно из первых мест среди стран Карибского региона и 10-е место в мире. Вот такая есть статистика. Ну, а если говорить о нефтяных перспективах этой страны, потому что как-то мы до этого не задумывались о Гайане. 900 тысяч баррелей нефти в сутки — это вообще много? Какое это место на нефтяном рынке?
2: Место это существенное. Сейчас это будет подтверждаться, потому что Гайана получила официальное приглашение от ОПЕК присоединиться к объединению. Решение пока не принято, но здесь мы видим эффект скорее даже не то чтобы низкой базы и не столько самой страны, сколько открытия нефтяных месторождений на шельфе в 2015 году. И близость фактически Гайана — это сосед Венесуэлы, и венесуэльский кризис напрямую увязан с гайанским ростом. И не надо сбрасывать со счетов Суринам. Это бывший протекторат Голландии, высокотехнологичной страны, которая там тоже рассчитывает на определенные бенефиты в части инжиниринговых проектов. Но, конечно, это заслуга в основном нефтяных компаний Соединенных Штатов.
3: Получается, что в основе нефтяного экономического чуда все-таки американские инвестиции сейчас?
2: Да, там созданы ряд корпораций, но вообще само по себе понимание, сколько запасов у Гайаны на шельфе, пока не до конца достигнуто. Потому что были известными компаниями, которые покинули нашу страну, сделанные оценки в 11 миллиардов баррелей. Сейчас уже Гайана эти 11 миллиардов выкачала. Разведка необходима запасов, возможности их извлечения, потому что шельф — это всегда технологии. Но сейчас пришел дополнительный игрок, Шеврон, как он присоединился. И фактически мы видим, что этот интерес Шеврона может достичь определенных результатов, даже больше тех 1,2 миллиона баррелей, которые страна декларирует в 2027 году.
3: А если говорить о том, какую нефть добывают в Гайане, если сравнивать с эталонным сортом Brent, потому что я посмотрел, там несколько марок нефтяных в Гайане, Unity Gold, к примеру. Это вот что за нефть?
2: Близка к венесуэльской.
3: Как вы считаете, присоединение Гайаны к числу тех стран, которые активно добывают нефть и готовятся это нефтедобычу нарастить, вкупе с Венесуэлой, к примеру, и с Суринамом, способны изменить вообще глобальный энергетический рынок, где традиционно доминируют страны Ближнего Востока? Пока. по крайней мере.
2: На самом деле страны Ближнего Востока, мы видим, находятся в такой критической ситуации по главенству на рынке и управлении им. Ну, в частности, состояние ОПЕК после всех произошедших политических изменений. Но здесь есть много факторов, которые могут не создать тех условий, на которые рассчитывают, в частности, американские инвесторы, потому что население Гаяны таит в себе этот внутренний, не то чтобы конфликт, но проблему, это

0: индийское и африканское по своему происхождению населения. Эти люди, они были завезены в свое время, поэтому страна является англоязычной, что не характерно для Южной Америки. Здесь мы видим, что есть еще и конфликт с Каракасом за территории, которые население помнит и знает, может тоже реализоваться в ряд конфликтов, то есть рисков очень много. Вот это может стать сдерживающим фактором на уровне такого взрывного роста доходов.
1: Спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф сообщил, что Иран не откроет Ормузский пролив для судоходства, пока США не примут условия Тегерана. Тем временем нефть марки Brent держится на уровне выше $100 за баррель. Продолжаем рассказывать о главных новостях недели. Ставки по вкладам растут вопреки ключевой. На это обратил внимание РБК. Доходность депозитов повышается уже 12 недель подряд. И решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 14% этот рост не остановило. Сейчас средняя максимальная ставка по вкладам приблизилась к 13% годовых. Банкам нужны деньги вкладчиков, поскольку ликвидность распределена по рынку неравномерно, объяснил ранее в нашем эфире в беседе с Юрием Карпекиным профессор Российской экономической школы Олег Шибанов.
2: Банки недооценили готовность Центрального банка бороться с инфляцией высокими ставками. И то снижение, которое они давали до этого, я имею в виду коммерческие банки, было связано скорее с тем, что путь ключевой ставки считался более пологим, то есть более быстрое снижение. Этого не произошло, и это достаточно логичная ситуация, которая заставила банки прибегать к этой ликвидности. Кроме того, здесь надо понимать, что сейчас есть профицит ликвидности, так называемый, но только у некоторых банков. То есть, когда мы говорим про, скажем, наши международные партнеры, там, Unicredit и Raiffeisen, например, российские подразделения, у них все с ликвидностью прекрасно. А другие банки, наоборот, испытывают дефицит ликвидности. И крупные банки ходили в Центральный банк за займами. И, конечно, эти займы гораздо дороже, чем если привлекать депозиты на рынке.
3: Как долго банки будут, на ваш взгляд, повышать эти проценты по депозитам? Мы увидим выше ключа предложения на рынке?
2: В это я не верю. Это весьма маловероятно. Мне кажется, ситуация уже пришла к равновесию, и банки вряд ли будут повышать еще. Остается надежда, что ЦБ, глядя на текущую инфляцию, все-таки снизит еще один или два раза в этом году. И это скорее будет давить на снижение ставок. Но пока ощущения такие, что вот это временный пик.
3: Россияне, на ваш взгляд, потеряли интерес к депозитам?
2: Я этого не вижу, потому что, естественно, довольно сильно сберегают до сих пор. Но здесь надо понимать, что существенная часть этих сбережений – это за счет тех процентов, которые были выплачены. То есть банки продолжают успешно привлекать те выплаты, которые уже осуществились. И по сравнению с прошлым годом, скажем, по данным Росстата, россияне сберегают от доходов гораздо меньше. Здесь надо делать ремарки всякие, что у Банка России еще более точные подсчеты этих сбережений, но как бы технически 14% у Росстата было в прошлом году от доходов, а в этом году только 4%. И это, конечно, сильное изменение, которое подразумевает, что россияне скорее больше направляют на потребление.
3: Россияне стали вкладывать деньги как-то иначе. Вот мы говорим о том, что сейчас модель, возможно, меняется. Она меняется в какую сторону?
2: В сторону того, что приходится и больше тратить на обязательные расходы, то есть это ЖКХ, электроэнергия.
3: И сама доля вот этих вложений, она уменьшается, насколько я понимаю, так или иначе, но та оставшаяся доля, она распределяется сейчас каким-то другим образом?
2: Гораздо менее нацеленным на сбережения и гораздо больше нацеленным на потребление. У нас довольно сильный рост розничных продаж за первое полугодие, и это, конечно, сигнал того, что россияне чуть-чуть смещаются в сторону более потребительской модели, чем это было раньше.
1: Последний раз ключевая ставка и доходность депозитов двигались в разных направлениях в 2023 году. Это следует из данных индекса банковских ставок FrancRG. Ну и возвращаемся к подведению итогов выборов депутатов Госдумы. Напомню, подсчитано более 20% протоколов. «Единая Россия» на первом месте 57%, на втором месте КПРФ в районе 14%, ЛДПР 9,3%. «Новые люди» набирают чуть менее 8% голосов, «Справедливая Россия» 5,13%. Пока именно этот состав партии проходит в Государственную Думу, и если итоги останутся такими же, он не изменится по сравнению с предыдущим созывом. Еще одна новость уходящей недели. Число бронирований отелей по России снижается где-то более чем в полтора раза, как, например, в Крыму. А выросли бронирования только в двух направлениях из топ-10. Новосибирская область прибавила 16%, Приморье 17%. Почему данные вышли именно такими, выясняла Яна Ритунская.
4: Мы довольно давно уже говорим, что тренды внутреннего туризма – это еще и исследования вот таких вот областей, которые раньше, казалось бы, были не столь популярны. Но на самом деле у меня тут еще вопрос, наверное, к составителям этой статистики, потому что анализировали число броней за последние две недели, соответственно, с продолжительностью до месяца и дальше. Две недели назад закончился, например, Восточно-экономический форум. Повлияло ли это на число бронирований? Интересно, во-первых. Ну, а говоря про Новосибирск, вообще интересная динамика. Когда еще летом мы анализировали, куда ездят туристы, почему-то внезапно все агрегаторы говорили нам, что растут бронирования и загородных домов в Новосибирской области, квартир, то есть действительно открывают этот регион. Но есть еще интересная статистика. Вот, например, в Сибирском таможенном управлении отчитались, что за лето этого года на 15% выросло число международных рейсов из Сибири. То есть, кажется, это еще и новый транспортный хаб популярный, чтобы вылетать за границу, не быть зависимым от вот бесконечных планов ковер. Но вообще туроператоры, анализируя поведение туристов, отмечают, что стали они более аккуратными, более внимательными и иногда в принципе перестают путешествовать. Возможно, и этим объясняется сокращение бронирований в отелях. Так, например, вот в Эваторе, это компания, которая занимается установкой кассового оборудования, посчитали, что на 12% сократилось число чеков в турагентствах летом этого года. В Атор не согласились, сказали, что это число не говорит о сокращении туров. Так что это площадка для дискуссии. Но вот, например, в нашем эфире ранее директор федерального туроператора «Премьера» Татьяна Бисерова считает, что все же приходится констатировать, что российский турист начал чаще сидеть дома во время отпуска.
5: Туристическая отрасль – это отрасль, где очень тесно налажена коммуникация между всеми участниками рынка. Это и ательеры, и музеи, и поставщики таких услуг, как прогулка по рекам и каналам в Петербурге, например. И тоже касается выездного туризма. Поэтому мы видим, что эти показатели на всех сегментах, к сожалению, говорят о падении. Хотелось бы верить в то, что люди путешествуют, и просто мы плохо работаем. Но, к сожалению, речь идет о том, что очень многие решили остаться дома, никуда не поехав в свой отпуск.
4: Ну и другая динамика, которую также отмечают туроператоры, что к ним обращаются, то есть за услугами туроператора, обращаются, если хотят более защищенную поездку, то есть если она более сложная. А главное, и что самое печальное и для туроператоров, и для гостиниц, сокращается глубина бронирования, потому что каждый следит по новостям. Вот сегодня что-то происходит или нет неприятное в регионе, куда я хочу поехать. Этим также можно объяснить и сокращение бронирований по стране. Говорит об этом основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму Mail Travel Майя Котляр.
6: Мы получили что в этом году, этим летом? Это тревожный информационный фон. Это ограничение работы аэропортов. Это практическое выпадение Краснодарского края летом в августе. Был самый тревожный такой фон. Поэтому мы получили прирост выездного туризма на 8% условно в августе. Два основных тренда по путешествиям. Глубина бронирования очень сильно снизилась. То есть люди покупают поездки позже, ближе к дате выезда. И второй основной тренд – это люди стали осторожнее тратить в целом деньги.
4: По сумме всех факторов просто приходится констатировать, что туристы более бережно относятся к планированию своего отпуска. Ну, а также, как говорят многие опросы и предприниматели в эфире радио РБК, вообще реже берут отпуска в последнее время, потому что ситуация не та, надо работать.
1: Яна Ритунская рассказала о предпочтениях туристов этим летом. Через несколько минут новости на радио РБК и в том числе все последнее, что известно по результатам выборов в Госдуму.
7: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
8: Что находится по ту сторону наличника? Ответ на вопрос ищите во Всероссийском музее декоративного искусства. Здесь проходит первая выставка бренда «Верея». В четырех залах собраны вещи, объекты и знаковые образы с показов, благодаря которым можно проследить путь бренда от домашнего ремесла до самостоятельного явления российской моды. Вязать основатель бренда Игорь Андреев начал еще в детстве. Обращаться с крючком и нитками он научился, наблюдая за мамой и бабушкой. Про детское увлечение он вспомнил в 2018 году, когда закрыли журнал «Нумеро», в котором Игорь работал главным редактором. Вязание тогда стало для него способом борьбы со стрессом. Многим идея казалась сомнительной, но Игорь не остановился. И вот спустя 8 лет нитки привели его в музей. На какой экспонат стоит обратить особое внимание, узнала у дизайнера.
9: Для меня особенные все выходы, но особенно «Паучья морока», потому что этот наряд отсылает к 2021 году и «Красному Волвогу», где мы создавали выходы с Машей Комаровой и сестрами Комаровыми. И специально для этого вязали это тонкое платье из кучи бусин. И мне очень хотелось сделать крылья, чтобы дать эльфийского вайба. Если посмотрите, это листья

0: монстеры, которые стали крыльями. И смотря на этот наряд, я сразу переношусь в то прекрасное время, когда в Государственном историческом музее прошел этот красный ужин, и, как все тогда были молоды, прекрасны и счастливы. Не говорю, что они счастливы сейчас, но на то время у меня особенная отсылка. И это платье заняло очень много труда, хотя с первого взгляда кажется, что оно простое.
1: От себя добавлю, для модной индустрии и консервативной музейной среды эта выставка – большой шаг вперед и пример того, как народное ремесло продолжает жить и находить новый визуальный язык. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: Что это было? В эфире.
3: Нужно для начала проанализировать, понять, какие сильные и слабые стороны есть в этом личном бренде. Дальше придумать те истории, через которые вы будете транслировать нужную...
4: Истории.
3: Да, истории. Это всегда будет про историю. Это всегда будет разговор какой-то, внутри разговора, в ткань вот этой беседы будет вплетена история, в которой вы сообщаете о том, где вы работали, у вас интересно очень место работы, с кем вы работали, какие люди вас доверяли, допустим, что происходило на тех или иных работах, если мы говорим про работу. Личная жизнь другое будет, но на свиданиях то же самое происходит. Точно так же человек очень быстро и коротко представляет себя. И зачастую люди не умеют про себя рассказывать и совершенно свои сильные стороны не умеют показать. Эти сильные стороны могут быть как материальные, так и нематериальные. Это могут быть черты характера, это может быть опыт колоссальный человеческий.
2: Писатель, эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
5: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.
2: Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням. Повышайте качество жизни на радио РБК.
6: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
2: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
6: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
2: По будням на радио РБК.
7: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
5: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
2: 25 тысяч римских скуди или 70 килограммов чистого золота. Астрономическая сумма для середины 18 века стала ценой Сикстинской Мадонны Рафаэля. В мае 45 года советские солдаты обнаружили шедевр в товарном вагоне, где тот погибал от плесени. Потом тайно вывезли в Москву, восстанавливали целое десятилетие и безвозмездно передали Дрезденской галерее.

22.30 в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Центр избирком обработал больше 23,5% протоколов на выборах в Госдуму. По данным на эту минуту, лидирует «Единая Россия». У партии власти чуть больше 57% голосов. На втором месте КПРФ с 14%. У ЛДПР 9,3%. У «Новых людей» 7,9%. У «Справедливой России» 5,2%. Остальные партии не преодолевают минимальный барьер. Также «Единая Россия» лидирует в 177 округах. КПРФ в 4, «Справедливая Россия» в 3, ЛДПР в 2. Предварительные итоги выборов Центризбирком обнародует завтра в 11

0: утра по Москве. США готовят масштабные санкции против Международного уголовного суда. Вашингтон планирует запретить инстанции большинство операций в долларах. Это может серьезно ограничить работу МУС, пишет Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из Белого дома. Ранее администрация Дональда Трампа уже вводила персональные санкции против нескольких судей МУС и требовала ликвидации суда. Иран пригрозил ударами по всем американским базам в случае новых атак со стороны США. Об этом заявили в штабе иранской армии. Накануне Тегеран выдвинул условия для возобновления переговоров с Соединенными Штатами. Среди них прекращение войны на всех фронтах, освобождение замороженных иранских активов и снятие военно-морской блокады. Вашингтон на эти требования пока не отреагировал. Суперкубок единой лиги ВТБ впервые выиграла иностранная команда. Обладателем трофея стал стамбульский баскетбольный клуб «Анадолу Эфес», который в финале со счетом 88-82 обыграл краснодарский «Локомотив Кубань». Примечательно, что в прошлом сезоне турецкая команда провалилась в Евролиге, заняв предпоследнее 19-е место. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
1: Здравствуйте, у микрофона Олег Овчаренко. Сейчас коротко вернемся к некоторым результатам выборов в Госдуму. Вот как сообщил буквально только что Никита Нелюбин в выпуске новостей, действительно больше 23% протоколов обработано на выборах Госдумы по состоянию на 22 часа 30 минут. Результаты пока не сильно меняются по сравнению с самыми первыми данными. У «Единой России» чуть больше 57% голосов, КПРФ 14%, ЛДПР 9,3%. У «Новых людей» чуть меньше 8, у «Справедливой России» 5,2% голосов. «Справедливороссы» находятся на грани прохождения в парламент, но все-таки по несколько сотых, но пока добирают. И вот еще одни данные экранов, о которых сообщает российские государственные информагентства. После обработки данных дистанционного электронного голосования и ряда участков во всех 16 одномандатных округах Москвы на выборах депутатов лидирует «Единая Россия». Помимо этого, она лидирует в целом в 177 округах. После обработки 23,5% протоколов КПРФ 4, Справедливороссов 3, ЛДПР в 2, Родина и партия пенсионеров в 1. В дальнейшем эфире еще будем возвращаться к итогам выборов в Госдуму. Продолжаем подводить итоги недели. В августе банки одолжили гражданам рекордную за два года сумму – почти 500 миллиардов рублей. По данным Объединенного кредитного бюро, полная стоимость кредитов наличными составила около 28%. Такой же уровень был в конце лета 2024 года, когда ключевая ставка составляла 18%. Текущий всплеск аналитики связывают со смягчением денежно-кредитной политики. Еще один фактор – сезонный. Граждане брали в долг, чтобы, например, съездить в отпуск, рассказал младший управляющий директор национального рейтингового агентства Павел Жолобов.
2: Ключевая ставка с начала года снизилась с 16 до 14%, что стимулировало повышение потребительской активности. Но, тем не менее, этот уровень все еще остается достаточно высоким. Соответственно, при уровне в 14% мы наблюдаем полную стоимость кредитов по потребительскому кредитованию, обеспеченную на уровне почти 28%. Всплеск, который мы наблюдали летом, он отчасти связан с сезонностью в том числе. Это период отпусков, период повышенных трат, когда люди привлекали дополнительные ресурсы на то, чтобы съездить в отпуск, оплатить летние стажировки для детей, провести какие-то ремонтные работы там дома, на даче. Вполне вероятно, что к концу года мы будем наблюдать некое охлаждение с точки зрения спроса на потребительское кредитование, и объем выдачи будет ниже 500 миллиардов рублей.
1: Центробанк 11 сентября сохранил ключевую ставку на уровне 14%. До этого регулятор планомерно ее снижал. Августовский всплеск в потребительском кредитовании обусловлен тем, что граждане рефинансировали уже существующие займы. И такая динамика вряд ли значительно повлияет на дальнейшее движение ключевой ставки, отметил исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко.
3: сильно выросла доля кредитов рефинансированных. То есть это как не новые деньги, а просто с учетом снижения ключевой ставки люди стараются либо уменьшить свой платеж, либо, условно говоря, получить больший кредитный лимит от старой платеж. То есть вот этот прирост не означает того, что это прям однозначно очень много новых денег вышло на потребительский рынок. В 3 раза фактически вырос

0: объем вот этого рефинансирования по итогам первого полугодия. Что касается закредитованности россиян, она, конечно, остается низкой. Общий долг домохозяйств — это где-то у нас 20% от ВВП. Политика поставки достаточно консервативная, но объем потреб кредитования, с учетом его характера, я думаю, что он не должен сильно повлиять на принятие решения поставки, потому что все-таки на совокупный спрос этот фактор влияет недостаточно сильно.
1: По данным Объединенного кредитного бюро, за 8 месяцев года россияне оформили 16 миллионов кредитов наличными. Их сумма превысила 3 триллиона рублей. Расходы операторов на фоне запуска 5G увеличатся на 20%. Это подсчеты Национального рейтингового агентства. Инвестировать потребуется в общее развитие инфраструктуры. Ожидается, что операторы будут вкладывать в среднем 16% от выручки при росте доходов на 7,5%. Такой разворот происходит на фоне снижения инвестиций в прошлом году, отметили в агентстве. А уже в следующем году ожидается, что вложения продолжат расти, при условии, что ключевая ставка снизится до 13% и упростит заемное финансирование для компаний. Любые вложения надо компенсировать, и повышение цен на себя ощутят в первую очередь корпоративные клиенты, считает президент Ассоциации компаний связи Алексей Стуров.
2: Любое развитие приносит не только технологический определенный прогресс, но и дополнительную выручку. Мы все, большинство специалистов сходятся во мнении, что 5G позволяют шагнуть немного дальше от текущего развития и подключать большее количество абонентов, клиентов, сети, уменьшение пинга, скорости связи, качество связи, устойчивости ее. Таким образом, переход к 5G – это неминуемые, так сказать, последствия. А по поводу вложений, о которых вы говорите, да, они потребуются. Я думаю, что большая часть инвестиций именно будет связана с тем, что это будет именно вложение в российское производство базовых станций и другого оборудования, которое будет необходимо для внедрения этой новой технологии. Мы еще с 5G с вами увидим, какие там, наверное, проблемы по внедрению и реализации. Есть определенные вопросы к оборудованию.
1: На ценах для потребителей, как это отразится, вот такой рост расходов? Ждать тоже, что тарифы на 20% поднимутся?
2: Любое инвестирование в развитие, это обязательно должно компенсироваться. Компенсировать будет потребитель. Это не обязательно будет потребитель, вот мы с вами там, конечный потребитель, физическое лицо. Возможно, и такие повышения тоже будут. Первый, кто почувствует, я думаю, это корпоративные клиенты, которые будут массово пользоваться 5G инфраструктурой.
1: И для них это как раз тоже может быть 20% роста, или меньше, или больше?
2: Конечно, возможно. Мы с вами видели много информации, где будет использоваться 5G, и приоритеты отдаются именно этому стандарту.
1: Напомню, что запуск 5G в России анонсировали 11 сентября. По данным Минцифры, сеть заработала у всех операторов большой четверки. Это Мегафон, Билайн, МТС, Т2. Заработала в 16 городах, потенциально охватив около 10 миллионов человек. Компания Neuralink опубликовала, возможно, самое трогательное видео этой недели.
3: Коллекция.
1: Пациент, страдающий от нарушений речи, с помощью чипа смог впервые признаться в любви своей жене. На кадрах он сидит с ней перед монитором, на котором вдруг появляется виртуальный ассистент и произносит то, о чем подумал мужчина. Каково это жить с чипом и какие еще возможности он дает? Об этом мы поговорили с первым пациентом Neuralink Ноаном Арбо. Ему чуть больше 30, он парализован ниже шеи, но теперь может отвечать на сообщения, вести конспекты лекций и играть в видеоигры. Правда, есть издержка. В соцсетях его называют антихристом. Мифы о чипировании проверял Никита Гмыза.
3: Да или нет?
4: Вы пользуетесь чипом Neuralink уже 2 года. Какие главные выводы и наблюдения вы сделали?
5: Да, это впечатляет больше, чем я ожидал. Не могу поверить, как быстро он понимает то, что я хочу сделать. Был один момент. По мере того, как я начал использовать устройство, я старался все лучше и лучше управляться с курсором. И стоило мне только подумать, чтобы его переместить, он уже смещался в сторону. То есть мне приходилось немного замедляться. Имплант улавливал только мою мысль и начинал движение туда, раньше, чем я того хотел. Вот настолько он меня понимает.
4: Что вы сделали в первую очередь, получив доступ к компьютеру? Чем вы занимались?
5: О, первое, что я сделал, пропал в видеоиграх на 8 часов. Я наконец-то смог отправить текстовое сообщение, на написание которого у меня ушло менее 15 минут.
4: Я до сих пор не уверен, что хотел бы что-то имплантировать, потому что боюсь побочных эффектов. У вас они были?

0: Думаю, я остался точно таким же человеком, каким был до имплантации. Вначале были некоторые проблемы с тем, что нити импланта теряли контакт с моим мозгом. Они просто не прилегали так, как нам хотелось. И это был единственный побочный эффект, если вообще можно его так назвать. Когда произошла эта история с потерей контакта с чипом, это было тяжело. Я плакал. Я думал, что я только-только взобрался на вершину горы, и вот все это отнимут у меня уже через месяц. Я даже не могу сказать «на вершину». Я добрался до середины, и я думал, что исследование закончится, и я больше никогда не смогу им пользоваться.
1: Потом его удалят, это правда?
0: Да, я уточню. Исследование длится 6 лет, сейчас прошло 2 года, так что осталось еще 4. Когда я выйду из исследования, когда оно закончится, чип либо удалят, либо деактивируют.
1: Может быть, вы могли бы поговорить с Илоном Маском и попросить его дать вам новую версию, чтобы вы могли протестировать ее.
0: Да, это было бы здорово.
1: Вы часто с ним общаетесь? Он как-то присутствует в вашей жизни?
0: Не очень часто. Мы видимся время от времени, мы вращаемся в одних и тех же кругах, так сказать. Поэтому мне удавалось пару раз просто посидеть с ним и поговорить. Честно говоря, мы не так уж много говорили о Neuralink. Меня гораздо больше интересуют другие его проекты. Мы говорили об НЛО, о SpaceX и тому подобном. Шутили насчет еще одного импланта в черепе. У меня один слева от мозга, и мы обсуждали вариант того, чтобы сделать еще один справа. И я как бы пошутил, сказав: «Знаете, мне нужно больше проводов, мне нужно больше нитей в мозгу. Просто отрежьте всю верхнюю часть черепа и поставьте мне туда один большой имплант». Вот над этим мы тогда неплохо посмеялись.
1: Какая ваша любимая теория заговора о нейролинке, которую вы прочитали в интернете или услышали от друзей?
0: С самого начала я видел в интернете, что нейролинк — это символ зверя, и что я антихрист. Мне кажется, это смешно. Я верующий, я убежденно верю в Иисуса Христа, моего Господа и Спасителя. Поэтому, когда я говорю об этом на X, в интервью или где-то еще, мне кажется забавным, что люди до сих пор называют меня антихристом.
1: Есть у вас какие-нибудь любимые мемы в интернете, связанные с вами и имплантом?
0: Если вы знаете, что такое рекроллинг, мне вот это всегда очень нравилось. Мем в том, что, по сути, Илон Маск, он как бы транслирует песню в мой имплант, нейролинк, и она просто играет у меня в голове по кругу. Это песня, которая «Never gonna give you up» Рик Эстли. Рикролл. Мне просто, знаете, мне показалось это очень смешным. Действительно хороший мем, мне он очень нравится.
1: Да, надеюсь, эту песню вам правда не транслируют, ведь так?
0: Да, она и так у меня постоянно крутится в голове, так что если бы он ее еще и присылал через имплант, это просто добавило бы шума.
1: Кстати, как вы получаете обновление для Neuralink? Нужно ли устанавливать что-то вручную, или обновления поступают через Wi-Fi или приложение на телефоне?
0: Да, все работает по Bluetooth. Я просто сижу, может быть, минуту, пока обновляется программное обеспечение, и мы продолжаем жить своей жизнью.
1: Какие функции вы хотели бы, чтобы они добавили в Neuralink?
0: Они работают над набором текста 10 пальцами, то есть, по сути, над полным контролем клавиатуры. Обычно я использую диктовку, потому что это намного проще. Однако возможность набирать текст с помощью Neuralink была бы невероятной. Я бы очень хотел что-нибудь когда-нибудь написать. Я бы хотел написать книгу. Я хочу вернуться в университет и все записывать, все печатать. Поэтому возможность полностью контролировать клавиатуру была бы невероятной.
1: We're all gonna get brain implants. А всем установят чип в мозг, да или нет?
0: Да.
2: Да или нет?
3: Но сейчас последние данные о результатах выборов в Госдуму. Обработано уже 25% протоколов. По данным Центра избиркома, «Единая Россия» набирает на выборах чуть более 57% голосов. Компартия КПРФ 13,92%, ЛДПР 9,3%, «Новые люди» на четвертом месте в районе 8% голосов, чуть больше. «Справедливая Россия» 5,22%. Это голосование по партийным списком. По сравнению с первоначальными данными, которые появились в 9 вечера по Москве, по состоянию на 22:45 результаты изменились не сильно. Правда, «Справедливая Россия» 0,1 сверху еще набрала, но все равно довольно близко находится к порогу в 5%, ниже которого партия по партийным спискам в Госдуму не попадает. Ну а тем временем уже известны результаты, предварительные результаты по итогам дистанционного электронного электронного голосования. По федеральной платформе лидирует «Единая Россия» 49%. «Новые люди» здесь на втором месте, примерно 15,5% голосов. КПРФ чуть больше 12%, ЛДПР меньше 11%.

0: вызовом. Модель компании OpenAI смогла найти доказательства для знаменитых уравнений Навье-Стокса, пишет РБК. Они описывают проблему существования и гладкости. Десятилетиями она считалась нерешаемой, но в начале сентября 10 тысяч ИИ-агентов OpenAI смогли найти решение всего за 88 часов. Ну, правда, компанию тут же обвинили в научном плагиате, поскольку искусственный интеллект обучался в том числе на трудах живого ученого, который был близок к открытию решения. Эта история отражает новый вектор развития науки, рассказала Ростиславу Мерецкому обозреватель РБК Гульнара Вахидова.
1: Уравнение – это математическое описание движения жидкости. Его используют при проектировании самолетов, прогнозе погоды, изучении кровотока. Почти 100 лет главным открытым вопросом было, может ли спокойное гладкое течение со временем стать бесконечно быстрым, то есть развить так называемую сингулярность, несмотря на вязкость. Физически это означало бы, что уравнение перестает описывать реальность. По заявлению OpenAI ответ – да, может, поток жидкости способен самостоятельно разгоняться до бесконечности, образуя сингулярность.
2: Из-за чего тогда в научном мире разгорелся скандал?
1: Скандал не из-за самой математики, а из-за того, как было получено это доказательство. Профессор математики из Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заявил, что OpenAI могла использовать его неопубликованные исследования. Он шел к решению редким, нестандартным путем, и компания, по его словам, применила тот же подход. Причем работал он через кодекс, это тоже продукт OpenAI, и загружал туда черновики. По заявлению компании, система не могла видеть его работу до публикации, но признала, нельзя исключить, что обезличенные данные от использования их продуктов помогли улучшить модели.
2: Какова теперь роль ученого живого, если машина все делает сама, и кто на этом всем зарабатывает?
1: Роль ученых не исчезает, она просто смещается. Машина перебирает варианты. Человек ставит задачу и организует проверку. Ученый больше не главный генератор идей, а тот, кто задает вопрос, проверяет результат и превращает его в технологию. Меняется и сама наука. Раньше не хватало времени и людей. Теперь не хватает способности проверить и осмыслить то, что машина выдала. Главный эффект искусственного интеллекта не в этом, а в перераспределении дохода от когнитивных работников к владельцам капитала. Сливки как раз соберут те, кто владеет вычислительными мощностями, энергией и доступом к моделям. Страны и компании без своей инфраструктуры рискуют стать просто потребителями интеллекта, покупать доступ к результатам, а не производить их.
2: Какие главные барьеры стоят между этими открытиями искусственного интеллекта и реальной экономикой?
1: Первый барьер – это проверка. Даже если и сократит поиск решения с 10 лет до 1 года, клинические испытания, сертификации и перестройка производства могут занять еще годы. Второй барьер – энергия. По оценке Международного энергетического агентства, потребление электричества дата-центрами вырастет примерно с 460 тераватт-часов в 2024 году до более чем 1000 тераватт-часов к 2030. И речь не просто о том, чтобы произвести больше электричества, а о том, чтобы сделать это без роста выбросов. Иначе часть экономического эффекта ИИ будет оплачена дополнительным углеродным следом. Третий барьер – разрыв между открытием и внедрением. Выигрыш не обязательно теряется, но его легко переоценить, если смотреть только на скорость открытий. Оценивать эффект ученые призывают не по росту ВВП, а по тому, насколько раньше появятся будущие технологии.
0: Впрочем, на то, чтобы проверить решение задачи Навье-Стокса, нужно будет как минимум 2 года, и широкое признание математического сообщества тоже понадобится. Кринж, рофл, инфа, лол и имба вошли в топ самых раздражающих слов у россиян.
3: Коллекция.
0: Это данные опроса исследовательского агентства Magram MR и сервиса Litres. Выяснилось, что у большинства россиян самое сильное отторжение вызывает жаргонизм и молодежный сленг. Впрочем, зумеров сленг раздражает заметно реже, чем остальные поколения. Так, на модные слова пожаловался каждый пятый россиянин в возрасте от 18 до 24 лет, а вот среди поколений 30+ и 50+, таких почти треть. Как бизнес монетизирует молодежный сленг, разбиралась Лиза Майнгард.
4: Бизнес таким образом пытается привлечь к себе новую платежеспособную аудиторию, то есть зумеров или альф с родительскими деньгами. Имбовые скидки, распродажа без рофла. Все звучит, конечно, это как какой-то кринж, но это не я сошла с ума, это все взято из постов в социальных сетях популярных брендов. Раз они есть, значит, есть и потребители, на которых получается успешно воздействовать и через какие-то шутки выстраивать коммуникацию с клиентом. Чаще сленг в рекламе используют крупные ритейлеры, бюджетные общепит или стритфуд, доставки, а также различные онлайн-сервисы. сервисы. По мнению директора по маркетингу сети доставки Суши Йович Слава Филимонова, несмотря на возможный шквал осуждения у большинства, подобная реклама все же вызывает лояльность к бренду.
5: Если ваша аудитория моложе 30 лет, это является работающим инструментом. И провокационный нейминг, и сленг в коммуникациях являются работающим инструментом.

0: И мне, как человеку, отвечающему за коммерческие показатели, в принципе, все равно, что они там считают. Если это является работающим инструментом, индекс цитируемости бренда всегда возрастал, когда подобного рода инструменты я использовал. Ну, возможно, какая-то часть аудитории относит это к кринжатине. Но есть большая аудитория, на которой ведется на эти слова, и в этом смысле коммуникации представляются мне оправданными.
1: Большое количество маркетологов отмечают, что такие заигрывания с молодым поколением не бывают на 100% успешны. Это все вещи, которые проходят либо на грани, то есть в миллиметре от шквала хейта, либо оказываются горячо приветствуемыми аудиторией. Но тогда бренд тоже сваливается только лишь в одну нишу, то есть начинает подыгрывать зумерам, абсолютно забывая о том, что у них есть, допустим, еще миллениалы, иксы, бумеры. Вот они, кстати, оказываются не готовы воспринимать что-то новое и непонятное. Самое главное, что им это не объясняют. То есть в чем еще проблема таких рекламных кампаний? Нет нигде снизу сносок, что такое рофл. Да даже если бы и была, ее бы просто не успели бы прочитать. Ты не считываешь так быстро рекламу. Большая проблема в использовании сленга для бизнеса — это вот то самое усложнение коммуникации, которое принесет не продажи, а раздражение, считает генеральный директор компании MarketLiner Максим Гуржий.
2: Конечно, это отпугивает, потому что когда ты и так много информации, нужно донести очень правильно свою позицию. Например, если берем сектор бизнеса, это нужно делать обычными, простыми, понятными словами. А когда, конечно, мы там говорим, нужно это форсить или фармить, это, конечно... Люди делают вид, что они, конечно же, это понимают, но реакция у них эмоциональная, там, взгляд, она совершенно иная. Поэтому мое мнение, что, конечно, это отчасти мешает. Это не отталкивает, да, это мешает. Я не вижу в этих словах какой-то большой значимости, актуальности для того, чтобы рос наш бизнес. Может быть, я недооцениваю это.
1: Давайте модно, мы сейчас работаем на молодую аудиторию. Молодая аудитория смотрит и думает, боже, кто это вообще придумал? То есть пока все пройдут эти этапы согласования этой рекламы, слово уже станет архаизмом, станет абсолютно повседневным и обычным, и встанет на одну полку там с дедовским. Вот артист что отчебучил, вот примерно вот так.
3: Это была Лиза Майнгард. В начале следующего часа вновь вернемся к подведению итогов выборов в Госдуму. Вы слушаете радио РБК.
4: Автоньюз. Зачем отказываться от интересной машины, если на нее есть пусть и небольшой, но стабильный спрос? Именно так, похоже, рассудили в компании Bowen Zippen и решили вернуть на конвейер недавно снятый с производства BMW Z4. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о новинке от одного из самых уважаемых ателье в мире. Если название Bowen Zippen вам ни о чем не говорит, то с результатами работы этой семьи вы наверняка знакомы. Именно Bowen Zippen создали Alpina и десятилетиями дорабатывали автомобили BMW. В итоге марка настолько сблизилась с немецким концерном, что BMW решила ее выкупить. Но владельцы не ушли из автомобильного бизнеса, а создали новую компанию. Сначала они показали Bowen Zippen Zagato, собственную интерпретацию BMW 4 серии, а следом 05 GT, глубоко переработанную BMW M5 в кузове Универсал. Третья машина называется Bowen Zippen Spider. За основу взяли Roadster Z4 и привлекли к работе бывшего дизайнера Ferrari и McLaren Франка Стефенсона. А еще доработали трехлитровую рядную шестерку. В результате мощность выросла до 435 лошадиных сил, а крутящий момент составил 580 ньютон-метров. До первой сотни Spider разгоняется за 4,2 секунды, на 3 секунды быстрее стандартного Z4 M40i. Коробка не изменилась. Здесь все тот же восьмиступенчатый ZF. А вот механики, увы, не будет. Всего Bowen Zippen планирует выпустить 99 машин. Цена стартует со 115,5 тысяч евро. А первые автомобили покупатели получат в первом квартале 2027 года. Впрочем, другие производители тоже порадовали петролхедов интересными лимитированными сериями. BMW представила новую спецверсию M-моделей в честь столетия Нюрнбург-ринга. Свое заряженное купе показала и Mercedes AMG. Компания представила трековый CLE-646 с 4-литровым V8, который выдает 646 лошадиных сил. Также автомобиль получил множество доработок по кузову и технике. И да, весь тираж из 30 автомобилей уже распродан.
5: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
6: Уже более полугода мы не теряем деньги.
7: 1200 от 1000 это 20%.
5: Нет, согласен.
7: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
8: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина.

0: Ильич и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
1: РБК в цифрах.
2: 118 химических элементов содержится в современной таблице Менделеева. Последний, 118-й, искусственный радиоактивный элемент оганесон, назван так в честь российского физико-ядерщика Юрия Оганесяна, открывшего его.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль» и автор программы «Качество жизни». Здоровье все чаще становится отдельным проектом. Биомаркеры, трекеры, профилактика, где проходит грань между заботой о себе и бесконечной оптимизацией. Мой сегодняшний гость – Максим Кашулинский, журналист и основатель издания о здоровье и качестве жизни «Reminder». Обсудим, как не зайти слишком далеко в поисках долголетия. Может ли изучение философии помочь в биохакинге? И можно ли сохранить интерес к жизни в преклонном возрасте? Меняем качество жизни во вторник в 21:00 на радио РБК.
4: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейду, Джалис, Авар. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
5: Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
7: Что читает основатель Wildberries и глава РВБ Татьяна Ким.
8: «Маркетинговые войны» автора Джек Траут и Эл Райс. Она заслуживает отдельного внимания, так как книга это не только про маркетинг, но и про стратегии выживания в условиях жесткой конкуренции. Авторы с помощью параллелей с военным искусством показывают, что бизнес – это битва за умы клиентов, и нужно уметь грамотно защищать свои позиции. Обязательно к прочтению руководителям и собственникам бизнеса.
6: «Маркетинговые войны» Джек Траут и Эл Райс. Суть маркетинга сегодня заключается вовсе не в обслуживании покупателей. Необходимо перехитрить, обойти, победить ваших конкурентов. Короче говоря, маркетинг – это война, в которой конкурент является вашим противником, а покупатель – территории, подлежащие завоеванию.
5: Библиотека РБК.
6: Заведующая Элина Тихонова.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 11 вечера в Москве. С новостями в студии Никита Нелюбин. Центризбирком обработал больше 25% протоколов. Лидирует по-прежнему «Единая Россия». У партии власти чуть больше 57% голосов, и она претендует на конституционное большинство в Госдуме нового созыва. На втором месте КПРФ 13,9%, следом идут ЛДПР 9,3%, у «Новых людей» 8%, у «Справедливой России» 5,2%. Остальные партии не преодолели минимальный барьер. Предварительные итоги выборов ЦИК обнародует завтра в 11 утра по Москве. Росавиация сняла ограничения в аэропортах Сочи и Краснодара. Последние несколько часов они не принимали и не отправляли рейсы. При этом ограничения все еще действуют в аэропорту Геленджика. Цены на дизельное топливо в США вновь обновили исторический максимум. Средняя стоимость одного галлона поднялась до $6.50, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Американской автомобильной ассоциации. Таким образом, за год стоимость дизтоплива в США выросла примерно на 76%. В Москве госпитализировали актера и комика Романа Юнусова. Ему стало плохо во время спектакля в Театриуме на Серпуховке. По словам самого артиста, у него подозревают аритмию, передает ТАСС. Юнусов известен как резидент Comedy Club в дуэте «Сестры Зайцевы». На его счету также больше 20 ролей в кино и сериалах. РЖД скорректировала расписание нескольких десятков поездов после схода вагонов в Ростовской области. Пассажирам советуют уточнять информацию на сайте перевозчика. Сегодня днем на перегоне между станциями Двойная и Ельмут с рельсов сошли 10 грузовых вагонов. Это привело к аварийному отключению контактной сети. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
2: Здравствуйте, у микрофона Олег Овчаренко. В начале часа о некоторых итогах выборов в Госдуму. Предварительных итогах. В Нижнюю палату парламента 9-го созыва по предварительным результатам голосования снова проходят 5 партий. Так, результаты обработки первых протоколов свидетельствуют, что по федеральному округу со значительным отрывом лидирует «Единая Россия». У нее более 50% голосов. На втором месте КПРФ с результатом свыше 14%. Далее ЛДПР. Их результат после обработки первых протоколов приближается к 10%. Также 5% порог, необходимый для прохождения в Нижнюю палату парламента, преодолели «Новые люди» и «Справедливая Россия». У «Справедливой России» по результатам обработки первых протоколов чуть более 5% голосов. Она на грани прохождения в парламент. Также кандидаты от «Единой России» по предварительным же подсчетам, повторюсь, лидируют в большинстве одномандатных округов. Таким образом, партия вновь претендует на конституционное большинство в Госдуме. Для этого надо получить 301 кресло из 450. По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, явка на выборы уже к середине воскресенья превысила результат прошлой кампании 2021 года, которая, как она отметила, проходила в мирное время и уже, как полагает Памфилова, претендует на рекордную. Итоговая цифра по явке будет известна по результатам обработки всех протоколов. Также, по словам Памфиловой, власти и ЦИК сделали, цитата, «все возможное, чтобы минимизировать риски из-за действий противника, но без нарушений не обошлось».
3: 90 с лишним тысяч участковых избирательных комиссий, где проходило голосование наших граждан. И всего 3 случая на всю страну. И были моментально выявлены, поскольку 5-ступенчатая система наблюдения, включая видеонаблюдение, постоянно, которое действовало в течение 3 дней, 3 ночей и в территориальных избирательных комиссиях, и большое количество наблюдателей от партии, от кандидатов, общественных наблюдателей. И свою лепту внесли тоже международные наблюдатели, широко по стране разъезжались и смотрели, что как происходит. Так вот, эта система контроля, гражданского политического контроля, она позволяет нам моментально выявлять те или иные нарушения. То есть все тайное моментально становится явным и следует очень быстрая реакция. То есть беспрецедентно мало нарушений.
2: Интересно, что по предварительным результатам дистанционного электронного голосования второе место не у КПРФ, а у новых людей. Результаты в ДЭК распределились примерно так. У «Единой России» около 50% голосов, у новых людей свыше 15%, у КПРФ свыше 12%, у ЛДПР около 11%, у «Справедливой России» около 6%. Остальные партии 5-процентный барьер не проходят. Политолог Константин Калачев объяснил такую разницу в результатах партии в ДЭК и в традиционном голосовании, имеется в виду партия «Новые люди», тем, что среди их электората много молодежи, которые предпочитают цифровой формат выборов. Что касается остальных результатов, то высокая явка и высокий процент у «Единой России», по мнению Калачева, это демонстрация сплочения общества вокруг власти на фоне внешнего давления.
4: Для нынешнего времени, военного времени, эта явка очень высокая явка. И она, кажется, даже выше, чем можно было ожидать. А что касается результата, то опять-таки ясно и понятно, что в условиях давления люди сплачиваются вокруг флага. Я отнюдь не удивлен результатом «Единой России». С одной стороны, играет роль то, что это партия Путина. А с другой стороны, понятно, что для многих «Единая Россия» — это гарант выполнения государством своих социальных обязательств. Ну и эти обстоятельства — это тот самый эффект сплочения. То есть чем больше нас давят, тем больше мы сплачиваемся, продемонстрируем единство. Было интересно, собственно говоря, что наши люди предпочтут. Про предпочтение большинства мы все знаем. А вот любопытно было, как будут складываться голоса меньшинства. КПРФ опять вторая. Ну, это еще раз напоминает нам, как много среди нас советских и постсоветских людей. Я сам, в каком-то смысле, ну, на самом деле, 64-й год рождения, так что советский человек, но я лично, признаюсь, проголосовал за новых людей.
2: Первые данные появились и в Москве по итогам обработки первых

0: протоколов, как следует из данных Центр избиркома, во всех 16 округах лидирует «Единая Россия», точнее, кандидаты от «Единой России». Кроме того, как сообщил мэр столицы, лидер предвыборного списка правящей партии Сергей Собянин во время посещения штаба общественной поддержки единороссов, в столице зафиксирована рекордная явка на выборах депутатов в Госдуму. Ну и кроме того, в столице было продлено время работы участковых избирательных комиссий, чтобы все желающие успели проголосовать. Ну а предварительные результаты выборов ЦИК объявит в понедельник после 11 утра, а окончательные результаты станут известны, как заявила Элла Памфилова, не раньше 25 сентября. И к другим новостям уходящей недели. Безвизовому режиму с Китаем год. Сейчас россияне с обычным загранпаспортом могут находиться в стране без каких-либо дополнительных документов до 30 дней. В июле безвиз продлили до конца 2027 года, сообщил китайский МИД. До этого предполагалось, что он закончится в нынешнем 2026. Одно из самых популярных направлений для россиян – остров Хайнань. По данным Ассоциации туроператоров, за первое полугодие 2026 его посетило рекордное число туристов – более 500 тысяч. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, турпоток вырос почти на 70%. Среди других направлений, которые чаще всего выбирают россияне – Пекин и Шанхай, рассказал коммерческий директор «Тест-тур» Васкан Арзуманов.
1: Ближневосточный кризис, произошла переориентация на Азию. Наши российские туристы больше всего на свете любят море. В Хайнане сезон, он круглогодичный. Поэтому наши туристы, конечно же, облюбовали данный остров. Сейчас на Хайнане, я вот когда там последний раз был, все, можно сказать, русифицировано. Более того, китайские блогеры периодически записывают и говорят, что они приехали там, например, в Анапу, потому что все там в Дунхае, все вывески на русском, но их все равно разоблачают. Вот настолько уже Хайнань русифицировался. В первую очередь это, конечно же, Санья. Дунхай, Яломвай, вот эти вот бухты. Хайнань у нас занимает порядком 90-95% от наших всех туристов. Если мы говорим о материке, достаточно популярные комбинированные туры. Например, в Пекине чаще всего интересует туристов, что это запретный город, храм неба, китайская стена, сияние, знаменитая терракотовая армия стоит. Шанхай — это современный мегаполис, где есть там в том числе и шанхайский Диснейленд. Что в Китае очень удобно, у него практически все крупные города связаны с скоростной железной дорогой. Если турист захочет, он может посетить в течение 10 дней 4-5 городов. Это, конечно, скажем прямо на любителя, но все равно такая возможность есть.
0: Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее говорил, что Россия готова принимать более 5,5 миллионов туристов из Китая в год. Для этого, по его словам, создаются инфраструктура и соответствующие условия. Речь идет о стандарте China Friendly. Такую сертификацию проходят отели и аэропорты. По прогнозам вице-премьера, за первые полгода 2026-го туристический поток превысит доковидные 4 миллиона человек. Но сейчас основная цель поездок китайцев в Россию все-таки бизнес, а не туризм, рассказал председатель совета директоров China Travel Сергей Назаров.
2: Китайцы очень осторожные люди. Совсем недавно был в Китае. Вопросы безопасности – это основные вопросы, которые возникают при разговоре. Идет негативный фон по средствам массовой информации Китая, так как ретранслируются западные СМИ, и китайцы воздерживаются от поездок туристических именно. Те, кто приезжает по бизнесу, делать им нечего. Сейчас обмен не туристический, а именно торговый обмен между Россией и Китаем, он растет невиданными темпами. В этом заинтересована и наша страна, и Китай, естественно, заинтересован. Понятно, что с Европой сейчас не все хорошо у Китая, и с Соединенными Штатами тоже проблема. Россия сейчас выходит на первое место по торговому обороту. Движется к этому. В первую очередь это бизнес-поездки. Люди приезжают и на выставки, и на переговоры.
0: По данным погранслужбы ФСБ, в прошлом году Россию посетили свыше 1,5 миллиона граждан Китая. Туристов из них почти половина. Ну и еще одна новость уходящей недели. Неделя, безусловно, на события богатый. Развод на миллионы. Прошли предварительные заседания.

0: Заседание по делу Владимира Потанина и его бывшей супруги Натальи. Слушания состоялись 17 и 18 сентября, то есть в минувший четверг и минувшую пятницу, в Высоком суде Англии. Примечательно, что супруги развелись еще в 2014 году, а прения идут до сих пор. Как правильно разводиться богатым бизнесменом, чтобы это не затягивалось на десятилетия? Герой программы «Да или нет» на этой неделе был Роберт Стефан Коэн. Он защищал интересы Мелинды Гейтс, Майкла Блумберга, первой жены Трампа и других миллиардеров. С ним беседовала Надежда Сережкина.
1: Да или нет?
2: Роберт, если коротко, стало ли людям с деньгами сложнее разводиться за последние годы?
3: На самом деле нет. У нас стали невероятно популярны брачные договоры. Сейчас их оформляют и те, кто уже имеет состояние, и те, кто просто его ожидает, еще не имея денег, чтобы защитить капитал в будущем. Наличие такого контракта обычно уменьшает масштаб споров в суде, потому что большая часть вопросов уже заранее урегулирована в контракте, так что проблем становится меньше.
2: Что самое необычное вы встречали в брачных контрактах миллиардеров в последнее время?
3: Я бы сам никогда не стал включать такое, но я видел случаи, когда в договоре прописывали то, сколько должен весить один из супругов во время брака. Люди все чаще пытаются лишить супруга права на имущество за измену, хотя это не соответствует закону. Факт измены не может влиять на финансовые обязательства. Еще одна тенденция. Ко мне все чаще стали обращаться клиенты с Ближнего Востока. Местные суды почти всегда встают на сторону мужчин. Те, кто интересовался нашими услугами, надеялись, что смогут уехать в США или Европу и провести развод здесь. Но в случае с американским правом сюда нельзя просто так приехать за разводом.
2: А если у вас, например, будет клиент под санкциями, какие-то его активы заморожены, что будете делать?
3: Если у клиента есть связь с другой страной, нам приходится досконально проверять наличие активов там. Иногда мы нанимаем местного юриста по семейному праву или разводом. При составлении брачных контрактов мы всегда учитываем, в каких штатах или странах будут жить люди. Например, у нас сейчас идет дело, где люди переехали из Америки в Австралию, и там брачный контракт не признали. Для человека, на которого он был рассчитан, это стало серьезной проблемой. Контракт оказался неприменим. Сегодня юристам приходится работать буквально по всему миру, проверяя все возможные места проживания клиентов, потому что юрисдикция может измениться.
2: Какую главную ошибку допускают состоятельные люди, когда решают развестись?
3: Одна из вечных проблем людей с большим состоянием – отсутствие брачного контракта. Если такого документа нет, судебные разбирательства становятся очень серьезными, расходы на адвокатов достигают миллионов долларов. Разбирательство превращается в настоящий кошмар, а ваше имущество не защищено. Но американцы все реже допускают эту ошибку. Чаще всего это ошибка людей, приехавших из других стран. Не знаю, как у вас. У вас в России распространены брачные контракты?
2: Ну, не так часто, как у вас. А есть какие-то тренды в бракоразводных процессах, которые будут определять исход дел в ближайшие годы?
3: Да, я замечаю, что все чаще состоятельные люди берут деньги, которые были заработаны в браке, и помещают их в траст. Законы в США разные в разных штатах, но есть определенные виды документов, которые позволяют вывести часть средств из брака. Если обе стороны знают о трасте, он может быть признан действительным, а деньги, помещенные в траст, иногда не учитываются при расчете раздела в разводе. Их можно спрятать, а можно просто не включить в формальные расчеты. Еще одна тенденция касается защиты бизнеса и репутации в случае развода. Кроме брачного договора, который заключается до свадьбы, клиенты все чаще заключают то, что называется постбрачным договором. Там прописывается, что бизнес не будет вовлечен в развод.
2: По вашему мнению, в суде побеждает тот, кто богаче, да или нет?
3: Нет. В деньгах нет большого преимущества, если, например, ваш юрист хуже, чем у другой стороны. Деньги решают не так, как закон и роль каждого супруга в браке, что каждый из них сделал для накопления совместного имущества. В конце концов, в США именно факты, выложенные на стол, определяют, как будут разделены активы.
1: Да или нет?
0: Ну а пока к другим темам. Эксперты, опрошенные радио РБК, разошлись во мнениях о субсидировании льготной ипотеки. Речь идет о дополнительном выделении правительством 157 миллиардов рублей на субсидирование льготных ставок. Распоряжение об этом подписал

0: премьер-министр Михаил Мишустин. Сумма пойдет на три направления. 66 миллиардов получит семейная ипотека, 6 миллиардов – программа для Дальнего Востока и Арктики, а еще 85 миллиардов уйдут на кредиты по уже закрытой в 2024 году программе «Льготная ипотека». Как рассказал заведующий кафедрой ипотечного кредитования Финансового университета Александр Цыганов, эта компенсация предназначена банкам по уже выданным льготным ипотекам, а не по новым кредитам, поэтому на цены на объекты недвижимости она не повлияет.
1: Все, что сейчас выдано, дополнительные средства, касается уже выданных кредитов. И на компенсацию банкам разница между действующей ставкой и льготной 6-8% или еще меньшими в отношении дальневосточной или арктической ипотеки. Поэтому это не на выдачу дополнительных кредитов, которые можно было бы опасаться влияния на рынок недвижимости. В данном случае это выполнение обязательств, которые были выданы на основании нормативных актов, на основании постановления правительства России. И поэтому то, что выдано, это действительно правильно, и влияние с точки зрения увеличения стоимости это не окажет.
0: Застройщики эту сумму оценивают иначе. По мнению участников рынка недвижимости, поддержка выглядит куда скромнее, чем кажется на первый взгляд, рассказала эксперт рынка жилой недвижимости Москвы Ольга Хабнер.
2: На мой взгляд, это неощутимая поддержка, поскольку если мы возьмем объем денег, выделенных на семейную ипотеку, и разделим лимит на одну семью, то мы получим около 10-11 тысяч ипотек, которые могут взять семьи. То есть в масштабах страны, в масштабах нераспроданных объемов строящегося и построенного жилья, ну это просто такая капля в море. Потому что если мы сейчас посмотрим только объем строящегося жилья в Москве, он составляет около 5-6 миллионов квадратных метров. Это вот стройки находятся, которые... То есть это тысячи квартир, а эта программа, она рассчитана вот на всю страну. Поэтому это такая очень символическая поддержка для всех застройщиков страны.
0: По данным Минфина, в этом году на льготные ипотечные программы предусмотрено более 1 триллиона рублей. Самая массовая семейная ипотека с 2018 года, по ней выдано почти 11 триллионов рублей, а жилищные условия улучшили более 2 миллионов семей. Второе направление – дальневосточная и арктическая ипотека. Ею воспользовались более 220 тысяч семей и специалистов. И третье – льготная ипотека. Она работала с 2020 по 2024 год. За это время выдали около 1,5 миллиона кредитов, примерно на 6 триллионов рублей. Ну и, соответственно, программой воспользовались более 1,5 миллионов семей. Министерство просвещения разъяснило, как школьники могут использовать искусственный интеллект во время учебы, например, для составления планов, самопроверки и подготовки черновиков. А вот чего нельзя делать, так это выдавать сгенерированный нейросетью текст за собственный. Кроме того, школьникам запрещается загружать в ИИ конфиденциальную информацию. Сейчас учителей специально обучают работе с нейросетью, чтобы выявлять случаи использования учениками искусственного интеллекта, рассказал основатель и директор онлайн-школы «Точка знания» Андрей Шелудько. С ним беседовал Илья Приходько.
3: Как вы считаете, школьники вообще понимают, что такое конфиденциальная информация? Не все взрослые как будто бы знают.
4: Многие школьники не знают, им стоит объяснить. Вообще много видов этой конфиденциальной информации, но самое главное для школьников – это персональные данные, чтобы они информацию про себя не отправляли там про своих родителей, про одноклассников, и в этом тут основной смысл.
3: И, судя по всему, учителям придется дополнительно разъяснять, как именно работать школьникам с нейросетью. Может быть, стоит вводить какие-то дополнительные факультативные занятия?
4: 100% достаточно буквально 3 минуты объяснить. Главное, чтобы учитель сам знал, про какую информацию идет речь.
3: Вот это, кстати, очень интересно, Андрей. Вот давайте разбираться детально. Например, сказано, что можно делать с помощью ИИ. Готовить черновики, заниматься самопроверкой. Но нельзя выдавать то, что сгенерировала нейросеть, за свое собственное. Нет ли в этом противоречия какого-то?
4: Формально я противоречия не вижу. Самопроверка, ты сам выполнил задание, сам проверил, и ты потом не несешь это задание к учителю.
3: Но черновик вполне может быть основой для будущей работы в таком случае. И давайте признаемся честно, очень часто между черновиком и чистовиком не очень большая разница.
4: Конечно, предполагается, что текст нейросети, ну вот как учебник, литературу ты там взял где-то в интернете или в библиотеке раньше там, и за основу брали этот текст, его перерабатывали, обдумывали и писали. И предполагается, что, конечно, дети будут делать так. Ну, мы с вами, конечно, понимаем, что отличить крайне будет сложно одно от другого, и я с вами полностью согласен, что, конечно, когда дети будут выдавать текст и за свой, конечно, таких случаев будет очень много, да и сейчас их немало.
3: Андрей, вот вы математик, насколько я знаю. Скажите честно, вы видели когда-то работы, которые там решила нейронка полностью? Вы можете это отличить сразу с первого взгляда без спецсредств каких-то?
4: В целом отличить можно не всегда, не то, что прям сразу сходу.

0: коды. Ну, я думаю, примерно там в половине случаев отличить можно. Ну, например, очень простой способ. Я, как учитель на уроке, говорю ребятам, решаем вот этим способом. А он приносит другим способом. Ну, и тут уже возникают, конечно, вопросики. Понятно, что бывают ситуации, там, папа, мама объяснили, как им объясняли в школе. Но часто это значит, что вот он откуда-то взял. Раньше это было ГДЗ, сейчас ИИ. И там решено правильно. Ну, вообще мы этот метод не обсуждали. Это уже выглядит очень-очень подозрительно.
1: Ну, да, это определенные тонкости. Андрей, вы очень важную тему затронули. Не только подготовка школьников, но и подготовка учителей. Как вы считаете, современный учитель в среднестатистической российской школе, он обладает навыками достаточными для того, чтобы самим работать в ИИ, в нейронке в какой-то, для того, чтобы понимать, что ему принесли задания, которые сделали с помощью искусственного интеллекта? У нас у учителей хватает этих навыков?
0: Думаю, их точно нужно подтягивать. Еще раз на тему отличить ИИ от не ИИ. Учителя уже много лет тренируются, потому что до ИИ у нас было ГДЗ, то есть готовые домашние задания ребята оттуда списывали. Вот там тоже надо было пытаться отличать, что это он не сам решил. В принципе, отчасти методы могут быть те же самые по отличению. Но вот то, что учитель может сам использовать для создания, вот это классная, замечательная возможность. И тут, конечно, мне кажется, это сильно зависит от возраста. И очевидно, чем моложе учитель, тем легче ему с технологиями общаться, чем старше, тем сложнее. И, конечно, есть те, кому нужна помощь, чтобы им рассказали, объяснили, показали. Можно делать так, вот там задания составлять или еще что-то, какие-то раздаточный материал готовить. Конечно, это было бы отлично, если бы такие занятия для учителей проводились.
1: Андрей, без оглядки на рекомендации Министерства просвещения относительно использования искусственного интеллекта, как бы вы сформулировали, как лучше всего использовать ИИ в современной школе? В какой пропорции, в какие моменты?
0: Я бы вообще старался максимально это ограничить. У нас же, в принципе, есть ограничения, когда телефоны сдаются, и не то, что там ИИ, вообще телефоном ты не пользуешься никак. Мне кажется, это правильно, чтобы не было никаких шансов что-то списать, подглядеть, чтобы максимально использовался свой интеллект. Когда свой накачал, потом уже можно чужой использовать однозначно. Использовать можно и для составления планов. Ну, вариант, например, мне кажется, если бы школьник в ИИ посмотрел, например, как составить мне план подготовки к ЕГЭ или к ОГЭ. Это, я думаю, было бы сильно полезно, потому что, я думаю, многие школьники понять не имеют, какой им надо иметь план, чтобы готовиться.
2: По данным ВЦИОМ, почти половина родителей в России не готовы разрешить детям пользоваться искусственным интеллектом для подготовки домашнего задания. Еще треть готова разрешить это делать только по отдельным предметам.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: В нашем кинопрокате во второй половине сентября только «Перекати поле» не пробегает. Особенно в сравнении с «Миром». Там и «Практическая магия 2», и «Resident Evil». И я представляю, как российский зритель заходит в кинотеатр и видит череду плакатов. «Пункт назначения. Рука смерти». Ничего общего с франшизой «Пункт назначения». «Джуманджи. Темный уровень». Тоже ничего общего с «Джуманджи» из 90-х. Попадаются ему постеры фильмов «Курьер» и «Натиск». Это заграничные боевики среднего пошиба, которые лежат в сети с прошлой недели. Замечает зритель и новый потенциальный блокбастер, как «Иван в сказку попал» Алексея Нужного, про мальчика, которого русские сказки учат родную культуру любить, а не комиксы про Человека-паука читать. Останавливается перед афишей невиданной костюмной драмы «Романовы. Преданность и предательство» в роли Распутина Дмитрий Дюжев. А что это за «На деревню дедушки супермиссия»? Какое-то независимое семейное драмеди из Нидерландов. Локальная история, без фестивальной биографии. Зато на постере «Флориста» знакомые лица Деннис Куэйд и Жан Рено сурово морщатся прямо на зрителя, намекая, что речь в боевике с ними не о цветочках. Но фанаты «Падения Лондона» с Джерардом Батлером могут смело покупать туда билет. И, кстати, все это создает подозрительно удобную и свободную площадку для релиза «Девятой планеты» фантастического экшена с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум. Этот фильм, снимавшийся частично в Марокко, дорогой релиз и вступает в прокат по-царски 24 сентября. Сюжет о космосе, монстрах и мелодраме в оригинальный сценарий собрали Андрей Золотарев и Олег Маловичко, главные писатели в нашем кино прямо сейчас. То есть это редкий проект, который не опирается на сказку, классику или готовую франшизу. Можно идти в кассу. Еще будет шанс посмотреть с друзьями или семьей замечательное аниме «Риетти из страны лилипутов» от студии Хаяо Миядзаки. Или «Твигги» — документальный портрет супермодели и символа свингующего Лондона 1960-х. Иными словами, в этой корзине еще можно найти повод сходить в кино, если постараться. До встречи на радио РБК.
3: Кино с Еленой Фоминой.

0: Почему так сложно бывает на переговорах?
1: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
2: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
3: Время, которое мы имеем, это деньги, которых мы не имеем. Ильф и Петров.
4: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главные увлечения той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
5: «Автоньюз» с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
6: Я, наверное, Иишке доверю больше, чем человеку, потому что у меня есть некоторое внутреннее ощущение, что И не ангажирован.
7: Мы специально работаем над тем, чтобы он не поддакивал, а чтобы он использовал ту методологию, в которую мы верим.
5: ИИ в деле. Программа Аркадия Глушенкова и Эльвиры Муравицкой о том, как не дать искусственному интеллекту заменить человека. Все, что нужно знать об алгоритмах, нейросетях и новейших разработках в сфере искусственного интеллекта. По понедельникам в 16:10.
2: РБК Тренды.
8: 5 сентября прошлого года вошло в историю как день, когда количество произведенного в мире пластика превысило возможности по его переработке. К 2035 году профильный рынок управления отходами вырастет до 2,5 триллионов долларов. Такая статистика говорит не только о повышении инвестиционной привлекательности отрасли, но и о формирующемся тренде циркулярной экономики. В ней каждая выброшенная упаковка становится ценным ресурсом. Данные о мусоре – инструментом оптимизации, а свалки – источником энергии. Для России с ее масштабной базой вторсырья и развитым IT-сектором это шанс создать с нуля интегрированные системы умного сбора, глубокой химической переработки и цифрового управления потоками на национальном уровне.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Компания LEV Management обратилась к руководству сетей Ашан и Лемана Про. Временно управляющий ритейлерами заявил, что заинтересован в бесперебойной работе торговых сетей и просит их не проводить крупные сделки и выплаты менеджменту. В письме отмечается, что LEV Management сейчас не планирует заменять нынешнее руководство или пересматривать условия работы Ашана и Лемана Про, пишет РБК. Число контейнеровозов, пересекающих Ормузский пролив в направлении Персидского залива с началом конфликта США против Ирана, упало на 94%. По данным на сентябрь, через Ормуз прошло 240 судов. В марте, для сравнения, их было больше 4000, пишет Financial Times. Нестабильное судоходство на Ближнем Востоке продолжает провоцировать рост цен на топливо в большинстве стран мира. Украина планирует хранить свои нефтепродукты в Венгрии. Компания «Нафтогаз» и венгерский энергоконцерн «МОЛ» подписали меморандум о строительстве хранилищ на территории страны, недалеко от границы с Украиной. Сколько времени и средств потребуется на реализацию этого проекта, в документе не уточняется. Минфин России и Центробанк прорабатывают механизм работы российского стейблкоина. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, говорить о конкретной модели и готовом законопроекте пока рано. Нужно понять, насколько такой инструмент будет востребован на рынке и какие риски при его использовании необходимо будет учесть. Китай вдвое нарастил поставки автомобилей в Россию. По данным таможенного управления, с января по август КНР экспортировала почти 690 тысяч машин на общую сумму около 9 миллиардов долларов. 75 тысяч от этого количества – автомобили с пробегом. В этом сегменте в тройку самых популярных авто, ввезенных из Китая, вошли Volkswagen.

0: Volkswagen Tayron, Toyota Corolla и Audi Q3. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Повтор программы.
2: Здравствуйте, у микрофона Олег Овчаренко. Продолжаем подводить итоги недели. В августе банки одолжили гражданам рекордную за два года сумму – почти 500 миллиардов рублей. По данным Объединенного кредитного бюро, полная стоимость кредитов наличными составила около 28%. Такой же уровень был в конце лета 2024 года, когда ключевая ставка составляла 18%. Текущий всплеск аналитики связывают со смягчением денежно-кредитной политики. Еще один фактор – сезонные граждане брали в долг, чтобы, например, съездить в отпуск, рассказал младший управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Жолобов.
3: Ключевая ставка с начала года снизилась с 16 до 14%, что стимулировало повышение потребительской активности. Но, тем не менее, этот уровень все еще остается достаточно высоким. Соответственно, при уровне в 14% мы наблюдаем полную стоимость кредитов по потребительскому кредитованию, обеспеченную на уровне почти 28%. Всплеск, который мы наблюдали летом, он отчасти связан с сезонностью в том числе. Это период отпусков, период повышенных трат, когда люди привлекали дополнительные ресурсы на то, чтобы съездить в отпуск, оплатить летние стажировки для детей, провести какие-то ремонтные работы там дома, на даче. Вполне вероятно, что к концу года мы будем наблюдать некое охлаждение с точки зрения спроса на потребительское кредитование, и объем выдачи будет ниже 500 миллиардов рублей.
2: Центробанк 11 сентября сохранил ключевую ставку на уровне 14%. До этого регулятор планомерно ее снижал. Августовский всплеск в потребительском кредитовании обусловлен тем, что граждане рефинансировали уже существующие займы. И такая динамика вряд ли значительно повлияет на дальнейшее движение ключевой ставки, отметил исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко.
4: Сильно выросла доля кредитов рефинансированных. То есть это как не новый день, а просто с учетом снижения ключевой ставки люди стараются либо уменьшить свой платеж, либо, условно говоря, получить больший кредитный лимит от старой платеж. То есть вот этот прирост не означает того, что это прям однозначно очень много новых денег вышло на потребительский рынок. В три раза фактически вырос объем вот этого рефинансирования по итогам первого полугодия. Что касается закредитованности России, она, конечно, остается низкой. Общий долг домохозяйств – это где-то у нас 20% от ВВП. Политика поставки достаточно консервативная. Объем потреб кредитования, с учетом его характера, я думаю, что он не должен сильно повлиять на принятие решения поставки, потому что все-таки на совокупный спрос этот фактор влияет недостаточно сильно.
2: По данным Объединенного кредитного бюро, за 8 месяцев года россияне оформили 16 миллионов кредитов наличными. Их сумма превысила 3 триллиона рублей. Расходы операторов на фоне запуска 5G увеличатся на 20%. Это подсчеты Национального рейтингового агентства. Инвестировать потребуется в общее развитие инфраструктуры. Ожидается, что операторы будут вкладывать в среднем 16% от выручки при росте доходов на 7,5%. Такой разворот происходит на фоне снижения инвестиций в прошлом году, отметили в агентстве. А уже в следующем году ожидается, что вложения продолжат расти, при условии, что ключевая ставка снизится до 13% и упростит заемное финансирование для компаний. Любые вложения надо компенсировать, и повышение цен на себя ощутят в первую очередь корпоративные клиенты, считает президент Ассоциации компаний связи Алексей Стуров.
5: Любое развитие приносит не только технологический определенный прогресс, но и дополнительную выручку. Мы все, большинство специалистов сходятся во мнении, что 5G позволяют шагнуть немного дальше от текущего развития и подключать большее количество абонентов, клиентов, да, сети, уменьшение пинга, скорости связи, качество связи, устойчивости ее. Таким образом, переход к 5G – это неминуемые, так сказать, последствия. А по поводу вложений, о которых вы говорите, да, они потребуются. Я думаю, что большая часть инвестиций именно будет связана с тем, что это будет именно вложение в российское производство базовых станций и другого оборудования, которое будет необходимо для внедрения этой новой технологии. Мы еще с 5G с вами увидим, какие там, наверное, проблемы по внедрению и реализации. Есть определенные вопросы к оборудованию.
2: На ценах для потребителей, как это отразится, вот такой рост расходов? Ждать тоже, что тарифы на 20% поднимутся?
5: любое инвестирование

0: развитие, это обязательно должно компенсироваться. Компенсировать будет потребитель. Это не обязательно будет потребитель, вот мы с вами там, конечный потребитель, физическое лицо. Возможно, и такие повышения тоже будут. Первый, кто почувствует, я думаю, это корпоративные клиенты, которые будут массово пользоваться 5G-инфраструктурой.
1: И для них это как раз тоже может быть 20% рост, или меньше, или больше?
0: Конечно, конечно, возможно. Мы с вами видели много информации, где будет использоваться 5G, и приоритеты отдаются именно этому стандарту.
1: Напомню, что запуск 5G в России анонсировали 11 сентября. По данным Минцифры, сеть заработала у всех операторов большой четверки. Это Мегафон, Билайн, МТС, Т2. Заработала в 16 городах, потенциально охватив около 10 миллионов человек. Компания Neuralink опубликовала, возможно, самое трогательное видео этой недели.
2: Коллекция.
1: Пациент, страдающий от нарушений речи, с помощью чипа смог впервые признаться в любви своей жене. На кадрах он сидит с ней перед монитором, на котором вдруг появляется виртуальный ассистент и произносит то, о чем подумал мужчина. Каково это жить с чипом и какие еще возможности он дает? Об этом мы поговорили с первым пациентом Neuralink Ноаном Арбо. Ему чуть больше 30, он парализован ниже шеи, но теперь может отвечать на сообщения, вести конспекты лекций и играть в видеоигры. Правда, есть издержка. В соцсетях его называют антихристом. Мифы о чипировании проверял Никита Гмыза.
2: Да или нет?
3: Вы пользуетесь чипом Neuralink уже 2 года. Какие главные выводы и наблюдения вы сделали?
4: Да, это впечатляет больше, чем я ожидал. Не могу поверить, как быстро он понимает то, что я хочу сделать. Был один момент. По мере того, как я начал использовать устройство, я старался все лучше и лучше управляться с курсором. И стоило мне только подумать, чтобы его переместить, он уже смещался в сторону. То есть мне приходилось немного замедляться. Имплант улавливал только мою мысль и начинал движение туда, раньше, чем я того хотел. Вот настолько он меня понимает.
3: Что вы сделали в первую очередь, получив доступ к компьютеру? Чем вы занимались?
4: Ой, первое, что я сделал, пропал в видеоиграх на 8 часов. Я наконец-то смог отправить текстовое сообщение, на написание которого у меня ушло менее 15 минут.
3: Я до сих пор не уверен, что хотел бы что-то имплантировать, потому что боюсь побочных эффектов. У вас они были?
4: Думаю, я остался точно таким же человеком, каким был до имплантации. Вначале были некоторые проблемы с тем, что нити импланта теряли контакт с моим мозгом. Они просто не прилегали так, как нам хотелось. И это был единственный побочный эффект, если вообще можно его так назвать. Когда произошла эта история с потерей контакта с чипом, это было тяжело. Я плакал. Я думал, что я только-только взобрался на вершину горы, и вот все это отнимут у меня уже через месяц. Я даже не могу сказать на вершину. Я добрался до середины, и я думал, что исследование закончится, и я больше никогда не смогу им пользоваться.
3: Потом его удалят, это правда?
4: Да, я уточню. Исследование длится 6 лет. Сейчас прошло 2 года, так что осталось еще 4. Когда я выйду из исследования, когда оно закончится, чип либо удалят, либо деактивируют.
3: Может быть, вы могли бы поговорить с Илоном Маском и попросить его дать вам новую версию, чтобы вы могли протестировать ее.
4: Да, это было бы здорово.
3: Вы часто с ним общаетесь? Он как-то присутствует в вашей жизни?
4: Не очень часто. Мы видимся время от времени, мы вращаемся в одних и тех же кругах, так сказать. Поэтому мне удавалось пару раз просто посидеть с ним и поговорить. Честно говоря, мы не так уж много говорили о Neuralink. Меня гораздо больше интересуют другие его проекты. Мы говорили об НЛО, о SpaceX и тому подобном. Шутили насчет еще одного импланта в черепе. У меня один слева от мозга, и мы обсуждали вариант того, чтобы сделать еще один справа. И я как бы пошутил, сказав, знаете, мне нужно больше проводов, мне нужно больше нитей в мозгу. Просто отрежьте всю верхнюю часть черепа и поставьте мне туда один большой имплант. Вот над этим мы тогда неплохо посмеялись.
3: Какая ваша любимая теория заговора о Neuralink, которую вы прочитали в интернете или услышали от друзей?
4: О, с самого начала я видел в интернете, что Neuralink — это символ зверя, и что я антихрист. Мне кажется, это смешно. Я верующий, я убежденно верю в Иисуса Христа, моего Господа и Спасителя. Поэтому, когда я говорю об этом на X, в интервью или где-то еще, мне кажется забавным, что люди до сих пор называют меня антихристом.
3: Если у вас какие-нибудь любимые мемы в интернете, связанные с вами и имплантом.
4: Если вы знаете, что такое рекроллинг, мне вот это всегда очень нравилось. Мем в том, что, по сути, Илон Маск, он как бы транслирует песню в мой имплант, нейролинк, и она просто играет у меня в голове по кругу. Это песня, которая «Never gonna give you up», «Рекоррекция».

0: Эстли.
1: Never gonna give you up by Rick Astley. Rick rolled,
0: ну, Рик Ролл. Мне просто, знаете, мне показалось это очень смешным. Действительно хороший мем, мне он очень нравится.
2: Да, ну, надеюсь, эту песню вам, правда, не транслируют, ведь так?
0: Да, она и так у меня постоянно крутится в голове, так что если бы он ее еще и присылал через имплант, это просто добавило бы шума.
2: Кстати, как вы получаете обновление для Neuralink? Нужно ли устанавливать что-то вручную, или обновления поступают через Wi-Fi или приложение на телефоне?
0: Да, все работает по Bluetooth. Я просто сижу, может быть, минуту, пока обновляется программное обеспечение, и мы продолжаем жить своей жизнью.
2: Какие функции вы хотели бы, чтобы они добавили в Neuralink?
0: Они работают над набором текста 10 пальцами, то есть, по сути, над полным контролем клавиатуры. Обычно я использую диктовку, потому что это намного проще. Однако возможность набирать текст с помощью Neuralink была бы невероятной. Я бы очень хотел что-нибудь когда-нибудь написать. Я бы хотел написать книгу. Я хочу вернуться в университет и все записывать, все печатать. Поэтому возможность полностью контролировать клавиатуру была бы невероятной.
2: We're all gonna get brain implants. Нам всем установят чип в мозг. Да или нет?
0: Да.
3: Да или нет?
4: Но продолжая тему искусственного интеллекта, решение задачи тысячелетия поставило научное сообщество перед новым вызовом. Модель компании OpenAI смогла найти доказательства для знаменитых уравнений Навье-Стокса, пишет РБК. Они описывают проблемы существования и гладкости. Десятилетиями она считалась нерешаемой, но в начале сентября 10 тысяч ИИ-агентов OpenAI смогли найти решение всего за 88 часов. Ну, правда, компанию тут же обвинили в научном плагиате, поскольку искусственный интеллект обучался в том числе на трудах живого ученого, который был близок к открытию решения. Эта история отражает новый вектор развития науки, рассказал Ростиславу Мирецкому обозреватель РБК Гульнара Вахитова.
5: Уравнение – это математическое описание движения жидкости. Его используют при проектировании самолетов, прогнозе погоды, изучении кровотока. Почти 100 лет главным открытым вопросом было, может ли спокойное гладкое течение со временем стать бесконечно быстрым, то есть развить так называемую сингулярность, несмотря на вязкость. Физически это означало бы, что уравнение перестает описывать реальность. По заявлению OpenAI ответ «да», может, поток жидкости способен самостоятельно разгоняться до бесконечности, образуя сингулярность.
6: Из-за чего тогда в научном мире разгорелся скандал?
5: Скандал не из-за самой математики, а из-за того, как было получено это доказательство. Профессор математики из Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заявил, что OpenAI могла использовать его неопубликованные исследования. Он шел к решению редким, нестандартным путем, и компания, по его словам, применила тот же подход. Причем работал он через кодекс, это тоже продукт OpenAI, и загружал туда черновики. По заявлению компании, система не могла видеть его работу до публикации, но признала, нельзя исключить, что обезличенные данные от использования их продуктов помогли улучшить модели.
6: Какова теперь роль ученого живого, если машина все делает сама, и кто на этом всем зарабатывает?
5: Роль ученых не исчезает, она просто смещается. Машина перебирает варианты, человек ставит задачу и организует проверку. Ученый больше не главный генератор идей, а тот, кто задает вопрос, проверяет результат и превращает его в технологию. Меняется и сама наука. Раньше не хватало времени и людей. Теперь не хватает способности проверить и осмыслить то, что машина выдала. Главный эффект искусственного интеллекта не в этом, а в перераспределении дохода от когнитивных работников к владельцам капитала. Сливки как раз соберут те, кто владеет вычислительными мощностями, энергией и доступом к моделям. Страны и компании без своей инфраструктуры рискуют стать просто потребителями интеллекта, покупать доступ к результатам, а не производить их.
6: Какие главные барьеры стоят между этими открытиями искусственного интеллекта и реальной экономикой?
5: Первый барьер – это проверка. Даже если ИИ сократит поиск решения с 10 лет до 1 года, клинические испытания, сертификации и перестройка производства могут занять еще годы. Второй барьер – энергия. По оценке Международного энергетического агентства, потребление электричества дата-центрами вырастет примерно с 460 тераватт-часов в 2024 году до более чем 1000 тераватт-часов к 2030. И речь не просто о том, чтобы произвести больше электричества, а о том, чтобы сделать это без роста выбросов. Иначе часть экономического эффекта ИИ будет оплачена дополнительным углеродным следом. Третий барьер – разрыв между открытием и внедрением. Выигрыш не обязательно теряется, но его легко переоценить, если смотреть только на скорость открытий. Оценивать эффект ученые призывают не по росту ВВП, а по тому, насколько раньше появятся будущие технологии.
4: Впрочем, на то, чтобы проверить решение задачи Навье-Стокса, нужно будет как минимум 2 года, и широкое признание математического сообщества тоже понадобится.

0: Ощущение, что это не я сошла с ума, это все взято из постов в социальных сетях популярных брендов. Раз они есть, значит, есть и потребители, на которых получается успешно воздействовать и через какие-то шутки выстраивать коммуникацию с клиентом. Чаще сленг в рекламе используют крупные ритейлеры, бюджетные общепит или стритфуд, доставки, а также различные онлайн-сервисы. По мнению директора по маркетингу сети доставки Суши Йо Вячеслава Филимонова, несмотря на возможный шквал осуждения у большинства, подобная реклама все же вызывает лояльность к бренду.
1: Если ваша аудитория моложе 30 лет, это является работающим инструментом. И провокационный нейминг, и сленг в коммуникациях являются работающим инструментом. И мне, как человеку, отвечающим за коммерческие показатели, в принципе, все равно, что они там считают. Если это является работающим инструментом, индекс цитируемости бренда всегда возрастал, когда подобного рода инструменты я использовал. Ну, возможно, какая-то часть аудитории относит это к кринжатине. Но есть большая аудитория, на которой ведется на эти слова, и в этом смысле коммуникации представляются мне оправданными.
0: Большое количество маркетологов отмечают, что такие заигрывания с молодым поколением не бывают на 100% успешны. Это все вещи, которые проходят либо на грани, то есть в миллиметре от шквала хейта, либо оказываются горячо приветствуемыми аудитории. Но тогда бренд тоже сваливается только лишь в одну нишу, то есть начинает подыгрывать зумерам, абсолютно забывая о том, что у них есть, допустим, еще миллениалы, иксы, бумеры. Вот они, кстати, оказывается, не готовы воспринимать что-то новое и непонятное. Самое главное, что им это не объясняют. То есть в чем еще проблема таких рекламных кампаний? Нет нигде снизу сносок, что такое рофл. Да даже если бы и была, ее бы просто не успели бы прочитать. Ты не считываешь так быстро рекламу. Большая проблема в использовании сленга для бизнеса — это вот то самое усложнение коммуникации, которое принесет не продажи, а раздражение, считает генеральный директор компании MarketLiner Максим Гуржий.
2: Конечно, это отпугивает, потому что когда ты и так много информации, нужно донести очень правильно свою позицию. Например, если берем сектор бизнеса, это нужно делать обычными, простыми, понятными словами. А когда, конечно, мы там говорим, нужно это форсить или фармить, это, конечно... Люди делают вид, что они, конечно же, это понимают, но реакция у них эмоциональная, там, взгляд, она совершенно иная. Поэтому мое мнение, что, конечно, это отчасти мешает. Это не отталкивает, да, это мешает. Я не вижу в этих словах какой-то большой значимости, актуальности для того, чтобы рос наш бизнес. Может быть, я недооцениваю это.
0: Давайте модно, мы сейчас работаем на молодую аудиторию. Молодая аудитория смотрит и думает, боже, кто это вообще придумал? То есть пока все пройдут эти этапы согласования этой рекламы, слово уже станет архаизмом, станет абсолютно повседневным и обычным и встанет на одну полку там с дедовским. Вот артист что отчебучил, вот примерно вот так.
3: Это была Лиза Майнгард.
4: РБК коллекция.
5: Россияне не доверяют своему телу. Из-за этого они все чаще его проверяют с помощью анализов и чекапов, сообщает Коммерсант. Спрос на лабораторные исследования вырос год к году по данным лаборатории Гемотест. Популярнее всего анализы на уровень ферритина в крови. За первое полугодие 2026 их сдавали на 70% чаще, чем за аналогичный период 2025 года. Кроме того, РБК нашли чекапы с удивительными и не очень репрезентативными названиями. Посудите сами, предлагают чекап «Вредит ли вам любовь к винам?», чекап «Для любителей колы и фастфуда?» или чекап, цитирую, «После all-inclusive». Кирилл Леонов решил разобраться, что может стать... причиной таких названий, по мнению генерального директора клиники превентивной косметологии New Way Clinic Ксении Афониной, главное, чтобы клиент понимал, какую процедуру заказывает. В частности, она автор названия «Чекап красоты».
6: Название чекапа мы не закладываем то, что должен человек непосредственно получить в этом продукте. В наш чекап включена диагностика, работа с врачом, разбор плана лечения. То есть это более глубокая первичная диагностика. Врач выделяет на пациента. Больше делаем какое-то понятное название для потребителя, чтобы он, прочитав расшифровку, понимал, зачем ему это.
7: Человек, который прочитает название «Чекап красоты», поймет, что он хочет узнать, насколько он красив, или что может понять человек из этого названия?
6: Медицина — это, ну, давайте честно признаемся, равно красота. Мы достигаем визуального эффекта, поэтому, да, красота — это общее название, которое понятно всем.
7: А как вы пришли к этому названию?
6: Хотели сделать бьюти-чекап. Возникают уже законодательные нормы, которые нас установили. Мы смотрим по внутренней аналитике, как реагируют пациенты, насколько им понятно это. Вообще понятие чекапа — это что-то новое, но смысл — это превентивный подход к своему здоровью. Ты должен предупредить опередить то, что еще не наступило.
7: Формулировки чекап для любителей кока-колы и фастфуда можете примерить

0: на свою клинику. Для вас это подошло бы?
1: Всегда под любым маркетингом должно быть большое обоснование с медицинской точки зрения. Специалисты, которые работают с пациентами, должны понимать, а что вообще мы хотим заложить вот в это понятие чекапа для любителей Кока-Колы. Мы от чего их лечим или не лечим? Хотим их предотвратить какие-то болезни? Мы можем играться как руководители очень много с маркетинговыми названиями, красиво все разукрашивать, предлагать какие-то бренд-стратегии. Но когда мы это приземляем все, работая с врачами, они могут не так адекватно откликнуться, и может быть недопонимание, в чем ценность этого чекапа. Сейчас такое время, что игры уже закончились. Надо четко понимать, зачем бизнесу это.
2: Кроме того, россияне активно используют нейросети, чтобы те объяснили результаты их анализов, сообщили Коммерсанту в компании Сберздоровье.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Пять крупнейших рынков новостроек России сохраняют доминирование, но их доля в продажах постепенно снижается. По итогам первого полугодия 2026 года на них пришлось 54% реализованной площади и 70% валовой выручки. Такие данные приводит система BNMAP.PRO. Для сравнения, в первом квартале этого года топ-5 регионов аккумулировали 58% площади и 73% выручки девелоперов. То есть за три месяца доля крупнейших рынков новостроек снизилась на 4 процентных пункта по площади и на 3 по выручке. При этом 5 локаций по-прежнему формируют более 2/3 всех денег на исследуемых рынках. Изменился и состав первой пятерки. Ленинградская область обошла Краснодар и заняла 5-е место. Всего за январь-июнь на топ-5 регионов пришлось около 3,3 миллиона квадратных метров проданной площади. Лидерство с большим отрывом сохраняет Москва – 1,18 миллиона. Далее идут Московская область – 782 тысячи квадратных метров, Санкт-Петербург – 500 тысяч, Екатеринбург – 437 тысяч и Ленинградская область – почти 390 тысяч квадратных метров. Динамика рынков различается. В Москве объем продаж новостроек упал на 38%, но средняя цена квадратного метра выросла на 22,5% до 524 тысяч рублей. В Подмосковье падение площади составило 15,6%, но выручка снизилась менее чем на процент. В Санкт-Петербурге площадь сократилась почти на 14%, а выручка девелоперов даже выросла на 2%. А вот Екатеринбург и Ленинградская область – единственные в первой пятерке, где выросли и площадь продаж, и выручка девелоперов. В Екатеринбурге продажи прибавили 7%, в Ленинградской области – почти 23%, а выручка там подскочила на 36%. Эксперты отмечают, что разрыв между площадью сделок и остатками связан с тем, что девелоперы уже подошли к предельному минимальному формату квартир.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: To the moon. Язык криптоэйфории. В криптовалютах есть фраза, которая давно вышла за пределы сленга и стала индикатором рыночных настроений. Это выражение to the moon. В переводе «на луну». Так участники рынка обозначают ожидание резкого и быстрого роста цены актива. Фразу используют в нескольких смыслах. Первый – как реакция на уже идущий рост. Если токен обновляет локальные максимумы, соцсети заполняются сообщениями «to the moon» – эмодзи ракеты и луны. Второй вариант – как эмоциональный прогноз. Когда инвестор считает актив недооцененным, он пишет «этот токен скоро to the moon». Это не аналитический вывод, а форма выражения оптимизма. Третий вариант – ироничный. После резкого пампа и последующего обвала пользователи шутят. «Мы уже слетали на Луну и вернулись», подчеркивает цикличность рынка и риск покупки на пике. Мем активно живет в X, Telegram и криптофорумах. Его используют инфлюенсеры, сообщества проектов и иногда даже крупные медиа, как маркер настроений. Вокруг «To the moon» сформировался целый словарь. «Hold» — призыв держать актив, несмотря на волатильность. «Уэгми» — мы все заработаем. «Памп» — резкий рост цены. «Мунинг» — начало стремительного движения вверх. Практический вывод для инвестора простой. Когда рынок массово говорит «to the moon», это сигнал не столько к покупке, сколько к повышенной осторожности. Эйфория часто означает, что значительная часть роста уже прошла.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.
6: И «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
7: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение,

0: Они накануне финальных сезонов составляли по 20 миллионов долларов.
1: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
1: Корпорация BIC с 1950-х годов занимает одно из первых мест в мире по производству шариковых ручек. Но безусловный успех в одной категории может стать тормозом в другой. Бренд убедился в этом на примере собственной горькой ошибки. Продукция BIC, ручки, зажигалки, бритвенные станки всегда выпускались под негласным девизом «дешево, надежно, практично». Именно это позиционирование и качество товаров легло в основу идеи расширить линейку. Компания решила выпустить одноразовые колготки, применив к ним тот же принцип – доступно, удобно, на один раз. Идея не сработала. Покупатели не видели связи между привычными канцелярскими товарами и женскими колготками. Выяснилось, что для нового продукта нужны другие технологии производства и совсем иная система дистрибуции. Через полгода крупные магазины переместили колготки на нижние полки, а вскоре проект тихо свернули. Так одноразовые колготки от BIC стали одним из самых известных маркетинговых провалов в истории ритейла.
2: Ошибка на миллион.

0: обозреватель. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. В России завершились выборы в Госдуму. Явка превысила 56%, а на платформе ДЭК она достигла 90%. Предварительные результаты Центр Сберком обнародует в понедельник в 11 утра по московскому времени, а окончательные итоги подведет не раньше 25 сентября. В Думу нового созыва проходят 5 партий. «Единая Россия», которая претендует на конституционное большинство, а также КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». В Москве единороссы по предварительным данным побеждают во всех 16 округах. Москва в воскресенье подверглась самой массированной беспилотной атаке. Российские ПВО сбили на подлете к столице 450 дронов. Ударом подверглись НПЗ в Капотне и несколько жилых домов. Масштабные прилеты были и в Подмосковье. Там погибли 3 человека. Следственный комитет возбудил дело о теракте, а в Минобороны России заявили об усилении ударов по военным объектам на Украине. Партия «Альтернатива для Германии» выиграла выборы в парламент земли Мекленбург-Передняя Померания. По данным экзит-полов, ультраправые получили 38% голосов. Христианско-демократический союз канцлера ФРГ Фридриха Мерца показал в регионе исторически низкий результат в 5%. Он также уступил на земельных выборах в Берлине. Там победила левая партия. На позапрошлой неделе, напомню, АДГ выиграла выборы в земле Саксония-Анхальт. Рашид Тимрезов в четвертый раз стал главой Карачаева-Черкесии. Он был переизбран на новый срок тайным голосованием. Тимрезов возглавляет республику с марта 2011 года. В Северной Осетии парламент на непрямых выборах переизбрал на второй срок действующего губернатора региона Сергея Миняйло. В Петербурге принят первый судебный иск из-за отмененных концертов Кани Уэста. Местная жительница требует от организаторов вернуть за билет 18,5 тысяч рублей. Ранее аналогичные иски подали в суды Москвы и Воронежа. Напомню, шоу рэпера должно было состояться 10 и 11 октября на «Газпром-арене», однако выяснилось, что организаторы так и не договорились с площадкой. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.

0: РБК коллекция.
1: Но сейчас о том, что российский бренд электрокаров замахнулся почти на половину всех продаж в сегменте. Серийное производство «Атома» стартовало на площадке завода «Москвич», передает РБК. До конца 2027 года компания обещает выпустить 10 тысяч машин. Уровень локализации достиг 70%, а запас хода на одном заряде составит 500 километров. 10 тысяч машин до конца 2027 года. Если сравнить это с продажами автомобилей не электрических, да, вот классических, как мы привыкли, то в месяц сейчас, по данным агентства «Автостат», продается 100 тысяч автомобилей. Это не за год, это только в месяц. А вот еще одни данные. В январе-июне 2026 в России было продано чуть больше 4,5 тысяч новых электромобилей. Здесь рост почти на 5%. И кажется, что 10 тысяч электрокаров – это немного, и в целом, ну, по 20 примерно машин за смену, ну, объем, который можно произвести.
2: Но тем временем агрессивный план продаж вызывает скепсис аналитиков. Компании придется отвоевывать долю в условиях жесткой конкуренции с более дешевыми и практичными гибридами, подчеркивает директор проектов АТК «Консалтинг» Георгий Королев.
3: 12,5 тысяч в 2025 году, на самом деле, это был не весь рынок, а это были только новые электромобили, которые были зарегистрированы автостатом. То есть, если говорить о том, что «Атом» хочет выпустить порядка 10 тысяч автомобилей до конца 2027 года, это 5 тысяч в год, получается, что почти 40% рынка новых автомобилей они захотят захватить. Это, на наш взгляд, очень амбициозная цель, потому что на рынке присутствует достаточно много конкурентов, не только электромобили, но и гибриды, которые в целом могут быть более интересны с точки зрения технических составляющих, так и с точки зрения цены. Поэтому 40% рынка – очень амбициозная цель, и непонятно, как они планируют эту цель выполнить. Единственная, наверное, перспективная стратегия для них – это может стать ориентация на корпсегмент. Учитывая, что сейчас есть требования по локализации для таксопарков, при обновлении крупнейшие автопарки будут смотреть на отечественных производителей. И вот как раз «Киата» может стать одним из ключевых поставщиков. Но опять же, все будет зависеть от конкретных условий сделок и стоимости «Атома» для потенциальных покупателей.
1: Разработчики уже включили машину в реестр такси, готовят пилоты с операторами каршеринга. Параллельно расширяется сервисная сеть. Предполагается, что обслуживать новые электрокары к 2029 году будут в 48 городах России.
0: Повтор программы.
4: Таманцев в итоге.
5: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах в теле- и радиоэфире РБК. Как всегда, в студии сегодня Евгений Финкельштейн, президент PMI, основатель билетного оператора «Кассиру» и вообще продюсер, промоутер, который много лет привозил в Россию гигантских мировых звезд. Было время, да, Евгений Ильич?
6: Да,
5: спасибо,
6: да,
5: что вы здесь сегодня. Да, мы с вами сегодня поговорим о том, что сейчас происходит с концертным рынком России, потому что, как вот я уже убедился, перекинувшись с вами двумя словами перед эфиром, все не так, как пишут, ну, многое не так, как пишут у нас диванные эксперты, да. А говорить будем о концертном российском рынке, отталкиваясь, если не возражаете, от истории с Канье Уэстом, которая уже перестала быть просто историей одного концерта, и к моменту программы она уже вышла далеко за рамки обычного спора промоутера с ареной. И вопрос, хотя я не знаю, почему обычного, и вопрос уже не только в том, состоится ли концерт и вернут людям деньги. Что для вас сегодня представляет собой российская площадка глазами мирового концертного бизнеса? Нормальный гастрольный рынок, рынок с повышенным риском или рынок, который вообще перестал быть понятным?
6: Ну, на данный момент это рынок, который перестал быть понятным. Безусловно, все артисты хотят вернуться в Россию, даже те люди, которые хотели бы вернуться в Россию, не хочу просто перечислять этих артистов, они боятся столкнуться с хейтом внутри Европы, быть забанены внутри Европы. Ну, первый, который хотел сюда приехать, это Роджер Уотерс, но весь менеджмент делал все так, чтобы он сюда не приехал. А еще мы ведем достаточно много, и ведем, и встречаемся с теми артистами, которые мы привозили сюда неоднократно. Они все хотят вернуться, но хотят все-таки, когда все закончится, и тогда мы увидим огромное количество писмейкеров, которые приедут сюда, этих звезд, и мы увидим, есть проблема в другом, что сейчас как бы те артисты, которые захотят вернуться, им будет тяжело найти место на стадионе или на каких-то концертах, потому что на данный момент все говорят о том, что как бы индустрия просела, но свободных дат в Лужниках

0: либо на ВТБ-арене, на стадионах, их просто нету.
1: Вот видите, а мы читаем, мы, обыватели, читаем о том, что стадионы уходят в прошлое масштабных концертов и масштабных мероприятий. Совсем мало, если это происходит, то это огромный праздник для людей, и люди идут туда просто потому, что там что-то есть, несмотря на афиши и все равно на кого сходить.
0: Ну, я вам могу сказать, как человек, который занимается давно шоу-бизнесом и увидел огромное количество концертов, то, что сейчас видит российский зритель от наших звезд, да, на концертах Крида, Зиверт, там, я не знаю, там огромное количество еще как бы звезд лап, тот уровень, который сейчас показывают российские артисты, Билан, такого как бы вы не увидите ни на одной площадке, ни на одном концерте, который...
1: Это все не то, что старые артисты, а которых мы уже помним и которые были, и Агутин, и Билан, а молодая поросль.
0: Ну, подождите, все-таки я считаю, что Крид — это молодая поросль, Мот — это все-таки...
1: Ну, в общем...
0: А Мот — это все-таки тоже человек, который как бы сейчас взлетает и собирает стадионы. А есть Дмитриенко, который сейчас тоже есть. Есть сейчас молодые ребята. Вы понимаете, проблема в том, что даже сейчас, например, такие, как Оджи Буду, или еще нету мест на стадионе. Я просто вот пытаюсь как бы объяснить, который сейчас можно провести концерт. Потому что все стадионы на данный момент, на следующий год, уже забукированы. И, конечно же, появляются такие, которые как бы как у нас на 2028 год тоже забукированы, уже есть план по привозу артистов, именно с молодых, чтобы люди встали, молодые артисты. Просто я не могу сейчас как бы раскрывать, но уже на 2028 году уже будет тоже изменение, будут много артистов, которые как бы достаточно, когда некоторые не выступали на стадионах.
1: Ну, раз пошла такая, как говорится, история, продолжим тогда ее. Доступность билетов. Насколько сейчас сказывается на заполняемости стадионов? Я буду вам верить, да, что они, эти концерты есть. Люди готовы платить огромные деньги за концерт? При том всем, что мы знаем, как всегда в кризис, развлечение не является товаром первой необходимости. И первое, на чем экономят, это на как раз этом. А вы сейчас опровергаете и то, что кризис в стране, и то, что люди начинают экономить. Это вообще не бьется с данными уже чисто экономическими и макроэкономическими.
0: Но можно я скажу? На самом деле все зависит от концерта. Все зависит от качества концерта. Люди не перестают ходить. Вот смотрите, через 3 недели концерт «Зиверт» Санкт-Петербург. Санкт-Петербург не является мегауспешным городом на проведение концерта все-таки. Это не Москва. На концерт «Зиверт» уже в Санкт-Петербурге на «Газпром-арене» билетов практически не осталось. Можно говорить все что угодно, но есть абсолютные факты. Это все зависит от качества и от артиста. Поэтому, безусловно, сейчас, конечно, рынок немного, как бы, ему тяжело. Не все могут себе позволить, но на какие-то большие концерты, то, что мы видим, да, там, например, мы последний, вот сейчас, позавчера прошел концерт Мота в Санкт-Петербурге, в СКА-арене, там на 17 тысяч тоже ни одного билета. До этого он был на ВТБ, на стадионе и так далее. Концерты есть. Есть Вася, который собрал 3 стадиона по 70 тысяч на данный момент, все-таки Лужники. И это почти там сколько, соответственно, 210 тысяч. Есть же какая-то статистика. Мы говорим, в принципе, конечно, рынок проседает, но люди на самом деле сейчас ходят на стадионы, потому что они получают видео, и они сейчас как бы размещают все эти рилсы и получают подписчиков, потому что сейчас на большие концерты все-таки это не сильно отражается. Это отражается, может быть, на какие-то менее качественные концерты, когда, но что касается больших звезд, пока лично мы, как понимаете, я же не просто как билетный оператор говорю, я еще говорю как крупнейший промотор, который делает все эти стадионы. Я могу сказать, безусловно, есть проблемы, но пока на следующий год, могу повторить, на Лужниках нету ни одной даты, ни одного выходного, чтобы можно было куда-то вклиниться и поставить концерт.
1: Вот как раз промоутер. Я могу предположить, что вот в тех артистов или большинство из них, которых вы назвали сумасшедшей популярностью востребованности, вы являетесь промоутером этих,
0: да,
1: артистов. Извините.
0: Но я не пытался сделать рекламу, я вам могу сказать, констатирую факт.
1: Вернемся к той истории, с которой мы начали. Случилось то, что случилось. Вот представьте.

0: Представляете себе сейчас западного менеджера, да? Вы смотрите на историю Кани, артист уже объявлен, билеты проданы, площадка сначала появляется в анонсе, затем заявляет, что договора нет. Вопрос об ощущении хаоса, в которое впал именно российский гастрольный рынок, не складывается у вас или в мозгах и в сознании западного менеджера, тех же от менеджеров отрасли, о которых вы говорили, которые мы давай туда не поедем.
1: Ну, вы знаете, давайте так. Все-таки, честно говоря, эта ситуация совсем неприятная. И я считаю, что концерт Кани Веста бы был, открыл бы нам бы дополнительную возможность там, для гастрольного трафика, потому что, безусловно, на это смотрит. Но дело в том, что Кани Вест до этого был отменен во многих городах Европы. И не только Европы, он был отменен и в Милане, и во Франции, и в Германии. Поэтому здесь бы...
0: прошел
1: здесь,
0: да. В Стамбуле, прошел в Алма-Ате.
1: Это правда. Я могу сказать, что... И мне кажется, что, знаете, проблема заключается в том, что каждый концерт, и это бы еще было до даже специальной военной операции, каждый концерт получается, появляется огромное количество общественных организаций, которые выступают против, которые каждый... Это было всегда. Просто сейчас, на данный момент, на это обращают внимание. До этого я постоянно, как бы, после концертов Мадонны, Леди Гаги, Роллинг Стоунса, мы получали огромное количество претензий, что им нужно петь, они там, как бы, понимаете, дело в том, что все пытаются пиариться за чужой счет. Не хочу, как бы, говорить, но на самом деле это происходит каждый концерт. Было, когда ты привозишь большую звезду, это было каждый концерт. Просто если бы, мне кажется, что правильно были бы сделаны определенные шаги, этой бы проблемы, в принципе, бы не было. А проблема, как бы, заключается в том, что нужно все-таки были там согласовывать, если бы все сделали правильно. Еще раз, я не хочу возвращаться, но это обоюдная история, которая, как бы, ошибки были и промоутеры, ошибки, соответственно, я считаю, что всего остального, потому что концерт бы в городе принес бы дополнительные деньги, он бы принес бы дополнительные, понимаете, как бы, все-таки и городу пиар и так далее. Поэтому я считаю, что это неправильно. Если, как бы, хотят знать мое мнение, я это не раз говорил, что городу такие концерты были необходимы.
0: Угу. Вот в августе этого года в Алма-Ате, как раз то, о чем мы с вами говорили, выступал и сообщалось, что город заработал на этом 5 миллиардов тенге, 940 миллионов рублей. Это то, что Питер потерял за два концерта?
1: Да нет, это никакого отношения не имеет. На самом деле Казахстан такой тяжелая страна для поездок и вообще, как бы, очень тяжелый рынок. Мы как-то там делали экспо 2020 года, и мы делали, тоже привозили много артистов. Это вообще очень тяжелая, как бы, страна и для поездок, и для гостиничного бизнеса. Хотели это провести, наши рассчитывали на большое количество туристов, но до этого съездили люди в Стамбул, до этого люди съездили в Тбилиси, поэтому с Алматой не так получилось, как хотели бы.
0: Я не знаю, я буду вызывать у вас изжогу, наверное, сейчас, вот, но я не могу. Люди другие проводят, и Dragon, и Deep Purple, и 30 секунд до Марса, и Робби Уильямс выступали в Алма-Ате, и все нормально, все хорошо.
1: Я еще раз говорю, это немножко не те суммы, о которых идет речь, потому что все-таки это дорогой артист. Он, его гонорар, ну, я могу сказать, в десятки раз немножко дороже, чем то, что вы, как бы, назвали.
0: Уезд дорогой.
1: Конечно.
0: Дорогой артист.
1: Да, конечно. И
0: Уильямс, то есть, стоит ниже его по гонорарам?
1: Кто?
0: Робби Уильямс.
1: Конечно.
0: Ну, я профан, конечно, да, в этом.
1: Но все. Это все-таки второй эшелон, если сейчас на данный момент не третий все-таки эшелон. Мы просто проводили Робби Уильямса здесь, и, как вы назвали, многих артистов, поэтому нет. Imagine Dragons, да, это, как бы, хороший большой артист, но это все равно, как бы, на данный момент, понимаете, Kanye West, это же не просто артист, это уже, как бы, это кроссовки, это скандалы, это все остальное. Это люди, которые приходят на Kanye West, то, что я видел, они там 90%, они знают одну музыку, все выставляют свои шарики, выставляют в рилс, но на самом деле песни-то его не все знают.
0: Не все.
1: Те люди, которые приезжают на концерты и покупали билеты, я думаю, что они знают одну-две песни, они больше, как бы, идут как некое событие, покупали билеты, нежели, как бы, на творчество артиста.
0: Канье Уэст единственный артист, который готов приехать в Россию, был готов приехать в Россию. Вы, правда, говорили, что все...

0: горят желанием, но так или иначе это...
1: Вы знаете, американские артисты готовы приезжать. Ну, первое, не всем как бы можно приезжать, а второе, как бы гонорары, понимаете, можно, когда финикийцы придумали деньги, в этот момент можно привести любого артиста. Вопрос как бы здравого предложения и бизнеса. Для того, чтобы просто его провести и чтобы он сюда приехал, здесь нету никакой специальной особенности, потому что мы же говорим про бизнес, а мы не говорим про то, что нужно его привести.
0: Бизнес или политика? Вот как вы оцениваете тот гонорар, который был предложен и вызывает недоумение в профессиональной среде? Не знаю, как у вас. И как бы это объяснялось тем же самым обывателям, и люди строят какие-то истории у себя в голове, то, что такой гонорар был предложен ему именно для того, чтобы прорваться, вот этот, прорвался вот этот барьер, вот эта изоляция, и хлынули следом за ним западные артисты.
1: Конечно, нет. Я думаю, что это просто ну, не совсем профессиональный подход, потому что в любом случае, вы понимаете, это же отражается на конечном покупателе. И от того, что сейчас как бы взрываются билеты, которые продаются дорогие и дешевые билеты, остается середина. Так обычно бывает. И на все концерты, все промоутеры, их проблема заключается в том, что они выставляют эти билеты, и середина обычно остается, а это несет, на самом деле, очень большой вал и очень большой риск. Поэтому пока то, что мы видели, ажиотаж был большой, честно говоря, для меня это было удивительно, но билетов было продано действительно много, за что, наверное, как бы мы рады, потому что многие люди из регионов, которые не выездные, тоже хотели посмотреть на Канье Уэста, которые никогда и не знали ни одной его песни, еще раз говорю. Все хотели, как бы, это некое как бы событие для страны, поэтому из-за дефицита, из-за глотка люди, как бы, безусловно, поехали. Поэтому пока ни о каком там солдауте, как бы, речи не было. Ну, во всяком случае, как я это вижу, все-таки мы достаточно, как бы, давно этим занимаемся. Но, еще раз говорю, я считаю, что это ошибкой в то, что произошло и происходит. И, может быть, это каким-то образом исправится, потому что время пока есть.
0: А, то есть вы не ставите крест на этой истории?
1: Я бы дал бы пару процентов, может быть, что есть вероятность.
0: Угу. Что-то знаете, может быть?
1: Об... Я знаю, но я говорить не могу.
0: Немножко тогда отойдем на шаг назад. Все-таки эта история была политическая, привести сюда Канье Уэста, ну, памятуя о том, какой бэкграунд и какой шлейф тянется за ним. Не совсем приятный, кстати, для некоторых здесь.
1: Давайте так, вы знаете, все артисты, они вообще в принципе такие, вот все большие артисты, Мадонна, Леди Гага, они все на самом деле становятся большими артистами на каких-то образах, скандалах, провокациях и так далее, так же, как и политики. Давайте как бы тоже начнем с этого, потому что каждый пытается все. Это как бы некая пиар-история. Человек ли думает или не думает, да, эти провокации работают, но гонорар после этой провокации, понимаете, вырос как бы в два раза. Поэтому, может быть, это и была как бы хорошая провокация со стороны как бы артиста. Мы это не знаем, но... В любом случае, понимаете, как бы люди могут и ошибаться, и могут что-то делать, но у нас как бы тоже есть как бы те артисты, которые раньше не выступали, потом что-то осознали, вернулись, сейчас как бы собирают тоже залы, и артисты, и актеры, и так далее. Я уверен, что, знаете, придет время, что все эти артисты, которые сейчас не приезжают и не выступают, они обязательно все вернутся и будут выступать.
0: Вот господин Бакеев, тоже известный продюсер, рассказывал мне, что продажи на его первую «Мадонну» шли, когда окончательный продакшн на нее еще не был до конца понятен. Лужники сказали, что концерт не будет проведен, пока не будет тех райдера, а его просто у него не было. Но он все равно продавал, и Мадонна здесь спела. Вот обвинять в непрофессионализме тех людей, которые...
1: Я не понимаю, как можно было продавать, и не было райдера. Это какая-то история. достаточно странная, потому что Райдер...
0: Насколько я помню, там что-то было со сценой. Они не понимали вообще, сцена какая-то там чудовищная, 120 тонн выдерживает, 4 дня ее нужно было монтировать, они не понимали, куда в Лужники ее...
1: В это же время концерт в Петербурге делал я, поэтому я прекрасно понимаю, о чем идет речь. Концерт, а Райдер – это неотъемлемая часть концерта, конечно, хотя бы контракта. Можно говорить все, что угодно. Без Райдера не бывает контракта. Как-то все это звучит, это достаточно странно. Не хочу как бы никак про своего коллегу пытаться сказать, но Райдер – это первое, что как бы делается, это как бы это неотъемлемая часть контракта.
0: Техрайдер.
1: Техрайдер, конечно.
0: Ну, как-то так, наверное, получилось. Хорошо, может быть, у вас за вашу карьеру был случай, когда концерт уже продавался, а какой-то принципиальный элемент еще не был окончательно оформлен. И чем это закончилось?
1: Ну, я вернусь, это концерт был «Шнура» в Москве. Мы также вышли, не подписав договор в продажу, и потом, соответственно, были проблемы. Мы вернули людям деньги, потом, соответственно, прошел суд. Мы эти деньги отсудили у артиста, и, соответственно, во всяком случае, зритель не пострадал.
0: То есть я могу предположить, что профессия промоутера, она в некотором случае где-то равна какой-то авантюризму, да? Здоровая доля авантюризма или нездоровая. Без этого не работает и не заработать.
1: Ну, вы знаете, я бы все-таки не сказал, мне кажется, что это все-таки немножко больше как бы относится на данный момент больше с политикой, потому что, во всяком случае, на данный момент существуют определенные правила. Безусловно, все нужно согласовать, все нужно подписать с большим артистом, застраховать, а потом выходить в продажу.
0: Столько ли с артистом нужно согласовать?
1: Что?
0: Только ли с артистом нужно
1: согласовать? Нет, не только согласовать. Понимаете, сейчас, на самом деле, идет достаточно сложное время, и сейчас как бы это согласовывается со многими службами. Потому что я просто не хочу говорить про какие. У нас сейчас тоже была история, что мы вышли со всеми, застраховали, но там у артиста была одна строчка, где-то было написано к песне давно, и концерт тоже сняли. Поэтому деньги, безусловно, нам никто не вернул. Но, опять же, от этого не должен страдать конечный потребитель. Поэтому это происходит иногда. На данный момент мы должны понять, сейчас не самое простое время.
0: Самое
1: главное, что вы понимаете, дело в том, что такая же не самое простое время, когда Америка во Вьетнаме воевала, такие же как бы были, потому что какие-то самовысказывания и так далее. Просто сейчас ситуация, понимаете, промоутеру нужно быть не авантюристом, а все-таки немножко политиком.
0: Многоточие поставим в этом месте, перейдем на рекламу и после нее вернемся, узнаем все-таки, кто дает разрешение на концерт.
2: Таманцев в итоге. Кинопортфель.
3: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – фильм «Материалистка». Люси работает брачным агентом в Нью-Йорке и подбирает людям партнеров почти как инвестиционные активы, и очень хорошо на этом зарабатывает. Она знает, сколько должен зарабатывать мужчина, каким должен быть его возраст, образование, внешность и социальный статус. Но в итоге она сама оказывается перед выбором – богатый и успешный мужчина или ее бывший, с которым она рассталась из-за денег.
4: Личность партнера определяет всю нашу жизнь. Не на год, два или десять лет – это навсегда.
5: Господи! Люси, вы очень мне нужны!
6: Я тоже в отчаянии!
3: Фильм сняла номинант на «Оскар» Селин Сон, а главные роли сыграли Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться его посмотрев. Первое. Брак действительно можно воспринимать как долгосрочную инвестицию. Вы выбираете человека, с которым собираетесь разделить годы жизни, доходы, расходы, карьерные решения и финансовые риски. Вывод. Деньги и социальный статус действительно имеют значение. Но важно честно понять, что именно для вас определяет качество совместной жизни. Второе. Люси пытается просчитать отношения до мелочей, но постепенно понимает, что идеальная формула не работает. Можно выбирать человека с высоким доходом, статусом и понятным будущим, но не получить близости, доверия и ощущения, что вы на своем месте. Вывод. Гиперконтроль и попытка посчитать все риски не гарантируют счастливого брака. Иногда важнее совпадение ценностей, характеров и представления о жизни. И главный парадокс фильма. Мы действительно выбираем партнера, оценивая его качества и перспективы. Но отношения нельзя построить только на расчете. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Материалистка». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая помогает разобраться, что именно для вас является хорошей жизненной инвестицией.

0: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК. Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
0: Что читает генеральный директор строительно-торгового дома Петрович Евгений Мовчан.
2: Меня очень потрясла первая же книга, которую я читал этого автора, Ода Ласкин «Лавр». Про историю, на фоне исторических событий это происходит определенно. И, конечно, она очень глубокая, и она затрагивающая вопросы духовного мировоззрения. Мне кажется, что эти вопросы, они не могут не откликаться в наших душах, в душе любого человека, который это прочтет. Потом я пробовал некоторые другие книги читать, они мне не зашли. Но, тем не менее, вот вышла новая книга, и я, памятуя о своих ощущениях от «Лавра», я начал читать «Последнее дело майора Чистова», и должен сказать, что пока мне очень-очень нравится.
1: Евгений Водолазкин, «Лавр». В разное время у него было 4 имени. В этом можно усматривать преимущество, поскольку жизнь человека неоднородна. Порой случается, что ее части имеют между собой мало общего. Настолько мало, что может показаться, будто прожиты они разными людьми. В таких случаях нельзя не испытывать удивления, что все эти люди носят одно имя. У него было также 2 прозвища. Одно из них – «Рукинец» – отсылало к Рукиной Слободке, месту, где он появился на свет. Но большинству этот человек был известен под прозвищем «Врач», потому что для современников прежде всего он был врачом.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: Про главное – экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Компания LEV Management обратилась к руководству сетей Ашан и Лемана Про. Временно управляющий ритейлерами заявил, что заинтересован в бесперебойной работе торговых сетей и просит их не проводить крупные сделки и выплаты менеджменту. В письме отмечается, что LEV Management сейчас не планирует заменять нынешнее руководство или пересматривать условия работы Ашана и Леманы Про, пишет РБК. Число контейнеровозов, пересекающих Ормузский пролив в направлении Персидского залива с началом конфликта США против Ирана, упало на 94%. По данным на сентябрь, через Ормуз прошло 240 судов. В марте, для сравнения, их было больше 4000, пишет Financial Times. Нестабильное судоходство на Ближнем Востоке продолжает провоцировать рост цен на топливо в большинстве стран мира. Украина планирует хранить свои нефтепродукты в Венгрии. Компания «Нафтогаз» и венгерский энергоконцерн «МОЛ» подписали меморандум о строительстве хранилищ на территории страны, недалеко от границы с Украиной. Сколько времени и средств потребуется на реализацию этого проекта, в документе не уточняется. Минфин России и Центробанк прорабатывают механизм работы российского стейблкоина. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, говорить о конкретной модели и готовом законопроекте пока рано. Нужно понять, насколько такой инструмент будет востребован на рынке и какие риски при его использовании необходимо будет учесть. Китай вдвое нарастил поставки автомобилей в Россию. По данным таможенного управления, с января по август КНР экспортировала почти 690 тысяч машин на общую сумму около 9 миллиардов долларов. 75 тысяч от этого количества – автомобили с пробегом. В этом сегменте в тройку самых популярных авто, ввезенных из Китая, вошли Volkswagen Tayron, Toyota Corolla и Audi Q3. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
0: Программы. Таманцев в итоге.
2: Мы продолжаем наш разговор с Евгением Финкельштейном, президент PMI, основатель билетного оператора Кассиру, продюсер, промоутер, известный продюсер и промоутер, и остается, который много лет.

0: привозил в Россию звезд мировой величины. А мы говорим о состоянии сейчас гастрольной отрасли в России и немножко заглядываем за кулисы. Ильич, мы с вами остановились на чем? Я задал в пустоту вопрос, кто вообще дает разрешение на проведение концерта? Действительно, это все-таки артист или кто-то еще? Вот, допустим, чисто гипотетически, вам звонит промоутер артиста западного и говорит: слушай, мы должны, мы готовы там приехать. Что именно вы должны гарантировать, пообещать менеджеру, чтобы концерт состоялся?
1: Хороший вопрос.
0: Сейчас.
1: Смотрите, безусловно, есть же определенные какие-то понятия, да, на данный момент. Например, таких артистов, как Би-2, еще другие, те люди, которые высказали какую-то позицию, и есть понимание, есть списки, безусловно, которые существуют. И каждый промотор понимает, где нужно посмотреть, если артист в этих списках или его нет. Безусловно, как бы, безусловно, это есть. Но опять же, это существует именно, как бы, именно понимание, даже те же самые промоторы плюс-минус знают тех артистов, которые можно делать, которых делать нельзя.
0: Может быть, списки все-таки в голове продюсеров и промоутеров на самом деле? Кто-то видел их на самом деле?
1: Вы меня провоцируете. Я не видел, я их знаю, они у меня в голове.
0: Да, и участники группы, которую вы назвали, иностранные агенты сейчас. Был ли в этих списках... А, кстати, западные есть в этих списках?
1: Да, безусловно. Да.
0: Канье Уэст не входил. Или входил, но его оттуда убрали для того, чтобы вот прорвать вот эту блокаду.
1: Я не являюсь промотором Канье Уэста, поэтому я думаю, что вы можете...
0: Хотели бы?
1: Да, мы делали предложение, но не столь большое.
0: Вы делали предложение? Ага, это я отложу у себя.
1: Ну, и даже если вы знаете, уже... когда Канье Уэст приезжал по площадкам, с ним ездили... Мы.
0: Не
1: я
0: знаю.
1: Конкретно.
0: Я не...
1: Это был я. И Лужники показывают, и мы ездили вместе с ним.
0: А, это когда он приезжал якобы на день рождения Рубчинского?
1: Он не якобы, он приезжал на день рождения Рубчинского.
0: Но ездил с вами почему-то.
1: Мы в Рубчинске тоже ездил.
0: Был ли концерт Канье Уэста согласован во всех необходимых инстанциях? Кто дает разрешение на концерт?
1: Я понятия не имею. Я считаю, что он был согласован. Я просто считаю, что немножко все поторопились. И были ошибки. Я просто не хочу к этому возвращаться, потому что я уже сказал много раз. Просто дело в том, что это политическая больше акция. И дело в том, что когда ты это делаешь, ты должен предусмотреть все риски, ошибки, а не как бы там сразу же выпускать билеты в продажу. Понятно, что будет как бы наплыв и так далее. Но, опять же, я хочу сказать, что, знаете, о том, там, то, что сейчас история говорит, что компания, которая привозила, это какая-то схема какая-то физическая, я хочу сказать, что заступиться здесь про коллег, это, безусловно, не было какой-то специальной операции, что деньги там задержать. Что касается дальше продолжения, я не могу комментировать, потому что я не являюсь промоутером.
0: Угу. Последний вопрос, который я задам, если даны были все разрешения, кто все-таки стоит за отменой. А вы?
1: Да, конечно. Вы знаете, вы сейчас мне про меня сказали. Я даже сейчас от своей значимости чуть не упал. Конечно, нет. Я думаю, что вопрос вообще не в том, что кто-то давал разрешение или кто-то не давал. Вообще вопрос не в разрешениях. Это вообще вопрос не в разрешениях, это вопрос, в принципе, в ошибке. Как бы дело в том, что это серьезный концерт, который нужно было... Это же не просто, это нужно согласовать с силовиками, с городом. Есть какие-то правила согласования. Когда люди это узнают из прессы, мне кажется, любому как бы градоначальнику или там те люди, которые за это отвечают, они как-то становятся, удивлены. Потому что, это, опять же, это серьезный концерт, который нужно было пройти сначала соглашение на всех уровнях, и этой бы проблемы бы не было вообще. Если мы говорим, что это был запрещенный концерт, это неправда, его нет.
0: Да. Ну, у меня нет не толики вообще скептицизма по этому поводу, потому что вчера мы разговаривали с вашим коллегой по цеху, господин Ратников, президент, генеральный директор и основатель российского концертного агентства TCI, говорит практически то же самое в нашем эфире. Я прошу.
2: Когда я привозил и «Рамштайн», и какие-то другие высокоэнергичные, высоко яркие, такие эмоциональные группы, я всегда приходил и обсуждал возможности этого проведения и с городскими всеми структурами, и с органами, отвечающими за безопасность, обязательно, потому что они, прежде всего, на веренной им территории отвечают за эту безопасность. Не усматривают ли они каких-то повышенных там мер? Они не накладывают вето. Они их со мной обсуждают и оставляют это на мое решение, вот эти все риски. У меня было пара случаев в профессиональной карьере, когда я решал пойти конем, грубо говоря. И, конечно же, это были очень смелые и с последствиями случаи. Поэтому не стоит игнорировать работу с органами, отвечающими и за безопасность, и с городскими структурами, со всеми вовлеченными в этот процесс. Вести диалог обязательно нужно.
0: Что в итоге на сегодняшний день, если все-таки эта история закончится не очень хорошо для индустрии? Легло ли несмываемое черное пятно на гастрольную отрасль и на российских менеджеров, которые занимаются привлечением сюда иностранных артистов?
1: Ну, безусловно, это бы не то чтобы легло, потому что Kanye West – это специальный артист даже для западного рынка. И отмены есть, поэтому здесь я не могу сказать, что это легло и не легло. Что касается для индустрии, нам бы было бы легче привозить других артистов, если бы Kanye West уже приехал. И это было, приоткрыло бы гастрольный график артистов. Но я думаю, что все равно, пока специальная военная операция не закончится, либо мы должны платить какие-то сумасшедшие экстра деньги для того, чтобы привозить сюда артистов, либо подождать и встать в тот гастрольный график, как это и было. Просто дело в том, что раньше же не было такого. Раньше же ты приезжал, там все эти концерты, которые мы стояли у истоков, когда все гастрольные графики, когда концерт был в Хельсинки, потом был в Санкт-Петербурге, потом он уезжал в Москву, дальше уезжал в Ригу. Это был именно как бы весь европейский продакшн. Мы это делали огромное количество раз. Это были первый концерт, я даже помню, который был, это был Depeche Mode. Потом это были Million Farmer. Это было огромное количество концертов, которые как бы делались. Нас все штрафовала таможня и так далее. И это было открыто. Сейчас, к сожалению, этого не происходит. Либо мы должны заплатить какие-то колоссальные деньги, либо как бы ждать, пока мы станем как бы обратно в трафик. И даже, знаете, я помню, что лет 6 назад я был в Лондоне на LMC. И когда речь пошла про развивающий emerging markets, и когда мы пришли туда в компанию, говорит, Россия не emerging market, это уже как бы рынок состоявшийся, поэтому, ребята, как бы, идите, вы же не Индия, вам в другую сторону, говорит, вы уже европейцы.
0: Да, мы упускаем один момент, что концерты в России – это не единичный концерт, да, и концерты в рамках тура у западных звезд.
1: Которые... Это всегда было. Поэтому мы даже, понимаете, мы, когда делали Depeche Mode, мы даже стояли два раза как бы, в гастрольном графике в начале, в конце. Это делали как бы Rolling Stones, которые приезжали, как бы артисты. Это были Мадонны. Это же был не первые какие-то, которые были. Это были уже графики, это уже были как бы с огромным количеством, с 50 грузовиков, 60 грузовиков.
0: Вот, я тоже не думал. А как вот сейчас? 50-60 грузовиков, сейчас все границы закрыты. Как собирались привезти? Я не знаю, сколько грузовиков у него. Ну, вот, допустим, Waters, да?
1: Ну, послушайте, Waters, да, Waters был около 20 грузовиков. Но дело в том, что, еще раз, вопрос как бы в том, что если платятся какие-то деньги, это можно доставить и самолетом, это можно доставить опять и деньги. Там, да, это опять деньги. Эти деньги, они просто ложатся на конечном потребителе.
0: А какой сейчас вот расклад по экономики концерта, допустим. Ну вот до того всего

0: Допустим, там 70% забирал себе артист, еще 10% уходило на его райдер и технический, и на то, что он себе хотел. А то, что оставалось, это были промоутерские деньги. Сейчас не с западными даже артистами. Из чего складывается экономика концерта у вас?
1: Вы можете сказать? Я могу сказать, все большие концерты, которые мы сделали, Rolling Stones, Madonna, я не знаю, Lady Gaga, все большие артисты, они все прошли с колоссальными убытками. И там нет такого понятия 70. У тебя есть распределение прибыли, есть расходы. Безусловно, артист
0: заработает 70%. То есть, вот если ты собрал зал, что не значит, что ты сорвал куш?
1: Ну, во-первых, ты зал не собираешь. Еще раз говорю, у вас есть понимание продажи зала, у вас есть продажи дешевые билеты, есть дорогие билеты, есть у тебя середина, если она остается из них, как бы, потому что выход в ноль при там 80% с этого концерта, это как бы колоссальный успех. Из них есть какие-то билеты бесплатные и так далее. Это очень тяжелый бизнес.
0: То есть вы альтруист?
1: Я идиот. Это разные вещи. Но те концерты, которые мы делали, просто дело в том, что, опять же, вы же делаете на круг огромное количество концертов, какие-то прибыльные, какие-то, я говорю про больших звезд, когда гонорары создавались там больше там 2-3 миллионов, это заработать и отбить эти деньги были практически невозможны. В Москве это еще как-то работало, что касается Петербурга, это вообще не работало в принципе никак.
0: Вот Ратников говорит практически то же самое, но мне тогда непонятно. Чисто интерес обывателя. Как вы попадаете в список Forbes тогда, если вот все...
1: Ну, я же не попадаю в список Forbes не как концертный продюсер. У меня все-таки других есть бизнесы.
0: Что-то есть. Понятно. По данным 26-го года, концертная индустрия в мировом масштабе переживает тоже непростые времена. Вот живые выступления становятся менее востребованы. Это тренд мировой из-за высоких цен на билеты, спада постпандемийного ажиотажа, неблагоприятной экономической ситуации не только у нас. Туры отменяются один за другим, так как билеты не продаются. Вот в Киргизии анонсировали выступление Шакиры, да, тоже что-то не получается. Кстати, на Новой Бишкек-арене, не знаю, сейчас это крупнейший стадион в Центральной Азии и, наверное, может быть крупнейшим скандалом. Что-то не срослось.
1: Почему? Мы тоже Шакиру делали, мы тоже на нее билеты не собрали. Мы же делали всех этих артистов здесь. Шакира тоже была в России, если что. И тоже делали ее мы. Поэтому здесь не было какого-то аншлага. Тоже продаются дорогие, продаются дешевые билеты. Смотрите, это, безусловно, определенный артист большой величины определенного рынка. В основном он все-таки испаноязычный и американский рынок, где как бы живет большое как бы испаноязычное как бы население. Вы понимаете, у нас есть такие артисты, которые нам близки, такие российские народные группы, как Скорпионс, как Депеш Мод, как Металлика.
0: Как Агутин.
1: Как Агутин, например, да, поэтому то, что как бы собирается, это на самом деле такой как бы, у нас рынок, он специфический, который, кстати, первый прошел, наверное, экспортзамещение. Потому что по деньгам, по рынку, что касается с 19-го, с 20-го года после пандемии, как бы каждый год мы, там, например, если компания, мы говорим про там кассир, то мы росли там от минимума 35%. Поэтому 35% это был минимальный процент роста. Безусловно, рынок переживает сейчас тяжелое, как бы, тяжелое время. Но давайте так, я могу сказать, те концерты, которые, как бы, вот, например, в Weekend, вы не могли купить билеты на Weekend, потому что это был sold out. Такие билеты, как Beyoncé, это все продается. Это либо должно быть, это должно быть качественное шоу, то, что я пытаюсь сказать. А те билеты, которые как бы там на какой-то средний концерт, они, безусловно, страдают. Все люди пытаются выбирать каких-то топовых артистов и увидеть какое-то шоу. Если как бы шоу, например, которое не там представляет из себя какого-то значимости, но я говорю, вот давайте для примера, я еще раз повторюсь, концерт «Зиверт», Петербург, «Газпром-арена», это как бы совсем нелегко. Вал колоссальный, потому что шоу затраты колоссальные, билетов нет. Вот мы сейчас говорим про концерт, который будет 3 октября.
0: Угу. Тоже ничего не заработаете?
1: Ну, вы знаете, дело в том, что «Зиверт» такой артист, что тот концерт, который был в Москве, они взяли деньги в кредит и сделали шоу такого масштаба, поэтому там здесь было и все артисты, те, которые Егор Крид, и все, кто вкладывает.
0: Слушайте, это тоже новый элемент вот такого способа организации.
1: Ну, вы знаете, еще раз, у меня все-таки есть билетный оператор кассир.ру, и бизнес заключается все-таки немножко в другом. Мы одно другого дополняем. Безусловно, это тяжелый бизнес, и я могу сказать, что правда, как бы, ту индустрию сейчас, то, что артисты показывают даже в каких-то, я не знаю, лайф-аренах,

0: бы у тебя 8 раз там в день летает там одна авиакомпания, 10 другая компания, ты сел, и через 3 часа ты прилетел, ты понимаешь, куда ты сел, как ты разместился и так далее. Понимаете, как бы это целый как бы квест. Что касается этой арены, они, безусловно, доплачивают свои деньги, как и в Казахстане, там, да, с Экспо. Но это не является нашим конкурентом, а слово совсем.
1: Ну, там четверть неназванных иностранцев сейчас в Киргизии.
0: Ну, это не... Которые вы понимаете, это не важно. Например, давайте так. В Казахстане был Канье Уэст, у него не было такого успеха, как сейчас, как бы, хотя до Казахстана могли люди доехать из России очень легко. Во всяком случае, все съездили в Стамбул, многие съездили в Грузию. А, как бы, ну, при этом как бы Казахстан, потому что мы же и продавали эти билеты, это не все так работает, как бы как однозначно. Для этого должна быть, для этого должно быть понятно. Отели, перелеты, самолеты, транспорт и так далее. Чтобы Киргизия отработала, это огромный процесс работы, вкладывание денег. И, может быть, через какое время и должен быть сформироваться свой средний класс, чтобы люди ездили. А так, например, из России туда еще можно долететь? А куда еще можно прилететь в Киргизию? Из Эмиратов лететь или откуда? Каким образом нужно попасть в Киргизию?
1: Ну, может быть, на нас и рассчитано. Хотя что у нас? Вот я читаю, зарубежные звезды не выступают. Отечественные исполнители в большинстве своем не способны собирать стадионы. Не все. И вообще дефицит артистов, способных на что-то стоящее, на что-то действительно талантливое. 38% самих музыкантов говорят, что им сложно одновременно решать юридические вопросы, заниматься творчеством. 22% говорят, что мы не можем сами управлять финансами. Толковые промоутеры, импресарио, уехали. Катастрофа, о которой никто не говорит.
0: Я не знаю ни одного толкового промоутера, который уехал.
1: Я не буду спорить с вами. Я не знаю вообще ни одного.
0: Ну, я знаю всех промоутеров. Я не знаю. Если вы меня спросили про толковых промоутеров, то я знаю, что как бы ни одного толкового большого промоутера. Были промоутеры, которые собрали деньги с каких-то концертов, рассказали, как они не согласны с властью, уехали, оставив деньги себе. Это я знаю историю. А что касается как бы какого-то толкового промоутера, который уехал и там не делает концерты, были, безусловно, есть какая-то несколько, я знаю одну компанию, который как бы уехал, но это одна, это на самом деле как бы, наверное, небольшая, как бы, это небольшое количество пласт промоутеров, слово говорит, что все промоутеры уехали, но я бы так все-таки не говорил. Что касается шоу, еще раз, и количества артистов, я не думаю, что на стадионе в Милане такое количество концертов происходит, как на стадионе концертов в Москве.
1: Ну что, спасибо огромное. Наше время, как всегда, нашего времени не хватает. Это был разговор обывателя с профессионалом. Ну, а выводы делать вам. Я благодарю вас. Спасибо огромное. Я желаю вам процветания и бизнесу, и нашему концертному сегменту, нашей концертной большой области. Спасибо.
0: Да, спасибо.
1: Спасибо. Спасибо, что вы были с нами.
2: Таманцев в итоге.
3: РБК коллекция.
4: Наконец накатал на миллиард. Фильм «Последний богатырь. Колобок» режиссера Антона Маслова получил неоднозначную реакцию публики, но на шестую неделю проката сборы превысили миллиард рублей, следует из данных фонда кино. Напомню, «Колобок» вышел в российский прокат 6 августа. После этого в сети стали массово появляться фотографии пустых залов и ставить фильму низкие оценки. Кинопоиск счел такую активность аномальной и не стал учитывать результаты, заменив традиционные звезды на головы человека. Человека-паука. По сути, франшиза просто добрала свое за счет отсутствия сильных конкурентов. 6 недель проката для этого рубежа слишком много, рассказала медиа-обозреватель РБК Евгения Стогова.
5: Миллиард – это характеристика того, что кино очень долго было в прокате в сезон, когда относительное безрыбье. То есть серьезная конкуренция на протяжении почти уже полутора месяцев у «Колобка». Если и было, то только в формате теневого проката в виде «Одиссеи» и «Человека-паука». Здесь уже скорее вопрос того, а почему только сейчас он заработал свой миллиард.
1: Евгений, извини, ты еще скажи, что сейчас миллиард проще простого теперь заработать фильмом.
5: Я так действительно скажу, потому что еще в 2023 году только 3 картины заработали больше миллиарда. У всех остальных показатель сборов был ниже при сопоставимых или даже более высоких показателях фактической посещаемости, то есть реального количества зрителей. У «Колобка» сейчас это чуть больше 2 миллионов человек. Тогда выходили фильмы, сборы которых не превышали 1 миллиарда, но при этом фактическая посещаемость была сопоставимой.
6: А что объективно критики говорят о «Колобке»?
5: Достаточно спорные характеристики. Есть и те, кто считает,

0: что это такая хорошая, добротная сказка, пусть и проходная, но тем не менее не заслуживающая всего того хейта, который получил этот фильм от поклонников других, скажем так, картин. По большей части все-таки действительно фильм сталкивается с объективной критикой, которая касается и визуальных эффектов, и спецэффектов, ну и драматургии сюжета тоже.
1: Напомню, в начале сентября в соцсетях появились сообщения об обязательных показах «Колобка» для учеников 1-9 классов. Минпросвещение опровергло эту информацию, заявив, что не издавало распоряжений или нормативных документов, которые обязывали бы школы проводить массовые показы фильма.
2: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
3: Мир захватывают фейки. Самым обсуждаемым событием этого года стало судебное дело, в рамках которого высокий суд Лондона обязал инфлюенсера Джорджа Олридж выплатить штраф в размере 213 тысяч фунтов стерлингов ЛВМХ. Инфлюенсер через свои социальные сети и закрытые чаты продавала суперподделки. Любопытно, что часть из них она закупала на китайской платформе AliExpress. В России нелегальный оборот подделок оценивается примерно в 5 триллионов рублей ежегодно. Это около 10% всего розничного оборота. Согласно статистике Askelly, компании, которая почти уже 10 лет занимается продажей люксовых и премиальных вещей, ежедневно до 4% товаров, поступающих на проверку, оказываются подделками. Одна надежда на закон о платформенной экономике, который вступит в силу 1 октября. Одна из его задач – возложить на маркетплейсы ответственность за продажу товаров без маркировки. Отдельным направлением станет борьба с компаниями, которые закупают чужую продукцию, а выдают ее за свою. С одной стороны, снизится риск появления контрафакта, а с другой, эксперты прогнозируют, что эти изменения скажутся на ценах на товары и услуги. Так ли это? Узнала у руководителя службы внутригородской логистики СДЭК Александра Воронова.
4: Да, действительно, мы предполагаем, что новые требования повлияют на себестоимость товаров и услуг, и причина здесь не только в том, что возникнут дополнительные затраты на техническое сопровождение, модерацию и прочее, но и в том, что какое-то количество селлеров не сможет обеспечить новые требования, соответственно, вероятен отток части селлеров, сокращение каких-то товарных групп, сокращение предложений, а это обычно всегда влияет на рост себестоимости. Таким образом, два фактора – и техническая поддержка требований, и уменьшение предложений в высокой степени вероятности повлияют на рост услуг.
3: От себя добавлю, чтобы не нарваться на подделку, особенно если речь идет о дорогой покупке, обращайтесь за помощью к аутентификатору. Например, тот же Askelly запустил онлайн-сервис, благодаря которому по фотографии можно проверить изделие на подлинность. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
5: На самом деле маркетинг и продажи – это, в моем понимании, два направления, которые тесно друг с другом связаны. И вот про то, что маркетинг режут, мы слышим часто, а про то, что продажи при этом режутся, мало кто думает.
2: Рекламный щит.
6: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21:00.
7: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
8: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
6: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК. Что это было? В эфире.
9: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. То есть это так называемые лицензиары. Крупные компании приходили со своими технологиями, не наши винки покупали эти технологии. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые бы разрабатывали технологии, не было. Чем прекрасна вот эта вся распределенная мини-нефтепереработка? Потому что люди, частный бизнес, который этим занимается, готовы как-то рисковать, применять какие-то новые технологические подходы. А, как правило, крупные организации

0: на эти риски не готовы. Они покупают что-то большое, работающее и зарабатывают на этом. На мой взгляд, доведение регуляторной и налоговой политики до того, чтобы ввести эти мини-ТЗ, очень сильно повысит технологичность отрасли в стране. Потому что я знаю огромное количество людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтепереработчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Основатель и генеральный директор инжиниринговой компании «Арскотек» Артем Воловиков в программе «Технологии и тренды».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую среду в 16:10.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. В России завершились выборы в Госдуму. Явка превысила 56%, а на платформе ДЭК она достигла 90%. Предварительные результаты Центризбирком обнародует в понедельник в 11 утра по московскому времени, а окончательные итоги подведет не раньше 25 сентября. В Думу нового созыва проходят 5 партий. «Единая Россия», которая претендует на конституционное большинство, а также КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». В Москве единороссы по предварительным данным побеждают во всех 16 округах. Москва в воскресенье подверглась самой массированной беспилотной атаке. Российские ПВО сбили на подлете к столице 450 дронов. Ударом подверглись НПЗ в Капотне и несколько жилых домов. Масштабные прилеты были и в Подмосковье, там погибли 3 человека. Следственный комитет возбудил дело о теракте, а в Минобороны России заявили об усилении ударов по военным объектам на Украине. Партия «Альтернатива для Германии» выиграла выборы в парламент земли Мекленбург-Переднее Померание. По данным экзит-полов, ультраправые получили 38% голосов. Христианско-демократический союз канцлера ФРГ Фридриха Мерца показал в регионе исторически низкий результат в 5%. Он также уступил на земельных выборах в Берлине. Там победила левая партия. На позапрошлой неделе, напомню, АДГ выиграла выборы в земле Саксония-Анхальт. Рашид Тимрезов в четвертый раз стал главой Карачаева-Черкесии. Он был переизбран на новый срок тайным голосованием. Тимрезов возглавляет республику с марта 2011 года. В Северной Осетии парламент на непрямых выборах переизбрал на второй срок действующего губернатора региона Сергея Миняйло. В Петербурге принят первый судебный иск из-за отмененных концертов Канье Уэста. Местная жительница требует от организаторов вернуть за билет 18,5 тысяч рублей. Ранее аналогичные иски подали в суды Москвы и Воронежа. Напомню, шоу рэпера должно было состояться 10 и 11 октября на «Газпром-арене», однако выяснилось, что организаторы так и не договорились с площадкой. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: Здравствуйте, у микрофона Олег Овчаренко. В начале часа о некоторых итогах выборов в Госдуму. Предварительных итогах. В Нижнюю палату парламента 9-го созыва по предварительным результатам голосования снова проходят 5 партий. Так, результаты обработки первых протоколов свидетельствуют, что по федеральному округу со значительным отрывом лидирует «Единая Россия». У нее более 50% голосов. На втором месте КПРФ с результатом свыше 14%. Далее ЛДПР. ДПР их

0: Результат после обработки первых протоколов приближается к 10%. Также 5% порог, необходимый для прохождения в Нижнюю палату парламента, преодолели «Новые люди» и «Справедливая Россия». У «Справедливой России» по результатам обработки первых протоколов чуть более 5% голосов. Она на грани прохождения в парламент. Также кандидаты от «Единой России» по предварительным же подсчетам, повторюсь, лидируют в большинстве одномандатных округов. Таким образом, партия вновь претендует на конституционное большинство в Госдуме. Для этого надо получить 301 кресло из 450. По словам председателя Центра избиркома Эллы Памфиловой, явка на выборы уже к середине воскресенья превысила результат прошлой кампании 2021 года, которая, как она отметила, проходила в мирное время и уже, как полагает Памфилова, претендует на рекордную. Итоговая цифра по явке будет известна по результатам обработки всех протоколов. Также, по словам Памфиловой, власти и ЦИК сделали, цитата, «все возможное, чтобы минимизировать риски из-за действий противника, но без нарушений не обошлось».
1: 90 с лишним тысяч участковых избирательных комиссий, где проходило голосование наших граждан. И всего 3 случая на всю страну. И были моментально выявлены, поскольку 5-ступенчатая система наблюдения, включая видеонаблюдение, постоянно, которое действовало в течение 3 дней, 3 ночей и в территориальных избирательных комиссиях, и большое количество наблюдателей от партии, от кандидатов, общественных наблюдателей. И свою лепту внесли тоже международные наблюдатели, широко по стране разъезжались и смотрели, что как происходит. Так вот, эта система контроля, гражданского политического контроля, она позволяет нам моментально выявлять те или иные нарушения. То есть все тайное моментально становится явным и следует очень быстрая реакция. То есть беспрецедентно мало нарушений.
0: Интересно, что по предварительным результатам дистанционного электронного голосования второе место не у КПРФ, а у «Новых людей». Результаты в ДЭК распределились примерно так. У «Единой России» около 50% голосов, у «Новых людей» свыше 15%, у КПРФ свыше 12%, у ЛДПР около 11%, у «Справедливой России» около 6%. Остальные партии 5% барьер не проходят. Политолог Константин Калачев объяснил такую разницу в результатах партии в ДЭК и в традиционном голосовании, имеется в виду партия «Новые люди», тем, что среди их электората много молодежи, которые предпочитают цифровой формат выборов. Что касается остальных результатов, то высокая явка и высокий процент у «Единой России», по мнению Калачева, это демонстрация сплочения общества вокруг власти на фоне внешнего давления.
2: Для нынешнего времени, военного времени, эта явка очень высокая явка. И она, кажется, даже выше, чем можно было ожидать. А что касается результата, то опять-таки ясно и понятно, что в условиях давления люди сплачиваются вокруг флага. Я отнюдь не удивлен результатом «Единой России». С одной стороны, играет роль то, что это партия Путина. А с другой стороны, понятно, что для многих «Единая Россия» — это гарант выполнения государством своих социальных обязательств. Ну и третье обстоятельство — это тот самый эффект сплочения. То есть чем больше нас давят, тем больше мы сплачиваемся, продемонстрируем единство. Было интересно, собственно говоря, что наши люди предпочтут. Про предпочтение большинства мы все знаем, а вот любопытно было, как будут складываться голоса меньшинства. КПРФ опять вторая. Ну, это еще раз напоминает нам, как много среди нас советских и постсоветских людей. Я сам, в каком-то смысле, ну, на самом деле, 64-й год рождения, так что советский человек, но я лично, признаюсь, проголосовал за «Новых людей».
0: Первые данные появились и в Москве по итогам обработки первых протоколов, как следует из данных Центр избиркома. Во всех 16 округах лидирует «Единая Россия», точнее кандидаты от «Единой России». Кроме того, как сообщил мэр столицы, лидер предвыборного списка правящей партии Сергей Собянин во время посещения штаба общественной поддержки единороссов, в столице зафиксирована рекордная явка на выборах депутатов в Госдуму. Ну и кроме того, в столице было продолжено время работы участковых избирательных комиссий, чтобы все желающие успели проголосовать. Ну а предварительные результаты выборов ЦИК объявит в понедельник после 11 утра, а окончательные результаты станут известны, как заявила Элла Памфилова, не раньше 25 сентября. И к другим новостям уходящей недели. Безвизовому режиму с Китаем год. Сейчас россияне с обычным загранпаспортом могут находиться в стране без каких-либо дополнительных документов до 30 дней. В июле безвиз продлили до конца 2027 года, сообщил китайский МИД. До этого предполагалось, что он закончится в нынешнем 2020 году.

0: 2026. Одно из самых популярных направлений для россиян – остров Хайнань. По данным Ассоциации туроператоров, за первое полугодие 2026-го его посетило рекордное число туристов – более 500 тысяч. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, турпоток вырос почти на 70%. Среди других направлений, которые чаще всего выбирают россияне – Пекин и Шанхай, рассказал коммерческий директор «Тест-тур» Васкан Арзуманов.
1: Ближневосточный кризис, произошла переориентация на Азию. То наши российские туристы больше всего на свете любят море. В Хайнане сезон, он круглогодичный. Поэтому наши туристы, конечно же, облюбовали данный остров. Сейчас на Хайнане, я вот когда там последний раз был, все, можно сказать, русифицировано. Более того, китайские блогеры периодически записывают и говорят, что они приехали там, например, в Анапу, потому что все там в Дунхае, все вывески на русском, но их все равно разоблачают. Вот настолько уже Хайнань русифицировался. В первую очередь это, конечно же, Санья. Дунхай, Яломвай, вот эти вот бухты. Хайнань у нас занимает порядком 90-95% от наших всех туристов. Если мы говорим о материке, достаточно популярные комбинированные туры. Например, в Пекине чаще всего интересует туристов, что это запретный город, храм неба, китайская стена, Сияние, знаменитая терракотовая армия стоит. Шанхай — это современный мегаполис, где есть там в том числе и шанхайский Диснейленд. Что в Китае очень удобно, у него практически все крупные города связаны с скоростной железной дорогой. Если турист захочет, он может посетить в течение 10 дней 4-5 городов. Это, конечно, скажем прямо на любителя, но все равно такая возможность есть.
0: Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее говорил, что Россия готова принимать более 5,5 миллионов туристов из Китая в год. Для этого, по его словам, создаются инфраструктура и соответствующие условия. Речь идет о стандарте China Friendly. Такую сертификацию проходят отели и аэропорты. По прогнозам вице-премьера, за первые полгода 2026-го туристический поток превысит доковидные 4 миллиона человек. Но сейчас основная цель поездок китайцев в Россию все-таки бизнес, а не туризм, рассказал председатель Совета директоров China Travel Сергей Назаров.
2: Китайцы очень осторожные люди. Совсем недавно был в Китае. Вопросы безопасности – это основные вопросы, которые возникают при разговоре. Идет негативный фон по средствам массовой информации Китая, так как ретранслируются западные СМИ, и китайцы воздерживаются от поездок туристических именно. Те, кто приезжает по бизнесу, делать им нечего. Сейчас обмен не туристический, а именно торговый обмен между Россией и Китаем, он растет невиданными темпами. В этом заинтересована и наша страна, и Китай, естественно, заинтересован. Понятно, что с Европой сейчас не все хорошо у Китая, и с Соединенными Штатами тоже проблемы. А Россия сейчас выходит на первое место по торговому обороту. Движется к этому. В первую очередь это бизнес-поездки. Люди приезжают и на выставки, и на переговоры.
0: По данным погранслужбы ФСБ, в прошлом году Россию посетили свыше 1,5 миллионов граждан Китая. Туристов из них почти половина. Но еще одна новость уходящей недели. Неделю, безусловно, на события богатый. Развод на миллионы. Прошли предварительные заседания по делу Владимира Потанина и его бывшей супруги Натальи. Слушания состоялись 17 и 18 сентября, то есть в минувший четверг и минувшую пятницу, в высоком суде Англии. Примечательно, что супруги развелись еще в 2014 году, а прения идут до сих пор. Как правильно разводиться богатым бизнесменом, чтобы это не затягивалось на десятилетия? Герой программы «Да или нет» на этой неделе был Роберт Стефан Коэн. Он защищал интересы Мелинды Гейтс, Майкла Блумберга, первой жены Трампа и других миллиардеров. С ним беседовала Надежда Сережкина.
3: «Да или нет».
4: Роберт, если коротко,
3: Стало ли людям с деньгами сложнее разводиться за последние годы?
4: На самом деле нет. У нас стали невероятно популярны брачные договоры. Сейчас их оформляют и те, кто уже имеет состояние, и те, кто просто его ожидает, еще не имея денег, чтобы защитить капитал в будущем. Наличие такого контракта обычно уменьшает масштаб споров в суде, потому что большая часть вопросов уже заранее урегулирована в контракте, так что проблем становится меньше.
3: Что самое необычное вы в

0: встречали в брачных контрактах миллиардеров в последнее время?
1: Я бы сам никогда не стал включать такое, но я видел случаи, когда в договоре прописывали то, сколько должен весить один из супругов во время брака. Люди все чаще пытаются лишить супруга права на имущество за измену, хотя это не соответствует закону. Факт измены не может влиять на финансовые обязательства. Еще одна тенденция. Ко мне все чаще стали обращаться клиенты с Ближнего Востока. Местные суды почти всегда встают на сторону мужчин. Те, кто интересовался нашими услугами, надеялись, что смогут уехать в США или Европу и провести развод здесь. Но в случае с американским правом сюда нельзя просто так приехать за разводом.
0: А если у вас, например, будет клиент под санкциями, какие-то его активы заморожены, что будете делать?
1: Если у клиента есть связь с другой страной, нам приходится досконально проверять наличие активов там. Иногда мы нанимаем местного юриста по семейному праву или разводам. При составлении брачных контрактов мы всегда учитываем, в каких штатах или странах будут жить люди. Например, у нас сейчас идет дело, где люди переехали из Америки в Австралию, и там брачный контракт не признали. Для человека, на которого он был рассчитан, это стало серьезной проблемой. Контракт оказался неприменим. Сегодня юристам приходится работать буквально по всему миру, проверяя все возможные места проживания клиентов, потому что юрисдикция может измениться.
0: Какую главную ошибку допускают состоятельные люди, когда решают развестись?
1: Одна из вечных проблем людей с большим состоянием – отсутствие брачного контракта. Если такого документа нет, судебные разбирательства становятся очень серьезными, расходы на адвокатов достигают миллионов долларов. Разбирательство превращается в настоящий кошмар, а ваше имущество не защищено. Но американцы все реже допускают эту ошибку. Чаще всего это ошибка людей, приехавших из других стран. Не знаю, как у вас. У вас в России распространены брачные контракты?
0: Ну, не так часто, как у вас. А есть какие-то тренды в бракоразводных процессах, которые будут определять исход дел в ближайшие годы?
1: Да, я замечаю, что все чаще состоятельные люди берут деньги, которые были заработаны в браке, и помещают их в траст. Законы в США разные в разных штатах, но есть определенные виды документов, которые позволяют вывести часть средств из брака. Если обе стороны знают о трасте, он может быть признан действительным, а деньги, помещенные в траст, иногда не учитываются при расчете раздела в разводе. Их можно спрятать, а можно просто не включить в формальные расчеты. Еще одна тенденция касается защиты бизнеса и репутации в случае развода. Кроме брачного договора, который заключается до свадьбы, клиенты все чаще заключают то, что называется постбрачным договором. Там прописывается, что бизнес не будет вовлечен в развод.
0: По вашему мнению, в суде побеждает тот, кто богаче, да или нет?
1: Нет. В деньгах нет большого преимущества, если, например, ваш юрист хуже, чем у другой стороны. Деньги решают не так, как закон и роль каждого супруга в браке, что каждый из них сделал для накопления совместного имущества. В конце концов, в США именно факты, выложенные на стол, определяют, как будут разделены активы.
2: Да или нет? Ну а пока к другим темам. Эксперты, опрошенные радио РБК, разошлись во мнениях о субсидировании льготной ипотеки. Речь идет о дополнительном выделении правительством 157 миллиардов рублей на субсидирование льготных ставок. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Сумма пойдет на три направления. 66 миллиардов получит семейная ипотека, 6 миллиардов программа для Дальнего Востока и Арктики, а еще 85 миллиардов уйдут на кредиты по уже закрытой в 2024 году программе «Льготная ипотека». Как рассказал заведующий кафедрой ипотечного кредитования финансового университета Александр Цыганов, эта компенсация предназначена банкам по уже выданным льготным ипотекам, а не по новым кредитам, поэтому на цены на объекты недвижимости она не повлияет.
3: Все, что сейчас выдано, дополнительные средства, касается уже выданных кредитов. И на компенсацию банкам разница между действующей ставкой и льготной 6-8% или еще меньшими в отношении дальневосточной или арктической ипотеки. Поэтому это не на выдачу дополнительных кредитов, которые можно было бы опасаться влияния на рынок недвижимости. В данном случае это выполнение обязательств, которые были выданы на основании нормативных актов, на основании постановления правительства России. И поэтому то, что выдано, это действительно правильно, и влияние с точки зрения увеличения стоимости это не окажет.
2: Застройщики эту сумму оценивают иначе. По мнению участников рынка недвижимости, поддержка выглядит куда скромнее, чем кажется на первый взгляд, рассказала эксперт рынка жилой недвижимости Москвы Ольга Хабнер.

0: На мой взгляд, это неощутимая поддержка, поскольку если мы возьмем объем денег, выделенных на семейную ипотеку, и разделим лимит на одну семью, то мы получим около 10-11 тысяч ипотек, которые могут взять семьи. То есть в масштабах страны, в масштабах нераспроданных объемов строящегося и построенного жилья, ну это просто такая капля в море. Потому что если мы сейчас посмотрим только объем строящегося жилья в Москве, он составляет около 5-6 миллионов квадратных метров. Это вот в стройке находятся, которые... То есть это тысячи квартир, а эта программа, она рассчитана вот на всю страну. Поэтому это такая очень символическая поддержка для всех застройщиков страны.
1: По данным Минфина, в этом году на льготные ипотечные программы предусмотрено более 1 триллиона рублей. Самая массовая семейная ипотека с 2018 года, по ней выдано почти 11 триллионов рублей, а жилищные условия улучшили более 2 миллионов семей. Второе направление – дальневосточная и арктическая ипотека. Ею воспользовались более 220 тысяч семей и специалистов. И третье – льготная ипотека. Она работала с 2020 по 2024 год. За это время выдали около 1,5 миллиона кредитов, примерно на 6 триллионов рублей. Ну и, соответственно, программой воспользовались более 1,5 миллионов семей. Министерство просвещения разъяснило, как школьники могут использовать искусственный интеллект во время учебы, например, для составления планов, самопроверки и подготовки черновиков. А вот чего нельзя делать, так это выдавать сгенерированный нейросетью текст за собственный. Кроме того, школьникам запрещается загружать в ИИ конфиденциальную информацию. Сейчас учителей специально обучают работе с нейросетью, чтобы выявлять случаи использования учениками искусственного интеллекта, рассказал основатель и директор онлайн-школы «Точка знаний» Андрей Шелудько. С ним беседовал Илья Приходько.
2: Как вы считаете, школьники вообще понимают, что такое конфиденциальная информация? Не все взрослые как будто бы знают.
3: Многие школьники не знают, им стоит объяснить. Вообще много видов этой конфиденциальной информации. Но самое главное для школьников — это персональные данные, чтобы они информацию про себя не отправляли там про своих родителей, про одноклассников. В этом тут основной смысл.
2: И, судя по всему, учителям придется дополнительно разъяснять, как именно работать школьникам с нейросетью. Может быть, стоит вводить какие-то дополнительные факультативные занятия?
3: 100% достаточно буквально 3 минуты объяснений. Главное, чтобы учитель сам знал, про какую информацию идет речь.
2: Вот это, кстати, очень интересно, Андрей. Вот давайте разбираться детально. Например, сказано, что можно делать с помощью ИИ. Готовить черновики, заниматься самопроверкой, но нельзя выдавать то, что сгенерировала нейросеть, за свое собственное. Нет ли в этом противоречия какого-то?
3: Формально я противоречия не вижу. Самопроверка, ты сам выполнил задание, сам проверил, и ты потом не несешь это задание к учителю.
2: Но черновик вполне может быть основой для будущей работы в таком случае. И давайте признаемся честно, очень часто между черновиком и чистовиком не очень большая разница.
3: Конечно, предполагается, что текст нейросети, ну вот как учебник, литературу ты там взял где-то в интернете или в библиотеке раньше там, и за основу брали этот текст, его перерабатывали, обдумывали и писали. И предполагается, что, конечно, дети будут делать так. Ну, мы с вами, конечно, понимаем, что отличить крайне будет сложно одно от другого, и я с вами полностью согласен, что, конечно, когда дети будут выдавать текст и за свой, конечно, таких случаев будет очень много, да и сейчас их немало.
2: Андрей, вот вы математик, насколько я знаю. Скажите честно, вы видели когда-то работы, которые там решила нейронка полностью? Вы можете это отличить сразу с первого взгляда, без спецсредств каких-то?
3: В целом отличить можно не всегда, не то, что прям сразу, сходу. Ну, я думаю, примерно там, в половине случаев отличить можно. Ну, например, очень простой способ. Я, как учитель на уроке, говорю ребятам, решаем вот этим способом. А он приносит другим способом. Ну, и тут уже возникают, конечно, вопросики. Понятно, что бывают ситуации, там, папа, мама объяснили, как им объясняли в школе. Но часто это значит, что вот он откуда-то взял, раньше это было ГДЗ, сейчас ИИ, и там решено правильно, но вообще мы этот метод не обсуждали, это уже выглядит очень-очень подозрительно.
2: Ну да, это определенные тонкости. Андрей, вы очень важную тему затронули, не только подготовка школьников, но и подготовка учителей. Как вы считаете, современный учитель в среднестатистической российской школе, он обладает навыками достаточными для того, чтобы самим работать в ИИ, в нейронке в какой-то, для того, чтобы понимать, что ему принесли задания, которые сделали с помощью искусственного интеллекта? У нас у учителей хватает этих навыков?
3: Ну, их точно нужно подтягивать. Еще раз на тему отличить ИИ от не ИИ. Учителя уже много лет тренируются, потому что до ИИ у нас было ГДЗ, то есть готовые домашние задания ребята оттуда списывали. Вот там тоже надо было пытаться отличать, что это он не сам решил. В принципе, отчасти методы могут быть те же самые по отличению. Но вот то, что учитель может сам использовать для создания, вот это классная, замечательная возможность. И тут, конечно, мне кажется, это сильно зависит от возраста. И очевидно, чем моложе учитель, тем легче ему с технологиями общаться, чем старше, тем сложнее. И, конечно, есть те, кому нужна помощь, чтобы им рассказать, сказали, объяснили, показали, можно делать так вот там.

0: задания составлять или еще что-то, какие-то раздаточный материал готовить. Конечно, это было бы отлично, если бы такие занятия для учителей проводились.
1: Андрей, без оглядки на рекомендации Министерства просвещения относительно использования искусственного интеллекта, как бы вы сформулировали, как лучше всего использовать ИИ в современной школе? В какой пропорции, в какие моменты?
0: Я бы вообще старался максимально это ограничить. У нас же, в принципе, есть ограничения, когда телефоны сдаются, и не то, что там ИИ, вообще телефоном ты не пользуешься никак. Мне кажется, это правильно, чтобы не было никаких шансов что-то списать, подглядеть, чтобы максимально использовался свой интеллект. Когда свой накачал, потом уже можно чужой использовать однозначно. Использовать можно и для составления планов. Ну, вариант, например, мне кажется, если бы школьник в ИИ посмотрел, например, как составить мне план подготовки к ЕГЭ или к ОГЭ. Это, я думаю, было бы сильно полезно, потому что, я думаю, многие школьники понять не имеют, какой им надо иметь план, чтобы готовиться.
2: По данным ВЦИОМ, почти половина родителей в России не готовы разрешить детям пользоваться искусственным интеллектом для подготовки домашнего задания. Еще треть готова разрешить это делать только по отдельным предметам.
3: Кто есть кто? Пунчи HQ9 – это минивэн, который выглядит так, будто деловой кабинет поставили на колеса и зачем-то добавили третий ряд. Здесь все построено вокруг одного человека. Причем того, кто сидит сзади справа и явно не собирается сам открывать дверь. Больше 5 метров длины и схема рассадки 2+2+3. То есть HQ9 – это не просто машина для большой семьи, это автобус, который надел дорогой костюм и внезапно начал считать себя руководителем департамента. Внешность соответствующая. Огромная вертикальная решетка радиатора, хитрый прищур фар, много хрома и красная полоса по центру капота. Хончи делает вид, будто ему по статусу положено парковаться у парадного входа, даже если там висит знак «Только для разгрузки». И самое важное, HQ9 действительно умеет производить впечатление. И делает это он точно не за счет своей динамики. Под капотом 2-литровый турбомотор на 245 сил. Тяжеленный минивэн разгоняется до сотни за 10 секунд. В городе этого, конечно, хватает, но если хотите азарта, присмотритесь к гибридной версии. Бензиновый же HQ9 выглядит как тот, кто опаздывает на важную встречу, но делает вид, будто он вообще никуда не торопится. На втором ряду два капитанских кресла, электрорегулировки, подогрев, вентиляция, массаж. Сзади можно устроиться так, будто автомобиль временно стал переговорной комнатой. Пока водитель занят дорогой, самый важный пассажир может взять на себя все остальное – работу, телефон и сон. Третий ряд тоже есть, но тут начинается классическая математика минивэнов. 7 человек помещаются, но чем больше людей, тем меньше остается места для их багажа. В целом же салон напоминает дорогую гостиницу, которой зачем-то выдали табличку с госномером.
4: Кто есть кто?
3: Так кто есть кто? Хончи HQ9 – это прямой конкурент Toyota Alphard. Как по формату, так и по идеям. Это не минивэн для тех, кому нужно просто много места. Это машина для тех, кому хочется, чтобы даже поездка на работу выглядела как деловая командировка. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
5: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
6: Уже более полугода мы не теряем деньги.
7: 1200 от 1000 – это 20%.
5: Нет, согласен.
7: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
8: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
9: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
8: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
9: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
8: По будням на радио РБК.
10: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
11: Колкит.
10: В начале 80-х американский рынок готовых замороженных обедов переживал настоящий бум. Руководство Colgate Palmolive подумало, раз люди доверяют бренду средств гигиены, почему бы им не предложить что-то новое и съедобное? Логика была почти детской. Сначала вы едите нашу лазанью, а потом чистите зубы нашей пастой. Выход в смежную нишу обернулся для компании прыжком в маркетинговую бездну. Представьте, вы берете лазанью, а на упаковке почему-то надпись «Как на тюбике пасты», которая всегда обещала белоснежную улыбку и свежесть дыхания. Аппетит пропадает мгновенно, потому что во рту появляется стойкий мятный привкус. Именно так описывали свои эмоции покупатели. Мозг непроизвольно добавлял зубной порошок в мясной соус. Помимо визуального барьера был еще один минус. Никто не верил, что производитель мыла может приготовить достойный бешамель. Попытка перешагнуть границу между чистящим средством и горячей едой превратила Colgate в бренд-самозванец на кулинарном поприще. Не успев покорить общественный рынок, продукт сняли с продаж и забыли, как страшный сон. Убытки составили десятки миллионов долларов, а сама коробка лазаньи стала популярным экспонатом в шведском музее провалов.
11: Ошибка на миллион.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Про главное – экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Компания LEV Management обратилась к руководству сетей Ашан и Лемана Про. Временно управляющий ритейлерами заявил, что заинтересован в бесперебойной работе торговых сетей и просит их не проводить крупные сделки и выплаты менеджменту. В письме отмечается, что LEV Management сейчас не планирует заменять нынешнее руководство или пересматривать условия работы Ашана и Леманы Про, пишет РБК. Число контейнеровозов, пересекающих Ормузский пролив в направлении Персидского залива с началом конфликта США против Ирана, упало на 94%. По данным на сентябрь, через Ормуз прошло 240 судов. В марте, для сравнения, их было больше 4000, пишет Financial Times. Нестабильное судоходство на Ближнем Востоке продолжает провоцировать рост цен на топливо в большинстве стран мира. Украина планирует хранить свои нефтепродукты в Венгрии. Компания «Нафтогаз» и венгерский энергоконцерн «МОЛ» подписали меморандум о строительстве хранилищ на территории страны, недалеко от границы с Украиной. Сколько времени и средств потребуется на реализацию этого проекта, в документе не уточняется. Минфин России и Центробанк прорабатывают механизм работы российского стейблкоина. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, говорить о конкретной модели и готовом законопроекте пока рано. Нужно понять, насколько такой инструмент будет востребован на рынке и какие риски при его использовании необходимо будет учесть. Китай вдвое нарастил поставки автомобилей в Россию. По данным таможенного управления, с января по август КНР экспортировала почти 690 тысяч машин на общую сумму около 9 миллиардов долларов. 75 тысяч от этого количества – автомобили с пробегом. В этом сегменте в тройку самых популярных авто, ввезенных из Китая, вошли Volkswagen Tayron, Toyota Corolla и Audi Q3. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: Здравствуйте, у микрофона Олег Овчаренко. Продолжаем подводить итоги недели. В августе банки одолжили гражданам рекордную за два года сумму – почти 500 миллиардов рублей. По данным Объединенного кредитного бюро, полная стоимость кредитов наличными составила около 28%. Такой же уровень был в конце лета 2024 года, когда ключевая ставка составляла 18%. Текущий всплеск аналитики связывают со смягчением денежно-кредитной политики. Еще один фактор – сезонные граждане брали в долг, чтобы, например, съездить в отпуск, рассказал младший управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Жолобов.
3: Ключевая ставка с начала года снизилась с 16 до 14%, что стимулировало повышение потребительской активности. Но, тем не менее, этот уровень все еще остается достаточно высоким. Соответственно, при уровне в 14% мы наблюдаем полный

0: стоимость кредитов по потребительскому кредитованию обеспечена на уровне почти 28%. Плеск, который мы наблюдали летом, он отчасти связан с сезонностью в том числе. Это период отпусков, период повышенных трат, когда люди привлекали дополнительные ресурсы на то, чтобы съездить в отпуск, оплатить летние стажировки для детей, провести какие-то ремонтные работы там дома, на даче. Вполне вероятно, что к концу года мы будем наблюдать некое охлаждение с точки зрения спроса на потребительское кредитование, и объем выдачи будет ниже 500 миллиардов рублей.
1: Центробанк 11 сентября сохранил ключевую ставку на уровне 14%. До этого регулятор планомерно ее снижал. Августовский всплеск в потребительском кредитовании обусловлен тем, что граждане рефинансировали уже существующие займы. И такая динамика вряд ли значительно повлияет на дальнейшее движение ключевой ставки, отметил исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко.
2: Сильно выросла доля кредитов рефинансированных. То есть это как не новый день, а просто с учетом снижения ключевой ставки люди стараются либо уменьшить свой платеж, либо, условно говоря, получить больший кредитный лимит под старый платеж. То есть вот этот прирост не означает того, что это прям однозначно очень много новых денег вышло на потребительский рынок. В 3 раза фактически вырос объем вот этого рефинансирования по итогам первого полугодия. Что касается закредитованности России, она, конечно, остается низкой. Общий долг домохозяйств – это где-то у нас 20% от ВВП. Политика поставки достаточно консервативная. Объем потреб кредитования, с учетом его характера, я думаю, что он не должен сильно повлиять на принятие решения поставки, потому что все-таки на совокупный спрос этот фактор влияет недостаточно сильно.
1: По данным Объединенного кредитного бюро, за 8 месяцев года россияне оформили 16 миллионов кредитов наличными. Их сумма превысила 3 триллиона рублей. Расходы операторов на фоне запуска 5G увеличатся на 20%. Это подсчеты Национального рейтингового агентства. Инвестировать потребуется в общее развитие инфраструктуры. Ожидается, что операторы будут вкладывать в среднем 16% от выручки при росте доходов на 7,5%. Такой разворот происходит на фоне снижения инвестиций в прошлом году, отметили в агентстве. А уже в следующем году ожидается, что вложения продолжат расти, при условии, что ключевая ставка снизится до 13% и упростит заемное финансирование для компаний. Любые вложения надо компенсировать, и повышение цен на себя ощутят в первую очередь корпоративные клиенты, считает президент Ассоциации компаний связи Алексей Стуров.
3: Любое развитие приносит не только технологический определенный прогресс, но и дополнительную выручку. Мы все, большинство специалистов сходятся во мнении, что 5G позволяют шагнуть немного дальше от текущего развития и подключать большее количество абонентов, клиентов, сети, уменьшение пинга, скорости связи, качество связи, устойчивости ее. Таким образом, переход к 5G – это неминуемые, так сказать, последствия. А по поводу вложений, о которых вы говорите, да, они потребуются. Я думаю, что большая часть инвестиций именно будет связана с тем, что это будет именно вложение в российское производство базовых станций и другого оборудования, которое будет необходимо для внедрения этой новой технологии. Мы еще с 5G с вами увидим, какие там, наверное, проблемы по внедрению и реализации. Есть определенные вопросы к оборудованию.
1: На ценах для потребителей, как это отразится, вот такой рост расходов? Ждать тоже, что тарифы на 20% поднимутся?
3: Любое инвестирование в развитие, это обязательно должно компенсироваться. Компенсировать будет потребитель. Это не обязательно будет потребитель, вот мы с вами там, конечный потребитель, физическое лицо. Возможно, и такие повышения тоже будут. Первый, кто почувствует, я думаю, это корпоративные клиенты, которые будут массово пользоваться 5G инфраструктурой.
1: И для них это как раз тоже может быть 20% рост, или меньше, или больше?
3: Конечно, возможно. Мы с вами видели много информации, где будет использоваться 5G, и приоритеты отдаются именно этому стандарту.
1: Напомню, что запуск 5G в России анонсировали 11 сентября. По данным Минцифры, сеть заработала у всех операторов «Большой четверки». Это Мегафон, Билайн, МТС, Т2. Заработала в 16 городах, потенциально охватив около 10 миллионов человек. Компания Neuralink опубликовала, возможно, самое трогательное видео этой недели.
4: Коллекция.
1: Пациент, страдающий от нарушений речи, с помощью чипа смог впервые признаться в любви своей жене. На кадрах он сидит с ней перед монитором,

0: котором вдруг появляется виртуальный ассистент и произносит то, о чем подумал мужчина. Каково это жить с чипом и какие еще возможности он дает? Об этом мы поговорили с первым пациентом Neuralink Ноланом Арбо. Ему чуть больше 30, он парализован ниже шеи, но теперь может отвечать на сообщения, вести конспекты лекций и играть в видеоигры. Правда, есть издержка. В соцсетях его называют антихристом. Мифы о чипировании проверял Никита Гмыза.
1: Да или нет? Вы пользуетесь чипом Neuralink уже 2 года. Какие главные выводы и наблюдения вы сделали?
2: Да, это впечатляет больше, чем я ожидал. Не могу поверить, как быстро он понимает то, что я хочу сделать. Был один момент. По мере того, как я начал использовать устройство, я старался все лучше и лучше управляться с курсором. И стоило мне только подумать, чтобы его переместить, он уже смещался в сторону. То есть мне приходилось немного замедляться. Имплант улавливал только мою мысль и начинал движение туда, раньше, чем я того хотел. Вот настолько он меня понимает.
1: Что вы сделали в первую очередь, получив доступ к компьютеру? Чем вы занимались?
2: Ой, первое, что я сделал, пропал в видеоиграх на 8 часов. Я наконец-то смог отправить текстовое сообщение, на написание которого у меня ушло менее 15 минут.
1: Я до сих пор не уверен, что хотел бы что-то имплантировать, потому что боюсь побочных эффектов. У вас они были?
2: Думаю, я остался точно таким же человеком, каким был до имплантации. Вначале были некоторые проблемы с тем, что нити импланта теряли контакт с моим мозгом. Они просто не прилегали так, как нам хотелось. И это был единственный побочный эффект, если вообще можно его так назвать. Когда произошла эта история с потерей контакта с чипом, это было тяжело. Я плакал. Я думал, что я только-только взобрался на вершину горы, и вот все это отнимут у меня уже через месяц. Я даже не могу сказать на вершину. Я добрался до середины, и я думал, что исследование закончится, и я больше никогда не смогу им пользоваться.
1: Потом его удалят, это правда?
2: Да, я уточню. Исследование длится 6 лет. Сейчас прошло 2 года, так что осталось еще 4. Когда я выйду из исследования, когда оно закончится, чип либо удалят, либо деактивируют.
1: Может быть, вы могли бы поговорить с Илоном Маском и попросить его дать вам новую версию, чтобы вы могли протестировать ее?
2: Да, это было бы здорово.
1: Вы часто с ним общаетесь? Он как-то присутствует в вашей жизни?
2: Не очень часто. Мы видимся время от времени, мы вращаемся в одних и тех же кругах, так сказать. Поэтому мне удавалось пару раз просто посидеть с ним и поговорить. Честно говоря, мы не так уж много говорили о Neuralink. Меня гораздо больше интересуют другие его проекты. Мы говорили об НЛО, о SpaceX и тому подобном. Шутили насчет еще одного импланта в черепе. У меня один слева от мозга, и мы обсуждали вариант того, чтобы сделать еще один справа. И я как бы пошутил, сказав, знаете, мне нужно больше проводов, мне нужно больше нитей в мозгу. Просто отрежьте всю верхнюю часть черепа и поставьте мне туда один большой имплант. Вот над этим мы тогда неплохо посмеялись.
1: Какая ваша любимая теория заговора о Neuralink, которую вы прочитали в интернете или услышали от друзей?
2: О, с самого начала я видел в интернете, что Neuralink — это символ зверя, и что я антихрист. Мне кажется, это смешно. Я верующий, я убежденно верю в Иисуса Христа, моего Господа и Спасителя. Поэтому, когда я говорю об этом на X, в интервью или где-то еще, мне кажется забавным, что люди до сих пор называют меня антихристом.
1: Если у вас какие-нибудь любимые мемы в интернете, связанные с вами и имплантом?
2: Если вы знаете, что такое рекроллинг, мне вот это всегда очень нравилось. Мем в том, что, по сути, Илон Маск, он как бы транслирует песню в мой имплант, Neuralink, и она просто играет у меня в голове по кругу. Это песня, которая Never Gonna Give You Up, Rick Astley. Рикролл. Мне просто, знаете, мне показалось это очень смешным. Действительно хороший мем, мне он очень нравится.
1: Да, ну, надеюсь, эту песню вам, правда, не транслируют, ведь так?
2: Да она и так у меня постоянно крутится в голове, так что если бы он ее еще и присылал через имплант, это просто добавило бы шума.
1: Кстати, как вы получаете обновление для Neuralink? Нужно ли устанавливать что-то вручную, или обновления поступают через Wi-Fi или приложение на телефоне?
2: Да, все работает по Bluetooth. Я просто сижу, может быть, минуту, пока обновляется программное обеспечение, и мы продолжаем жить своей жизнью.
1: Какие функции вы хотели бы, чтобы они добавили в Neuralink?
2: Они работают над набором текста 10 пальцами, то есть, по сути, над полным контролем клавиатуры. Обычно я использую диктовку, потому что это намного проще. Однако возможность набирать текст с помощью Neuralink была бы невероятной. Я бы очень хотел что-нибудь когда-нибудь написать. Я бы хотел написать книгу. Я хочу вернуться в университет и все записывать, все печатать. Поэтому возможность полностью контролировать клавиатуру была бы невероятной.
3: Would be incredible.

0: We're all gonna get brain implants. А всем установят чип в мозг. Да или нет?
1: Yes.
2: Да.
3: Да или нет?
4: Но продолжая тему искусственного интеллекта, решение задачи тысячелетия поставило научное сообщество перед новым вызовом. Модель компании OpenAI смогла найти доказательства для знаменитых уравнений Навье-Стокса, пишет РБК. Они описывают проблемы существования и гладкости. Десятилетиями она считалась нерешаемой, но в начале сентября 10 тысяч ИИ-агентов OpenAI смогли найти решение всего за 88 часов. Ну, правда, компанию тут же обвинили в научном плагиате, поскольку искусственный интеллект обучался в том числе на трудах живого ученого, который был близок к открытию решения. Эта история отражает новый вектор развития науки, рассказал Ростиславу Мерецкому обозреватель РБК Гульнара Вахитова.
5: Уравнение – это математическое описание движения жидкости. Его используют при проектировании самолетов, прогнозе погоды, изучении кровотока. Почти 100 лет главным открытым вопросом было, может ли спокойное гладкое течение со временем стать бесконечно быстрым, то есть развить так называемую сингулярность, несмотря на вязкость. Физически это означало бы, что уравнение перестает описывать реальность. По заявлению OpenAI ответ «да», может, поток жидкости способен самостоятельно разгоняться до бесконечности, образуя сингулярность.
6: Из-за чего тогда в научном мире разгорелся скандал?
5: Скандал не из-за самой математики, а из-за того, как было получено это доказательство. Профессор математики из Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заявил, что OpenAI могла использовать его неопубликованные исследования. Он шел к решению редким, нестандартным путем, и компания, по его словам, применила тот же подход. Причем работа он через кодекс, это тоже продукт OpenAI, и загружал туда черновики. По заявлению компании, система не могла видеть его работу до публикации, но признала, нельзя исключить, что обезличенные данные от использования их продуктов помогли улучшить модели.
6: Какова теперь роль ученого живого, если машина все делает сама, и кто на этом всем зарабатывает?
5: Роль ученых не исчезает, она просто смещается. Машина перебирает варианты. Человек ставит задачу и организует проверку. Ученый больше не главный генератор идей, а тот, кто задает вопрос, проверяет результат и превращает его в технологию. Меняется и сама наука. Раньше не хватало времени и людей. Теперь не хватает способности проверить и осмыслить то, что машина выдала. Главный эффект искусственного интеллекта не в этом, а в перераспределении дохода от когнитивных работников к владельцам капитала. Сливки как раз соберут те, кто владеет вычислительными мощностями, энергией и доступом к моделям. Страны и компании без своей инфраструктуры рискуют стать просто потребителями интеллекта, покупать доступ к результатам, а не производить их.
6: Какие главные барьеры стоят между этими открытиями искусственного интеллекта и реальной экономикой?
5: Первый барьер – это проверка. Даже если ИИ сократит поиск решения с 10 лет до 1 года, клинические испытания, сертификации и перестройка производства могут занять еще годы. Второй барьер – энергия. По оценке Международного энергетического агентства, потребление электричества дата-центрами вырастет примерно с 460 тераватт-часов в 2024 году до более чем 1000 тераватт-часов к 2030-му. И речь не просто о том, чтобы произвести больше электричества, а о том, чтобы сделать это без роста выбросов. Иначе часть экономического эффекта ИИ будет оплачена дополнительным углеродным следом. Третий барьер – разрыв между открытием и внедрением. Выигрыш не обязательно теряется, но его легко переоценить, если смотреть только на скорость открытий. Оценивать эффект ученые призывают не по росту ВВП, а по тому, насколько раньше появятся будущие технологии.
4: Впрочем, на то, чтобы проверить решение задачи Навье-Стокса, нужно будет как минимум 2 года, и широкое признание математического сообщества тоже понадобится. Кринж, рофл, инфа, лол и имба вошли в топ самых раздражающих слов у россиян.
3: Коллекция.
4: Это данные опроса исследовательского агентства Magram-MR и сервиса Litres. Выяснилось, что у большинства россиян самое сильное отторжение вызывает жаргонизмы и молодежный сленг. Впрочем, зумеров сленг раздражает заметно реже, чем остальные поколения. Так, на модные слова пожаловался каждый пятый россиянин в возрасте от 18 до 24 лет, а вот среди поколений 30+ и 50+, таких почти треть. Как бизнес монетизирует молодежный сленг, разбиралась Лиза Майнгард.
7: Бизнес таким образом пытается привлечь к себе новую платежеспособную аудиторию, то есть зумеров или альф с родительскими деньгами. Имбовые скидки, распродажи без рофла. Все звучит, конечно, это как какой-то кринж, что это не я сошла с ума, это все взято из постов в социальных сетях популярных брендов. Раз они есть, значит, есть и потребители, на которых получается успешно воздействовать и через какие-то шутки выстраивать коммуникацию с клиентом. Чаще сленг в рекламе используют крупные ритейлеры, бюджетные общепит или стритфуд, доставки, а также различные онлайн-сервисы. сервисы. По мнению директора по маркетингу сети доставки Суши Йович Слава Филимонова, несмотря

0: Проигрывания с молодым поколением не бывают на 100% успешны. Это все вещи, которые проходят либо на грани, то есть в миллиметре от шквала хейта, либо оказываются горячо приветствуемыми аудиторией. Но тогда бренд тоже сваливается только лишь в одну нишу, то есть начинает подыгрывать зумерам, абсолютно забывая о том, что у них есть, допустим, еще миллениалы, иксы, бумеры. Вот они, кстати, оказываются не готовы воспринимать что-то новое и непонятное. Самое главное, что им это не объясняют. То есть в чем еще проблема таких рекламных кампаний? Нет нигде снизу сносок, что такое рофл. Да даже если бы и была, ее бы просто не успели бы прочитать. Ты не считываешь так быстро рекламу. Большая проблема в использовании сленга для бизнеса – это вот то самое усложнение коммуникации, которое принесет не продажи, а раздражение, считает генеральный директор компании MarketLiner Максим Гуржий.
1: Конечно, это отпугивает, потому что когда ты и так много информации, нужно донести очень правильно свою позицию. Например, если берем сектор бизнеса, это нужно делать обычными, простыми, понятными словами. А когда, конечно, мы там говорим, нужно это форсить или парами, это, конечно, люди делают вид, что они, конечно же, это понимают, но реакция у них эмоциональная, там, взгляд, она совершенно иная. Поэтому мое мнение, что, конечно, это отчасти мешает. Это не отталкивает, да, это мешает. Я не вижу в этих словах какой-то большой значимости, актуальности для того, чтобы рос наш бизнес. Может быть, я недооцениваю это.
0: Давайте модно, мы сейчас работаем на молодую аудиторию. Молодая аудитория смотрит и думает, боже, кто это вообще придумал? То есть пока все пройдут эти этапы согласования этой рекламы, слово уже станет архаизмом, станет абсолютно повседневным и обычным и встанет на одну полку там с дедовским. Вот артист что отчебучил, вот примерно вот так.
2: Это была Лиза Майнгард.
3: РБК «Коллекция».
4: Решение задачи тысячелетия поставило научное сообщество перед новым вызовом. Модель компании OpenAI смогла найти доказательства для знаменитых уравнений Навье-Стокса, пишет РБК. Они описывают проблемы существования и гладкости. В 2000 году математический институт Клея включил уравнение в одну из семи задач тысячелетия. Десятилетиями она считалась нерешаемой, однако в начале сентября 10 тысяч агентов OpenAI смогли найти решение всего за 88 часов. Компания тут же обвинили в научном плагиате. Дело в том, что искусственный интеллект обучался в том числе на трудах живого ученого, который был близок к открытию решения. Эта история отражает новый вектор развития науки, рассказала Ростиславу Мерецкому обозреватель РБК Гульнара Вахитова.
5: Уравнение – это математическое описание движения жидкости. Его используют при проектировании самолетов, прогнозе погоды, изучении кровотока. Почти 100 лет главным открытым вопросом было, может ли спокойное гладкое течение со временем стать бесконечно быстрым, то есть развить так называемую сингулярность, несмотря на вязкость. Физически это означало бы, что уравнение перестает описывать реальность. По заявлению OpenAI ответ – да, может, поток жидкости способен самостоятельно разгоняться до бесконечности, образуя сингулярность.
6: Из-за чего тогда в научном мире разгорелся скандал?
5: Скандал не из-за самой математики, а из-за того, как было получено это доказательство. Профессор математики из Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заявил, что OpenAI могла использовать его неопубликованные исследования. Он шел к решению редким, нестандартным путем, и компания, по его словам, применила тот же подход. Причем работал он через кодекс, это тоже продукт OpenAI, и загружал туда черновики. По заявлению компании, система не могла видеть его работу до публикации, но признала, нельзя исключить, что обезличенные данные от использования их продуктов помогли улучшить модели.
6: Какова теперь роль ученого живого, если машина все делает сама, и кто на этом всем зарабатывает?
5: Роль ученых не исчезает, она просто смещается. Машина перебирает варианты. Человек ставит задачу и организует проверку. Ученый больше не главный генератор идей, а тот, кто задает вопрос, проверяет результат и превращает его в технологию. Меняется и сама наука. Раньше не хватало времени и людей. Теперь не хватает способности проверить и осмыслить то, что машина выдала. Главный эффект искусственного интеллекта не в этом, а в перераспределении дохода от когнитивных работников к владельцам капитала. Сливки как раз соберут те, кто владеет вычислительными мощностями, энергией и доступом к моделям. Страны и компании без своей инфраструктуры рискуют стать просто потребителями интеллекта, покупать доступ к результатам, а не производить их.
6: Какие главные барьеры стоят между этими открытиями искусственного интеллекта и реальной экономикой?
5: Первый барьер – это проверка. Даже если ИИ сократит поиск решения с 10 лет до 1 года, клинические испытания, сертификации и перестройка производства могут занять еще годы. Второй барьер – энергия. По оценке Международного энергетического агентства, потребление электричества дата-центрами вырастет примерно с 460 тераватт-часов в 2024 году до более чем 1000 тераватт-часов к 2030. И речь не просто о том, чтобы произвести больше электричества, а о том,

0: чтобы сделать это без роста выбросов, иначе часть экономического эффекта ИИ будет оплачена дополнительным углеродным следом. Третий барьер – разрыв между открытием и внедрением. Выигрыш не обязательно теряется, но его легко переоценить, если смотреть только на скорость открытий. Оценивать эффект ученые призывают не по росту ВВП, а по тому, насколько раньше появятся будущие технологии.
1: При этом заключить, что искусственный интеллект окончательно решил задачу на въезд токса, пока рано. Математический институт Клея пока не сменил статус задачи на решенную. Дело в том, что по правилам института потенциальное решение должно пройти как минимум через 2 года проверки и получить широкое признание математического сообщества. Тем временем единственной официально решенной задачей тысячелетия на данный момент остается гипотеза Пуанкаре. Ее, напомню, в 2002 году доказал Григорий Перельман. Ну и еще одна гипотеза о том, что все возвращается, подтверждается. Т-банк снова в App Store, новое приложение называется Crafters и маскируется под книгу рецептов. В телеграм-канале банка подтвердили, что это официальный релиз, так что заходите, приложение оптимизировано под iOS 20.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня поговорим о том, почему дети вас не слышат, когда вы зовете их издалека. Вы зовете с кухни обедать, ноль реакции. Подходите ближе и говорите «Я сказала». Он поднимает удивленные глаза. Это не игнорирование, это работа таламуса и его фильтрации. Таламус – это центральная релейная станция мозга. Он принимает все сенсорные сигналы и решает, что важно, а что можно отсечь. Когда ребенок увлечен игрой, его таламус фокусируется на зрительных и тактильных сигналах. Звуки из другой комнаты отсекаются как неважные. Он физически вас не слышит. Ваш голос не достигает слуховой коры, потому что таламус не пропустил его через фильтр. Что делать? Во-первых, подойдите. Не зовите издалека. Присядьте на уровень глаз ребенка. Мягко коснитесь плеча, дождитесь зрительного контакта и только потом говорите. Одно короткое предложение. Второе. Используйте его имя в начале. Имя – это якорь внимания, который даже увлеченный мозг обрабатывает отдельно. Оно пробивает таламический фильтр быстрее, чем другие слова. Третье. Не делайте замечания издалека. Это бесполезно. Вы просто учите ребенка игнорировать ваш голос. Четвертое. Дайте предупреждение. Не выключай мультик сейчас, а через 5 минут мы выключаем. Мозг ребенка не умеет переключаться мгновенно. Таламусу нужно время для перестройки фильтров. Поставьте таймер. Звуковой сигнал тоже дает таламусу команду переключиться. И пятое. Не повторяйте одно и то же 10 раз. Повторение без последствий учит таламус отсекать ваш голос, как фоновый шум. Сказали один раз. Подошли, если не услышали. Без крика. Крик – не усиление сигнала. Крик перегружает таламус, и он отсекает и его тоже. Ваш голос должен быть сигналом, а не шумом. Для этого нужно просто подойти поближе. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.

0: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16.10. На радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
1: Сложность майнинга. Один из ключевых терминов в биткоине – сложность майнинга. Звучит технически, но на деле все довольно просто. Чтобы новые транзакции попали в сеть биткоина, их нужно объединить в блок и записать в общий реестр – блокчейн. Этим занимаются майнеры. Но сеть не доверяет автоматически. Чтобы получить право добавить блок, майнер должен решить вычислительную задачу. По сути, подобрать правильный цифровой код. Это похоже на лотерею. Компьютеры перебирают миллионы вариантов в секунду и проверяют, подходит ли результат под заданные условия. Кто первый нашел правильный вариант, получает награду в биткоинах. Сложность майнинга – это мера того, насколько трудно найти такой правильный вариант. Чем выше сложность, тем больше попыток нужно сделать, прежде чем появится новый блок. Зачем это нужно? Чтобы новые блоки появлялись стабильно, примерно раз в 10 минут. Если майнеров становится больше, и они работают быстрее, сеть автоматически повышает сложность. Если меньше,

0: снижает. Это делает систему саморегулируемой. Раньше для майнинга хватало обычного компьютера. Сегодня нужны специальные устройства. ASIC-майнеры способны выполнять триллионы операций в секунду. Еще один важный показатель – хешрейт. Это суммарная мощность всех майнеров в сети. Чем он выше, тем безопаснее работает биткоин и тем сложнее его атаковать. Итог простой. Сложность майнинга – это встроенный механизм защиты и стабильности, благодаря которому биткоин продолжает работать без единого центра управления.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. В России завершились выборы в Госдуму. Явка превысила 56%, а на платформе ДЭК она достигла 90%. Предварительные результаты Центризбирком обнародует в понедельник в 11 утра по московскому времени, а окончательные итоги подведет не раньше 25 сентября. В Думу нового созыва проходят 5 партий. «Единая Россия», которая претендует на конституционное большинство, а также КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». В Москве единороссы по предварительным данным побеждают во всех 16 округах. Москва в воскресенье подверглась самой массированной беспилотной атаке. Российские ПВО сбили на подлете к столице 450 дронов. Ударом подверглись НПЗ в Капотне и несколько жилых домов. Масштабные прилеты были и в Подмосковье. Там погибли 3 человека. Следственный комитет возбудил дело о теракте, а в Минобороны России заявили об усилении ударов по военным объектам на Украине. Партия «Альтернатива для Германии» выиграла выборы в парламент земли Мекленбург-Передняя Померания. По данным экзит-полов, ультраправые получили 38% голосов. Христианско-демократический союз канцлера ФРГ Фридриха Мерца показал в регионе исторически низкий результат в 5%. Он также уступил на земельных выборах в Берлине. Там победила левая партия. На позапрошлой неделе, напомню, АДГ выиграла выборы в земле Саксония-Анхальт. Рашид Тимрезов в четвертый раз стал главой Карачаева-Черкесии. Он был переизбран на новый срок тайным голосованием. Тимрезов возглавляет республику с марта 2011 года. В Северной Осетии парламент на непрямых выборах переизбрал на второй срок действующего губернатора региона Сергея Миняйло. В Петербурге принят первый судебный иск из-за отмененных концертов Канье Уэста. Местная жительница требует от организаторов вернуть за билет 18,5 тысяч рублей. Ранее аналогичные иски подали в суды Москвы и Воронежа. Напомню, шоу рэпера должно было состояться 10 и 11 октября на «Газпром-арене», однако выяснилось, что организаторы так и не договорились с площадкой. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: РБК коллекция.
3: Еще одна заметная новость недели. Ирисы Клода Моне оценили в 30 миллионов евро. Картины выставят на торги Сотбис во Франции 22 октября. До сих пор полотно никогда не показывали публике. Оно принадлежит наследникам Жанны Шлюмберже, супруги одного из двух братьев, основателей нефтесервисной компании Шлюмберже. Картина сохранилась практически в первоначальном состоянии. Ее не покрывали лаком и не переносили на новый холст. Сотбис оценивает работу до 30 миллионов евро, повторюсь. Такая цена соответствует редкости и состоянию полотна, отметила управляющий директор московского аукционного дома Ольга Русакова.
4: Такая оценка в целом вполне адекватна для работы, которая обладает таким провинансом и представлена в таком, можно сказать, детственном виде. Такие вещи всегда вызывают особый интерес и доверие у крупных коллекционеров, поэтому, я думаю, этим и оправдана более высокая цена. К тому же известны очень дорогие уходы работ Клода Моне в Нью-Йорке. Также, возможно, и владельцы, которые продают работы, ориентировались на эти цены в первую очередь.
5: А то, чтобы картину не покрывали лаком, не переносили на новый холст, это прибавляет ей цены или, наоборот, делает ее дешевле, так как, возможно, при покрытии лаком она сохранилась бы в лучшем

0: состоянии?
1: Это зависит от все-таки действительно фактической сохранности работы. Если владельцы, которые, я думаю, прекрасно понимают при своем статусе, как ухаживать за произведениями искусства, приняли решение не покрывать работу лаком и в целом не вмешиваться в ее бытование, значит, работа сохранилась хорошо, что также вполне вероятно при правильных условиях хранения. И в данном случае это, наоборот, прибавляет ценности работе, так как при реставрациях все равно иногда происходят какие-то записи, то есть это уже вмешательство в изначальную авторскую живопись. И есть коллекционеры, которые обращают на это особое внимание, изучают работу перед приобретением в ультрафиолете. И также, например, покрытие лаком иногда, наоборот, может помешать приятию работы, так как лак желтеет, меняет цветовосприятие оригинальных красок работы.
2: Предыдущий рекорд для картины Мане с изображением ирисов был установлен в 2015 году. Сиреневые ирисы продали на торгах Кристис в Лондоне почти за 11 миллионов фунтов стерлингов.
3: Повтор программы.
4: Здравствуйте, это Василий Бейнарович. Криминалистика – это история постоянной гонки. Преступники придумывают новые способы скрыть следы, следователи ищут новые способы узнать правду. Именно так и рождается наука, которая сегодня умеет работать с ДНК, цифровым следом и искусственным интеллектом. Мы продолжаем исследования в погоню за историей.
3: НИИ Бейнаровича.
4: Вместе с криминалистом Евгенией Крюковой поговорим о том, как преступления создавали современную науку, какие технологии применяются сегодня и что ждет криминалистику завтра. Когда мы изучаем и рассматриваем различные этапы развития криминалистики, мы приоткрываем маленькую завесу тайны, что на самом деле даже в некотором случае преступления и преступники, в частности, стимулировали развитие такой сложной и масштабной науки, как криминалистика. Это Василий Бейнарович, и мы начинаем наше исследование. Сегодня мы будем с вами говорить про убийц, мошенников, грабителей, террористов и те методы, которыми их задерживали. Сегодня в гостях у нас потрясающая, прекрасная, и я могу все-таки сказать, это коллега, с которой мы очень давно знакомы, и я даже пару раз выступал в университете, Евгения Крюкова, доцент кафедры криминалистики юридического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат юридических наук. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Я очень рад, что вы к нам заглянули. Сегодня важная тема, которую мы будем обсуждать для наших зрителей, потому что наука криминалистика, она масштабнее. Это не просто, когда у нас народ открывает детектив или смотрит какое-то кинематографическое произведение. Начать бы я хотел с того, что не так давно у РБК было мероприятие, оно посвящено книгам, библиотекам, и это называлось просто детектив. Мы с несколькими экспертами рассуждали там о том, как зарождался детектив, что это был за жанр, почему вдруг нам он стал нравиться и почему нас стал завораживать. И я задался вопросом, и мы вообще там пришли в диалоге о том, что по факту, когда мы говорим про детектив именно как жанр литературы, мы, наверное, говорим с вами про Эдгара Аллана По, которого считают отцом в некотором смысле того детектива, который мы знаем. Но заговорили, наверное, о нем в 19-20 веке. Когда мы можем говорить про криминалистику как науку, когда именно появляются мужи, которые занимаются этим профессионально, а не в том формате, когда там мы смотрим и открываем Конан Дойл или какие-то там детективы, активчики бегают и не могут свести. Ну, Конан Дойл любил иронично подметить какие-то дефекты.
5: Мы говорим, конечно, про 19 век, тоже начало 19 века. Это именно формирование науки. До 19 века криминалистика существовала там с древних времен, но именно как практическая деятельность. То есть всегда была задача найти виновного, найти преступника, того, кого подозревали в каких-то государственных расправах, там что-то такое. Но просто методы были разные. Именно научный метод, когда есть какой-то опыт, когда есть какие-то химические препараты, какой-то инструмент, это начинает формироваться вот в 19 веке. То есть, условно, до 19-го мы воспринимали криминалистику как набор таких методов, приемов технических, когда следователь или там жандарм, да, какой-то, должен был найти виновного, но в целом мы не перепроверяли, тот или не тот, доверяли ему. А вот в 19 веке начинает формироваться все-таки научный подход, что мы должны предпринять все возможные меры для того, чтобы убедить людей в том, что это виновный.
4: А на это что повлияло? Изменение культурное, национальное, юридическое влияние? Опять-таки, та же самая судебная психиатрия сформировалась именно по запросу того, что а понимал ли человек, что он покусился на саму Викторию?
5: Тут формирование вообще права связано с 19 веком. То есть это условно у нас реформа Наполеона, это право становления гражданского права, гражданских свобод человека, это отмена крепостного права, то есть отсутствие инквизиции, силы, то есть восприятие того, что любой человек заслуживает некого справедливого наказания, рассмотрения, и из какого бы сословия он ни был, он должен быть вот заслушан, рассмотрен спокойно, без какой-то спешки. И некоторые дела, когда обвиняли невиновных, они послужили таким толчком.

0: То есть оказывалось, что старая криминалистика уже не действует, и уже кого-то казнили, кого-то привлекли к ответственности, восстановить это невозможно, и начинает формироваться такой подход именно научный, что все-таки мы должны убедиться. И это связано с доверием к государству. То есть из-за того, что криминалистика всегда была государственным таким направлением, да, публичным, то чтобы не было критики в отношении государства, она должна была быть справедливой, понятной и такой достоверной, да, чтобы люди понимали, что сейчас мы привлекаем к ответственности именно тех, кто преступление совершил. Не тех, кого мы поймали самыми первыми, а тех, в отношении кого есть доказательства, в отношении кого судебная процедура, государственная судебная процедура, она беспрекословна, она достоверна, и мы точно знаем, что это они. И тогда народ условно верил и понимал, что да, вот, не было каких-то разногласий, там, революционных движений, понимали, что раз уж их привлекают к ответственности, значит, они и правда виноваты.
1: Но все-таки вот Родина, мы же не можем говорить о том, что одновременно все государства друг другу пожали руки и сказали: теперь мы вот занимаемся криминалистикой. Это все-таки Франция, это все-таки Великобритания, Германия, Российская империя.
0: Сложный вопрос, потому что действительно все страны постепенно начинали приходить к тому, что надо формировать криминалистику. Но у каждой страны была своя специфика вот этой криминалистики. То есть, во-первых, наука такого единого термина не было. Каждый по-разному ее называл. У кого-то была полицейская организация труда, там научная полиция, у кого-то криминалистика. Приходили просто к выводу того, что следователь должен работать по некому научному методу. Но родиной, вот прям как бы более такой понятной, мы все-таки считаем Австрию и Германию только лишь из-за того, что там был Ганс Гросс, это типа отец криминалистики, человек, судебный следователь, который сформировал такую научную базу, первые практические руководства. Условно, это первый человек, который написал книгу, посвященную криминалистике. И эта книга не была сборником каких-то интересных историй, а это были четкие научные объяснения, почему нам надо использовать тот или иной метод. Потому что это помогло в деле таком-то, и потому что химия подсказывает нам это, физика нам подсказывает это, там биология это и так далее. То есть он условно работал над этой книгой, мы уверены, не один, хотя авторство его. Он собирал истории и приемы, которые были эффективны у него и у его коллег со всего мира. То есть он обменивался информацией и собрал такую вот книжку «Руководство для судебных следователей», как некое практическое руководство.
1: Если мне память не изменяет, кажется, это у него и начинает впервые фигурировать момент того, что когда труп разлагается, у него меняется оттенок волос и так далее.
0: Да, у него есть как бы заметки про тела, трупы живых людей, как люди себя ведут, как они могут реагировать на те или иные вопросы. У него есть заметки про документы, про первых мошенников. То есть достаточно много разных вот советов. Книга, на самом деле, достаточно большая. И где он показывает, что преступный мир, он отличается от такого добропорядочного мира. И мы на это должны обращать внимание и использовать это для того, чтобы людей привлекать к ответственности, вот, правосудие, справедливость. И мы не должны применять насилие, а должны использовать некие хитрости. Вот, он тоже про это начинает писать.
1: Я помню, еще тогда фрагменты меня впечатлило. Я узнал про науку, когда на трупах исследовались насекомые, которые появлялись. И, то есть были целые плеяды экспертов, это даже еще в 20 веке, они существовали, которые определяли, где хранился труп, где могли формироваться именно эти личинки или там эти типы мух. Я прям помню, это меня впечатлило до нельзя.
0: Звучит достаточно противно.
1: Противно, но это именно помогло пониманию, как долго, где находился, в каких водах он был обнаружен, потому что это помогало следствию дальше продвинуться. Понимание того, что в криминалистике, то есть перед тем, как мы к ней пришли, сначала это все было базовые какие-то либо скованные, казни, клеймения, то есть вот это классические образы каких-то музеев старой криминалистики, когда показан этот мужчина, у которого прижженная рана на лице, которая обозначала, кто он там. Вор, убийца или аферист, или еще что-то. Мы должны, наверное, говорить про формирование и картотек баз данных, потому что преступников надо как бы контролировать и так далее. Мы, наверное, подходим к феномену и такому имени, как господин Видок, потому что это достаточно масштабная фигура для истории. И что забавно поп-культуры, потому что во Франции его превратили просто в какого-то комикс-персонажа. Вкратце, что это был за человек и почему он уникален в некотором смысле?
0: Жан-Франсуа Видок, французский преступник, бандит. Он руководил преступной группой, условно такой вор в законе. Его не могли долгое время поймать, он был ловок, умен, и знаменит, наверное, он тем, что вот у него такая двоякая роль. С одной стороны, он действительно преступник, а с другой стороны, он криминалист, один из первых, можно так сказать, криминалистов, создателей сыска. Специфика, наверное, в том, что он после себя оставил мемуары, и в мемуарах он описывает, как он вообще пришел от плохого к хорошему, что подвигло его развивать науку в том числе. И он сдал всех своих конкурентов, пришел в жандармерию, сказал, что я тот самый ведущий.

0: которого вы давно-давно ищете. Вот почему люди совершают преступления, вот как вам надо ловить преступников. Вот он предоставил всю информацию про своих конкурентов, своих друзей он не сдавал, но он рассказал тонкости, почему люди совершают преступления и как нам надо выявить преступника среди толпы, то есть каково его поведение. Условно, до видока у нас было понимание того, что преступник точно такой же, и он будет действовать так же, как и мы, то есть как там полицейские, да, мышление наше. Он говорил о том, что, ну, неужели преступник будет на центральной площади, например, обедать? Почему вы его ищете на каких-то главных там площадях и улицах города? Он, безусловно, будет в лесу или где-то рядом с дорогой, потому что ему надо быстро скрываться. То есть у него достаточно много таких практических историй было, примеров, как будет вести себя преступник. И он приоткрыл эту завесу тайны для следствия, для французской полиции, показав, где на самом деле преступники скрываются, как они совершают преступления, как они выбирают в отношении кого напасть, например, кто может быть какой-то виктимен, да, то есть на кого возможно нападение, на кого нет. Но не с точки зрения психологии, а с точки зрения просто навыка. Вот с этим бороться нет смысла, он сильный, большой. Вот с этим можно бороться. Этот богатый, и мы это определяем потому, что у него вот такая там лошадь, вот такие там доспехи, условно. И он стал формировать эту систему сыска, то есть в нашей терминологии современной это оперативно-розыскная работа. То есть тайная служба, которая работает на государство, наблюдает, следит, внедряется и рассказывает, как мы этого человека преступного можем в итоге найти и привлечь к ответственности, да, получить всю информацию для того, чтобы собрать максимум в отношении виновных людей.
1: Угу. Вопрос тогда формируется у меня следующий, потому что мне будет все равно в любом случае интересно, как это развивалось у нас. Насколько на тот период опытом, ну, сейчас вот у нас, грубо говоря, вот питерская была как раз юридическая конференция. Очень часто, я знаю, сейчас в Европе проходила конференция криминалистов, тоже достаточно популярная, куда съезжаются со всего мира. Насколько в тот период обмен опытом между странами, между различными там, ну, если мы говорим про Францию, жандармериями, регионами, потому что все-таки мы не говорим про ту Европу, она все-таки еще разрозненная достаточно. Как тогда это происходило? Как, ну, грубо, насколько быстро могло дойти вот этот опыт видока до Российской империи?
0: В целом, достаточно быстро. Просто не было специализированных журналов и какой-то специализированной информации, связанной именно с преступлениями. Здесь, скорее, мы обменивались физикой, химией, то есть такими классическими науками. Вот эти сведения очень быстро внедрялись, применялись. И если в каком-то журнале международном, мировом, иностранном было написано, что это научное открытие помогло в расследовании преступлений, наши русские, российские, советские ученые очень быстро это внедряли. То есть они понимали, что если это там апробировано, есть опыты хорошие, то надо это использовать тоже для того, чтобы искоренить преступность. То есть для нас это всегда было таким важным аспектом, чтобы преступников вообще не было. Поэтому мы очень много выписывали литературу, читали иностранные газеты и так далее. А в отношении именно видока, то есть, конечно, он для нас такая слишком дискуссионная фигура, и его долгое время не воспринимали. И вот мы до сих пор не считаем его криминалистом на самом-то деле, а считаем его все-таки преступником, потому что он начинал свой путь, и изначально он человек преступный. То есть, может быть, от того, что ему стало скучно, он перешел на сторону добра, но у него не было первоначально такой задачи, и он все-таки совершил много преступлений, за которых он не понес наказание. Поэтому он такой вот, как и Ламброза. То есть это вот такие люди, которые, с одной стороны, нам очень интересны, биографии шикарные, но мы их там со звездочкой обозначаем, потому что надо очень аккуратно рассуждать.
1: Опять-таки, раз мы затронули тему Ламброзова, для меня недавно было большим открытием, что в конце жизни он очень увлекся эзотерикой, и у него появилось, он убежден был, что работали методы вызова духа, который мог рассказать свой опыт жизни, например, и у него было очень много почитателей из Аргентины потом, и там есть один автор, который посмертно взял интервью у Ламброза и написал по этому книгу. Что важно и печально для меня, наверное, ну, это, наверное, касается нас всех, потому что в какой-то момент мы тоже можем нас повести куда-то не в то русло. Для этого нужно подтверждение, для этого нужны исследования, для этого нужны выборки. Но вот у Ламброза, вот феномен его, потому что, ну, наверное, вот даже мы сейчас говорили про видока, там вот ситуация то, что какой-то психологический компонент он уже пытался описать в преступном уме. Вообще нас всегда, и даже сейчас, постоянно беспокоит, как можем мы найти людей в черных шляпах, которых отделим от общества, и будет наша жизнь счастливой. Вот это классическое убеждение. А когда Ламброзо появился со своими методами, все-таки в них был некий здравый смысл. Он первый пытался упорядочить как-то те исследования, которые на тот момент имела психология, психиатрия, хоть это все только зарождалось. Потому что, ну, психиатрические больницы в тот период, это мама не горюй, это кошмар, это просто людей туда выбрасывали, можно объективно сказать. Вот каким он предстал для своего поколения, для, опять-таки, для криминалистов, как новый воздух, как новое веяние, что сейчас вот произошла революция,

0: Конечно, в силу того, что вот эта вот биологическая какая-то составляющая, что мы можем в самом начале понять, как выглядят люди, которые будут совершать преступления, преступники, отделить их от непреступников, как развивается мозг преступный, как он выглядит, этот преступник, как он себя ведет. Это очень было революционно, очень интересно. И он приводил уже некоторые аргументы, то есть все-таки он не просто описывал это так художественно. У него были и подтверждения, то есть вот он на основе картотек составлял тоже эти описания того, что как человек ведет себя. То есть он условно первый ставится выявлять некие закономерности в поведении человека, вот, в совершении преступлений и то, как он выглядит. Какие у него могут быть признаки внешности, на которые мы должны обращать внимание. Просто это все было ошибочно по разным причинам.
1: Ну, потому что две лженауки, такие как френология, которая очень сильно пыталась трактовать на основании, что у нас с вами есть такой-то бугорок, и он отвечает у нас за это, на черепной коробке.
0: Наверное, просто не было таких больших данных. То есть все-таки там люди и ошибались. Тогда еще там фотография не особо развита. Это портреты, это такое скомканное описание этой внешности. То есть то, что он пытался вот это все собрать и как-то создать какие-то некие портреты, ну, сама по себе идея очень хорошая. То есть что мы в целом можем по поведению человека или по его внешности определяет, что у него есть какой-то навык или какое-то стремление или какое-то желание. То есть, конечно, мы там, как условно современные криминалисты, считаем, что лет через 15, наверное, такое будет возможно. То есть некое предугадывание этих преступлений там, с точки зрения этого искусственного интеллекта, что мы сможем тоже огромное количество портретов современных преступников проанализировать и понять, что обычно убийца выглядит вот так вот, а обычно вор вот так вот. И тогда мы сможем это тоже как-то
1: По набору паттернов его путешествия по интернету что он там запрашивает. Потому что я помню, мы разговаривали с господином Мироновым, он работник МУРа, и он рассказывал, что у них тогда был отдел, который специализировался как раз на выявлении тех, кто собирается совершить насильственные действия, какие у них был.
0: Тут какой-то. Вот сложная история. То есть, с одной стороны, мы, конечно, очень хотим заранее вот это все определять, с другой стороны, мы этого не можем, потому что мы связаны юриспруденцией и конституционными...
1: Доказательная база, да.
0: Гарантиями человека, каких-то прав, там, свободы. Вот это. Но, с другой стороны, как криминалисты и как криминологи, мы, конечно, смотрим вот это в будущее. Можно ли чуть-чуть адаптировать концепции Ламброза в хорошем смысле этого слова?
1: Нет, у него до сих пор есть много дельных мыслей в тот период, но просто, к сожалению, они были еще и окутаны достаточно специфически.
0: Да, поэтому вот он для нас тоже до сих пор вот такая фигура сложная. Но заглядываем мы периодически и думаем, мы вообще все исследования прошлого периодически пересматриваем. То есть можно ли это как-то сейчас адаптировать, есть ли там что-то. Особенно, которые были по каким-то политическим историям, да, отклонены. Мы к ним возвращаемся и думаем, ситуация изменилась, время поменялось. Возможно, есть что-то новое, активное для внедрения.
1: Нет, это на самом деле всегда полезно. Это как обращаться к тому, что было раньше исследовано психиатрами, старыми романтиками, такая же история и тут. Вопрос. Вот мы обсудили две спорные персоны. О ком мы можем говорить? Мы Гросса уже обсудили, то есть яркое явление, которое серьезно повлияло работами, которые вдохновили дальнейшее развитие криминалистики. Какие еще фамилии мы можем вот крупные назвать для вот именно того периода?
0: Альфонс Бертильон. Шикарный, мне кажется, мой любимый, откровенно говоря, шикарный французский криминалист, который вот внешность человека описывал, вот этот антропометрический метод регистрации, то есть он, по сути дела, создавал первые картотеки.
1: Чтобы объяснить нашим друзьям, которые нас слушают, и нашим чудесным зрителям, это вот именно та фотография, профиль анфас,
0: Когда,
1: и замеры именно расстояния рук, то есть там была очень сложная процедура по сбору данных, но зато появилась четкая градация, потому что до этого мужчина мог сбрить усы, и он появлялся снова в картотеке.
0: Люди сами того не знают, но они практически там раз в 5 лет сталкиваются с Альфонсом Бертильоном, когда идут фотографироваться на паспорт, там, российский или загран, на визу. То есть вот когда они садятся в кресло, им фотограф начинает говорить, что голову повыше, пониже, это вот Бертильон, считайте, с вами говорит, потому что он давал эти четкие рекомендации, что фон должен быть единый, такой однотонный, что поза должна быть удобная, чтобы все черты лица были в фотографию включены. А он и вот его коллега из Швейцарии, Рудольф Арчибальд Рейс, он его и ученик, и вот последователи, они разрабатывали эту самую фотографию. Мы сейчас эту фотографию используем с точки зрения 3D-сканирования и с точки зрения реконструкции лица и с точки зрения биометрии. То есть вот не потеряла это все актуальность, просто такой прообраз. Очень много английских криминалистов, у них отдельная школа, научное направление, связанное с дактилоскопией. Это там и Гершель, и Фолдс. Вот они все в целом развивали. То есть дактилоскопию мы исходим обычно из того, что вот Франция — это внешность, Англия — это отпечатки пальцев, там, Германия — это некие практические советы, и Россия.

0: И это все вместе. Теория такая фундаментальная наука, которая не только вот эти практические рекомендации дает, но и описывает с более высоких позиций. То есть, если ваша условная ситуация не подпадает под сборник там, этого Бертильона, что делать? Вот российская криминалистика говорит, надо поступать так-то. То есть, исходя из каких-то общих законов и поведения человека.
1: Я понимаю, что проценты тогда никто не считал. Насколько снизился уровень преступности при внедрении этого? Ну, вот по ощущениям в обществе тогда описывали, как оно повлияло, то, что вот мы наконец-то можем вычислять четко преступника. Тогда, как им казалось, теперь точно мы сможем всех вычислить.
0: Это, конечно, очень сильно повлияло. То есть первые дела, вот когда используются отпечатки пальцев в России, это условно там 1903 год примерно, это настолько было ново, что очень сильно повлияло на дух правоохранительных органов и на саму практику.
1: Об этом духе мы поговорим чуть позже, потому что сама практика, во что сейчас превратилась криминалистика, это смотришь на эти ящички, на эти чемоданчики, это, конечно, просто удивительно.
2: Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В последнее время в соцсетях мне попадаются пародии на так называемый «клуб 5 утра». Человек демонстративно просыпается на рассвете, смотрит в объектив камеры с гордостью триумфатора и спрашивает, а что же делать дальше, чтобы, наконец, разбогатеть? В комментариях иронично отвечают, ну, конечно же, выпить теплой воды и помедитировать. Шутки понятные, в интернете ранний подъем давно продается как такой, знаете, магический ритуал успеха. Встал в 5, значит, ты дисциплинирован, продуктивен, спортивен и собран. Пока остальные спят, ты будто бы уже всех обогнал. Сделал зарядку, ответил на письма, прочитал книгу, выстроил стратегию и, возможно, уже захватил мир. Есть даже целая книга-бестселлер «Клуб 5 часов утра» Робина Шармы, где идея вставать с петухами продается как путь к настоящему процветанию. Довольно плохо написанная, на мой взгляд. И все бы хорошо, но есть маленькая такая проблема. Подъем ни свет ни заря, увы, не делает человека ни богатым, ни счастливым, ни продуктивным автоматически. У раннего утра, конечно, есть свои достоинства. В это время тихо, никто еще не пишет, и нет рабочей суеты. Для кого-то это единственная возможность спокойно побегать, почитать, позавтракать, подумать или сделать важное дело до того, как все остальное начнет требовать внимания. Однако сомнологи напоминают, что гораздо важнее не само время подъема, а общая длительность сна и стабильный график, чтобы оставаться здоровыми, продуктивными и хорошо соображать в течение дня. То есть подъем в 5 утра – это прекрасная идея, если вы легли не позже 9-10. Если же вы заснули за полночь, то о здоровье и продуктивности говорить сложно. Хотя есть короткоспящие люди, которым и 5 часов достаточно, но их мало. Кроме того, у людей разные хронотипы, и ранний подъем подходит далеко не всем. Поэтому, если вам хорошо вставать в 5, пожалуйста, бегайте, читайте, медитируйте, но только потому, что вам действительно подходит этот ритм. Чудес здесь ждать не стоит. А если ваше лучшее, самое ясное и продуктивное утро начинается в 7 или даже в 8, это тоже абсолютно нормально, и вы точно не отстанете от жизни. С вами был Евгений Тиханович. Доверяйте собственным ощущениям и повышайте качество жизни на РБК.

0: Это и есть та самая персонализация в действии. Персонализация работает в любом случае, работает очень хорошо. Нам всем хочется быть не цифрой в статистике, а индивидуальностью, под которые подстраивается компания.
1: Рекламный щит.
2: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21.00.
1: РБК Тренды.
3: Как ИИ-агенты меняют модель работы? ИИ-агенты постепенно меняют саму модель работы людей. Все чаще сотрудники переходят от ручного выполнения задач к управлению системами. Показательный пример – службы поддержки крупных финтех-сервисов. В ряде компаний ИИ-ассистенты уже в первые месяцы начинают обрабатывать до 2/3 клиентских чатов, закрывая типовые запросы и оставляя людям более сложные случаи. Аналитики отмечают, такие внедрения позволяют перераспределить нагрузку, но одновременно требуют пересмотра требований к навыкам сотрудников. Есть риск, что без регулярной практики люди начинают терять экспертизу. Отсюда формируется новый подход к обучению. Когда часть рутины забирает искусственный интеллект, практику приходится поддерживать осознанно. Эксперты предлагают условную модель 70-20-10. 70% задач выполняются с помощью ИИ для скорости. 20% делаются самостоятельно, чтобы сохранять навык. 10% – разбирать ошибки свои и системы и формировать чек-листы. В результате ценность сотрудника все меньше определяется скоростью выполнения и все больше умением ставить задачи, проверять результат и понимать систему целиком. ИИ-агенты не столько заменяют людей, сколько меняют требования к профессиям. И это сдвиг, к которому рынку труда еще только предстоит адаптироваться.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Компания LEV Management обратилась к руководству сетей Ашан и Лемана Про. Временно управляющий ритейлерами заявил, что заинтересован в бесперебойной работе торговых сетей и просит их не проводить крупные сделки и выплаты менеджменту. В письме отмечается, что LEV Management сейчас не планирует заменять нынешнее руководство или пересматривать условия работы Ашана и Леманы Про, пишет РБК. Число контейнеровозов, пересекающих Ормузский пролив в направлении Персидского залива с началом конфликта США против Ирана, упало на 94%. По данным на сентябрь, через Ормуз прошло 240 судов. В марте, для сравнения, их было больше 4000, пишет Financial Times. Нестабильное судоходство на Ближнем Востоке продолжает провоцировать рост цен на топливо в большинстве стран мира. Украина планирует хранить свои нефтепродукты в Венгрии. Компания «Нафтогаз» и венгерский энергоконцерн «МОЛ» подписали меморандум о строительстве хранилищ на территории страны, недалеко от границы с Украиной. Сколько времени и средств потребуется на реализацию этого проекта, в документе не уточняется. Минфин России и Центробанк прорабатывают механизм работы российского стейблкоина. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, говорить о конкретной модели и готовом законопроекте пока рано. Нужно понять, насколько такой инструмент будет востребован на рынке и какие риски при его использовании необходимо будет учесть. Китай вдвое нарастил поставки автомобилей в Россию. По данным таможенного управления, с января по август КНР экспортировала почти 690 тысяч машин на общую сумму около 9 миллиардов долларов. 75 тысяч от этого количества – автомобили с пробегом. В этом сегменте в тройку самых популярных авто, ввезенных из Китая, вошли Volkswagen Tayron, Toyota Corolla и Audi Q3. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
3: Сегодня, друзья, мы обсуждаем криминалистику, мы обсуждаем ее сложный и тернистый путь, который привел нас к нашему счастливому и новому интересному будущему. В гостях у нас Евгения Крюкова, доцент кафедры криминалистики и юридического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат юридических наук.
4: НИИ Бейнаровича.
3: Мы начали как раз вот обсуждать, мы уже затронули аспекты, то, что развитие дактилоскопии в середине 20 века, это ДНК, конечно же, которое, ну, к сожалению, использоваться только началось уже официально в практике к 70-80-м, потому что это всем почему-то кажется, что когда открыли РНК-ДНК, ну все, вот сразу же оно было внедрено. Нет, оно, к сожалению, вот чемоданчик криминалиста тогда. Что это такое на вот этой грани двух веков 19 и 20 века?
5: Это очень много технических приборов, баночки, линейки, карандашики, молоточки, которые надо было использовать. То есть исходили из того, что следователь, он условно как выезжает утром, так вот он утром следующего дня возвращается, ему может пригодиться все, что угодно. Должен быть какой-то чрезвычайный чемоданчик для работы со следами, для того, чтобы он смог их изъять, обнаружить, упаковать правильно и потом уже либо сам исследовать, либо передать их каким-то экспертам, чтобы они более подробно это исследовали, там, условно химику, да, условно биологу.

0: И вот в этом чемодане, а он был достаточно тяжелый, вот у нас на юридическом факультете есть такой прообраз этого чемодана, вот он, ему приходилось условно его вести с собой. И предметы были объемные, тяжелые. Он пытался их там собирать, все обнаруженные следы, упаковывать. И, ну, то есть это было такое достаточно большое скопление. Не могу сказать, что это прям даже чемодан. Это скорее там целая тележка разных предметов, которые он использовал. И было важно сначала узнать, что же такое произошло. То есть вот, что ему надо взять в реальности, что пригодится. Потому что весь арсенал вести было невозможно.
1: Просто сейчас в голову вспоминается фильм Тима Бёртона «Всадник без головы», «Сонная лощина». И там есть вот этот яркий момент, когда Джонни Депп открывает этот чемодан, оно вот все вот так трансформируется. Мы можем вот доверять вот кинообразам криминалистов? Ну, мы не говорим не про Тима Бёртона, мы вот говорим именно вот про такие истории, когда вот в кино, или же все-таки клюква есть.
0: Нет, мы можем доверять, конечно. То есть какой-то набор таких предметов, он, во-первых, до сих пор сохранился. Во-вторых, это просто описано в литературе вот криминалистической, что может пригодиться следователю. Там есть, бывают даже картинки. Что стоит делать в ситуации, если у вас там пожар? Что стоит делать в ситуации, если у вас там кража? И перечень тех инструментов, которые могут пригодиться. Следователь условно формировал под вот этот вот запрос, что ему надо взять с собой. Но в таком вот ежедневном чемоданчике у него в основном были разные там бумажные конверты, ручки, карандаши, для того, чтобы это зафиксировать, описать. Потому что для него было принципиально важно именно фиксация того, что он увидит. Место происшествия очень быстро же меняется. И если сейчас мы можем легко использовать фотографию, то тогда это просто описание у себя в блокноте, на что он обратил внимание.
1: А есть ли у вас воспоминания вот из практики или же из институтских лет, вот дело, которое вас прям поразило, вот тех лет, которые вот следователи раскрывали?
0: Наверное, ну, там много дел. Я люблю Евгения Федоровича Буринского. Вот он первый создавал лабораторию фотографическую. Ну, и у него фотография была не просто как запечатлевающий такой метод, а именно как исследование. То есть, что за счет фотографий и разных фильтров мы можем обнаружить на предметах разные следы. То есть, более глубоко понять структуру, какие-то повреждения, цвет предмета. Так мы своим человеческим глазом это не видим, но за счет вот этой вот фотографии можем. И у него есть очень интересный пример, когда он фотографировал женщину, наверное, знаете эту историю, он сфотографировал женщину, да, пришел проявлять фотографии, фотографии оказались некачественные, он просто работал фотографом. Он понял, что ему заплатили, надо вернуться, сделать эти фотографии качественно, снова приезжает, снова фотографирует, проявляет фотографии, они снова с какими-то пятнами, он возвращается перефотографировать уже в очередной раз, а женщина мертва. И вот он описывает, как так, что эти пятна, которые были у нее на фотографиях, это, оказывается, была уже болезнь, которую он запечатлел. Вот это становление болезни, его взгляд еще не видел, внешних признаков еще никаких не было, но фотоаппарат, в силу того, как он работает, он уже распознал вот эту зернистость кожи. И он думал, что это... То есть вот какие-то такие мелочи, да, какие-то интересные истории о том, что научные методы могут быть использованы и для расследования дела.
1: Когда мы говорим про вот революцию в научном прогрессе, когда можно говорить, что вот в криминалистике что-то произошло такое, не вот начальные этапы, когда все пытались собрать весь опыт друг друга, каждый предлагал какие-то свои определенные методики, которые медленно, постепенно внедрялись, когда мы можем, ну не сказать, что золотой век скоро как раз не за горами, но вот именно тот век, когда прям сказали все, вот сейчас мы точно, как обычно, решим все наши проблемы.
0: Наверное, сейчас вот это время, с 1990 года, условно, мы считаем, что очень много новых технологических решений было, которые способствовали развитию криминалистики. Не с точки зрения, наверное, какого-то прорыва, а скорее с точки зрения бытовой такой криминалистики, потому что это ускорило процессы расследования. Все дела как-то раскрывались и в прошлом, но это занимало огромное количество времени и сил у следователя. Правда, и преступлений было тогда меньше. Но сейчас вот технологии позволяют быстрее понять, кто преступление совершил, собрать эту информацию. Нет необходимости там переписывать от руки, да, все, можно там копировать, можно какие-то сведения обобщать. И это упрощает работу самого следователя. Это, безусловно, очень сильно повлияло ДНК. Не могу сказать, что на криминалистику, потому что сейчас мы ДНК относим к судебной медицине и больше ее там рассматриваем, говоря о том, что генетическая идентификация присутствует в криминалистике, но это такое на стыке знания. Это и судебная медицина, и криминалистика. Мы просто сведения ДНК используем для раскрытия и расследования
1: преступлений. Как сейчас правильно собрать улики? Это тоже важный аспект.
0: Конечно.
1: Не повредив

0: материал.
1: Да, да, потому что следователь здесь просто должен знать, как работать с этими биологическими следами, с тем, чтобы потом уже судебный медик, там, генетик, например, он мог действительно доверять этому результату и понимать, что все условия соблюдены, хранение, упаковки, что это действительно чистый материал, там нет никаких примесей. И когда только ДНК вот открыли именно с точки зрения такой криминалистической, да, вот для расследования, было очень много ошибок у следователей. Они там условно голыми руками брали эти предметы, там в грязные мешочки и бумажечки упаковывали, не понимая, что это очень такой чувствительный элемент теперь. Поэтому ДНК еще же было очень дорогой технологией, и вот только-только мы приходим к тому, что это дешевле, это проще, достаточно большое количество экспертов, которые занимаются ДНК-исследованиями. Это баллистика, естественно, и вообще введение картотеки баллистической, когда у нас оцифрованы уже и пули, гильзы, следы, понимание того, на каком расстоянии находился стрелявший. Если это не огнестрельное оружие, то какие повреждения у холодного оружия, там, условного ножа, как это можно выявить, понять, что именно этим ножом. То есть это вот такой более глубокий, четкий анализ всего происходящего. То есть, условно, если раньше следователь приходилось прям рассматривать каждый предмет, то есть находить там подозреваемых, у них узнавать, были ли у них какие-то схожие, похожие предметы, потом это своими глазами изучать, передавать эксперту, чтобы он своими глазами. Сейчас, по сути, такая компьютерная база, которая достаточно быстро все это сканирует, анализирует и сопоставляет, и мы тоже понимаем, что, ну, например, несколько дел, в которых было задействовано одно и то же оружие. Или что это оружие не современности, а прошлого, и оно выделяет из всей череды там, проанализированных объектов своими там, размерами, признаками, какими-то повреждениями, что это переоборудование, оружие, сделанное там, из прошлого в нынешнее и так
0: или
1: далее.
0: Опять-таки новые проблемы, которые я не так давно читал, связанные с 3D-принтерами, которые печатают тоже огнестрельное оружие из определенных типов сплавов. И там вот тоже
1: да.
0: Новый вызов, опять-таки, перед криминалистикой.
1: Я знаю, что университет МВД сейчас активно на эту тему работает. То есть, конечно, мы очень внимательно следим за развитием технологий. То есть для обычного человека это там какое-то интересное развитие, там прорыв. Для криминалиста это так. Как люди будут совершать преступления? Типа, что нового вводят?
0: На несколько шагов всегда надо быть впереди. Да. А когда мы вообще говорим про будущее развитие, искусственный интеллект, который сейчас у всех на слуху. Все обсуждают, кто-то говорит, что это катастрофа, кто-то говорит, что все у нас будет хорошо, пока мы можем понять, как он это создает. Насколько сейчас вот вы видите, что это применяется вашими коллегами и в процессе образования? Потому что я даже помню, когда я читал у вас лекцию, я задал вопрос, кто использует ИИ? Там для чтения, изучения материалов, и меня это немножечко тогда расстроило, когда я это увидел от студентов, потому что все-таки, ну, познание — это немного другой процесс, а не задать вопрос ИИшке, как, где, в какой главе это прочитать этот ответ.
1: Мы исходим из того, что искусственный интеллект уже невозможно как бы победить, да, и мы не сможем от него отказаться. Уже многие привыкли и понимают, что это надо использовать во благо. То есть раз уже такая технология есть, то как мы ее можем повернуть для того, чтобы она работала на нас? Ну, студенты, конечно, если они хотят там писать курсовые дипломные работы. Это их право, мы, правда, с этим боремся, и сейчас там рассматриваем варианты отмены дипломных работ, может быть, там, введения устных экзаменов и так далее. Но и даже для диплома можно по-разному использовать искусственный интеллект, то есть если это обработка больших данных, создание каких-то моделей, то почему бы и нет. Но писать тексты, конечно, то есть авторство, тут вопрос о самом студенте. Для нас, юристов, искусственный интеллект, конечно, тоже такой вызов, много перспектив, много дискуссий на этот счет. Для криминалистов хотелось бы использовать искусственный интеллект во многих процессах. То есть, например, там, распознавание каких-то текстов. Это прекрасная технология введения уже какого-то компьютерного зрения. Почему бы и нет? Мы связаны с законом. То есть для нас принципиально важно, чтобы в законе была разрешена возможность такая использования искусственного интеллекта, чтобы условно в Уголовно-процессуальном кодексе
0: трактовка через ИИ.
1: Да, было написано, что следователь имеет право использовать технологии там, искусственного интеллекта, если это не противоречит там, закону и так далее. Потому что сейчас для него это некий инструмент, помощник. То есть следователь может и там, программы фотомонтажа какие-то использовать, да, и, там, какие-то вордовские или, там, документы создавать условно. Мы не вникаем, какую программу он использовал, какого производителя. Но с искусственным интеллектом, то есть если это для того, чтобы обобщить какие-то сведения, это вполне возможно. Чтобы ссылаться на эти результаты, вот нужно тогда четкое указание в законе, что искусственный интеллект подсказывает вот такой-то результат. Мы намеренно сейчас ничего не вводим. Искусственный интеллект для нас пока тема такая на паузе,

0: Мы о ней все знаем, читаем очень много, но намеренно не вводим только из-за того, что мы должны посмотреть, как наши коллеги это будут делать, в том числе иностранные, как наши коллеги с других кафедр, других направлений будут к этому относиться. То есть сначала мы должны набить шишки не свои.
1: Совершенно верно. Просто мне не так давно попалась года два назад статья о том, что какой-то уникум, он использовал искусственный интеллект и загрузил в него отпечатки пальцев прежних лет, и чуть ли искусственный интеллект не начал ему помогать определять пол и расу, что, дескать, по отпечаткам можно увидеть, что это был не мужчина-убийца, а женщина, например. И это там коренным образом меняет дело, потому что как раз некоторая женщина проходила, но там заканчивается статья тем, что он обратился к представителям органов, чтобы попробовать обсудить, и там началось какое-то тестирование внутреннее, закрытое, чтобы... Но и только пока что на делах прошлых лет, чтобы понять, как оно работает и имеет право ли это на жизнь.
0: Сами следователи, конечно, иногда экспериментируют. Что-то такое пытаются тоже придумать, как можно использовать нынешние приложения и программы для того, чтобы облегчить себе жизнь. Но они еще и связаны с тем ограничением, что мы не можем загружать данные своего собственного следствия, да, в иностранную программу, например. Поэтому что мы туда загрузим? Ну, то есть что мы можем спросить? Мы можем такие какие-то общие промпты запросы составлять, ну, нам, наверное, что-то там будет подсказывать. В основном для какого-то молодого следователя, который, может быть, вот еще не помнит, не знает, ему надо какие-то подсказки, да, какой-то алгоритм поведения. Но Следственный комитет разработал эту вот программу, связанную с выявлением серийных убийств. Программу, я не знаю, они применяют ее по итогу или не применяют, но вот с точки зрения патента, с точки зрения самой разработки, она прекрасна. То есть это тоже некие закономерности. Да, да, да. То есть, в принципе, наверное, если мы будем создавать какие-то свои алгоритмы, свои программы, такое возможно. Я просто единственное считаю, что серийные убийства — это не самый лучший пример.
1: Ну да, потому что их 1%.
0: И они очень своеобразные, сами уникальные. Поэтому вот, может быть, на чем-то таком более простом, в смысле того, что часто встречающиеся.
1: Ну, сколько лет я уже говорю, что это иллюзия, что серийных убийц много. И на самом деле из всей популяции нашей планеты их там 1% от всего криминала. Но люди все еще до сих пор уверены. Вопрос тогда сформируется следующий. В прошлом они существовали, потому что тогда либо улики были плохо собраны, либо упиралась криминалистика в те условия, не смогли что-то доказать. Сейчас может ли существовать идеальное преступление, на которое следователь или криминалист не выйдет?
0: Думаю, потенциально может, но с огромным количеством условий. Идеально совершить преступление нереально. Следователь всегда находит какие-то следы, информацию. Другое дело, что не всегда может это все связать в такой единый, да, клубок какой-то. То есть понять, что это относится к одному и тому же человеку, что есть какие-то мотивы. То есть, в принципе, идеальные преступления, иногда мы их видим, знаете, в чем? В своей статистике. То есть вот если рассматривать статистику совершенных преступлений, раскрытых преступлений, то мы увидим, что, ну, там как бы есть такие пробелы. Достаточно большое количество, учитывая, что технологии шагнули вперед, достаточно большое количество преступлений до сих пор не раскрыто. Правонарушений в том числе. И вот тут, вот, значит, это настолько идеально вел себя преступник или не идеален был следователь? То есть такой вопрос. Конечно, мы исходим из того, что просто собрать эту информацию, этого недостаточно, надо ее проанализировать, надо ее все-таки соединить как-то между собой, назначить большое количество экспертных исследований. И иногда следователь все раскрывает, но он не может это доказать. То есть вот ему надо прямые доказательства, подтверждающие свою позицию. А есть еще сторона защиты, которая говорит о том, что вот здесь вот неправильно, вот здесь неправильно. И в конце концов суд, который говорит о том, что...
1: Ну, то есть это классические ходы в художественных детективных каких-то сериалах, фильмах, литературе, когда то есть все знают и понимают, что это он, но нету юридического подтверждения в рамках данного, потому что он не наследил, но эмоционально он проявляет себя как преступник.
0: Но сами просто технологии, конечно, они очень сильно вот способствуют. Сейчас гораздо легче раскрывать. То есть даже с точки зрения камер видеонаблюдения и вот разных программ безопасного города, конечно, следователю гораздо проще. То есть он может большее количество информации именно цифровой аккумулировать, анализировать, сопоставить и понять, что да, вот это виновный, а это невиновный.
1: Мы можем вообще попробовать заявить такую дерзкую формулировку, что лет через 30 мы практически победим? Или все-таки раз криминалист эволюционирует, то и преступник будет эволюционировать. Преступный ум.
0: Как криминалист, мне выгодно, чтобы были преступления. Но как человек, конечно, мы надеемся на то, что преступлений будет гораздо меньше. То есть, условно, через 30 лет преступлений не будет. Будут какие-то правонарушения, какие-то девиации, отклонения от нормы. Но в целом люди должны понять, что преступление — это не норма, что мы должны постепенно с этим как-то справляться, бороться, не проходить

0: безопасном мире. И здесь мы должны в отношении преступников действовать достаточно жестко. Ну, я говорю про таких классических преступников.
1: Ну, конечно, мы...
0: Да? То есть, там, понятно, что если это какие-то преступления современности, то тут можно рассуждать справедливо и несправедливо.
1: Градация, понимание, юридические трактовки, да, да, и да, так далее.
0: А вот какие-то классические, которые там условно соотносятся с грехами, здесь все четко должно быть однозначно.
1: Хороший, на самом деле, финал именно размышления о том, что с грехами. А, на самом деле, это отличная концовка. Я благодарю вас за этот разговор. Сегодня в гостях у нас была Евгения Крюкова, доцент кафедры криминалистики юридического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат юридических наук. Спасибо вам большое. Мы сегодня обсуждали с вами криминалистику. Мы обсуждали, и как всегда я подчеркиваю, любая наука, она имеет свою романтику, даже если это пугающая романтика, потому что вам может быть показаться те аспекты, которые мы сегодня обсуждали, столь нормальным и естественным голосом, и даже в некоторых моментах смеялись, просто потому, что это действительно жизнь, это часть нашего аспекта, и мы должны относиться к ней именно так. Потому что мы понимаем, что если все время концентрироваться на каких-то негативных моментах, то наука не будет развиваться. А этот прогресс, который произошел за эти 200 лет, он невероятен, и мы живем, как говорится, в одном из лучших времен. С вами был Нии Бейнаровича. До следующих исследований.
2: РБК «Коллекция».
3: Ну а тем временем премия за риск инвестирования в акции на пике за 3,5 года. Она вернулась на уровне 2022-го, начало 2023 года, когда рынок переживал мощный обвал. Надбавка к доходности с начала года удвоилась и достигла 15%. Это оценка аналитиков компании «Атон». Впрочем, похожие цифры привели и другие опрошенные инвестдома.
4: Премия за риск отражает, сколько инвесторы хотят получить сверху к доходности по консервативным инструментам, пятилетнему ФЗ. Примерная доходность по ним сейчас составляет почти 16%. И если раньше для российского рынка нормальной была премия за риск в размере 6-8%, это соответствовало общей требуемой доходности до 25%, то сейчас с учетом премии инвесторы уже ожидают доходность на уровне 35%.
3: Ну а рост этого показателя обусловлен геополитической неопределенностью, вытекающей из нее коррекции на Мосбирже, рассказала Александра Кудрявцева, обозреватель РБК Маргарита Мордовина.
5: Можно сказать, что больше риск премия у нас была только тогда, когда началась специальная военная операция, рынок падал, и в целом ситуация была неоднозначна.
6: Почему премия за риск важна для российского инвестора?
5: Чем больше риск премия, тем больше инвесторы хотят получить доходности за инвестирование в акции. Как мы посчитаем эту доходность, да, которую хотят получить инвесторы? Пятилетнюю ФЗ плюс сверху вот этот риск премии. То есть от 31% инвесторам нужно, чтобы они в целом хотя бы задумались, что, о, пожалуй, мы хотим инвестировать в акции, а не в консервативные инструменты, более предсказуемые.
6: Какие акции могут перебить премию за риск?
5: Теоретически все голубые фишки. Если начнется какой-то разворот на рынке, связанный, главное, наверное, важное, с геополитическими событиями, рост будет и будет значительный. По оценкам экспертов, это 25-30%, отдельные имена там 70-80%. И это только именно рост котировок, плюс еще сверху может быть дивидендная доходность, да, если компания решит выплатить. То есть это существенные доходности, которые в ряде случаев, ну, получается, в 1.5 раза, в 2 раза могут превысить вот те доходности, да, которые инвесторы требуют сейчас, текущий высокий риск премии. Либо второй сценарий, который приводит один из аналитиков, если начнется более стабильная ситуация в экономике, снизится инфляция, снизится ключевая ставка, и тогда инвесторов тоже, им нужна будет меньшая доходность, чтобы вложиться в акции, потому что по консервативным инструментам ставки вслед за ключевой ставкой снизятся.
4: Полный текст статьи читайте на сайте РБК.
2: Кинопортфель.
7: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
7: Сегодня мой выбор – фильм «Материалистка». Люси работает брачным агентом в Нью-Йорке и подбирает людям партнеров почти как инвестиционные активы, и очень хорошо на этом зарабатывает. Она знает, сколько должен зарабатывать мужчина, каким должен быть его возраст, образование, внешность и социальный статус. Но в итоге она сама оказывается перед выбором – богатый и успешный мужчина или ее бывший, с которым она рассталась из-за денег.
8: Личность партнера определяет всю нашу жизнь. Не на год, два или десять лет – это…
9: навсегда.

0: Господи! Люси, вы очень мне нужны!
1: Я тоже в отчаянии!
2: Фильм сняла номинант на «Оскар» Селин Сон, а главные роли сыграли Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться его посмотрев. Первое. Брак действительно можно воспринимать как долгосрочную инвестицию. Вы выбираете человека, с которым собираетесь разделить годы жизни, доходы, расходы, карьерные решения и финансовые риски. Вывод. Деньги и социальный статус действительно имеют значение. Но важно честно понять, что именно для вас определяет качество совместной жизни. Второе. Люси пытается просчитать отношения до мелочей, но постепенно понимает, что идеальная формула не работает. Можно выбирать человека с высоким доходом, статусом и понятным будущим, но не получить близости, доверия и ощущения, что вы на своем месте. Вывод. Гиперконтроль и попытка посчитать все риски не гарантируют счастливого брака. Иногда важнее совпадение ценностей, характеров и представления о жизни. И главный парадокс фильма. Мы действительно выбираем партнера, оценивая его качество и перспективы. Но отношения нельзя построить только на расчете. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Материалистка». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая помогает разобраться, что именно для вас является хорошей жизненной инвестицией.
3: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
4: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
5: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10. Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
6: Библиотека РБК.
7: Здесь мы собираем книги первых лиц.
8: Что читает генеральный директор управляющей компании ПСБ Владимир Сердюков.
9: Книга, которую я в детстве, конечно же, читал, но воспринимал ее совершенно по-другому. Это Чарльз Диккенс «Оливер Твист». Конечно, книжка сейчас немножко наивно звучит в некоторых моментах, но когда в детстве читал, я все-таки ее смотрел и представлял, что я Оливер Твист, как я прохожу эти проблемы, сложности, там все-таки такая драматическая книга, то сейчас я ее читаю немножко уже с другой стороны. Я уже читаю как папа и представляю себя как отец условно того же Оливера Твиста и проектирую это на свой подход к воспитанию своих детей, особенно сыновей. Я немножко поменял свое отношение, я более жесткий был немножко в воспитании. Сейчас добавил такой фактор близости с ребенком, близости с сыном. Все-таки не только подготовить к сложной жизни, но и показать в жизни, что есть еще и противоположная сторона жесткости. Что мужчина не обязательно должен быть жестким, но и все-таки любить и быть любимым, и не скрывать свои ощущения и чувства.
7: Чарльз Диккенс, Оливер Твист. Вскоре он задремал, а проснулся от света свечи, поставленной у его постели, и увидел джентльмена, который, держа в руке большие и громко тикающие золотые часы, пощупал ему пульс и сказал, что ему гораздо лучше. «Тебе гораздо лучше, не правда ли, милый?» – сказал джентльмен. «Да, благодарю вас», – ответил Оливер. «Я знаю, что лучше», – сказал джентльмен. «И тебе хочется есть, правда?» «Нет, сэр», – ответил Оливер. «Хм», – сказал джентльмен. «Я знаю, что не хочется. Ему не хочется есть, миссис Бэдуин», – с глубокомысленным видом сказал джентльмен.
6: Библиотека РБК.
7: Заведующая Элина Тихонова.

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов.